нравилось. И чем больше она ему нравилась, тем больше ему хотелось последовать совету друга и хорошенько повеселиться где-нибудь в городе. Нерт решил, что вернувшись, он постарается удивиться как следует. Он быстро пересек парк, отталкиваясь от земли задней ногой и подтягиваясь передними, и, оказавшись на улице, влился в мельтешащую толпу.

0: На движущейся дорожке было не протолкнуться, и Нерт решил пройтись пешком. Кроме того, он понятия не имел, куда именно направляется, и, передвигаясь с большей скоростью, рисковал пропустить что-нибудь интересное. Увлекаемый толпой, он направился к увеселительному центру. Здесь, практически не сходя с места, можно было найти все, что душе угодно. Греспль для выпивки, альтринг для криблинга, партнера и даже Митлебран. Целая планета была отдана под самые разнообразные развлечения, в том числе и нетрадиционные. Законы тут проявляли вынужденную снисходительность, поскольку то, что одной расе казалось извращением, для другой было в порядке вещей, а для третьей физически неосуществимо. Этот город слыл средоточием самых экстравагантных удовольствий. Нерт даже прищелкнул клешнями от волнения. Здания вокруг либо отливали всеми цветами радуги, либо глянцево чернели. Одно дополняло другое, и, как ни странно, черные громадины, отражающие переливы света, производили большее впечатление, чем их разноцветные соседи. Некоторые здания были даже выше, чем отель «Галактика», а самые низенькие — не больше собачьей конуры. Любопытствуя, что можно найти в таком крохотном помещении, Нерт сунулся было в одно из них, как вдруг его окружил внезапный вихрь, и он очутился в центре крохотного циклона. Ветер усиливался. Какие-то создания проносились мимо Нерта, который сквозь затянувшую глаза мигательную перепонку смутно различал пляшущие огни. Внезапно он ощутил, как в нем разрастается нерассуждающий, удушающий страх. Содрогаясь, он плашмя упал на землю. И вдруг вихрь стих. Так же внезапно, как и поднялся. Кто-то сказал над самым его ухом.
1: «У меня есть кое-что для тебя, приятель».
0: Слова вылетали с бульканьем, точно говорящий находился под водой. Нерт поднялся, опираясь на клешни, словно на костыли. Его мигательная перепонка медленно поднялась. Повернув голову, он увидел крохотное создание, покрытое серо-зеленым пухом. Оно таращилось на Нерта черными фасеточными глазами и обвивало его руку гибким длинным телом.
2: «Что?»
0: Нерт все еще не мог оправиться от приступа страха.
2: «Вы кто такой?»
1: «Я Арвин».
0: Существо сделало паузу, но поскольку Нерт не отреагировал, продолжило.
1: «Мортом».
0: И захлопало крыльями-перепонками, словно это все объясняло. «Странное название для урагана. Что тебе нужно?»
1: «А ты не знаешь?»
2: «Откуда?»
1: «Ты кто, фараон?»
2: «Что?»
1: «Ну, полицейский».
0: Арвин повис в воздухе и осмотрелся.
2: «Нет, я... Нет, что тебе угодно?»
0: Арвин проговорил прямо в слуховое отверстие Нерта. Даже с двухфутового расстояния его уже нельзя было расслышать.
1: «Клишинг»,
0: — коротко произнес он.
2: «Спаси тебя, Фрус!»
1: «Что-что?»
2: «Ты прочистил свой дыхательный орган, и я сказал, спаси тебя, Фрус!»
0: Мортем несколько раз облетел вокруг головы Нерта. Его длинное тело волочилось за крыльями и вновь устроился на руке Нерта.
1: «Ни Фрус, ни дыхательные органы тут ни при чем. Ты что, никогда не слышал о Квишинге?»
2: «Нет».
0: Нерт с силой тряхнул рукой и двинулся с места, надеясь намекнуть Арвину, что не интересуется этим Квишингом, чем бы он ни оказался. Если Мортем хотел всучить ему какой-нибудь товар, то выбрал неправильный подход. Нерт был родом с планеты, где сильные ветры срывали с джеловых деревьев острые, как бритвы, лепестки цветов и мчали их по воздуху со смертоубийственной скоростью. Представители его расы приспособились приникать к земле и закрывать глаза при первом же порыве ветра. Обычно Нерт мог контролировать эту свою реакцию, но не тогда, когда ветер поднимался столь внезапно. Арвин сказал:
1: «Как ты можешь отказываться, если даже не знаешь, о чем идет речь?»
0: Нерт прыгнул на транспортер рядом с витриной магазина. «Не знаю и знать не хочу», — бросил он и, не оглядываясь на Мортема, стал смотреть на уплывающую назад панораму города.
1: «Ты ведь прибыл сюда повеселиться, верно?»
0: Нерт, помедлив, согласился.
1: «Ну так Квишинг — именно то, что тебе нужно».
0: Они миновали огромное здание, изукрашенное кляксами Роршаха, по фасаду которого скользила реклама, гласившая, что здесь подают самую экзотическую еду в галактике. Отварной крип – наше фирменное блюдо. Нерд поспешно соскочил с транспортера и направился в ресторан. Он пристроился за длинной стойкой и обратился к официанту. «Один отварной крип, будьте любезны». Официант, шустрая пара отростков, на верхушках которых располагались глаза и крохотные пучки щупалец, сказал «Да, сэр», и потопал прочь на своих негнущихся многочисленных ножках. Нерд вытащил пухлый справочник из висящей на шее сумочки и обратился к предметному указателю. «Посмотрим», — пробормотал он. «Квишинг, квишинг». «Там его нет», — изрек Арвин и, подняв крыло, принялся чистить зубастым клювом подмышку. Наконец Нерд воскликнул. «Вот! Квишинг!» Наряду с распрыскиванием Митлебрана – один из немногих запрещенных на блестке видов деятельности. Он представляет собой электронное выворачивание живых существ наизнанку при помощи четвертого измерения. Часто первоначальное превращение осуществляется бесплатно, но впоследствии оператор, обычно, но не всегда Мортом, требует значительную сумму за возвращение клиента в первоначальный вид. Являясь серьезным потрясением для большей части разумных форм, для мортомов, которые при необходимости могут вернуться в первоначальный вид без помощи механических приспособлений, квишинг всего лишь слабый стимулятор. Пока он читал, Арвин попытался смыться. Но Нерд ухватил его за загривок и держал, несмотря на отчаянные попытки негодяя освободиться. Захлопнув книгу, Нерд медленно отложил ее. «И что мне с тобой делать?» — спросил он Мортома.
3: «Отпустить меня?»
0: Это прозвучало почти как вопрос.
2: «Будь Херби здесь, уж он-то бы знал, как поступить».
0: Полицейский. Круглый волокнистый шар, похожий на перекати поле, с воткнутой в середку полицейской дубинкой, вкатился в помещение. Нерд и Арвин, один нерешительно, другой испуганно, смотрели, как он пристроился за стойкой через два сиденья от них. Крылья Арвина слегка дрогнули, словно он собрался взлетать.
4: «Проблемы?»
0: – прошелестел полицейский. Трудно было проследить за его взглядом. Возможно, он смотрел сразу во всех направлениях. Арвин поглядел на Нерта. Нерт отпустил его и сказал:
2: «Нет, все в порядке. Ведь так?»
3: «Да, да!»
0: Арвин затрещал крыльями и прослезился от благодарности.
4: «Рад слышать».
0: Официант, постукивая по полу, приблизился к полицейскому. Они углубились в оживленное обсуждение чего-то под названием «Критот». Наконец, полицейский велел принести ему один, и официант удалился. Еще один официант остановился перед Нертом. Огромная миска раскачивалась между его отростками, словно птичье гнездо в ветвях дерева. Она была заполнена горячей фиолетовой жидкостью, окруженной белыми тестообразными кусочками. Внутри плавало нечто, похожее на уменьшенную копию Херби. Поверхность его была в крохотных черных крапинках, а пахло все вместе, словно неубранные вовремя отбросы. Нерд спросил:
2: «Что это?»
3: «Отварной крип. Лучший в галактике».
0: Нерд бросил на стойку несколько банкнот.
2: «Ешьте его сами. Желаю успеха».
0: Он вышел вместе с Арвином, по-прежнему обвивавшим его руку.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мел Гилден. Что с Херби? Продолжение. Уже когда они очутились на улице, Арвин спросил:
1: «Зачем ты это сделал?»
0: «Что именно?» Нерт неторопливо шагал по направлению к увеселительному центру.
1: «Сам знаешь, ты мог заложить меня. Когда речь заходит о Мортомах, фараоны готовы поверить практически чему угодно, особенно если в деле замешан Квишен».
0: Он перелетел на другую руку Нерта. Тот сказал:
2: «Ты не понял.
1: Я злился вовсе не из-за Квишинга. Это же твой бизнес. Меня вывел из себя ураган, который ты поднял».
0: Арвин спрятал голову под крыло. Потом робко выглянул.
1: «Я очень тебе обязан».
0: Какое-то время они двигались в молчании. Нерт думал о Херби, который, дожидаясь его в номере отеля, пропустил это приключение. Бедный Херби. Беспокойство за друга вновь охватило его. «Эй, Арвин!» Нерт внезапно остановился. «Ты не знаешь, как найти хорошего доктора?»
1: «Доктор? А как же? Я знаю одного доктора. Он нужен лично тебе?»
2: «Нет, моему другу Херби».
0: Нерт описал состояние приятеля. Арвин произнес:
1: «Звучит серьезно. Пошли, мы его прямо сейчас и отыщем».
0: Он отцепился от руки Нерта и заскользил по улице, да так быстро, что Нерт потерял его из виду, пока тот, трепеща крыльями, не завис в воздухе.
2: «Я не могу следовать за тобой на такой скорости. Почему бы тебе просто не рассказать мне, куда двигаться, а дальше я уж и сам справлюсь».
1: «Бывал на блестке прежде?»
2: «Нет».
1: «Ну, так мне лучше проводить тебя. Тут полно всяких типов, которые только и ждут, чтобы околпачить новичка».
0: Он вновь угнездился на руке Нерта.
1: «Порядок. Теперь прямо».
0: Арвин вел его от увеселительного центра в лабиринт узких темных улочек, которые становились все уже и темнее. Они находились в той части города, куда Нерт ни за что бы не решился направиться в одиночку. Да и с Арвином он тоже не чувствовал себя в безопасности. Изменились и городские запахи. Здесь пахло древностью, природными и синтетическими строительными материалами, из которых возводили здания в те времена, когда Блёстка была еще колонией, боровшейся за независимость. Запах старости, смерти и порой Митля Брана. Он прилетал и улетал с ночным ветром, терзая обонятельные нервы Нерта.
1: «Здесь все такое заброшенное», — заметил он. «Это только кажется. Чуть не из каждой дыры за нами сейчас наблюдает пара глаз или нечто, что служит глазами».
0: Нерт нервно прищелкнул клешнями. Он надеялся, что они покажутся достаточно внушительными любому скрытому наблюдателю.
2: «В таком месте я не стал бы искать доктора», — заметил он. «Во всяком случае, доктора, которому можно доверять».
0: Арвин сказал:
1: «На доктора Биллингсли вполне можно положиться. Он мой личный друг».
0: Нерт раздумывал, не спросить ли Арвина, помогает ли ему доктор Биллингсли в Квишинге, но решил не затевать склоку здесь, на чужой территории. Вдруг Арвин сказал:
1: «Остановись».
0: Он отцепился от руки Нерта и вспорхнул вверх. Они стояли перед темным узким проемом со ступеньками, ведущими вниз во мрак. По обе стороны от подворотни жалкие плакаты рекламировали давно вышедшие из употребления товары. Они были изукрашены рисунками и непонятными фразами, которые, как полагал Нерт, по местным меркам бросали вызов приличиям, но для чужеземца ничего не значили. И отовсюду несло Митле Брана. Запах его слабый, но постоянный, смешивался с вонью распада, которую испускали здания, тела и души.
1: «Здесь? Да что он вообще за доктор?» «Я лично за него ручаюсь. Вниз по ступенькам и сразу направо. Над дверью бело-голубой фонарик».
0: Нерт, изо всех сил выпучив глаза, уставился во тьму.
2: «Ты точно уверен?»
0: — только и сказал он. Но в ответ услышал лишь шорохи и возню местного сброда.
2: Арвин?
0: Никто не ответил. Нерт обернулся. Улица была пуста. Тени вокруг выглядели еще более зловещими, чем прежде.
2: «Может, доктор Биллинсли и впрямь окажется не так уж плох», — успокаивал себя Нерт.
0: Ничего не оставалось, как отправиться на его поиски. Нерт осторожно начал спускаться по ступенькам, переставляя по очереди три свои ноги. Тьма облепила его, словно удушливое покрывало. Ни ветерка, ни дуновения. Оглянувшись, он увидел вверху блестящую от ночной росы мостовую. По сравнению с ожидавшей его внизу неизвестностью, улица выглядела почти дружелюбно. Когда он спустя несколько мгновений оказался внизу, у подножия лестницы, глаза его успели привыкнуть к темноте. Стены были сложены из синтетических кирпичей, скрепленных чем-то здорово смахивавшим на местную грязь, хотя при этом скудном освещении наверняка определить было трудно. Вскоре он различил два огонька. Один голубой, другой белый. Нерт постучал в дверь. Элегантная табличка красного дерева гласила «Артур Биллингсли, доктор медицины». Краска на двери потускнела, и Нерт с трудом различал выгоревшее цветное изображение тиранской особи женского пола. Художник был явно склонен к оптимистическому гиперреализму. Еще миг спустя крохотная панель скользнула в сторону, и на Нерта уставилась пара мутных глаз. Их владелец спросил:
3: «Что вам угодно?»
2: «Мне нужен доктор Биллингсли. Мне сказали...»
3: «Кто прислал вас?»
2: «Арвин. Мортом».
3: «Приходите утром».
0: Панель захлопнулась с грохотом, эхом отразившимся от стен, словно там за дверью стояла целая сотня человек, а не один единственный. Нерт забарабанил в дверь, и когда та вновь приоткрылась, бросил в образовавшуюся щель банкноту в 10 кредиток. Пара глаз исчезла, и в отверстии стало темно. Нерт слышал, как существо за дверью шуршало чем-то и неразборчиво бормотало. Нерт прикричал в отверстие: «Это срочно!» И тысячи нертов откликнулись эхом, поддерживая его.
3: «Черт бы побрал всю эту срочность!» — донеслось из отверстия.
0: Панель опять с грохотом захлопнулась, и Нерт уже собрался вновь барабанить в дверь, когда услышал скрип отодвигаемых засовов, лязг отпираемых замков и тихое завывание умирающего индивидуального силового щита. Дверь отворилась. Нерт, перешагнув порог, оказался в просторной темной прихожей. Свет, лившийся из задней комнаты, заставлял тонкие ножки невидимых столов и стульев отбрасывать длинные тени. Шаркая, тиранец направился по проходу между рядами мебели в ярко освещенный кабинет. Нерт последовал за ним. В центре располагались сдвинутые вместе конторка и длинный деревянный стол. Мощная волна Митлебрана омыла обонятельные рецепторы Нерта и отхлынула, оставив перевозбуждение и пустоту в голове. У одной из стен находился застекленный шкаф, который доктор как раз запирал тонким металлическим ключом. Несколько световых панелей не работало, отчего потолок напоминал шахматную доску. Человек устало поплелся к письменному столу, сопя опустился в кресло и положил ноги на стол. Какое-то время он удивленно разглядывал гостя.
3: «Так ты приятель Арвина?» — наконец спросил он.
0: Это звучало скорее как утверждение, но Нерт ответил:
2: «Вообще-то я встретил его только нынче вечером. Он сказал, что вы, возможно, сумеете помочь моему другу».
3: «Добрый старый Арвин», — пробормотал незнакомец.
2: «Так вы и поможете?»
0: Нерт нетерпеливо зашагал по комнате. Митлебран уже начал оказывать свое действие, и он надеялся, что доктор не будет медлить с решением.
3: «Это может оказаться чем-то серьезным», — после тягостного молчания промолвил доктор. «Полагаю, нам лучше взглянуть на больного».
0: Нерт на заплетающихся ногах заторопился к выходу, проговорив на ходу:
2: «Отлично! Пошли!»
3: «Визит обойдется вам в 25 кредиток. Платить вперед».
0: Нерт поспешно запустил клешни в сумку, извлек из нее банкноту в 25 кредиток и протянул Биллингсли.
3: Тот принял ее и запер в ящик письменного стола. «С вами все в порядке?» – спросил он.
2: «Я в норме».
3: Нерт вновь побежал к двери.
2: «Не будем медлить».
3: Доктор Биллингсли вел Нерта темным лабиринтом улиц с той же небрежной легкостью, что и Арвин. Они свернули за угол, и, к своему удивлению, Нерт обнаружил, что отель «Галактика» находится меньше, чем в квартале от них.
2: «Как это нам удалось добраться столь быстро?» – спросил он.
3: «Просто срезали угол».
2: «Я думал, Арвин знает город».
3: Доктор Биллингсли ответил: «Он знает его не так уж плохо. Но для настоящего лоцмана одного инстинкта недостаточно. Чтобы изучить все досконально, нужно еще и уметь соображать». Они шли, протискиваясь сквозь толпу, хотя сейчас ранним утром народу было меньше, чем вечером, когда Нерт покинул отель. Нерт с доктором вошли в здание и очутились в голубом, отделанном хромом вестибюле. Самые разнообразные создания, разодетые по последней моде. Складчатый мох для ящериц самки Шлосса-2, просторные пластиковые пузыри для низеньких приземистых существ со Сликса, сотни моделей самых разнообразных цветов, тканей, кож. Все это клубящееся мерцающее сборище надменно уставилось на дроши и тиранца, чьи одежды ухитрились не соответствовать ни одной моде. Нерт и доктор пересекли холл и вошли в скоростной лифт. Воздух загудел, овивая их на подъеме, так что Нерт еле сдержал вопль ужаса. Гравитационный поток начал стихать и замер на 133-м этаже. Они вышли из кабины. Обитый плюшем вестибюль был совершенно пуст. Нерт спросил:
4: «Вы хотите сказать, что Арвин руководствуется во всем лишь инстинктом?»
3: Доктор кивнул. Они очутились у комнаты, где Нерт оставил Херби. Нерт указал:
4: «Сюда».
3: Он сунул клешню в узкую прорезь рядом с дверью, чтобы замок просканировал ее. Когда зажегся зеленый свет, Нерт нажал на кнопку «Открыто». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Доктор Биллингсли проследовал в номер за Нертом и чуть не врезался в него. Они потрясенно застыли. Сначала Нерт даже не понял, в чем дело. Но потом сообразил. Странное создание, с виду немного напоминавшее Херби, но значительно более светлое, с блестящей упругой кожей, под которой перекатывалась цитоплазма, плавало в бассейне, запустив вздутую псевдоподию в то, что осталось от самого Херби. На их глазах разбухшая тварь закончила всасывать тело бедняги, втянула псевдоподию и неподвижно замерла в центре бассейна, точно зловещий черпак из мутного стекла. Нерт с воплем кинулся к ней, но, подбежав, отпрянул, почувствовав внезапный приступ тошноты. Мышцы жгло точно огнем. Шатаясь, Нерт попятился, но когда он оказался рядом

0: красные. Оно сожрало Херби!
1: Последнее слово он надсадно выкрикнул. Так всегда кричали его сородичи, очутившись в безнадежной ситуации. Нерт вновь кинулся к бассейну, окунул клешни в жижу и тут же, раздираемый болью изнутри, скорчился в агонии.
0: «Помогите!»
1: «Я...» Доктор Биллингсли даже не пошевелился.
0: «Помогите же, черт вас дери!»
1: Доктор подскочил к нему и оттащил к двери, в свою очередь согнувшись пополам. Они, задыхаясь, лежали на полу. Доктор Биллингсли судорожно хватал воздух ртом, а дыхательные щели на груди Нерта трепетали в сумасшедшем ритме.
2: «Что это было?» – спросил Биллингсли.
0: «Один Фрус знает. Доктор-то вы...»
1: Нерт вновь подполз к бассейну и, вновь оказавшись в зоне действия убийцы Херби, замер и уставился на него, раскачиваясь взад-вперед.
2: «Как же я смотрю это, если оно меня не подпускает?»
0: «Поздно!»
1: — воскликнул Нерт.
0: «Неужели вы не поняли? Херби мертв! Херби!»
1: Глаза Нерта втягивались, пока не стали похожи на два глубоких блюдца. Он добавил уже спокойнее.
0: «Спасибо, что согласились прийти. Деньги можете оставить себе. Простите за беспокойство».
1: Он по-прежнему не отводил взгляда от твари в бассейне. Доктор Биллингсли был уже у двери, когда Нерт обернулся к нему.
0: «И, пожалуйста, не сообщайте ничего полиции».
1: Доктор вернулся.
2: «Почему?»
0: «Херби...»
1: Нерт сглотнул.
0: «Херби говорил, что порой полицейские, привыкшие иметь дело с богатыми пройдохами, может придраться к несчастному путешественнику просто так, ради забавы. Но даже если меня ни в чем не обвинят, то все равно потребуют, чтобы я остался тут до выяснения обстоятельств. Я же хочу убраться как можно скорее. К тому же я сам позабочусь обо всем по-своему».
1: Доктор задумчиво произнес:
2: «Некоторые существа не подлежат преследованию за убийство, но даже в этом случае в полицию сообщить необходимо».
1: Он выбрал диванчик поудобнее и сел, небрежно скрестив ноги.
2: «Сокрытие преступления может доставить множество неприятностей, в особенности врачу».
3: «Тварь не сможет держать оборону вечно. А когда она выдохнется, я буду сидеть здесь, ловя момент. Если вы доложите полиции, копы испортят мне все дело».
2: «Вообще-то есть один способ».
1: Нерт обернулся и уставился на доктора.
3: «Какой?»
2: «Возможно, за незначительную дополнительную сумму я соглашусь держать все при себе».
1: Нерт помедлил, прежде чем заговорить.
3: «Сколько?»
2: «Ровно 1000 кредиток».
1: Нерт задумался. 1000 кредиток — почти все деньги, что он отложил на ферму Гербисов. Но священная месть убийцы Херби стоила того. Он отсчитал 1000 кредиток и отложил жалкую тощую пачку, которая у него осталась.
3: «Вот ваши деньги», — сказал Нерт.
1: Доктор Биллингсли поспешно взял банкноты.
2: «Отлично», — пробормотал он. «Фараоны ничего не узнают».
1: Нерт сел на некотором расстоянии от бассейна и уставился на неподвижную тварь. Доктор быстро проговорил:
2: «Ну что ж, мне пора. Меня ждут другие пациенты».
1: Нерт не ответил. Входная дверь скользнула в сторону и тут же вновь тихо закрылась. Нерт почувствовал, что провел без сна непривычно долгое время. Силуэт чудовища расплылся, и Нерту пришлось сделать усилие, чтобы вновь вернуть ему четкие очертания. Он поймал себя на том, что разглядывает чудовище со странной беспристрастностью. Невзирая на все усилия, Нерт в конце концов задремал. Ему снилось, что он пьет глова 3-го уровня, но никакого удовольствия при этом не ощущает, потому что по вкусу пойло напоминало Митлебран. Он хотел спросить Херби, в чем дело, но не мог, потому что оказался в одиночестве на уходящей в бесконечность темной улице. Налетел ураган, и под шепот «Кыш, кыш!» Нерт полез по металлической лестнице, чтобы спрятаться от стихии. Но перекладины были ржавыми. Он упал и летел целую вечность, пока не приземлился. Квыш! На пахнущее отварным крибом распластанное создание с тугой прозрачной кожей, от одного прикосновения к которой ему делалось дурно. Доктор Биллингсли осыпал его банкнотами, непрерывно зудя.
3: Теперь ему лучше. Теперь ему лучше.
1: Нерд набросился на доктора, но клешня прошила его лицо насквозь. Он вновь упал на монстра и проснулся. Три ноги Нерта раскинулись по сторонам, точно спицы в колесе. Тварь не шевелилась. Нерт заставил себя подняться и подойти к ней. Либо сон сыграл свою благотворную роль, либо напряжение поля упало, поскольку он приблизился на расстояние вытянутой руки, ощущая лишь легкий дискомфорт. Тварь в бассейне заворчала, и Нерт отступил на несколько шагов.
3: Нерт!
1: Голос был слишком низким, но без сомнения принадлежал Херби.
4: Херби, это ты?
1: Тварь заговорила, надолго замолкая после каждого слова, словно это стоило ей больших усилий.
3: «А кто же еще?»
1: Нерт обнаружил, что может подойти к существу сколь угодно близко, не ощущая боли. Он сказал:
4: «А я думал, что ты мертв».
3: «Ошибка вышла. Что происходит?»
1: Нерт рассказал ему обо всех событиях этой злополучной ночи. Херби молвил:
3: «Ты хочешь сказать, что отдал этой клестирной трубке 1000 кредиток?»
1: «Тютелька в тютельку», — грустно подтвердил Нерт. По мере того, как Херби прерывал рассказ Нерта вопросами и комментариями, голос его креп. Теперь Нерт был уверен, что перед ним никто иной, как его друг. Какое-то время они сидели молча. Нерт все сильнее жалел себя. Вдруг он воскликнул:
4: 1000 кредиток вылетело в трубу!»
3: «Может и нет».
4: «Что?»
3: «Просто думаю вслух».
1: «А...» Они вновь замолчали. Лишь слышалось, как пузырьки, вырываясь из-под тела Херби, лопаются на поверхности. Наконец Нерт сказал:
4: «Великий Фрус! Из-за этих чертовых денег я даже не спросил, что с тобой стряслось. Так что же случилось, приятель?»
3: «А я все думал, когда ты поинтересуешься моей скромной персоной. Помнишь тот вырост у меня на боку, из-за которого ты так беспокоился?»
4: «Разумеется».
3: «Ну, так это я и есть».
1: Нерт встал с диванчика и по очереди помахал всеми тремя ногами. Иногда это помогало ему прийти в себя. Наконец он вымолвил:
4: «Я все-таки не совсем понимаю».
3: «Этот нарост, эта бульба была ребенком. Мы, тромидонцы, отращиваем детишек от 1 до 6, в зависимости от того, насколько благоприятно окружение. И когда они вырастают, то вылупляются и пожирают родителя».
4: «Ну, тогда ты на самом деле не Херби».
3: «Все-таки это я. Во всяком случае, я ничем не отличаюсь от папаши. Дети наследуют всю память родителей, тогда как родители возвращаются в первичный бульон. Разумеется, воспоминания постепенно слабеют, примерно через 4 поколения, благодарение Фрузу. У нас и так сложностей хватает».
4: «Так значит, все, что мы с доктором Биллингсли тут видели, было в порядке вещей?»
3: «Верно».
4: «И та боль, что мы чувствовали, просто помогала защитить новорожденного, тебя?»
3: «Верно. Я ведь немножко телепат, а в этом новом теле мои свойства усилились. Ты не волнуйся насчет болевого поля. Теперь, когда я пришел в себя, то могу его контролировать».
1: Нерт вновь уселся на диванчик. Он сказал:
4: «Почему ты не рассказал мне этого раньше, прежде чем я выбросил на ветер 1000 кредиток?
3: Я готовил сюрприз».
4: «Поздравляю, он удался».
3: «Я не ожидал, что ты так быстро вернешься. Мне известно, как вы, дроши, бурно занимаетесь сексом. 4 пола, великий Фруст!»
1: Нерт застенчиво посинел.
3: «Потом, — продолжал Херби, — я не ожидал, что ты притащишь сюда врача».
4: «Что же нам теперь делать?» — спросил Нерт.
1: Херби завибрировал так, что по поверхности бассейна разошлись мелкие концентрические круги. Он сказал:
3: «Нам нужно сделать одну вещь».
4: «Да».
3: «Вернуть наши деньги».
1: Нерт с сомнением посмотрел на друга.
4: «А как скоро ты сможешь двигаться?» — спросил он.
3: «Я могу двигаться уже сейчас. Но, конечно, безопаснее будет провести еще один день в бассейне. И не считай, что деньги потеряны. Да, Херби изменился, но ум-то у него остался прежним. Давай не будем про ум.
5: Нет, будем.
3: У меня как раз возникла одна идея. Я хочу поразмыслить немного и охотно остался бы наедине.
1: Нерд сгреб остаток денег и спустился в ресторан. Он заглушил воспоминания об отварном крибе при помощи блюд своей родины. Фригул в грумусе и прошмингла на десерт. Еда обошлась в кругленькую сумму. Когда он возвратился в номер, Херби созрел.
3: «Я знаю, что делать!» — объявил он и углубился в подробности своего плана.
1: Нерд согласился, что план интересный, но спросил, так ли уж это необходимо.
5: «Что ты имеешь в виду?»
3: «Нам ведь известно, — возразил Нерд, — что доктор Биллингсли употребляет Митлебран. Зачем тратить столько сил на доказательство очевидного?»
5: «Запомни, нам ничего доподлинно неизвестно. Может, это кто-то из его пациентов. Ты же знаешь, как быстро одежда впитывает запахи и как трудно потом от них избавиться. К тому же наркоторговца необходимо схватить за руку».
1: Херби отправил Нерта в космопорт, чтобы раздобыть два билета на ближайший рейс, желательно ночной, а сам остался в номере, чтобы еще немного поразмыслить.

0: Вы слушаете «Модель для сборки». В этой части нашего эфира окончание рассказа Мэла Гилдена «Что с Херби» и рассказ Игоря Федорова «Маленькие зеленые нечеловечки». Наступил вечер. Заходящее солнце обрисовывало чернеющие силуэты башен и шпилей города. Друзья сошли с транспортера и углубились в старый город, следуя по маршруту, который Херби телепатически извлек из памяти Нерта. Впрочем, самого Нерта никто бы сейчас не узнал. Друзья понимали, что если Биллингсли узнает своего недавнего посетителя, то тут же заподозрит неладное. А потому Херби повесил на шею приятелю камеру и закутал его в гостиничное одеяло. По словам Херби, Нерт сейчас походил на уроженца Фомальгаута 7. Херби спустился по ступенькам, за которыми тянулся длинный ряд дверей, и очутился у ржавой металлической лестницы. Нерт увидел ее сквозь щелочку, которую Херби оставил в одеяле. Мир предстал перед ним оправленным в пушистую рамку. Желтый свет заходящего солнца сглаживал неровности стен, делая их слишком вещественными, слишком хорошо очерченными, чтобы быть настоящими. Металлические ступени лестницы отливали золотом. Даже стоя внизу, у подножия лестницы, они могли разглядеть намалеванную на докторской двери тиранскую самку с гипертрофированными формами, горделиво озирающую город. Бело-голубой огонек в лучах солнца выглядел бледным и призрачным.
1: «Вон там, наверху», — сказал Нерт, — «дверь доктора».
2: «А я зайду сюда, этажом ниже».
0: Херби двинулся вперед и внимательно оглядел старую деревянную дверь, утопленную в кирпичной стене. Последний раз дверь циклевали давным-давно, и теперь она служила прибежищем крохотных насекомых и была сплошь изукрашена их слюдяными гнездами. На панели виднелся знак «Не приближаться, прохода нет». Он выцвел гораздо сильнее, чем нарисованная женщина наверху на двери доктора. Нерт спросил:
1: «Как же ты попадешь внутрь?»
2: «Полагаю, мы можем просверлить дырку».
0: Херби вытащил из сумки тусклый металлический конус и наставил его на дверь. Конус был гладким, но на острие его виднелись мелкие концентрические бороздки. Херби ввел щупальце внутрь машинки, и часть его тела выдвинулась, образовав выступ для дополнительного упора.
1: «А как же запретительный знак?»
2: «Судя по его состоянию, — отозвался Херби, — тем, кто его повесил, давно наплевать, что произойдет с этим зданием».
0: Раздался низкий свист, то и дело опускающийся ниже слухового барьера, и по двери прокатилась дрожь. Внезапно в ней образовалась аккуратная круглая дырка. Херби отложил дрель, и они заглянули внутрь. Заходящее солнце заставляло угловатые предметы внутри отбрасывать длинные тени, перечеркивавшие комнату. По потолку, спускаясь на стены, тянулись трубы. Все было покрыто пылью.
2: «Прачечная», — заметил Херби.
0: Нерт кивнул, и они отодвинулись от отверстия.
2: «Не забудь», — сказал Херби. «Когда ты окажешься с ним один на один, топни по полу 3 раза. Это будет условным сигналом».
1: «Ладно. А ты уверен, что можешь контролировать это свое болевое поле?»
2: «Абсолютно. Не волнуйся. Удачи».
0: Херби расслабился и просочился в прачечную через отверстие. Нерт отозвался: «Удачи!» и затопал по ступенькам, нервно щелкая клешнями. Оказавшись на верхней площадке, он поглядел вниз на проулок, совершенно пустой, как в тот первый раз, и на раскинувшийся внизу город, сияющий точно озеро в свете заходящего солнца. Он подивился, почему ни разу не встретил в этом проулке ни души. А может, здесь никто и не живет? С этими мыслями Нерт шагнул во владение фигуристой дамы. В полумраке глаза его вылезли из орбит. В просторной квадратной приемной висели красные бархатные портьеры с выгоревшей желтой бахромой, и было полным-полно старомодной деревянной мебели, которая выглядела так, словно ее сколачивали в расчете только лишь на человеческую расу. В приемной ожидали 3 существа, и мебель явно не была приспособлена для них. Пурпурный дракоид лежал на полу, точно небольшой холм, и, видимо, дремал. Хрупкое создание с множеством ног корчилось, безуспешно пытаясь примоститься в кресле. Иногда из этой извивающейся массы вырастал глаз на стебельке, мигал и вновь исчезал среди многочисленных ножек.
1: Третье существо походило на голубой конус. Нерт подозревал, что оно было уроженцем Фомальгаута-7. Нерт устроился в самом затемненном углу, как можно дальше от земляка. На протяжении долгого времени единственный звук исходил лишь от существа, которое никак не могло примоститься в кресле. Ворочаясь, оно неизменно взвизгивало. Мощно пахло антисептиком из докторского кабинета, и этот запах перекрывал все остальные. Нерт озирал комнату. Из-за сумрака, запаха амбулатории и непрекращающегося визга он чувствовал себя загнанным в ловушку. Может спуститься вниз и сказать Херби, что он решил плюнуть на эту 1000 кредиток. Создание, ерзавшее в кресле, попыталось завести с ним разговор, но Нерт промолчал. Когда он не ответил во второй раз, существо, отрекомендовавшееся Кавендишем, отвязалось, предоставив Нерта своим мыслям. Вскоре дверь в торце приемной отворилась, и из нее выкатилось бычкообразное существо, за которым следовал доктор Биллингсли. Провожая взглядом пациента, он напутствовал его. «Ограничьте на время потребления этилена, и, думаю, все будет в порядке». Из бочки вдруг проросли две руки и отворили дверь. Миг спустя Нерт услышал, как создание с грохотом ударяется о ступень. «Следующий!»
3: «Это я, док»,
1: — сказал Кавендиш, сегмент за сегментом выбираясь из кресла. Он скользил по полу, одновременно жалуясь на потерю окраски и волокнистые разрастания у основания щупалец. Доктор кивал, а Кавендиш продолжал сетовать, пока дверь в кабинет не захлопнулась за ними. Белая простыня, до того неподвижно висевшая на спинке стула, неожиданно взлетела в воздух и, опустившись, пристроилась в только что покинутом Кавендишем кресле. В какой-то момент она трепетала, потом замерла. Нерт прежде думал, что это часть обстановки, но теперь вблизи стало ясно, что пятнышки, которые он поначалу принял за дырки в материи, на самом деле были глазами. Дожидаясь своей очереди, Нерт разглядывал предполагаемого выходца с Фомальгаута. С того момента, как Нерт вошел, тот ни разу не пошевелился. Надеясь услышать голос существа, Нерт спросил: «Как дела на родине?» Последовало длительное молчание. Нерт подумал, что существо либо не обратило на него внимания, либо вовсе не расслышало. Но, наконец, оно произнесло:
4: «Горбаш в цвету. Все местные уже транслировались. Лето наступает, кликсы поют».
1: Голос его едва отличался от модулированного ворчания. Нерт без труда смог бы подражать ему. Он произнес:
3: «Рад это слышать».
1: И с облегчением расслабился, поняв, что существо не намерено продолжать беседу. Вскоре многоногое создание начало просачиваться в дверной проем.

0: Затем настал черед простыни, а потом и фомальгаутца. Нерд вздохнул с некоторым облегчением. Когда голубой конус выйдет, он, наконец, сможет побеседовать с доктором Биллингсли один на один. В наступившей тишине Нерд слышал, как фомальгаутец за дверью излагает историю своей болезни, а доктор Биллингсли задает многочисленные вопросы или пускается в объяснение. Нерд отворил наружную дверь, взглянул на город. Солнце зашло, но небо искрилось огнями рекламы. Прожектора на крышах высотных зданий вычерчивали на низких облаках приглашение попробовать экзотические блюда, испытать потрясающие ощущения, повеселиться. Легкий прохладный бриз омыл его обонятельные нервы, изгнав запах антисептика, и донес разнообразные ароматы и чуть слышный шум, производимый множеством существ, веселящихся где-то вдалеке. Он вспомнил о Херби, томящемся в пыльном мраке заброшенной прачечной, и задумался, сможет ли тот контролировать болевые волны. Дверь во внутреннюю комнату отворилась. Нерд вернулся назад, в угнетающий полумрак, наполненный запахом амбулатории. В приемной вновь появился голубой конус.
1: «Ну и как вы сейчас себя чувствуете?» — спросил земляка Нерд.
0: Фомальгаутец плюхнулся в кресло и ответил.
1: «Еще не знаю. Доктор проводит кое-какие анализы».
0: Доктор Биллингсли выглянул из кабинета и бросил Нерту.
1: «Заходите».
0: Тот спросил.
1: «Разве вы не собираетесь сначала отпустить предыдущего пациента?»
0: «Нет, я должен дождаться результатов исследования. Пока у меня есть время, я могу заняться вами». Неуверенно топая в кабинет, Нерт надеялся, что дело не столь безнадежно. Он закрыл дверь и оказался лицом к лицу с сидящим за письменным столом доктором Биллингсли. Слабый запах Митлебрана вонзился в него миллионом крохотных иголок, и он непроизвольно сжал клешни. Они даже затрещали.
1: «Что это?»
2: «Ничего. О, как раз из-за этого я и решил к вам обратиться».
0: Он трижды топнул.
2: «Видите?» — сказал он, внимательно наблюдая за доктором. «Ни с того ни с сего мой второй левый желудок начинает издавать вот такие звуки».
0: Нерд замер. Глаза доктора расширились, и он в ужасе схватился за живот.
1: Он кряхтел. Из глаз катились слезы.
0: Согнувшись, врач кинулся к шкафу с лекарствами и начал тыкать ключом в замок. Он был в таком состоянии, что не замечал ничего вокруг, кроме своей собственной боли. Нерд вытащил камеру из-под простыни и начал снимать доктора. Тот рылся на полке, уставленной колбами, бутылочками, упаковками таблеток, и, наконец, достав маленькую коробочку с белым порошком, принялся растирать его по лицу. Он кашлял, переводил дыхание, вновь втирал порошок. Постепенно доктор выпрямился и впервые заметил камеру Нерта.
3: «Что вы делаете?»
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Нерд под одеялом сменил окраску на бледно-синюю. Он щелкнул клешнями и закружился по комнате точно дервиш, стараясь сбросить избыток нервной энергии, которую сообщал ему Митлебран. Когда он заговорил, его голос дрожал.
2: «Съемку, приятель! Доктора Биллингсли, принимающего Митлебран!»
3: «Кто вы?»
2: «Нерд, дроши, помните? Позавчера вечером, отель «Галактика». Предлагаю вам купить пленку за 1000 кредиток.
0: «Ясно». Биллингсли небрежно обошел письменный стол. За ним стояла смотровая кушетка. «Небольшой шантаж, а?» Доктор положил ладони на стол и внезапно поднял их. В руках он держал пистолет.
1: «А теперь», — произнес эскулап, «положи камеру на стол и убирайся отсюда».
0: Нерд взвился и вновь трижды топнул ногой. Лицо доктора Биллингсли сморщилось, точно высохшее на солнце яблоко. Он застонал и выронил пистолет.
2: «Быстро!» — прокричал Нерд. «1000 кредиток!»
0: Доктор проковылял к конторке, открыл нижний ящик и извлек металлическую коробку. С трудом удерживаясь на ногах, отсчитал нужную сумму и бросил пачку на стол. Нерд вынул кассету из камеры и, положив ее перед доктором, забрал деньги. По комнате плясали яркие вспышки. Первый признак митлебранового шока. Если он начнет слышать звук колоколов, ему и впрямь понадобится медицинская помощь.
2: «Пока!»
0: — бросил он в торопях и пулей вылетел из комнаты.

0: Трехногой трусой, характерной для дроши, он пронесся через приемную, швырнул пустую камеру Фомальгаутцу, отворил дверь и выбежал на ржавую лестницу. Фомальгаутец был рванул за ним с криками «Погоди, зачем мне эта штука?» Но взвизгнул от удивления, когда доктор Биллингсли ухватил его сзади и втащил обратно в приемную. Приблизившись к отверстию в старой деревянной двери, Нерт прокричал «Выходи! Ему не потребуется много времени, чтобы сообразить, что он не того схватил!» Нерт направился к подворотне и начал подниматься по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Херби катился за ним точно мягкое живое колесо. Они пересекли улицу и спрятались в тени гротескной скульптуры на старом портике, а доктор Биллингсли пронесся мимо преследуемый Фомальгаутцем, который все еще размахивал камерой и орал что-то насчет анализов. Когда они скрылись, Нерт и Херби вышли из тени и поглядели на пустую улицу. Херби сказал, «Он больше убивается из-за того, что его одурачил новичок, чем из-за потери 1000 кредиток. Кстати, ты взял деньги?»
1: «А как же?»
0: Он пошуршал пачкой банкнот. «Если мы собираемся улетать, нам нужно поторопиться». Приятели направились к ближайшему транспортеру. Запах Миттлебрана почти улетучился, и Нерту становилось лучше с каждым шагом. Он приостановился.
2: «Херби!»
0: «Что такое?»
2: «Тебе вовсе ни к чему коротать последние дни в тишине и покое на ферме Гербисов. Или в любом другом месте, верно?»
0: Помолчав, Херби спросил. «Что ты имеешь в виду?»
2: «Я имею в виду, что ты просто будешь переходить своих собственных детей из поколения в поколение, верно?»
0: Улицы заливал свет реклам, а здания уже не выглядели столь враждебно.
1: «Это так», — согласился Херби.
2: «Так зачем тебе наблюдать, как я старюсь на этой самой ферме, если ты никогда не состаришься?»
1: «Ну, может, мне надоест скитаться по космосу, и я захочу заняться чем-нибудь еще.
0: Гораздо приятнее, когда рядом с тобой, друг». В молчании они протиснулись сквозь толпу у транспортера. Наконец Нерт проговорил.
2: «Если мы друзья, в следующий раз, когда ты задумаешь нечто вроде этого превращения в свое собственное потомство, пожалуйста, постарайся обойтись без сюрпризов».
0: Херби расхохотался.
1: «Если ты думаешь, что я такой уж необычный, то видел бы ты, как производят потомство тиранцы».
2: «Как?»
0: Херби рассказал ему.
1: «Не верю! Разрази меня, Фрус!»
0: Они представили доктора Биллингсли за этим занятием, и почти всю дорогу до космопорта

Ирина Лазаренко при активном соучастии GigaChat. Дом под звездным небом.

0: «Лот номер 3, ручная мясорубка», — объявила Соня.
1: Детский молоточек тюкнулся в деревянную столешницу. Несколько человек подняли руки.
0: 100, 200, 300. Кто даст больше? 1, 2, 400. Продано!
1: Соня улыбалась, почти не дрожа губами, когда покупатель уносил старинную мясорубку. В воздухе носился и таял дух прошлого, дух памяти. Следующим лотом были карманные часы. Маска беззаботной беспечности приросла к Сониному лицу. Каждый предмет в этом доме таил в себе воспоминания, но что толку? Дедушкины часы тоже ушли с молотка. «Вот бы и дом продался так же легко», — пробормотала Соня, поправляя на плечах лямки комбинезона. Покупатели расходились. Некоторые что-то живо обсуждали, оборачиваясь на дом. Гадают, сколько в нем еще раритетных сокровищ. За забором шаркал, поспешал куда-то седобородый Робертыч, сосед, приятель покойного деда и его неизменный соперник по четырехмерным шахматам.
2: «Доброго денечка, писательница!»
1: — помахал тростью. Соня вздрогнула, словно Робертыч ее ударил. Хотя откуда ему знать, что Сонин роман, над которым она трудилась целый год, провалился в продаже с оглушительным треском? А ведь издательство возлагало на него большие надежды и напечатало настоящий бумажный тираж. «Недописательница», — пробормотала Соня и потащила коробку с нераспроданными вещами в дом.

0: Снова и снова Соня мысленно переносилась в детские годы, вспоминая искристые каникульные счастья, которые дарил ей этот дом когда-то. Но без дедушки и бабушки он стал все равно, что мертвым. Поскорее бы продать его, вернуться в город, купить нормальную квартиру и включиться в работу над стартапом Кая. Новая жизнь, полная новых возможностей, работы над технологиями расширенной реальности, новая точка приложения таланта Сони рассказывать истории. На пути всего этого стоял печальной громадой старый дом, полный истончившихся воспоминаний. Соня не была здесь много лет, и возвращение было полно чувством пустоты и утраты. Обои в прихожей отслаиваются от стены, тихо похрустывают, как будто вот-вот рассыплются. Двери в ванную комнату на первом этаже закрываются не до конца. Свет в окна падает тускло и скорбно. Система умного дома, которая когда-то была гордостью дедушки, и та работает с перебоями. Хрипло крякнула
1: «Согреть чай или тапочки?»
0: и заперхала, не дожидаясь ответа. И тут чья-то тень мелькнула в кухонном дверном проеме. Соня замерла, затаив дыхание и быстро перебирая в памяти свои действия перед выходом из дома. Она совершенно точно заперла дверь на террасу. Они точно не отключали силовые поля на окнах. «В доме никого больше нет. Решительно никого», — твердила себе Соня, но ощущение чужого присутствия делалось настолько острым, что по коже побежали мурашки. Соня понимала, что в доме она одна, и в то же время была уверена, что тут есть кто-то еще. Потом одновременно загудели старый холодильник и переливчатая трель вызова. Соня отпрянула, стукнувшись затылком о входную дверь. Звонил Кай. Он был весел и бодр, как всегда.
2: «Привет, милые, как дела?»
3: «Я в порядке»,
0: — сказала Соня, стараясь не показать беспокойство.
3: «Знаешь, я сейчас вошла в дом, и мне кажется, здесь кто-то есть. Я слышу звуки из кухни, вижу мельтешащие тени».
0: Голос Кая стал серьезным. «Вызвать полицию?»
3: «Нет, я пойду и посмотрю, что там происходит. Я уверена, что здесь не может быть никого, кроме меня».
0: Она медленно пошла к кухне, продолжая что-то говорить Каю, не понимая и не слыша собственных слов. В кухне, разумеется, никого не было. Но Соня, стоя между холодильником и антикварным кухонным гарнитуром с мраморной столешницей, продолжала слышать звуки, похожие на шаги. По спине бежал холодок. Тень от вишневых веток танцевала на стене, создавая причудливые узоры. Кай рассмеялся.
2: «Похоже, умный дом хочет тебя развлечь. Он видит, как ты киснешь».
3: «Вовсе я не кисну. Надеюсь, скоро найдется покупатель. Я закончу дела здесь и вернусь к тебе. И начну работать над проектом».
2: «Жду не дождусь», — оживился Кай. «Это будет что-то невероятное. Мы придумали такую локацию для первого свидания. Но мне нужен твой талант рассказчика, чтобы оживить ее, милая».
3: «Звучит здорово»,
0: — сказала Соня осторожно.
2: «Опять не веришь в себя», — констатировал Кай.
0: Соня кивнула.
3: «И кажется, дом не хочет меня отпускать».
2: «А мне кажется, у тебя опять разыгралось воображение».
3: «Впрочем, за это я тебя и люблю.
2: Жду тебя обратно с нетерпением».
0: Соня смотрела, как мечутся тени вишневых веток на стене, и у нее в животе что-то сжималось от страха и непонятного предвкушения.

0: Ночь была тихой, но Соня не могла уснуть. Ее тревожили звуки, доносившиеся из разных уголков дома. Эхо шепота, шагов, дверного скрипа.
1: «Что это?»
0: — спросила она у пустоты. Ответа не последовало. Соня чувствовала себя одинокой и беспомощной. Долго-долго она прислушивалась к каждому шороху, пытаясь понять, откуда он исходит, и все куталось в идеальный кокон. А потом вертелась с бока на бок, пытаясь найти удобную позу, но каждый раз, когда она убеждала себя, что звуки ей просто мерещатся, они становились громче и отчетливее. Казалось, они приближаются, но время шло и шло, и ничего не происходило. Только луна тихонько ползла по небу.
1: «Умный дом»,
0: — прошептала Соня.
1: «Спой мне колыбельную».
0: И дом начал петь. О мышатах в саду и рыбках в пруду, о любви в сердце и в мире, о звездном небе над крышей дома и дорогах, которые появляются из молочного тумана и могут повести куда захочешь. Соня почувствовала, как расслабляется тело, замедляется дыхание, и только тут поняла, чьим голосом поет дом.
1: «Бабушка»,
0: — произнесла она одними губами, и тут же сон сморил ее.

0: Соню разбудил запах оладий. Она глубоко вдохнула, не открывая глаз, перед которыми стоял образ бабушки, хлопочущей у плиты. Ситцевое платье в цветочек, полные руки в муке, мука на носу, надушки очков и в туго завитых коротких прядках волос. Бабушка смотрит на нее улыбчиво и строго.
1: «Куда за стол с немытыми руками?»
0: Соня выскочила из кровати, чтобы бежать на кухню, и только тут опомнилась. Бабушки нет. Долго сидела на кровати, терла лоб, терла нос, который уверенно и упорно обонял запах оладий и сладкого каникульного детства.
2: «Дом, что это за наваждение?» – спросила она, не особенно рассчитывая на ответ.
1: «Уточните!»
0: – прокряхтел дом.
1: «Вам дурно вызвать врача?»
0: Она отмахнулась и вылезла из кровати. Запах оладий не исчезал. Дверной звонок прозвучал, едва Соня вышла из ванной. Она вздрогнула и посмотрела на часы. По меркам городской жительницы, утро было раннее, и она никого не ждала. Звонок повторился, какой-то настойчивый и чрезмерно бодренький.
1: «Открывай!»
0: – буркнула она дому. На пороге стоял Робертыч, и с ним рядом незнакомый Соне молодой человек. Чуть старше нее, высокий, нескладный, с живыми и веселыми глазами. Густые рыжеватые волосы, наверняка реструктурированные, торчали во все стороны продуманно небрежными, почти мультяшными прядями. Он явно был настроен дружелюбно, но Соня отчего-то ощутила неприязнь.
3: «Внук мой, Альбин!»
0: — объявил Робертыч, будто это все объясняло.
3: «Ну ты чего, Сонечка-писательница? Дед ты твой в этот дом секретиков всяких поназапрятал. Сама не знаешь, что ли? Друг мой знатным был инженером и придумщиком. Сам мне говорил, в доме, дескать, сокровище спрятано, и Сонечке предстоит его найти. А? Чего ты смотришь на меня? Не отыскал еще, небось?»
0: Она только головой помотала.
3: «Ну вот».
0: Робертыч впечатал трость в крыльцо.
3: «Помощника тебе привел. Он у меня парень башковитый, авось да поможет. Принимаешь помощника-то?»
0: Из одного лишь нежелания быть грубой с добрым стариком, Соня кивнула, пробормотала какие-то слова благодарности и впустила Альбина в дом. Робертыч отказался от завтрака и учапал куда-то по своим стариковским делам. Дом помалкивал. Как и Соня, он в тишине наблюдал за Альбином, который без всякого смущения ходил по прихожей, коридору, столовой, рассматривая все вокруг. Соня смутно помнила внука Робертыча по детским годам, но у них всегда были разные компании.
2: «Так вы, Альбин, местный сыщик?» —
0: наконец спросила она, скептически разглядывая его спину. Острые позвонки видны были даже через футболку. «Я дизайнер дополненной реальности», — дружелюбно ответил он, чуть повернув голову. «Просто люблю разгадывать головоломки».
2: «Посмотрели все сезоны «Преступлений и наказаний»? Участвуете в викторинах «Светлая башка»?»
0: Он обернулся, слегка приподняв бровь. «Если хотите, чтобы я ушел, просто скажите, хорошо?»
2: Она смутилась, мотнула головой. «Что на нее нашло в самом деле?» Просто тревога из-за всех этих шорохов и запаха оладий. Просто нетерпение. Продать бы поскорее этот дом, наполненный призраками, вернуться в нормальную жизнь. Между прочим, дизайнер дополненной реальности не помешал бы стартапу Кая.
4: «Вы чувствуете запах?»
0: — вдруг спросила она Альбина. «Запах? Вы про оладьи?» Соня сильно потерла ладонью лоб.
2: «Бессмыслица какая-то».
0: Альбин прошел по коридору уже почти до кухни, когда вдруг споткнулся взглядом о картину на стене. Ничего особенного. Поле, ветряная мельница вдалеке, дорога среди пшеницы.
2: «Интересно», — произнес он.
0: «Знаете что-нибудь об этих символах?»
2: Удивленная Соня подошла. Альбин указывал на едва заметные знаки, нарисованные на мельнице. Если не приглядываться, легко счесть их ничего не означающими черточками, да если приглядеться тоже... Соня пожала плечами. Альбин, бормоча, что-то искал в своем смартфоне и, наконец, развернул к ней экран с довольным... «Вот!» На экране было изображение старинной гравюры, и письмена на ней явственно напоминали черточки на картине. «Похоже, ваш дом и правда непрост», — говорил тем временем Альбин. «Эти знаки на картине мы наверняка найдем много похожих в других местах. Верхний замок на буфете гостиной, он выглядит как механический, но на самом деле электронный. Холодильник своим ворчанием отбивает морзянку, знаете? И то, как устроена подсветка...» Соня вдруг поняла, что смотрит на Альбина с восхищением и надеждой. Может, он и правда сможет ей помочь? И неожиданно для себя она призналась.
4: «Я нашла в котельной дверь без ручки. Понятия не имею, как ее открыть. Может быть, вы поможете?»

0: Соня с радостью присоединилась бы к поискам Альбина, но подходило время очередного аукциона. Она не могла отменить мероприятие, ради которого люди нарочно приезжали из ближайших городов, потому, оставив Альбина в доме, Соня потащила на улицу коробку с семейными раритетами. «Не жалко?» – спросил Альбин.
1: «Жалко», –
0: призналась Соня. «Но надо же как-то продолжать жить». Несмотря на некоторую ее скованность, торговля сегодня шла бойко, покупатели были воодушевлены и бодры. До слюнных брызг торговались за механические настенные часы, лазерный резак, кепку с принтом «Коктебель-2029» и прочие старые вещи. Каждую из них Соня провожала грустным взглядом и надеялась, что все эти предметы найдут места в заботливых руках, станут гордостью коллекции или будут перепроданы в музеи, что про них не забудут, не забросят. К концу аукциона Альбин вышел на улицу. Уселся в сторонке на траву и стал жевать стебелек пырея. Вид у него был ужасно довольный. Покупатели в припадках общительности задавали Соне столько вопросов о доме и раритетных вещах, что голова шла кругом. Но, наконец, последний покупатель улетел на попутки, и Соня подошла к Альбину.
1: «Что-то нашли?»
0: Он легко поднялся и воссиял улыбкой.
2: «Не то слово! О доме еще много предстоит узнать, изучить и много спрятанных сокровищ отыскать, но я открыл вашу тайную комнату. Последовательность звуков, расположение предметов интерьера. Какое счастье, что вы не попытались их отковырять. И даже одна маленькая музыкальная шифровка. Угадаете, что в вашей тайной комнате?»
1: «Страшнейший компромат?»
0: — вытаращила глаза Соня. Альбин рассмеялся и потащил ее в дом. Дверь без ручки вела в комнату, обшитую гибким камнем. На полу терраццо и преддверный коврик в полосочку. Имитация естественного освещения. Соня подостояла на пороге и медленно-медленно вошла. Все в этой комнате такое, как нравилось дедушке. Уют, тепло и тишина. Небольшой письменный стол, на котором разбросаны обросшие пылью бумаги. В стене полка-витрина. Соня подошла, разглядела через грязное стекло небольшую картину в раме, стопку фотографий, старинную чернильницу, расписную фарфоровую тарелку с пасторальным сюжетом. Идеальное место для работы и размышлений. «Ваш дедушка собрал большую коллекцию артефактов». Голос Альбина вернул Соню к действительности.
1: «Артефактов? Памятные предметы разных эпох. Письма, фотографии, книги, предметы интерьера. Не те, которые хранятся в вашем доме открыто, а по-настоящему раритетные. Не только о вашей семье, а о многих-многих людях и семьях, которые жили тут десятки и сотни лет назад. И вот еще. Я понял, почему вы спросили меня про запах. Вы не готовили оладьи, верно?»
0: Альбин выдвинул один из ящиков стола. Там лежали планшет, ноутбук и стопка толстых тетрадей, перетянутых бечевкой. Только сейчас Соня поняла, что такую же тетрадь Альбин держит в руках. В ответ на ее вопросительный взгляд он открыл заложенную страницу и прочитал вслух. 15 мая 2053-го. «Система работает!» Дом стал одушевленным созданием, способным воспроизводить звуки и синтезировать ароматы. Но это лишь начало. Я жажду, чтобы дом обрел память, стал хранителем истории моей семьи и края, сохранил ее для грядущих поколений. В системе умного дома я сокрыл множество посланий. Пусть мои потомки получат их и узнают больше, чем смог я поведать при жизни. Пусть дом этот станет вместилищем памяти былых поколений и многих последующих, что придут после нас».

0: Аукцион прошел неудачно. Соня выставила в продажу вещи, которых ей было не жалко, но покупателей они не заинтересовали. Приехало всего 3 человека, торгов, по сути, не было. Скучно продалась ручная погремушка, беспроводной зарядник с логотипом первой лунной станции и кошачий медицинский ошейник. Странно, заметил Альбин, когда они с Соней тащили на террасу аукционный стол. В доме столько вещей ваших бабушки и дедушки, есть ваши детские игрушки, даже настоящие бумажные книжки. Вы поэтому стали писательницей, да? Лицо Сони исказилось гримасой, и Альбин решил не развивать тему. Но тут как будто нет вещей ваших родителей. У них было не особенно много вещей. Альбин какое-то время смотрел на нее вопросительно и вдруг вспыхнул. «Простите, я вспомнил, они же были тревел-блогерами, специализировались на опасных маршрутах». «Да», — сухо подтвердила Соня, отерла лоб рукавом. «Пропали без вести где-то в Драконовых горах 5 лет назад. Они почти не приезжали в этот дом».
1: «И что вы будете делать, когда продадите его?» — неловко сменил тему Альбин.
0: Соня помедлила.
2: «Куплю квартиру в городе. Начну работать в стартапе моего жениха. Там меня очень ждут».
0: «Что за стартап?» — спросил Альбин, улыбаясь уголком рта. «Вы не планируете вкладывать в него деньги с продажи дома, я надеюсь?»
2: «Вам-то что?» —
0: вспыхнула Соня.
2: «Очень перспективный стартап, между прочим. AR-пространство для свиданий».
0: Альбин в притворном восторге воскликнул. «Вот так оригинальная идея!» Соня хотела разозлиться, но неожиданно для себя рассмеялась. И начала рассказывать Альбину об уникальной концепции стартапа, о квестовых локациях для свиданий. Альбин сидел на аукционном столе и слушал о приключениях, в которые будут попадать парочки. О величественных и заброшенных старинных замках с привидениями их необычных владельцев. О подводных поселениях, такие беспечно романтических на первый взгляд, но таящих в себе опасности и тайны, которые неизбежно будут разгаданы. О терпящих крушение дирижаблях, из которых влюбленным предстояло спасать друг друга. Альбин сначала скептически кривился, потом слушал с интересом, под конец хохотал. «И впрямь необычный стартап», — в конце концов признал он. «Я понимаю, почему вас так ждут в этом проекте, Соня. У вас потрясающий талант рассказчика». То же самое говорил Кай, но Соня почему-то воспринимала его слова как утешительные. «Что же?» — Альбин поднялся, протянул ей руку. «Пойдемте, покажу вам несколько предметов, которые помогут придумать новые локации».
2: «Так вы нашли другие тайники?»
0: «Несколько нашел. В гараже за полкой с запчастями, в панели камина на 2-м этаже и в погребе».
1: «И почему ваш хитрый дед что-то спрятал в погребе? Наверное, думал, что туда никто никогда не полезет».

0: Гай позвонил, когда Соня рассматривала архаичный гранатовый браслет. Камни казались невзрачными, но умный дом внезапно ожил и пояснил, что драгоценные камни нужно разглядывать при естественном освещении. К браслету прилагалась записка, сделанная рукой деда, но, видно, бумага была не очень хорошей, и за прошедшие годы буквы расплылись до нечитаемости. «Дорогая, как ты?» В голосе Кая звучало нетерпение.
1: «Все хорошо».
0: «Что хорошо? Ты когда собираешься вернуться? Твой риэлтор нашел покупателя на дом?»
1: «Нет пока. Но знаешь, в доме, оказывается, хранятся удивительные вещи. Ты представляешь, память о многих поколениях моей семьи и других людей, которые жили в этих краях еще в старом селе, когда этого дома не существовало. Вещи прошлых эпох, настоящее хранилище истории, фотографии, учетные книги, утварь. О, там есть резная карандашница слоновой кости, вроде бы из самого Зимнего дворца».
0: «Какого-какого дворца?»
1: «А еще китайская шкатулка ручной росписи. А какая тут коллекция орденов начала 20 века, Кай! Ты бы видел, оказывается, дед нашел и сохранил память про многие местные семьи, которых разметало войнами по всему свету. А еще тут есть несколько флагов. И знаешь, только не говори никому, я подозреваю, что...»
0: «Дорогая, все это можно продать. Может быть, вместе с домом? Ты звонила риэлтору? Все это будет включено в стоимость?»
1: Я еще не говорила с риэлтором».
0: «Милая, что с тобой такое? У нас тут начинают подгорать сроки. Мне нужно, чтобы ты закончила, наконец, презентацию. Мне нужно хотя бы описание первой локации, а ты как будто спишь. Давай я приеду и помогу с домом, потому что мне это уже не смешно. Деревня плохо на тебя влияет». Соня отложила браслет, потерла лоб.
1: «Я справлюсь».
0: «Ну-ну». В голосе Кая не было ни капли доверия.

0: своих дневниках дед описывал, как дорабатывал систему умного дома, обходил программные ограничения и зашифровывал свои послания. Он писал о ключевых словах и световых лучах, о последовательности событий и скрытых символах, которые дают ключи. А старый дом был полон ключей, мимо которых непосвященный человек проходил, ничего не подозревая.
1: «Значит, команды могут быть связаны с названием комнат», — недоверчиво повторила Соня.
0: Альбин подвинул подсвечник на каминные полки и произнес: «Библиотекум!» Свет стал ярче, на стенах возникли проекции книг. Они двигались и шелестели страницами, на них вспыхивали и гасли письмена.
2: «Желаете пледик?»
0: — проворковал умный дом. Альбин мотнул головой. «Нет, мы пойдем в сад. Романс!»
1: «Что это еще значит?» — вспыхнула Соня.
0: «Что ваш дедушка оставил много замечательных воспоминаний». Схватив Соню за руку, Альбин почти потащил ее по лестнице вниз, потом через кухню на террасу. У него было лицо ребенка, приготовившего восхитительный сюрприз, и Соня, хотя немного опешила, рассмеялась этой горячности.
1: А потом увидела и охнула, прижав ладони к щекам. В саду танцевали двое. В первое мгновение Соня подумала: двое воскресших. Но это, конечно, были проекции. Проекции, воссозданные по записи, которые умный дом делал в день бабушкиного юбилея 8 лет назад.
0: В тот день Соня в последний раз была в этом доме. Последнее лето, каникулы, почти детской еще жизни. Потом ей предстояло уехать учиться и лишь изредка видеть дедушку и бабушку, когда они приезжали к ней в гости, или она сама добиралась до их городской квартиры. В тот день бабушке исполнилось 75, а Соне было 14. В то лето все еще были живы. В доме собирались друзья, бабушки и дедушки, такие же пожилые, бодрые и сохранившие силу радоваться будням, праздникам, лету и друг другу. Весь день звучали здравицы, воздух наполняли запахи созревшей малины, яблочного пирога с сахарной пудрой, клубничного лимонада. Девушка прочитала стихи собственного сочинения, посвященные бабушке. Соня их не запомнила, о чем потом ужасно жалела, но стеснялась попросить стихи у дедушки, чтобы освежить их в памяти. Она не хотела, чтобы ее сочли сентиментальной, и еще меньше хотела напоминать деду о его собственной сентиментальности. Просто Соня была тогда юна, и ей казалось, что пронесенная через всю жизнь любовь не сила, а слабость ее деда. Как бы то ни было, в памяти остались только последние слова стихотворения. «Я без тебя, как в романе Уэллса. Долго живи. Я тобой не наелся». А потом дедушка с бабушкой танцевали под музыку своей молодости, которая тоже казалась Соне чрезмерно душещипательной. Они танцевали в саду на ковре с порошей ромашек, в окружении яблонь, вишен и умиленных взглядов своих друзей, а сами смотрели только друг на друга, как и все предыдущие полсотни лет. Годы прошли с тех пор, и не осталось в живых почти никого из тех людей, что сидели за столом. Не было на свете больше бабушки и дедушки, танцевавших в тот день среди ромашек. И все же теперь Соня шла к ним через сад по ковру с порыша, а они танцевали среди яблони, вишен, не постаревшие ни на день. Соня остановилась на границе ромашковой поляны. Стояла и смотрела на бабушку и дедушку, не в силах отвести взгляд и не смея приблизиться еще хоть на шаг. Стояла и смотрела, пока старомодная душещипательная музыка не умолкла. Только тогда Соня поняла, что плачет.

За всеми хлопотами Соня чуть не забыла, что 2 недели назад просила агента найти покупателя на дедовские клясеры с марками. Агент пытался отвертеться от этой просьбы, говоря, «В мире физически почти не осталось людей, которые интересуются марками». Но Соня при поддержке Кая сумела тогда проявить должную настойчивость. И вот теперь приятный грассирующий голос в трубке сообщил ей, что «В марках, которые изволит продавать уважаемый фройлайн, весьма заинтересован владелец некой коллекции раритетов, и если фройлайн не возражает, чтобы марки покинули страну, то покупатель будет иметь удовольствие предложить ей...» Он назвал цену. Соня зажмурилась. «За эти деньги они с Каем могут тут же купить квартиру-студию со стеклянным потолком, как раз такую, о которой мечталась Соне. Уютную двухуровневую квартиру в мансарде высотки, где небо так близко!» Она открыла глаза. За столом сидела проекция дедушки и медленно листала проекцию клястера, проветривая марки. Иногда дед аккуратно поправлял пинцетом то одну, то другую и что-то неслышно им приговаривал. «Простите», — сказала Соня в трубку. «Мне жаль, что обеспокоила вас. Марки не продаются». Грассирующий голос взбурлил обертонами. «Если уважаемая фройлайн недовольна ценой или не хочет, чтобы коллекцию вывозили за пределы страны, то наверняка возможно найти компромиссные решения, которые...» «Простите», — твердо повторила Соня, не сводя глаз с дедушки. «Вы сделали очень щедрое предложение, но обстоятельства изменились. Марки не продаются».

0: Дверной звонок нарушил тишину, когда Соня доставала посуду из посудомойки. Вздрогнув от неожиданности, крикнула умному дому «Открывай!» и поспешила в прихожую на ходу, приглаживая волосы. Соня ожидала увидеть Альбину или кого-нибудь из соседей и едва не споткнулась при виде Кая. С ним рядом стояла сдержанно бурлящая женщина в костюме из грибного волокна. «Привет, дорогая!» – деловито бросил Кай и чмокнул Соню в нос. «Я привез риэлтора!» Бурлящая безупречная женщина дружелюбно кивнула.
1: «Ты что?»
0: Кай оглядел прихожую, угукнул, размашисто прошагал в гостиную. Риэлтор и Соня последовали за ним. «Миленько, раритеты будем продавать отдельно, нет времени для оценки, покупатель готов ехать на просмотр». «Что с тобой, дорогая? Ты плохо себя чувствуешь?» «Ты меня слышишь? Ты понимаешь все мои слова?» «Деревня дурно на тебя влияет, честное слово, ты на себя не похожа. Поехали уже домой».
2: «Подожди, Кай, ты не понимаешь. Столько всего случилось, ты же меня толком не выслушал ни разу. Дедушка оживил этот дом».
0: «Дорогая, ты в порядке? Твой дед был просто инженером».
2: «Именно. Он улучшил систему умного дома, вложил в него воспоминания. Этот дом стал хранилищем памяти о моей семье и многих других, о минувших эпохах».
0: «Да, я понял, что здесь много раритетов».
2: «Я не говорю про раритеты, Кай. Я говорю про память. Я говорю, что не могу продать дом, который хранит воспоминания моей семьи».
0: «Соня, это всего лишь дом. Давай не будем устраивать трагедию. Если хочешь, сохраним какие-то вещи, но пойдем уже жить дальше, а?»
3: «Рынок недвижимости сезонно активен», — бодро влезла риэлтор. «Продав дом сейчас, вы получите лучшую цену».
2: «Да вы не слышите меня, что ли?»
0: — топнула ногой Соня.
3: «Я не могу продать этот дом».
0: Кай махнул рукой. «Конечно можешь. Я понимаю эмоциональность творческой натуры, но она уже начинает становиться смешной. Мы должны смотреть в будущее, а не зацикливаться на прошлом». Но Соня, всегда отступавшая перед его уверенностью и напором, только разозлилась.
2: «Кай, я не хочу продавать этот дом!»
0: Хлопнула кухонная дверь, выходящая на террасу, но никто не обратил на это внимания. Риэлтор с интересом рассматривала гжель в горке. Кай смотрел на Соню с нежной и чуть ироничной улыбкой.
1: «Ну, хорошо. Давай обсудим все в спокойной обстановке. Поехали обедать. Съедим по стейку и примем решение, которое будет лучшим для нас. Договорились?»
2: «Для нас?» — повторила Соня тихо. «А тебе не кажется, что мы с тобой очень разные люди?»
0: В дверном проеме появилась высокая нескладная фигура. Кай мазнул по ней взглядом и улыбнулся, но улыбка не коснулась его глаз.
1: «Дорогая, ты, как обычно, преувеличиваешь. Конечно, у нас есть различия, но это не значит, что мы не можем...»
2: «Мы не можем»,
0: — эхом повторила Соня.
2: «Ты, наверное, во всем прав, и твои цели невероятно хороши. Просто я не хочу разделять с тобой этот путь. Я хочу жизни, в которой будет какая-то глубина, а не только карьера или...»
0: Кай попытался обнять ее, но она отстранилась.
2: «Мы не можем. Правда».
0: Он фыркнул.
1: «Ну хорошо. Если это то, чего ты действительно хочешь, то я бесконечно уважаю твое идиотское решение».
0: С этими словами Кай повернулся и вышел из комнаты, сильно толкнув плечом Альбина. Тот проводил Кая задумчивым взглядом. Риэлтор поправила безупречный манжет и бодро проговорила.
3: «Если передумаете, позвоните мне. Я придержу покупателя денек-другой».
0: Альбин проводил ее к выходу и вежливо открыл дверь. На кухне заиграла ужасно старомодная сентиментальная музыка, а чуть погодя потянулся запах оладий.

Закатные лучи пробивались сквозь пышные кроны старых деревьев и мягко освещали рабочий кабинет. За окном виднелся ухоженный сад, а за ним часть недавно заложенной аллеи с молодыми яблонями и вишнями. Здание дома, покрашенное в нежный пастельный цвет, выглядело обновленным, но сохранило свой первоначальный шарм. На лужайке перед ним теперь стояла табличка «Объект фонда сохранения культурного наследия». Соня сидела за письменным столом, окруженная стопками дедовских книг, дневников и бумаг. Она писала новый роман, материалом для которого стала история ее семьи и этого старого дома. Во дворе на открытой террасе вдоль аллеи стояли витрины с семейными реликвиями и прогуливались посетители. Альбин и Робертыч, облаченные в жилеты с логотипом фонда, с удовольствием рассказывали гостям истории о доме, его обитателях и других семьях, живших и живущих в этих краях. Дети, затаив дыхание, рассматривали старинные игрушки и фотографии. Взрослые с интересом слушали рассказы о быте и традициях минувших лет. Люди ходили мимо вещей, которые окружали Соню в детстве и юности, останавливались перед каждым предметом, читали надписи на табличках и запускали проекции, слушали электронного гида и живые рассказы Альбины или Робертыча. Иногда Соня сама спускалась на лужайку и рассказывала людям, что значит каждая из этих вещей для нее, для истории ее семьи и других семей, живших и живущих в этих краях. Сегодня и сотни лет назад. Старый дом, полный воспоминаний, тайн, обрел новую жизнь, где хранилась история. Она оживала в голосах людей и шепоте ветра, отражалась в любопытных глазах детей, играющих на лужайке. В запахе клубничного лимонада, который наливали каждому посетителю, во вкусе оладий по бабушкиному рецепту. Так ли важно, что готовила их приходящая из деревни женщина? В ясные вечера, когда на небе зажигались маячками первые звезды, в саду среди ромашек танцевала пожилая пара. Конечно, это были всего лишь проекции, но Соне нравилось думать, что бабушка с дедушкой вместе с ней любуются своим старым домом, в котором навсегда жил история, воспоминания и любовь.

0: Александр Сальников. Агасфер с острова Мурано.
1: «И это все?» — спросил Франсуа, пытаясь разглядеть в стремительно густеющих сумерках, добрались ли беглецы до кромки прибоя. «Четыре подмастерья?»
2: «Три подмастерья, господин!»
1: — ответил венецианец, нервно поглядывая на державшегося в опасной близости второго француза. Тот ежился на ветру, кутаясь в плащ.
2: «И один настоящий мастер из хорошего рода!»
1: «Да?» — с сомнением произнес Франсуа. Его люди уже должны были окружить стекольщиков и усадить в лодки. Но рисковать Франсуа не хотел, решил еще потянуть время.
3: «Я видел их лица. Они все слишком молоды, чтобы цех объявил их мастерами. Мне кажется, или наш друг лукавит, а, Жан-Жак?»
1: Молчаливый француз хмыкнул и навис над оробевшим венецианцем.
2: «Побойтесь Господа, сеньор!» — заторопился тот. «Один из них настоящий мастер! Ему верили грамоту полгода назад. Можете проверить, она у него с собой. Его зовут Николо. Николо Ломбардо».
1: Ночное небо окончательно заволокло тучами. Начал накрапывать дождь. В темноте, стершей грань между хлябями небесными и морскими, трижды загорелся и погас огонек. Беглые стекольщики поднялись на борт барка. Франсуа довольно улыбнулся.
3: «Ломбардо — известный род.
1: Ты молодец. Но этого недостаточно, мой друг. Мы уговорились на восьмерых». Венецианец пожал плечами.
2: «А что я могу сделать? Я и так рискую, господин. Совет десяти приговорит к смерти любого, кто попытается сманить зеркальщиков из Мурана. Я уже не говорю, что по закону будет с самими мастерами и их семьями».
1: «Я знаю ваши законы», — холодно оборвал Франсуа. «Здесь 1000 цехинов. По 250 за каждого». Кошель глухо звякнул, тяжело упав под ноги венецианцу.
2: «Но, сеньор», — начал было тот, — «вы же понимаете, каких трудов мне стоило уговорить этих зеркальщиков.

0: брюшину и врывается в легкие.
1: Знаешь, Франсуа, мы с тобой оба не ангелы, но никогда я еще не отправлял человека на тот свет с таким удовольствием.
0: Жан-Жак отер нож об одежду венецианца, скинул вымокший в крови плащ на песок и выругался. «Я тоже не люблю предателей, но в нашем деле без них тяжело», — пожал плечами Франсуа. «Не трогай, дружище», — остановил он тянущуюся к кошелю руку Жан-Жака. «Горшечнику не принесли счастья 30 серебряников».
1: «Твоя правда», — согласился Жан-Жак. «Но мне нужен новый плащ».
0: «Мне кажется, что даже если Людовик пожалует тебе титул, ты все равно останешься сыном мясника», — расхохотался Франсуа. «Я слышал, то платье в кусочках зеркал, в котором королева сияла на последнем балу, обошлось казне в 140 тысяч ливров». «Идем, мой друг. Думаю, когда мы с нашими ремесленниками доберемся до Версаля, месье Кольбер выдаст тебе пару су на новый туалет». Жан-Жак тяжко вздохнул и двинулся вслед за Франсуа.
1: «Тебя послушать-то какая малость!» — бормотал сын мясника и самый дорогой стилет Франции. «Мы увели у республики ее драгоценных стекольщиков, и теперь нам только ты осталось делов, всего лишь добраться до Версаля».
0: «Не накликай беды», — одернул его личный телохранитель министра финансов Кольбера. «Мы будем там до конца этого месяца».

0: «Приехали! Версаль!»
1: — смешно коверкая гласные, сказал таксист. Обшарпанная вывеска на втором этаже мебельного магазина. Заложенные кирпичом окна. Переполненная урна у входа. Игорь щелчком запустил недокуренную сигарету в открытое окно «Жигуленка» и ухмыльнулся. Закусочный «Диамант», зал игровых автоматов «Империя». Заплеванные шелухой окурками Елисейские поля. «Простите, а как вас зовут?» Перекрывая далекую канонаду прорывающихся сквозь плохую звукоизоляцию басов, спросил Игорь и прищурился. На крылечке Версаля стриженные по-военному мальчики жадно ловили отголоски музыкальной артподготовки, сжимали початые бутылки с зажигательной смесью.
0: «Рустам?»
1: — от удивления сознался таксист. «Спасибо, Рустам», — протянул пятисотенную Игорь. Таксист засуетился, начал шарить по карманам. «Сдачи не надо». Игорь улыбнулся и вышел. «И вот еще что». Обомлевший водитель вырубил завывавшие всю дорогу восточные мелодии. «Легкой смены», — пожелал ему Игорь, аккуратно закрывая дверь. Игорь потянулся и шумно вдохнул июльский воздух, теплый и влажный после грозы. Позади натужно хрюкнул мотор, взвизгнули шины, а потом послышался голос Рустама.
0: «Эй!»
1: — парень замешкался, подбирая нужное слово.
0: «Уважаемый!»
1: Игорь обернулся и увидел озабоченное лицо таксиста.
0: «Вы, я гляжу, не местный!» «Нечего вам и тут делать!» —
1: уверенно произнес Рустам и пояснил.
0: «Мало ли таки одни отмороженные! Давайте я вас в приличное заведение отвезу!»
1: Подростки оторвались от поглощения алкоголя и цепко рассматривали седого мужчину, увидавшие виды шестерки. Игорь чувствовал их взгляды спиной. «Спасибо, Рустам. У меня здесь назначена встреча. И будьте осторожны!» — подмигнул он таксисту. Рустам впервые за последние 4 года почувствовал, как у него сжалось сердце. От чужого человека пахнуло той же безысходностью, какую излучал его брат Алим, когда целовал свою дочь и обнимал жену. Когда прижимался лицом к рукам матери, когда трепал его, Рустама, по вихрастой голове. В ночь перед обычной сменой добровольного отряда, в ночь, после которой Алима, разорванного бандитским фугасом, уже никто не видел. Лишь обитый бархатом гроб. Рустам только и смог что кивнуть седому человеку в бежевом свитере. В эту ночь он больше не работал. Он позвонил хозяину, поехал на вокзал и купил билет домой. Машина скрылась из вида. Игорь вытащил из пачки еще одну сигарету и щелкнул зажигалкой. Неспешно одолел 4 ступеньки крыльца. За железной дверью девичий голос надрывался про «Нас не догонят!». Северная ночь кутала призрачной дымкой панельные пятиэтажки. Игорь скользнул взглядом по темным окнам ближайшей хрущевки. За одним из них тут же вспыхнул огонек. Зеленый абажур диковато выкрасил засаленную кухоньку. Женщина в линялой майке принялась жадно глотать воду из носика эмалированного чайника. Даже под этим ядовитым освещением маки на болотной эмали были алыми.

0: Ой, ты чё, овца, вообще обалдела? Взвизгнули рядом.
1: Недоломанные мальчишеские голоса дружно загагакали.
0: Ты вообще в курсах, кто я?
1: Игорь дунул на уголек сигареты и запустил окурок в палисадник. Тот сделал высокую дугу, но не долетел. Разбился миллионами искорок об асфальт. «Простите, а вы вообще...» Надавив на последнее слово, развернулся Игорь к говорившему. «Знаете происхождение слова «балдеть»?»
0: «А ты чё хотел, дядя?»
1: Вступился крупный парень и заложил руки в карманы. Игорь усмехнулся и достал очередную сигарету. «А я, в общем-то, не с вами общаюсь, молодой человек». Вспыхнул желтый огонек, и легкие вновь наполнились ароматом табака. Игорь прищурился, примиряясь, и добавил: «Олег, насколько я вижу». Широкоплечий вздрогнул. «Так вот, Алексей», — продолжил Игорь, повернувшись к говоруну, «балдеж — это состояние коровы после отела. А вы ведь не это имели в виду, выражая недовольство даме своего сердца, не так ли?» Игорь обвел взглядом разгоряченные алкоголем лица и остановился на крепыше. «Кстати, Олег», — сказал он и взялся за пластмассовую ручку, насаженную на здоровенный штырь, торчащий из двери заведения. «Я бы на вашем месте больше не делал глупостей». Дверь открылась и захлопнулась за ним, подталкивая в душное нутро Версаля.
2: «Слышь, боец!»
1: — первым нарушил паузу Лёшка Винт.
2: «Дядька, ты борзый попался! Накажем!»
1: Олег Бойцов на силу победил дрожь в коленях. Мужик на мента похож не был, но эти интонации...
2: Да и откуда он мог знать о досрочном освобождении?
1: Олег сплюнул, закурил.
2: «Давайте-ка сваливать, пацаны!» «Так ты его знаешь?»
1: Боец задумался. Чутье, вколоченное на нарах малолетки, подсказало правильное решение.
2: «Это, походу, ферзь какой-то, парни. Проявим уважение».
1: Молодые люди спустились с крыльца и исчезли в предрассветном молоке тумана.
0: «Молодые люди 50, девушки бесплатно», —
1: заученно отчеканила бабушка на кассе. Игорь внимательно рассмотрел высушенную временем бабулю. Из вырезанного в оргстекле полукруга дохнуло покоренной целиной и пылью зеленых киношных билетов. «Один взрослый, пожалуйста». Игорь притянул нужную бумажку и улыбнулся. Седой суховатый мужчина сунул в окно полтинник и улыбнулся. Анна Федоровна вдруг ощутила такую благодать, что даже постоянное грохотание дурной музыки наверху стихло, а мучившую ее головную боль сняло как рукой. Она словно на секунду вернулась в детство, когда покойная бабка вела маленькую Нюрку в только что очищенный от проросшей картошки храм. Вокруг кланялись соседки в белых платках, а незнакомый бородатый дед махал дымящим шаром на цепочке. В сыром воздухе пахло свечами и чем-то сладким. Из дыры в крыше лучом бил свет. Он падал прямо на темные картинки алтаря, там, под потолком. Высоко-высоко, выше дощатого пола, выше растрескавшихся деревянных цветов, выше пустых прямоугольников иконостаса. Сердце Анны Федоровны гулко бухнуло. Старушка смахнула слезу, украдкой перекрестилась и полезла за валидолом в сумочку из потрепанного дермантина.
2: «Руку!»
1: — приказал дородный парень после того, как его коллега отошел в сторону, помахивая лопаткой металлоискателя.
2: «Простите, что?» — не понял Игорь. «И если негодяй пытается тебя достать!» — грохнуло с танцпола. «Руку давай!» — замахнулся печатью охранник.
1: Игорь подставил левую ладонь под штамп и заглянул в глаза местному церберу.
2: «Бумц, бумц, бумц!»
1: — за басами шум крови в ушах было не разобрать. Взгляд получился слишком долгим.
2: «Вовчик, я не понял!» — вмешался парень с металлоискателем.
1: Хрустнул шейными позвонками.
2: «Есть проблемы?»
1: Игорь лишь покосился на него и глупо улыбнулся.
2: «Да не, ровно все!» — промямлил хранитель печати.
1: И уже обращаясь к Игорю, добавил:
2: «Проходите!»
1: «Спасибо!» — ответил тот, кивнул напоследок и пошел вверх по лестнице, туда, где тяжелый дух горячих тел мешался с табачным дымом. Владимир поежился, стряхивая наваждение. В его голове звучал колокольчиком голос. «Ты хороший человек, будь готов», — повторял он. Колокольчик звенел серебром.
2: «Я заглянул в зеркало».
1: Человек за столиком лениво скользнул по Игорю взглядом, будто нехотя оторвавшись от экрана плазменного телевизора. смерил с ног до головы и вернулся к беззвучно мечущимся картинкам новостей. «Я заглянул в зеркало», — настойчиво повторил пароль Игорь.
2: «Вижу. Присаживайся».
1: Человек, которого за глаза называли продавцом счастья, кивнул на пустой стул напротив. Игорь послушался. Глубоко вдохнул и как можно увереннее произнес: «Меня направил к вам Иван». Продавец картинно зевнул и откинулся на спинку стула. Заложил руки за голову.
2: «Да? И как у него дела?»
1: «Гораздо лучше». «Гораздо», — повторил Игорь и принялся изучать похожего на флебустьера собеседника. Длинные спутанные волосы, неопрятная борода, черная рубаха за расстегнутым воротом, массивная золотая цепь, такие же, как у него, Игоря, потрепанные джинсы, дорогие, но затертые, голубые блестящие глаза на смуглом лице. И никакого будущего. Вообще. Игорь ждал. Продавец молча пялился в телевизор. Рвались через стенку басы, били по диафрагме.
3: «Я бы хотел сразу перейти к делу», — начал Игорь.
2: «Игорь Чернов, бизнесмен, кандидат физико-математических наук, вдовец.
1: Последние 4 года не может выкарабкаться из преследующих его неудач», — резко выпрямился продавец, протягивая зажигалку Игорю.
2: «И все это началось после того, как ты увидел свое отражение в разбитом зеркале. Кстати, как это было?»
1: «Мы перевозили мебель, трильяж», — спокойно ответил Игорь. Бородач ухмыльнулся, заметив, как гость старается спрятать раздражение.
2: «Но что самое забавное», — продолжил продавец, пододвигая пепельницу, — «Игорь Чернов стал видеть странные вещи. Так бы это помягче выразиться».
1: Он пощелкал пальцами и хохотнул.
2: «Игорь Валерьевич Чернов стал разбираться в людях».
1: «Я нисколько не сомневаюсь в вашей компетентности. Давайте перейдем к делу».
2: «Как скажешь», — пожал плечами продавец. «Все-таки вы очень торопливые создания, неудачники», — продолжал он, уже давя на кнопки мобильного.
1: Игорь лишь поджал губы.
2: «Это продавец», — буркнул в трубку бородач и озорно подмигнул Игорю. «Узнай-ка мне, Василий Семенович, остаток на счете». «Да, я жду поступления от...» — он прикрыл пальцем щелку микрофона.
3: «Наименование плательщика».
2: «Присна Дева Мария», на латыни, — подсказал Игорь.
1: «Ого!» — уважительно протянул продавец. Плюнул в трубку.
2: «Фирма Вирджина Мария. Да, все и с точкой. Ну, все, жду».
1: За соседним столиком девочки опустили фужеры с шампанским и засмеялись. Ноздри продавца дрогнули. Он отложил телефон и кивнул появившемуся вдруг охраннику. Тот неспешно подошел к столику и после недолгой тихой речи выпроводил дамочек из бара. Игорь докуривал вторую сигарету, когда запрыгал по столу мобильник.
2: «Ну?»
1: После краткого ожидания лицо продавца осветилось улыбкой.
2: «Все нормально, Игорек. Выпьем?»
3: «Я бы хотел...» — упрямо повторил Игорь.
2: «Да ладно тебе! Кидалова не будет!»
1: Продавец пощелкал пальцами девушки в синем переднике и только тогда отреагировал на удивленно вскинутую бровь Игоря.
2: «С волками жить! Эх, что поделаешь, глушь! Мне даже вино из Европы приходится заказывать».
1: Официантка поставила на столик бокал и бутылку красного и сменила пепельницу.
2: «За счастье!» —
1: поднял бокал продавец. Налитая до краев рубиновая жидкость опасно плескалась и падала на стол тяжелыми жирными каплями.
2: «За счастье!» — эхом отозвался Игорь, но чокаться не стал.
1: Вино было отменным. Игорь пригубил, покатал на языке, наслаждаясь вкусом. Оно смочило пересохший рот, наполнило ноздри ароматом винограда. Продавец осушил бокал и грохнул его о стол. Граненая ажурная ножка пискнула, но выдержала. Бородач отер губы и плеснул себе еще.
2: «А почему латынь?»
1: — спросил продавец, и Игорь вдруг понял, что торговец счастьем пьян.
3: «А как вас зовут?» — откликнулся Игорь.
2: «Николай. Для товарищей по несчастью», — протянул руку бородатый. «Можно Ник?»
3: «У меня был бизнес», — пожал ладонь Игорь, — «в Италии».
2: «Кончился!»
1: Бородатый опять хохотнул. Звук напоминал курлыканье журавлей.
2: «Не хмурься, Игореха! Это вернет тебе удачу!» «Ты, конечно...» —
1: Николай налил себе еще.
2: «Как бывший ученый, наверное, страсть, как силишься понять физику процесса, а? Вот, к примеру, часы!»
1: Флебустьер, не дожидаясь ответа, кивнул на циферблат на стене. Ты в центре и смотришь туда, куда указывает стрелка.
2: И что ты видишь, Игорек?
1: Ты видишь себя. Себя, потому как каждая цифра — это ты. Игорь Валерьевич в полдень, Игорь Валерьевич в три, в полшестого, — курлыкнул продавец. Часы работают, механизм исправен, все находится в равновесии, в балансе. И тут по недоумию своему берешь ты, к примеру, ножичек и чирк! Нет на циферблате цифры. Нет больше Игоря Валерьевича в 11:00. Исчез он. Пропал с той стороны стрелки. Все, баланс нарушен.
3: А почему? Потому что убил Игорь Валерьевич себя самого по неосторожности.
1: Убил и не заметил. А ведь у того, который в 11, тоже жизнь была. Работа, жена, Ира. Продавец осклабился, глядя, как наливаются красным щеки гостя.
2: Сынишка в третий класс осенью должен пойти. А Игорь Валерьевич ни сном, ни духом. Разрушил чужую жизнь, и ко мне жаловаться. Не везет, мол, помоги.
1: «Я никого не убивал!» — взорвался Игорь, но тут же взял себя в руки.
2: Как знать», — покачал головой продавец. «Ну что, дальше рассказывать?»
1: «Мне дела нет до ваших бредней», — нахмурился Игорь и потянул из пачки сигарету. «Меня интересует результат».
2: «О, поверь мне, результат превзойдет все твои ожидания».
1: «Это ведь как маятник», — услужливо щелкнул зажигалкой продавец.
2: «Много куришь, кстати. А ведь я здоровье не гарантирую, только фарт».
1: «Давно не курил», — пожал плечами Игорь. «Так что там про маятник?»
2: «Жизнь, говорю, как маятник. Вот ты сейчас на темной стороне, потому как заглянул в разбитое зеркало».
1: «Особое зеркало», — подмигнул Николай.
2: «А я по доброте душевной заберу все твои несчастья, и что останется?»
1: «Бешеная, немыслимая удача останется у тебя, Игорек».
3: «У вашей душевной доброты много нулей, Николай. Вы понимаете, что с вами может случиться за такие деньги, если все это кидок?»
1: Продавец смеялся долго.
2: «Кидок! Надо же! Вообще интеллигентный с виду человек! На офицер царской армии похож, а все туда же!» «Игорь Валерьевич, ты знаешь, сколько я лет в этом бизнесе?»
1: Продавец хлопнул Игоря по плечу.
2: «Я еще с князем Меньшиковым Воробьевский завод строил. Амбар каменный, длиной 83 фута, в вышину 10 аршин, в нем плавильная печь, сделанная из кирпичу белой глины», — продекламировал бородатый и добавил. «А такое ты видел?»
1: Продавец схватил вилку и с размаху вогнал ее себе в ладонь. Брызнула кровь, и перед носом Игоря появилась пятерня со стремительно зарастающими четырьмя ранами.
2: «Вот так-то»,
1: — отер руку о рубаху продавец, глядя на ошарашенного клиента.
2: «Ну что, начнем? Вся запара в том, чтобы воля у тебя была добрая, Игорек. Без всяких там сомнений, а то не выйдет ни хрена, понял?»
1: Игорь быстро закивал.
2: «Ладно, гляди сюда».
1: Продавец достал из нагрудного кармана маленькое зеркало. Положил его на стол. Кое-где амальгама потрескалась и отвалилась. Бронзовая рамка позеленела, но золотая весь латинских букв по периметру блестела ажурными изгибами.
2: «Это работа одного старого мастера», — гордо сказал Николай. «Его звали Лучано. Редкая вещь, очень дорогая. Загляни в него. Гляди внимательно. Не отводи взгляда».
1: Игорь наклонился поближе, всматриваясь в свое отражение. Вдруг, словно кто-то невидимый, повернул рубильник. Музыка захлебнулась. В наступившей тишине раздался оглушительный шепот продавца.
2: «Властью, данной мне зазеркальем, и по доброй воле Чернова и Игоря, сына Валерия, я забираю его наказание и закрываю дверь».
1: Тяжелый кулак бородача опустился на зеркало. Оно взвизгнуло и с глухим хлопком раскололось надвое. И тут же на Игоря обрушился притаившийся до поры звук. Снова ударили в диафрагму басы, заторопились, забегали по экрану ожившие картинки.
2: «Ну вот и все», —
1: вылил в бокал остатки вина продавец.
2: «Будь счастлив, Игорек. А я понесу тяжкий крест твоей кармы сквозь века», —
1: пафосно произнес Николай, коротко курлыкнул журавлем и поднял бокал. Игорь осторожно взял осколок зеркала и поймал в нем луч лампы. «Нет, не все».
2: «Не понял?»
1: — оторвал губы от бокала продавец. «Не все», — повторил Игорь, медленно поднимаясь с места. «Предательство, гордыня, а теперь еще сребролюбие и ложь». Продавец нахмурился, сжал зубы и вперил взгляд в клиента. Он сверлил взглядом лицо Игоря, словно пытаясь что-то рассмотреть, что-то важное, от чего проступает пот и бледнеет его смуглая кожа. Кандидат физико-математических наук, вдовец и бизнесмен Игорь Валерьевич Чернов оттянул ворот свитера и выудил из-за пазухи маленькое зеркальце на плетеном кожаном шнурке. Рванул его, выставив вперед сверкающий прямоугольник, и трижды постучал по столу. «Здравствуйте, мастер Ломбардо!» Стены бара всколыхнулись и начали медленно таять. В дверь трижды постучали. Человек, сидящий за столом, вздрогнул и навел пистоль на массивную, сшитую стальными полосами створу.
2: «Какого дьявола вам надо?»
4: «Сеньор Ломбардо!» — раздался из коридора жалостливый девичий голос. «Вам нужно поесть!»
1: Человек обвел мутным взглядом небольшую комнату. Альков с застланной шелком кроватью, уставленный стеклянными бокалами и золотыми супницами столик, слева у стены задирал в потолок гнутые ножки, опрокинутый вчера стул. В неровном свете свечей поблескивали темной зеленью непочатые еще бутылки. Дюжина пересчитал человек и успокоился.
4: «Пустите, мастер Ломбардо!»
1: — не успокаивались за дверью.
4: «Вы не появлялись в цеху уже 3 дня. Месье Сюэр беспокоится за качество...»
2: «Убирайся к черту, французская шлюха!» — рыкнул Никола. «Стеклу лежать под грузом еще 2 недели. И вот что!»
1: Он снова пересчитал бутылки с вином. Их было по-прежнему 12.
2: «Принеси мне завтра... Нет, лучше послезавтра еще вина. Только не вздумай оттирать с бутылок паутину. Тебе понятно?»
4: «Слушай, сеньор!» — пискнула девушка.
1: Когда шаги стихли, Никола обессиленно откинулся на спинку стула. Закутался в шерстяное одеяло и шумно выдохнул. Изо рта вырвалось облачко пара. Февраль за массивными запертыми изнутри ставнями колотил крупой по витражу, засыпал узкие улочки Тур-Ля-Виля. Мастер Ломбардо поежился. В маленькой комнате на 3-м этаже не было камина, зато имелась дубовая дверь и надежные ставни. Ну и они не могли избавить его от страха. Никола встал, поднял бутылку и придирчиво осмотрел сургуч. Пыльное стекло замарало длинные бледные пальцы. Мастер отер их о панталоны, стиснул тяжелый тесак и одним движением снес горлышко. Первый фужер он осушил махом, жадно глотая холодное, терпкое вино, не замечая, как оно льется по подбородку, расплывается рдяным пятном по белой рубашке. Стало немного теплее и спокойнее. Никола наполнил опустевший фужер, пододвинул канделябр. Красная кровь французской лозы едва заметно колыхалась в муранском бокале. Тонкая грациозная ножка, отделанная витой нитью из опалового стекла, пузатый бок фужера, украшенный мелкими пластинками, изображавшими лилию. Казалось, цветок застыл в прозрачной, как слеза, смоле. Никола вспомнил, как еще подмастерьем его и Альвизора Музио взяли на немецкое подворье, что на Риальто. Там, в лавке купца из Брюгге, он впервые увидел чудной желтый камень с замершей в нем мошкой. Купец просил за него 50 дукатов или ладонное зеркало. Зеркало с острова Мурано. В глазах Никола потемнело. Он выпил до дна и грохнул фужером о стену. Стекло лопнуло, как первая струна мандолины, брызнуло осколками по полу. Ломбардо схватил дрожащими руками супницу, давно пустую и немытую, наполнил ее до краев вином и пил, пил, давясь и задыхаясь, чтобы прогнать видение. Прогнать темную, безлунную венецианскую ночь, скрип рангоута барка, удаляющуюся громадину острова за кормой. 2 дюжины вооруженных французов, телохранителей и охранников и хмурые угрюмые лица друзей. 1.5 года пытался забыть Никола эту ночь. Богатство и роскошь при дворе Людовика. Величие мастера Ломбардо и его волшебных стекол, о которых будут говорить столетия. Сладкие речи министра Кальбера, сулящие и успокаивающие, обещающие покровительство и защиту от венецианских сбиров.
2: «Где? Где та защита, что вы нам обещали?» — закричал Никола, снося горлышко очередной бутылки.
5: бабник Энрико, весельчак Конти, верный Альвизе. Синюшные раздутые лица, расцарапанные шеи, будто в агонии, пальцы сами решили вырвать отраву из горла. Черные губы, закатившиеся глаза.
6: «Я Николо Ломбардо!» —
1: закричал мастер, взмахнув пистолетом. Огоньки свечей затрепетали, отбрасывая на обожженный кирпич комнаты исполинскую тень.
6: «Я великий мастер! Вам меня никогда не достать, слышите? Никогда!» —
1: прокатилась по пустым коридорам замка. Ветер взвыл за окном. Часовой у аркады остановился, перехватил поудобнее мушкет и задрал голову. На третьем этаже опять кричал пьяный венецианец. Часовой перекрестился и продолжил обход.
7: «Великий! Великий!» —
1: продолжал бормотать Никола, кутаясь в одеяло.

0: Никола дрожащими руками снял гнет. Ртуть проглотила олово, растворила его в себе, образовав тонкий матовый прямоугольник под прозрачным стеклом. Подмастерье аккуратно вставил крючки в пазы по углам и медленно, нежно потянул на себя. Предзакатное солнце отразилось в зеркале, ударило лучиком по глазам. Никола улыбнулся своему отражению. Улыбнулся мастерской, одинокой оливе, мощеному дворику и уходящей к морю дороге, петляющей за овитой лозой оградой. Раздался хлопок, и мир покрылся бесчисленным множеством трещин.
1: «Дьявол тебя побери, Никола!» —
0: отвесил знатную оплеуху дядя Франческо.
1: «И как ты смог уродиться в такой славной семье? Тех несчастий, что должны свалиться на твою непутевую голову, уже должно хватить на десяток жизней! Клянусь святым Марком, тебе никогда не достичь славы твоего прадеда!»
0: Мастер Франческо зло сплюнул.
1: «Убери тут все, бездарь криворукий!»
0: Обида закупорила горьким комком горло. Никола пытался удержать слезы, но не смог. Мутная пелена встала перед глазами. Длинные худые пальцы дрожали, собирая в корзину осколки. Они не чувствовали боли от порезов. Просто собирали осколки, пачкая красным блестящую поверхность. Конти закончил рассказывать свежий анекдот о венецианской девственнице. Молодые люди дружно загоготали, хлопая по столу ладонями. Трактирщик воспринял жест на свой счет. Им принесли еще вина. Энрико облизал губы и заговорщическим шепотом начал рассказывать о предстоящей поездке в столицу.
2: «И пока мастера будут танцевать на площади, я отведу вас к паре знакомых девушек», — подмигнул он товарищам и закончил. «Даю слово, нас к утру не хватятся!»
0: «У меня опять ничего не вышло», — хмуро произнес Никола, не поднимая глаз от кружки. Друзья оторвались от обсуждения карнавала.
3: «Ничего не вышло», — повторил Никола. «Зеркало! Оно опять лопнуло!»
2: «Да брось ты!» — хлопнул по плечу Альвизе. «В твоих жилах, мой друг, течет кровь самого Лучано Ломбардо! Когда-нибудь ты превзойдешь своего славного предка, верно, собратья?»
0: Товарищи закивали и подняли кружки.
3: «За это я продал бы душу», — прошептал Никола.
0: Внезапно гомон в таверне стих. Наступившая тишина навалилась, сбила дыхание.
3: «У тебя нет души».
2: «Что?»
0: — поднял голову Никола.
3: «У тебя нет души», — повторил Альвиза и подался вперед.
0: Свет упал на его синее, раздувшееся лицо.
3: «А все, что у тебя было, ты уже продал», — растянул черные губы в улыбке Конти.
2: «Честь, родину, друзей», — сверкнул белками закатившихся глаз Энрико. Никола вскочил, опрокидывая стул, и попятился.
1: «Нет! Нет! Господи, нет!»
0: Три мертвеца медленно приближались.
3: «Ты искусил нас! Заставил бросить наш остров! Нарушить устав!»
0: Никола сдавил ладонями уши и закричал, перекрывая свистящий шепот, но он не прекращался.
1: «Клятва-отступник! Никола Ломбардо, клятва-отступник!»
2: «Пресная Дева Мария, к тебе взываю! Мы пришли за тобой, Никола! Кайся!»
3: «И что я много согрешил мыслью, словом?»

0: делом и неисполнением долга. Убирайтесь в ад! В ад! Крикнул, что было мочи Никола, и проснулся. Руку, сжимающую пистолет, свело судорогой. Рубашка насквозь промокла от холодного пота. Никола облизал пересохшие губы и потянулся к супнице. Ад — это еще не самое страшное, мастер Ломбардо. Напротив сидел человек. Отблески догорающих свечей выхватывали из темноты его фигуру, оставляя неразличимым лицо. Пальцы, затянутые в тонкую черную перчаточную кожу, плавно постукивали по столешнице, будто мужчина играл на клавесине.
1: «Кто вы и как сюда попали?» — навел на него пистолет Николо.
0: «Я думаю, вы знаете ответ на этот вопрос, мастер», — неспешно ответил человек, не отвлекаясь от игры. Николо показалось, что незнакомец улыбается.
1: «Ты работаешь на Гвестиниане», — понимающе ухмыльнулся мастер.
0: «Нет», — задорно ответил человек. «Но я думаю, венецианский посол будет очень рад узнать, где прячется последний из предателей».
1: «Дешевая ищейка!» — прошипел Никола и нажал на спуск.
0: Боек чиркнул по кремню, но не грохнул выстрел, не вздернул руку отдачи. Мастер ошалело уставился на взбунтовавшийся пистолет.
2: «Смело!»
0: — кивнул незнакомец, и его пальцы перестали порхать. Ладони уперлись в стол, и из полумрака вынырнуло, будто вырезанное из воска, лицо. Разглядеть черты Никола не успел. Он видел только два маленьких овальных зеркальца, там, где у созданных Господом людей были глаза. В них отражался бледный, вжавшийся в спинку стула человек.
2: «Не пугайтесь, мастер.
0: Я принес вам не смерть». Нелюдь улыбнулся, явно наслаждаясь зрелищем.
2: «Я принес вам жизнь, мастер Ломбардо. Вечную жизнь.
1: В обмен на душу!»
0: выдохнул Никола. «Не смешите меня, мастер», — отмахнулся незнакомец. «Я вовсе не дьявол. Вы, кстати, собирались выпить, не так ли?» Налил он вина и пододвинул к Никола супницу. Тот вцепился в нее, как утопающий в соломинку. Нечеловек плеснул вина и себе, пригубил, словно оценивая букет. Пока мастер шумно пил, незнакомец продолжал.
2: «Ни свинец, ни сталь, ни яды, ни болезни не причинят вам вреда. Что, согласитесь, при теперешнем положении весьма выгодно. Вы можете задохнуться или сгореть, здесь я не властен, но расшибиться вам не удастся. Ваше тело не позволит этого. Оно всегда будет оставаться телом 35-летнего мужчины. Взамен же я прошу не душу, нет. У вас ведь нет души».
0: На восковом лице потекла, зазмеилась улыбка. Никола закашлялся, подавившись.
2: «В обмен я хочу разорвать договор, заключенный с вашим предком Лучано».
1: «Какой договор?»
2: «Все ломбарды, начиная с вашего прапрадеда, могли изготовить истинное зеркало. Мы открыли вам этот секрет. Нам нужны были двери из зазеркалья в ваш мир».
0: Едва захмелевший Никола вновь протрезвел.
1: «То есть я никогда не смогу больше создать зеркало?»
2: «Истинное зеркало», — поправил зеркальный человек. «Ну так вы согласны?»
0: Никола задумался. Вечная жизнь манила и пугала одновременно. Ему вспомнилось Святое Писание.
1: «А если я откажусь?»
0: Незнакомец захохотал. Он хохотал совсем как человек, задорно, раскатисто, запрокинув голову и утирая невидимые слезы.
2: «Ох уж эти венецианцы!» — погрозил он пальцем, вдоволь насмеявшись. «Все бы им торговаться! Если вы откажетесь, мастер, к концу месяца по вам справят панихиду. Один из французских работников уже продал свой стилет за 5000 ливров. Кстати, видеть будущее и прошлое человека — это еще одна из прелестей вашей новой жизни, вечной жизни, мастер».
0: «Ну так как?»
1: «Вечной жизни», — упавшим голосом повторил Никола. «Я стану непрекаянной душой, как вечный жид».
0: «Недурственное сравнение, мастер», — похвалил незнакомец. «Не замечал вас тяги к писательству. Агасфер с острова Мурана.
2: Отлично звучит. Надо будет нашептать какому-нибудь сочинителю вашу печальную историю.
1: «Ничто не вечно»,
2: — сменил тон гость из Зазеркалья. «Даже путь жида окончится рано или поздно. Вы же сможете упокоиться, когда искупите все свои прегрешения».
0: Никола удивленно вскинул бровь.
2: «А как вы думали, мастер? Я ведь не создатель, я всего лишь гость с той стороны зеркала», — развел руками незнакомец. «Ваша жизнь будет питаться только за счет чужих несчастий, принятых вами на себя по доброй воле. А когда избавление от людских горестей наполнит до края чашу вашего греха, мастер, я принесу избавление и вам».
0: Мастер Никола тонул в мягких напевных звуках голоса. Слова шли через него, качали, убаюкивали страх, плавили в сознании образ окровавленного стилета.
1: «Я согласен».
0: Незнакомец улыбнулся, веки его смежились, оставив блестящие щелочки. Никола отвел взгляд и отхлебнул прямо из разбитого горлышка.
2: «Взгляните, мастер». Незнакомец положил на стол круглое зеркальце в оправе слоновой кости. По краю тусклым золотом велась гравировка. «Меня сделал мастер Лучано Ломбардо. Загляните в него».
0: Никола повиновался и увидел на дне стеклянные безделицы себя, юного и улыбающегося. Молодой Никола тоже, казалось, увидел его, перестал улыбаться и что-то быстро заговорил. Губы шевелились, но не попадали в такт баюкающего речитатива незнакомца.
2: «Властью, данные мне зазеркальем и по доброй воле мастера Никола Ломбардо, я разрываю договор и закрываю дверь».
0: Затянутый в черную кожу кулак грохнул по зеркалу. Оно застонало и разлетелось вдребезги. Напряжение схлынуло. На Никола вдруг навалилась немыслимая усталость. Он медленно поднял голову и спросил:
1: «И что теперь?»
0: Незнакомец уже стоял у выхода и отпирал засов.
2: «Теперь бегите, мастер! Бегите на край света, пока Святая Инквизиция не сделала из вас факел. Ее наверняка заинтересует человек с такими талантами, коими вы только что обзавелись. До встречи!» — отсулетовал человек из Зазеркалья и вышел.
0: Никола вскочил, опрокинув стул, и выбежал в коридор.
1: «Постойте, ну как же?»
2: Коридор был пуст. Лишь в дальнем конце мутно поблескивало зеркало. Оно жадно ловило первые лучи солнца, яростно продирающиеся сквозь тяжелые облака февральского утра.
0: Никола провел ладонью по лицу. Кожа обдала жаром.
1: «Я так до горячки допьюсь», — пробормотал он.
3: «Мастер Ломбардо!»
0: — окликнули сзади. Шурша юбками, к нему приближалась служанка. В руках она несла корзину, из которой торчали залепленные сургучом пыльные зеленые горлышки бутылок.
3: «Как славно, что вы наконец-то вышли из комнаты!»
2: Девушку звали Изабель. Ей было 17 лет от роду. Всего этого Никола до теперешнего мгновения не знал. А того, что в 26 Изабель зарубит топором взревновавший к соседу супруг, не мог знать и подавно.

0: «Черт возьми, я ведь знал, что с тобой что-то не так», — пробормотал Никола, когда его руки перестали трястись. «И главное, так просто носил зеркало блестящей стороной к сердцу. Как я мог забыть об этом трюке?»
1: Человек из-за зеркалья кивнул, завязывая узелок на шнурке. «А что бы вы сделали, мастер? Попытались бежать?» — улыбнулся он. Спрятал зеркало за пазуху. В ту же секунду изгибающиеся стены бара обрели резкость. Медленно, как набирающие обороты пластинка, заиграла музыка с танцпола, поплыл висевший до этого облаком табачный дым. Человек моргнул, глаза его вновь стали серыми, а сам он — Игорем Черновым.
0: «Вечность не пошла вам на пользу. Вместо искупления вы увязли в еще большем грехе, мастер. Мы долго сомневались, но теперь ваша вина доказана».
2: «Вина? О чем ты? Я делал все так, как было уговорено», — затараторил продавец.
0: «Ложь и сребролюбие, мастер. Ложь и сребролюбие», — вынул из пачки последнюю сигарету Игорь. Медленно размял пальцами, закурил.
1: «Бить фальшивые зеркала, наживаться на несчастных, по незнанию уничтоживших двери в ваш мир. Разве об этом мы условились там, в маленькой комнате замка Турлявиль?»
3: Продавец нахмурился и метнул взгляд в сторону охраны. Игорь прицокнул и предостерегающе покачал головой. Никола почувствовал, будто из его тела вынули всю плоть и набили ватой.
2: «Мне нужны были деньги», —
3: попытался оправдаться он.
2: «Не мне, конечно, конечно, не мне, для моей... нашей миссии. Деньги на истинные зеркала. Работа Лучана стоит теперь дорого, очень дорого, понимаешь?»
3: Игорь лишь пожал плечами и затянулся.
2: «А как же Кэрол?»
3: — ухватился за последнюю надежду продавец.
2: «Он ведь тоже заработал на зазеркалье, однако вы оставили ему жизнь, пусть не вечную, но жизнь!»
0: «Чарльз Доджсон лишь приоткрыл завесу и умер в бедности», — выпустил тугую сизую струю в потолок Игорь.
1: «Кроме того, он сразу же отказался от экспериментов с фотографией после нашей встречи».
3: Последняя фраза прозвучала так зловеще, что Никола выпрямился и отстранился.
2: «И что теперь?» —
3: прошептал он. Спустя 300 лет фраза прозвучала иначе.
1: «Теперь?» переспросил Игорь тем же тоном, что и тогда в предместье Парижа. «Теперь все», — просто ответил он и заколотил окурок в пепельницу.
3: Продавец вздрогнул, вжался в спинку стула. Затравленный крысой огляделся вокруг и вдруг оскалился в лицо Игорю.
2: «Ложь и сребролюбие, говоришь? Предательство и гордыня? И за это осудили меня те, кто мнит себя абсолютной справедливостью, а на деле лезет в наш мир и кроит его под себя?»
3: Никола вцепился в край стола, подался вперед.
2: «Только лишь потому, что им не нравится то, что отражают зеркала. Рвут и топчут судьбы и события, чтобы сделать свою плоскую жизнь насыщеннее, лучше, вкуснее. Так где же ты был, ангел возмездия?» —
3: брызгал слюной продавец.
2: «Где ты был, когда я искал смерти? Искал встречи с тобой? Когда я раз за разом резал пальцы об осколки очередного лопнувшего зеркала? Когда искал рецепт, рылся в палеантах и жег до смерти каленым железом сначала всех, в ком была хоть толика от семени ломбарда, а потом и тех, кто просто был с ними рядом?»
1: «Ты не терял времени даром», — сухо ответил Игорь.
3: С воскового лица на Никола вновь уставились два маленьких зеркальца.
2: «О да! Я так и не вернул себе дар, но я узнал многое о вас и стал готовиться к встрече!»
3: Никола блеснул в полумраке зубами. Верхняя его губа дрожала, лицо кривилось с ненавистью.
2: «Ложь и сребролюбие! Мои грехи! И ты явился меня за них покарать? Скажи уж, что тебе просто снова надоело утолять жажду сухарями, так будет честнее! Что? Что ты можешь мне сделать? Молчишь? Если бы вы, великие гости с той стороны зеркала, могли убить меня, вы не стали бы ждать так долго! Ты пришел бы тогда, когда я начал скупать и уничтожать все, что хоть как-то походило на двери, ведущие из-за зеркалья в наш мир! Ты пришел бы тогда, когда последнего ломбарда зарыли в землю, и я начал искать тех, кто мог знать о вас из-за зеркалья!»
1: «Или тогда, в январе 98-го, в Гилфорде, когда ты удавил подушкой Чарльза Лютвиджа Доджсона? Несчастного старика, который нес бредни, вымаливая несколько лишних часов?»
3: Кончики губ на восковой маске выгнулись вверх.
1: «Мы видели каждый твой шаг, мастер. Просто время, отпущенное тебе, тогда еще не вышло. Но теперь пора сковырнуть цифры, вырвать стрелку и остановить маятник. Никола закусил губу, чувствуя, как закололо под сердцем.
2: «Валяй!»
1: Он с трудом расправил плечи и натужно осклабился.
2: «Сегодня в 10 утра, если я не позвоню по нужному номеру, одну нехитрую машинку некому будет остановить. Некому будет замкнуть контакт, и обычный молоток разнесет к чертям вашу волшебную дверь. Последнее истинное зеркало мастера Ломбардо!»
1: Эти слова дались тяжело. В легких уже не хватало воздуха. «Глупый, глупый Никола», — медленно произнес Игорь, вынимая из-за пазухи зеркальце на кожаном шнурке. «Он не боится смерти и хочет побольнее укусить напоследок». Блестящий прямоугольник опустился на столешницу. «Похвально, мастер, похвально. Но нам не нужны больше зеркала». Игорь посмотрел в красные от полопавшихся капилляров глаза продавца. «Профессор Доджсон, балуясь с реактивами в фотолаборатории, открыл нам другой путь. Ты подошел очень близко, мастер Никола. И той январской ночью мог бы разговорить старика Льюиса, но вот незадача. Вместо него в Гилфорде тебя ждал я».
2: «Знаешь, как это паскудно, умирать от удушья, Никола?» — спросил Игорь.
1: Вены на шее продавца вздулись, на губах выступила пена. Кривой рот хапал воздух, пытаясь протолкнуть хоть толику в легкие.
2: «Знаешь», — удовлетворенно добавил Игорь.
1: Продавец вздрогнул и грузно повалился ничком. Глухо ударился о стол, опрокинул бокалы, расшиб лицо в кровь. Бурая в приглушенном свете бара жидкость медленно ползла по столешнице, принимая в себя капли расплескавшегося вина. Игорь наклонился к Николе и прошептал на ухо.
2: «Но кое-что ты не учел, мастер. Есть вещи и похуже смерти. Да и двери могут открываться в обе стороны».
1: В ответ ему раздался приглушенный хрип и бульканье. Игорь приблизился к стойке, оставил деньги и зашагал по коридору к туалету. Едва он вошел, за дверью послышался топот и крики.
2: «Стой, мужик! Ну-ка, стой!»
1: Мощный удар разворотил, сорвал с петель хлипкий пластик. В уборную ввалилась охрана. В туалете было пусто. В большом зеркале на стене отражался белый кафель.
2: «Вовчик! Вовчик!»
1: — орал Колян, вытирая кровь с разбитого лица босса.
2: «Чё делать-то?» «Скорую вызывай, дура!»
1: — на бегу рыкнул Владимир, суетящийся и причитающий официантки.
2: «Колян, пульс есть?»
1: Охранник сунул два пальца под бороду, заелозил по хозяйской шее.
2: «Нету, кажись! Ментам звонить?»
1: «Да погоди ты!» — оборвал его Вовчик.
2: «Вроде дышит!»
1: — замер он над разъявленным ртом.
2: «Не разберу, чёрт! Подай зеркальце!»
1: — кивнул он на лежащий на столе сверкающий прямоугольник. Кончик вдетого в него плетеного кожаного шнурка намок в подтекшей крови. Когда к губам владельца ночного клуба «Версаль» поднесли зеркало, тело его на мгновение выгнулось дугой и обмякло. Никола открыл глаза и закричал. Со всех сторон, насколько хватало взгляда, шеренгами приближались к нему мертвецы. В первом ряду шли тысячи отражений Альвизора Музио. Они улыбались.

Если она мертва, со страхом подумал я, мне уже никогда не отыскать ее среди этого половодья серебристо-белого лунного света, заливающего собой и белесые, окаймленные широкой пенной полосой море, и белые-белые дюны песчаного пляжа. Почти всегда самоубийцы, прежде чем прострелить себе сердце или заколоться, тщательно обнажают грудь, и тот же самый необъяснимый инстинкт побуждает собирающихся утопиться, раздеться догола, прежде чем войти в воду. «Ах, если бы чуть раньше или чуть позже, — размышлял я, — и на дюны легли бы тени, а ночной бриз унес прочь проклятую пену прибоя. Теперь же единственной на всем берегу тенью была моя, крошечным пятнышком лежавшая под самыми моими ногами. Она была черной и густой, и напоминала тень дирижабля, парящего высоко над землей и отбрасывающего на песок легкий бегучий след. Да, поспеть бы мне раньше, — подумалось мне. Я, возможно, увидел бы, как она бредет по серебряному берегу, отыскивая уединенное местечко, чтобы умереть. Чуть попозже и мои ноги сами отказались бы бежать по вязкому, сводящему с ума песку, который предательски раздается под тобой, как только начинаешь двигаться хоть немного быстрее. Мои ноги действительно взбунтовались. Я неожиданно упал на колени, часто со всхлипом дыша. Но плакал я не по ней. Пока не по ней. Мне просто не хватало воздуха. Вокруг царил настоящий хаос. Неистовствовал ветер, водяные брызги летели, казалось, со всех сторон, и в глазах рябило от налагавшихся друг на друга красок и тонов, которые вовсе не были красками, а были лишь оттенками белого, белесого и серебристо-белого. Если бы этот цвет мог превратиться в звук, он прозвучал бы, как шорох воды по песку. Если бы мои уши обладали зрением, они смогли бы увидеть его. Я скорчился на песке в самом центре этого водоворота света и лежал до тех пор, пока на меня не накатилась приливная волна. Сначала она была мелкой и стремительной. Коснувшись моих колен, она вскипела и разбилась на тысячу пляшущих на поверхности цветочных лепестков, но уже в следующий момент упругая стена бурлящей воды промочила меня до пояса. Мне пришлось протереть глаза кулаком, чтобы они снова обрели способность видеть. Соленая морская вода у меня на губах по вкусу напоминала слезы, и казалось, будто эта светлая ночь плачет и кричит в полный голос. Потом я увидел ее. Ее белые округлые плечи слегка выдавались над холмами водяной пены. Должно быть, она почувствовала мое присутствие. Возможно, я закричал, ибо обернулась и увидела меня, стоящего на коленях на берегу. В следующий момент ее кулачки взлетели к вискам, лицо страшно исказилось, и, издав пронзительный вопль, в котором смешались ярость и отчаяние, она шагнула вперед и с головой ушла под воду. Вскочив, я сбросил башмаки и ринулся за ней в волны прибоя. Я что-то кричал и беспомощно шарил в воде руками, хватая качавшиеся на волнах серебристые лунные блики, которые превращались у меня под пальцами просто в соленую морскую прохладу. Я преследовал ее по пятам, и в конце концов ее тело, подхваченное волнами, тяжело ударило меня в бок, а налетевший пенный вал хлестнул по лицу и опрокинул нас обоих.

Красно бороться. Удар пришелся мне по уху. Увесистый, мокрый, смачный, он заставил меня покачнуться от острой боли, пронзившей всю голову. Стараясь вырваться, она ринулась прочь, но моя рука так основательно запуталась в ее волосах, что я не смог бы выпустить ее, даже бы если захотел. Когда налетела следующая волна, она повернулась ко мне и снова пустила в ход кулаки и ногти, одновременно продолжая отступать на глубину. «Не надо! Прекрати! Я не умею плавать!» — закричал я, но она снова полоснула меня ногтями по лицу. «Оставь меня!» — взвизгнула она. «О, Господи, почему ты не можешь оставить?» — сказали ее ногти. «Меня!» — сказали ее ногти. «Одну!» — закончил ее маленький твердый кулак. Я потянул ее за волосы и, крепко прижав ей голову к белеющему плечу, дважды ударил ребром ладони по натянувшейся шее. Она сразу обмякла, ее тело всплыло, подхваченное новой волной, и я сумел вытащить ее на мелководье. Там я взял ее на руки и отнес туда, где высокий песчаный бархан скрывал нас и от шумливого, широкого, жадно вытягивающегося языка прибоя, и от ветра, проносившегося теперь высоко над нашими головами. Впрочем, в этой уютной ложбинке было так же светло, как везде. Растерев ей запястье, я погладил ее по щеке и сказал: «Все хорошо, и смотри!» И назвал несколько имен, которыми я когда-то называл свой волшебный сон, свою мечту, поселившуюся в моем сердце задолго до того, как я впервые услышал об этой женщине. Она лежала на песке совершенно неподвижно. Только дыхание со свистом вырывалось сквозь стиснутые зубы, да губы слегка кривились в улыбке, которую крепко зажмуренные и запечатанные сетью морщин и кожных складочек глаза делали мучительной. Я знал, что она давно пришла в себя, однако дыхание ее оставалось свистящим и хриплым, а подрагивающие веки оставались крепко сжатыми. «Зачем ты это сделал?» — спросила она наконец и, открыв глаза, посмотрела на меня. В них было столько горя, столько отчаяния, что для страха просто не оставалось места. Потом глаза закрылись, и она тихо сказала: «Ты ведь знаешь, кто я такая?» «Да, знаю», — ответил я. Тогда она зарыдала.

Я терпеливо ждал. Когда рыдания стихли, между песчаными дюнами уже появились тени, и я понял, что она плакала долго. «Ты не знаешь, кто я», — промолвила она. «И никто не знает». «Твоя история была в газетах», — ответил я. «Ах, это!» Она медленно открыла глаза, и ее взгляд пропутешествовал по моему лицу, по плечам, ненадолго остановился на губах и на краткую долю секунды встретился с моим. Потом она закусила губы и отвернулась. «Никто не знает, кто я», — повторила она. Я долго ждал, пока она шевельнется или снова заговорит, и, наконец, не выдержал. «Тогда скажи мне», — начал я. «А кто ты такой?» — спросила она, по-прежнему не глядя на меня. «Я один из тех, кто...» «Кто?» «Не сейчас», — быстро сказал я. «Может быть, позже». Она неожиданно села и попыталась прикрыть свою наготу. «Где мое платье?» «Я его не видел». «Ах да», — спохватилась она. «Я вспомнил, я сняла платье и туфли и закопала с подветренной стороны дюны, чтобы их как следует засыпала песком, словно их никогда не существовало. Я ненавижу песок. Мне хотелось утонуть в нем, но он не захотел меня принять». «И перестань смотреть на меня!» — закричала она неожиданно. «Я не желаю, чтобы ты на меня пялился!» Она принялась быстро озираться по сторонам в поисках убежища. «Я не могу оставаться здесь до утра в таком виде. Что мне делать? Куда идти?» «Сюда», — сказал я. Она позволила мне помочь ей подняться, потом вырвала руку и замерла, стыдливо отвернувшись.

Не смей ко мне прикасаться. И вообще, отвяжись от меня, слышишь? «Иди за мной», — повторил я, и зашагал по дюне туда, где за посеребренным луной гребнем, окутанным легким облачком сорванных ветром песчинок, начинался спуск к пляжу. «Иди сюда», — снова сказал я, указывая ей место за гребнем. Наконец она послушалась и последовала за мной. Сначала она осторожно выглянула из-за гребня, который закрывал ее до самой груди, потом прошла еще немного, но когда песчаный холм достиг ее колен, снова остановилась. «Туда?» — уточнила она. Я кивнул. «Тут так темно!» — боязливо проговорила она и, перешагнув через гребень бархана, вступила в чернильный мрак лунных теней. Я слышал, как она отступает все дальше, туда, где дюна была выше, и осторожно ощупывает песок босой ногой. Потом она присела и словно растворилась в темноте. Я тоже сел на песок, но так, чтобы лунный свет освещал меня. «Держись от меня подальше», — сердито сказала она из темноты. Я послушно поднялся и отступил на несколько шагов назад. «Не уходи», — донеслась из мрака ее тихая мольба. Я немного подождал и увидел, как из геометрически правильной и четкой тени вынырнула ее белая рука. «Туда», — сказала она. «Вон туда. Сядь в темноте. Я хочу... Нет, только не подходи. Будь просто голосом, и все». Я сделал, как она хотела, и сел в тени бархана, футах в шести от нее. И тогда она рассказала мне все. Рассказала так, как все было на самом деле, а не так, как писали об этом газеты.

0: Когда это случилось, ей было, наверное, не больше 17. Однажды она отправилась погулять в Центральный парк, что в Нью-Йорке. Стояла ранняя весна, но день выдался необычайно теплым, почти жарким, и на изрытых коричневых склонах празднично зеленела легкая пыльца молодой травы, такая же прозрачная, как изморозь, выступившая на камнях после сегодняшних ночных заморозков. Но изморозь давно исчезла, растаяла, и храбрая трава сманила несколько сот пар ног покинуть городской асфальт и бетон, чтобы немного походить по настоящей земле. Она тоже поддалась этому зову травы и была одной из тех, кто пришел в этот день в парк. Просыпающаяся, влажная, насыщенная молодой жизнью почва удивила ее так же сильно, как чистый теплый весенний воздух. Ее ноги очень скоро перестали ощущать надетые на них туфли, тело забыло о платье и легком пальто, и она впитывала новые ощущения голой кожей. И определенно это был один из тех редких дней, которые способны заставить коренную горожанку поднять голову, чтобы полюбоваться небом. Именно так она и поступила. Но когда она запрокинула голову, то прямо над собой увидела летающую тарелку. Она была прекрасна. Она была золотой, но не блестящей, а матовой, какими бывают недоспелые гроздья конкорда. Тарелка издавала негромкий звук, похожий на гармонический аккорд, составленный из двух тонов и легкого шуршания, похожего на шорох ветра, проносящегося над полем высокой ржи. Она стригла воздух, как ласточка, то взмывая высоко в небо, то падая чуть ли не до верхушек деревьев. Она описывала круги и, опускаясь, замирала на месте, горя на солнце, словно рыба в кристально чистых струях ручья. Тарелка была очень похожа на живое существо, но кроме естественной грации и красоты в ней угадывались и выверенные гармонии рукотворной машины, форма которой тщательно рассчитана, поверхности отполированы, а сопряжения проверены по самым совершенным лекалам. Поначалу девушка совсем не удивилась. Летающая тарелка разительно отличалась от всего, что ей доводилось видеть, и она решила, что это не может быть ничем иным, как миражом, обманом зрения, оптической иллюзией, заставляющей ее преувеличивать размеры, скорость и расстояние, и что не пройдет и нескольких секунд, как странный предмет окажется просто солнечным бликом, самолетом или задержавшимся на сетчатке отблеском сварочной дуги. Тогда она опустила голову, и неожиданно обнаружила, что и другие люди тоже видят тарелку, или, по крайней мере, видят что-то, ибо многие вокруг нее остановились, замолчали и, запрокинув головы, пристально всматривались в небо. Ее саму словно окружала сфера молчаливого изумления, за границами которой смутно угадывался обычный шум большого города, астматического гиганта, который только сипит, но никак не может отдышаться. Потом она снова посмотрела вверх и постепенно начала понимать, как далеко от нее была летающая тарелка и какой она была огромной. Нет, наоборот, какой она была маленькой и как близко было до нее. Своими размерами она едва ли превышала самый большой круг, который девушка могла описать двумя руками, и парила на высоте не более 1.5 футов над ее головой. Только тут она почувствовала страх. Машинально отпрянув, она заслонилась локтем, но летающая тарелка просто висела в воздухе. Тогда девушка наклонилась в сторону, отвернулась, потом отскочила и обернулась назад, чтобы посмотреть, удалось ли ей отделаться от летающей тарелки. Сначала она ничего не увидела, но когда подняла глаза повыше, то обнаружила ее прямо над собой. Тарелка, покачиваясь, матово поблескивая боками и негромко гудя, висела над самой ее головой. От испуга девушка едва не прикусила язык. Уголком глаза она видела, как какой-то мужчина перекрестился. «Он сделал это потому, что увидел у меня над головой золотое сияние», — подумала она, и это показалось ей самым замечательным, что когда-либо случалось в ее жизни. До сих пор еще ни один человек не смотрел на нее с таким уважением. Никогда. Ни единого разочка. И эта приятная мысль с легкостью просочилась к ней в душу даже сквозь барьеры ужаса, изумления и паники и затаилась там, чтобы служить ей утешением в минуты крайнего одиночества и отчаяния. Впрочем, в эту минуту основным чувством, владевшим ею почти безраздельно, был панический страх. Неотрывно глядя вверх, она продолжала пятиться, словно отплясывая какой-то нелепый кейк-вок. При этом она совершенно не смотрела по сторонам и рано или поздно должна была непременно налететь на кого-то из собравшихся вокруг зевак, которые глядели на происходящее во все глаза и ахали, и вытягивали шеи. Но этого так и не произошло. Когда же она с некоторым недоумением обернулась, то с ужасом увидела, что представляет собой центр толпы, которая, пуча глаза и дружно отступая, каждый раз, когда она делала еще один шаг, указывала именно на нее. Между тем, негромкое гудение, издаваемое тарелкой, сделалось глубже и басовитее. Слегка накренившись на бок, она вдруг опустилась еще на дюйм или два ниже. Кто-то испуганно вскрикнул, любопытные в панике бросились в рассыпную. Отбежав на некоторое расстояние, казавшееся им безопасным, они, однако, снова остановились, образовав вокруг нее новый, более широкий круг, размеры которого определялись шатким равновесием между страхом и давлением множества новых зевак, спешивших к толпе со всех концов парка и мешавшим оказавшимся в первом рядах толпы сделать этот круг еще шире. А тарелка все гудела и наклонялась. Девушка открыла рот, чтобы закричать, но ноги ее неожиданно подкосились, и она упала на колени. И тут тарелка совершила резкий бросок. Какую-то долю секунды она опустилась к самому ее лбу и прижалась к нему. Казалось, тарелка собирается оторвать ее от земли. По-прежнему стоя на коленях, девушка выпрямилась и даже сделала слабую попытку оттолкнуть тарелку от себя, но ее руки вдруг опустились. Опустились сами, помимо ее воли, и остановились, немного не доставая до земли. Секунды полторы тарелка удерживала ее в этом подобии паралича. Потом тело девушки один раз крупно вздрогнуло и обмякло. Она упала навзничь, тяжело и болезненно навалившись задом на собственные каблуки. Тарелка рухнула на землю рядом с ней. Сначала она покатилась вокруг девушки по небольшой дуге, потом загорцевала на ребре и, наконец, остановилась. Тусклая, неподвижная, холодная, она казалась мертвой или, по крайней мере, пустой. Чувствуя, как сильно у нее кружится голова, она лежала и смотрела в подернутую серой прозрачной дымкой голубизну погожего весеннего неба. Смутно, как сквозь слой ваты, до ее слуха доносились далекие свистки и какие-то запоздалые крики. И громкий дурацкий голос, который твердил над самой ее головой: «Воздуху! Дайте ей воздуху!» Отчего толпа смыкалась еще теснее. Потом небо, которое она рассматривала даже с некоторым упоением, вдруг исчезло, заслоненное чьей-то внушительной тушей. Человек, затянутый в голубой с золотыми пуговицами мундир, держал в руках лидериновый блокнотик и бормотал: «Окей, окей, что случилось? Разойдитесь! Разойдитесь же, ради бога!» Интересные и разнообразны были расходящиеся кругами по толпе умозаключения, толкования и объяснения произошедшего. «Оно сбило ее с ног. Какой-то парень сбил ее с ног.
1: Он шиб ее на землю. Какой-то парень толкнул ее так, что она упала. Прям среди бела дня у всех на глазах этот парень.
2: Нет, этот парк с каждым днем становится все опаснее».
0: И так далее, до тех пор, пока искаженные факты вовсе не перестали соответствовать действительности, ибо щекочущие нервы эмоции в конечном итоге всегда оказываются важнее истины. Еще сколько-то времени спустя в круг протолкался еще один персонаж, явно обладавший более крепкими, чем у остальных, плечами. Он тоже держал наготове блокнот, в который то и дело заглядывал, готовясь вычеркнуть красивую брюнетку и переправить ее на привлекательную для вечернего выпуска, так как считается, будто эпитет «привлекательная» в своей пошлой затасканности вполне адекватный и, вместе с тем никого не задевая, отражает внешний вид любой женщины, фигурирующей в качестве жертвы в вечерней сводке новостей. Блестящая бляха и широкое красное лицо наклонились ниже.
1: «Как ты себя чувствуешь, сестренка? Ты сильно пострадала?»
0: И по толпе, как эхо, понеслось. «Сильно пострадала! Она искалечена! Он избил ее до потери сознания!»
3: Еще один человек, одетый в светло-коричневое габардиновое пальто, с ямочкой на подбородке и тенью щетины на щеках, узкоплечий и целеустремленный, как гурав, появился из толпы.
0: Вы говорите «летающая тарелка»? Окей, сержант, я принимаю командование.
1: А кто ты, черт возьми, такой, чтобы здесь командовать?
3: Сверкнула на солнце коричневая кожа футляра со значком, и какой-то человек, стоявший так близко к габардиновому пальто, что почти упирался ему в плечо подбородком, благоговейно ахнул.
0: «Это ФБР!»
3: Эта новость тоже разнеслась по толпе, подобно расходящимся по воде кругам, и полицейский кивнул, причем кивнул не одной головой, а как бы всем своим вдруг заколыхавшимся телом.
0: «Вызовите помощь и удалите посторонних», — распорядился габардиновый.
1: «Слушаюсь, сэр», — ответил полицейский.
0: «ФБР!» — заволновалась толпа, и над девушкой снова появился клочок чистого голубого неба. Она вдруг села, и ее лицо осветилось радостью. «Летающая тарелка говорила со мной», — проговорила она певуче.
3: «Ну-ка заткнись», — сказал ей габардиновый. «У тебя еще будет возможность поговорить».
1: «Да, помолчи лучше, сестренка», — поддакнул полисмен. «В этой толпе может быть полным-полно красных».
3: «И ты тоже заткнись», — оборвал его ФБРовец.
0: А кто-то в толпе сказал соседу, что на девчонку напали коммунисты. Другие же, напротив, утверждали, что ее избили за то, что она сама была коммунисткой.
3: Она попыталась подняться, но чьи-то заботливые руки заставили ее снова лечь. К этому времени на место происшествия прибыло уже 30 полицейских.
0: «Я могу идти», — сказала она.
3: «Не волнуйтесь, пожалуйста, вам необходим покой», — ответили ей. Потом рядом с ней поставили носилки, переложили ее на них и накрыли большой простыней.
0: «Я могу ходить», — снова повторила она, пока ее несли сквозь толпу.
3: Какая-то женщина бросила на нее взгляд, побледнела и со стоном отвернулась.
0: «Боже мой, какой кошмар!»
3: Какой-то средних лет коротышка с круглыми глазами таращился и таращился на нее и, не переставая, облизывал свои толстые губы. Подкатила скорая. Ее втиснули внутрь. Габардиновый был уже там.
0: «Как это случилось, мисс?» —
3: спросил ее какой-то человек в белом халате с дочисто отмытыми розовыми руками.
0: «Никаких вопросов», — перебил ФБРовец. «Государственная тайна».
3: Потом была больница.
0: «Мне нужно вернуться на работу», — сказала она.
3: «Снимите и сдайте вашу одежду», — ответили ей. Впервые в жизни у нее была отдельная комната, но каждый раз, когда входная дверь открывалась, она видела в коридоре дежурного полицейского. Дверь открывалась часто, и внутрь входили мужчины в гражданских костюмах, которые были вежливы с военными, и военные, которые держались подчеркнуто любезно с некоторыми гражданскими. Она не понимала ни что они все делают, ничего от нее хотят. Каждый день ей задавали 4 500 000 вопросов. По-видимому, все эти люди вообще никогда не разговаривали друг с другом, потому что вопросы были одни и те же.
4: «Как ваше имя? Сколько вам лет? В каком году вы родились?»
3: Порой эти вопросы звучали более чем странно.
4: «Вы говорили, что ваш дядя женился на женщине родом из Центральной Европы. Где находится Центральная Европа?»
1: «В каких клубах или землячествах вы состоите членом?»
4: «Ах да, как насчет банды «Низкопробные дешевки» с 63-й улицы? Кто стоял за ними на самом деле?»
3: И снова они возвращались к происшествию в Центральном парке.
4: «Что вы имели в виду, когда сказали, что летающая тарелка говорила с вами?»
0: «Только то, что она говорила со мной», — отвечала она.
4: «И что она вам сказала?» — интересовались они.
3: Но она только отрицательно качала головой. Некоторые из задававших вопросы свирепо орали на нее, но некоторые были добрыми. Еще никто никогда не был так добр к ней прежде, Но вскоре она сообразила, что они вовсе не добры. Они просто хотели, чтобы она успокоилась, расслабилась и начала думать о другом. И тогда они неожиданно выстреливали в нее своим главным вопросом. «Что вы имели в виду, когда сказали, что тарелка говорила с вами?»

0: Очень скоро она начала чувствовать себя с ними в точности так же, как чувствовала себя в доме матери, в школе и в любом другом месте, поэтому она просто сидела и молчала, пока они орали и грозили ей. Однажды они несколько часов продержали ее на очень жестком стуле и не давали ей пить, и направляли в глаза нестерпимо яркую лампу, но ей это было нипочем. Дома над дверью ее спальни было застекленное окно, и каждую ночь до самого утра ей в лицо бил яркий свет из кухни, который мать специально оставляла, чтобы девочку не мучили кошмары. Так что эта жалкая лампочка ее нисколько не беспокоила. В конце концов ее выписали из больницы и отправили в тюрьму. В каком-то отношении там было даже лучше. Во-первых, еда. Постель тоже оказалась вполне сносной. Сквозь зарешеченное окно она видела множество женщин, которые каждый день гуляли во внутреннем дворе, и ей объяснили, что у всех у них гораздо более жесткие койки. «Вы очень ценная молодая леди». Сначала она почувствовала себя польщенной, однако скоро ей опять стало ясно, что на самом деле им на нее наплевать. Просто они продолжали обрабатывать ее разными хитрыми способами. В один прекрасный день к ней в камеру даже принесли летающую тарелку, которая лежала в большом деревянном сундуке с висячим замком в петле, внутри которого находился стальной сейф с патентованным автоматическим замком. Сама тарелка вряд ли весила больше пары фунтов, но когда ее упаковали подобным образом, потребовалось двое здоровых мужчин, чтобы нести сундук, и еще четверо вооруженных охранников, чтобы присматривать за ними. Они заставили ее в точности повторить, как все было, и несколько солдат держали летающую тарелку у нее над головой, только тарелка была уже не та. Кто-то насверлил в ней отверстие и выпилил в разных местах множество крошечных кусочков. К тому же теперь тарелка была мертвого серого цвета. Ее спросили, знает ли она, что случилось, и она впервые ответила им. «Теперь она пуста», — сказала она. С самого начала единственным, с кем она была не прочь поговорить, был невысокий человек с округлым животиком. Когда они впервые остались одни, он сказал ей напрямик.
1: «Я считаю, что с тобой здесь обращаются просто по-свински, но я должен делать свою работу, а моя работа заключается в том, чтобы выяснить, почему ты не хочешь никому рассказывать, что сообщила тебе летающая тарелка». «Меня самого это нисколько не интересует. Я не хочу знать, что она тебе сказала, и никогда не буду тебя об этом спрашивать. Я не желаю даже, чтобы ты сказала мне это сама. Давай просто выясним, почему ты держишь это в секрете, окей?»
0: Способ, которым он это выяснял, оказался довольно странным. Они часами беседовали о том, как она болела в детстве воспалением легких, о цветочном горшке, который она своими руками сделала во втором классе и который мать разбила о пожарную лестницу, о том, как ее забывали забрать из школы, и о ее заветной мечте, а мечтала она о том, как будет держать обеими руками бокал с вином и улыбаться поверх него какому-нибудь красивому молодому мужчине. Однажды она сказала ему, почему ей не хочется рассказывать о том, что сообщила ей летающая тарелка. Сказала теми же словами, какими объясняла это себе.
2: «Потому что она говорила только со мной, и это больше никого не касается». Она даже рассказала ему о мужчине из парка, который перекрестился, глядя на нее. Это была вторая тайна, которая принадлежала только ей одной.
0: Мужчина с брюшком действительно был честным человеком. Именно он предупредил ее о суде.
1: «Я не имею права говорить тебе этого, но тебя собираются судить по всей строгости закона, с прокурором, присяжными и прочим. Но ты не бойся и говори только то, что тебе хочется. Не меньше, ну и не больше, ясно? И не позволяй им вывести себя из равновесия. У тебя есть право на свою личную жизнь».
0: С этими словами он поднялся и, негромко выругавшись, ушел. Накануне суда к ней пришел какой-то мужчина, который долго говорил с ней о том, что Земля может быть атакована из космоса существами гораздо более развитыми и сильными, чем люди, и что у нее в руках, возможно, находится ключ к спасению всей планеты. Следовательно, заключил он, ее долг отдать свою тайну людям. Но если даже Земля не подвергнется нападению из космоса, добавил он, она должна подумать о том решающем преимуществе, которое она могла бы дать своей стране в борьбе с врагами. Потом он помахал пальцем у нее перед носом и сказал, что ее упрямство может быть классифицировано как пособничество врагам Родины. В конце концов, она узнала, что этот человек будет защищать ее на суде. Но все обошлось. Присяжные признали ее виновной в неуважении к суду, и судья прочел длиннейший список наказаний, которые он мог бы применить к ней в данном случае. Потом он выбрал одно из них и осудил ее условно с отсрочкой приговора. После суда ее еще на несколько дней отвезли в тюрьму, а затем выпустили на свободу. Сначала все складывалось крайне удачно. Она нашла работу в ресторане и сняла недорогую меблированную комнату, так как газеты столько о ней писали, что родная мать просто не пустила ее на порог. Мать давно и сильно пила и имела обыкновение время от времени ставить на уши весь квартал, однако у нее были вполне определенные взгляды на то, что значит быть респектабельной. Тот факт, что ее дочь попала в газеты, да еще в связи с обвинениями в шпионаже, плохо сочетался с ее понятиями о приличиях и безупречной репутации. Поэтому она приклеила на почтовый ящик внизу кусочек картона со своей девичьей фамилией, а дочери заявила, что жить она здесь больше не будет. В ресторане она познакомилась с мужчиной, который вскоре пригласил ее на свидание. Это было первое в ее жизни свидание, и она потратила все деньги, что у нее были, на красную лакированную сумочку, отлично сочетавшуюся с ее красными туфлями. Правда, туфли и сумочка были немного разного оттенка, но, по крайней мере, и то, и другое было красным. В назначенный день они вместе отправились в кино, но после сеанса новый знакомый не попытался ни поцеловать ее, ни подтвердить свои намерения каким-либо иным способом. Вместо этого он принялся допытываться, что же все-таки сообщила ей летающая тарелка. Но она ничего ему не сказала, а, вернувшись домой, проплакала до утра. В следующий раз она обратила внимание на то, что двое мужчин, сидевших в одном из полукабинетов, замолкают и хмурятся каждый раз, когда она проходит мимо или направляется в их сторону. Наконец, один из них вызвал владельца ресторана, и они долго говорили втроем. Потом хозяин объяснил ей, что эти двое были инженерами-электронщиками, работавшими на правительство, и что они боялись разговаривать о делах, пока она была поблизости, ибо, по их мнению, она вполне могла оказаться шпионкой или чем-нибудь похуже. Дело кончилось тем, что ее уволили. Спустя какое-то время, зайдя в одно дешевое кафе, чтобы перекусить, она увидела свое имя на панели музыкального автомата. Опустив в прорезь 5-центовую монету и нажав нужную кнопку, она услышала развеселую песенку о том, как в один прекрасный день летающая тарелка спустилась с небес, и с тех пор у нее под юбкой завелся бес. Было там и еще что-то вроде «Что сказала мне тарелка, никому не расскажу, приходи ко мне, красавчик, все в натуре покажу». И пока она слушала эту билиберду, один из посетителей забегаловки узнал ее в лицо и назвал по имени. Ей пришлось спасаться бегством, но четверо подвыпивших молодчиков шли за ней до самого дома, где она снимала комнату, и, ложась спать, она придвинула к двери платяной шкаф. Иногда ей выпадали и спокойные периоды, которые могли продолжаться месяцами, но рано или поздно кто-нибудь снова приглашал ее на свидание. В трех случаях из пяти за ней и ее кавалером следили какие-то люди. Один раз мужчина, с которым она пошла прогуляться в парк, арестовал того, кто следил за ними. Дважды люди, которые следили за ними, арестовывали человека, пригласившего ее на свидание. В пяти случаях из пяти ее кавалеры пытались выведать у нее что-либо о летающей тарелке, и хотя, идя с кем-нибудь в кафе или в кино, она изо всех сил пыталась притвориться, будто это настоящее свидание, ей это удавалось плохо. В конце концов, она переехала на побережье и нашла новую работу, заключавшуюся в том, что по ночам она убирала в магазинах или в конторах. Работы было совсем немного, но для нее это означало только то, что она будет меньше сталкиваться с людьми, способными узнать ее по фотографиям в газетах, ибо шумиха, связанная с происшествием в Центральном парке, никак не могла улечься. Каждые 11 месяцев какой-нибудь ретивый обозреватель с регулярностью часового механизма снова поднимал эту неприятную для нее тему в журнале или воскресном приложении. А если кому-нибудь случалось заметить вдали прожектор или метеозонд, освещенный лучами закатившегося за горизонт солнца, то их сразу объявляли неопознанными летающими объектами, и тогда кто-нибудь не без язвительности вспоминал древнюю историю летающего блюдечка, которое делится с людьми своими секретами. После каждого такого случая она старалась пореже выходить на улицу в дневное время. Однажды ей показалось, что она нашла выход. Люди не хотели с ней знаться, и она начала читать. Некоторое время книг ей вполне хватало, но очень скоро она обнаружила, что большинство романов ничем не лучше фильмов, в которых почему-то рассказывается исключительно о белокурых красотках, которым принадлежит весь мир и которые вертят им, как хотят. Тогда она попыталась поближе познакомиться с деревьями или животными. Мерзкий маленький бурундучок, запутавшийся в проволочной изгороди, прибольно укусил ее, когда она попыталась его освободить. Из этого она заключила, что даже животные не хотят иметь с ней никаких дел. Деревьям же она была совершенно безразлична. Именно тогда ей пришла в голову идея с бутылками. Она собрала их столько, сколько сумела найти, положила в каждую по записке и плотно заткнула. С тех пор она часто уходила на многие мили вверх или вниз по побережью и, найдя подходящее место, бросала бутылки в воду, стараясь зашвырнуть их как можно дальше от берега. Она верила, что если такая бутылка попадет в руки подходящему человеку, он получит единственную вещь в мире, которая сможет ему помочь. Затея с бутылками поддерживала ее полных 3 года. Каждому человеку необходим свой собственный секрет, свое маленькое дело, которое он может делать втайне ото всех. Но в конце концов пришел день, когда она поняла, что продолжать бессмысленно. Можно сколько угодно пытаться помочь кому-то, кто, может быть, существует. Однако рано или поздно наступит момент, когда ты уже не в силах будешь лгать себе, что такой человек действительно есть. И тогда все. Конец. «Ты не замерзла?» — спросил я, когда она закончила свой невеселый рассказ. К этому времени шорох прибоя почти затих, а лежащие на песке тени заметно удлинились. «Нет», — отозвалась она из темноты и внезапно добавила, «ты, наверное, подумал, что я злюсь на тебя, потому что ты видел меня голой». «У тебя есть полное право сердиться». «А знаешь, мне на самом деле все равно. Я просто... То есть... Я бы не хотела, чтобы ты увидел меня даже в вечернем платье или в простом рабочем комбинезоне. Мое тело не прикроешь, оно здесь более или менее. Я просто не хотела, чтобы ты видел меня.
3: Именно я или любой другой человек? Она слегка заколебалась.
0: Ты.
3: Я встал и, слегка потянувшись, прошелся туда-сюда по песку, размышляя. «Разве ФБР не мешало тебе бросать эти бутылки?»
0: «Разумеется, мешало. Страшно подумать, сколько денег честных налогоплательщиков они потратили, чтобы их собрать. Время от времени они все еще устраивают, так сказать, выборочные проверки, однако даже им это начинает надоедать. Ведь в каждой записке одни и те же слова».
3: Она рассмеялась, изрядно удивив меня. «Я не думал, что она все еще на это способна».
0: «Чему ты смеешься?» «Над чем? Вернее, над кем?» — поправила она. «Над ними всеми. Над судьями, тюремщиками, музыкальными автоматами, над людьми. Ты, наверное, думаешь, что если бы я с самого начала сказала им всю правду, это избавило бы меня от многих неприятностей. Поверь, это не так».
3: «Не так?»
0: «Нет, мне бы просто не поверили. Им нужно было только одно – новое оружие, сверхзнание сверхнарода из далекой галактики, чтобы, если получится, вышибить дух из этого сверхнарода. А если не получится, то из нашего. Все эти умные головы...»
3: Она фыркнула, но скорее недоуменно, чем насмешливо.
2: Когда эти генералы и высокопоставленные чиновники думают о сверхрасе, они имеют в виду сверхнауку. Неужели никто из них ни разу не задумался о том, что сверхнарод — это еще и сверхчувство, сверхсмех или, например, суперголод?
3: Она немного помолчала.
2: «Почему ты не спрашиваешь, что сказала тарелка?» — спросила она неожиданно.
3: «Я сам тебе скажу», — выпалил я. То одиночество, что в нас порой таится, другим и в страшном сне не снится. Его мы рады бы разделить, как делят воду с тем, кто хочет пить. Так одинок и я, так знай же, брат, что в бесконечности, где только свет блуждает, всегда найдется кто-то, кто считает себя сто крат ненужней и слабей.
2: «Господи Иисусе!» — с глубоким и искренним волнением воскликнула она и снова заплакала. «А как? Кому оно было адресовано?»
3: «Самому одинокому».
2: «Откуда ты знаешь?» — прошептала она.
3: «Разве не эти строки ты отправляла в своих бутылках?»
2: «Да», — сказала она.
3: «Когда становится невмоготу, когда никому нет до тебя никакого дела и никто...»
2: «Тогда ты бросаешь в море бутылку с запиской и чувствуешь, как твое одиночество становится чуточку меньше. И ты сидишь и думаешь о ком-то, кто когда-нибудь где-нибудь ее подберет. Подберет и впервые узнает, что даже самое страшное можно как-то понять, объяснить».
3: Луна клонилась к дюнам, и прибой совсем замолчал. Мы сидели, подняв головы, и смотрели на звезды. Потом она сказала: «Мы даже не знаем, на что похоже одиночество. Все думали, что летающая тарелка — это тарелка, но на самом деле это была бутылка с запиской.
2: Ей пришлось пересечь самый большой океан, весь космос, и шансы на удачу были ничтожными. Одиночество?
3: Нет, мы не знаем настоящего одиночества». Когда мне показалось, что она достаточно успокоилась, я спросил, почему она решила покончить с собой.
2: «То, что мне сказала летающая тарелка, — ответила она, — очень помогло мне, и я решила отплатить тем же. Я чувствовала себя недостойной никакой помощи, но мне необходимо было убедиться в том, что я не настолько плоха, чтобы не иметь права помогать другим. Я никому не нужна, пусть так, но знать, что никто, ни один человек в мире не нуждается в моей помощи, этого я уже не вынесла».
3: Я глубоко вздохнул. «Я нашел одну из твоих бутылок 2 года назад. С тех пор я искал тебя, изучал карты течений, метеосводки и странствовал. Наконец я услышал о тебе и твоих бутылках. Кто-то сказал мне, что ты больше не пускаешь их по волнам, но часто гуляешь по дюнам ночью. Я сразу понял, почему, и всю дорогу бежал бегом. Мне потребовался еще один глоток воздуха, чтобы продолжить. У меня изуродована нога. Я умею мыслить ясно, но слова, которые я произношу вслух, совсем не те, что звучат в моей голове. Мой нос похож на баклажан. У меня никогда не было женщины. И еще ни разу меня не приняли на работу, где хозяевам пришлось бы смотреть на меня при дневном свете. А ты прекрасно, — закончил я. — Ты прекрасна».
2: Она ничего не сказала, но мне показалось, будто от нее исходит свет, гораздо более яркий и чистый, чем отбрасывает искушенная луна. И кроме всего прочего, это означало, что и одиночество когда-нибудь кончается для тех, кто был одинок целую вечность.

0: Открыв глаза, профессор Мейер увидел беспокойно склонившихся над собой трех молодых хирургов. Внезапно ему пришло в голову, что они действительно должны быть очень молоды, если решились на это. Молоды и дерзкие, не обременены закостенелыми представлениями и мыслями, с железной выдержкой, с железным самообладанием. Его так поразило это откровение, что лишь через несколько секунд он понял, что операция прошла успешно. «Как вы себя чувствуете, сэр? Все хорошо? Вы в состоянии говорить, сэр? Если нет, качните головой или моргните». Они жадно смотрели. Профессор Мейер сглотнул, привыкая к новому небу, языку и горлу. Наконец произнес очень сипло.
1: «Мне кажется...»
2: «Ура!» — закричал Кэссиди. «Фельдман, вставай!»
0: Фельдман соскочил с кушетки и бросился за очками.
2: «Он уже пришел в себя, разговаривает?»
1: «Да, он разговаривает! Фредди, мы победили!»
0: Фельдман нашел очки и кинулся к операционному столу.
2: «Можете сказать еще что-нибудь, сэр? Все что угодно».
1: «Я... О, боже!» — выдохнул Фельдман. «Кажется, я сойду с ума».
0: Трое разразились нервным смехом. Они окружили Фельдмана и стали хлопать его по спине. Фельдман тоже засмеялся, но затем зашелся кашлем.
2: «Где Кент?» — крикнул Кассиди. «Он удерживал осциллограф на одной линии в течение 10 часов».
0: «Отличная работа, черт побери! Где же он?» «Ушел за сэндвичами», — ответил Люпович.
2: «Да вот он!» «Кент, все в порядке!»
0: На пороге появился Кент с двумя бумажными пакетами и половиной бутерброда во рту. Он судорожно сглотнул.
1: «Заговорил? Что он сказал?»
0: Раздался шум, и в операционную ввалилась толпа людей.

0: «Уберите их!» – закричал Фельдман. «Где этот полицейский? Сейчас никаких интервью!»
1: Полицейский выбрался из толпы и загородил вход.
2: «Вы слышали, что говорят врачи, ребята?»
3: «Нечестно! Это же сенсация!»
0: «Его первые слова! Что он сказал? Он действительно превратился в собаку! Какой породы? Он может вилять хвостом?»
2: «Он сказал, что чувствует себя отлично!» – объявил полицейский, загораживая дверь.
1: «Идем, ребята!» Под его растопыренными руками прошмыгнул фотограф. Он взглянул на операционный стол и пробормотал:
3: «Боже мой!»
1: Кент закрыл рукой объектив, и в этот миг сработала вспышка.
0: «Какого черта?» – взревел репортер.
2: «Вы счастливейший обладатель снимка моей ладони», – саркастически произнес Кент. «Увеличьте его и повесьте в Музей современных искусств. А теперь убирайтесь, пока я не сломал вам шею».
1: «Идем, ребята», – строго повторил полицейский, выталкивая газетчиков. На пороге он обернулся и посмотрел на профессора Мейера.
4: «Просто не могу поверить», – прошептал он и закрыл за собой дверь.
2: «Мы кое-что заслужили!» – воскликнул Кассиди.
5: «Да, это надо отметить».
1: Профессор Мейер улыбнулся. Мысленно, конечно, так как его лицевая экспрессия была ограничена. Подошел Фельдман.
5: «Как вы себя чувствуете, сэр?»
6: «Превосходно!» – осторожно произнес Мейер. «Немного не при себе, пожалуй».
5: «Но вы не сожалеете?» – перебил Фельдман.
6: «Еще не знаю», – сказал Мейер. «Я был против из принципа. Незаменимых людей нет».
5: «Есть вы», — Фельдман говорил с горячей убежденностью. «Я слушал ваши лекции. О, я не претендую на понимание десятой части. Математическая символика для меня только хобби. Но ваш знаменитый...»
6: «Пожалуйста», — выдавил Мейер.
5: «Нет, позвольте мне сказать, сэр. Вы продолжаете труд Эйнштейна. Никто больше не в состоянии закончить его. Никто. Вам нужно было еще пару лет существовать в любой форме. Человеческое тело пока не хочет принимать гости. Пришлось искать среди млекопитающих».
6: «Не имеет значения», – оборвал профессор. «В конце концов, главный интеллект. У меня слегка кружится голова».
5: «Помню вашу последнюю лекцию в Гарварде», – сжав кулаки, продолжал Фельдман. «Вы выглядели таким старым. Я чуть не заплакал. Усталое и изможденное тело».
2: «Не желаете выпить, сэр?»
1: Кассиди протянул стакан. Мейер засмеялся.
6: «Боюсь, мои новые формы не приспособлены для стаканов. Лучше блюдечкой».
2: «Ух!» – вырвалось у Кассиди.
6: «Правильно!
5: Эй, несите сюда блюдечко». «Вы должны нас простить, сэр», – извинился Фельдман. «Такое ужасное напряжение. Мы сидели в этой комнате почти неделю, и сомневаюсь, что кто-нибудь из нас поспал 8 часов за это время. Мы чуть не потеряли вас».
0: «Вот, вот блюдечко», – вмешался Любович.
5: «Что предпочитаете, сэр? Виски, джин?»
6: «Просто воду», – сказал Мейер. «Мне нужно подняться».
5: «Позвольте».
1: Любович легко снял его со стола и опустил на пол. Мейер неуверенно закачался на четырех ногах.
2: «Браво!» – восторженно закричали врачи.
6: «Нет, кажется, завтра я смогу немного поработать», – сказал Мейер. «Нужно придумать какой-нибудь аппарат, чтобы я смог писать. По-моему, это несложно. Очевидно, возникнут другие проблемы. Пока мои мысли еще не совсем ясны».
5: «Не торопитесь».
6: «О, только не это».
5: «Нам нельзя потерять вас».
0: «Какая сенсация! Мы напишем замечательный отчет. Совместно или каждый по своей специализации, и то, и другое. Они никогда не насытятся. Это же новая веха».
6: «Здесь ванная?» – спросил Мейер.
1: Врачи переглянулись. «Зачем?»
6: «Заткнись, идиот! Сюда, сэр! Позвольте, я открою вам дверь».
1: Мейер следовал за ними по пятам, всем существом ощущая легкость передвижения на четырех ногах. Когда он вернулся, горячо обсуждались технические аспекты операции.
0: «Никогда не повторится».
3: «Не могу с тобой согласиться. То, что удалось однажды...»
0: «Не дави философии, детка. Ты отлично знаешь, что это чистая случайность. Нам дьявольски повезло».
5: «Вот именно. Биоэлектрические изменения необратимы».
0: Он вернулся. Ему не следует много ходить. «Как ты себя чувствуешь, миляга?»
6: «Я не миляга», — прорычал профессор Мейер. «И, между прочим, гожусь вам в дедушке».
5: «Простите, сэр, мне кажется, вам лучше лечь».
6: «Да», — произнес Мейер. «Мне что-то нехорошо. В голове звенит, мысли путаются».
1: Они опустили его на кушетку, обступили тесным кольцом, положив руки друг другу на плечи. Они улыбались и были очень горды собой. «Вам что-нибудь надо?»
0: «Все, что в наших силах».
1: «Вот, я налил в блюдце воды».
0: «Мы оставили пару бутербродов».
1: «Отдыхайте», — сказал Кэссиди. И он непроизвольно погладил профессора Мейерен по вытянутой с атласной шерстью голове. Фельдман выкрикнул что-то неразборчивое. «Я забыл», — смущенно произнес Кэссиди.
0: «Нам надо следить за собой, он ведь человек».
1: «Конечно, я знаю, просто я устал. Понимаете, он так похож на собаку, что невольно...»
0: «Убирайтесь отсюда», — приказал Фельдман. «Убирайтесь, все!»
1: Он вытолкнул всех из комнаты и вернулся к профессору Мейеру.
7: «Могу я что-нибудь для вас сделать, сэр?»
1: Мейер попытался заговорить, утвердить свою человеческую натуру, но слова давались ему с большим трудом.
7: «Это никогда не повторится, сэр, я уверен. Все же вы же профессор Мейер».
1: Фельдман быстро натянул одеяло на дрожащее тело Мейера.
7: «Все в порядке, сэр», — проговорил он, стараясь не смотреть на трясущиеся животные. «Главное — это интеллект, мозг».
0: «Разумеется», — согласился профессор Мейер, выдающийся математик.
7: «Но я думаю, не могли бы вы меня еще раз погладить?»

0: «Пещерные хроники» Любови Лукиной и Евгения Лукина. «Виток спирали». «Пещерная хроника 001». Трудно сказать, кто первый заметил, что Мяу, сын пантеры, уклоняется от поедания лишних соплеменников. Во всяком случае, не Хряб. Хряб, или смертельный удар, был вождем племени и узнавал обо всем в последнюю очередь от Вау, сына суки. Так случилось и в этот раз. «Брезгуешь?» — хмуро осведомился Хряб. «Нет», — вздохнул Мяу, — «просто неэтично это». По молодости лет он обожал изобретать разные слова. «А неэтично это как?» «Ну, нехорошо, то есть». Хряб задумался. Когда он съедал кого-нибудь, ему было этично. Иногда даже слишком этично, потому что кусок хряпу доставался самый увесистый. «Ну-ну», — уклончиво проворчал он, но спорить с Мяу не стал. А зря, потому что вскоре ему донесли, что сын пантеры Мяу отказался есть представителя враждебного племени.
1: «А этих-то почему неэтично?» — взревел Хряб.
0: «Тоже ведь люди», — объяснил Мяу. «Мыслят, чувствуют, жить хотят». Хряб засопел. Почесал надбровные дуги, но мер опять не принял. И события ждать не заставили. Через несколько дней Мяу объявил себя вегетарианцем. «Неэтично», — говорил он. «Мамонта есть нельзя, он живой, он мыслит, он чувствует». И лопнуло терпение Хряпа. Мяу не был съеден лишь потому, что сильно исхудал за время диеты. Но из племени его изгнали. Поселившись в зеленой лощинке, он выкапывал коренья и пробовал жевать листву. Жил голодно, но этично. А вокруг лощинки уже шевелились кусты, и там скрывался Вау, сын суки. Он ждал часа, когда вегетарианец ослабеет настолько, что можно будет безнаказанно поужинать за его счет. А Мяу тем временем сделал ужасное открытие. Растения тоже чувствуют и, возможно, мыслят. Изгнанника угораздило набрести на стыдливую мимозу. Что ему теперь оставалось делать? Камни были несъедобны, и Мяу решил принципиально умереть с голоду. Он умирал с гордо поднятой головой. 3 дня. На 4-й день не выдержал, поймал сукина сына Вау и плотно им позавтракал. Потом вернулся к сородичам и больше глупостями не занимался. А через несколько лет, когда Хряпа забодала носорогом, стал вождем племени.

«Вечное движение», «Пещерная хроника 002». Колесо изобрел мяу по малолетству из озорства.

он ведь это вечный. О вечности Хряб понятия не имел. Наибольшая из четырех цифр, которыми он мог оперировать, называлась «много-много». Поэтому вождь просто подошел к колесу и вогнал в него бревно по самый комель. Двигатель остановился и начал отсчитывать обороты про себя. Затем бревно с треском распалось, и один из обломков влетел Хряпу промеж глаз. Мяу скрывался в лесах несколько дней. Впоследствии ему приходилось делать это довольно часто, после каждой попытки Хряпа остановить колесо. Когда же вождем стал сам Мяу, на его покатые мощные плечи легло огромное множество забот, о которых он раньше и не подозревал, в том числе и борьба с вечным двигателем. Но в отличие от Хряпа, сыну пантеры был свойственен масштаб. Не размениваясь на мелочи, молодой вождь силами своего племени раскачал и сбросил на свое изобретение нависший над опушкой базальтовый утес, которым бы еще висеть и висеть. Результат столкновения огромной массы камня с вечным движением был поистине катастрофичен. Даже сейчас, взглянув в телескоп на Луну, можно видеть следы катаклизма. Гигантские кратеры, ибо осколки утеса разлетались с убийственной скоростью и во всех направлениях. Мелкие животные, в их числе и человек, частично уцелели, но вот мамонты... Мамонтов мы лишились. К чести Мяу следует сказать, что больше он таких попыток не повторял и блистательно разрешил проблему, откочевав всем племенем к бизоньей матери на ту сторону реки. А вечный двигатель продолжал работать. 2 миллиона лет подряд колесо, вихляя и поскрипывая, мотало обороты и остановилось совсем недавно, в 1775 году, в тот самый день, когда Французская академия наук объявила официально, что никаких вечных двигателей не бывает и быть не может. И сослалась при этом на первое и второе начало термодинамики.

истоков словесности. Пещерная хроника 003. В юности многие пишут стихи, и Мяу не был в этом смысле исключением. Он был исключением совсем в другом смысле. До Мяу стихов не писали. Начал он, естественно, с лирики. За первое же стихотворение, простое и искреннее, его вышвырнули из пещеры под проливной дождь. Там он очень быстро освоил сатиру. И вот целое племя, похватав топоры, кинулось за ним в ливень. Хряб по облаве не участвовал. Дождавшись конца ливня, он вышел из пещеры и сразу же наткнулся на дрожавшего за кустиком беглеца. «Ловят», — посочувствовал Хряб. «Ловят», — удрученно ответил ему Мяу. «Сам виноват», — заметил Хряб. «Про что сочинял-то?» «Да про все сразу». «А про меня можешь?» «Тот, кто хоть однажды был гоним, поймет, какие чувства поднялись в груди юного сына пантеры после этих слов вождя». Мяу вскочил, и над мокрой опушкой зазвучали первые строфы творимой на месте оды. Оторопело моргая, Хряб узнавал о том, что яростью он подобен носорогу, а силой мамонту, что грудь его есть базальтовый утес, и что мудростью он, Хряб, превосходит буйвола, крокодила и вепря вместе взятых. Племя ворвалось на опушку в тот момент, когда Мяу звенящим голосом объявил, что если Хряпа ударить каменным топором по голове, камень расколется, древко сломается, рука отсохнет, а ударивший умрет на месте от изумления. Хряб взревел и, воздев огромные кулаки, кинулся вдогонку за быстро сориентировавшимися гонителями. Племя пряталось в лесах несколько дней и вернулось сильно поумневшим. У некоторых даже литературный вкус прорезался.

Не повезло племени лярвов с дваждем. Ну что, суров, ладно, а вот то, что при нем холодать стало. Летом снег, льды какие-то громоздятся на горизонте. Выйдешь поутру из пещеры, зябко. Опять же, добычи мало, бизоны стадами на юг уходят. Оголодало племя, осунулось, однако вслух еще роптать не решались. Хряб он ведь такой, хряпнет разок, и нет тебя. Поэтому сами охотники к вождю не пошли, а послали юного мяу. Во-первых, слов много знает, а во-вторых, так и так ему пропадать. Опять отличился. Разрисовал изнутри всю пещеру. Такую бизонью мать изобразил, что дрожь берет. Вроде корова-коровая, присмотришься, морда как у хряпа. Короче, вождь, дерзко сказал мяу сын пантеры, приблизившись к горящему посреди пещеры костерку. С завтрашнего дня объявляем забастовку. Услышав незнакомое слово, хряб хмыкнул и даже отложил кремниевое рубило, которым как раз собирался раскроить череп наглецу. О своем сходстве с запечатленной в пещере бизоньей коровой вождь, правда, не догадывался, поскольку изображена она была в профиль. Честно сказать, он там и рисунка-то никакого не углядел. Просто видел, что стенка испачкана. Переспросил хряб, грозно сводя лохматые брови. «Холодно!» — объяснил мяу. «Бизоны уходят. Совсем скоро не станет. Сделай тепло, тогда и охотиться будем». Хряб взревел, но пока тянулся за опрометчиво отложенным рубилом, юный сын пантеры успел выскочить наружу. А на следующий день, как и было обещано, ватага охотников начала первую в истории человечества забастовку. Вроде бы вышли на бизона, а сами взяли и попрятались в лесах. На вторые сутки подвело у племени животы. Да и у вождя тоже. Любой другой на его месте давно бы уже сделал тепло, но не тот был у хряпа норов. На горизонте по-прежнему мерцал ледник, ушел снежок, копытные тянулись к югу. Шустрый мяу предложил было забить тайком пару отставших телят, а вождю мяса не давать обойдется. Но тут уже самого сына пантеры чуть не забили. Как это не давать, если положено? Понятно, что протянись эта забастовка чуть подольше, вымерло бы племя лярвов за милую душу. Однако уже утром третьего дня хряб от бешенства утратил бдительность и забодало его носорогом прямо на выходе из пещеры. Вождем племени стал мяу. Ну вот тут, разумеется, сразу потеплело, льды с горизонта убрались, антилопы вернулись, бизоны. А геологи он до сих пор толкует о конце ледникового периода. Чисто дети малые. А то мы не знаем, как оно все на свете делается.

Ну и напоследок совсем коротенькое произведение от Любови Лукиной и Евгения Лукина под названием «Внутренний монолог». Придя домой, я внимательно осмотрел подобранную на тротуаре стеклянную бусину. Она не была стеклянной. Она даже не была бусиной. Это был глаз. Живой. Конечно, я еще не знал, что он вдобавок является зародышем инопланетного существа, размножающегося чисто платонически. Элементарно, после обмена страстными взглядами от материнского глазного яблока отпочковывается дочернее и начинает существовать самостоятельно. Тем более я не мог знать, что, выбросив с отвращением этот алчно посматривающий на меня глаз в мусорное ведро, я тем самым поместил его в питательную среду, где он начал быстро развиваться. Нарастил веко с пушистыми ресничками, головной мозг, две пары клешней и эластичный желудок с полупрозрачными стенками, сквозь которые так теперь трудно различим окружающий меня мир.

Два секретата сшибаются в центре комнаты, корёжа интерколлективный эфир. Шипят яркие виртуальные искры. Девушки заходятся в крики и жмутся к бревенчатым стенам. Плечистое тело скульптор запоздало подается вперед, будто решился в самом деле отвесить дуэлянтам пару тяжеловесных хуков. Сутулый неонерт в углу поднимает голову, смотрит на драку со смесью интереса и затаенного глубинно-школьного страха. Но все это через час. А сейчас они входят в коттедж. Настороженные, преисполненные недоумения и брезгливости. Словно провести ночь им предстоит не в добротном лесном доме, а в базальтовой пещере, где будущий ужин нужно сначала освежевать. Дом, однако же, вполне комфортен. Сложенный из кедровых бревен, он суров и примитивен, как варвар из исторического фильма. Светильники стилизованы под свечи. В центре гостиной под мощной бронзовой вытяжкой размещен огромный камин, окруженный кольцевым диваном. Прислуга успела развести самый настоящий огонь, и воздух наполнен чуждыми запахами горелого дерева. В дальней стене видны двери трех комнат. Окна забраны кованными решетками. На мебели, полах, ступенях и источниках освещения лежит печать кропотливой заботы, с которой возводился лесной сруб. Несмотря на проекторы в стенах и прочую скрытую электронику, почти все в гостиной аутентично, а темно-желтую стену можно посадить настоящую занозу. И все равно гости косятся и недоумевают, втайне жалея, что откликнулись на авантюру Рамоны Эрлос. Первым входит Ардо. За прошедшее со встречи выпускников время парень стал еще выше и раздался в плечах. Глаза тела скульптора по последней моде сияют нежно-золотисто. На левом запястье глянцевый реанимокожух. Ардо хвастает, что в модельном тренде сейчас укороченные пальцы, и уже через неделю хирург доберется и до его правой руки. Следом в дом проходят Джам и Сьюзен Гиллис. Как всегда неразлучные, даже порог переступающие одновременно. Голубки держатся за руки, почти не рассматривают необычное убранство хижины, сливают эфирные сферы на самой грани приличий и безумолку воркуют об интимном. Глаза Сьюзен затянуты поволокой вожделения, Джам услужлив и внимателен, будто сошедший с рекламы образчик заботы и мужественности. Райла, идущая следом за возлюбленными, покачивает головой. Она давно смирилась с ролью серой мышки, не привлекающей самцов уровня Джама или Ардо, но столь публичное проявление чувств кажется ей излишним и провокационным. Она деловито осматривает холл и направляется изучать проигрыватель виниловых дисков в стенном стеллаже. Девушка бережно проводит пальцами по рычажкам, противовесу и тонарму. На пузыре ее F-сферы мелькают справочные данные о типе и устройстве старинного аппарата. Прайла задумчиво вставляет электросигариллу в порт на горле и выдыхает к потолку облако ароматизированного пара. Затем в натопленной гостиной появляются Виктор и Кринт. Первый осматривает дом с интересом искушенного историка. Второго не узнать, если бы не публичные мемонические архивы университета. Он сразу шаркает в угол, занимает глубокое кресло, разворачивает на тощих коленях портативный графический дисплей и начинает набросок. Сферы обоих свернуты, секретаты притушены.

0: Виктор нетерпелив, но умело прячет эмоции за ширмой вежливого ожидания. На его тонких губах притаилась саркастическая улыбка. В свою очередь, Кринт и не пытается скрыть, что на приглашение откликнулся с неохотой. Окружающие знакомцы в одном шаге от черты, за которой раскинулся его личный океан открытой неприязни. Парень только и ждет, когда сможет вернуться в город. Закрыв за собой тяжелую дверь, последний в дом входит Рамона. Ее эф-сфера тоже свернута, темнокорие глаза светятся жгучей тайной. Девушку распирает от желания поделиться ею с окружающими, но она мужественно терпит и охотно отвечает на глупые вопросы. Разумеется, в доме есть благоустроенный туалет. Нет, дикие звери не могут пробраться внутрь. Машина экстренных служб домчит сюда за полчаса. Рамона с улыбкой запирает дубовую дверь. Весьма довольная собой, она оборачивается к остальным, уже успевшим рассредоточиться по просторной гостиной. За спиной девушки громко щелкают замки. Через секунду на лицах собравшихся появляются недоумевающие гримасы.
1: «Экстраколлективный доступ упал», —
0: сообщает Прайла. Она отодвигается от агрегата, чье устройство уже успела изучить. Без доступа в справочнике проигрыватель винила кажется ей опасным. «И у меня не отлавливает», — подтверждает Виктор. Джам тоже кивает. Кринт поглядывает из своего угла, но ему, похоже, на сбои в связи наплевать.
1: «Знаю»,
0: — спокойно произносит Рамона и заставляет остальных охнуть возмущенным хором.
1: «До утра этот чудесный дом блокирован от любых эфирных воздействий извне. Намеренно. Так что никто...»
0: Она вводит комнату заговорщическим взглядом.
1: «Не воспользуется линкерскими лазейками, не загрузит отвлекающие изнанки и не задурит остальных».
2: «Хитро придумано».
0: Прайла многозначительно кивает.
3: «Об этом ты не предупреждала», — с легким сожалением признает Виктор.
2: «О чем не предупреждала?»
0: В недоумении, будто после затяжного сна, вскидывается Сьюзен.
2: «Нас с Джамом вообще ни о чем не предупредили».
0: Арда хмыкает. Здоровяк подходит к камину и стягивает толстовку с эмблемой университетского аэрофутбольного клуба. Усаживается на диван с недоверием, косясь на открытый огонь. Виктор вздыхает, поочередно проверяя смежные спальни. Кринт не реагирует. Прайла молча курит, искоса поглядывая на Сьюзан и Джама. Те снова целуются, шепчутся, хихикают.
1: «Мы собрались здесь не для того, чтобы отдохнуть и вспомнить студенческие деньки», —
0: торжественно объявляет Рамона. Ставит дорожную сумку у двери и деловито осматривает показатели на выдвижном дисплее домашнего эфира.
1: «Сью, отвлекись, пожалуйста».
0: Девушка с неохотой отрывается от жарких губ жениха. Джам в недоумении. Он замечает, что остальные смотрят на них. Даже тощий неонерт в углу. Джам хмурится, но Рамона уже завладела вниманием подруги и завершает напыщенным тоном.
1: «Мы здесь, милая Сью», —
0: говорит она и разворачивает над дверью голографический баннер, стилизованный под белую простыню с рукописными буквами.
1: «Для этого».
0: На виртуальной простыне написано «Интервенция». Щеки Сьюзен вспыхивают. Джам хмурится еще сильнее.
2: «Что это значит?»
0: — спрашивает первая красавица потока.
2: «Кто-то подсел на нейротамин. Это Кринт, точно? Почему ты молчала? У нас в Мадриде есть отличный доктор».
0: Она наконец-то отпускает руку спутника и делает робкий шаг к двери. Изучает баннер так, словно на нем что-то гадкое и непристойное.
1: «Нет, Сью».
0: Рамона медленно качает головой.
1: «Это касается тебя. Точнее, ваших отношений с Джамом. Если его на самом деле так зовут».
0: Теперь Сьюзен бледнеет. Джам щурится, будто не поверил ушам. Его эфирная сфера тут же сворачивается в нуль точку, и он смущенно облизывает губы. Прайла изучает реакцию мужчины сквозь ароматизированный дым. Ардо кивает, с намеком пристукивая пальцами по молочно-глянцевому реанимокожуху. Кринт ухмыляется. Сьюзен глотает комок и тоже сворачивает персональный эфир.
2: «Что за глупости?»
0: — говорит она. «И еще».
2: Я не собираюсь участвовать в каком-либо балагане. Джам, зайка, мы уезжаем. Не спеши,
3: говорит Рамона. Ее круглые щечки порозовели, но девушка держит себя в руках. Она не раз репетировала вступление, к тому же заручилась помощью суфлера-секретата.
2: Дверь заперта до полудня и экстренно откроется лишь по моему кодовому слову. Дай нам пару часов, и все поймешь. Или... Джам, ты хочешь сэкономить время?
3: Джам смотрит на нее, лучшую подругу своей невесты, девушку умную, образованную и столь же одинокую, от которой никак не ожидал такого подвоха, и потрясенно разводит руками. «Не понимаю тебя, Рами», — признает он. «Это розыгрыш?»
2: «Ясно»,
3: — говорит та.
2: «Значит, переходим к интервенции».
4: «Это насилие над всеми уровнями личности!»
3: — выпаливает Сьюзан. Она взволнована и тщетно пытается нащупать выходы в экстраколлективный эфир.
4: «Немедленно отопри дверь! Ребята, вы что-то знаете про этот цирк?»
3: Виктор, Прайла, Кринт и Арда в разнобой кивают. Кто-то бормочет что-то вроде «Это для твоего же блага», а Рамона уже распахивает интерколлективную сферу, приглашая остальных цепляться.
2: «Мы здесь, Ю», — как можно мягче и спокойнее, — говорит она, — «чтобы доказать, что Джам вовсе не Джам. Мы здесь, чтобы доказать, что он брачный аферист, для которого нет понятия «любовь». Тебя взломали и охмурили».
3: Глаза Сьюзан распахиваются, как у гротескной героини мультсериала. Своей ледяной ладонью она стискивает жаркую ладонь жениха и заставляет того отступить к стене, словно собравшиеся задумали их побить. Джам бледен и подавлен. Эф-сферы обоих голубков свернуты до состояния точек, парящих по орбитам секретатов.
4: «Ты сошла с ума!»
3: — шепчет Сьюзан.
4: «Если через минуту дверь не будет открыта, я вызываю полицию, и тогда...» «Я вычислила, что вы встречаетесь с Джамом всего 3 недели».
3: Дрожащим голосом, с трудом сдерживая азарт и страх, перебивает ее Рамона. Ее секретат погрузился в систему управления хижины и теперь загружает данные и настраивает внутренние дисплеи.
4: 22 дня, Сью! И за это время — бум! Любовь до гроба! Планирование свадьбы и составление брачного контракта? Может быть, вы и детям уже имена подобрали?»
3: Джам краснеет, но молчит. Сьюзан задыхается от негодования.
4: «Ты спятила, Рами!»
3: Бормочет Сьюзан, а ее секретат лихорадочно ищет резервные выходы в экстраколлективный эфир.
4: «Сожгла золотые мозги наркотой или что еще? Мы с Джамом вместе уже почти 2 года! Ребята, да что вы молчите, в конце концов!»
3: Она оборачивается к остальным и с мольбой тянет руку. Ардо виновато поджимает губы, Кринт уставился в планшет. Виктор вздыхает и кивает, при этом глядя на Рамону так, словно поддерживает ее обвинение. Прайла вставляет в порт еще одну сигарилу, на этот раз мощнее, с тонизирующим эффектом.
2: «Мы знали, что это будет непросто», — бормочет она.
4: «Нет, Сью», —
3: тоном мудрого врача говорит Рамона.
4: «Не было 2 лет. Твои изнанки взломаны и перепрошиты. Память загажена фальшивками очень умело. Ты можешь вспомнить день, когда познакомилась с Джамом?»
3: И она с вызовом смотрит на молодого человека. Тот крупнее и сильнее ее, но чувство уверенности в себе делает Рамону словно бы втрое больше Джама. Он молчит, прижимает к себе невесту и озирается в надежде, что остальные сейчас с хохотом объявят шутку состоявшейся.
4: «Конечно, помню!»
3: Возмущенно фыркает Сьюзан.
4: «Это было на биеннале звуковых инсталляций в Мюнхене. Нас познакомил...»
3: Она осекается и отправляет секретата на поиски данных в мемонических базах.
4: «Секунду, найду. Забыла его имя, но он оказался нашим общим знакомым».
2: «Не утруждайся»,
3: — с усмешкой обрывает ее Рамона.
2: «Эту легенду мы уже вскрыли. Как и записи ваших совместных прогулок по улочкам европейских городков».
3: В интерколлективном F-пространстве разворачивается гирлянда из снимков, информационных бордов, эмослепков и видеозаписей.
4: «Верно»,
3: — спохватывается Сьюзан, заметив в голографической круговерти знакомое лицо.
4: «Вот! Аль-Фархади, он композитор кофейных концентратов из Алеппо. И что тебя смутило?» «Не было никакого Альф-Архади», — с возрастающим напряжением говорит лучшая подруга Сьюзен и широкими жестами листает данные над камином. «Это новый элемент твоей прошивки, милая. А вот взгляни. Это наша с тобой общая поездка на море, 6 августа прошлого года. Ты вспомнишь и без запроса в мемоархив».
0: Ролики и снимки показывают двух девушек в купальниках и парео. Они гуляют по набережным Сан-Ремо, загорают в шезлонгах и визжат в аэродинамических трубах ночных клубов. Арда плотоядно ухмыляется. Прайла смотрит записи с откровенной завистью в глазах. Кринт косится из-под кустистых бровей, а Виктор чинно кивает, будто подтверждая подлинность событий.
4: «А вот...»
0: Тоном безжалостного судьи продолжает Рамона, меняя цифровые приоритеты и выводя в сферу совсем другие записи.
4: «Ваша прогулка по Парижу тоже 6 августа прошлого года».
0: Теперь на снимках Сьюзен и Джам.
4: Неразлучные, целующиеся в каждом кадре, они гуляют по бульвару Сен-Жермен и ужинают в ресторане «Диана». Цифровые подписи подтверждают дату. Сьюзен в растерянности.
0: Ее секретат возвращается из глубинного мемоархива, сообщая об ошибке.
4: «Рами, ты тронулась!»
0: — с горечью говорит Сьюзен.
4: «В моих воспоминаниях нет данных о Сан-Ремо. А в августе мы ездили в Париж, и там Джам сделал мне
2: Примитивную память копнуть не пробовала?»
0: В разговор наконец-то включается Прайла.
4: «Какая несусветная дикость!»
0: — возмущенно фыркает Сьюзен.
2: «Но единственный шанс на правду»,
0: — хлестко осекает художница.
2: «Потому что тебя взломали. Он взломал».
0: И Прайла нацеливает длинный палец на Джама. Тот возмущенно подается вперед, но невеста удерживает его за рукав.
4: «Я знала, что вы завидуете нашему счастью», — шипит она.
2: «Но чтобы настолько!»
5: «Зависть!»
0: — чересчур демонстративно фыркает Прайла. Кринт снова ухмыляется так, будто у него свело лицо. Арда и Виктор обмениваются многозначительно снисходительными взглядами. Рамона удрученно разводит руками. По ее приказу в сфере интерэфира мелькают кадры новых роликов.
4: «Вот, взгляни еще»,
0: — предлагает она, цепко изучая реакцию Джама.
4: «Это запись вашей прогулки по Кастельон де ла Плана. Рождество совсем недавно».
0: По узким улочкам шагают Сьюзен и Джам. Обнимаются, смеются в камеру летающего дрона-оператора. Их персональные эфиры смело открыты взглядом окружающих, и каждый встречный с радостью салютует статусу «помолвлены».
4: «Я немало времени потратила на вскрытие кода», — добавляет Рамона, игнорируя гневное клокотание Джама, «но смогла найти в экстраколлективном океане оригинал ролика. Смотри».
0: «Ничего не напоминает?» Новый ролик в голографической сфере кажется тем же, но персонажи другие. Теперь это темнокожие парень и девушка, иначе одетые другого роста, основательно имплантизированные. Но столь же улыбчивые, любвеобильные, нежные и до мелочей повторяющие движения с первой видеозаписи. Сьюзен смотрит с приоткрытым ртом. Джам багровеет. Виктор снова вздыхает. Еще со времен университета он был ранимым, и столь бесцеремонное вторжение в личную жизнь подруги кажется ему жестоким. Он находит в стене скрытый бар и наливает себе вина. Прайла злорадно улыбается. То ли она рада, что мисс совершенства факультета артхаусных наук стоит на пороге ценного открытия, то ли ликует, что приторное счастье Сьюзен и Джама обернулось жалкой подделкой.
4: «Доказательств у нас немало», — с материнской нежностью говорит Рамона. «Слишком много, чтобы была ошибка».
0: Она покидает свой пост у двери и усаживается на подлокотник пустого кресла. Кринт, сидящий рядом, с недовольством наблюдает за приближением к своему личному физиопространству. Рамона загибает пальцы.
4: «Подложные снимки, видео, коллекции запахов. Эйфорокопии наркотрансов, чеки за одежду, эфирные копии сувениров, которые вывезли из своих путешествий. Мы с ребятами собрали их все».
0: Сьюзен угрюмо молчит.
3: Она отпустила руку жениха и теперь стоит на краю общей F-сферы, листая данные. Словно перебирает осколки любимые вазы, разбитые не менее любимым псом. Вид у нее жалкий, и даже туповатый телоскульптор смущенно отводит глаза.
4: «Это бред!»
3: — шепчет Сьюзен, сопоставляя вываленные на нее данные с подсказками персонального секретата.
4: «Я познакомила Джама с родителями еще прошлой весной. Мы ездили на пикник. Отец и Джам играли в крокет, и папа потянул ногу. Затем мы вместе катались на лодках. Рами, молю, прекрати это безобразие!»
3: «Соболезную», — говорит правило и наливает себе бурбона. «Ты должна знать», — тихо добавляет Виктор. «Это наш долг».
1: «Я не хочу причинять новую боль», — совсем уж сникшим голосом добавляет Рамона.
3: Встает и шагает к подруге, чтобы взять за руку. Но та шарахается, словно от бомжа с вирусным сбоем цифровой изнанки.
1: «Сью, милая, твои родители уже 8 лет спят в криогенных камерах Бергена».
3: Жених Сьюзен вжимается в бревенчатую стенку и шевелит губами, словно подбирая слова для гневной речи. Его кулаки крепко сжаты, плечи подрагивают. В какой-то момент Рамону даже колет в сердце. А если интервенты ошиблись? Тогда удар, нанесенный Сьюзен и его ее любимому, окажется непоправимым.
1: «Не было никакого года».
3: Рамона вымучивает из себя эти злые слова и вдруг тоже испытывает желание смочить губы чем-то покрепче.
1: «Он обрабатывает тебя всего 3 недели. И нас, кстати, тоже».
3: Девушка шагает к бару, но замирает на полпути и с вызовом смотрит в современные и высокоточные глаза Джама, сейчас раскрашенные в режиме золотисто-карий.
1: «Но мистер Альфонс не мог ожидать», — добавляет Рамона и победно улыбается, «что в мире еще осталась настоящая, а не эфирная дружба.
3: Дружба, которую ничем не сломить». Прайла салютует стаканом и делает глоток. Арда согласно кивает и щелкает пальцами правой руки, еще родными, неукороченными по последней моде. Кринт мычит под нос и включает музыку. Вокруг его головы образуется свечение, дающее понять, что внешние слуховые каналы сейчас блокированы. На Сьюзен страшно смотреть. Сметя в сторону парящие в воздухе таблицы и снимки, она поворачивается к Джаму. В глазах девушки слезы.
4: «Значит, это не шутка?»
3: И тут же спрашивает Виктора с нотками мольбы и вызова.
4: «Такое вообще возможно? Ты же бывший линкер, Вик. Такое действительно возможно?»
3: Тот смущен привлеченным вниманием, но отставляет бокал и задумчиво потирает шрамированный висок. «Теоретически», — говорит он, посматривая на Сьюзан и Рамону, но осознанно не встречаясь взглядами с Джамом. «Говорят, матерые линкеры на такое способны. Нужна лишь мощная паразитическая изнанка и внедрение в персональный эфир. Особенно, если тот слабо защищен от вирусной атаки».
5: «Я устал слушать ваши глупые обвинения», — вдруг говорит Джам.
3: Голос у него хриплый, низкий и вибрирующий. От полученных оскорблений мужчину потряхивает.
5: «Котенок, попроси подругу открыть дверь, я вызову такси».
1: «Никто не выйдет до утра», — терпеливо повторяет Рамона. «Или ты будешь пытать меня, чтобы узнать стоп-слово?»
5: «Немедленно открой дверь», — не унимается Джам.
3: Он шагает к Рамоне, и Виктор поспешно убирается с его пути. Прайла хмурит лоб и тоже отступает. Ардо встает с кольцевого дивана и выжидающе смотрит на жениха своей бывшей одногруппницы.
1: «Ну вот»,
3: — довольно констатирует Рамон и скрещивает руки на груди.
1: «Занервничал. Неужели, Сью, ты до сих пор не хочешь принять правду?»
4: «Зайчик»,
3: — спрашивает та, разворачиваясь к будущему мужу.
4: «Все сказанное здесь, это ведь бред?»
5: «Конечно», — фыркает мужчина, с ненавистью оглядываясь по сторонам. «Ты была права. Нам не просто завидуют, это форменное безумие.
2: Ага, иначе бы ты и не сказал.
3: Выпитив широкий подбородок, басит Ордо.
5: Рамона предупреждала. Зря. Лучше сознайся, быстрее закончим.
2: Какой же ты изворотливый гад!
3: Покачивая темно-коричневой жидкостью в бокале, поддакивает Прайла.
2: Бессовестный ублюдок, обманувший нас всех. Я ведь и правда поверила во внедренные воспоминания о тебе. Ну, сейчас мы прочитаем твои настоящие изнанки.
3: Щеки Сьюзен заливает краской. Джамп бледнеет. Виктор потирает высокий лоб, на котором еще заметны шрамы от старых линкерских портов. Если в современном мире существует угроза страшнее, чем произнесенные мышкой Прайлой, то это лишь форматирование персонального секретата.
5: «Только попробуйте!»
3: — шипит Джам и оглядывается так, будто задумал сбежать через зарешеченное окно.
5: «Или что?»
3: — с вызовом ухмыляется тело скульптор. И перемещается, преграждая путь к стойке с каминной кочергой и совком для золы. Виктор снова вздыхает, наблюдая за Рамоной и Криндом. Последний все еще рисует под музыку, окончательно потеряв интерес к происходящему.
2: «Вот декодирующий скан щупы!»
3: Подрагивающим от напряжения голосом говорит Рамона. И извлекает из персонального эфира огромный цифровой инструментарий.
2: «Вот цепочки универсальных нейроферомонов с черного рынка. А ведь я рисковала, знаешь ли. Может, штрих-база для допроса твоих секретатов. А это метабанк данных, которые мы сопоставим с твоими воспоминаниями для отсечения суррогатных...»
3: Она похожа на популярного тела пластика, готовящегося к шоу-операции. Вокруг девушки зеленоватыми полотнищами мерцают изнанки и прошивки, в том числе и полулегальные, за любую из которых оперативники КЭП по голове не погладят. Виктор следит с интересом и уважительным удивлением. Кринт поднимает голову, чешет стилусом нос и возвращается к рисованию. Прайла подходит ближе, сливает эфиры с Рамоной и изучает виртуальные орудия. Ардо обманчиво расслаблен, он неотрывно следит за реакцией Джама. Сьюзан закусывает губу и тихо стонет.
2: «Я хорошо подготовилась, Джам!»
3: Рамона сверкает белоснежными зубами.
2: «Брачный договор тает, будто мираж!»
5: «Сука!»
3: — рычит тот и бросается к ней с вытянутыми руками. Сьюзан визжит, а тело скульптора устремляется на перерез. Его правый кулак влетает в ребра Джама. Мужчина с грохотом сбивает со стены полку с муляжами старинных книг, чуть не сносит граммофон, повисает на дверце бара. Лицо Джама кривится от боли и стыда. Ардо хрустит шеей и презрительно изучает его сверху вниз.
2: «Не будем мешкать!»
3: — повышая голос, Рамона обращается сразу ко всем.
2: «Давайте, друзья, объединим изнанки, вооружимся и вскроем урода, чтобы Сью наконец-то поверила!»
3: Она поворачивается к Кринду и требовательно щелкает пальцами. Тот не замечает, и Рамона посылает секретата. С недовольством отложив набросок, потлатый нелюдимый неонерт приоткрывается и сращивает F-сферу со сферами других. Ардо, Прайла и Виктор уже внутри, устанавливают границы интерколлективного соединения и разбирают цифровые инструменты. Джам вернулся на прежнее место, растирает отбитый бок и восстанавливает дыхание. Его секретат пытается вызвать полицию, но без особого успеха или энтузиазма.
2: «Вик, ты самый опытный!»
3: — командует Рамона, стараясь не смотреть на бледную, как снег, Сьюзен. Та сидит на паркетном полу, скрыла лицо ладонями и беззвучно рыдает.
2: «Начинай, мы поддержим!»
5: «Вообще-то я ушел из Поляриса 3 года назад».
3: Виктор неуверенно пожимает плечами.
5: «Не уверен, что смогу в полной мере помочь. Вот если бы у меня еще были порты или препараты, но...» «Хватит скулить, Вик!» — осекает его Ардо. «Просто сделай, о чем просит Рами!»
3: Виктор в целом прав. Он давно не занимался подобным. Сейчас, если верить новостям, у него своя контора по изготовлению дешевого нейроэфирного софта. Не ахти что, но она-то и помогла бывшему линкеру сойти с полукриминального пути. Подобные Ардо открыто презирают эту никчемную паразитическую работенку. Графисты-неонерды одобряют. Рамон и ее коллеги из трансавиационного сопровождения считают несерьезным хобби. Прайла ревнует, но она сама выбрала путь свободного художника. За последние полвека мир породил десятки новых профессий, но словосочетание «свободный художник» так и осталось обитать в человеческом сознании. Прайло косится на экс-линкера и задумчиво теребит русую прядку. Из всех собравшихся ниже ее по социальному статусу хотя бы Кринт, и это приносит виноватое облегчение.
2: «Давай, Вик!»
3: — подбадривает Прайло и делает еще один глоток бурбона. Они не двигаются с мест, но всем кажется, что Джама обступает собачья стая. От обилия мерцающих в F-сферах данных пестрит в глазах. Секретаты Джама выходят навстречу вторжению и готовы отражать атаки, но шансы не равны. Виктор поражает всех. Манипулируя изнанками, он находит столь хитрый способ подобраться к ядру Джама, что Кринт заинтересованно изгибает бровь. Рамона хмыкает сознанием дела, а Арда даже не успевает ничего понять. Жених Сьюзан извивается, его сфера деформируется и стремится к нуль точки, но скан-щупы под управлением линкера уже вцепились в изнанку и тянут, выворачивая и рассеивая инъекции метабаз.
2: «Тварь!»
3: — шипит Джам, истекая потом.
2: «Лживый ублюдок!»
3: — сквозь зубы возвращает ему Рамона.
4: «Отпустите его!»
3: — едва слышно шепчет зареванный Сьюзан.
4: «Какие же вы после этого друзья?»
5: «Не лезь!»
3: — рявкает Арда.
2: «Это для твоего же блага!»
3: — пасуя Виктору новой агрессивной изнанкой, добавляет Прайло.
2: «Ты поймешь!»
4: «Это не интервенция!» —
3: воет Сьюзан, заламывая руки.
4: «Это насилие!»
3: И вдруг всхлипывает, привставая и со злостью нацелив палец на Рамону.
4: «Откуда мне знать, что вы не подсаживаете ему ложные метабазы? Вы пойдете на все, лишь бы скрыть ошибку! Завистники!»
3: Теперь она кричит, стоя на коленях и размахивая руками.
4: «Моральные выродки! Бледная моль, которую никто не любит!
2: Перекачанный импотент! Жалкие лохматые задроты, стерва, которая притворялась моей лучшей подругой!»
3: «Мы ничего не подсеиваем!» — властно бросает ей Виктор. «Я контролирую протокол!» Он кажется спокойным, и лишь горящие глаза выдают бушующий азарт взломщика. С каждым новым действием скорость Вика растет, и Джам уже почти не сопротивляется вторжению. Рамона, коварная Рамона, спланировавшая бесчеловечную интервенцию, оказалась права, и экс-линкер помнит еще много коварных уловок.
2: «Ты вскрыл ядро?»
3: — дрожа от волнения, спрашивает та, когда Виктор изучает первые полученные данные.
2: «Ну же!»
3: «В целом, да». Чужие изнанки перед лицом линкера развернуты до состояния базовых конструктов, непонятных никому иному. Вик впитывает чистый код. Прайло замечает, что собранный Рамоной арсенал внезапно усилен парой программ, законность которых тоже весьма сомнительна. «Не буду вдаваться в детали», — жаром добавляет Виктор, и его секретат торопливо прячет в нижних слоях персонального эфира несколько подозрительных щупов. «Но я узнал, что Джам не тот, за кого себя выдает». В просторной комнате лесного дома воцаряется тишина, в которой слышно лишь потрескивание догорающих в камине поленьев. Кринт откладывает планшет. Прайло осторожно возвращает пустой стакан на полку бара. Ардо хмурится, ожидая приказов. На Сьюзан нет лица.
4: «Это правда?»
3: — шепчет она.
5: «Конечно нет, котенок»,
3: — обессиленно отвечает Джам.
2: «Так он будет упираться до утра»,
3: — желчно усмехается Прайло.
2: «Вик, да шарахни его уже чем-то посильнее!»
3: Потеряв терпение, вдруг выпаливает Кринт, и Рамона косится на осмелевшего парнишку со смесью удивления и годливости. Но Виктор не успевает ответить, потому что Джам преображается. Его F-сфера вдруг костенеет и сминает интерколлективные границы, будто трактор бумагу. Секретаты обрастают защитными протоколами без маркеров подлинности. Замкнув защиту, Джам устало потирает лицо.
5: «Долбанные мудаки!» — с невеселой усмешкой бормочет он. «Что, больше других нужно?» «Верно говорят. Хочешь завести жену? Сначала перестреляй ее бесценных подруг».
3: Он машет рукой, и заготовленный Рамоной инструментарий сдувает осенними листьями. Фрайла испуганно отшатывается. Арда поднимает кулак, но первым действует Виктор. Его инстинкты срабатывают на уровне автоматизма, и он контратакует. Быстро, грязно и невероятно сильно. Таранный выпад Джамы, нацеленный по изнанкам Вика, тот отбивает с легкостью и заметным изяществом. А затем тактично сдвигает сферы друзей за спину и бьет сам. Два секретата сшибаются, разбухшими сферами цепляя интерколлективный эфир. Летят виртуальные искры. Прайла, Сьюзан и Рамона пронзительно кричат и жмутся к стенам. С запоздалым воплем удивления Арда подается вперед. Но Джам уже проиграл. Хлопок по его изнанкам настолько силен, что человек-хамелеон падает без чувств. С губ тянется слюна. Из горла слышен хрип. По пузырю эфира бегут помехи. Все секретаты отключены.
2: «Мы победили!»
3: — восклицает Рамона, не обращая внимания на горючие слезы лучшей подруги.
2: «Никому не позволено переписывать прошлое! Кем мы станем, если память и лучшие моменты прошлого будут меняться по прихоти мерзавцев? Спасибо, что помогли, друзья. Я бы не справилась одна».
3: Виктор виновато кивает. Он похож на бойцовского пса, случайно откусившего хозяину палец. Прайло присаживается возле Сьюзан и неумело успокаивает. Ардо с опаской косится на нокаутированного Джама.
2: «Да, спасибо всем»,
3: — вдруг говорит Кринт и выбирается из своего угла.
2: «Но вынужден прервать торжественную речь. Виктор Вакатура, вы арестованы».
3: В тонкой руке стеснительного неонерда возникает компактный пистолет.
5: «Какого хера?» — мычит Ардо.
3: «Комитет эфирной безопасности, отдел 16», — спокойно представляется Кринт, а его секретат вывешивает пестрящий государственными маркерами информационный стенд. Желваки Виктора играют. Он медленно поднимает руки и отступает к камину.
2: «Когда это ты успел стать легавым?»
3: Челюсть Фрайла отвисает, глаза распахиваются.
2: «Простите»,
3: — пожимает узкими плечами Кринт.
2: «Но я не совсем тот, за кого себя выдают. Технически я сейчас, правда, Кринт, Суаз, но лишь за исключением физической оболочки. Но не волнуйтесь, скоро личность господина Суаза будет возвращена законному владельцу, а ложные воспоминания ваших метаархивов заменят резервными копиями, подготовленными перед моим внедрением в вашу компанию».
4: «Значит, ты тоже фальшивка?» —
3: с сипением выдавливает Рамона, на которую жалко смотреть. Она косится на Джама, на Кринда, на Арда, так ничего и не понявшего.
4: «Ты перепрошил наши изнанки?»
2: «Так было нужно»,
3: — подтверждает Кринд и выразительно смотрит на Виктора.
2: «Главный злодей тот...»
3: Договорить он не успевает. Прайла, от которой ждут меньше всего, бросается на него с диким воплем «Фашист!». Переключив пистолет в режим шокера, лже-Суаз всаживает ей в плечо мощный электрический заряд. Подрагивая и отплевываясь бурбоном, девушка катится по паркету.
2: «Главный злодей тут»,
3: — хладнокровно завершает фразу парнишка, в мемоархивах остальных всегда бывший забитым и жалким,
2: «Вик Вакатура. Точнее, опытный линкер и аферист Страу, завладевший прошлым вашего друга. Подменыш, которого отдел ловит уже 5-й год. К счастью, с вашей помощью я зафиксировал использование 11 запрещенных F-систем и изнанок с уникальным цифровым следом. Данных хватит, чтобы суд признал в этом теле действительно Страу. Гражданка Гиллис, ваш псевдо-жених тоже будет задержан за нарушение протокола Куэйда. Разумеется, ваши истинные воспоминания мы постараемся вернуть».
3: Агент кривит губы и вздергивает пистолет.
2: «Ты ведь просто не мог удержаться, Страл. Ах, азарт, азарт, что он делает с людьми? Кстати, отличная идея с интервенцией, гражданка Эрвас. Вам обвинений в покупке нелегального софта я предъявлять не стану».
3: Он кивает Рамоне, и та потрясенно плачет в ответ.
4: «Как же дружба!»
3: — шепчет она.
4: «Как же наша память и все, что мы храним?
3: О, не волнуйтесь, пожимает плечами оперативник Кэп. Когда метаархивы перезагрузят, а настоящие Виктор Вакатура и Крин Цуаз снова займут законные ячейки ваших воспоминаний, вы заново насладитесь их незаменимой ценностью.

0: Ну что ж, други мои, продолжаем нашу сегодняшнюю программу. Замечательное майское время. Станислав Лем. «Темнота и плесень». Глава первая. «Это уже последнее?» – спросил мужчина в дождевике. Носком ботинка он сталкивался с насыпи комья земли вниз, на дно воронки, где гудело ацетиленовое пламя, и виднелись согнувшиеся фигуры с огромными бесформенными головами. Ноттинсон отвернулся, чтобы вытереть слезившиеся глаза.
1: «Черт возьми, куда же запропастились мои темные очки?»
0: «Надеюсь, последнее? Я еле на ногах держусь, а вы?» Мужчина в лоснящемся плаще, по которому стекали мелкие капли воды, спрятал руки в карманы. «Я привык. Не смотрите», — добавил он, заметив, что Ноттинсон опять поглядывает вглубь воронки. Земля дымилась и шипела от пламени горелок.
1: «Если бы хоть уверенность была», — проворчал Ноттинсон. Он щурился.
0: «Если здесь происходит такое, то представляете себе, что там творилось?» Он кивнул в сторону шоссе, где над развороченными краями кратера поднимались тоненькие струйки пара, голубоватые от вспышек невидимого пламени. «Его наверняка уже не было тогда в живых», — сказал мужчина в дождевике. Он вывернул наизнанку оба кармана и вытряхнул из них воду. Дождь моросил, не переставая. Он даже не успел испугаться и ничего не чувствовал. «Испугаться?» – переспросил Ноттинсон. Он хотел взглянуть на небо, но сейчас же спрятал голову в воротник. «Он? Тогда вы его не знали».
1: «Ну, конечно, вы его не знали», – сообразил он.
0: «Работа над изобретением продолжалась 4 года, и в течение 4 лет это могло произойти с ним каждую секунду». «Так почему же ему разрешили над этим работать?» Мужчина в мокром плаще взглянул из-под лобья на Ноттинсона. «Не верили, что получится», — мрачно ответил Ноттинсон. Синие ослепительные язычки пламени продолжали лизать на воронке. «Неужто?» — произнес собеседник. «Я имею некоторое представление о здешней стройке». Он взглянул туда, где в нескольких сотнях метров слабо дымился кратер. «Она влетела в копеечку». 30 миллионов, поддакнул Ноттинсон, переступая с ноги на ногу. Ему казалось, что ботинки промокают. «Ну и что же? Ему бы дали 300 или 3000, если были уверены». «Это имело какое-то отношение к атомам, правда?» — спросил мужчина в плаще. «Откуда вы знаете?» «Слышал и даже видел столб дыма». «Взрыв? Кстати, почему строили в таком отдаленном месте?» «Такова была его воля», — ответил Ноттинсон. «Поэтому он и работал один, 4 месяца с того момента, как ему удалось...» Ноттинсон взглянул на собеседника и добавил, наклоняясь. «Это было бы пострашнее атомов». «Пострашнее», — повторил он. «Что уже может быть страшнее конца света?»
1: «Можно сбросить одну атомную бомбу и этим ограничиться», — сказал Ноттинсон. «Но одна вистерия хватило бы одной. Никакая сила не могла бы ей противостоять».
0: «Эй, там!» — крикнул он, наклонившись над воронкой.
1: «Не торопитесь! Не отводить пламя! Каждый дюйм надо как следует прокалить!»
0: «Меня это не касается», — произнес мужчина в плаще. «Но если она столь могущественна, чем тут поможет этот слабый огонь?»
1: «Вам известно, что должно было получиться с расстановкой», — произнес Ноттинсон.
0: «Я в этом не разбираюсь. Альдермот сказал, чтобы я помог вам местными силами, что это были... Ну, что он работал над какими-то атомными бактериями, нечто в этом роде».
1: «Атомные бактерии!» Ноттинсон рассмеялся, но тут же замолчал. Откашлялся и произнес. «Вистерия космолитика, так он это называл. Микроорганизм, уничтожающий материю и получающий таким путем жизненную энергию».
0: «Где он его взял?»
1: «Это производные управляемых мутаций, то есть он исходил из существующих бактерий, постепенно подвергая их воздействию всевозрастающих доз радиации, пока не получил вистерию. Она существует в двух состояниях. В виде спор безвредна, как муха, ее можно посыпать на улице. Но если вистерия оживает и начинает размножаться, тогда конец». Да, Альдермот говорил мне, сказал мужчина в плаще.
0: Что?
1: Что бактерии будут размножаться и пожирать все. Стены, людей, железо.
0: Верно.
1: И что это уже невозможно будет остановить.
0: Да.
1: Но к чему такое оружие?
0: Вот поэтому его и нельзя было пока применять. Мистер работал над способом остановки этого процесса, над его обратимостью, понимаете?
1: Мужчина сначала посмотрел на Ноттинсона, потом вокруг. Ряды концентрических воронок, окруженных земляными валами, таяли вдали в сгущающихся сумерках. Кое-где над ними еще поднимался пар. И ничего не ответил.
2: «Будем надеяться, что ничего не уцелело», — сказал Ноттинсон. «Не думаю, чтобы он решился на какой-нибудь безумный поступок, не имея уверенности, что сможет опять», — произнес он, не глядя на товарища.
1: «Много этого было», — отозвался тот.
0: «Спор? Это как сказать. В несгораемом шкафу было 6 пробирок».
1: «В его кабинете на 3-м этаже?» — спросил мужчина.
0: «Да, там теперь воронка, в которой поместились бы 2 дома», — произнес Ноттинсон и вздрогнул. Посмотрел вниз на мигающее пламя и добавил: «Кроме воронок, надо будет прокалить весь участок, все в радиусе 5 километров. Завтра утром приедет Альдермот, он мне обещал мобилизовать воинские части. Нашим людям одним не справиться».
1: «Какие ей нужны условия, чтобы начать?» — осведомился мужчина. Ноттинсон смотрел на него с минуту, как бы не понимая вопроса.
0: «Чтобы активизироваться?»
1: «Темнота. В несгораемом шкафу горел свет, были припасены специальные аккумуляторные батареи на случай перебоя в снабжении электроэнергии. 18 ламп, каждая с отдельной, независимой друг от друга цепью».
0: «Темнота и больше ничего?»
1: «Темнота и какая-то плесень. Присутствие этой плесени было необходимо. Она вырабатывала какие-то биологические катализаторы. Вистер не изложил этого подробно в своем докладе под комиссией. Все бумаги и материалы он хранил внизу, в своей комнате».
0: «Видно, он не ожидал», — сказал мужчина.
2: «А может быть, как раз напротив», — неопределенно буркнул Ноттинсон.
1: «Вы думаете, что свет погас?»
0: «Но откуда взялась плесень?» — спросил мужчина.
2: «Совсем не так», — Ноттинсон удивленно посмотрел на него. «Это не они, это...
0: Они размножаются безо всякого взрыва, спокойно».
1: «Думаю, он что-то делал с этим большим паратроном в подземном помещении. Речь шла о том, чтобы найти способ, позволяющий остановить их развитие, и, не зная его, быть наготове на случай войны».
0: «Да».
1: «И что он там делал?»
0: «Неизвестно. Это имело какое-то отношение к антиматерии. Ведь вистерия уничтожает материю. Синтез антипротонов, образование силового поля, деление – таков ее жизненный цикл».
1: Некоторое время они молча смотрели на работавших внизу людей. Огоньки на дне воронки гасли один за другим. В серо-голубых сумерках люди карабкались вверх, таща за собой гибкие змеи проводов, огромные в асбестовых масках, по которым стекал дождь.
0: «Пошли», — отозвался Ноттинсон. «Ваши люди на шоссе?»
1: «Да, не беспокойтесь. Никто не пройдет». Дождь становился все мельче, порой казалось, что на лицах и одежде оседают только мелкие капельки тумана. Они шли полем, обходя исковерканные, перекрученные, обгорелые стволы деревьев, валявшиеся в высокой траве.
0: «Даже сюда занесло», — мужчина, шагавший рядом с Ноттинсоном, оглянулся. Однако все было покрыто серым, сгущающимся туманом.
1: «Завтра в это время все будет кончено», — сказал Ноттинсон. Они подходили к шоссе.
0: «А ветер не мог разнести это дальше?»
1: Ноттинсон взглянул на него.
0: «Не думаю. Вероятнее всего, само давление, образовавшееся при взрыве, обратило их в прах. Ведь то, что здесь лежит, — он взглянул на поле, — это останки деревьев, и они росли в 300 метрах от здания. От стен, протуры, даже от фундамента ничего не осталось. Ни пылинки. Мы ведь все просеивали сквозь сетки, вы же были при этом».
1: «Да», — подтвердил мужчина в плаще, глядя на собеседника.
0: «Вот видите, то, что мы делаем, это на всякий случай, чтобы иметь полную уверенность.

0: комнате было холодно. По стеклам стекали капли дождя. Гвоздь выпал, одеяло с одной стороны провисло, и потому была видна часть грязной дороги, засадом и пузыри на лужах.
1: Который час?
0: Он определил время по серому небу, теням в углах комнаты и тяжести в груди. Потом долго кашлял. Прислушался, как трещат суставы, когда он натягивал брюки. Разогрел чай, отыскав чайник и пакетик заварки под грудой бумаг на письменном столе. Ложечка валялась на полу у окна. Он шумно прихлебывал горячую жидкость, терпкую и бледную. Разыскивая сахар, он обнаружил среди книг кисточку для бритья со следами засохшего мыла, запропастившуюся 3 дня назад, а может 4. Он исследовал большим пальцем подбородок. Щетина еще кололась. Кипа газет, книг и белья угрожающе накренилась и, наконец, с мягким шелестом обрушилась за стол и исчезла, подняв облачко пыли, от которой защекотало в носу. Он чихал медленно, с передышками, и все его существо наполнялось какой-то живительной силой. Когда он последний раз отодвигал стол, да чего же нудная работа? Может, лучше пройтись? Идет дождь. Он поплелся к письменному столу, ухватился за край у самой стены и потянул. Стол дрогнул, заклубилась пыль. Он толкал его изо всех сил, тревожась лишь о своем сердце. «Если даст о себе знать, перестану», — решил он. «Не должно». Все, что упало за стол, вдруг потеряло для него интерес. Важна была только проверка своих сил. «А я еще довольно крепок», — думал он с удовлетворением, видя, как ширится темная щель между столом и стеной. Торчавший там предмет скользнул вниз и, звякнув, скатился на пол. «Может, это вторая ложка? Нет, скорее, гребешок», — с интересом подумал он. «Только гребешок не издал бы такого металлического звука. Может, сахарные щипцы?» Между потрескавшейся штукатуркой и черной стенкой стола зияло темное пространство шириной с ладонь. По опыту он знал, что теперь начнется самое трудное, так как между столами непременно застрянет в широкой щели пола. Так и есть. Попало. Некоторое время он возился с неподатливым грузом. Топором эту дохлятину, подумал он с наслаждением, ощущая, как в груди закипает бодрящее гневное чувство. Он дергал стол, хоть и знал, что это бесполезно. Стол следует наклонить и, раскачав, стронуть с места, так как ножка со стороны стены короче и выскакивает. Лучше, чтобы не выскочило, предостерегал рассудок. Потом придется подкладывать книги, в поте лица выпрямлять гвозди, молотком вколачивать ножку в гнездо. Но он слишком ненавидел эту упрямую махину, которую столько лет напихивал бумагами. «Скотина!» – простонал он, теряя власть над собой. Взмокший, преследуемый запахом пыли и пота, напрягся и снова стал возиться с неповоротливым грузом, как обычно обольщаясь пленительной надеждой, что овладевшая им ярость сама по себе поднимет и сдвинет эту почерневшую рухлядь без особых усилий с его стороны. Ножка выскочила из щели и придавила пальцем. К злобе примешалась жажда мести. Подарив крик боли, он уперся спиной в стену и толкал теперь стол коленями и руками. Черная брешь росла, в нее можно было уже протиснуться, но человек в выступлении все продолжал толкать. Первый луч света озарил свалку, открывшуюся за столом, который остановился с предсмертным скрипом. Человек опустился на груду книг. Он и не заметил, как они во время возни очутились на полу. Он посидел с минуту, чувствуя, как на лбу высыхает пот. Что надо было бы вспомнить. Ах да, сердце не отозвалось. Это хорошо. Был виден только вход в эту образовавшуюся в густом мраке за столом пещеру, и перед ним валялись мягкие и легкие, как пух, летающие кошки. Так он называл серые космы и клубки пропыленной паутины, скоплившиеся под старыми шкафами в недрах диванов, проплесневевшие, замшелые и насквозь пропыленные. Человек не торопился исследовать содержимое отвоеванного закоулка. Что там может быть? Он испытывал удовольствие, хоть и не помнил, зачем отодвигал стол. Грязное белье и газеты лежали теперь посреди комнаты. Вероятно, он машинально отошвырнул их туда пинком, когда отодвигал стол. Человек встал на четвереньки и осторожно сунул голову в полумрак. Этим он окончательно заслужил.

Клонил свет и ничего не смог разглядеть. В ноздри набилась пыль. Он снова расчихался, но уже со злостью. Человек отступил назад, долго сморкался и решил отодвинуть стол дальше. Еще дальше. Так далеко он его никогда не отодвигал. Он ощупал заднюю угрожающую потрескивавшую стенку, примерился, приналег, и стол с неожиданной легкостью выехал почти на середину комнаты, опрокинув ночной столик. Чайник упал. Человек пнул его ногой. Потом он вернулся к обнаруженному кладу. От малейшего движения с едва заметных плиток паркета, заваленных какими-то предметами, поднимались облака пыли. Человек принес лампу, поставил ее рядом на умывальник, включил и обернулся. Стена за столом сплошь заросла бахромой паутиной, местами толстой, как веревка. Из пожелтевшей газеты он скрутил жгут и принялся сгребать им все, что попадалось под руку, в одну кучу. Работал он, низко наклонившись, стараясь не дышать в облаках пыли. Нашел кольцо от занавески, крюк, обрывок ремня, пряжку, скомканный, но чистый лист почтовой бумаги, пустую спичную коробку, начатую палочку сургуча. Остался только угол у самой стены между плинтусами, заваленный заплесневевшим мусором, как бы поросший сероватыми волосками. Опасливо он ткнул туда носком туфли и насмерть перепугался. Большой палец ноги, торчавший из дырявой туфли, наткнулся на что-то маленькое, упругое. Он стал искать, но ничего не нашел. «Померещилось», — подумал он. Человек придвинул к столу стул, не трехногий, тот он предпочитал не трогать, а другой, на котором стояла миска. Миску он столкнул, и она с грохотом покатилась по полу. Он улыбнулся, сел и стал изучать найденные за столом вещи. Он осторожно сдул серый покров пыли. Латунное кольцо заблестело, как золотое. Попробовал надеть его на палец, оказалось велико. Ржавый погнутый крюк с приставшим к острию комком извести он поднес к самому носу. Крюк этот, судя по всему, изведал немало невзгод на своем веку. Загнутый конец был сплющен, кто-то, видимо, сорвал на нем свою злость. От ударов осталась бахрома заусенец уже изъеденной ржавчиной, и теперь она рассыпалась в прах от прикосновения. Затупившееся острие, вероятно, наткнулось на что-то твердое в стене. Вырванное с корнем из своего гнезда, оно напоминало зуб. Человек озабоченно потрогал одиноко торчавший из десны обломок зуба, как бы выражая этим жестом свое сочувствие крюку. Остальные находки он бросил в ящик и повернул абажур лампы. Перегнувшись через стол, он смотрел вниз, на пол. В желтом свете лампы чернела стена, заросшая отвратительной косматой плесенью, а от стола, поблескивая, тянулись сонно колыхавшиеся разорванные паутинки. Посредине, адресом и маркой вверх, валялся на паркете запыленный старый конверт, а под ним, приподнимая край, лежало что-то совсем маленькое, величиной с орех. Он подумал: мышь. И к горлу подступил спазм отвращения. Затаив дыхание и не глядя, он подтянул к себе тяжелое бронзовое пресс-папье. Сердце замерло от ожидания и страха, что не успеет, что сию же минуту отвратительный зверек серой стрелкой метнется из-под конверта. Однако ничего не произошло. Конверт со слегка приподнятым краем продолжал спокойно лежать, освещенные лампой, и только паутинки мерно дрожали, как живые. Он наклонился еще ниже и уже лежа на столе, силой швырнул пресс-папье, которое мягко шлепнуло по конверту, как бы прижимая к земле что-то упругое, подскочило и в облаке серой пыли глухо стукнуло об пол. Когда в каком-то порыве отвращения и отчаяния, не помня себя, человек принялся исступленно бросать на конверт все, что было под рукой. Толстые тома немецкой истории, словари, обитую серебряной жестью шкатулку для табака он бросал, пока до самых сонно колыхавшихся паутинок не поднялась беспорядочная куча, в недрах которой... Он каким-то непостижимым образом улавливал это по стуку падавших предметов. Ему упрямо сопротивлялось нечто живое, упругое. В припадке страха он инстинктивно чувствовал, что если не убьет этого, придет возмездие. Кряхтя от напряжения, он приволок широкий литой колосник и, раскидав ногой кучу книг, с нечеловеческим усилием метнул его в приподнятый краешек письма. Что-то как бы нехотя скользнуло по его ногам. Он опять почувствовал то же, что и прежде, живое, теплое прикосновение, и с паническим воплем, который, казалось, разрывал горло, опрометью бросился к дверям. Впереди было гораздо светлее, чем в комнате.
Человек судорожно ухватился за дверную ручку, стараясь побороть приступ головокружения, потом окинул взглядом приоткрытую дверь. Он собирался с силами, чтобы вернуться в комнату, и тут появилась черная точка. Человек ничего не заметил, пока не наступил на нее. Она была меньше булавочной головки, походила на зернышко, пылинку или крошечный кусочек сажи, который ленивое дуновение ветерка несло над самым полом. Нога не коснулась пола, она скользнула, вернее, проехала, словно он наступил на невидимый упругий мячик, тут же отскочивший в сторону. Теряя равновесие, человек в каком-то отчаянном танце рухнул на дверь и больно ударился локтем. Всхлипывая от досады, он медленно встал с пола. «Ничего, дорогой, ничего», — бормотал он, поднимаясь с колен. Посапывая, попробовал пошевелить ногой. «Цела». Теперь он стоял у порога и в отчаянии лихорадочно оглядывался по сторонам. Вдруг над самым полом, в проеме приоткрытой двери в сад, откуда слышался монотонный шум дождя, он заметил черную точку. Она слегка подрагивала в углу между порогом входной двери и щелью в половицах, постепенно замирая. Он склонялся над нею все ниже, пока не согнулся почти вдвое, и все смотрел на черную точку, которая вблизи показалась ему продолговатой. «Это паучок с такими тоненькими ножками. Их просто не вижу», — решил человек. Мысль о нетевидных ногах этого существа наполнила его отвращением и робостью. Он вытащил из кармана платок и замер. Затем накрыл им ладонь, чтобы поймать паучка, и нерешительно отвел руку назад. Наконец, опустил край свободно свисавшего платка и поднес его к черному паучку. «Испугается и убежит», — подумал он. «И все будет в порядке». Черная точка не убегала. Кончик платка не дотронулся до нее, а согнулся над нею на расстоянии толщины пальца, точно встретил невидимое препятствие. Человек бессильно ударял по воздуху платком, который мялся и закручивался. Наконец, расхрабрившись, у него захватывало дух от собственной предприимчивости, достал из кармана ключ и ткнул им черную точку. Рука почувствовала опять это упругое сопротивление. Ключ завертелся в пальцах, а черная точка взвелась в воздух и нервно заплясала у самого его лица, постепенно снижаясь, пока снова не замерла в углу между порогом и полом. Он испугаться как следует не успел, так быстро все произошло. Медленно щурясь, как после разбрызгивающей жир сковородки, на которой поджаривается грудинка, человек накрыл черную точку развернутым платком. Ткань легко опустилась и вздулась, словно под ней лежал мяч для игры в пинг-понг. Он осторожно собрал уголки платка, свел их вместе и связал. Круглый предмет был пойман. Человек дотронулся до него сперва концом ключа, потом пальцем. Шарик был упругим по природе, при нажиме пружинил, но чем сильнее на него давили, тем большее сопротивление он оказывал. Шарик был легок, по крайней мере, человек не почувствовал, что платок сделался тяжелее. Человек выпрямился и, опираясь свободной рукой о стену, заковылял на онемевших ногах в комнату. Сердце его учащенно билось, когда он клал узелок под лампу на очищенную от хлама крышку стола. Он зажег свет, поискал очки и потом, поразмыслив, решил не щадить силы. Уже во втором по счету ящике нашел лупу величиной с блюдца, вороненной оправе с деревянной ручкой. Он подтащил стул, отшвырнув с дороги беспорядочно разбросанные раскрытые книги и начал осторожно развязывать узелок. Он еще раз прервал свое занятие, встал и в хламе у окна разыскал стеклянный треснутый колпак для сыра. Накрыл им платок, оставив снаружи только уголки, и принялся тянуть за них, пока он не развернулся весь в пятнах и затеках. Человек ничего не видел. Он все ниже склонял голову и вздрогнул от неожиданности, прикоснувшись носом к холодному стеклу колпака. Черную точку удалось разглядеть лишь через лупу. Она походила на маленькое пшеничное зернышко. На одном конце его виднелась более светлая и сероватая выпуклость, а на другом два зеленых пятнышка, едва различимые даже с помощью лупы. Может быть, свет, преломившись в толстом стекле колпака, придавал им этот оттенок. Осторожно дергая за уголки, человек вытащил платок. Это продолжалось с минуты. Тогда у него родилась новая идея.
Он передвинул колпак к самому краю стола и в щель, образовавшуюся между стеклом и деревом, ввел внутрь на длинные проволоки заранее приготовленную спичку, которую он в последний момент чиркнул о коробок. Сначала казалось, что спичка погаснет. Затем, когда она разгорелась ярче, он не смог переместить ее в нужном направлении, но, наконец, и это удалось. Желтоватый язычок пламени приблизился к черной точке, висевшей на высоте 2 сантиметра над поверхностью стола, и вдруг тревожно замигал. Человек подвинул спичку чуть дальше, и пламя охватило какой-то шарообразный предмет. Спичка горела еще с минуты, и, уронив искорку, погасла. Только уголек мерцал еще мгновение. Человек вздохнул, опять отодвинул колпак под абажур и, долго не двигаясь, всматривался в черную точку, которая едва шевелилась внутри колпака.

Человек был почти счастлив, даже не подозревая об этом. Следующий час ушел на то, чтобы поместить потолкопочальные блюдца, наполненные чернилами. Целая система палочек и проволочек понадобилась для того, чтобы переместить исследуемый предмет в блюдцу. Поверхность чернил слегка прогнулась в одном месте, там, где с ней должна была соприкасаться нижняя часть шарика. Больше ничего не случилось. Попытка окрасить шарик чернилами не удалась. Полдень его стало одолевать смутное чувство голода. Он доел овсянку и остатки раскрашившегося кекса из полотняного мешочка. Выпил чаю. Вернувшись к столу, он не сразу нашел черную точку и вдруг испугался. Забыв об осторожности, он поднял колпак и, как слепой, широко расставив руки, стал лихорадочно ощупывать стол. Шарик сразу же прильнул к руке. Он сжал пальцы и сел, преисполненный благодарностью, умиротворенный, что-то тихо мурлыча. Невидимый шарик согревал его руку. Человек чувствовал исходящее от него тепло и все смелее играл этим невесомым предметом, перекатывая его с руки на руку, пока взгляд не привлекло что-то блестящее в пыли у печки среди сора, который высыпался из опрокинутого мусорного ведра. Это была смятая станиолевая обертка от шоколада. Он сейчас же принялся заворачивать в нее свой шарик. Это оказалось, вопреки ожиданию, совсем легким делом. Он оставил только с противоположных концов два отверстия, проделанные булавкой, чтобы, глядя на свет, можно было убедиться, что маленький черный узник находится на месте. Когда, наконец, ему пришлось выйти из дома, чтобы купить чего-нибудь съестного, он накрыл шарик стеклянным колпаком, прижал его и, для пущей важности, со всех сторон обложил книгами. Для него настали прекрасные времена. Иногда он проделывал с шариком какие-нибудь эксперименты, однако чаще лежал в постели, перечитывая любимые места в старых книгах. Свернувшись под одеялом, чтобы было теплее, он вытаскивал руку только для того, чтобы перевернуть страницу, и, поглощенный подробным описанием смерти товарища Амундсена во льдах или мрачной исповедью Нобеля о случаях людоедства после катастрофы, постигшей его полярную экспедицию, он порой обращал взор на мирно блестевший под стеклом шарик, который незначительно менял положение, спокойно перемещаясь от одной стенки колпака к другой, словно подталкиваемый какой-то невидимой силой. Ходить за покупками и готовить обед не хотелось, поэтому он уплетал кекс, а если не был немножко дров, пек в золе картошку. По вечерам он погружал шарик в воду или пытался кольнуть его чем-нибудь острым, затупил об него бритву, но не получал никаких результатов. И это продолжалось до тех пор, пока он не начал терять покой. Человек задумал нечто грандиозное. Хотелось притащить из подвала старые тиски и сжать в них шарик до маленькой точки в центре, но это было связано с таким беспокойством. Бог знает, сколько времени придется рыться в старых железках и хламе. И вдобавок он сомневался, поднимет ли тиски, которые 3 года назад отнес вниз. Таким образом, эта мысль так и осталась неосуществленной. Однажды он долго нагревал шарик на огне, но добился лишь того, что прожег дно еще совсем новой кастрюльки. Станиоль потемнел и истлел, но сам шарик нисколько не пострадал. Человек уже начинал терять терпение и подумывал о сильнодействующих средствах, все более убеждаясь в том, что шарик невозможно уничтожить. Эта стойкость доставляла ему удовольствие, но однажды он обнаружил то, что, собственно, должен был заметить гораздо раньше. Станиолиевая обертка, новая, ибо прежняя от разных экспериментов разлезлась в клочья, лопнула сразу в нескольких местах, и в просветах показалось содержимое. Шарик рос! Человек задрожал, когда наконец осознал это. Поместив его без обертки под лупу, он долго исследовал шарик сквозь двойное стекло, которое выкопал в нижнем ящике стола, и наконец удостоверился, что не ошибся. Шарик не только рос, но и менял форму. Он уже не был совсем круглый, выпятились как бы 2 полюса, а черная точка вытянулась так, что ее было видно даже невооруженным глазом. За шероховатой головкой у 2 зеленых пятнышек появилась слабо поблескивавшая черточка, которая медленно вращалась. И это было труднее уловить, чем движение часовой стрелки, но по прошествии ночи у него не осталось в этом ни малейшего сомнения. Шарик вытянулся, как яйцо с 2 одинаково утолщенными концами. Черная точка в центре заметно набрякла. На следующую ночь его разбудил короткий, но громкий звук, как будто на морозе лопнуло толстое стекло.
Еще звенело в ушах, когда он выскочил из постели и босиком побежал к столу. Ослепленный он стоял, закрыв рукой лицо, и в отчаянии дожидался, когда глаза привыкнут к темноте. Колпак был цел. На первый взгляд ничего в нем не изменилось. Человек искал черную продолговатую ниточку и не находил. Наконец увидел ее и ужаснулся, настолько она укоротилась. С опаской он поднял колпак, и что-то прижалось к его ладони. Низко наклонившись, он приблизил лицо к пустой поверхности стола и, наконец, увидел. Их было два. Теплые, словно только что вынутые из горячей воды, и в каждом темнело маленькое ядрышко, черная матовая точка. Его охватило неизъяснимое блаженство, умиление. Он дрожал не от холода, а от возбуждения. Положив их на ладонь, теплых, как цыплят, и осторожно, чтобы не сдуть почти невесомых, на пол стал согревать своим дыханием. Потом завернул каждый в станиоль и спрятал под колпак. Долго стоял над ними, тщетно стараясь придумать для них что-нибудь еще. И, наконец, с учащенно бьющимся сердцем вернулся в постель, несколько раздосадованный собственным бессилием и вместе с тем спокойный и растроганный почти до слез. «Крошки мои!» – бормотал он, забываясь блаженным и здоровым сном. Месяц спустя шарики уже не помещались под стеклянным колпаком. А еще через месяц он потерял им счет. Как только черное зернышко достигало обычных размеров, шарик начинал вздуваться на полюсах. Только раз ему удалось подстеречь момент деления, который всегда наступал ночью. Звук, раздавшийся из-под колпака, оглушил его на несколько минут, но более поразила вспышка, подобно крошечной молнии, озарившей на мгновение темную комнату. Он не понимал, что происходит, но, лежа в кровати, почувствовал, как дрогнул пол, и тут уразумел, что в крошечных шариках таится неизмеримая мощь. Им овладело чувство, какое возникает перед подавляющими своим величием явлениями природы, словно на мгновение перед ним открылся зияющий провал водопада или затряслась земля под ногами. С коротким звоном, эхо которого еще, казалось, поглощали стены дома, ему на какую-то долю секунды открылось, и сейчас же исчезла мощь, ни с чем не сравнимая. Испуг быстро прошел. А утром все это показалось ему кошмарным сновидением. На следующую ночь он постарался вести наблюдение в темноте. И впервые тогда заметил, как одновременно с глухим звуком и воздушной волной вспышка зигзагом разрезала набухшее яйцо и мгновенно пропала. Казалось, ее вовсе не было. Человек не помнил даже, был ли в ту зиму снег. Так редко он покидал дом, разве только за тем, чтобы дойти до магазина за поворотом дороги. В весне комната кишела шариками. Он уже не пытался их заворачивать в станиоль, да и где взять его столько. Они болтались всюду, попадали под ноги, бесшумно сыпались с нижних полок, где особенно хорошо были видны, когда залеживались припудренные тонким слоем пыли, которая мягко обрисовывала их контуры. И вечно что-нибудь приключалось с ними. Он выуживал шарики из овсянки, из молока, находил в пакете с сахаром. Они как невидимки выкатывались из посуды, варились в супе. Их обилие начинало подсказывать ему новые идеи и слегка тревожить. Неудержимо разрастающаяся орава мало о нем заботилась. Его бросало в дрожь при мысли, что какой-нибудь шарик выскочит в сени и дальше в сад, где его могут найти дети. Тогда человек установил перед порогом частую проволочную сетку, а через некоторое время, чтобы выйти на улицу, ему уже надо было выполнить целый сложный ритуал. Он поочередно выворачивал все карманы, заглядывал за отвороты брюк, для большей уверенности по нескольку раз отряхивал их, двери открывал и закрывал медленно, чтобы сквозняк не унес невзначай какой-нибудь шарик. И чем больше их было, тем сложнее было с ними управляться. Ему докучало по-настоящему только одно большое неудобство подобного сожительства, изобилующего переживаниями. Их была такая уйма, что они размножались почти непрерывно, и мощный звенящий звук раздавался иногда 5-6 раз в течение одного часа. Из-за того, что они будили его по ночам, он стал отсыпаться днем, когда царила тишина. Порой эта нарастающая, неуемная плодовитость внушала ему безотчетную тревогу. Все труднее было двигаться. На каждом шагу из-под ног удирали невидимые упругие шарики, разбегались во все стороны. Он знал, что скоро будет бродить в них по колено, словно в воде. Над тем, как они жили, чем питались, он не задумывался.
Хотя конец зимы выдался холодный, с частыми заморозками и метелями, он давно уже не топил печь. Скопление шариков равномерно излучало теплоту. Давно в комнате не было так уютно, как сейчас, когда по следам, оставленным в пыли, можно было догадаться, как забавно они подпрыгивали и катались, словно ими только что играли котята. Чем больше было шариков, тем легче узнавались их повадки. Можно было заключить, что они не любят друг друга, во всяком случае не терпят слишком близкого соседства с себе подобными. Всегда между двумя ближайшими шариками оставалась тоненькая воздушная прослойка, которую нельзя было уничтожить даже значительными усилиями. Особенно это бросалось в глаза, когда обернутые станиолем шарики он подносил один к другому. Со временем он стал убирать лишние шарики, сваливал их в жестяную ванночку, где под слоем пыли они лежали, как куча крупнезернистой лягушачьей икры, время от времени сотрясаемые изнутри, когда какое-нибудь прозрачное яйцо делилось на два новых. Надо признаться, что иногда ему владевали самые удивительные прихоти. Например, он долго боролся с собой, так ему хотелось проглотить одного из них. Кончилось тем, что он решил взять его в рот. Человек осторожно поворачивал шарики языком, чувствуя небом и деснами мягкую упругость его боков, излучающих слабое тепло. На другой день после этого случая он заметил на языке кровоподтек, но не связал эти два факта. Все чаще случалось, что шарики попадали в постели, он не мог взять в толк, почему наволочки и пододеяльники, прекрасно до этого ему служившиеся, расползались, словно вдруг истлели. В конце концов, от простыни остались одни клочья. Дыр было больше, чем полотна, а он все еще ничего не понимал. Однажды ночью он проснулся от жгучей боли в ноге. Включив свет, он увидел на коже несколько красных пятен. Потом обнаружил, что их гораздо больше. Они напоминали ожог. Невидимые шарики прыгали по всей постели, когда он снова лег. Эта картина возбудила его подозрительность. Их ядрышки мельтешили, как блошки. «Черт возьми, неужели вы отца родного кусаете?» – шепнул он укоризненно и оглядел комнату. Матово поблескивали разбросанные повсюду шарики. Они покрывали весь стол, лежали на полу, на полках, в кастрюлях и горшках, даже в чашке с остатками чая что-то подозрительно мерцало. Мгновение заколотилось сердце от непостижимого страха. Дрожащими руками он отряхнул одеяло под одеяльник, потряс, высоко подняв подушку, сбросил все шарики на пол, еще раз озабоченно осмотрел красноватые припухлости на икрах, закутался в одеяло и погасил свет. Комната то и дело оглашалась звуком, похожим на металлический голос фанфар, прерываемый внезапным ударом, будто захлопывалась крышка сундука. «Не может быть! Не может быть!» – подумал он. «Выброшу вас! Выгоню всех до единого! Вон, на улицу!» – заявил он вдруг шепотом. Слова застревали в пересохшем горле. Безмерная обида давила его, выжимала из глаз слезы. «Неблагодарные скоты!» – шептал он, прислонившись к стене, и так, полусидя, полулежа, заснул. Утром человек проснулся совершенно разбитый, с ощущением, что произошло несчастье, катастрофа. В отчаянии он искал мутными глазами следы вчерашних ожогов, напрягал память, потом вдруг очнулся, вылез из кровати и, поставив лампу на стол, приступил к тщательному исследованию пола. Сомнений не было. На нем отчетливо виднелись следы, как от укусов. Точно кто-то обрызгал доски невидимой кислотой. Такие же следы, хоть и в меньшем количестве, оказались на письменном столе. Особенно пострадали кипы старых газет и журналов. Почти все верхние листы были продырявлены, как решето. Эмалированные кастрюли также покрылись изнутри эрозией. Он долго смотрел в оцепенении на комнату, потом принялся собирать шарики. Ведрами носил их в ванну, она наполнилась выше краев, а комната по-прежнему была заполнена ими. Они перекатывались у стен, он чувствовал их тревожное тепло, когда они касались его ног. Шарики были повсюду, матовые груды на полках, столе, в банках, по углам целые горы. Он возился, напуганный и сбитый с толку, целый день сметал шарики с места на место, наконец заполнил ими частично старый пустой комод и вздохнул с облегчением. Ночью канонада гремела громче обычного. Деревянный ящик комода превратился в огромный резонатор, изрыгающий глухой чудовищный гул, как будто невидимые узники били изнутри колоколами в его стены. На другой день шарики стали уже пересыпаться через предохранительную стенку у двери. Он перенес матрас, одеяло и подушку на письменный стол и там устроил себе постель. Уселся на нее, поджав ноги.
Надо было сразу же принести тиски, мелькнула у него мысль, а теперь что? Выбросить их ночью в реку? Решил, что так будет лучше всего, однако произнести вслух эту угрозу побоялся. Никто другой их не получит, а себе он оставит несколько штук, не больше. Несмотря ни на что, он был к ним привязан. Только теперь к привязанности примешивался страх. Он утопит их, как котят. Подумал о тачке, иначе не управиться с перевозкой. Но едва он попытался сдвинуть ее с места, как тачка застряла в старом котловане у стены. Ни с чем поплелся домой. Он был слаб, очень слаб. Пришлось отложить. Он решил побольше есть. Ночь была ужасной. Утомленный, он, несмотря ни на что, уснул. Первый же металлический звук разбудил его. Он приподнялся в темноте, а вся комната озарялась короткими зигзагами. Вспышки вырывали из тьмы то часть стены, то запыленную полку, то вытертый коврик у кровати, отражались в подрагивающей стеклянной посуде. Вдруг тусклое мерцание пробилось сквозь пододеяльник. Значит, и там спряталась какая-то хитрая бестия. Он вытряхнул ее с отвращением. Кошмарное размножение напоминало пейзаж, озаряемый вспышками молний, с той только разницей, что вместо раскатов грома после маленькой вспышки слышался звон, от которого подрагивали стекла. Человек уснул, прислонившись к стене. На рассвете он снова проснулся и слабо вскрикнул. Волна голубых брызг освещала комнату, заливала ее. Бесчисленные зигзаги уже почти достигали поверхности стола, который вдруг, сильно качнувшись, отодвинулся от стены, делясь, невидимый шарик толкнул его. От этого толчка он осознал его неумолимую силу, человека бросило в холодный пот. Он смотрел на комнату вытаращенными глазами, бормоча что-то, и опять забылся, окончательно обессилев. Проснувшись утром, человек почувствовал себя скверно. Так скверно, что едва спустился на пол, чтобы выпить остатки холодного горького чая. Его затрясло, когда он погрузился до пояса в мягкую невидимую массу. Шариков было так много, что он едва мог передвигаться и с огромным трудом добрел до стола. Комната наполнилась тяжелым нагретым воздухом, будто топилась невидимая печь. С ним произошло нечто странное. Он скользнул на пол, но не упал. Держала эластичная упругая масса, ее прикосновение наполнило его невыразимой тревогой. Такое оно было нежное, мягкое. В голову пришла страшная мысль, не проглотил ли он шарик вместе с овсянкой, самой мельчайшей нынешней ночью во внутренностях. Хотелось убежать, выйти, не мог отворить дверь. Она приоткрылась на несколько сантиметров, потом эластичная масса упруга, подавшись вперед, задержала ее и не пустила дальше. Он боялся дергать дверь и чувствовал, что у него начинает кружиться голова. «Надо выбить стекло», — подумал он. «Но сколько потом возьмет стекольщик?» Дрожа проложил себе дорогу к письменному столу, влез на него, тупо глядя на комнату. Шарики серым зернистым туманом, еле различимым безмолвным облаком, окружали его со всех сторон. Он был голоден, но слезть не решался. Несколько раз неуверенно глухо вскрикнул с закрытыми глазами. «На помощь! На помощь!» Человек уснул, когда начало смеркаться. В сгустившемся сумраке комната ожила от вспышек и все более мощных раскатов. Освещаемая изнутри масса росла, пенилась, медленно вздымалась вверх, колебалась, словно кто-то его и встряхивал. С полок, расталкивая книги, выскакивали и вычерчивая голубые жирные параболы, разлетались горячие подрагивающие шарики. Один скатился сверху ему на грудь, другой коснулся щеки, третий припал к губам. Огромное скопище их облепило матрас вокруг него и наполовину облысевшего черепа. Они вспыхивали прямо перед его полуоткрытыми глазами, но он уже не просыпался. На следующую ночь в 3:00 утра по дороге в город проезжал грузовик. Он вез молоко в 20-галлоновых бидонах. Шофер, утомленный долгой ездой, клевал носом над баранкой. Это было самое тяжелое время, когда просто невозможно побороть сонливость. Вдруг он услышал донесшийся издалека раскатистый гул.
Машинально притормозил, увидел за деревьями ограду, в глубине темный сад, в нем одноэтажный домик, окна которого озарялись вспышками. «Пожар», — подумал шофер, съехал на обочину, резко затормозил и подбежал к калитке, чтобы разбудить жильцов. Он уже пробежал половину заросшей травой тропинки, когда увидел, что из окон с остатками разбитых стекол вырывается не пламя, а пенящийся, беспрерывно звенящий и искрящийся поток, и кипящей массой разливается у стен. По его рукам и лицу заскользило что-то мягкое, словно тысячи невидимых крыльев ночных бабочек. Он подумал, что это сон, когда увидел вокруг на траве в кустах вспышки голубоватых огоньков. Левое чердачное оконце засветилось, напоминая широко открытый огромный кошачий глаз. Входная дверь затрещала и с грохотом раскололась. И он бросился бежать, все еще видя перед собой гору мерцающей икры, которая с раскатистым гулом разваливала дом.

Хочу сказать большое спасибо Наташе Урман за то, что она начала нашу сегодняшнюю программу замечательным образом. Ее сменил диджей Михаил Габович. И сейчас мы начинаем знакомство с первым из двух сегодняшних рассказов Айзека Азимова, бывшего подданного, кстати, Российской империи. Тогда он звался Исаак Озимов. В переводе Алексея Иорданского.

0: Айзек Азимов. Хоровод. Одно из любимых изречений Грегори Пауэлла гласило, что паника до добра не доводит. Поэтому, когда потный и возбужденный Майкл скатился ему навстречу по лестнице, Пауэлл нахмурился. «В чем дело?» — спросил он. «Ноготь сломал?»
1: «Еще чего!»
0: — задыхаясь, огрызнулся Донован.
1: «Что ты целый день делал внизу?»
0: Он перевел дух и выпалил.
1: «Спиди не вернулся!»
0: Глаза Пауэлла широко раскрылись, и он остановился, но тут же заставил себя успокоиться и продолжал молча подниматься. Только на верхней площадке он спросил: «Ты послал его за Селеном?»
1: «Да».
0: «И давно?»
1: «Уже 5 часов».
0: Снова наступило молчание. «Вот дьявольское положение. Ровно 12 часов они находятся на Меркурии и уже попали в такую скверную переделку. Меркурий всегда считался самой каверзной планетой во всей Солнечной системе, но это уж слишком». Пауэлл произнес: «Начни сначала и рассказывай по порядку». Они вошли в радиорубку. Оборудование ее, до которого никто не дотрагивался за все 10 лет, прошедшие со времен первой экспедиции, уже несколько устарело. Для техники эти 10 лет значили очень много. Сравнить хотя бы Спиди с роботами того типа, который выпускали в 2005 году. Правда, последние достижения робототехники были особенно головокружительны. Пауэлл осторожно провел пальцем по еще не потускневшей поверхности металла. Все, что находилось в рубке, казалось каким-то заброшенным и производило гнетущее впечатление, как, впрочем, и вся станция. Донован тоже это почувствовал. Он сказал:
1: «Я попробовал связаться с ним по радио, но без всякого толку. На солнечной стороне радио бесполезно, во всяком случае, на расстоянии больше 2 миль. Отчасти поэтому и не удалась первая экспедиция. А чтобы наладить УКВ, нам нужна не одна неделя».
0: «Ладно, знаю. Что ж ты все-таки выяснил?»
1: «Я поймал немодулированный сигнал на коротких волнах. По нему можно только определить положение Спиди. Я следил за ним 2 часа и нанес результаты на карту».
0: Донован достал из заднего кармана пожелтевший листок бумаги, наследие неудачной первой экспедиции, и, швырнув его на стол, яростно прихлопнул ладонью. Пауэлл наблюдал за ним, стоя поодаль, скрестив руки на груди. Донован нервно ткнул карандашом.
1: «Этот красный крестик — Селеновое озеро».
0: «Которое?» — прервал его Пауэлл. «Там 3 озера. Те, которые МакДугал нанес для нас на карту перед тем, как улететь».
1: «Конечно, я послал Спиди к самому ближнему. 17 миль отсюда. Но не в этом дело».
0: Голос Донована дрожал от напряжения.
1: «Все эти точки обозначают положение Спиди».
0: Первый раз за все время напускное спокойствие слетело с Пауэлла. Он схватил карту.
1: «Ты шутишь? Этого не может быть! Смотри сам!»
0: — буркнул Донован. Точки, обозначавшие положение робота, образовали неровную окружность, в центре которой находился красный крестик «Селеновое озеро». Пальцы Пауэлла потянулись к усам. Несомненный признак тревоги.
1: Донован добавил: «За 2 часа, пока я за ним следил, он обошел это проклятое озеро 4 раза. Похоже, он собирается кружить там без конца. Понимаешь, в каком мы положении?»
0: Пауэлл взглянул на него, но ничего не сказал. Конечно, он понимал, в каком они положении. Все было просто как цепочка силлогизмов. От мощи чудовищного меркурианского солнца их отгораживали только батареи фотоэлементов. Не будет фотоэлементов. Что ж, медленное поджаривание – один из самых неприятных видов смерти. Донован яростно взъерошил рыжую шевелюру.
1: «Мы осрамимся на всю Солнечную систему, Грег! Это же надо сразу сесть в галошу! Знаменитая бригада в составе Пауэлла и Донована послана на Меркурий, чтобы выяснить, стоит ли открывать на солнечной стороне рудники с новейшей техникой и роботами. И вот, в первый же день мы все испортили. А дело ведь самое простое. Да нам теперь никакой жизни не будет».
0: «Об этом не стоит беспокоиться», — спокойно сказал Пауэлл. «Если мы срочно что-нибудь не предпримем, о жизни не может быть и речи. Мы просто не выживем».
1: «Не говори глупостей! Может быть, тебе и смешно, а мне нет!» «Послать нас сюда с одним единственным роботом — это просто преступление! Да еще это твоя блестящая идея — самим восстановить фотоэлементы!»
0: «Ну, это напрасно. Мы же вместе решали. Ведь нам всего-то и нужно, что килограмм селена, диэлектрическая установка стилхеда и 3 часа времени. И по всей солнечной стороне стоят целые озера чистого селена. Спектр и рефлектор МакДугала за 5 минут засек целых 3.
1: Какого черта? Не могли же мы ждать следующего противостояния? Так что будем делать?
2: Пауэлл, ты что-то придумал? Я знаю, иначе бы ты не был таким спокойным. На героя ты похож не больше, чем я. Давай, выкладывай.
0: Ну, сами пойти за Спиди мы не можем. Это все-таки солнечная сторона. Под этим солнцем даже новые скафандры выдержат не больше 20 минут. Но знаешь старую поговорку? Пошли робота поймать робота. Послушай, Майк, дело может быть не так уж плохо. У нас внизу есть 6 роботов, если они только исправны. В глазах Донована мелькнул проблеск надежды.
2: 6 роботов первой экспедиции? А ты уверен?
1: Может быть, это просто полуавтоматы, ведь 10 лет — это очень много для роботехники.
0: Нет, это роботы. Я целый день с ними возился и теперь знаю. У них позитронный мозг, конечно, самый примитивный. Он сунул карту в карман.
1: Пойдем вниз.

0: Роботы хранились в самом нижнем ярусе станции среди покрытых пылью ящиков неизвестно с чем. Они были очень большие, даже в сидячем положении их головы возвышались над полом на добрых 2 метра. Донован присвистнул.
1: Вот это габариты, а! Не меньше 3 метров в обхвате.
0: Это потому, что они оборудованы старым приводом МакГеффи. Я заглянул внутрь, жуткое устройство.
1: Ты еще не включал их?
0: Нет. А зачем? Вряд ли что-нибудь не в порядке. Даже диафрагмы выглядят прилично. Они должны говорить. Он отвинтил щиток на груди ближайшего робота и вложил в отверстие 2-дюймовый шарик, в котором была заключена ничтожная искорка атомной энергии, все, что требовалось, чтобы вдохнуть в робота жизнь. Шарик было довольно трудно приладить, но в конце концов Пауэллу это удалось. Потом он старательно закрепил щиток и занялся следующим роботом. Донован сказал с беспокойством.
1: «Они не двигаются».
0: «Нет команды», — коротко объяснил Пауэлл. Он вернулся к первому роботу и хлопнул его по броне. «Эй, ты! Ты меня слышишь?» Гигант медленно нагнул голову, и его глаза остановились на Пауэлле. Потом раздался хриплый, скрипучий голос, похожий на звук древнего фонографа. «Да, хозяин!» Пауэлл невесело усмехнулся.
1: «Понял, Майк!
0: Это один из первых говорящих роботов.
1: Тогда дело шло к тому, что применение роботов на Земле запретят.
0: Но конструкторы пытались предотвратить это и заложили в дурацкие машины прочный, надежный инстинкт раба».
1: «Но это не помогло», —
0: заметил Донован. «Нет, конечно, но они все-таки старались». Он снова повернулся к роботу.
1: «Встань!»
0: Робот медленно поднялся. Донован задрал голову и снова присвистнул. Пауэлл спросил.
1: «Ты можешь выйти на поверхность?»
0: «На солнце». Наступила тишина. Мозг робота работал медленно. Потом робот ответил.
2: «Да, хозяин».
0: «Хорошо. Ты знаешь, что такое миля?» Снова молчание и неторопливый ответ.
2: «Да, хозяин».
1: «Мы выведем тебя на поверхность и укажем направление. Ты пройдешь около 17 миль и встретишь где-то там другого робота, поменьше, понимаешь?»
2: «Да, хозяин».
0: «Ты найдешь этого робота и прикажешь ему вернуться. Если он не пойдет...»

0: Пальцы переплелись, образовав что-то вроде стремени. Паул уставился на робота, теребя усы.
1: Ого!
0: Донован вытаращил глаза.
2: Мы должны ехать на них, как на лошадях?
1: Наверное. Правда, я не знаю, зачем это. Впрочем...
0: Ну, конечно. Я же говорю, что когда слишком увлекались безопасностью... Очевидно, конструкторы хотели всех убедить, что роботы совершенно безопасны. Они не могут двигаться самостоятельно, а только с погонщиком на плечах. А что нам делать?
2: Я об этом и думаю, проворчал Донован. Мы все равно не можем появиться на поверхности. С роботом или без робота. О, Господи.
0: Он дважды возбужденно щелкнул пальцами.
2: Дай мне эту карту.
0: Зря, что ли, я ее 2 часа изучал.
2: Вот наша станция.
0: А почему бы нам не воспользоваться туннелями? Станция была помечена на карте кружком, от которого паутиной разбегались пунктирные линии туннелей. Донован вгляделся в список условных обозначений.
2: «Смотри», — сказал он, — «эти маленькие черные точки — выходы на поверхность. Один из них — самое большее в 3 милях от озера. Вот его номер».
0: «Они могли бы писать и покрупнее».
2: «Ага, 13А. Если только роботы знают дорогу».
0: Пауэлл немедленно задал вопрос и получил в ответ вялое «Да, хозяин». «Иди за скафандрами», — удовлетворенно сказал он.

0: Они надевали скафандры впервые. Еще вчера, когда они прибыли на Меркурий, они вообще не собирались этого делать. А теперь неловко двигали руками и ногами, осваиваясь с неудобным одеянием. Скафандры были намного толще и еще безобразнее, чем обычные костюмы для космических полетов. Зато они были значительно легче, в них не было ни кусочка металла. Изготовленные из термоустойчивого пластика, прослоенные специально обработанной пробкой и снабженные устройством, удалявшим из воздуха всю влагу, эти скафандры могли противостоять нестерпимому сиянию меркурианского солнца 20 минут, ну и еще 5-10 минут без непосредственной смертельной опасности для человека. Робот все еще держал руки стременем. Он не выказал никаких признаков удивления при виде нелепой фигуры, в которую превратился Пауэр. Радио хрипло разнесло голос Пауэлла. «Ты готов доставить нас к выходу 13А?»
1: «Да, хозяин».
0: «И то хорошо», — подумал Пауэлл. «Может быть, им и не хватает дистанционного радиоуправления, но, по крайней мере, они хоть могут принять команды». «Садись на любого, Майк», — сказал он Доновану. Он поставил ногу в импровизированное стремя и забрался наверх. Сидеть было удобно. На спине у робота был специальный горб, на каждом плече по выемке для ног. Теперь стало ясно и назначение ушей гиганта. Пауэлл взялся за уши и повернул голову робота. Тот неуклюже повернулся. «Веди, Макдуф!» Но на самом деле Пауэллу было вовсе не до шуток.

Шагая медленно, с механической точностью, гигантские роботы прошли в дверь, притолока которой пришлась едва на полметра выше их голов, так что всадники поспешили пригнуться. Узкий коридор, под сводами которого мерно громыхали тяжелые, неторопливые шаги гигантов, вел в шлюзовую камеру, где пришлось подождать, пока не будет откачан воздух. Длинный безвоздушный туннель, уходящий вдаль, напоминал Пауэллу об огромной работе, проделанной первой экспедицией с ее убогим снаряжением. Да, она окончилась неудачей, но эта неудача стоила иного легкого успеха. Роботы шагали по туннелю.

0: Их скорость была неизменна, поступь равномерна. Пауэлл сказал: «Смотри-ка, туннель освещен, и температура как на Земле. Наверное, так было все эти 10 лет, пока здесь никто не жил».
1: «Каким же образом они этого добились?»
0: «Дешевая энергия. Самая дешевая во всей Солнечной системе. Излучение Солнца здесь, на солнечной стороне Меркурия, это не шуточки. Вот почему они построили станцию на открытом месте, а не в тени какой-нибудь горы. Ведь сама станция — это просто огромный преобразователь энергии. Тепло превращается в электричество, свет, механическую работу и во все, что хочешь. И одновременно с получением энергии станция охлаждается».
1: «Слушай, — сказал Донован, — это все очень поучительно, только давай поговорим о чем-нибудь другом. Ведь преобразованием энергии занимаются фотоэлементы, а это сейчас мое больное место».
0: Пауэлл что-то проворчал, и после паузы Донован заговорил о другом.
1: «Послушай, Грег, что все-таки могло случиться со Спиди? Я никак не могу этого понять».
0: В скафандре трудно пожать плечами, но Пауэллу это удалось. «Не знаю, Майк. Ведь он полностью приспособлен к условиям Меркурия. Жара ему не страшна, он рассчитан на уменьшенную силу тяжести, может двигаться по пересеченной местности. Все предусмотрено, по крайней мере, должно быть предусмотрено». Они замолчали, на этот раз надолго.
2: «Хозяин, — сказал робот, — мы на месте».
0: «А?» — Пауэлл очнулся. «Ну, давай выбираться наверх, на поверхность». Они оказались в небольшом павильоне, пустом, полуразрушенном. Донован зажег фонарь и долго разглядывал рваные края дыры в одной из стен прямо под потолком.
1: «Метеорит?
0: Как ты думаешь?» — спросил он. Пауэлл пожал плечами. «Какая разница? Неважно, пойдем». Стоявшая рядом черная базальтовая скала защищала их от солнца. Вокруг все было погружено в черную тень безвоздушного мира. Тень обрывалась, как будто обрезанная ножом, и дальше начиналось нестерпимое белое сияние мириад кристаллов, покрывавших почву.
3: «Клянусь космосом, вот это да!»
0: У Донована захватило дух от удивления.
1: «Прямо как снег!»
0: Действительно, это было похоже на снег. Пауэлл окинул взглядом сверкающую неровную поверхность, которая простиралась до самого горизонта, и поморщился от режущего глаза блеска.
1: «Это какое-то необычное место», — сказал он. «В среднем коэффициент отражения от поверхности Меркурия довольно низок, и почти вся планета покрыта серой пемзой, что-то вроде Луны. А красиво, правда?»
0: Хорошо, что скафандры были снабжены светофильтрами. Красиво или нет, но незащищенные глаза за полминуты ослепли бы от этого сверкания. Донован посмотрел на термометр, укрепленный на запястье скафандров.
1: «Ого! 80 градусов!»
0: Пауэлл тоже взглянул на термометр и сказал:
2: «Да, многовато. Ничего не поделаешь, атмосфера...»
1: «На Меркурии? Ты спятил?»
2: «Да нет. Ведь и на Меркурии есть кое-какая атмосфера», — рассеянно ответил Пауэлл, пытаясь неуклюжими пальцами скафандра приладить к шлему стереотрубу. «У поверхности должен стелиться тонкий слой паров. Летучие элементы — тяжелые соединения, которые может удержать притяжение Меркурия. Селен, йод, ртуть, галлий, калий, висмут, летучие окислы. Пары попадают в тень и конденсируются, выделяя тепло. Это что-то вроде гигантского перегонного куба. Зажги фонарь и увидишь, что скала с этой стороны покрыта каким-нибудь там серным инеем или ртутной росой».
1: «Ну, это не важно. Какие-то жалкие 80 градусов наши скафандры выдержат сколько угодно».
0: Пауэлл, наконец, приладил стереотрубу и теперь стал похож на улитку с рожками. Донован напряженно ждал.
1: «Что-нибудь видно?»
0: Пауэлл ответил не сразу.
2: Его голос был полон тревоги.
4: Вон на горизонте темное пятно. Это, скорее всего, Селеновое озеро, но тут и должно быть.
3: А Спиди не видно.
2: Пауэлл поставил ноги на спину робота, осторожно выпрямился и стал вглядываться вдаль. Постой.
4: Ну да, это он. Идет сюда.
2: Донован посмотрел в ту сторону, куда указывал палец Пауэлла. У него не было стереотрубы, но он разглядел на фоне ослепительного сверкания кристаллов движущуюся черную точку.
4: «Вижу!» — крикнул он. «Поехали!»
2: Пауэлл снова уселся на плечах робота и хлопнул перчаткой по его гигантской груди.
4: «Пошел!» «Давай, давай!» — вопил Донован, пришпоривая своего робота пятками.
2: Роботы двинулись вперед. Их мерный топот не был слышен в безвоздушном пространстве, а через синтетическую ткань скафандра звук тоже не передавался. Чувствовались только ритмичные колебания.
4: «Быстрее!» — приказал Донован, но ритм не изменился.
2: «Бесполезно!» — ответил Пауэлл.
4: «Этот железный лом может двигаться только с одной скоростью. Не думаешь ли ты, что они оборудованы селективными флексорами?»

0: они вынырнули из тени. Свет солнца обрушился на них раскаленным потоком. Донован невольно пригнулся.
1: «Ух! Это мне кажется или на самом деле жарко?»
0: «Скоро будет еще жарче», — последовал мрачный ответ.
1: «Смотри, Спиди!»
0: Робот СПД-13 был уже близко, его можно было рассмотреть во всех подробностях. Грациозное обтекаемое тело, отбрасывавшее слепящие блики, четко и быстро передвигалось по неровной поверхности. Его имя, Спиди, проворный, было образовано из букв, составляющих его марку, но оно очень подходило ему. Модель СПД была одним из самых быстрых роботов, которые выпускались фирмой US Robots.
2: «Эй, Спиди!»
0: — завопил Донован, отчаянно махая руками.
1: «Спиди!»
0: — закричал Пауэлл.
1: «Иди сюда!»
0: Расстояние между людьми и свихнувшимся роботом быстро уменьшалось, больше благодаря Спиди, чем медленным, устаревшим за 10 лет сооружениям, на которых восседали Пауэлл и Донован. Теперь уже можно было разглядеть, что походка у Спиди какая-то неровная. Робот заметно пошатывался на ходу из стороны в сторону. Пауэлл замахал рукой и увеличил до предела усиление в своем компактном встроенном в шлем радиопередатчике, готовясь крикнуть еще раз. В этот момент Спиди заметил их. Он остановился, как вкопанный, и стоял некоторое время, чуть покачиваясь, как будто от легкого ветерка. Пауэлл закричал:
1: «Все в порядке, Спиди! Иди сюда!»
0: В наушниках наконец-то послышался голос робота.
2: «Вот здорово! Давайте поиграем! Вы ловите меня, я буду ловить вас! Никакая любовь нас не разлучит! Я маленький цветочек, милый маленький цветочек! Ура!»
0: Повернувшись кругом, он помчался обратно с такой скоростью, что из-под его ног полетели комки спекшейся пыли. Последние слова, которые он произнес, удаляясь, были:
2: «Растет цветочек маленький под дубом вековым!»
0: За этим последовали металлические щелчки, которые, возможно, у робота соответствовали икоте. Донован тихо сказал:
2: «Откуда он взял эти нелепые стишки? Слушай, Грег, он пьян? Очень похоже.
1: Если бы ты мне этого не сообщил, я бы, наверное, никогда не догадался», — ехидно заметил Пауэлл. «Давай вернемся в тень. Я уже поджариваюсь».
0: Они помолчали. Потом Пауэлл сказал:
1: «Прежде всего, Спиди не пьян, то есть не так, как человек. Он робот, а роботы не пьянеют, но с ним происходит что-то неладное. И это выглядит так же, как у человека опьянение».
2: «По-моему, он действительно пьян», — решительно заявил Донован. «Во всяком случае, он думает, что мы с ним играем. А нам не до игрушек. Это дело жизни или смерти, и смерти довольно-таки неприятной».
1: «Ладно, не спеши. Робот — это всего лишь робот. Как только мы узнаем, что с ним, мы его починим».
2: «Как только!»
0: — желчно буркнул Донован. Пауэлл пропустил эти слова мимо ушей. Спиди прекрасно приспособлен к обычным условиям Меркурия, но эта местность, он обвел руками горизонт, явно необычна. Вот в чем дело.
1: Откуда, например, взялись эти кристаллы?
0: Они могли образоваться из медленно остывающей жидкости, но какая жидкость настолько горяча, чтобы остывать под солнцем Меркурия?
1: Вулканические явления, немедленно продолжил Донован.
0: Пауэлл опять напрягся. «Устами младенца», — произнес он сдавленным голосом и замолчал на 5 минут. Потом сказал:
2: «Слушай, Майк, а что ты сказал Спиди, когда посылал его за Селеном?»
1: Донован удивился. «Ну, не знаю, я просто велел принести Селен».
2: «Это ясно, но как? Попробуй точно припомнить».
0: «Я сказал...»
2: «Постой. Я сказал... Спиди, нам нужен Селен. Ты найдешь его там-то и там-то. Пойди и принеси его».
1: «Вот и все. Что же я еще должен был сказать?»
2: «Ты не говорил, что это очень важно, срочно?»
1: «Зачем?
3: Дело-то простое.
1: Пауэлл вздохнул. Да, теперь уже ничего не изменишь. Но мы попали в переделку.
0: Он слез со своего робота и сел, прислонившись к скале.
1: Донован подсел к нему и взял под руку. За гранью тени слепящее солнце подстерегало их, как кошка-мышь. А рядом стояли два гигантских робота, невидимые в темноте. Только светившиеся тусклым красным светом фотоэлектрические глаза смотрели на них. Не мигающие, неподвижные, равнодушные. Равнодушные, такие же, как и весь этот гибельный Меркурий. Маленький, но коварный.

0: Донован услышал напряженный голос Пауэлла. «Теперь слушай. Начнем с трех основных законов робототехники, трех правил, которые прочно закреплены в позитронном мозгу. Первое. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред». «Правильно». «Второе», — продолжал Пауэлл. «Робот должен повиноваться всем приказам, которые отдает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону». «Верно». «И третье. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в какой это не противоречит первому и второму законам». «Верно, ну и что?»
1: «Так это же все объясняет. Когда эти законы вступают в противоречие между собой, дело решает разность позитронных потенциалов в мозгу.
0: Что получается, если робот приближается к месту, где ему грозит опасность, и сознает это?
1: Потенциал, который создается третьим законом, автоматически заставляет его вернуться.
0: Но представь себе, что ты приказал ему приблизиться к опасному месту. В этом случае второй закон создает противоположный потенциал, который выше первого, и робот выполняет приказ с риском для собственного существования».
2: «Это я знаю. Но что отсюда следует?»
1: «Что могло случиться со Спиди? Это одна из последних моделей, специализированная, дорогая, как линкор. Он сделал так, чтобы его нелегко было уничтожить».
2: «Ну и?»
1: «Ну и при его программировании третий закон был задан особенно строго. Кстати, это специально отмечалось в проспектах. Его стремление избежать опасности необыкновенно сильно. А когда ты послал его за Селеном, ты дал команду небрежно, так что потенциал, связанный со вторым законом, был довольно слаб. Это все факты».
3: «Давай, давай. Кажется, я начинаю понимать».
1: «Ясно. Около Селенового озера существует какая-то опасность. Она возрастает по мере того, как робот приближается к нему, и на каком-то расстоянии от озера потенциал третьего закона, с самого начала очень высокий, становится равен потенциалу второго закона, с самого начала слабому».
0: Донован возбужденно вскочил на ноги.
3: «Ясно! Устанавливается равновесие. Третий закон гонит его назад, а второй вперед.
1: И он начинает кружить около озера, оставаясь на линии, где существует это равновесие. Если мы ничего не предпримем, он так и будет бегать по этому кругу, точно в хороводе». Он продолжал задумчиво.
4: «И, между прочим, поэтому он и ведет себя как пьяный.
1: При равновесии потенциалов половина позитронных цепей в мозгу не действует. Я не специалист по позитронике, но это очевидно. Возможно, он потерял контроль как раз над теми же частями своего волевого механизма, что и пьяный человек. А вообще все это очень мило».
3: «Но откуда взялась опасность? Если бы знать, от чего он бегает».
1: «Да ведь ты уже сам догадался. Вулканические явления. Где-то около озера просачиваются газы из недр Меркурия. Сернокислый газ, углекислота и окись углерода. А при здешних температурах...»
0: Донован проглотил слюну.
4: «Окись углерода плюс железо дает летучий карбонил железа».
1: «А робот?» — мрачно добавил Пауэлл.
4: «Это в основном железо».
1: «Люблю логические рассуждения. Мы уже все выяснили, кроме того, что теперь делать. Сами добраться до Селена мы не можем, все-таки слишком далеко. Мы не можем послать этих битюгов, потому что они без нас не пойдут, а если мы поедем с ними, то успеем подрумяниться. Поймать Спиди мы не можем. Этот дурень думает, что мы с ним играем, а скорость у него 60 миль в час против наших 4.
4: «Но если один из нас отправится за ним, — начал задумчиво Донован, — и вернется поджаренным, то ведь останется другой».
1: «О да, конечно. Очень трогательная жертва. Только прежде чем человек доберется до озера, он уже будет не в состоянии отдать приказ.
4: А без приказа роботы вряд ли вернутся.
1: Прикинь, мы в 2 или 3 милях от озера, но считай в 2. Робот делает 4 мили в час. А в скафандрах мы можем продержаться 20 минут. Имей в виду, что тут не только высокая температура.
4: Солнечное излучение в ультрафиолете и дальше — это тоже смерть».
3: «М-да»,
0: — сказал Донован.
4: «Всего 10 минут не хватает.
1: Для нас все равно 10 минут или целой вечности. И еще. Чтобы потенциал третьего закона остановил спиди на таком расстоянии, здесь должно быть довольно много окиси углерода, смешанной с парами металлов. В такой среде быстро идет коррозия. Он гуляет там уже несколько часов. В любой момент, скажем, коленный сустав может выйти из строя, и он перевернется. Тут нужно не просто шевелить мозгами, нужно решать быстро.
0: Наступило глубокое, мрачное, унылое молчание.

0: Первым заговорил Донован. Его голос дрожал, но он старался говорить спокойно.
1: Ну, хорошо, мы не можем усилить потенциал второго закона новой командой. А нельзя ли попробовать с другого конца? Если мы увеличим опасность, то усилится потенциал третьего закона, и мы отгоним его назад.
0: Пауэлл молча повернул к нему окошко своего шлема.
1: «Послушай»,
0: — осторожно продолжал Донован,
1: «все, что нам нужно, чтобы отогнать его, это повысить концентрацию окиси углерода. А на станции есть целая аналитическая лаборатория».
0: «Естественно», — согласился Пауэлл. «Это же станция-рудник».
1: «Верно. А значит, там должно быть изрядное количество щавелевой кислоты для осаждения кальция».
2: «Клянусь космосом, Майк, ты гений!»
1: «Более или менее»,
0: — скромно согласился Донован.
1: «Я просто вспомнил, что щавелевая кислота при нагревании разлагается на углекислый газ, воду и добрую старую окись углерода. Элементарный институтский курс химии».
0: Пауэлл вскочил и хлопнул гигантского робота по ноге.
1: «Эй!» — крикнул он. «Ты умеешь бросать?»
3: «Что, хозяин?»
1: «Неважно».
0: Пауэлл обругал про себя тяжелодумного робота и схватил обломок скалы величиной с кирпич.
1: «Возьми и попади в гроздь голубых кристаллов. Вон за той кривой трещиной, видишь?»
0: Донован дернул его за руку.
1: «Слишком далеко, Грег. Это ж почти полмили».
0: «Спокойно», — ответил Пауэлл. «Вспомни о силе тяжести на Меркурии. А рука у него стальная. Смотри». Глаза робота с машинной точностью измеряли дистанцию. Он прикинул вес камня и замахнулся. В темноте его движения были плохо видны, но когда он переступил с ноги на ногу, почувствовалось заметное сотрясение. Камень черной точкой вылетел за пределы тени. Его полету не мешали ни сопротивление воздуха, ни ветер, и когда он упал, осколки голубых кристаллов разлетелись из самого центра грозди. Пауэлл радостно воскликнул.
1: «Поехали за кислотой, Майк!»

0: Когда они въехали в разрушенный павильон, Донован мрачно сказал:
1: «Спиди болтается на нашей стороне озера с тех пор, как мы за ним погнались. Ты заметил?»
2: «Да».
1: «Наверное, хочет поиграть с нами». «Ну, я ему поиграю».
0: Они вернулись через несколько часов с трехлитровыми банками белого порошка и с вытянувшимися лицами. Фотоэлементы разрушались еще быстрее, чем они думали. Они вывели своих роботов на солнце и молча, сосредоточенно и мрачно направились к Спиди.
1: Спиди не спеша запрыгал к ним. «Вот и вы! Вот и мы! Ура! Вышел месяц из тумана и не ударил лицом в грязь!»
2: «Я тебе покажу грязь!» — пробормотал Донован.
1: «Смотри, Грег, он хромает!»
0: «Вижу!» — последовал озабоченный ответ.
2: «Если мы не поторопимся, то окись углерода его доконает!»
0: Теперь они приближались медленно, почти крадучись, чтобы не спугнуть свихнувшегося робота. Они были еще довольно далеко, но Пауэлл уже мог бы поклясться, что Спиди приготовился пуститься на утек.
1: «Давай!»
0: — прошептал он.
1: «Считаю до трех. Раз, два!»
0: Две стальные руки одновременно описали дугу, и две стеклянные банки полетели параллельными траекториями, сверкая как бриллианты под невозможным светом. Они бесшумно разбились вдребезги, и позади Спиди поднялось облачко щавелевой кислоты. Пауэлл знал, что на ярком меркурианском солнце она бурлит, как газированная вода. Спиди медленно повернулся, потом попятился и также медленно начал набирать скорость. Через 15 секунд он уже неуверенными прыжками двигался в сторону людей. Пауэлл не расслышал, что говорил при этом робот, но ему послышалось что-то вроде: «Не клянись, слов любви не говори!» Пауэлл повернулся к Доновану.
2: «Вот скалу, Майк! Он вырвался из этой колеи и теперь будет слушаться! Мне уже становится жарко!»
0: Они затрусили в тень на плечах своих медленных гигантов. Только когда они почувствовали вокруг себя приятную прохладу, Донован обернулся.
1: «Грег!»
0: Пауэлл посмотрел назад и чуть не вскрикнул. Спиди медленно, очень медленно удалялся. Он снова входил в свою круговую колею, постепенно набирая скорость. В стереотрубу казалось, что он очень близко, но он был недосягаем.
1: «Догнать его!» —
0: закричал Донован и пустил робота, но Пауэлл остановил его.
2: «Ты его не поймаешь, Майк. Бесполезно».
0: Он сжал кулаки, чувствуя свою полную беспомощность.
2: «Почему же я понял только через 5 секунд после того, как все произошло?
1: Майк, мы зря потеряли время». «Нужно еще кислоты!» — упрямо заявил Майк. «Концентрация была слишком мала».
2: «Да нет, тут не помогли бы и 7 тонн. А если бы у нас и было столько кислоты, мы все равно не успели бы ее привезти. Коррозия съест его. Неужели ты не понял, Майк?»
1: «Нет»,
0: — сознался Донован.
2: «Мы просто установили новое равновесие.
0: Когда окиси углерода становится больше и потенциал третьего закона увеличивается, Спиди просто отступает, пока снова не установится равновесие, а потом, когда окись углерода улетучивается, опять продвигается вперед к озеру». В голосе Пауэлла зазвучало отчаяние.
2: «Это все тот же хоровод. Мы можем тянуть за третий закон и тащить за второй, и все равно ничего не изменится. Только точка равновесия будет перемещаться. Нужно выйти за пределы этих законов».
0: Он развернул своего робота лицом к Доновану, так что они оказались друг против друга, смутные тени в темноте, и прошептал:
2: «Майк,
1: это конец»,
0: — устало сказал Донован.
2: «Что же, поехали на станцию». Подождем, пока фотоэлементы выгорят окончательно, пожмем друг другу руки, примем цианистый калий и умрем, как подобает джентльменам».
3: Он коротко усмехнулся.
2: «Майк», — серьезно повторил Пауэлл, — «мы должны вернуть Спиди».
4: «Я знаю».
2: «Майк», — снова начал Пауэлл и после недолгого колебания продолжал. «Есть еще первый закон. Я об этом уже думал, но это крайнее средство».
3: Донован взглянул на него, и его голос оживился.
4: «Самое время для крайнего средства».
2: «Ладно».
4: «По первому закону робот не может допустить, чтобы из-за его бездействия человеку грозила опасность. Тут уж ни второй, ни третий законы его не остановят. Не могут, Майк».
5: «Даже когда робот свихнулся? Он же пьян».
2: «Конечно, есть риск».
5: «Хорошо. Что ты предлагаешь?»
2: «Я сейчас выйду на солнце и посмотрю, как будет действовать первый закон. Если и он не нарушит равновесие, то какого черта? Тогда все равно. Или сейчас, или через 3-4 дня».
4: «Погоди, Грег. Есть еще законы человеческие. Ты не имеешь права просто так взять и пойти. Давай разыграем, чтобы все было по-честному».
2: «Ладно. Кто первый возведет 14 в куб?» «И почти сразу. 2744. Донован почувствовал, как робот Пауэлла, проходя мимо, задел его робота. Через секунду Пауэлл уже был за границей тени. Донован раскрыл рот, чтобы крикнуть, но удержался.
5: «Конечно, этот идиот заранее подсчитал, сколько будет 14 в кубе. Очень на него похоже».

0: Солнце жгло невыносимо, и Пауэлл почувствовал, что у него страшно зачесалась спина. Наверное, воображение. А может быть, жесткое излучение уже проникает даже сквозь скафандр. Спиди следил за ним, но на этот раз не приветствовал его никакими дурацкими стихами. Спасибо и на том. Но нельзя подходить к нему слишком близко. До Спиди оставалось еще 300 метров, и тут он начал шаг за шагом осторожно пятиться назад. Пауэлл остановил своего робота и спрыгнул на землю, покрытую кристаллами. Во все стороны брызнули осколки. Поверхность планеты была рыхлая. Кристаллы скользили под ногами. Из-за уменьшенной силы тяжести идти было трудно. Подошвы жгло. Он оглянулся через плечо и увидел, что ушел уже слишком далеко, что не успеет вернуться в тень ни сам, ни с помощью своего неуклюжего робота. Теперь или Спиди, или конец. У него перехватило горло. Достаточно. Пауэлл остановился. «Спиди!» — позвал он. «Спиди!» Сверкающий современный робот впереди замедлил шаг, остановился, потом снова попятился. Пауэлл попробовал вложить в свой голос как можно больше мольбы и обнаружил, что для этого не требовалось особого труда. «Спиди! Я должен вернуться в тень, иначе солнце убьет меня! Речь идет о жизни и смерти! Спиди, помоги!» Спиди сделал шаг вперед и остановился. Он заговорил, но, услышав его, Пауэлл застонал. Робот произнес: «Если ты лежишь больной, если завтра выходной...» Голос стих. Настоящее пекло. Уголком глаза Пауэлл заметил какое-то движение, резко повернулся и застыл в изумлении. Чудовищный робот, на котором он ехал, двигался к нему без всадника. Робот заговорил:
1: «Простите меня, хозяин. Я не должен двигаться без хозяина, но вам грозит опасность».
2: «Ну, конечно, первый закон превыше всего. Но ему не нужна эта древняя развалина. Ему нужен Спиди».
0: Он сделал несколько шагов в сторону и отчаянно закричал:
2: «Я запрещаю тебе подходить! Я приказываю остановиться!»
0: «Бесполезно. С потенциалом первого закона ничего не поделаешь». Робот тупо сказал:
1: «Вам грозит опасность, хозяин».
0: Пауэлл в отчаянии огляделся. В глазах у него уже все расплывалось, в мозгу крутился раскаленный вихрь, собственное дыхание обжигало его, а все вокруг дрожало в неясном мареве. Он в последний раз закричал:
2: «Спиди! Я умираю, черт тебя побери! Где ты, Спиди? Помоги!»
0: Он все еще пятился в слепом стремлении уйти от непрошенной помощи гигантского робота, когда почувствовал на своей руке стальные пальцы и услышал озабоченный, виноватый голос металлического тембра:
3: «Господи, Пауэлл, что вы тут делаете?
2: И что ж я смотрю? Я как-то растерялся». «Неважно», — едва выговорил Пауэлл. «Неси меня в тень скалы, поскорее».
0: Он почувствовал, что его поднимают в воздух и быстро несут. Последний раз ощутил палящий жар и потерял сознание.

0: Очнувшись, он увидел, что над ним заботливо наклонился улыбающийся Донован.
1: «Ну как, Грег?»
0: «Прекрасно», — соответствует. «Прекрасно», — ответил он.
1: «Где Спиди?»
2: «Здесь. Я послал его к другому селеновому озеру, на этот раз с приказом добыть селен во что бы то ни стало. Он принес его через 42 минуты и 3 секунды. Я засек время. Он все еще не кончил извиняться за этот хоровод. Он не решается подойти к тебе. Боится, что ты скажешь».
0: «Тащи его сюда», — распорядился Пауэлл. «Он не виноват». Он крепко пожал металлическую руку Спиди. «Все в порядке, Спиди. Знаешь что, Майк?»
1: «Да?»
0: Он потер лицо. Воздух был восхитительно прохладен.
1: «Знаешь, когда мы здесь все кончим, и Спиди пройдет полевые испытания,
0: они хотят послать нас на межпланетную станцию».
2: «Не может быть!»
0: «Да, по крайней мере, так сказала тетка Келвин перед тем, как мы отправились сюда. Я ничего об этом не говорил, потому что собирался возражать».
2: «Возражать?» — воскликнул Донован. «Но...»
0: «Знаю, теперь все в порядке.
1: Представляешь, 273 градуса ниже нуля. Разве это не рай?» «Межпланетная станция», — произнес Донован.
2: «Ну что ж, я готов!»
0: «Спасибо. У вертушек сейчас диджей Андрей Эдисон. Спасибо еще нашему литературному редактору Сергею Чекмаеву за его беседы с писателями и не только. А нас спасибо, Лео, вот я слышал сейчас за добрые слова. И мы продолжаем знакомство с творчеством Айзека Азимова. Кстати, рассказ, который вы слышали в первой части, это первый рассказ, в котором, собственно, и появились три закона робототехники. Далее было еще несколько рассказов, и потом они уже были объединены в цикл «Я робот», но именно в этом впервые Азимов их сформулировал.
3: Начинает наш сегодняшний эфир рассказ Эдди Бертина «Ураган времени». Харви Лоунстелл проснулся с неясным ощущением. Он словно только что появился на свет. В голове было до странности пусто и бестолково, как будто в нее совсем недавно вложили нечто, сию минуту впервые начавшее думать. До крайности неприятное чувство. «Наверное, так должны восприниматься первые мелодии только что записанного диска», — подумал Харви. Впрочем, когда он сел на кровати, ощущение исчезло. Он протер глаза, подозрительно посмотрел на шестиугольное окно в углу комнаты. Слабый лучик солнца пробивался через затененную стеклянную пластину. «Наверное, этот луч обещает еще один славный теплый денек. Похоже, управление погоды наконец-то решилось доставить нам удовольствие». Он с некоторым трудом дотянулся до крошечного будильника, повторявшего тихим, сладким и в высшей степени назойливым женским голосом.
4: 10 часов. Время вставать. 10 часов. Время вста...»
3: Харви удалось заткнуть голос как раз перед началом утренней передачи рекламы. Подходящее время для того, чтобы подняться с кровати в пятницу. Первый выходной день. 4 дня благословенного отдыха от завода. От «нажми, проверь», так он называл свою работу. Понятное дело, во вторник снова придется вкалывать, но сейчас не хотелось об этом думать. Он опустил ноги с антигравитационной кровати. Тут же включился вибратор, и нагретый пол мягко, приятно задрожал под ногами. Харви поднялся. И тут скрылось солнце. Свет не угасал постепенно, как лампы в квартире. Он просто исчез, внезапно и полностью. Вместе с солнцем пропала спальня, кровать-антиграф и весь мир. Ураган времени начался в другой галактике, настолько далекой от нашего Солнца, что ее не видно даже в самые мощные телескопы. Ураган возник при столкновении двух дрейфующих звезд. момент столкновения, когда одна звезда за миллионную долю секунды взорвалась, превращаясь в новую, рухнули основы пространства и времени. Фрагмент антивремени, антипространства обрел бытие на неизмеримо короткое мгновение, но этого было достаточно. Циклон частично дезинтегрированной материи и сгущающейся энергии вступил в сражение со всеми фундаментальными законами природы, охватив своими алчными щупальцами прошлое и будущее. Когда к Харви вернулось сознание, он валялся лицом вниз на полу. В глазах сплетались и выплясывали радужные искры. Харви осторожно поднялся и потряс головой. Слабость, головокружение. Что случилось? Он помнил, как встал с кровати, а затем... Ничего, пусто. Как он потерял сознание? Почему? Сегодня же он пойдет к психдоку, нынешним же утром. Но, кстати, где он? Харви огляделся и ничего не увидел под сплошным покровом тьмы. На него накатил приступ дурноты. От неожиданности он почти утратил ориентацию. Словно висишь на ниточке, а внизу глубокая пропасть. Звериный инстинкт велел не двигаться. Было неясное воспоминание, что он падал в темную шахту, настолько глубокую, что терялись все координаты. Харви ощупал себя и не обнаружил царапин или ушибов. Только руки немного повреждены. Однако нет переломов и даже заметной боли. Может, он скатился с кровати и ударился головой о пол? Правда, пол изготовлен из псевдопенопласта, и, кроме того, мехстабилизаторы должны были прервать падение. В ближайших окрестностях вспышки, а что значит ближайшее для времени и пространства, все было охвачено бешено вращающимся вихрем античастиц. Разрыв во времени еще не достиг своего предела. Он продвигался скачками в континууме пространства-времени. Расстояние не имело реального значения для урагана, восставшего против законов Вселенной, сквозь которую он шел, мчался в гиперпространстве, то там, то здесь, входя в контакт с четырехмерной Вселенной. Под его ударами вспыхнули две новые в созвездии Ориона и изменились орбиты нескольких объектов в системе Мессье-31. Затем две веточки тайфуна соприкоснулись с Землей. Харви нащупал на часах кнопку. Возник мягкий зеленый свет. Чердак. Господи, это его треклятый чердак! Как он здесь очутился? И почему за окном тьма? Он встал в 10, так что сейчас все должно быть залито светом, и маленькие робоуборщики должны вылизывать улицы. Где эти чертовы лентяи? Харви взглянул на часы и опять удивился. 5:30. Невозможно. Наверное, часы сломались, когда он упал с кровати. А вот дата. 9 апреля. Но сегодня 10 апреля, без сомнения. Что-то здесь не так, и очень сильно не так. Проснулся ли он на самом деле? Боль в руках, кружится голова, но может это во сне? Возможно, ему только приснилось, что он встал с кровати 10 апреля. Тогда в реальности он лежит на своем антиграве, в своей спальне, и скоро будильник сладко замурлычет.
4: 10:00, время вставать. 10:00.
3: И его разбудит утреннее обращение рекламного агентства. При контактах четырехмерной вселенной с антиструктурами урагана времени высвобождались небольшие его части, вскоре поглощенные дальними звездными скоплениями. Два таких обломка времени на долю секунды соприкоснулись с Землей 10 апреля 2113 года, а следующий прыжок перенес их в раскаленные глубины звезды в созвездии Андромеды. Дом Харви Лоунстелла оказался местом контакта Земли с антиструктурным феноменом, но хозяин понятия не имел, что стал частью урагана времени. Харви сделал несколько неуверенных шажков и упал. И продолжал падать. Хотел закричать, но у него не осталось тела, а если оно и было, то никак не реагировало на панические приказы мозга. Такое ощущение, словно сняли крышку черепа, и обнаженный мозг леденеет под мертвенным сиянием космического пространства. Харви казалось, что он скользит вдоль серебряной нити, конец которой теряется в гигантской, мечущей искры паутине, сплетенной из пульсирующей энергии. Жуткие образы непонятных цветов и форм пролетали мимо со скоростью света. Сознание и тело разваливались на части, распадались на атомы, собирались вновь. Наконец, безумный ужас стал невыносимым и окутал все благословенной тьмой. Ослепнув и оглохнув, Харви Лоунстал падал сквозь ураган времени. Первое, что он заметил, когда очнулся, наручные часы все еще стоят. Стрелки замерли на половине пятого, хотя часы казались целыми. Харви уставился на стрелки, но они остались неподвижными. Теперь он снова ощущал под собой твердую поверхность, однако страшное чувство пустоты, падения все еще жгло сознание. Когда тошнотворное кружение в голове наконец исчезло, он поднял глаза. Сейчас же закрыл и принялся считать до 100. Затем осмелился оглядеться еще раз. Ничего не изменилось. Круглое помещение, посреди которого он лежал, было прежним. Остались и непонятные устройства. Сотни приборов, сплошь покрывавших стены и почти весь потолок. Это уже не было сном. У Харви не хватило бы воображения, чтобы увидеть во сне нечто подобное. Пол казался металлическим. Сквозь тонкую одежду проникал холод. Харви осторожно поднялся. Тошнота и головокружение прошли, но в теле ощущалась странная легкость, словно сила тяготения была меньше, чем обычно. Он провел пальцами по полу. Холодный металл, никаких вибраторов и подогрева. Тогда он принялся рассматривать аппаратуру на стенах и потолке. Все разновидности переключателей, рукояток, рычажков, кнопок, циферблатов, сигнальных лампочек и ни одного знакомого предмета. К тому же в зальчике, полном чуждой и непонятной аппаратуры, не было никакого движения. Ни одна лампа не мигала, ни на одном циферблате не дрожала стрелка. Слышался невнятный шум, но как будто сразу со всех сторон, создавая почти незаметный звуковой фон. Харви посмотрел вверх. В потолке был круглый люк. С пола туда поднималась металлическая лесенка. Харви потряс ее, вроде бы достаточно прочная, и полез вверх, хватаясь обеими руками за перекладины. Наверху обнаружились в точности такое же круглое помещение и такая же лесенка, уходящая в потолочный люк. Здесь тоже оказались мертвые приборы, облепившие стены и потолок. Слышался такой же монотонный всепроникающий шум. Свет, как и внизу, словно исходил от стены приборов. Но имелось одно отличие. Между двумя неуклюжими аппаратами Харви заметил нечто очень похожее на круглое застекленное окошечко. Ринулся туда и посмотрел наружу. Накатило такое головокружение, что он отшатнулся. Все внутренности выворачивало, грудь ходила ходуном, шум дыхания отдавался в голове. Снаружи не было ничего. Абсолютная и бездонная пустота. Ни предметов, ни звезд, ничего. Нельзя было судить о глубине или ширине, поскольку отсутствовали ориентиры. Харви закрыл глаза, прислонился плечом к какому-то холодному аппарату, постоял так, пока сердце не перестало колотиться. Затем полез в следующее помещение, старательно отводя взгляд от окошка, от пустоты за стеклом. Наверху тоже было пусто, только посредине у закрытой боковой двери помещались непонятные устройства. Похоже, это было самое верхнее помещение, поскольку в нем не оказалось потолочного люка и лестницы. Верхний этаж здания или башня, стоящие посреди этого где-то нигде, в которое Харви занесли бог знает какие непонятные события. Он как следует рассмотрел странные сооружения, установленные посреди зальца. Своеобразный пульт управления, состоящий из двух столиков, сплошь покрытых переключателями и циферблатами. Столики располагались по двум сторонам кресла. С него можно было легко дотянуться до обеих панелей управления. Над проемом между панелями с потолка свисал еще один непонятный аппарат, что-то вроде бормашины зубного врача. Два металлических отростка, заканчивающиеся острыми наконечниками и соединенные непостижимо сложной паутиной проволочек, а между ними цилиндрический предмет из материала, похожего на стекло. Цилиндр висел на высоте головы того, кто сел бы в кресло. Он был примерно 20 сантиметров в длину и около 5 в диаметре. Рядом с правым столиком лежали еще 3 таких предмета. Харви поднял один цилиндр. Тот почти ничего не весил. Похоже, это вовсе не стекло, а совсем другой прозрачный материал. Если постучать ногтем, металлически позвякивает. Возможно ли, что штуковина сделана из тонкого до прозрачности слоя металла? Нет, в нашем мире это невозможно, подумал Харви. Как и все остальное, что я видел и ощупал. На торцах цилиндра были неправильные формы, зубцы и выемки, возможно, для контакта с двумя руками аппарата. Под прозрачной оболочкой виднелись золотистые проволочки. Харви всмотрелся повнимательнее и увидел, это не проволока, а множество тончайших золотых спиралек, обвивающих друг друга. Он попробовал проследить их путь. Они неизменно возвращались к начальной точке, образуя относительно толстую спираль. Эти спирали тянулись к торцу цилиндра и возвращались по внутренней своей стороне, чтобы начать все заново. Петля Мёбиуса. Путешествие без начала и конца. Змея, поедающая собственный хвост. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Харви не удержался и сел в кресло. Оно было мягкое и слегка подалось под весом тела. У правой руки был большой переключатель. Стеклянно-металлический цилиндр висел как раз перед глазами. Харви поднес руку к переключателю. Если рассуждать логически, он шел на риск, граничащий с безрассудством, но ведь невероятные события валились на него одно за другим и, можно сказать, переполнили чашу его терпения. Он щелкнул переключателем. Свет начал медленно, постепенно гаснуть и вскоре исчез совсем. Шумовой фон стал сильнее, да и аппарат пронзительно заскрипел. Зажглось несколько контрольных лампочек, по пластиковой ленте побежала стрелка, ставя кое-где точки. Харви испуганно перевел переключатель в исходную позицию. Посидел, вздохнул и подумал. Ладно, в этом как будто нет непосредственной опасности. И с отвагой отчаяния снова включил аппарат. Свет исчез. Медленно, как во сне, вытек из комнаты, а цилиндр замерцал неприятным мутным огнем. Призрачный огонь охватил Харви, превратился в облако молочно-белого тумана. Облако размеренно пульсировало. Цилиндр начал медленно, равномерно поворачиваться вокруг продольной оси. Из него винтом полезли бесчетные спиральки, обвиваясь вокруг аппарата, создавая асимметричную причудливую фигуру, центром которой был Харви. Странные цветные образы, сопровождаемые не менее странными звуками и запахами, поплыли в его сознании, потом исчезли, рассеялись вместе с комнатой, креслом и вместе с мыслящей личностью Харви Лоунстала. Он ощущал, как бредовая спираль вобрала его в себя и куда-то понесла. Он стоял у окна, сквозь которое лился яркий дневной свет, причем стоял на коленях. Помещение, в котором он обрел себя, было похоже на чердачный склад. Харви смотрел наружу, или скорее наружу смотрело тело, в котором он очутился. Гул огромной толпы, стоявшей внизу по обеим сторонам широкой улицы, поднимался вверх подобно облаку. Воздух пульсировал от жары, как огромное сердце, и Харви ощущал запах собственного пота. Вдалеке появились первые автомобили. Толпа приветственно заголосила. Он попытался разобраться в этой ситуации. По-видимому, он вторгся в чье-то тело, но хозяин этого тела не замечал его присутствия. Харви приказал левой кисти сжаться и расслабиться. Рука выполнила приказ. Значит, он может управлять телом, опять-таки оставаясь незамеченным. Скорее всего, хозяин тела, если он заметил это движение, решил, что сжал и разжал руку по собственной воле. Хорошо, но где он находится? Оглядев помещение, что-то вроде склада, он отметил порядочное количество коробок и ящиков. На одном виднелась надпись «Далласский книжный склад. Даллас, штат Техас». Даллас? Так назывался город, входивший в один из штатов, из которых состояли США. «Ну что я здесь делаю?» – подумал Харви, и тут заметил цифры. Они бежали прямо перед глазами, поперек всего, что он видел. На фоне города и толпы продвигался горизонтальный ряд цифр, казалось, врезанных в воздух. Секунды, минуты, часы, дни, годы. Как на огромном хронометре. Он успел прочесть 10-001-963, прежде чем рев толпы отвлек его внимание. Тело, в котором помещалось сознание Харви, встало с колен и что-то подняло с пола. Винтовка. Харви потрясенно наблюдал, как тело прижало к плечу приклад, и в оптическом прицеле появилось лицо человека, которого он узнал по старым историческим фильмам. Человек широко улыбался и махал рукой, приветствуя людей. Раздался выстрел. Приклад ударил Харви в плечо. Человека, сидевшего в автомобиле, прошила пуля. Его кровоточащая голова упала на колени женщины, сидевшей рядом. Произошло убийство Джона Фицджеральда Кеннеди. Белая пелена лениво наползла на улицу, поднялась, скрыла чердачные помещения, сгустилась в непроницаемое облако коричневого тумана. Из тумана к Харви протянулись золотые спиральки, обвились вокруг него, и все исчезло. Харви Лоунстелл снова сидел в кресле. Движения в цилиндре не было. Очевидно, рука рефлекторно щелкнула выключателем. Он внимательно рассмотрел спирали, теперь заметил на ней невероятно маленькие циферки. Координаты во времени и пространстве? Предположим. Но что произошло на самом деле? Не попал ли он в какую-то сверхсовершенную библиотеку? Но все казалось абсолютно реальным. Жара, запахи, звуки и даже отдача приклада. Значит, это было путешествие во времени. Для непосредственного изучения событий прошлого? Но тут Харви вспомнил, что тело убийцы подчинилось его простейшей команде. Тем не менее, он оставался всего лишь наблюдателем, хотя и взволнованным. А что, если бы он приказал снайперу не нажимать на спуск или прицелиться в кого-то другого? Что бы тогда произошло? Еще. Что это за диковинный аппарат? Не наводит ли он своими золотыми проволочками некий гипноз? Не заставляет ли путешествовать в каком-то странном сне? Проверить это можно было только одним способом. Харви осторожно высвободил цилиндр из щупалец аппарата. Цилиндр сразу поддался, упал в ладони. Харви взял другой цилиндр, водворил его на место прежнего, сел в кресло и включил машину. Теперь он очутился.

кабин. Сияние солнца, возгоревшегося внизу, жгло глаза сквозь светофильтры даже после первой вспышки, и Харви пришлось отвернуться. Он прошептал: «Прощай, Хиросима». На фоне огненного цветка бежали черные цифры: 09-08-001-945. Затем белые лепестки цветка поднялись к самолету, охватили его коричневыми щупальцами, подобрались к Харви и исчезли. Он снова сидел в кресле перед неподвижным цилиндром. Итак, другое знаменитое событие прошлого. Атомная бомба, сброшенная на... Что за название пробормотал летчик? Кажется, где-то в Японии. Харви не мог вспомнить. Слишком давно он смотрел исторические фильмы. Не так важно. Главное, что он опять сам побывал на месте события. Именно побывал, поскольку до сих пор ощущал холод рукояток управления под пальцами и наушники, сжимающие голову. Третий цилиндр перебросил его в туманную полутьму. Харви шел по лесу между гигантскими деревьями. Их тонкие листья свисали до самой земли, как зеленые хищные пальцы. Он сгибался под тяжестью снаряжения. Ноги увязали в жидкой грязи, лужах слизи, стеблях странной травы, которая обладала жутковатой подвижностью, пыталась убраться с его дороги. Небо закрывало плотная завеса облаков. Вряд ли он смог бы пробираться по темному лесу, не падая на каждом шагу, если бы не инфракрасные очки. В руках у него был тяжелый предмет, похожий на оружие. Кроме собственных хлюпающих шагов, Харви не слышал ни звука в этих диковинных джунглях. И внезапно вспыхнул свет, слишком сильный и скверного цвета. Справа сияло ядовито-зеленое пламя. Автоматическим движением, отработанным за годы специального обучения и тренировок, Харви упал на грунт, откатился в сторону и открыл огонь. Огненные дуги прошили тьму, с треском вспыхнули деревья. Их ветви ожили и задергались, как руки после ожога. И сквозь пламя к Харви в развалку двинулась гигантская тварь, выбрасывая адский зеленый огонь из трех глаз, торчащих на немыслимой высоте. Сию же секунду Харви почувствовал под собой кресло. От страха он покрылся потом. По-видимому, Харви инстинктивно нажал выключатель и вернулся на место, прежде чем до него добралось атакующее чудище. Однако он успел узнать противника. Дирвелл — боевой робот, ходячая металлическая башня с огнеметами. Враги пустили этих роботов в ход, чтобы уничтожить колонии на Венере. Харви вспомнил, что видел их в выпусках новостей примерно 5 лет назад, когда был подписан пакт Блэкдена, по которому колонии делились на 2 одинаковых сектора. Да, это вам не исторический фильм. Ужас был слишком силен, и Харви все еще ощущал на теле промозглый воздух джунглей Венеры. Чувствовал запах горящих растений и жар огненного оружия, прыгающего в руках. Чем бы ни был этот аппарат, с его цилиндрами он создавал нечто куда более живое, чем картинки прошлого. Харви не мог забыть и тот факт, что, вопреки своей роли молчаливого наблюдателя, оказавшегося в чужом теле, он мог навязывать этому телу собственную волю. У него была власть остановить то, что происходило. Если бы он того захотел, палец убийцы не нажал бы на спусковой крючок, бомба не была бы сброшена. Он стал прокручивать в уме возможные гипотезы. Итак, аппарат позволяет управлять всем, что бы ни происходило. Он, Харви, сидит в какой-то командной башне, из которой можно манипулировать самим временем, изменять его. В башне, где, может быть, и было создано время. Цилиндры, вот они, вполне реальные предметы. Кто-то их изготовил, кто-то построил аппарат и всю башню, но зачем? Разум его бунтовал, не желая больше заниматься этой проблемой. Харви чувствовал, что стоит на пороге открытия, и знал, что в будущем это открытие может ввергнуть его в беспросветный ужас. Словно подсознание уже сложило воедино все части головоломки, но сознательная часть «я» не желала воспринимать окончательные выводы. Он вспомнил цепочки цифр, которые казались написанными в воздухе и которые можно было найти в цилиндрах. Точные координаты во времени, точная датировка событий. Он может воссоздать эти эпизоды. Нет, оживлять их сначала и до конца, многократно, как угодно часто. Стоит лишь ставить цилиндры в угодливые лапы аппарата. И золотая спираль будет втягивать его в мир изолированного времени. Цилиндры на какой-то внеземной лад содержат... Нет, в них есть жизнь. С ними связана реальная жизнь. С их помощью можно управлять действиями мыслящих человеческих существ. Причем люди даже не заподозрят, что ими манипулируют.

Если эта догадка верна, то он, Харви Лоунстал, сидит в кресле власти и может контролировать всю человеческую цивилизацию, править подобно божеству. Странно. Божество с двумя руками и двумя ногами, с телом гуманоида. Кресло явно предназначено для человека. Он решил как следует оглядеться и для начала внимательно рассмотрел боковую дверь. Насколько он знал, за дверью должна быть абсолютная пустота, в которую он заглянул через круглое окно двумя этажами ниже. Но кому могла понадобиться дверь, ведущая в пустоту? Он прикоснулся к этой двери, и ничего не произошло. Очевидно, там нет фотоэлементов, дающих сигнал, когда рука перекрывает контрольные лучи, и нет датчиков, реагирующих на тепло человеческого тела. Осознав это, Харви толкнул дверь, и она беззвучно распахнулась. Открылся длинный коридор, на обеих стенах которого поблескивали тысячи пар металлических захватов. И в каждой помещался цилиндр. На стенах были с равными интервалами крупно написаны цифры. «Библиотека», — подумал Харви. «Колоссальное хранилище живых цилиндров». Они похожи на микрофильмы, которые можно по желанию достать, прочесть и вернуть на место. Харви двинулся по коридору, поглядывая на датировку цилиндров. Все они относились к периоду между 1977 и 2077 годами. Время охвата каждого цилиндра от нескольких секунд до 80 лет. Затем между ними стали обнаруживаться двери с интервалом примерно в 30 шагов, и за каждой открывался новый коридор с цилиндрами, и в нем тоже были двери, ведущие в коридоры с цилиндрами, и еще... Это казалось невероятным. Харви не мог себе представить, в скольких измерениях располагаются коридоры. Они ведь должны были пересекаться. Но нет, этого не случалось, хотя они отходили друг от друга точно под углом в 90 градусов. И повсюду поблескивали цилиндры. Миллионы, миллиарды цилиндров, аккуратно размещенных по датам. Все, что было на Земле живого, и, может быть, все будущие жизни имели свои дубликаты здесь, в этих диковинных цилиндрах. Прошлое, настоящее и будущее были совмещены в своей протяженности. Все времена хранились тут, в этом центре вне времени и пространства, в этой башне-лабиринте, возникшей в абсолютной пустоте. Возможно, здесь была искусственно сотворена жизнь. Или цилиндры являли собой точные слепки с реальной жизни, используемые для управления исходными событиями. Что было сначала? Цилиндр или жизнь? Курица или яйцо? Либо все начинается и кончается в единой точке бытия. Харви брел сквозь эту вечность по коридорам, которые нигде не пересекались. Брел сквозь тысячелетия прошлого и будущего, где на равных расстояниях друг от друга появлялись лестницы, трапы, ведущие вниз к круглым помещениям, в которых стояли двурогие машины-трансляторы. «Должно быть их очень-очень много», — думал он, — «этих башен, молчаливых стражей пустоты, соединенных многомильными коридорами». Но внезапно, приближаясь к очередной двери, Харви услышал голоса. Замер. Голоса были высокие и скрипучие. Он осторожно подошел. Дверь оказалась приоткрытой. В щели виднелась комната с аппаратурой, куда более обширная, чем предыдущие. В ней помещались 10 трансляторов, если не больше. В работе были всего 3 аппарата. Цилиндры вращались, перед ними расслабленно сидели 3 человекоподобных существа, окутанных облаками бело-золотого тумана. Другие существа беседовали или оперировали настенной аппаратурой, или занимались непонятной работой за длинными столами.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Эдди Бертин. «Ураган времени». Окончание. Харви внимательно рассмотрел их и убедился, что перед ним несомненные гуманоиды, хотя и отличающиеся от людей. Не только одеждой, отливающими металлом комбинезонами, обтягивающими их тела от шеи до пят. Они были выше, чем средний человек, с тонкими руками и ногами и немного смахивали на пауков. Кисти рук и пальцы такие тонкие, что их можно принять за щупальца. Головы совершенно безволосые, эллиптические. Через затылок от плеча к плечу тянется выступ, как будто под кожу зашит шнурок. Уши заостренные, торчащие. Глаза очень похожи на азиатские, но бровей нет. В остальном же эти существа не отличались от людей. Два глаза, один нос, один рот, по две руки и ноги. К великому своему удивлению, Харви понимал каждое сказанное слово, хотя твердо знал, что разговоры идут на чужом языке. «Молвин контролирует 001925», — говорил один из них. «Сейчас наблюдает за Гитлером, который становится лидером национал-социалистической партии. В Варниане планируют покушение на Гитлера, мы пытаемся его предотвратить. Балкарс содействует конструированию ракет Фау-1 и Фау-2 в Пенемюнде, а также пытается внедрить Фау-3. Нам удалось обнаружить и пресечь попытки Ворна саботировать этот проект, но Балкарс предпочитает самостоятельно руководить всей операцией. Зафиксировано в контру. 23-12-00-1997-Q2E», — ответил один из сидевших за столом. «Как у Лойдена дела с Мезером?» «Фогар, насколько продвинулся Лойден с координатами Мезера? Прошу проверить незамедлительно». «Коттон Мезер и его сотрудники допрашивают трех предположительных ведьм в Салеме. Две должны пройти испытание водой и погибнуть. Третья выживет. Во время следующего допроса признается во всем и ее сожгут. В городе замечено слабое недовольство, но страх и ненависть превалируют. Лойден не ждет никаких неприятностей». «Еще раз соедини Лойдена с внешним координатором. Пусть разрешит Мезеру ужесточить методы». «Сделано. Лойден подтвердил получение приказа. Одна ведьма умерла во время допроса, две должны быть казнены через повешение. Включено в контра. 23-12-001-006-РР-7». «Очень хорошо. Нет ни малейших признаков вмешательства в Варниан. Может быть, они не считают эти координаты важными?» «Хейкхан все еще работает над личностью Нерона. Когда закончит, никто не узнает императора-миротворца. Хейкхан превращает Нерона в садиста. Таким он и останется в истории. Координаты в контра 16-3-0-0-6-2-7-35». «Мейкер! Межкоординатный доклад от Бакера. Он обнаружил проект Ворна — перенести кризис при Ватерлоо в Западной Европе на 001800. Нужно провести контрольные исследования, обнаружить малые воздействия в Варниан и уничтожить их. Ватерлоо стоит того, чтобы тратить на него усилия». «Не думаю». «Ладно, все-таки попробуй. Может быть, этим сумеет заняться Куррин. Как успехи с конструированием крэк-пистолета?» «Готово, Мейхер. Вот, посмотри. Разве не красота? Размером чуть больше ладони, очень простой механизм. Жми на гашетку, и все. Ни вспышки, ни звука. Просто у жертвы происходит распад межклеточных связей. Полное разрушение тела за несколько секунд». «Именно то, что нужно. Какие координаты нам это поместить? Конец 001940? Слишком рано для такого оружия. Как насчет конфликтов в шиферной колонии на Марсе? Или разгара войн на Венере?» «Не рекомендовал бы. При использовании в этих координатах оружие не будет должным образом замечено. Станет оружием партизанской войны, но ни в коем случае не массовым. Результаты сгинут в джунглях Венеры. Предлагаю поместить пистолет в период русско-китайских конфликтов». «Разберемся. Я проведу проверку этих координат. Когда Лойден покончит с делом Мезера, он сможет испытать крэк-пистолет в нескольких зонах и посмотреть, где оружие даст наилучшие результаты. Но пока тебе стоит отнести его в башню Вир-3, в арсенал. Слишком опасная вещь». Харви отбежал от двери и спрятался в боковом проходе. Услышанное было отвратительным. Он просто не мог предположить, что такая гнусность возможна. Войны, ненависть, разрушение, животная тяга к убийству — все это не было порождением человеческой натуры. Все это создавалось искусственно в этих башнях, стоящих вне времени, и уходило назад в века и тысячелетия. Инопланетяне там, за дверью, были похожи на детей, развлекающихся играми в войну. Они создавали ситуации, ведущие к бедствиям и крови. Изобретали разные виды оружия и доставляли его в такие места, где оно даст наилучшие результаты. Род человеческий, гордый своей цивилизацией и культурой. Ты всего лишь набор фигурок в колоссальной шахматной игре. Да, но эти существа, есть ли у них определенная цель? Какую пользу они получают от своих игрищ? Либо ведут их лишь для забавы, чтобы получить патологическое удовольствие? Харви услышал шаги. Мимо коридора, в котором он прятался, прошло одно из существ. Оно двигалось легко и плавно, паучьими движениями переставляя стройные длинные ноги. Крэк-пистолет существо беспечно держало в руке. Харви действовал механически, ничего не обдумывая. Сорвал со стены цилиндр и бесшумно двинулся следом за гнусной тварью, как охотник за добычей. Подобравшись почти вплотную, он двумя прыжками покрыл оставшееся расстояние. Инопланетянин молниеносно обернулся, пистолет блеснул в его руке, ствол уже был наставлен на противника. Но поздно. Харви обрушил на лысую голову цилиндр, вложив в удар все свои силы. Что-то хрустнуло. Инопланетянин почти беззвучно пискнул, свалился на пол, подергал конечностями и затих. Пистолет отлетел в сторону. Харви не раздумывал ни секунды. Поднял оружие и направился обратно к залу управления. Пистолет сел в руку, как влитой, гашетка оказалась прямо под пальцами. Никакого предохранителя, как и говорил этот чужак. Жми на гашетку и все. Вернувшись к двери, Харви услышал, что существо, которое называли Мейхером, говорит: «До сих пор не понимаю, в чем дело. Ворн построил этот лабиринт. У нас ушли годы, чтобы найти указатель координат и понять, как использовать капсулы времени. В Борниане должны были предвидеть наше вмешательство и заготовить ловушки. Кроме того, мы...» Харви шагнул в зал, и все уставились на него. Длинные лица инопланетян ничего не выражали, но было понятно, что они застыли от удивления. «Итак», — заговорил Харви, — «вы не строили эту штуковину. Но зато, черт побери, неплохо научились использовать ее для развлечения, верно я говорю?»
1: «Живое существо», — прошептал гуманоид, стоявший у стены. «И оно говорит на нашем языке».
2: «Это человек, как и мы», — сказал Мейхер. «Человек из древних координат. Он вовсе не говорит на нашем языке так же, как мы не говорим на его языке. Здесь единое время. Наш мозг автоматически переводит его речь, а он без задержки понимает нашу. Как ты сюда попал?»
0: «Не знаю», — ответил Харви. «Но вот что знаю очень хорошо. Как я намерен поступить с вашим сатанинским сооружением? Представления не имею, какой мерзкой цели вы хотите достичь, используя эту машинерию. Но я намерен положить этому конец».
3: «Господи, сколько ужасов и боли вы сотворили и рассеяли по всем векам человеческой истории! Но теперь все».
0: Существо по имени Мейхер улыбнулось, приподняв уголки губ, но веселья в этой улыбке не было.
2: «Ты ничего не знаешь, чужак. Почему ты осмеливаешься судить о том, что тебе абсолютно неизвестно? Ты нас осудил, не имея представления о причинах наших действий. Мы прибыли сюда из будущего Земли, настолько далекого от твоего времени, что у вас нет даже терминов, в которых о нем можно говорить. Мы беглецы из этого будущего. И мы заплатили за побег 24 жизнями. Лишь 18 удалось добраться до башни времени. Ты не сможешь нас остановить, человек. А когда узнаешь все, не станешь останавливать. Ты сам этого не захочешь. Мы бежали из Империи времени, управляемой в Борном, чтобы...» Эти слова оказались для Харви спусковым механизмом, выпустившим на волю всю его ненависть, шторм неистового гнева. Он почти не слышал, как одно из существ завопило: «Смотрите, у него крэк!» Глаза застлала красная пелена ярости, кровавое облако ненависти. Он ни о чем не думал, словно снова падал в шахту времени, и от стен со всех сторон доносился странный тихий голос, шептавший: «Убей! Убей! Убей!» Харви нажал на гашетку. Глаза Мейхера окаменели. Он открыл рот в беззвучном крике и повалился вперед, прижав руки к животу. Длинное дрожащее тело стало текучим, бескостным, расплылось по полу, как жидкая кашица. Остальные существа бросились к Харви, но он стоял слишком далеко. Не отпуская гашетки, он водил пистолетом по комнате. Это было легко, невероятно легко. Они падали так, словно были марионетками, а он рассекал ведущие их нитки. Когда Харви опустил пистолет, от чужаков оставались только лужи киселя, испаряющиеся на глазах. Тогда он пошел к включенным трансляторам и уничтожил трех тварей, сидящих в креслах. Сознание каждого осталось пленником далеких мест и времен, в которые оно переместилось. Харви подумал, значит, Мейхер упомянула 18 уцелевших. Одного я убил в коридоре, восьмерых в зале и еще троих у трансляторов. Он обыскал помещение и почти сразу нашел указатель координат, о котором говорил Мейхер, а также полный набор схем расположения башен. Без особых трудностей отыскал оставшихся шестерых гуманоидов. Они сидели за трансляторами в разных помещениях. Оружия у них не было, они не знали о существовании Харви, и он расправился с ними без милосердия. У него как будто не осталось никаких человеческих чувств. Ничего, кроме лютой ненависти к этим тварям, которые именовали себя людьми, вопреки тому, что на них лежала ответственность за века мучений, пыток, расправ, кровавых войн. Он казнил их как убийц, прикончил, словно бешеных собак. И ни разу не вспомнил о голосе, звучавшем из глубин его подсознания, шептавшем «Убей! Убей!». Чувствовал себя опустошенным, словно убийство лишили его воли. Затем он принялся изучать координаты и в конце концов начал ориентироваться в пространственно-временных переходах. Вскоре обнаружилось, что в этом мире в нулевом времени его тело функционирует как робот. Оно не требовало ни сна, ни пищи. С помощью указателя координат находить нужные цилиндры было легче легкого. Харви провел несколько опытов со сравнительно маловажными цилиндрами, а затем начал возводить мир, достойный человечества. Добрый мир, которого заслужили люди. В 1915 году на поле боя при бомбежке погиб солдат. Он родился в Австрии в 1889 году. Третий рейх так и не возник. Рогов чего скипал жертвой убийцы за день до того, как его политическая партия должна была захватить власть, а затем повести дело к Третьей мировой войне. Освободившееся место занял Игорь Валинский и при помощи разумной дипломатии предотвратил побоище. 10 годами позже его политика предотвратила также революцию в колониях на Венере, революцию, которая привела к серии войн на этой планете. В Сараево, воскресным утром 28 июня 1914 года, в 10 часов без 2 минут, человек, стоявший в толпе, внезапно покончил с собой. Инцидент создал некоторые политические затруднения, но к 1916 году о них забыли. Вечером 5 августа 1888 года в Уайт-Чепеле умер от инфаркта человек в черном плаще. Ланцет, спрятанный в его рукаве, не перерезал глотку проститутки Эммы Смит. Ни один человек не получил писем, начертанных кровью с подписью «Искренне ваш Джек-Потрошитель». Сотни лет раньше многообещающий кадет, родившийся в 1769 году на Корсике, ввязался в скандальную историю и был отчислен из Парижской военной школы. Наполеон Бонапарт все-таки сделал неплохую карьеру, но не стал императором. В том же Париже, но еще раньше, в мае 1740 года, неудачно упала беременная женщина, последовал выкидыш, и ребенок, который должен был стать маркизом де Садом, не появился на свет. Человек, во многом не согласный с римско-католической церковью, не дожил до зрелого возраста. В 1489 году юный Мартин Лютер свалился в пруд и утонул. Харви Лоунстелл уходил все дальше и дальше во времени. Учился достигать максимального эффекта с помощью минимальных воздействий. Формировал прошлое подобно скульптору, мнущему аморфный комок глины. Расставлял новые фигуры на бескрайней шахматной доске времени и убирал прежние. Неспешно заменял войну миром, ненависть любовью. И закончил, как ему казалось, по-настоящему мастерским творением. Внушил отвращение к мясу первому пещерному человеку, отведавшему дичи, и убедился, что этот человек никогда больше не притронется к мясной пище, равно как и его потомки во всех поколениях. Человек, именуемый Харви Лоунстеллом, осмотрел свои творения, проверив последние окончательные координаты, и решил, что одержал победу над временем. Ему не дано было постигнуть, что во Вселенной, где прошлое, настоящее и будущее едины, может быть лишь один победитель — само время. Возможно, он понял бы это и, скорее всего, сошел бы с ума, если бы отыскал цилиндр, в котором помещалось его тело, несомое сквозь ураган времени и очнувшееся в башне. Но бессознательный механизм защиты не дал ему пуститься на поиски этого цилиндра. И так он нашел в указателе координаты шторма времени, вырвавшего Харви Лоунстелла из 10 апреля 2113 года, разбил все трансляторы, кроме одного, и с его помощью вернулся в свое время. Он очнулся в мире, столь же чуждым и странным для него, как башня времени. Чистый мир, в котором строили только деревянные хижины, где земля, воздух и вода не были отравлены, где даже не изобрели колеса. Харви без труда здесь обвыкся. Ему легко жилось среди дружелюбных вегетарианцев, населяющих этот новый мир. Он общался с ними, прожил среди них 4 года и был счастлив на свободной земле, где любые конфликты мирно обсуждались и разрешались ко всеобщему удовлетворению, где в языке не было слов, выражающих гнев и ненависть, а оружие и войны были просто немыслимы. И, конечно, эта земля была абсолютно не готова к обороне и не сумела себя защитить, когда в небе зависли первые корабли Варниан, прилетевшие из глубин бескрайней, жестокой и порочной вселенной. Это был рассказ Эдди Бертина «Ураган времени» в переводе с английского Александра Миррера.
4: Станислав Лем. Рассказ Пиркса.
5: Фантастика? Люблю, а как же? Ну так плохую. Ну, то есть не то, что плохую, а не похожую на правду. На корабле у меня всегда что-нибудь такое найдется. Почитать в свободную минуту, хотя бы из середины, а потом отложить. С хорошими книгами все по-другому. Те я читаю только на земле. Почему? Толком и сам не знаю. Не задумывался над этим. Хорошие книги всегда правдивы. Даже есть речь в них о том, чего никогда не было и не будет. Правдивы в другом смысле. Если в них говорится, скажем, о космонавтике, то ты узнаешь эту тишину, так не похожую на земную. Это спокойствие абсолютное, неподвижное. О чем бы там в них ни рассказывалось, они всегда говорят об одном. Там человек никогда не будет у себя дома. На земле все такое случайное, какое попало. Дерево, стена, сад. Вместо одного всегда может быть что-то другое. За горизонтом другой горизонт. За горой долина. А там все совершенно иначе. На земле людям никогда не приходит в голову, до чего это жутко, что звезды не движутся. Лети на полной тяге хоть год, не заметишь никаких изменений. Здесь, на земле, мы летаем, ходим, и кажется нам, будто мы знаем, что это такое пространство. Словами этого не передашь. Помню, возвращался я как-то из патрульного рейса, где-то в районе арбитра слышал далекие разговоры, перебранку из-за того, кому приземляться первым, и случайно увидел другую возвращающуюся ракету. Тот парень думал, что он один. Он швырял свой бочонок так, словно бился в припадке. Вы все знаете, как это бывает. Через несколько дней на тебя вдруг находит безумная охота что-нибудь сделать. Все равно, что дать полную тягу, разогнаться, порулить на большом ускорении, чтобы язык вылез. Раньше я думал, что это как-то нехорошо. Не должен человек давать себе столько воли. Но это в сущности только отчаяние. Только желание показать вот этот самый язык космосу. Ведь космос не поменяешь местами с чем-то еще, как дерево. Потому что, должно быть, мы перед ним так беспомощны. И вот хорошие книги именно об этом и говорят. А так как умирающий не станет читать об агонии, то и мы, чуточку побаиваясь звезд, не хотим, летя среди них, слышать о них правду. Тут, конечно, годится все, что отвлекает внимание, как эти приключенческие космические истории, потому что в них все, даже космос, да такое даже добропорядочное. Конечно, это добропорядочность для взрослых, поэтому есть там и катастрофы, и убийства, и прочие ужасы. Но и ужасы тут добропорядочные, невинные, потому что выдуманные с начала до конца. Тебя пугают, а ты только посмеиваешься. История, которую я расскажу, как раз такая. Она случилась со мной в действительности, но это не важно. А дело было в год спокойного солнца. Как обычно, в такое время устраивали большую околосолнечную уборку, подметали и выметали массу железок, которые кружат на уровне орбиты Меркурия.
6: За 6 лет, что ушли на строительство в его перигелии и большой космической станции, в пустоте побросали целую кучу старых ненужных ракет, потому что работы велись тогда по системе Леманса, и вместо того, чтобы сдавать ракетные трупы на слом, их использовали в качестве строительных лесов. Леманс был хорошим экономистом, но плохим инженером. Правда, станция обошлась втрое дешевле обычной, но хлопот с ней было столько, что после Меркурия никто уже на такую экономию не польстился. Тогда Леманса осенила новая мысль. Перетащить эту покойницкую на Землю. Чего, мол, ей без пользы кружить до второго пришествия, если можно переплавить ее в Мартенах. Но чтобы затея окупилась, для буксировки пришлось взять ракеты немногим лучше, чем ракетные трупы. Я тогда был патрульным пилотом, отлетавшим положенные часы, то есть пилотом лишь на бумаге, по первым числам, когда выдавали получку. А летать мне хотелось, так что я согласился бы и на железную печку, только бы давала хоть чуточку тяги. Ясное дело, я явился в бразильскую контору Леманса, едва прочитал его объявление. Не стану утверждать, что экипажи, набиравшиеся Лемансом, вернее, его агентами, были чем-то вроде иностранного легиона или шайки головорезов. Не стану, потому что головорезы вообще не летают. Но теперь мало кто отправляется в космос в поисках приключений. Их там нет. Во всяком случае, как правило, нет. Многие решаются на это от безысходности, а то и просто случайно. Это самый негодный материал, ведь наша служба требует большей закалки, чем морская, и тем, кому все едино, не место на корабле. Я тут не развожу психологию, а только хочу пояснить, почему уже после первого рейса я потерял половину команды. Пришлось уволить механиков, потому что их споил телеграфист, маленький такой мексиканец, метис, изобретавший просто гениальные способы протаскивать на борт спиртное. Этот субъект играл со мной в прятки. К примеру, запускал полиэтиленовые кишки в канистры. Ну да ладно. Пожалуй, он засунул бы виски в реактор, если бы смог. Представляю, как возмутили бы такие истории пионеров астронавтики. И почему это они верили, что выход на орбиту вдруг превратит человека в ангела? Может, у них в голове помимо сознания застряло голубое райское небо, которое так быстро кончается во время старта? Впрочем, чего я к ним привязался? Тот мексиканец родом был, собственно, из Боливии. Приторговывал марихуаной, а изводил меня потому, что это его забавляло. У меня бывал народ и похуже. Леманс, как и положено важной персоне, не вдавался в детали, а только установил своим агентам финансовые лимиты, и мне не только не удалось набрать экипаж, но еще приходилось дорожать под каждым киловаттом тяги. Никаких тебе резких маневров. После каждого рейса уронографы проверяли, как бухгалтерские книги, чтобы, упаси боже, не улетучился куда-нибудь десяток долларов, превращенных в нейтроны. Тому, что я тогда делал, меня нигде не учили. Что-то похожее творилось, пожалуй, 100 лет назад на старых трампах, курсировавших между Глазго и Индией. Впрочем, я не жаловался. Теперь вспоминаю об этом, стыдно сказать, с умилением. Вы только представьте себе, «Жемчужина ночи». Что за название? Корабль понемногу разваливался, навигация на нем сводилась к поискам всевозможных протечек и замыканий. Каждый старт и каждое приземление совершались вопреки всем законам, не только физическим. Кажется, у агента Леманса были знакомства в порту Меркурия, иначе любой инспектор немедленно опечатал бы все, от рулей до реактора. В общем, мы выходили на лов в перигелий, искали радаром старые остовы ракет, а потом сгребали их в кучу и формировали поезд. У меня было тут сразу все. Скандалы с механиками, выкидывание спиртного в пустоту. Там и теперь еще кружит уймище лондонского сухого джида. И чудовищная математика. Управление кораблем заключалось в отыскивании приближенных решений задачи многих дел. Но больше всего, как обычно, было пустоты в пространстве и во времени. Я запирался у себя в каюте и читал. Автор, не помню, какой-то американец. В заглавии было что-то о звездном песке или что-то похожее. Не знаю, какое там было начало, я читал с середины. Герой находился в камере реактора, разговаривает по телефону с пилотом, и тут слышит крик: «Метеориты за кормой!» До этой минуты тяготения не было, и вдруг он видит, как громада реактора, сверкая желтыми глазищами циферблатов, наезжает на него все быстрее. Это двигатели дали тягу, и корабль рванулся вперед, а он, вися в воздухе, сохранил прежнюю скорость.
5: К счастью, он как-то оттолкнулся ногами, но ускорение вырвало у него из рук трубку. Он повис на телефонном шнуре, потом упал, распластавшись. Трубка болталась прямо над ним, а он делал нечеловеческие усилия, чтобы ее поймать, но, понятно, весил целую тонну и не мог пальцем пошевелить. Однако как-то схватил ее зубами и отдал команду, которая их спасла.
6: Эту сцену я хорошо запомнил. Еще больше понравилось мне, как они проходили через метеоритный рой.
5: Облако пыли затянуло, обратите внимание, третью часть неба. Только самые яркие звезды просвечивали сквозь пелену. Но это еще ничего, потому что затем герой вдруг видит на экранах, что из этого желтого тайфуна к нему устремляется бледно светящаяся полоса с черным ядром. Не знаю, что это такое было, но я прям прослезился от смеха. Как он это все прелестно вообразил.
6: Эти тучи, тайфун, эта трубка. Так и видишь, как парень болтается на телефонном шнуре. Ну а что в каюте его ждала женщина неописуемой красоты, уже само собой. Она была тайным агентом какой-то космической тирании, а может, боролась против этой тирании, не помню уже. Во всяком случае, насчет красоты у нее все было в порядке. Почему я столько распространяюсь об этом? А потому что та книжка была моим спасением.
5: Метеориты. Да ведь я остовы ракет по 20, по 30 тысяч тонн искал неделями и даже половины не разглядел на радаре. Летящую пулю и ту легче увидеть. Как-то мне пришлось взять за шиворот моего метиса, когда мы шли без тяги. Это, небось, потруднее, чем поймать телефонную трубку. Ведь оба мы плавали в воздухе, хотя и не так эффектно. Похоже, я заболтался.
6: Знаю. Однако история развивалась именно так. Двухмесячная охота закончилась. Я тянул на буксире 120 или, может, 140 тысяч тонн мертвых железок и шел в плоскости эклиптики к земле.

Итак, на чем я остановился? Да, двухмесячная охота закончилась. Я тянул на буксире 120 или, может, 140 тысяч тонн мертвых железок и шел в плоскости эклиптики к земле. Вопреки правилам? Ну да. У меня не было топлива на маневры, я же сказал. Приходилось тащиться без тяги 2 с лишним месяца. Тут-то и грянула катастрофа. Не, не метеориты. Это ведь был не роман. Свинка. Сперва механик реактора, потом оба пилота сразу, потом остальные. Физиономии распухли, глаза будто щелки, температура высокая, о вахтах и речи нет. Какой-то бешеный вирус занес на борт Нгей, негр. Он был на жемчужине ночи коком, стюардом, интендантом и неведомо кем еще. Он тоже болел, а как же? Делают ли в Южной Америке прививку от свинки? Не знаю. Короче, я вел корабль без команды. Остались телеграфист и второй инженер. Телеграфист с утра уже за завтраком был пьян. А, собственно, даже не пьян. То ли голова у него была такая крепкая, то ли прикладывался он понемногу. Во всяком случае, на ногах он держался совсем неплохо, особенно если отсутствовала сила тяжести. То есть почти все время, если не считать мелких поправок курса. Но алкоголь был у него в глазах, в мозгу. И всякое поручение, всякий приказ мне приходилось тщательно контролировать. Я мечтал о том, как набью ему морду, когда мы уже прилетим. На борту я не мог себе этого позволить. Да и как ударишь пьяного? В трезвом виде это была типичная крыса, серая, пришибленная, немытая. Еще он имел примилую привычку, сидя за столом в кают-компании, кого-нибудь материть морзянкой. Да, он выстукивал азбукой Морзе по столу и несколько раз чуть не доходило до мордобоя, ведь все понимали морзянку, а он, припертый к стене, все твердил, что это у него такой тик, нервный. Дескать, само так выходит. Я велел ему держать локти прижатыми к телу, так он выстукивал ногой или вилкой. Артист, да и только... Единственным совершенно здоровым и нормальным человеком был инженер. Да, но он, видите ли, оказался инженером-дорожником. Нет, правда, правда. С ним подписали контракт, потому что он согласился на полставки. Агенту этого было вполне достаточно, а я не додумался устроить ему экзамен, когда он явился на борт. Агент лишь спросил, разбирается ли он в механизмах, в машинах. Он ответил, что да, в машинах он разбирался. В дорожных. Я велел ему нести вахту. Он не отличал звезду от планеты. Теперь вы уже имеете представление, каким образом Леманс проворачивал большие дела. Правда, и я мог оказаться штурманом подводных лодок. Если бы это было возможно, пожалуй, даже прикинулся бы им. Заперся бы в каюте. Но я не мог. Агент не был сумасшедшим. Он рассчитывал, если не на мою порядочность, то на мой инстинкт самосохранения. Я ведь хотел вернуться. 100 тысяч тонн в пустоте все равно ничего не весит. Отцепив их, я не увеличил бы скорость даже на миллиметр в секунду. А я не был столь зловреден, чтобы сделать это просто так. Хотя и такие мысли приходили мне в голову, когда я с утра разносил по каютам вату, минеральное масло, бинты, спирт, аспирин. Единственным отдыхом была для меня та книжка о любви в пустоте среди метеоритных тайфунов. Некоторые места я перечитал 10 раз. Там были все кошмары, какие только возможны. Взбунтовавшиеся электрические мозги, радиопередатчики, встроенные в черепа агентов космических пиратов, красотка родом из другой солнечной системы. Но о свинке я не нашел ни слова. Тем лучше для меня, разумеется. Свинкой я сыт был по горло. Иной раз мне даже казалось, что космонавтикой тоже. В свободные минуты я пробовал выследить, где этот чертов телеграфист прячет свои запасы. Не знаю, может, я его переоцениваю, но, похоже, он выдавал кое-какие свои тайники нарочно, когда они уже истощались. Просто чтобы я не отчаялся окончательно и не махнул рукой на его пьянство. Потому что мне до сих пор неизвестно, где был его главный тайник. Или он успел проспиртоваться настолько, что основной запас носил прямо в себе. Как бы то ни было... Я сновал по ракете, как муха по потолку. Плавал по корме, по центральному отсеку, как это порой бывает во сне, и чувствовал себя одиноким, как перст. Вся компания лежала с распухшими физиономиями по каютам. Инженер торчал в рулевой рубке и учил слингофоном французский. Тишина, будто на зачумленном корабле. Тут лишь иногда через вентиляционные шахты доносился плач или пение того боливийского мексиканца.
К вечеру его разбирало, и он проникался тоской бытия. Со звездами я дела почти не имел, если не считать той книжки. Некоторые места я знал наизусть. К счастью, теперь они уже выветрились у меня из головы. Я все ждал, пока свинка кончится. Такая робинзонова жизнь изводила меня чем дальше, тем больше. Дорожного инженера я избегал, хотя по-своему он был парень вполне приличный и все клялся мне, что если бы не ужасные денежные передряги, в которые впутали его жена с Шуриным, он ни за что не подписал бы контракт. Но он был из породы людей, которых я не выношу, раскрывающих душу без всяких ограничений и тормозов. Не знаю, только ли ко мне он испытывал такое исключительное доверие, навряд ли. Потому что есть вещи, говорить о которых не повернется язык. А он мог рассказывать обо всем, и я просто не знал, куда деться. Хорошо еще, что жемчужина на ночь была достаточно велика. 28 тысяч тонн массы покоя было где спрятаться.

Вы, конечно, догадываетесь, что это был мой первый и последний рейс у Ле-Манса. С тех пор я уже не позволял так себя одурачить, хотя много чего повидал. Я бы не стал рассказывать об этом, в общем-то, не самом почетном эпизоде моей биографии, не будь он связан с той несуществующей стороной космонавтики. Я ведь сразу сказал, помните, что это будет история почти как из той

Метеоритное предупреждение мы получили, когда пересекали орбиту Венеры, но телеграфист спал, а может, просто не принял его. Во всяком случае, я узнал об этом лишь на утро из выпуска новостей, которые передавала космонавигационная станция Луны. Честно сказать, в первую минуту это показалось мне просто невероятным. Дракониды давно прошли, пространство было чистым, метеоритные рои ходят в конце концов в положенные сроки. Правда, Юпитер с его возмущениями любит подстраивать всякие штуки. Но к этой шутке он не имел отношения. Радиант был совершенно другой. Впрочем, предупреждение было всего лишь восьмой степени, пылевое, плотность роя крайне мала, процент крупных осколков ничтожный. Правда, ширина фронта значительная. Посмотрев на карту, я понял, что мы торчим в этом так называемом рое уже не меньше часа, а то и двух. Экраны оставались пусты. Я не очень-то беспокоился. Необычно было лишь второе дневное сообщение. Телезондирование показало, что рой внесистемный. Это был второй такой рой за всю историю космической навигации. Метеориты — это остатки кометы. Перемещаются они по вытянутым эллипсам, привязанным гравитацией к Солнцу, будто игрушки на нейлоновых нитках. Внесистемный рой, то есть залетевший к нам из просторов большой галактики, просто сенсация, правда, скорее для астрофизиков, чем для пилотов. Конечно, и для нас есть разница, хотя чаще всего небольшая, в скорости. Системные рои не имеют больших скоростей. Их скорость не может превышать параболическую или эллиптическую. А рой, приходящий извне, может иметь и обычно имеет гиперболическую скорость. Но на практике особенной разницы нет, так что в волнение приходят метеоритологи и астроболистики, а не мы, пилоты. Известие о том, что мы залетели в рой, не произвело на телеграфиста ни малейшего впечатления. Я сказал об этом за обедом, включив, как обычно, двигатель на малую тягу. Так мы корректировали курс, а заодно слабое тяготение облегчало нам жизнь. Не приходилось сосать суп через соломинку или выдавливать из тюбика баранину, переработанную в зубную пасту. Я всегда стоял за нормальные человеческие обеды и завтраки. Зато инженер перепугался ужасно. То, что о рое я говорил, будто о летнем дождике, он склонен был счесть признаком помешательства. Я терпеливо ему втолковывал, что, во-первых, рой пылевой и очень разреженный, а вероятность встречи с достаточно крупным осколком меньше, чем вероятность погибнуть под люстрой, упавшей в театре. Во-вторых, все равно ничего не сделаешь. Жемчужина не способна выполнить маневр расхождения. Наконец, по чистой случайности, наш курс почти совпадает с траекторией роя, так что опасность столкновения уменьшается еще в несколько сот раз. Похоже, я не очень-то его убедил, но мне уже надоела эта психотерапия. Надо было заняться телеграфистом и отрезать его от тайников со спиртным хотя бы на пару часов. В конце концов, во время роя он был нужнее, чем прежде. По-настоящему я боялся лишь одного — сигнала СОС. Кораблей здесь хватало, мы уже пересекли орбиту Венеры, и движение не только грузовое заметно оживилось. Держа телеграфиста под рукой, я до 6 часов по корабельному времени, то есть 4 часа с лишним, сидел у приемника и слушал эфир. К счастью, обошлось без сигналов тревоги. Рой был так разряжен, что приходилось буквально часами вглядываться в экраны радара, чтобы различить какие-то микроскопические, почти незаметные точечки. И я бы не поручился, что эти зеленые привидения не были просто обманом зрения, утомленного пристальным всматриванием. Тем временем не только радиант, но и всю траекторию этого гиперболического роя, которым по времени звезды радианта уже окрестили Канопским, рассчитали на Луне и на Земле, и стало известно, что он, так не достигнув Земли, уйдет за пределы Солнечной системы, вдали от планет-гигантов, которые как раз находились на другой стороне от Солнца. Как он вынырнул, так и канет в бездны галактики, чтобы к нам уже не вернуться. Дорожный инженер все не мог успокоиться и поминутно заглядывал в радиорубку, а я гнал его оттуда, требуя, чтобы он присматривал за рулями. Разумеется, это было чистейшей фикцией. Мы шли без тяги, а без тяги нет управления. К тому же он не смог бы выполнить даже простейший маневр, которого, впрочем, я никогда бы ему и не доверил. Но надо же было чем-то его занять, а себя избавить от его нескончаемого нытья. Он все допытывался, случалось ли мне уже проходить через рой, и сколько раз приводило ли это к авариям, и насколько серьезным, и много ли шансов спастись в случае столкновения. Вместо ответа я дал ему основы космической навигации и космодромии Крафта. Он взял книгу, но, кажется, даже не заглянул в нее, ведь ему хотелось задушевных признаний, а не сухой информации. Все это происходило, напоминаю, на корабле, лишенном силы тяжести. В таких условиях движение людей, даже вполне трезвых, выглядит довольно комично. Постоянно надо помнить о какой-нибудь привязи, о страховке. Иначе, нажав карандашом на бумагу, можно вспорхнуть под потолок, а то и набить себе шишку.
Телеграфист, однако, держался другой системы. Он набивал карманы, чем попало. Какими-то гирьками, гайками, ключами. Если ему случалось зависнуть под полом, просто лез в карман и швырял первый попавшийся предмет, чтобы отплыть в противоположную сторону. Этот метод действует безотказно и всякий раз подтверждает правильность ньютоновского закона действия в противодействии. Однако он не слишком удобен, особенно для окружающих. Брошенная вещица рикошетом отскакивает от стены. Такой беспорядочный полет твердых и способных прибольно стукнуть предметов может продолжаться довольно долго. Я упоминаю об этом, чтобы обогатить колорит того путешествия еще одной краской. В эфире тем временем делалось тесно. Многие пассажирские корабли на всякий случай в соответствии с правилами меняли курс. У Луны с ними было немало работы. Автоматические передатчики, передающие морзянкой орбитальные курсовые поправки, которые рассчитываются большими стационарными вычислителями, строчили целыми сериями. Слишком быстро, чтобы принять сигналы на слух. Радиофон был тоже полон голосов. Пассажиры за немалые деньги сообщали встревоженным семьям, что чувствуют себя превосходно и ничего им не угрожает. Луна астрофизическая передавала свежие данные о зонах сгущений Роя. Результаты спектрального анализа его состава, словом, программа была насыщенной, особенно скучать у приемника не приходилось. Мои космонавты со свинкой, уже дознавшиеся, конечно, о гиперболической туче, то и дело звонили в радиорубку, пока я не отключил их аппараты, заявив, что о пробоине в борту и о разгерметизации они легко догадаются по отсутствию воздуха. Около 11 я пошел в кают-компанию перекусить. Телеграфист, который, видать, только того и ждал, исчез, словно в воду канул. А я слишком устал, чтобы не то что его разыскивать, но даже думать о нем. Инженер закончил свою вахту. Выглядел он заметно спокойнее. И снова сокрушался, главным образом из-за Шурина. Уходя к себе, зевал он уже как кашалот. Сказал, что левый экран радара должно быть неисправен. Там в одном месте светится что-то зеленоватое. С этими словами он ушел. Я доедал холодную говядину из консервной банки и вдруг, воткнув вилку в неаппетитно застывший жир, замер. Инженер разбирался в изображении на радаре, как я в дорожном асфальте. Этот его неисправный экран... В общем, мгновение спустя я мчался в рулевую рубку. Впрочем, это только так говорится. На самом деле я двигался не быстрее, чем это возможно, когда все ускорение получаешь, цепляясь за выступы стены потолка или отталкиваясь от них ногами. Рулевая рубка, когда я наконец до нее добрался, была словно выстужена. Индикаторы пультов погашены, контрольные лампочки реактора едва тлели, как сонные светлячки, и лишь экраны радаров пульсировали неустанным кружением поисковых лучей. Уже с порога я глядел на левый экран. В нижнем правом квадранте светилась неподвижная точка. Собственно, даже как я увидел, подойдя совсем близко, пятнышко размером с монетку, приплюснутое наподобие линзы совершенно правильной формы. Оно светилось зеленоватым фосфорическим светом, как крохотная, лишь с виду неподвижная рыбка в пустом океане. Если бы ее заметил нормальный вахтенный, но не теперь, а полчаса назад, он включил бы автоматический позиционный передатчик, известил бы меня, запросил у того корабля данные о его курсе и назначении. Но у меня не было вахтенных. Я опоздал на полчаса, я был один и делал право все сразу. Запросил данные для опознания, зажег позиционные огни, включил передатчик, запустил реактор, чтобы в любую минуту включить тягу. Реактор был холоден, как давно окоченевший покойник. Ведь минуты бежали. Я даже успел включить ручной полуавтоматический вычислитель, и оказалось, что у того корабля курс почти совпадает с нашим. Разница составляла долю минут. Вероятность столкновения, и без того в пустоте невообразимо малая, равнялась почти нулю. Вот только корабль этот молчал. Я пересел на другое кресло и принялся посверкивать ему морзянкой корабельного лазера. Он шел за нами примерно в 900 километрах, то есть неслыханно близко. И, честное слово, я уже видел себя в космическом трибунале. Разумеется, не за действия, приведшие к катастрофе, а просто за нарушение параграфа 8 Космонавигационного кодекса в результате ОС, опасного сближения. Думаю, даже слепой увидел бы мои световые сигналы. И вообще, этот корабль упорно торчал у меня в радаре и не желал отвязаться, а напротив, постепенно приближался к жемчужине, потому что шел с ней почти одинаковым курсом. Наши пути были почти параллельны. Он шел уже по краю квадранта, потому что мчался вдвое быстрее. На глаз я оценил его скорость как гиперболическую. И верно, два замера с интервалом в 10 секунд показали, что он проходил 90 км в секунду.
а мы каких-нибудь 45. Он не отвечал и не приближался. Выглядел он уже внушительно, даже слишком внушительно. Зеленовато светящиеся линзы, видимо, сбоку, острые веретенцы. Я посмотрел на радарный дальномер. Уж больно это пятнышко выросло. Расстояние 400 километров. Я заморгал. С такого расстояния любой корабль выглядит как запятая. «Ох уж это мне жемчужины ночи», — подумал я. «Все тут не как у людей». Переключил изображение на вспомогательный малый радар с направленной антенной. Оно осталось неизменным. Меня взяла отрыпь. Может, это тоже какой-нибудь поезд Ле-Манса, вроде того, на котором я машинист? Штук 40 ракетных остовов один за другим. Отсюда эти размеры. Ну откуда сходство с веретеном? Радароскопы работали. Автоматический дальномер все тикал и тикал. 300 километров. 260. 200. Я еще раз начал рассчитывать курсы по Гарольдсбергу. Прохождение могло оказаться слишком уж близким. Известно, когда на море начали применять радар, все почувствовали себя в безопасности, а суда по-прежнему тонут. И снова вышло, что корабль пройдет перед носом жемчужины в каких-нибудь 30-40 километрах. Я проверил оба передатчика, автомат, вызывающий по радио, и лазерный. Оба работали, но чужак продолжал молчать. До этой минуты совесть была у меня не вполне спокойна. Ведь мы летели вслепую, пока инженер жаловался на Шурина и желал мне спокойной ночи, а я выковыривал из банки говядину, потому что команда слегла, и все навалилось на меня одного. Но теперь я словно прозрел. Во мне вскипело праведное негодование истинного виновника. Я видел уже в этом глухом, немом корабле, который на гиперболической скорости гнал через сектор и даже не считал нужным отвечать на мои настойчивые запросы. Я включил радиофон и начал его вызывать. Я требовал всего сразу, чтобы он включил позиционные огни и пустил сигнальные ракеты, чтобы сообщил свои позывные, название, место назначения, судовладельца. Все это, конечно, условными сокращениями, а он преспокойно летел себе, молча, ни на волос не меняя курса, ни скорости, и был уже в 80 километрах от нас. До сих пор он держался чуть левее и сзади, но все заметнее нас нагонял. Каждую секунду он проходил вдвое больше, чем мы. Вычислитель не учитывал угловую поправку, и я знал, что сближение будет меньше расчетного на несколько километров. Меньше 30 наверняка, а может быть всего только 20. Я должен был тормозить. Такое сближение недопустимо. Но тормозить я не мог. За мной тянулись чуть ли не 150 тысяч тонн ракетного кладбища. Всю эту рухлядь пришлось бы сперва оцепить. Один я не справился бы, а экипаж боролся со свинкой, так что о торможении не приходилось и думать. Скорее, тут пригодилась бы философия, чем космодромия. Стоицизм, фатализм, и даже если вычислитель вдруг невероятно ошибся, кое-что из эсхатологии.

перевел взгляд на радароскоп. Это был не корабль, а летающий остров. Впрочем, не знаю, что. В 20 километрах он был размером с мои два пальца. Идеально правильное веретено превратилось в диск. Нет, в кольцо. Вы давно уже, конечно, подумали, что нам повстречался корабль пришельцев. Раз уж в длину он имел 10 миль. Легко сказать, но кто же верит в корабли пришельцев? Первым моим пробуждением было пуститься в догонку. Ей-богу, я схватился за рычаг главной тяги, но не перевел его. У меня на буксире тащилась груда ракетного лома, ничего бы не вышло. Я вскочил с кресла и по узкой лифтовой шахте поднялся в астрономическую каюту, встроенную в наружный панцирь над рулевой рубкой. Там прямо под рукой было все, что мне требовалось. Подзорная труба и ракеты. Я выстрелил в сторону того корабля три штуки, одну за другой, так быстро, как только мог. И когда первая вспыхнула, начал его искать. Он был огромен, как остров, но я нашел его не сразу. Вспышка ослепила меня, пришлось терпеливо ждать, пока глаза опять начнут видеть. Вторая ракета сгорела далеко в стороне, без всякой пользы, а третья выше. В ее неподвижном белом-белом свете я увидел того чужака. Я видел его каких-нибудь 5, ну, может, 6 секунд. Ракета, как это порой бывает, вспыхнула сильнее и погасла. Но за эти мгновения я в ночную 80-кратную трубу разглядел освещенную сверху довольно слабо, призрачно, но целиком темную громаду металла. Я видел ее как бы в нескольких сотнях метров. Она едва умещалась в поле обзора. В самом центре отчетливо светились несколько звезд, словно там она была прозрачной, словно это был отлитый из темной стали, летящий в пространстве пустой в середине туннель. Но в последней вспышке ракеты я успел разглядеть нечто вроде приплюснутого цилиндра, свернутого в кольцо, как очень толстая автомобильная шина. Я мог смотреть сквозь пустой центр, хотя он лежал не точно по оси моего взгляда. Этот колосс был повернут ко мне углом, как стакан, который слегка наклонили, чтобы медленно вылить содержимое. Понятно, я не стал размышлять над увиденным, опустил еще несколько ракет. Две так и не загорелись, третья быстро погасла, четвертая и пятая осветили его в последний раз. Потому что теперь, пересекший курс жемчужины, он уходил все быстрее. Он был уже в 100, в 200, в 300 километрах. Визуальное наблюдение стало невозможным. Я немедленно вернулся в рулевую рубку, чтобы как следует рассчитать элементы его движения. Затем я собирался поднять на всех диапазонах такую тревогу, какой еще не знала космической навигации. Я уже представлял себе, как по намеченному мною пути бросятся целые своры ракет, чтобы вцепиться в этого гостя из бездны. Я, собственно, был уверен, что он пришел с галактическим роем. При определенных условиях глаз вполне сравним с фотокамерой, и картину, увиденную в ярком свете хотя бы на долю секунды, можно долго не только припоминать, но даже анализировать во всех подробностях почти как реальную. А я в последней судорожной вспышке ракеты увидел сооружение просто огромное. Его растянувшиеся на целые мили бока были не гладкими, а изрытыми, почти как лунный грунт. Свет растекался по шероховатостям, бугоркам, кратерообразным впадинам. Должно быть, он летел миллионы лет. Темный и мертвый входил в полевые туманности. Столетия спустя выходил из них, а метеоритная пыль десятками тысяч ударов грызла его и разъедала вакуумной эрозией. Я бы не смог ответить, откуда во мне эта уверенность. Но я знал, что там нет ни единой живой души. Что это мертвый миллиардолетний остров, а может, мертва уже и создавшая его цивилизация. Размышляя об этом, я в четвертый, пятый, шестой раз для большей надежности на всякий случай рассчитывал элементы его движения, и каждый промежуточный результат ударом клавиши посылал в записывающее устройство. Было жаль терять даже секунду, потому что он был уже только зеленоватый, фосфорицирующий запятой, спокойным светлячком в крайнем секторе правого экрана. В 2000, 3000, 6000 километров. Когда я окончил расчеты, он уже исчез. Но мне-то что? Он был мертв, не способен к маневрированию и никуда не мог деться. Правда, он летел с гиперболической скоростью, но его легко догнал бы любой корабль с достаточно мощным реактором. А имея так точно рассчитанные элементы движения, я открыл кассету записывающего аппарата, чтобы вынуть бумажную ленту и пойти с ней в радиорубку. И словно громом пораженный застыл, оторопевший, уничтоженный.

Металлический барабан был пуст. Лента давно уже, может, за несколько часов до того, а может, и дней кончилась. Новую никто не вставил. И все результаты я посылал в никуда. Они пропали все до единого. Не осталось ни корабля, ни его следа, ничего. Я метнулся к экранам, потом, ей-богу, хотел отцепить этот проклятый балласт, бросить добро Леманса ко всем чертям и пуститься. Куда? Я и сам толком не знал. Ну да, направление. Примерно на созвездие Водолея, но какая же это цель? Или все-таки, если сообщить по радио сектор, пусть в приближении и скорость, это следовало сделать. Это было моей обязанностью, первейшей из первых, если у меня вообще оставались хоть какие-нибудь обязанности. Я поехал на лифте в центральный отсек, в радиорубку, и уже намечал очередность действий. Вызвать Луну главную и потребовать право первенства для дальнейших моих сообщений, так как речь идет об информации величайшей важности. Тогда сообщение будет принимать не автомат, а, скорее всего, дежурный диспетчер Луны. Я доложу, что заметил чужой корабль, который пересек мой курс с гиперболической скоростью и, вероятно, пришел с галактическим роем. Диспетчер немедленно потребует сообщить элементы его движения. Мне придется ответить, что я, правда, их рассчитал, но ими не располагаю, потому что барабан аппарата по недосмотру был пуст. Тогда он потребует, чтобы я назвал опознавательный код пилота, первым заметившего корабль. Но кода такого тоже нет, потому что вахту нес инженер-дорожник, а не космонавт. Затем, если уже это не покажется ему подозрительным, он спросит, почему я не приказал радисту немедленно передавать результаты замеров в эфир. Мне придется объяснить, что телеграфист не нес службы, потому что был пьян. Если он и после этого еще пожелает вести со мной разговор через разделяющие нас 368 миллионов километров, он полюбопытствует, почему телеграфиста не заменил кто-нибудь из пилотов. А я отвечу, что у всего экипажа свинка и высокая температура. И если до этой минуты он все еще будет испытывать сомнения, тут он окончательно убедится, что человек, который среди ночи ошарашивает его новостями о корабле пришельцев, либо не в своем уме, либо пьян. Он спросит, остались ли у меня какие-либо документальные подтверждения, скажем, фотографии, сделанные при свете сигнальных ракет, ферромагнитные ленты с записями радарных наблюдений или хотя бы записи всех радиовызовов, с которыми я к нему обращался. Но у меня нет ничего, решительно ничего. Я слишком спешил, я не думал, что понадобятся какие-то там фотографии, раз уж земные корабли вскоре настигнут необычную цель, и все записывающие устройства были отключены. Тогда он сделает то, что сделал бы я на его месте. Прикажет мне отключиться и спросит все корабли в моем секторе, не заметил ли кто-нибудь из них что-нибудь подозрительное. Так вот, ни один корабль не мог увидеть галактического гостя. В этом я был уверен. Сам я встретил его лишь потому, что летел в плоскости эклиптики, хотя это строжайше запрещено. Здесь всегда полно пыли, перемолотых временем метеоритов и кометных хвостов. Я нарушил этот запрет, иначе мне не хватило бы топлива для маневров, и Леманс не разжился бы 140 тысячами тонн ракетного лома. Значит, пришлось бы сразу предупредить диспетчера Луны, что встретились мы в запрещенной зоне, и тогда не миновать неприятностей в беседе с дисциплинарной комиссией космического трибунала. Конечно, обнаружение того корабля значило больше, чем нагоняй на комиссии, хоть бы даже и наказание, однако лишь при условии, что его в самом деле догонят. Но именно это казалось мне совершенно немыслимым. Пришлось бы потребовать, чтобы в зону двойной опасности, в плоскость эклиптики, через которую к тому же проходит гиперболический рой, бросили на поиски целую флотилию кораблей. Диспетчер Луны хотя бы даже и захотел, не имел права этого делать, а если я расшибусь в лепешку и до утра буду вызывать земной КосНАВ, Международную комиссию по исследователю пространства и черт знает еще кого, начнутся совещания, заседания. Если они пойдут в молниеносном темпе, через каких-нибудь 3 недели решение будет принято. Но, как я рассчитал еще в лифте, той ночью мне действительно думалось очень быстро, к тому времени чужак будет в 190 миллионах километров от того места встречи, то есть уже за Солнцем, мимо которого пройдет достаточно близко, чтобы оно изменило его траекторию, и пространство, в котором придется его искать, возрастет до 10 с лишним триллионов кубических километров, а то и 20. Так это выглядело, когда я добрался до радиорубки. Я сел и попробовал еще прикинуть, велики ли шансы обнаружить корабль при помощи большого радиотелескопа Луны, самой мощной радиоастрономической установки во всей Солнечной системе. Однако Земля с Луной как раз находились на противоположной от нас и от того корабля стороне орбиты. Радиотелескоп был мощный, но не настолько, чтобы на расстоянии 400 миллионов километров заметить тело длиной в несколько миль. На этом вся история и закончилась. Я порвал листки со своими расчетами, встал,
и тихо пошел в каюту с таким чувством, будто совершил преступление. К нам залетел гость из космоса. Такой визит случается, как знать, раз в миллионы, нет, в сотни миллионов лет. И вот из-за свинки, Леманса, его железной рухляди, пьяного метиса, инженера с его Шурином и моих упущений, он прошел у нас сквозь пальцы, чтобы растаять, как призрак в бесконечном пространстве. С той ночи я жил в каком-то странном напряжении 12 недель. За это время мертвый корабль должен был войти в зону планет-гигантов и уже навсегда оказаться для нас потерянным. Я, сколько было возможно, не уходил из радиорубки в надежде все более слабой, что кто-то просторопнее, чем я, или просто удачливее его обнаружит. Но ничего такого не произошло. Понятно, я никому не сказал об этом. Человечеству нечасто выпадают такие оказии. Я чувствую себя виноватым не только перед ним, но и перед тем другим человечеством. И я не дождусь даже Геростратовой славы. Теперь, через столько лет, никто мне, к счастью, уже не поверит. Я и сам-то порой сомневаюсь. А может, и не было ничего, кроме холодной, невкусной говядины.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Никита Аверин. Цена победы. Часть первая. К Арзамасу подъехали ранним утром. Андрейка и Жук покачивались на лежанках в такт Рытвинам. Спали мои помощники крепко, что неудивительно. Весь день вчера мы вызволяли грузовик из грязи. Управители Арзамаса и соседних городов о дорогах, похоже, вообще не заботятся. Ямы, колдобины, а зачастую и вовсе еле заметные колея, петляющие меж холмов и оврагов. Вот типичное шоссе в этих местах. Другое дело — широкий тракт между Москвой и Киевом. По нему ежедневно курсируют десятки торговых караванов, фермерские повозки проезжают, доставщики спешат по своим делам, монахи Ордена Чистоты. Кого там только не встретишь. Поэтому и содержится тракт в отличном состоянии. А здесь что? Не дорога, одно название. Мутафагов вам в постель.
1: «Дядя, мутафаги нас окружают!»
0: Из спальника показалась заспанная морщинистая мордаха Андрейки. Видимо, я размышлял вслух. Это от усталости. «Все нормально, малой, нет тут никого». Я успокаивающе улыбнулся. «Откуда этой мерзости тут взяться? Мы уже почти приехали».
1: «Арзамас? Здоровско!»
0: Племянник ужом выскользнул из спальника и принялся обуваться. Получалось у него не очень-то хорошо. Он смышленый мальчишка, но какая-то загадочная хворь обошлась с ним сурово. В свои 10 лет Андрейка выглядел, как повидавший жизнь старец. Лицо в морщинах, волосы редкие, седые, кожа сплошь в коричневых пятнышках. Лишь маленький рост и ясные зеленые глаза выдавали его настоящий возраст. На лежанке заворочился Жук. Чуть приоткрыв глаза, он вмиг оценил ситуацию и, поняв, что опасности нет, уснул опять. Таким талантом спать, пока есть возможность, обладают все наемники. И Жук, хоть и бывший, в этом смысле не исключение.
1: «Дядя, мы уже приехали, да? Тут так здоровско! Смотри, какие большие ворота!»
0: Наконец обувшись, племянник забрался на соседнее кресло и теперь тараторил без умолку. Его жадный до новых впечатлений ум впитывал происходящее вокруг. Посадка у нашего грузовика довольно высокая. Чтобы лучше разглядеть заинтересовавшие его, мальчик забирался на сиденье с ногами, что обычно было строго-настрого запрещено. Но сейчас я на это махнул рукой.
1: «Какая длинная очередь у ворот! Смотри, смотри! Отряд наемников! А вон телега и зверь, а я о таком даже не слышал! А народу, народу собралось! Наверное, со всех ферм окрестных на гонки посмотреть приехали!»
0: «Андрейка, притихни!» Цыкнул я на племянника, и тот послушно затих, усевшись как положено. Но даже с закрытым ртом он всем своим видом выказывал волнение. Ну еще бы! Мальчишка впервые выбрался за пределы родного хутора. Меж тем очередь у ворот медленно, но верно двигалась, и вот настал наш черед проходить досмотр. Заглушив двигатель, я открыл дверцу и, скомандовав Андрейке «Разбуди жука!», выбрался наружу под палящие лучи полуденного солнца. Мышцы на ногах тут же загудели, в пояснице кольнуло. Да, старею. Раньше 3 дня в пути были для меня детской забавой, ехал почти без остановок. К тому же моя врожденная способность видеть в темноте позволяла не задерживаться на ночлег. Но теперь стоит всего одну ночь провести за рулем, и тело сразу же напоминает о себе. Воистину, это будет мой последний заезд. Пока я разминался, грузовик сноровисто окружили местные стражи порядка. Кожаные штаны да куртки с нашитыми пластинами металла и пластиковые шлемы-полусферы с теми же пластинами. Вот и вся униформа. Зато вооружение серьезное. Кто-то сжимал в руках автомат, кто-то дробовик. Шутить с этими парнями точно не стоит, если нет желания попасть на невольничий рынок и не покупателем или праздным зевакой, а в качестве товара. Немного странно было видеть тут 2 омеговцев. Похоже, управители Арзамаса немало потратились на поддержание порядка во время празднества. Один из стражей, главный, обратился ко мне, разглядывая грузовик сквозь грязные стекла солнцезащитных очков. «Приветствую. Ваши имена и цель визита». Я Руфус. В кабине мой племянник Андрейка, и охранитель еще, его жуком кличут. Я рейсер. Ага. Значит, на гонку приехали. Так-так, поглядим. Главный подал знак омеговцам, и те начали досматривать грузовик. Знаю, что в машине ничего запретного они не найдут, я был спокоен. Наемники, небось, рассчитывали на иное. Выбравшись из грузовика, они выглядели разочарованными. «Капитан, чисто!» — последовал рапорт. Я покосился на главного, капитана, но тот словно не замечал меня. Покачиваясь с пятки на носок, он пялился на кузов. Пауза затягивалась, и вот уже семейство фермеров в очереди позади нас принялось громко выражать недовольство медлительностью стражников. Наконец капитан махнул рукой. «Проезжайте!» Сдержанно поблагодарив его, я запрыгнул в кабину. Когда грузовик миновал ворота и въехал на широкую мощеную улицу Арзамаса, жук поднялся с лежанки и встал рядом с моим креслом.
2: «Искали что-то конкретное», — сказал он.
0: «Ты почему так решил?» — удивился я, объезжая бродягу, спящего прямо посреди улицы.
2: «У меня в этом деле тоже опыт имеется. Ну, в досмотрах».
0: Жук уклонился от прямого ответа, как всегда, если дело касалось его жизни до нашего знакомства на больших гонках в Белгороде. «Интересно, с чего вдруг такая суета?»
2: «В толпе судачили, что сам преподобный Гест приедет смотреть гонку. Похоже, управители намерены принять его по первому разряду».
0: «Спидер трогали?» «Это единственное, что сейчас беспокоило меня».
1: «К нему в первую очередь сунулись», —
0: встрял в беседу Андрейка. Встреча с омеговцами его весьма вдохновила, и теперь хотелось поделиться впечатлениями.
1: «Но мы с дядей Жуком следили, чтобы они ничего не открутили и не сломали».
0: Жук кивнул, мол, так и было, и вернулся на лежанку. Вот уж невозмутимый человек, опять завалился спать. «Не нравятся мне такие досмотры». Подумав немного, я решил. «Остановимся на ночлег, осмотрю спидер. Терпеть не могу, когда мою машину трогают чужие, а уж когда они в ней копошатся. Но сначала надо бы найти гостиницу подальше от спидвея».

0: Гостиница с пугающим названием «Дары некроза» на деле оказалась довольно приличным заведением. Как я и рассчитывал, почти все рейсеры, прибывшие на гонку, остановились рядом со спидвеем. И там же расселились толпы приехавших поглазеть на главное ежегодное зрелище. Мне же толчья претила. В ней сложно уследить, чтобы слишком честный соперник не перерезал в твоем спидере тормозной шланг или не ослабил крепежку двигателя. А во время гонки любая, даже пустяшная поломка часто стоит рейсеру жизни. Получив у хозяйки таверны ключ от комнаты, я ухватил Андрейку, который увязался за мной за шиворот, и чуть ли не насильно затолкал в грузовик. «Останешься здесь. Мало еще по большому городу ходить. Насмотришься всякого, а мне твоя мать потом голову оторвет. Жук, проследи, чтобы не сбежал».
1: «Руфус, я вообще-то к тебе в охранители нанимался, а не нянькой при мальце сидеть».
0: На скулах жука вздулись желваки.
1: «Да и дел не в проворот. Я ж за спидером приглядываю. А если Андрейка удерет за тобой, что мне делать, а? Идти его искать, спидер охранять или стаканчик в гостинице пропустить?» «Я тебя пропущу», — пригрозил я кулаком, что, конечно, не произвело на бывшего наемника впечатления. «У него-то кулаки, что моя голова».
0: «Ничего в гостинице не есть, не пить. Ты знаешь правила. Одурманят или разъешь их, некроз вообще отравят».
1: «Да знаю я».
0: Жук кивнул на шкаф, прикрученный к дальней стенке грузовика.
1: «Жратву и воду перед гонкой брать только из запасов. Но все равно малого забирай. И мне не досуг, и ему полезно на Арзамас взглянуть. Когда еще случай представится?»
0: Последние слова он выдал почти шепотом, но я расслышал. К сожалению, мой охранитель прав. Для Андрейки это первая и наверняка последняя возможность увидеть город своими глазами, а не на картинках из книг Ордена Чистоты. По заверениям лекарей, которым я показывал племянника, жить ему осталось от силы год-полтора. Хворь буквально съедала его. Малец старел не по дням, а по часам.
1: «Ладно, уговорили».
0: Выбравшись из грузовика, я подставил Андрейке шею и плечи.
1: «Залезай».
0: Мальчишка радостно взвизгнул и в одно мгновение взгромоздился мне на шею.
2: «Ух, сколько ты весишь? Отъелся на дядькиных харчах».
1: «Ногами не дергай, сиди спокойно», — ворчал я для вида.
0: Весил-то племянник не больше пустынной собаки.
1: «Жук, мы к спидвею подадим заявку на участие и сразу обратно. До вечера обернемся».
0: Кивнув, охранитель протянул мне шестизарядный пистоль. Когда жука рядом нет, лучше иметь под рукой оружие. Я сунул пистоль за пояс.
3: «Дядя, гляди, женщины!»
0: Звонкий голосок Андрейки было слышно, небось, на другом конце города. За те пару кварталов, что мы прошли от даров, я не раз пожалел, что послушал жука и взял с собой племянника.
1: Нет, я не умру от осуждающих взглядов людей, чьи недостатки или же достоинства Андрейка с детской непосредственностью обсуждал во всеуслышание.
0: Но если он продолжит в том же духе, неприятностей не избежать. Кому нужны мои объяснения, что Андрейка всего лишь глупый мальчик, а не Карл с плохими манерами и без инстинкта самосохранения?
1: Кто в это поверит? «Замолчи, кому говорю!»
0: Я слегка подпрыгнул, чтобы встряхнуть мальчишку. Ойкнув, он недовольно засопел.
1: «Невежливо кричать на улице и тыкать в людей пальцем. Тем более, что это не женщины, а проститутки».
3: «Дядя, а кто такие проститутки?»
1: «Неважно. Маме только не говори это слово. Или не сознавайся, что услышал его от меня.
0: Теперь я точно от сестренки нагоняй получу.
1: Ведь хотел как лучше».
0: Всю оставшуюся дорогу Андрейка молчал, но ерзал вдвое усерднее. Наконец я не вытерпел, снял племянника с затекших плеч и поставил на землю. Мальчишка крепко ухватил меня за руку и потопал рядом, стараясь не отстать. В общем, времени мы потратили больше, чем я рассчитывал. Добрались до стен спидвея, когда уже начало смеркаться.
3: «Здоровско!»
0: Впечатленный размерами сооружения Андрейка резко встал, точно в некроз влип.
3: «Дядя Руфус, это и есть спидвей?»
0: «Он самый», — подтвердил я. Закатное солнце роняло лучи на неправильный эллипс спидвея. гордости Арзамаса лучшей гоночной трассы. Даже Москва и Киев не могли похвастаться такими большими и интересными площадками для состязания рейсеров. «Все, хватит мутафагов считать, и так опаздываем». Высматривая пункт регистрации участников, я потянул племянника за собой. «Завтра налюбуешься». Хорошо, хоть из-за задержки не пришлось томиться в очереди, изнывая под палящим солнцем. У небольшого шатра, вход в который охраняли двое амбалов, в униформе стояли всего трое рейсеров. Двоих я видел на гонках впервые, новички. А вот крайним в очереди оказался мой старый знакомый.
2: «Король! Мутафагов тебе в карбюратор!» — взревел я.
0: Новички и охранники вздрогнули, последние еще и схватились за автоматы. А вот лицо коренастого старика, моего знакомца, озарила радостная улыбка.
2: «Руфус, пройдоха! Я-то надеялся, тебя некроз пожрал! Дай-ка обниму!»
0: Несмотря на то, что король был намного старше и почти на голову ниже, он легко сгреб меня в свои могучие объятия и приподнял над землей. Сообразив, что это не очередная разборка склочных рейсеров, охранники опустили стволы. Заметив рядом со мной Андрейку, глазеющего на старого рейсера со смесью страха и любопытства, король спросил:
1: «Кто твой приятель, Руфус? Я слыхал, после того случая в Белгороде ты нанял охранителя, но, гляжу, охранители ныне измельчали».
2: «Забодай тебя, мутафак!»
0: — я расхохотался.
2: «Это сын моей сестры, Андрейка.
0: Племяш, поздоровайся с Красным Королем, одним из лучших рейсеров пустоши».
1: «Сын сестры? Но...»
0: Король с недоумением смотрел то на меня, то на мальчишку. Я покачал головой, мол, не время и не место для выяснений. Король намек понял, и лицо его вновь расплылось в добродушной гримасе. Протянув ладонь лопату, он аккуратно пожал руку мальчику.
1: «Что, Андрейка, любишь гонки?»
3: «Еще бы!»
0: — радостно закивал племянник и не преминул похвастаться.
3: «Я дяде помогал его новый спидер собирать».
1: «Тогда после регистрации мы с твоим дядей немного поболтаем, а ты тем временем сможешь вблизи взглянуть на мою машину. Что скажешь?»
0: Прежде чем Андрейка успел ответить, я развел руками. «Король, с удовольствием пропустил бы с тобой рюмочку-другую, но мне надо вернуться в свою берлогу до заката. А это в другом конце города, мы и так опаздываем».
3: «Дядь, ну пожалуйста!»
0: — законючил Андрейка. Я уже собрался его приструнить, но вмешался король.
1: «Да не волнуйся ты так, Руфус. Отвезу я вас в вашу крысиную нору, моргнуть не успеешь».
0: Он приблизился ко мне вплотную и тихо добавил:
1: «Есть важный разговор. Дело очень серьезное».
0: Мне показалось, или в глазах старого рейсера проскользнуло волнение. Похоже, королем движет отнюдь не желание выпить со старым другом, а раз так, отказать нельзя. «Ладно, король, после регистрации зайдем к тебе».
3: «Здоровско!»
0: Андрейка чуть из штанов не выпрыгнул от счастья. А вот мне происходящее в Арзамасе нравилось все меньше и меньше.

0: Ну, рассказывай, что у тебя за дело, из-за которого ты даже согласен угостить меня выпивкой.
1: Я облокотился на стеллаж, на котором лежала знаменитая коллекция слесарных инструментов Красного Короля. В отличие от меня, король был универсальным рейсером. Он одинаково хорошо разбирался в механизмах и в вождении, поэтому услугами механиков не пользовался. Устранял поломки своей гоночной машины самостоятельно. Я мог, конечно, проверить давление в клапанах и уровень масла, но не более того. Поэтому и выложил кругленькую сумму знакомым механикам, чтобы те собрали мне спидер. Даже Андрейку пришлось к сборке привлечь. Благо, у пацана к этому врожденный талант.
0: «К тебе еще не подходили ребята из Харьковской гильдии?»
1: Король осмотрел небольшую площадь перед ангаром, арендованным на время гонки. Убедившись, что поблизости никого нет, он плотно закрыл ворота и, захватив бурдюки с пивом, сел на лежащее на полу запасное колесо от спидера. Признаться, меня удивил его вопрос.
2: «Харьковская гильдия производителей сендеров? Зачем я им? Всем известно, что я свой спидер только из деталей московских мастерских собираю».
1: Я отхлебнул еще пиво.
2: «Никогда не слышал, чтобы харьковчане лезли на чужую делянку».
0: «Это-то интересно, старина!»
1: Король заерзал на колесе и за раз ополовинил свой бурдюк.
0: «Общаются они не с каждым участником гонки, а только с самыми сильными и известными спидерами. С Шикушином, с Лыбой, с Бармаглотом и с другими. Приходили и ко мне. Видно, еще на что-то гожусь. Порази меня, некроз».
1: Он невесело рассмеялся, продемонстрировав на удивление белые для его возраста зубы. «Знакомые имена. Возможно, они навестили бы и меня, но я приехал только сегодня утром».
0: «Может и так»,
1: — кивнул старый рейсер.
0: «Если не придут, ты ничего не потеряешь. Но если что, будешь готов ко встрече». «Да скажи, наконец, что им надо?»
1: Мой вопрос прозвучал слишком громко, и Андрейка испуганно уставился на нас сквозь боковое стекло спидера. Я успокаивающе махнул ему рукой.
0: «Все хорошо, племяш. Старые времена вспоминаем, как король меня на гонке в Москве обошел».
1: Андрейка заулыбался, потом отвернулся, выглядывая что-то в салоне. Отбросив пустой бурдюк, король потянулся за вторым.
0: «Не знаю, о чем они секретничали с прочими, а ко мне приходили с очень странной просьбой. Принесли механизм какой-то в специальном сундуке, небольшой механизм. Сказали, это последняя разработка. Сверхмощный ускоритель для двигателя. Мол, их механики придумали его для орденских машин, чтобы монахи быстрее по пустоши катались. В общем, навели туману, сразу понятно стало, что врут».
2: «Ну, ускоритель для машин придумали, ну молодцы, а рейсеры тут при чем?»
0: «А при том, что ускоритель вроде как можно не только на обычный грузовик поставить, но и вообще на любую машину. Короче, предлагали мне опробовать его в деле».
2: «Стоп!» Я наморщил лоб. «Ты хочешь сказать, что харьковчане ходят по Арзамасу и предлагают лучшим рейсерам пустоши установить на их машины какую-то хрень?
0: И опробовать это не пойми что во время гонки?» «Вот именно».
1: Если бы король не смотрел на меня так грустно, я бы решил, что он пьян или шутит. Увы, старый рейсер был трезв. Два бурдюка пива не в счет и серьезен, как панцирный волк перед атакой.
2: «Это же бред какой-то. Ни один рейсер, тем более опытный, даже болт чужой на свой спидер не поставит. На что харьковчане рассчитывали?»
0: «А вдруг кто-то захочет испытать судьбу? Ускоритель ведь, а не замедлитель. К тому же ребята из гильдии обещают солидно заплатить.
2: К мутафагу деньги и победу, если рискуешь головой».
0: «Вот и я так решил»,
1: — тяжело вздохнул король, встав с колеса.
0: «И вроде бы так же гильдийцам ответили все рейсеры, к которым они обращались».
1: «Странно, что они не предложили механизм новичкам. Молодежь могла бы согласиться, особенно за деньги».
0: «Согласен. Странная история».
1: Король задумчиво наблюдал, как Андрейка ходит вокруг спидера кругами. По лицу мальчишки было понятно, что ему не терпится заглянуть под защитный кожух, но он давно усвоил кодекс рейсеров. Дружба дружбы, а устройство чужого спидера тайна за семью замками.
2: «Спасибо, старина, что предупредил».
1: Я дружески похлопал короля по плечу. А теперь отвези-ка нас, как обещал, в гостиницу «Дары Некроза». Знаешь, где это?
3: Да это ж гадюшник в трущобах. И что, не мог себе место поприличнее найти, удивился король.
0: Лучше жить в гадюшнике с людьми,
1: чем в приличном доме, но с гадюками.
3: И давно ты стал философом, а, Руфус?
1: Старый рейсер рассмеялся, со скрипом распахнув ворота.

0: Узкий переулок, тут грузовик с трудом разошелся бы из тощей курицы, неожиданно перегородила повозка с навозом. Король вдавил педаль тормоза и витиевато выругался. Я выразительно посмотрел на него, молчишь, с нами ребенок в кабине.
1: «Руфус, не зуди!»
0: Красный король слегка отвел бронепластину на окне и обратился к вознице, управлявшему повозкой.
1: «Любезный! Мутафагов выводок вам штаны! Сдайте назад, нам нужно проехать!»
0: Возница, чье лицо скрывала широкополая шляпа, меланхолично пожал плечами и не сдвинулся с места. Манис, запряженный в повозку, уставился под слеповатыми глазами на тушу грузовика перед ним и высунул на секунду длинный, раздвоенный на конце язык.
2: «Дядя, дядя!»
0: Андрейка совсем не вовремя принялся теребить меня за рукав.
1: «Малой, погоди!»
0: Пока король костерил возницу, на чем свет стоит, я прикидывал, стоит ли дать задний ход. Узкие извилистые улицы трущоб готовы в любой момент преподнести гостю города пренеприятный сюрприз в виде тупика. А в тупике могут оказаться не самые законопослушные жители Арзамаса.
1: «Король, плюнь на эту деревенщину! Давай обратно! Там поворот на параллельную улицу!»
0: Андрейка вновь подал голос.
2: «Дядя Руфус!»
1: «Ну что тебе? Хочешь ящерку посмотреть?»
0: В ответ племянник указал пальцем в зеркало заднего вида. И то, что я там увидел, мне очень не понравилось.
1: «Король, это засада!» — рявкнул я.
0: Путь для отступления грузовику перегородили два тяжелых автомобиля. На крыше одного красовался шестиствольный пулемет. Стоит нам дернуться, и задние колеса превратятся в лохмотья из резины и металла. К меланхоличному хозяину Маниса и навоза присоединились пятеро дюжих автоматчиков.
1: «И чего теперь, а, Руфус?»
0: Король незаметно достал из-под сиденья внушительного вида дробовик.
1: «Куда пробиваться будем? Вперед или назад?»
0: Я нащупал за поясом револьвер жука.
1: «Если это просто грабители, договоримся. Выкуп заплатим».
2: «Дядя, а если не просто?»
0: Андрейка, казалось, совсем не испытывал страха. Наоборот, взгляд сосредоточен, кулачки грозно сжаты, впору гордиться племянником.
1: «Будь спокоен, племяш. С тобой два самых крутых крейсера пустоши».
0: И тут дверца с моей стороны распахнулась. Моему взору предстал здоровенный детина с заостренными чертами лица и абсолютно лысым черепом.
1: «Привет, головастик!»
0: Я пнул ногой ему в пах, но не попал. Зато он оказался точнее. Дубинка врезалась мне в голову. И я погрузился во тьму.

0: Я тонул. Над головой, расплывчатое сквозь толщу воды, сияло солнце. Через распахнутый в немом крике рот в легкие хлынула солоноватая вода, и в тот же миг лицо обожгло. Так бывает, если коснуться раскаленной почвы пустоши.
1: «Очухался! Отродье мутафага!»
0: Вопрос поднял меня со дна, вышвырнул на поверхность. Я открыл глаза. Темная комната. Напротив меня здоровенная детина, мускулистый торс его едва поместился под кожаной жилеткой. Я был весь мокрый, а рядом с громилой стояла деревянная бадья. Похоже, он накатил меня водой, а потом дал пощечину. Детина вновь замахнулся для удара, и я поспешил его остановить.
1: «Все, приятель, хватит!»
0: Лицо громилы исказило злобные гримасы, и он все-таки отвесил мне оплеуху. Перед глазами сверкнули искры, во рту появился металлический привкус.
2: «Достаточно!» — прозвучало из темноты.
0: Захватив с собой бадью, мускулистый удалился. Мои глаза привыкли к темноте. Как я уже говорил, ночное видение было у меня с рождения, уже не один раз спасало мою жизнь. Я сидел на стуле в центре небольшого помещения. Двери и окна закрыты. Единственный источник света — тусклая керосинка, подвешенная к потолку над моей головой. В комнате помимо меня был еще один человек. Он вальяжно развалился в кресле в самом темном углу. Лица его я не видел, а вот роста он был небольшого. Ноги не доставали до пола.
1: «Спасибо, что отогнали своего пса», — сказал я. «Кто вы такие? Где мой племянник и король?»
2: «Мое имя вам ни к чему».
0: В голосе собеседника сквозила надменность, присущая людям высшего сословия. «Значит, я в плену не у обычной уличной банды».
2: «Все, что вам нужно знать, это что ваш племянник теперь гость нашего дома».
1: «Ну, гость так гость. Живой, значит. Да и меня убивать вроде не собираются. Могли ведь перерезать горло, пока я был в отключке. Что вам от меня нужно?»
2: «Сразу видно, что вы деловой человек, Рейсер Руфус».
0: Коротышка слегка подался вперед, и я наконец-то смог разглядеть его в деталях. Мой собеседник был облачен в хламиду с капюшоном, который украшал знакомый мне орнамент. «От вас требуется сущая безделица. Слегка модифицировать ваш спидер перед гонкой».
1: Я откинулся на спинку стула и улыбнулся. «А почему Орден Чистоты просто не обратился ко мне с этой просьбой? Чем я лучше остальных рейсеров? Для чего вы прикрывались именем Харьковской гильдии? И самое главное, зачем это представление с навозом и автоматчиками?»
0: Скрываться дальше не имело смысла. Коротышка спрыгнул на пол и неспешно направился ко мне. Едва ли он был выше Андрейки. Лицо его скрывал капюшон, надвинутый почти до середины лица.
2: «Потому что ваше братье отказывается с нами сотрудничать. Пришлось прибегнуть к крайним мерам».
0: Коротышка раздраженно махнул рукой.
2: «Подробности вам знать ни к чему. Главное — опробовать наш механизм в максимально трудных условиях. Гонки на спидерах подходят для этого идеально».
1: «Но почему вы не обратились к начинающим рейсерам?»
2: «На кой нам эти желторотики? Нужны предельные скорости, а новички сходят с дистанции, не проехав и 30 кругов. До финиша добираются лишь опытные рейсеры. Нам нужны именно такие».
0: Коротышка вплотную подошел ко мне, но я видел лишь глубокие морщины вокруг старческих губ и обвислые складки на его шее. В лицо мне пахнуло зловонным дыханием.
1: «Но ведь можно было решить вопрос со мной полюбовно.
2: А вы бы согласились?»
1: «Конечно нет», — улыбнулся я. И коротышка врезал мне под дых с такой силой, что воздух со свистом покинул мои легкие.
0: Он направился к двери, из-за которой показался мускулистый громила.
2: «Веди в курс дела и выкинь эту мразь на улицу», — велел монах.
0: Сквозь дверной проем я разглядел длинный коридор, освещаемый такими же тусклыми светильниками, как тот, что висел надо мной.
1: «Слушай сюда и запоминай», —
0: начал мускулист.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Выбросили меня неподалеку от даров некроза. Когда я стянул с глаз черную повязку, небольшой грузовик, в котором меня привезли наемники Ордена, уже скрылся за поворотом. Чувствовал я себя отвратительно. Ноги резиновые, на голове здоровая шишка, а во рту привкус крови. Хорошо, что руки не дрожат, иначе об участии в гонке пришлось бы забыть. А принять участие я должен, чтобы вернуть Андрейку живым и невредимым. Рядом со мной на земле лежал небольшой металлический куб. С двух сторон из него торчали кольца разъемов. Один для топливного шланга, второй для переходника на аккумулятор. Это и есть ускоритель. Подняв его, я направился к таверне. Чтобы узнать, что внутри ускорителя, пришлось бы вскрыть цельнометаллический защитный кожух. Но громила в кожаной жилетке ясно объяснил, что подобные эксперименты не приветствуются. Любопытство может стоить Андрейке жизни. Размеры и форма проклятого механизма беспокоили меня. Совсем недавно о чем-то подобном я слышал. Добравшись до своего грузовика, я обнаружил в нем не только охранителя, но и Красного Короля. А ведь о старом друге я совсем забыл. Заметив мою помятую физиономию, оба радостно вскочили и принялись меня обнимать и хлопать по плечам.
1: «Живой!»
0: Король стиснул меня в железных объятиях.
1: «А что я тебе говорил, жучара? Выберется наш пройдох и никуда не денется. А где Андрейка?»
0: Только сейчас мои приятели заметили, что я один. Радость на их лицах вновь уступила место угрюмым маскам. Показав ускоритель, я кивнул на кузов. «Переговорим внутри без свидетелей. У меня серьезные проблемы». Час ушел на то, чтобы собрать все, что мы знали, воедино. Сначала я поведал о монахе и его поручении, а потом король рассказал, что случилось после того, как я отрубился. Нападавших было не меньше десятка, все профи. Если мне хватило одного удара, то с королем им пришлось повозиться. Жаль, дробовик дал осечку, но пересчитать зубы парочки бандитов он все же смог. А потом короля повалили и хорошенько отходили ногами. В подтверждении своих слов он задрал куртку и показал лиловые синяки.
1: «Пару ребер мне сломали. Да не привыкать, и похлеще бывало, когда в свалку попадал».
0: Очнувшись и не обнаружив ни старого друга с племянником, ни бандитов, король понял, что дело дрянь. Он приехал в дары некроза, разыскал жука. Они как раз собирались отправиться на поиски, колесить на грузовике по улицам, как неожиданно появился я с жестянкой наперевес. Значит, с момента похищения прошло совсем немного времени. Андрейку не могли далеко увезти. Я с благодарностью принял из рук охранителя кружку с водой и залпом осушил ее. Голова чуть прояснилась.
2: «Король, узнай у хозяйки таверны, где в Арзамасе обретаются ребята из Ордена. Наверняка там прячут Андрейку. Жук, а мы с тобой пока модернизируем спидер».
0: Недоуменно переглянувшись, но все же без возражений, рейсер и охранитель каждый занялись своим делом. Вскоре вернувшись, король сообщил:
1: «Руфус, декаду назад монахи арендовали большой дом в получасе езды отсюда. Орден использует его в качестве резиденции».
0: Король

0: Был доволен собой, а вот мне от этих новостей стало дурно.
1: «Ты чё закис?»
0: — спросил Рейсов.
1: «Теперь мы знаем, где искать мальца».
0: «Да есть чего. Наверняка они будут начеку, этот дом нахрапом не возьмешь. Нам необходимо подкрепление». До начала заезда оставалось несколько часов. Обычно в это время я заканчивал последний осмотр спидера и двигал к месту проведения гонки, но не сегодня. Оставшееся время мы потратили на обсуждение дальнейших действий. Казалось бы, проще всего выполнить требования монаха-коротышки и проехать с ускорителем по спидвею. Если в нем что-то заклинит и спидер выйдет из строя... Что ж, мне не раз доводилось терять управление и попадать в аварии. Спидер — это ведь не просто машина. Мощные дуги безопасности, прочнейший каркас и практически непробиваемый корпус — гарантия долгой жизни рейсера. Если твой спидер собран из чего попало, ты станешь покойником, даже участвуя в любительской гонке среди фермеров. Ибо гонки — это жестокий спорт. А большая гонка так и подавно. Пока мы с королем размышляли вслух, Жук осматривал ускоритель, прикидывая, как его лучше закрепить под капотом спидера.
1: «Разъешь меня, некроз!»
0: Мой охранитель умудрился вскрыть защитный кожух ускорителя и теперь таращился на его нутро удивленными глазами. А удивить жука очень непросто.
1: «Так вот что омеговцы на въезде в город искали!»
0: Склонившись над охранителем, мы с королем увидели, что же скрывается внутри таинственного механизма. И увиденное нас не обрадовало.
1: «Братцы, так это же...»
0: У короля от изумления даже дыхание сперло.
1: «Это же бомба!»

Спидвеи отправились небольшой колонной. Впереди, прокладывая дорогу через толпу спешащих на праздник, пёр грузовик короля. Замыкал колонну жук, крутивший баранку нашей машины. Я же пристроился аккурат между ними, то и дело ловя восхищенные взгляды горожан. Еще бы, гонка пока не началась, а они уже увидели первый спидер. Да еще какой красавец! Приплюснутая и вытянутая, моя машина была самой скоростью, от нее так и веяло силой. Когда спидер поравнялся с проездом на соседнюю улицу, я резко вывернул руль вправо и, переключив скорость на третью, вдавил педаль газа. Утробно рыкнув мотором и распугав случайных зевак, спидер пулей рванул по узкому проходу между домами. Надеюсь, соглядатые ордена не заметили мой маневр. В такой толпе трудно что-либо понять, а пока суть до дела, я успею осуществить задуманное. Я чуть ли не летел по улочкам Арзамаса. Поворот направо, снова направо, затем три квартала прямо, налево, направо, и вот я почти у цели. И даже умудрился ни во что и ни в кого не врезаться. Поравнявшись с нужным зданием, я затормозил и эффектно развернулся на 180 градусов. Колодки скрипнули, но выдержали. Проклиная себя за позерство, я выбрался из кабины. У ворот здания дежурили двое охранников в черных костюмах и белых сферических шлемах. «Мой поклон лучшим наемникам пустоши!» — обратился я к бравым ребятам. «В этом ли доме проживает достопочтенный генерал Бохан?»

Speedway. Гул восторженной толпы и рев двигателей. Сотни запахов и визг покрышек. И на ветру развиваются знамена участников и атмосфера празднества. В мире, изуродованном глобальными катаклизмами, гонки стали любимейшим зрелищем для жителей пустоши. А ежегодная большая гонка в Арзамасе по праву считалась лучшей из них. Когда я выруливал из бокса на безупречный асфальт трассы, большинство рейсеров уже заняли свои места. Молодые и неопытные новички отчаянно

охватит огонь. Так что в начале гонки ветераны всегда позади. Их борьба начнется, когда до финиша останется лишь 10 кругов, и большинство участников уже покинут гонку. Вот тогда зрители увидят самое интересное. Побороться за солидный денежный приз приехали почти 4 дюжины рейсеров. Чего и кого тут только не было. Ужасные, склепанные из ржавого хлама самоходные телеги фермеров с юга, блестящие спидеры москвичей, самоуверенных сынков богатых родителей. Механики Арзамаса традиционно участвовали в гонке на 5 спидерах, которые разрабатывались и собирались чуть ли не всем городом. Ну и, конечно, мы. Профессиональные рейсеры, зарабатывающие на хлеб участием в гонках. За плечами у каждого из нас сотни заездов, от которых навсегда остались глубокие шрамы не только на теле, но и в душе. На старте спидер Красного Короля находился от меня справа, что позволяло нам приглядывать друг за другом и предупреждать об опасности. По бортам его машины, предмета зависти многих рейсеров, протянулись 3 алые полосы. Что скрывалось под капотом, не знал даже я. Но то, что король умудрялся разгонять свой спидер просто до невероятных скоростей, о многом говорило. Махнув товарищу рукой, я пригляделся к соседям. Вот неразлучная парочка Бармаглот и Лыба много лет соревнуются между собой за звание лучшего рейсера Киева. Слева от меня Шика Шин, он из Херсонграда. Дальше весельчак Н, Шестипалый, Вано. Да уж, компания подобралась серьезная. В небо взмыли друг за другом 2 оранжевые сигнальные ракеты, значит, до старта совсем немного времени. Гомон многотысячной толпы мгновенно утих, а потом возродился с новой силой. К этому невероятному шуму присоединился рев движков спидеров самых нетерпеливых рейсеров. Я и остальные ветераны не спешили замыкать клеммы зажигания. Зачем понапрасну жечь топливо? В очередной раз я прокрутил в голове план спасения Андрейки. Узнав, что внутри мифического ускорителя скрывается бомба, нетрудно было разгадать замысел коротышки-монаха. Бугай, дававший мне наставление в подвале орденской резиденции, несколько раз повторил, чтобы я не разгонялся на самом длинном повороте спидвея, а наоборот притормаживал, мол, нельзя там топить педаль газа. Ускоритель может взорваться. Именно на этом повороте располагается трибуна с ложами для VIP-персон, отсеченная от секторов для простого люда высокими перегородками и чуть нависающая над трассой. Оттуда почетные гости смогут во всех деталях насладиться грандиозной гонкой. А если мой спидер окажется под этой ложей, они в придачу ко всему увидят красивый огненный вихрь, который унесет не только их жизни, но не пожалеет еще пару сотен счастливчиков. Коротышка явно планировал устранить кого-то из важных шишек, пришедших поглазеть на большую гонку, обставив это как несчастный случай. Аварии, приводящие к мощным взрывам, на трассе дело обычное. Для осуществления задуманного требовалось немного. Установить бомбу на спидер участника гонки, дождаться, когда основная масса рейсеров сойдет с дистанции, а затем активировать бомбу. Главное, чтобы в момент взрыва спидер с ускорителем оказался как можно ближе к намеченной жертве. Так что пока не получу условный сигнал, буду держаться от этого места подальше, хотя мускулистый парнишка в кожаной жилетке, напутствуя меня в монастырских застенках, требовал совершенно иного. Обдумывая детали плана, мы с королем пришли к выводу, что во время заезда я все время должен находиться в гуще участников. Коротышка не рискнет взорвать бомбу, если не будет уверен в успехе на все 100. Не зря же монах установил на нее не таймер, а датчик дистанционной активации. Жук заверил, что мощности этого датчика хватит на то, чтобы принять сигнал с расстояния в несколько сотен шагов. Но разве коротышка пропустит такое зрелище, да еще доверит подрыв ускорителя помощникам? Вряд ли. Скорее всего, он сидит на противоположной трибуне и наблюдает за действом в бинокль. А вот и мои будущие жертвы. В сумраке ложи появились люди в богатых одеждах. Они рассаживались в мягкие кресла. В центральном, самом высоком и богато украшенном, вальяжно расположился рослый монах. 3 оранжевые полоски ракеты расчертили вечернее небо. Это сигнал к старту. Гонка началась!

0: жду, пока основная масса спидеров, ревя движками и визжа покрышками, рванет с места, и лишь тогда замыкаю клеммы, снимаю машину с ручника, выжимаю сцепление, а затем давлю на педаль газа. Мгновенно набрав обороты, мощный двигатель чихает густым облаком выхлопов и бросает машину вперед. Для тех, кто купил место на самом верхнем ярусе спидвея, участники заезда выглядят как пчелиный рой. Основная часть машин движется плотным облаком, внутри которого происходят хаотичные перемещения. А позади, на небольшой дистанции, группа ветеранов. Красный король ехал рядом со мной. Его спидер двигался по кругу с большим радиусом. Опытные рейсеры наверняка не могли понять, почему легендарный король занял столь неудобную позицию, уступив меньший радиус какому-то Руфусу. Я-то титулами не обделен, но до известности короля мне далеко. Уж какие эмоции вызовет у ветеранов мой следующий маневр. Первая авария случилась на 16-м круге. Небось, кто-то из новичков не рассчитал угол маневра и, пытаясь вырваться вперед, врезался в одного или сразу в нескольких участников заезда. Хорошо, хоть это произошло не в самом начале, когда две трети рейсеров шли одной группой. Теперь же они растянулись по всей трассе. В результате аварии выбыло всего четверо претендентов на победу. Однако зрители были в восторге. Многие из них не понимали красоты и великолепия гонки. Выбор стратегий, модификации корпусов, технические ухищрения механиков — для публики все это не важно. Взрывы, кровь, огонь, покореженные металлы, крики раненых — вот что нужно простому человеку. Горожане и фермеры, купцы и бандиты, богачи и нищие — на трибунах спидвея они хотят забыть о тяготах существования. Лишь для горстки людей, зажатых в тесных кабинах спидеров, гонка является смыслом жизни. Специально нанятые люди выбежали на трассу, размахивая большими цветастыми флагами. Завидев издалека мелькание кусков ткани, участники сбавляли скорость и объезжали место аварии. В это время другая группа работников спидвея тушила и эвакуировала разбитые спидеры. Выживших водителей уносили в лазарет. Только устранили последствия первой аварии, как произошла вторая. На повороте образовалась свалка из десятка спидеров. Двое новичков, не желавших уступать друг другу, сцепились передними колесами и на бешеной скорости врезались в трибуну. Ну и досталось еще нескольким машинам, оказавшимся рядом. На специальном счетчике приборной панели отображалось количество пройденных кругов. В левой ячейке цифра 3, в правой 5 сменилась цифрой 6. Почти 36 кругов, половина дистанции позади.
1: «Ну, жук, не подведи!»
0: Глубоко вдохнув, я резко вывернул руль влево и до упора вдавил педаль газа. Вытаращив глаза от удивления, ветераны наблюдали, как я в сумасшедшем рывке догоняю толпу новичков. Пока они пытались понять причину этого самоубийственного поступка, король спокойно занял мою бывшую позицию.
2: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта «Soundstream».
0: Шел 61-й круг, когда на трассе осталось всего 10 рейсеров. Для меня эта гонка стала самой сложной из всех, в которых я участвовал. Одно дело влететь в гущу новичков и устроить свалку, другое — занять место в их строю и избежать аварии по вине этих сорвиголов. Защита на крыльях моего спидера была не единожды пробита. Корпус покрывали глубокие вмятины и царапины после столкновений с конкурентами. Датчик топлива отчаянно мигал красным, горючка почти на нуле. Я сделал все от меня зависящее, чтобы у коротышки, похитившего моего племянника, не возникло искуса нажать на кнопку взрывателя. Всю гонку я проехал в гуще машины, держался как можно дальше от ложи с випами. Но всякой гонке приходит конец. Казалось, ничто уже не отсрочит трагедию. Рядом неожиданно возник спидер Красного Короля. Сквозь рев ветра он мне что-то кричал. Я жестом показал, что не слышу. Тогда он указал на трибуны. И там, в проходе между зрительскими рядами, в окружении наемников из Омеги, я заметил парочку своих знакомых.
3: «Спасибо, старина! А теперь порви их всех!»
0: Король скорее догадался, нежели услышал меня. Прибавив скорости, он устремился в погоню за лидерами заезда. А вот для меня сегодняшняя гонка закончится не на горячем от колес асфальте, а на трибуне. Я съехал на обочину. Послышались возгласы, в мою сторону полетели пустые бутылки и прочий мусор. Так зрители выражали недовольство тем, что рейсер сам покинул трассу. Вот если бы врезался в ограждение или взорвался, тогда другое дело.
3: «Мутафага вам в штаны!»
0: Приветливо улыбаясь, крикнул я в ответ. Меня окружили работники спидвея, наперебой спрашивая, буду ли я продолжать гонку.
3: «Все, мужики, ходовая накрылась», — ответил я. «Тащите рухлядь на помойку».
0: Мой спидер сноровисто отбуксировали в ремонтный бокс у основания спидвея. Я же, не теряя ни секунды, взбежал по лестнице на первый ярус трибун. Там меня ждали солдаты из Омеги, Кусака и Барракуда. Эту парочку мне рекомендовал генерал Бохан, заверив, что они идеально справятся с обязанностями охранителей. «Следуйте за нами», — бросил один из них. По-моему, это был Барракуда. Или Кусака. Впрочем, какая разница? Омеговцы чуть не волоком потащили меня к только им ведомому месту назначения. Мы стремительно пробирались сквозь гудящую толпу. На секунду я остановился посмотреть, как там дела у короля, но омеговцы были против.
4: «Нет времени на это!»
0: На сей раз голос подал Кусака.
3: «Или Барракуда.
0: Легче в некроз вляпаться, чем этих наемников различить». Мы окунулись в темноту служебного коридора. Охранники, стоявшие у каждой двери, встречали нас настороженными взглядами. Но белый прямоугольник, исчерченный загадочными символами, пропуск, заставлял их терять к нам интерес. Вскоре мы оказались у цели нашего путешествия. Эта дверь ничем не отличалась от десятка предыдущих. Разве что тут толпилась компания из десятков бойцов Омеги. Руководил ими крепкий, небольшого роста, зато ужасно харизматичный старик, генерал Бохан собственной персоной. Стоило нам приблизиться, генерал подал знак, и в ту же секунду его подчиненные выломали дверь и ворвались в помещение. Мои временные охранители наконец-то отпустили меня и доложились начальству.
4: «Генерал, ваше приказание выполнено. Рейсер Руфус доставлен».
0: Бохан пожал мне руку.
5: «Я оценил ваше мастерство во время гонки. Вы отлично водите машину. Как насчет поработать инструктором по вождению? Ваш опыт пригодился бы для обучения наших курсантов».
0: «Спасибо за предложение», — вежливо поблагодарил я. «Если задумаю сменить профессию, вы будете первым, к кому я обращусь».
5: «Подумайте, это полезно. А пока вернемся к делу. Прошу вас, входите».
0: Генерал указал на распахнутую дверь. Внутри обнаружились монахи Ордена Чистоты, коротышка в том числе. Все они лежали на полу, широко раздвинув ноги и положив руки на затылок. Под одним монахом медленно растекалась лужа, от резкого запаха которой омеговцы брезгливо воротили носы. Был здесь и парнишка в кожаной жилетке. Генерал Бохан прошел через комнату и сел в кресло. Я осмотрелся. Мои предположения оказались верны. Коротышка устроился как раз напротив ложи с почетными гостями. Отсюда прекрасно просматривался весь спидвей.
3: «Вижу, тут не скучно».
0: Обернувшись на голос, я увидел на пороге комнаты преподобного Геста в сопровождении двух монахов. За их спинами мелькали шлемы арзамасских стражников. В коридоре скоро будет не протолкнуться.
3: «И кто же у нас тут?»
0: Глава ордена завис над коротышкой.
3: «Неужели ты, Симеон?»
0: Мне это имя ни о чем не говорило. Будто прочитав мои мысли, Гест снизошел до разъяснения.
3: «Этот мерзкий недочеловек — один из ближайших помощников Баграта, главы Киевского храма. Не удивлюсь, если остальные монахи тоже оттуда».
0: Всем известно о давней вражде между высшим руководством орденов Киева и Москвы. А коротышка Симеон, значит, выполнял приказ своего хозяина Баграта. Глядя на меня, Симеон мерзко рассмеялся.
6: «Твой уродливый племянник сдох!» — заявил он.
0: На что я ухмыльнулся. Андрейка в безопасности. Пока ты со своими дружками любовался заездом, мой охранитель Жук и ребята из Омеги штурмом взяли твою резиденцию. Не веришь? Вон на той трибуне они сидят в первом ряду. В ответ коротышка принялся сыпать ругательствами, не скупился он и на проклятие. Его и остальных заговорщиков увели омеговцы. Дальнейшая судьба Симеона мне неизвестна, но вряд ли у его истории счастливый конец. В комнате остались лишь я, Бохан и преподобный Гесс с помощниками. Глава Московского ордена захотел узнать всю историю целиком и попросил меня с генералом не скупиться на подробности. Я рассказал о похищении Андрейки и о том, как Симеон угрозами заставил меня установить на спидере бомбу. Пришлось обратиться за помощью к генералу Бохану. Как выяснилось, управители Арзамаса прознали, что против преподобного Геста готовится заговор, и наняли омеговцев для обеспечения безопасности. Наемникам сообщили примерные размеры бомбы, но найти ее они так и не сумели. Бохан уговаривал управителей отменить большую гонку, но безрезультатно, ведь это грозило народным бунтом. И тут появился я. Во время гонки, пока я отвлекал внимание заговорщиков, Бохан со своими людьми вычислил и окружил место, где затаился Симеон. Преподобный Гест перебил меня. «Правильно ли я понял, что в течение всей гонки вы ехали на заминированной машине?» «Тогда вы самый смелый человек из всех, кого я встречал на своем жизненном пути». «Спасибо за комплимент. Увы, я не такой храбрец, как вы думаете», — улыбнулся я в ответ. «Обнаружив бомбу, мы тут же ее обезвредили».

0: Арзамас мы покидали поздним вечером. Выехав за ворота, я остановил грузовик у обочины и тихонько, стараясь не разбудить Жука и Андрейку, вылез из кабины. Присев на валун, достал из внутреннего кармана флягу, открутил колпачок, и виски обжег мне горло. Рядом остановился грузовик Красного Короля. Опухший после вчерашней пьянки рейсер неспешно выбрался наружу и плюхнулся задом прямо на остывающую землю. Я протянул ему флягу, но от спиртного он отказался. «Скажи мне, король, каково это быть победителем большой гонки Арзамаса?»
1: «Со временем привыкаешь», — рассмеялся он в ответ. «Лучше ты мне скажи, каково это быть спасителем главы Московского ордена чистоты?»
0: «Тоже ничего. И не только почетно, но и выгодно».
1: «На починку спидера хоть хватит?» — продолжил выпытывать король. «Могу подкинуть немного».
0: «Не волнуйся, дружище. Даже на покупку нового хватит, еще и Андрейке на лечение останется».
1: «Слава великим рейсерам!» —
0: успокоился, наконец, мой приятель. Мы еще немного посидели, наслаждаясь вечерней тишиной и покоем, а потом, не сговариваясь, одновременно поднялись и, крепко обнявшись на прощание, побрели к своим грузовикам. Я почти залез в кабину, когда король меня окликнул.
1: «Руфус!»
0: «Чего тебе? Решил все-таки хлебнуть виски?»
1: «Да поглоти некроз, твое пойло! Будешь участвовать в следующем сезоне?»
0: «А то! Хочу лично узнать, каково это — быть победителем большой гонки!» Ночную тишину нарушил рокот моторов.

0: Род Гарсия и Робертсон. Навстречу славе. Сегодняшние модели для сборки на радио «Энергия». Навстречу славе. Кафе «Печаль». Дефо сидел в кафе «Печаль» за одним из столиков, вынесенных на улицу, и, потягивая сливянку с джином, наблюдал за тем, как энергичная парочка людей-мух, чья нагота была прикрыта лишь прозрачными крылышками, со счастливыми улыбками пытается спариться прямо в воздухе. Судя по всему, эти двое уже неоднократно откалывали подобные номера. Оба не имели ни грамма лишнего жира и ни капли стыда. Бистро, насчитывающее уже 400 лет, расположилось в парке под открытым небом на Рю Спортив, недалеко от основной оси вращения веретена, где силы притяжения были маленькими, и веселый ритм жизни ни на минуту не замедлялся. Над головой изгибались своды и висячие сады. Чуть ниже влюбленные парочки на полпути вверх по изгибу веретена обнаженные купальщики плескались в бассейне, поднимая как бы нехотя движущиеся в условиях пониженной гравитации брызги. Недурное местечко для полного безделья. Дефо заказал третий, а может быть шестой, коктейль из сливянки у блуждающего бара, раздаточного устройства в виде бочки, ленивой походкой пьяницы, передвигающегося между столиками и с радостью раздающего напитки. Никогда не спрашивает, есть ли у клиента деньги, и не ждет чаевых. Людей в сфере обслуживания на веретене встретить труднее, чем зубы саблезубого тигра. Потягивая сливянку с джином, Дефо рассеянно слушал настойчивые сигналы, доносящиеся из прикрепленного к уху коммутатора. Первые вызовы предназначались не ему, но следовали они непрерывно один за другим. Печальный знак. Дефо настроил свою навиматрицу на расшифровку двоичных сигналов, надеясь, что его отдых будет не слишком нарушен. Пилотажная навигационная матрица, вживленная в затылок, была совершенно невосприимчива к алкоголю. Дефо мог принять на грудь дюжину коктейлей и после этого без труда управлять своим коптером с изменяемым углом несущего винта в снежный буран или состыковаться с межзвездным кораблем, если возникнет такая необходимость. Но только такая необходимость не возникала. Только не здесь. И не сейчас. Первой поступила сводка чрезвычайных происшествий, непосредственно из грязи. Затем предупреждение о повышенной готовности. Сразу за ним последовал официальный запрос АИР. Последний вызов был адресован ему. Дефо развязно ответил. На связи была Солома, начальник его отделения. Родители Соломы были ультраортодоксальными сатанистами, считавшими провозвестником своей веры Иоанна Крестителя. И Солома, воспитанная в строгих религиозных принципах, была сдержанной и деловой, и не позволяла себе никаких капризных порывов. За исключением волос с непокорными и сине-черными локонами и безумными завитками, спускающихся ниже бедер почти до самого пола. Сейчас ее голос звучал нежно и ласково. Верный признак того, что штаб-квартира приведена в состояние готовности номер два. Солома никогда не заигрывала с подчиненными, если ей от них ничего не было нужно.
1: Отряд АИР застрял у тачдахов.

0: Просят нас направить туда кого-нибудь.
1: И кто же этот счастливчик? Фыркнул Дефо.
0: А их попросила человека, имеющего опыт работы на поверхности, знакомого с тачдахами. А ты действовал там довольно успешно.
1: Успешно? Едва ли. Гораздо точнее будет сказать, мне невероятно везло. Дефо не хотелось бы и впредь полагаться на везение такого рода. Но солома не сдавалась.
0: Но ты ведь вернулся целым и невредимым. А это всегда большой плюс. И избавил нас от огромных неприятностей.
1: И избавил от огромных неприятностей тачдахов, мысленно добавил Дефо. Хотя эти ублюдки, похоже, этого даже не заметили.
0: К тому же ты совсем недавно вернулся с поверхности. Так что тебе будет не слишком трудно.
1: Точно. И впереди еще 4 месяца наверху. А наверху, здесь, на веретене, настолько прекрасно, что даже думать о работе не хочется. Дефо только что провел на славе без перерыва 18 недель. К его возвращению двоюродная бабушка Тили на Альфа-Ц успеет разобраться со всеми делами. Когда в прошлый раз Аир потеряла отряд, все разрешилось само собой. Тачдахи прислали отрезанные головы в кожаном мешке.
0: Ты поразительно тактичен. Но все время на это рассчитывать нельзя. Поработай-ка там пару недель,
1: предложила Солома.
0: Разберись со всем, и мы выделим тебе 5 месяцев.
1: Вдвое больше обычного. Редкий случай. Судя по всему, Аир в панике. Давай остановимся на 6 месяцах, возразил Дефо. В раю каждый день замечателен. И ни один не будет лишним. Он требует 4 дня отдыха наверху за каждый день в грязи. Замечательная сделка, если его действительно считают таким необходимым.
0: «Сперва найди отряд», — строго заметила Солома. «Получишь 4 недели за то, что отправишься на славу. Еще 4, если работа будет выполнена».
1: Дополнительные дни Дефо получит только в том случае, если доставит пропавших назад. Торговаться с сатанистом все равно, что вступать в сделку с сатаной. Столетия преследований превратили дьявольски осторожных членов секты в сверхпрагматиков, научившихся из всего извлекать сверхвыгоду. Но все же Дефо приятно было сознавать, что в старые недобрые времена порядочные люди привязали бы его начальницу к столбу и зажарили живьем. «Мне будет нужна полная свобода действий», — сказал Дефо, чтобы Аира не думала совать нос.
0: «Миссия поручена тебе, и ты в ответе. Но Аир будет рядом, ведь это их отряд пропал. Если не хочешь встречаться с ними, вырвись вперед и не останавливайся».
1: «Ясное дело». Дефо, поднявшись с места, уже направлялся к выходу. «Встретимся в аду, Солома».
0: «Только если ты переменишь веру».
1: Дефо почти увидел ее хитрую усмешку. Еще один верный признак, что дело и впрямь очень серьезное. Обыкновенно Солома не допускает никаких шуток по поводу религии. От выпитого джинна и низкой гравитации тротуар плыл у него перед глазами. Крыши домов и обсаженные деревьями аллеи, изгибаясь вверх, таяли в потоках света, струящегося вдоль вращающегося жилища, отражаясь в зеркалах, вставленных в кружащийся колодец звезд. Веретено поражало даже трезвого. Мимо Дефо по тротуару промелькнули дети. Он шел вдоль минеральных источников и саун, где можно попариться в условиях пониженного тяготения. Отовсюду манили счастливые голограммы. «Все, хватит. Только не сейчас. Извините, ребята, пора трезветь и браться за работу». Искушения хватало с избытком. И все было бесплатным, от игровых заведений до шумных пирушек. Бесплатным, как воздух, для всех ступивших на веретено. Словно древнегреческий город-государство, веретено само устанавливало свои законы. В прошлом остались рабство и детоубийство. Их место заняли компьютеры и лотереи рождаемости. Никаких денег, никаких кредитов, ни воровства, ни взяток, ни налогов. И, подобно древним городам, в веретене существовали только 2 действительно серьезных наказания. Смерть и высылка. И сейчас судьба могла преподнести Дефо и то, и другое, а взамен лишь право вернуться. Едва ли это можно назвать справедливым, но честной работы в системе не хватает. Продолжение рассказа Гарсия и Робертсона «На встречу славе» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: борту, похожем на пещеру-шлюзе, куда прилетали и откуда вылетали корабли, Дефо получил запас провизии, нагревательные капсулы, термозащитную парку, спальный мешок, охотничий нож, складную кирку, альпинистские канаты, флягу и аптечку. Приказав аптечке срочно протрезвить его, он приобрел билет до поверхности. Не успел Дефо полностью прийти в себя, как поступил новый вызов. В наушнике послышалось томное ворчание помощника Соломы, смазливого трансвестита с ярко накрашенными губами и накладной грудью.
1: «Эй, мальчик, а правда тач-дахи-каннибалы?»
0: «И не надейся». Дефо сомневался, что мальчишка хоть раз спускался на поверхность. «Они едят только людей». Учитывая условия жизни на Славе, по мнению Дефо, каннибализм там должен был быть, по крайней мере, легализован. Возможно, даже объявлен обязательным. Если бы люди, подобно гиенам, стали поедать все, что они убили, грязь сделалась бы более безопасным местом. Любимчик Соломы издал ехидный смешок.
1: «С тобой хочет поговорить старая секира».
0: «Кто?» Дверь шлюза скользнула в сторону, радушно приглашая Дефо на борт челнока.
1: «Эленора Секир, главная дракониха Аир».
0: «Передай, я отправился навстречу Славе». Дефо шагнул в дверь. Оснащенный кислородно-водородными двигателями челнок не имел на борту искусственной гравитации. Кабина была лишена минимальных удобств. Единственное развлечение во время полета обеспечивали два крохотных иллюминатора. Дефо казалось, будто время повернуло вспять. Веретено гигантскими прыжками удалялось назад. Единственная искорка цивилизации в этой отсталой убогой системе стремительно уменьшалась вдали. Дефо подключил свою новиматрицу к слабоумной пилотажной системе челнока. Нервные окончания переплелись с радиоэлектронным оборудованием, датчики, астронавигационные приборы и устройства стабилизации стали продолжением зрения, слуха и кинестетики. Удовольствие ниже среднего. Довольно пресно по сравнению с управлением кораблем по-настоящему. Прежний хозяин Дефо, пользовавшийся немыслимыми привилегиями, идиот разбил вдребезги небесного жаворонка, и Дефо надолго застрял в системе Дельта Эридана. Эта система была тупиком. Здесь не производилось ничего, что имело бы спрос за ее пределами. Все сообщение осуществлялось только в одну сторону — сюда. Субсидируемые АИР-поставки прибывали в космических грузовых контейнерах, роботранспортах, вместе назначения растаскивавшихся на составные части. Лишь дар выходить невредимым из передряг, да умение ладить с тальцами, позволил Дефо добиться частичных привилегий на веретене. В верхних слоях стратосферы челнок сменил курс. Перегрузки наконец-то закончились и сменились мягким настойчивым давлением гравитации. В ближайший иллюминатор Дефо увидел изогнувшийся в приветствии зеленовато-коричневый край планеты, окаймленный тонким венцом атмосферы. Над голубыми пятнами, озерами и внутренними морями зависли клочки белых облаков. Дефо, поскитавшийся по всей системе ближнего Эридана, повидал вдоволь различных миров. Хороших, плохих, просто незаселенных. Когда люди впервые появились на Славе, планета представляла собой лишенную атмосферы пустыню, испещренную кратерами. Непрестанные работы по оккультуриванию планеты сделали ее почти пригодной для обитания. Не хуже новой гармонии, элизиума, блаженства или любого из полдюжины образцовых миров. Такие работы обычно венчают или ослепительный успех, или жуткая экокатастрофа. Как профессиональный пилот, Дефо был вынужден придерживаться программы оккультуривания. Нужно же космическим кораблям куда-то летать. Челнок с шумом начал заходить на горизонтальную посадку. Миллионы километров степей, саванн и вулканических пустынь позволяли устраивать взлетно-посадочные полосы любой длины. Служащий аэродрома, открыв люк челнока, радостно бросил. «Добро пожаловать в грязь, страну очарования, где осадки могут вас убить, дикие звери сожрать, а тальцы сломают вам хребет только для того, чтобы послушать, как он будет трещать. Будьте осторожны, сила тяжести здесь равна 2/3 G». Дефо кивнул. Он уже привык к тому, что поправлялся на 30 кило каждый раз, когда высаживался на Славу. На аэродроме кипела судорожная деятельность. С орбиты непрерывно сбрасывались грузовые тюки, тормозившиеся у самой земли огромными серебристыми парашютами и поднимавшими при падении облака желтой пыли. Постоянно взлетали и приземлялись полужесткие. Сидевшие рядами супершимпы, готовые помогать разгрузке, были как никогда похожи на грустных обезьян. На веретене время приближалось к вечернему коктейлю. Здесь же еще было раннее утро. На запад и на север от взлетно-посадочной полосы простирались гряды тусклых холмов. За электрифицированным заграждением одинокий самец Маропус рылся в земле, выкапывая клубни. Мимо протрусили гиены, стараясь держаться подальше от Маропуса. А к самому горизонту уходила степь под названием «Верблюжья спина». Внизу у трапа Дефо ждала женщина в форме. Высокая, атлетического сложения, со стриженными до жесткого ежика серо-стальными волосами, Эленора Секир без труда могла бы выглядеть вдвое моложе. Но она и не думала красить волосы и обращаться к биоскульптору. Принимая жизнь такой, как есть, Эленора Секир ждала, что и остальная вселенная будет поступать так же. Дефо уже приходилось иметь с ней дело, и он находил ее гордой, словно тетушка Люцифера. Недвусмысленные напоминания о том, что аббревиатура АИР обозначает «Агентство имперского развития». От приветствия Эленоры Секир повеяло холодом жидкого водорода.
2: «Добро пожаловать на славу! Вы пропустили совещание!»
0: Дефо пожал плечами. Расширенные совещания АИР изобиловали грубейшими просчетами и идиотскими предположениями. К тому же, если проблему можно было бы разрешить с орбиты, агентство не стало бы просить его спуститься на поверхность. Но все же он прилежно выслушал все обстоятельства дела, какими их видела Эленора.
2: Полужесткий с экипажем опаздывает уже больше, чем на 40 часов. Орбитальный разведчик заметил место падения на противоположном берегу Лазури, на земле Тачдахов.
0: Сколько членов экипажа?
2: Трое.
0: Все люди? Вполне нормальный вопрос, но Эленора Секир почему-то отнеслась к нему плохо, ограничившись кивком. Дефо никогда не мог определить, что у нее на уме. В этом она очень напоминала Тальца. Угрюмая и требовательная. Пусть солома поклоняется сатане, по крайней мере, всегда ясно, что от нее ждать. Разговор прервали крики и шум. Супершимпы бросились заправлять топливом челнок на обратную дорогу к веретену. Кипящий жидкий кислород, заполнив баки, хлынул через предохранительные клапаны. Раздраженно махнув рукой, Эленора повела Дефо прочь от трапа. Ему пришлось поспешить, приноравливаясь к ее скорому, уверенному шагу. Два громадных ангара для дирижаблей господствовали над россыпью маленьких строений на краю летного поля. За электрифицированным заграждением раскинулся лачуга «Град», одно из позорных поселений, состоящих из трущоб и загонов для скота, возникших вокруг аэродрома, через который осуществлялась связь с внешним миром. Дым от примитивных кухонь лениво поднимался к небу. В кучах мусора рылись в поисках чего-нибудь съедобного голые и грязные дети тальцы. Пластмассовые жилые соты, узенькие улочки и открытые сточные канавы придавали лачуга «Граду» вид и зловоние лагеря рабов. Не доставало только энергетической ограды и охраны. Вой бурлящего кислорода прекратился, и Эленора продолжала.
2: На станцию на берегу Лазури пришел один талец, который принес записывающее устройство корабля. Он намеревался выменить на него спиртное. После крушения на оставшихся в живых членов экипажа напали тачдахи.
0: Ну вот, решил Дефо. Долго велась дорожка, но теперь бездонная пропасть преисподней разверзлась. Главный ангар был забит возбужденными вооруженными людьми. Дефо встретил начальник порта, местная знаменитость, исполнявший также обязанности мэра Лачугограда, заключавшиеся в том, чтобы хоть как-то бороться с антисанитарией и раздавать пиво и гашиш в день выборов. Бар был уже давно открыт. Перепившиеся добровольные стражи порядка размахивали шоковыми пистолетами, гранатами со слезоточивым газом и спортивными лазерами, словно не в силах решить, что их ожидает – поиски бежавших из тюрьмы преступников или охота на крупную дичь. Восстание тачдахов сочетало в себе худшие стороны и того, и другого. В ангаре длиной в четверть километра размещался огромный жесткий дирижабль «Радость жизни», принадлежавший фермеру по имени Гелио, чье ранчо находилось на берегу Лазури. Эленора Секир стала пробираться сквозь взбудораженную толпу к гондоле, таща за собой Дефо. Сходня охраняла пара вооруженных тальцев, более свирепых, чем обыкновенные неандертальцы, ростом почти с Дефо и вдвое шире его в плечах. На них были форменные портупеи, на которых висели гранатометы и патронташи газовых гранат. Два свирепых волка рвались с электронных поводков.
2: Подогретая спиртным толпа, громко похвалявшаяся уничтожить весь род тачдахов, держалась от часовых тальцев на почтительном расстоянии. Гораздо легче рассуждать об истреблении 10 тысяч неандертальцев, находящихся где-то далеко в степях, чем иметь дело с двумя из них, с суровым видом сжимающими в руках современное оружие. А о том, что думали тальцы, оставалось только гадать. Массивные брови скрывали глубоко посаженные глаза. Наверху сходни показался авиамеханик. Смуглый гомо-сапиенс с отвислыми усами, плавно переходящими в аккуратные бакенбарды. Небрежно козырнув, он провел гостей в пассажирский салон гондолы. Привыкший балансировать на узких трапах в ветер и непогоду, механик передвигался с легким изяществом бывалого пилота аппаратов легче воздуха. Обтянутые крепом ботинки не высекали искр при ходьбе. На спине кожаной летной куртки красовалась надпись большими буквами «Починим всех!». На устах механика витала ехидная усмешка ветерана авиации. Легкая ироничная ухмылка, говорившая о том, что он наслаждается безумством обитания на борту летающей бомбы. Такая же улыбка была и у Гелио. Он сидел у открытого иллюминатора, и глаза его были скрыты синими очками. Широкоплечий, словно талец, фермер, по слухам, не знал промаха. Даже сидящий за столиком с холодным каплуном и икрой из лазури, он был страшнее дюжины человек из тех, кто шумел за иллюминатором. Дефо, пододвинув себе плетеное кресло ручной работы, уставился на золотой орнамент своей тарелки. Эленора Секир попыталась было отказаться от завтрака, но Гелио настоял на своем. «Зачем создавать себе дополнительные неудобства? Что нам это даст?» «И действительно, ничего не даст». Дефо не стал возражать, когда хозяин наполнил его бокал шампанским, завезенным на планету. Пребывание под 6 тоннами легковоспламенимого водорода не помешало Гелио обставить салон по первому классу. Стены были обиты дорогим шелком, потолок поддерживали изящные колонны из лакированного дерева. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Первонаперво обратился к гостям Гелио. Необходимо увидеть записывающее устройство и поговорить с тальцем, который его принес. Мы получили сообщение с лазурной станции. Но что оно собой представляет? Цифровой мусор? Он улыбнулся, прикоснувшись губами к кончикам пальцев. С электронными документами так легко мухлевать, что ни один честный суд не принимает их в качестве доказательств.
3: «Сначала нам надо туда попасть», — заметила Эленора Секир, глядя из открытого иллюминатора на объятую паникой толпу. Дефо придерживался того же мнения. Он тоже хотел увидеть записывающее устройство и тальца, нашедшего его. Но первым делом необходимо выбраться из этого идиотизма, покинуть зараженную паникой атмосферу. Как только они тронутся в путь, станет легче. Судя по всему, Гелио понимает тальцев и особенности страны тачдахов лучше других. К тому же, если и существует какой-то ответ, объясняющий исчезновение отряда Аир, он должен быть там, где-то в неведомой бесконечности, начинающейся за пределами поселений, даже на тех планетах, которые сотворены человеком. Дефо относился к этому довольно спокойно. Черт возьми, в настоящее время он даже зарабатывал этим на жизнь. Гелио, не поднимаясь из-за стола, стал отдавать распоряжения, выкрикивая их в открытый иллюминатор и во внутренний коммутатор дирижабля. На борт поднялись молодой помощник начальника порта и 2 трезвых мужчин из толпы. Остальные будут представлять угрозу не столько тачдахам, сколько самим себе. Группа супершимпов потянула за канаты, и дирижабль пришел в движение. Как только они покинули ангар, Дефо подключил к бортовым системам свою нави-матрицу. Все показания в норме. Давление газа, скорость ветра, положение рулей высоты, дифферент киля. Когда Гелио отдал приказ «подъем», шампанское в бокале Дефо даже не дрогнуло. Признак того, что экипаж знает свое дело. Дирижабль оторвался от земли, и ветер понес его в сторону от лачугограда и летного поля. После непродолжительной паузы завращались огромные винты, врезаясь в разреженный воздух. Набирая скорость, дирижабль тронулся вперед, приводимый в движение реактором холодного синтеза, вращающим 4 спаренных соосных винта. Внизу, в нескольких сотнях метров, мирно проплывала верблюжья спина. По степи неслась газель, спугнутая тенью громадного корабля. Дефо решил, что ему следует сначала самому просмотреть запись, полученную с лазурной станции, составить о ней собственное суждение и лишь потом выслушать мнение остальных. «Моя каюта в вашем распоряжении», — небрежно махнул рукой Гелио. «Мне нужно следить за полетом». Вместе с Дефо в каюту капитана направилась Элеонора Секир, решившая еще раз просмотреть запись. Личные апартаменты Гелио были пышным напоминанием о том, какой хорошей должна была быть жизнь на Славе. Резные изделия из слоновой кости ручной работы, тончайшее шитье, та роскошь, на создание которой у людей на веретене, слишком поглощенных наслаждением жизнью, не оставалось времени. И здесь человек мог получить в свои руки практически неограниченную власть. По первому зову к нему являлись слуги, люди и полулюди. Ему давалось господство над шимпами, тальцами и шлюхами из Лачугограда, готовыми сделать почти все и практически даром. Бескрайние саванны кишели экзотическими зверями, только и ждущими, чтобы за ними поохотились. Полкабину устилала шкура гигантского морокуса с головой и когтями. Дефо знавал обитателей грязи, которых не могли соблазнить лишенные остроты развлечения веретена. Они хохотали, когда он садился в челнок, чтобы вернуться назад. Проектор превратил одну из переборок в трехмерный экран, а украшения и ковры в стереофоническую акустическую систему. Как только появилось изображение, Дефо сразу же понял, что сделано оно не бортовым аппаратом, а любительской камерой, которую взял с собой один из членов отряда. Сначала был пролог. Старт полужесткого дирижабля, фауна степи в природных условиях, двое членов экипажа – мужчины. Внезапно картинка сменилась. От напряжения захватило дух. Камера была установлена на небольшом возвышении и смотрела вниз по склону. В густой траве виднелась невысокая груда закопченных камней. Вдруг Дефо вздрогнул. Прямо на камеру с ревом летели реактивные гранаты и снаряды из безоткатного орудия. Зрелище было настолько реалистическое, что Дефо едва не свалился с плетеного кресла, ожидая, что на него вот-вот посыплются осколки разорвавшейся шрапнели и разбитых украшений. В высокой траве показалась неровная цепочка воюющих тальцев, размахивающих стальными топорами и страшными шипастыми палецами. Это были тачдаки, никакого сомнения. Дефо узнал яркую боевую раскраску и крики, от которых стыла кровь в жилах. Нападавших возглавлял сам Вилунгха, верхом на громадном морокусе. Страшным животным с лошадиной головой на длинной шее, туловищем размером со взрослого носорога и ногами, как ствол дерева. Словно бывалый морской волк на палубе в шторм, вождь неандертальцев выкрикивал приказания, размахивая длинным тонким копьем. Гранатомет в другой руке, сжимавший поводья, оказался маленьким игрушечным пистолетом. Животное, несшее на себе Вилунгху, попятилось, взмахнув передними конечностями с огромными когтями, и камера закувыркалась, в сумасшедшем падении выхватив на мгновение то, что находилось на вершине холма. Посреди обугленных ферм и обгоревшей травы стояла, опустившись на колено, женщина, третий член экипажа. Миниатюрная, темноволосая, в помятой форме, она хладнокровно целилась из пистолета. Карие глаза, пристально вглядывающиеся в прорезь прицела, казалось, смотрели прямо на Дефо. Женщина посылала выстрел за выстрелом в штормовой вал смерти, накатывающийся на нее. Камера, дернувшись, застыла объективом вверх, показывая безоблачное голубое небо, окаймленное колышущейся травой. На экране возник особенно отвратительный тачдах, потрясающий ужасной кривой палицей. Изображение исчезло. Дефо обернулся к леди Эленоре. Жуткое зрелище. Закрыв глаза, она вцепилась в подлокотники так, что побелели суставы пальцев, и резко выдохнула. Дефо считал Эленору Секир невосприимчивой к такого рода сценам. Тем более она просматривала запись повторно, и вдруг такое откровенное проявление чувств. Эта женщина полна неожиданностей. Гелио ждал их в пассажирском салоне. Если он и следил за полетом, то не вставая из-за стола. Тарелки исчезли, но в его бокале еще оставалось шампанское. Вместо гладкой верблюжьей спины под кораблем расстилалось пересеченное холмистое Нагорье. На виматрице Дефо узнала эту местность. За плоскогорьем начнется спящая степь, а дальше будет лазурь. «Ну как? Понравилось представление?» Глаза Гелио были по-прежнему скрыты темными очками, поэтому трудно было определить, что он этим хотел сказать. Дефо кивнул. Тачдахи устроили настоящую резню. Неудивительно, что все, начиная от начальника порта, перепились и молятся. На славе порядка 1000 чистокровных гомо-сапиенс. Плюс к тому, на веретене, возможно, найдется еще пара тысяч, которые будут не прочь спуститься сюда. Вилунгха, если захочет, сможет выставить 20 тысяч умеющих орудовать палецами тачдахов. А всего по планете бродит 10 миллионов тальцев. Гелио покрутил бокал с шампанским за ножку. Слава могла бы стать новым Эдемом для молодых честолюбивых ребят, прибывших сюда из дома. Но они слишком серьезно подошли к оккультуриванию. Ему можно было не добавлять, что он сам прилетел сюда, отказавшись от беззаботной жизни, чтобы выращивать бизонов и лошадей по архаичной технологии и, рискуя головой, превращать эту планету не просто в пригодную для обитания, но и почти в гостеприимную. Гелио, похоже, прекрасно знал, насколько трудно заставить людей хотя бы спуститься сюда с веретена. Однако это жилище задумывалось как тихоходный межзвездный космический корабль. Много лет назад его запустили для того, чтобы доставить семена жизни в систему Дельта Эридана. Оно должно было предоставить людям кров, пока идет преобразование славы. Но к тому времени, как на славе возникла биосфера и появилась относительно пригодная для дыхания атмосфера, прибывшие в систему люди уже успели полностью приспособиться, но только к жизни на веретене. Поэтому Аир пришлось послать за тальцами. Ретровыведенные неандертальцы были высажены сразу на славу. Им предстояло выполнять тяжелую работу, присматривать за супершимпами, расчищать взлетно-посадочные полосы, прорывать каналы, пасти огромные стада травоядных. И дикари справились со своей задачей великолепно. Черт возьми, они и до сих пор выполняли ее. А тем временем всякие отсталые типы, вроде тачдахов, размножались как лемминги в бескрайних просторах степей. Дефо украдкой взглянул на Эленору Секир. Аир само запланировал свое фиаско. Начиная от тихоходных кораблей и кончая программой ретровыведения, результатом которой стали не только неандертальцы, но и полностью готовая экология кайнозойской эры. Она с вызовом ответила на взгляд Дефо, предлагая ему высказать вслух, что длившаяся много тысячелетий программа Аир окончилась провалом. «Первые колонисты уже в пути. 10 000 переселенцев направляются с околосветовой скоростью прямо от Эпсилона Эридана. В ближайшее время за ними последует еще 100 000 человек, а потом миллион». До Эпсилона Э меньше 20 световых лет. «Превосходно!» — злорадно хмыкнув, Гелио осушил бокал шампанского. «Вилунгха съест их на завтрак». Фермер прав. Даже крейсеру военного флота, имеющему боеголовки, начиненные антиматерией, будет нелегко справиться с 10 миллионами тальцев, разбросанных по всей планете. А в настоящее время в системе у флота не найдется и капитанского катера. Конечно, переселенцы могут вооружиться, но тачдахи прекрасно знакомы с современным оружием. Запихнуть толпу вооруженных людей, изнеженных городскими условиями, в незнакомый мир, где на каждого из них будет приходиться 10 000 тальцев, среди которых невозможно отличить хорошего от плохого, это будет катастрофа первой категории. Лучше просто направить оружие прямо в Вилунгхе с пожеланиями самого наилучшего от Аир. Эленора Секир недовольно сидела у иллюминатора, изучая проносящуюся внизу бесконечную степь.
4: «Здесь хватит места и людям, и неандертальцам».
3: С ее точки зрения Аир делала доброе дело. Приносила жизнь в мертвый мир, обустраивала место для поселений, восстанавливала вымершую расу, вероятно, отчасти искупая вину за геноцид, устроенный древними кроманьонцами.
5: «Скажите об этом, Вилунгхе!» — расхохотался Гелио. «Возможно, места и хватит, если дикарей приручат или погонят куда подальше, а колонисты будут держаться вблизи аэродромов. Однако этим же дело не ограничится, ведь так?»
3: Похоже, сам он полагал, что именно так надо решать эту проблему.
4: «У нас есть план», — возразила Эленора.
3: Дефо подумал об одинокой женщине из отряда Аир, прислонившейся к обгорелым останкам дирижабля и хладнокровно стреляющей в приближающихся тальцев. Вдали показалась сине-зеленая клякса лазури. Лазурная станция находилась на ближнем берегу. Небольшой кружок землянок и загонов для скота, расположенные между Голубым каналом и протянувшийся с востока на запад изгородью. А вдоль берега канала спящая степь цвела. На возделанных участках росли дыни, рис и сахарный тростник. Дирижабль встретил начальник лазурной станции. Это была грузная, видавшая виды женщина по имени Клео с огненно-рыжими волосами и специальным полицейским пистолетом под мышкой, отличительной чертой новых времен. Со станции уходил караван, направляющийся на запад вдоль изгороди. В качестве вьючных животных использовались ретровыведенные низкогорбые верблюды. Камелопс хестернус. Выносливые, как бактрианы, но более смирные, с более тонкой шерстью и более вкусные. Записывающая камера, а также талец, который ее принес, содержались у Клео под охраной вооруженных супершимпов. Талец не понимал вселенского языка, по крайней мере, делал вид, что не понимает. Он тупо смотрел на узкие лица, обступивших его кольцом кроманьонцев. Гелио попробовал прибегнуть к языку жестов. Из вытянутого с большим трудом из тальца ответа стало ясно, что он не тачдах. Он из племени Ки-Ту-Хи, обитающих на болотах. Камеру он нашел в Солончаке и принес на станцию, ожидая вознаграждения. А вместо этого его оскорбили и арестовали. Вообще-то талец был не слишком удивлен таким отношением, но и не слишком обрадован. Продолжение рассказа Рода Гарсия и Робертсона «На встречу славе» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Род Гарсия и Робертсон. Навстречу славе. Продолжение. Осмотрев аппарат, Эленора Секир передала его Дефо, мрачно бросив: «А вы что скажете?» Впервые она спросила его мнение. Дефо подключил к камере свою нави-матрицу. Никаких следов, что с ней кто-то повозился. С другой стороны, это просто дурацкая коробка с датчиками. Она будет воспроизводить то, что в нее вставлено. Дефо кивнул, указывая на Тальца. «Он говорит правду. По крайней мере, насчет того, что он не тачдах. Круг и точка у него на щеке – это знак племени Китухи. Любой тачдах, находящийся в здравом уме, скорее перережет себе горло тупой ракушкой, чем будет утверждать, что он Китухи».
1: «Ну а что делала камера в солончаках?»
0: Эленора, судя по всему, сомневалась в правдивости аборигена и подумал Дефо, у нее были на то основания.
1: «Дайте ему вознаграждение», – наконец решила она. «Счет оплатит Аир. Но не отпускайте его до тех пор, пока мы не вернемся с места падения дирижабля».
0: Место катастрофы находилось на противоположном берегу Лазури. Дефо наблюдал за полетом, стоя на застекленном переднем мостике гондолы. Он ощущал уверенную руку Гелио на штурвале управления рулями высоты, предчувствуя каждое едва заметное отклонение, удерживающее нормальный дифферент. К северу от лазурной станции береговая линия превратилась в лабиринт солончаков, кишащих розовыми цаплями и кабанами. А потом показалась и сама лазурь, ярко-зеленая на мелководье, темно-синяя на глубине. Гелио показал свои плантации, треугольник сочной зелени, вдающийся в море. Длинная прямая изгородь, тянущаяся строго с севера на юг вдоль границы плантации со стороны суши, не позволяла пасущимся стадам случайно забрести на земли тачдахов. К западу от изгороди возвышался холм, на вершине которого чернело пятно, оставленное сгоревшим дирижаблем. Гелио начал спускаться, уворачиваясь от кружащихся стервятников. Дурной знак. Эленора попросила Гелио обратиться к экипажу радости.
1: «Скажите, чтобы они прочесали высокую траву вокруг холма».
0: «А что они должны искать?» – скептически спросил фермер.
1: «Все, что найдут».
0: Спустившись на землю, Дефо был поражен тем, какая вокруг мирная картина. Это была степь саблезубых, молчаливая саванна, чья таинственность была твердой и осязаемой, словно скальная порода. Небольшая гондола полужесткого лежала целая и невредимая. Не было видно никаких признаков того, что она пострадала при падении. Закоптевшие фермы стояли огромными арками. Казалось, это стапель, на котором собирают новый дирижабль. Тонкое обоняние позволило волкам отыскать два трупа. «Обожжены до неузнаваемости». Эти слова едва ли передавали жуткое зрелище. Летчики наблюдали за тем, как Эленора Секир хладнокровно осматривает тела, запрашивая с орбиты структуру ДНК и стоматологическую карту.
2: «Кажись, этот паренек маловат ростом», – предположил кто-то. «Может, это Талец?»
3: «Не знаю, может, и человек».
2: «Да такой, как ты!»
3: «Я так просто».
0: Радуясь тому, что он никому не нужен, Дефо занялся собственным расследованием. С помощью нави-матрицы он отыскал невысокую груду почерневших камней и овраг, откуда появились тачдахи. В густой траве ползал на коленях авиамеханик, повязавший голову как платком куском газонепроницаемой оболочки. Дефо узнал надпись «Починим всех» у него на спине. Увидев Дефо, механик поднялся на ноги. Его имя было Рейсон, но все для простоты звали его Рей. Он протянул Дефо небольшой заостренный предмет с оперением.
2: «Таких в траве полно».
0: Дефо узнал пулю от безоткатного пистолета. Молодая женщина из Аир стреляла от места катастрофы вниз по склону. Интересно, попала ли она в кого-нибудь? Дефо осмотрел

0: вокруг, ища следы крови. Взглянув на вершину холма, где возилась с телами Эленор и Секир, Рэй подошел к груди закопченных камней, расстегивая штаны. «Это могила!» – негромко окликнул его Дефо. Поспешно отступив назад, Рэй застегнул молнию.
1: «Черт, а я думал, здесь жарили шашлык!»
0: Вот из-за таких мелочей люди и попадают в беду на землях тачдахов. Талец раскроит тебе череп, а ты даже не будешь знать почему. Не обнаружив на траве следов крови, Дефо выпрямился, вглядываясь в береговую линию. Солончаки вдоль более холодного северного побережья были не такие обширные. Тут и там их пересекали сверкающие на солнце белые отмели. Мельчайшая пыль, гонимая ветром, сжалила глаза, застревала в складках кожи. Облизнув уголки губ, он ощутил вкус степи саблезубых. Вкус соли. Ближе к берегу в траве что-то темнело, неподвижное, словно могила. Дефо направился в ту сторону, с хрустом сминая жесткую траву. Большая темная масса оказалась бизоном, упавшим на колени. При приближении Дефо от огромного животного отлетела стая стервятников. У несчастного бизона не было хвоста, ушей, глаз, яичек, но он, как это ни странно, был еще жив. С трудом подняв голову, он обратил пустые окровавленные глазницы на Дефо. «Проклятие!» – негромко свистнул подошедший сзади Рэй. «Я прикончу его». Достав безоткатный пистолет с откидным прикладом, он приложил его к плечу, как винтовку, и выстрелил. Бизон вздрогнул, уронил голову, зарывшись рогом в песок. Дефо склонился над мертвым животным, изучая его. Язык вырван, нос белый от соли. Соль была и под песком, куда воткнулся рог. Оглянувшись вдоль побережья на запад и восток, Дефо увидел стаи кружащихся стервятников. Эленор и Секир объявила, что найденные тела принадлежат Homo sapiens sapiens – мужчины. Судьба двух членов экипажа полужесткого прояснилась. Причина смерти не установлена.
2: «Необходимо начать поиски, как всегда, на малой высоте с небольшой скоростью, начиная от места катастрофы».
0: Гелио кивнул, и дирижабль снова поднялся в воздух.

0: Плотно сжатый 10-часовой день на славе подходил к концу. Дефо сидел в пассажирском салоне, пытаясь сложить воедино все то, что он видел. Взбудораженную толпу в ангаре, запись, молчаливого тальца, место катастрофы, умирающего бизона. Дельта Эридана опустилась к горизонту. Радость осторожно двигалась на высоте 20 метров над травой со скоростью не больше 30 км/ч. Едва ли так что-нибудь удастся найти. Это было бы слишком просто. Собрав свои вещи, Дефо забрался в корпус дирижабля. В полумраке раскачивались высокие мягкие баллоны, заполненные водородом. Механик с надписью «Чарли» с верхнего мостика командовал группой супершимпов. Пробравшись в полую хвостовую часть, Дефо раздраил смотровой люк. Меньше чем в 20 метрах внизу скользила трава. Отмотав с дюжину метров троса с лебедки, Дефо высунул ноги в люк, спуская трос вниз. «Надеюсь, это не из-за того, что мы сказали тебе что-нибудь обидное?» На трапе стоял Рэй. «Для работы мне нужен простор», — пожал плечами Дефо. Присев на ферму, Рэй посмотрел на открытый люк. В последние предзакатные минуты в тени гигантского хвоста люк казался черной дырой, зависшей в воздухе.
1: «Там простора хоть отбавляй, только постарайся не стать участником чьего-нибудь пищеварительного процесса».
0: Дефо кивнул. «Буду ужасно стараться».
1: «Что ж, прощай и удачи тебе».
0: Рэй произнес эти слова так, что прозвучало: «Боюсь, встретимся мы только в аду». Соскочив в люк, Дефо скользнул до конца троса и разжал руки. Времени на то, чтобы сгруппироваться, у него было достаточно. Самым очаровательным на славе было ленивое падение в условиях притяжения в 2/3 G. Неспешно приближавшаяся навстречу степь приняла его. Ударившись о землю, Дефо отлетел в сторону и быстро поднялся на ноги. Выпрямившись, он проводил взглядом удаляющийся хвост огромного дирижабля. Радость жизни продолжала прочесывание местности, изо всех сил торопясь закончить до наступления ночи. Наконец, воздушный корабль скрылся за холмом, и Дефо остался один. Во все стороны разбегалась трава высотой по пояс, в которой сновали юркие бурые хищники с острыми, как бритва, зубами. Холодный могильный ветер поднимал на окутанной сумерками глади травы пеструю рябь. Темно-синие, ржаво-коричневые, тускло-золотистые и зеленые всевозможных оттенков волны сменяли одна другую. В сгущающейся темноте хохотали гиены. Дельта Эридана скрылась за горизонтом, и поднявшийся от корней растений мрак пожрал последние отблески света. Пробудились ночные птицы. Тот, кто заявил, что человек – самое свирепое животное, самая опасная добыча, несомненно, говорил это при свете дня. И уж точно эти слова никогда не произносил человек, оказавшийся ночью один и без оружия в степи саблезубых. Определив свое местонахождение по непривычному звездному небу системы Эридана, Дефо направился к проходившей вдалеко. Дефо направился к проходившей вдалеке из

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Род Гарсия и Робертсон. Навстречу славе. Степь саблезубых. Когда Дефо наконец дошел до изгороди, на траве уже повисли капельки росы. Один раз он попытался заснуть, но быстро проснулся, разбуженный кашлем саблезубого тигра. Разминая затекшие члены, Дефо слушал, как в последний предрассветный час перекликаются хищники семейства кошачьих, давшие название степи. Утренний ветерок доносил их зловоние, напоминающее запах, оставляемый кошкой в запертой каюте. С первыми лучами солнца крики прекратились. Дефо решил, что стая поймала добычу. Энергетическая изгородь, встречающая мощным частотным парализующим ударом всякого, кто приближался к ней, серебристой полосой пересекала степь. За ней паслись стада домашних животных. Дефо отметил, что объеденное подчистую пастбище на противоположной стороне напоминает коротко постриженный газон. Он шел вдоль изгороди до тех пор, пока не заметил небольшой табун лошадей. Equus occidentalis, ростом с арабских скакунов, но более массивных, со стройными ногами. Животные напомнили Дефо зебр или единорогов. У кобылы, вожака табуна, даже были черно-белые полосы на холке. При его приближении лошади подняли головы с завистью, глядя на высокую сочную траву. Дефо приказал своей навиматрице разобраться с доверчивым оборудованием изгороди. Воздух между двумя соседними столбами перестал мерцать, но сигнализация не сработала. Сорвав пучок травы, Дефо шагнул в брешь, предлагая лакомство вожаку. Они с кобылой моментально подружились. Животное, приняв траву, позволило человеку сесть себе на спину. Дефо проехал в брешь в изгороди. Маленький табун рысью проследовал за вожаком. Дефо направил свою кобылу вглубь земли тачдахов. Как только изгородь оказалась вне зоны действия нави-матрицы, она автоматически восстановилась. По пути он встречал антилоп и газелей, но никаких следов бизонов или тачдахов. Трава становилась все ниже, и степь перешла в прерию, усеянную тут и там черными глыбами базальта. Выбежавшая прямо на Дефо любопытная антилопа вскинула голову, показывая маленькие рожки и белую шею. Небольшие черные глазки спокойно оглядели человека. Сомнительно, что здесь на них когда-либо охотились. Увидев кружащихся над землей стервятников, Дефо направился в ту сторону. Птицы слетелись к мертвому бизону, одинокому быку, затравленному гиенами. Спешившись, Дефо осмотрел следы борьбы. Гиенам удалось повалить бизона на землю, после чего его разорвали на части буквально за считанные мгновения. От огромной туши остались только обрывки шкуры и груда костей. В степи гиен следовало остерегаться больше, чем гигантских кошек. Силой челюстей они не уступали пантере и были гораздо менее разборчивы, чем саблезубые. Среди кружащихся над землей стервятников промелькнула огромная тень, похожая на кондора, и, разогнав более мелких птиц, по спирали спустилась прямо на Дефо, прячась в ярко-оранжевом сиянии дельты Эридана. В самый последний момент тень скользнула в сторону, обдав его потоком воздуха. Дефо узнал Эленору Секир в орнитолетной упряжи, более мощной разновидности тех крыльев, с помощью которых люди летали на веретене. Эленора обращалась с крыльями так, словно родилась с ними. Выпрямившись вертикально у самой земли, она мягко опустилась на ноги. Степи саблезубых надо быть постоянно начеку. Только что Дефо наслаждался блаженством одиночества в обществе стервятников и мертвого бизона. И вдруг, без всякого предупреждения, прямо перед ним оказалась Эленора Секир, требующая объяснений. Чем он может оправдать то, что спрыгнул с дирижабля, перерезал изгородь и угнал лошадей? Дефо пожал плечами. «Наверное, меня вызвали не для того, чтобы кружить в небе на радости жизни». Он был просто очарован крыльями. Первоклассная техника «Сокол Форм Кондор» с дополнительными солнечными батареями, размах 7 с лишним метров, удлиняемые консоли, автоматические закрылки и управление петли на кончиках пальцев. Крылья приводила в движение небольшая силовая установка, закрепленная в ранце на спине. «Это мой пропуск на земли тачдахов», — сказал Дефо, кивая в сторону лошадей. «А какое у вас оправдание?» Когда дело касается нежелательного общества, на славе может оказаться теснее, чем на веретене. Эленора медленно достала из-за спины записывающую камеру. Должно быть, она была привязана к силовой установке. «Вот почему я здесь». Покачав камеру на руке, она протянула ее Дефо.
1: «Это камера моей дочери».
0: Разогнав стервятников, Дефо присел на землю. «Значит, женщина из экипажа Аир тоже из семьи Секир. У дочери с матерью мало общего, разве что овал лица. Впрочем, быть может, волосы Эленоры когда-то были темными. Что гораздо важнее, это объясняло ее готовность слушать доводы».
2: «Как ее зовут?»
0: Дефо сделал особый упор на времени глагола. Нет оснований предполагать, что девушка погибла.
1: «Лила. На хинди это означает «игривая воля небес».»
0: Дефо покрутил камеру. «Так почему во время нападения эта штука не была в руках вашей дочери?»
1: «Сама гадаю. Возможно, здесь есть какое-то совсем простое объяснение».
0: «Может быть». Но Дефо в этом сомневался. Это еще одна странность в обстоятельствах катастрофы.
1: «А другие?»
0: Сложив крылья, Эленора села напротив него.
2: «Во-первых, никакой катастрофы не было. Полужесткий приземлился целым и невредимым, а потом сгорел уже на земле. Во-вторых, Лила умела стрелять?»
1: «Я сама учила ее».
0: В ее голосе прозвучала гордость. На поясе у нее висел такой же безоткатный пистолет.
2: «Так я и полагал».
0: Дефо вспомнил, как спокойно и уверенно держалась Лила, совсем как ее мать. «Однако на траве нет следов крови. Трудно поверить, что ни один выстрел не попал в цель». Эленора угрюмо кивнула. Поднявшись с земли, Дефо протянул ей камеру и смахнул песчинки с колен. Мягкая почва была илистой на ощупь. «Вы можете ездить верхом на неоседланной лошади?» Эленора не стояла первой в списке тех, кого он хотел бы видеть своим попутчиком. Не была она в нем и 50-й. Однако не надо забывать, что находишься на славе.
1: «Я занималась этим, когда вас еще не было на свете».
0: Выбрав лошадь, она сделала из петли поводья, и они тронулись в путь. Растительность становилась все более чахлой. Тут и там, между клочками высохшей травы, белели полоски песка. Путники встретили еще одного мертвого бизона, над которым кружились стервятники. На этот раз туша была почти целой. Столько не осилит и гиены. «Что вы думаете по поводу этого?» — натянув поводья, спросил Дефо.
1: «Единичные случаи», — отмахнулась от зловещей картины Эленора. «Мы заметили это с орбиты. Именно это расследовала группа Лилы».
0: Дефо покачал головой. «Я заметил признаки засухи, когда мы пролетали над лазурью. Кроме того, трава на пастбищах съедена вчистую. Лошадям Гелио не терпелось пробраться за изгородь».
1: «Это говорит простой пилот, или же вы по совместительству еще и ксеноэколог?»
0: «Не нужно быть ксеноэкологом, чтобы понять, что произошло. Уровень воды понижается. Взгляните сами, почва степи засаливается. На место бизонов приходят газели и антилопы». Эленора не желала признавать, что с лазурью происходят какие-то неприятности.
1: «Состояние моря стабильное».
0: «Стабильное?» — напомнил Дефо о том, что программа оккультуривания планеты еще продолжается. «Разве лазурь не должна расширяться?»
1: «Это временное уменьшение количества осадков», — не сдавалась она. «Наступит сезон дождей, и все проблемы будут решены».
0: Дефо происходящее не казалось таким простым. Даже в нескольких километрах от лазури он все еще ощущал в воздухе запах соли. Да и тачдахи вряд ли отнесутся к этим временным явлениям так спокойно. Им же жить здесь. И они не из тех, кто забывает и прощает. Каждый, кому довелось вытерпеть двухдневный пост имен, знал, что у тальцев чертовски хорошая память. Время от времени Эленора удалялась в сторону, делая круг в поисках воды. Перед самыми сумерками она нашла пересохшее русло, извивающееся в песках. Спешившись, Дефо набросился на влажный песок с киркой.
1: Через час была вырыта небольшая ямка, наполнившаяся солоноватой водой. Напоив лошадей, Дефо наполнил свою флягу. Эленора, спустившись на землю, указала на приближающегося всадника. Дефо кивнул. «Сумерки — это именно то время, когда следует ожидать гостей». Собрав сухую траву и ветки, он сложил костер, а затем, достав нагревательную капсулу размером с таблетку для приема внутрь, разломил ее и бросил в костер. Древесина вспыхнула ярким пламенем, источая резкий запах. Садник осторожно приближался к лагерю со стороны красно-оранжевого диска дельты Иридана. Это был Вилунгха, верхом на гигантском самце Маропусе. Пусть у тальцев нет средств наблюдения с воздуха и космической разведки, немногое из того, что происходит на землях тачдахов, ускользает от внимания Вилунгхи. Хотя и говорили, что он полукровка или даже гомо сапиенс, предваритель тачдахов был чистокровным неандертальцем, о чем свидетельствовали массивные надбровные дуги, выпирающие вперед зубы и скошенные назад подбородок. Огромная голова Вилунгхи покоилась на широченных плечах. Гигантские ручищи, пальцы, способные задушить голодного тигра, непременное развлечение на праздниках тачдахов. Громадное бедро обезображено старым шрамом. Вилунгху поднял на рога раненый бизон, пронзив ему бедро. Повиснув вниз головой, талец обхватил шею разъяренного животного и, достав из ножен нож, спокойно перерезал бизону горло. Сидел Вилунгха верхом на древнем дальнем родиче лошади и носорога, который по замыслу Аир был выведен для того, чтобы обгладывать молодые деревья и кустарник, а затем, переварив растительную массу, возвращать ее назад в почву. В Аир вряд ли могли себе представить, что на Маропусе можно ездить верхом. Вождь проворчал слова приветствия. Дефо даже не пытался ответить ему. Вместо этого он, распутав лошадей, торжественно положил поводья кобылы вожака перед тачдахом. Себе и Эленоре он оставил лишь двух верховых и одну вьючную лошадь. Вилунгха ответил продолжительным фырканьем. Дикие тальцы говорили на ужасной смеси ворчаний, улюлюканий и щелчков языком, которые некоторые гомо-сапиенс, по их собственному утверждению, могли понимать, но воспроизвести не мог никто. В свою очередь, для тачдахов гомо-сапиенс были поразительно глухими и совершенно тупыми, едва ли их можно было даже считать существами мыслящими. Непредсказуемые, обладающие силой, способные рыть землю, словно обезумевший Маропус, но разумные? Даже Вилунгха не мог этого признать. Он был довольно хорошо знаком с человеком мыслящим, чем и объяснялось его противоречивое отношение к людям. Преподнеся дары, Дефо перешел к следующей части программы развлечений на вечер. Установив камеру у костра, он направил ее на вертикальный разлом скалы. Воспользовавшись неровной каменной поверхностью в качестве трехмерного экрана, он с помощью своей нави-матрицы отобрал в памяти записывающего устройства последние кадры, в том числе нападение тачдахов. Когда материализовалось изображение самого Вилунгхи верхом на несущемся вперед Маропусе, вождь свистнул и издал улюлюканье. Насколько знал Дефо, это всего-навсего означало «Привет!» или «Симпатичный парень, и что?» Затем появилось изображение Лилы с пистолетом в руке. Дефо остановил картинку. Подойдя к экрану, он ткнул пальцем в девушку, а затем изобразил, что оглядывается по сторонам. Оставалось надеяться, Вилунгха поймет, что он ищет эту девушку. Глаза тачдаха внимательно следили за ним из-под массивных набровных дуг. Дефо повторил пантомиму. На диких тальцев не производят особенного впечатления привозные диковинки, если они не могут найти им применение. Наконец, проворчав что-то невнятное, Вилунгха направился в темноту, уводя с собой даренных коней. Вскочив на ноги, Дефо бросил Эленоре. «Нам нужно следовать за ним». Вилунгха — лучший провожатый, на которого они могут рассчитывать. Почти всю короткую ночь они провели в пути. Безжизненные солончаки уступили место саванне. Мандариново-оранжевый рассвет обрисовал верхушки черных акаций. Дефо, проведший 20 с лишним часов без сна, пошатывался от усталости, думая только о том, как бы вздремнуть пару часиков. Наконец, встречный ветер донес запах горелого навоза, сообщив о приближении к стойбищу кочевников. Под акациями темнел круг юрт, вокруг которых бродил мычащий скот. Высыпавшая толпа тальцев щелчками и свистом встретила вернувшегося в стойбище вождя. Дефо и Эленора не удостоились подобного теплого приема. На них смотрели непроницаемые каменные лица. Род Гарсия и Робертсон. Навстречу славе. Окончание. Эленора присела, сложив крылья, а Дефо слушал живую беседу тальцев, время от времени грозивших им кулаками. Вскоре разговор ограничился диалогом Вилунхи и свирепого Верзилы со сломанным носом и вызывающей красно-коричневой татуировкой. Верзила был тяжелее Вилунхи килограммов на 15, однако он не мог похвастаться хладнокровием вождя. Вклад Страшилы в обмен мнениями состоял из негромкого ворчания и угрюмых взглядов. Вилунха резко развернулся, заканчивая разговор, и направился к тому месту, где ждали Дефо и Эленора. Присев на корточки, он ясно изложил свою точку зрения при помощи жестов и тычков пальцем. Люди вольны искать пропавшую женщину где им угодно, за одним исключением. «Мы не можем только входить в юрту вот этого урода», — пояснил Дефо Эленоре, кивая на высокого тальца со сломанным носом и татуировкой охрой.
3: «Логично сделать вывод, что именно эту юрту нам и захочется осмотреть в первую очередь», — нахмурилась Эленора.
1: Дефо кивнул. «Порой тальцы бывают поразительно прямолинейны». Порывшись в сумке, он достал аптечку, понимая, что не обойдется без допинга. Прикрепив аптечку ремнем к икре ноги, Дефо дал ей мысленную команду впрыснуть ему в кровь эквивалент недельного отдыха. «Посмотрим, смогу ли я получить у Страшилы разрешение заглянуть в его юрту». Стимулирующие вещества разлились по всему его телу. Дневной свет стал ярче. В движениях появилась легкость, присущая миру с пониженной гравитацией. Но он был не рад, что ему приходится прибегать к химии. Долго организм обманывать нельзя. Верзила Талец стоял у своей юрты, обтянутой шкурами лачуги на колесах, украшенной верблюжьими хвостами. Вход был завешен шкурой бизона. Решительно направившись вперед, Дефо дружески поинтересовался: «Как поживаешь?» Тачдах лишь сплюнул в ответ. Поскольку оба не владели языком своего противника, надобность в предварительных словесных оскорблениях не потребовалась. Дефо молча принял боевую стойку, свободно опустив руки, выпрямив спину и выставив вперед правую ногу. Краем глаза он видел Вилунху и его ребят, рассевшихся полукругом, чтобы лучше наблюдать за развлечением. Взревев, Талец бросился вперед, преисполнившись решимости разорвать долговязого кроманьонца надвое. Дефо значительно уступал своему спарринг-партнеру в весе, к тому же тот был совершенно неуязвим к любым ударам в корпус. Схватив огромное правое запястье левой рукой, Дефо уклонился в бок и, используя инерцию неандертальца, бросил Верзилу через бедро, что есть силы, выворачивая ему кисть. Свирепый Страшила отлетел вверх тормашками к колесу своей юрты. Ребята Вилунхи встретили это сдавленными криками. Скочив на ноги, Талец снова бросился вперед, рыча как раненый лев. Оберегая правую руку, он нанес Дефо удар левой. Тот парировал удар предплечьем, что явилось большой ошибкой. Скользящий удар, и он потерял равновесие. Злорадно усмехаясь, Талец закружил влево. У него до сих пор даже не сбилось дыхание, наверняка ублюдок хорошенько выспался. Правая рука Дефо онемела, легкие разрывались, признак того, что аптечка на пределе. Еще немного в том же духе, и Талец просто измотает его, а потом затопчет до беспамятства. Тачдах сделал выпад левой. На этот раз Дефо пригнулся, уворачиваясь от удара, и схватил левую руку Тальца обеими руками, не обращая внимания на боль в правой. Не имея достаточно сил, чтобы двигаться самому, он намертво вцепился в здоровую руку Тачдаха, и Верзила, взвыв от боли, перекатился через его плечо. Левая кисть Тальца, вывернутая за счет его же собственного веса и инерции, хрустнула. Обезумевший от боли неандерталец валялся на земле. Одна его рука была вывихнута, другая сломана. Ярый приверженец того, что лежащего противника надо добивать, Дефо изо всех сил опустил пятку на татуированную ступню Тальца. Страшило застонал. Отряхнувшись, Дефо взглянул на Вилунгху.
4: Вождь Тачдахов проворчал, поздравляя его с победой. Теперь Дефо мог обыскивать юрту. Он очень надеялся, что найдет там что-нибудь.
1: Подняв полог из бизоньей шкуры, Дефо понял, что вонь от находящегося в юрте будет чувствоваться до самого веретена. Запах мочи, пота и горелого навоза смешивался со зловонием заплесневевшей кожи. Пробравшись на четвереньках внутрь, Дефо распугал ватагу ребятишек-тальцев, игравших вокруг очага в центре. Они бросились в рассыпную, придя в ужас воочию, увидев страшного гомо-сапиенс из сказок. Внутри юрты царил задымленный полумрак. Стены из шкур были покрыты копотью. Тальцы, уделявшие много внимания татуировке и боевой раскраске, не утруждали себя украшением жилища. То, чего искал Дефо, сидело в углу и было на удивление живо. Его встретили настороженные глаза с красными кругами от усталости, которые были не в силах поверить в то, что видит.
5: «Насколько я понимаю, Лила Секир?»
1: Девушке с трудом удалось кивнуть. Методы тачдахов были жестокими и безжалостными. Для того, чтобы Лила не сбежала, ей на шею была надета колода, сделанная из двух длинных массивных кусков дерева, стянутых кожаными ремнями. Руки девушки были свободны, но конец ярма, привязанный к основанию юрты, находился в недосягаемости. Лила имела возможность ограниченно двигаться, есть и справлять жизненные потребности, но она не могла достать до узлов, прикрепляющих ярму. Дефо освободил девушку, и в этот момент в юрту вползла Эленора Секир, таща за собой сложенные крылья. Она торопливо прикрепила к запястью девушки свою аптечку. Мать и дочь встретились в зловонном полумраке юрты Тачдаха. Трогательная встреча длилась не больше одной наносекунды. Лила была дочерью своей матери. Обе женщины не дали волю чувствам. Не успев как следует обнять дочь, Эленора уже спрашивала ее о том, что произошло.
6: «Нас предал Гелио. Негодяй предложил нам спуститься вниз, пригласив на встречу с глазу на глаз. Следующее мое воспоминание — меня связанные отдают тачдахам».
1: Дефо подозревал нечто подобное. Не в духе Вилунгхи связываться с гомо сапиенс, неважно, с дружескими или враждебными намерениями. За всем случившимся должны были стоять полноценные люди. Но он испытал сожаление, узнав, что это Гелио. Самонадеянный глупец пришелся ему по душе. Вытащив камеру, Дефо показал Лиле ее последний бой. Девушка покачала головой.
6: «Мне бы хотелось совершить такой героический поступок, но я даже не видела приближающихся тальцев».
1: Она ничего не знала о судьбе дирижабля и своих товарищей.
6: «Они сгорели вместе с кораблем», —
1: прямо сообщила дочери Эленора. А все остальное было просто запрограммировано в цифровую память глупой камеры. Приличная работа, но не без изъянов. Случай распорядился так, что была выбрана камера Лилы, и у ее матери появились подозрения. Дефо же с самого начала готов был верить в худшее.
6: «Почему он просто не убил меня?» — недоуменно спросила Лила.
1: Проведя последние дни связанные в юрте Тачдаха, она была удивлена больше всех. «Дополнительная страховка», — ответил Дефо, закрепляя камеру на колени. «Хороший охотник всегда держит под рукой запасный заряд, чтобы убить дичь наверняка. Катастрофы дирижабля и подделанной записи было недостаточно, чтобы обвинить тачдахов. Но когда обнаружили бы ваше тело, не возникло бы никаких сомнений в том, кто держал вас в плену». Люди Вилунгхи, вероятно, не имели понятия, почему Гелио хотел покатать в их юрте одну из своих женщин, да еще против ее воли. Но талец, с которым он заключил сделку, вступил в единоборство, выполняя условия договора. Трогательно и в то же время ужасно.
6: «Но зачем все это?»
1: Впервые Эленора, похоже, была в растерянности.
6: «Зачем уничтожать нашу группу? Зачем валить вину за это на тачдахов?» «Потому что лазурь умирает», — тихо ответила Лила. «Морю не хватает воды. Прибрежные степи засоляются.
1: Потому как нахмурилась Эленора, Дефо понял, что этот спор имеет давние корни. Лила упрямостью была под стать своей матери.
6: Поверхность моря и трава не возвращают воду в воздух с такой скоростью, с какой каналы откачивают ее. Тонкий слой почвы, покрывающий вулканические шлаки и скальные породы, не сможет вынести новых поселенцев. Гелио это понимает. Должно быть, Вилунгха тоже видит это. Гелио хочет, чтобы Лазурь была закрыта для будущих поселений. И я хочу того же. Но он, судя по всему, считает, что для этого необходима война.
1: Эленора одарила дочь печальным взглядом, словно вопрошающим: «Неужели это я вскормила тебя?» Однако, насколько понимал Дефо, Гелио был прав. Даже Аир не станет загонять людей в зону вооруженного конфликта. А если колонистов не допустят к Лазури, а тачдахов прогонят от нее, море окажется всецело в распоряжении Гелио. Услышав гортанные крики, Дефо, приподняв полог, выглянул из юрты. Тальцы смотрели вверх. Над степью разносился гул саосных винтов, предвещая прибытие новых нежеланных гостей. К стойбищу приближалась радость жизни. Эленора выругалась. Ее дочь попыталась собраться с силами, готовясь к бегству. Никто не горел желанием встречаться с предателем. Дефо пришел к выводу, что единственный выход – отправить сообщение на веретено и затаиться до тех пор, пока Аир не пришлет им на выручку специальный отряд. С вооруженными преступниками, которым уже нечего бояться, должны разбираться профессионалы. Пока Эленора торопила дочь, Дефо занялся камерой. Приказав Нави-матрице включить запись, он направил объектив на очаг, снимая языки пламени. Когда Дефо выбрался из юрты, радость жизни уже появилась над ближайшим холмом. Дирижабль снижался, увеличиваясь в размерах. Мать и дочь скрылись в высокой траве, окружившей пастбище. Когда Дефо догнал их, Элеонора, сложив крылья, возилась с передатчиком, собираясь передать сообщение на веретено. В самый последний момент он схватил ее за руку, не позволив установить канал связи.
6: «Подождите! В чем дело?»
1: На лице Эленоры были написаны гнев, раздражение и испуг. В ее руке был наготове безоткатный пистолет.
6: «Гелио следит за эфиром», — напомнил Дефо.
1: Быть может, Эленора готова без колебаний пожертвовать всем ради торжества справедливости, но Дефо вовсе не собирался умирать во имя закона.
6: «Давайте сначала выберемся отсюда». «Как?»
1: «Бежать глупо. Гелио их быстро обнаружит. А у Вилунгхи нет ни малейшего желания становиться на их сторону».
6: «Давайте начнем с того, что ляжем на землю», — властно произнес Дефо. «Тогда трава не будет колыхаться. Сейчас мы видим Гелио, но он не может увидеть нас».
1: Он старался говорить как можно убедительнее. Радость зависла над возвышением неподалеку от стойбища, достаточно близко, чтобы прикрывать все выходы из него, но в то же время не настолько, чтобы беспокоить тачдахов. Спустившиеся по тросам супершимпы закрепили дирижабль якорями. Гелио со своими людьми, вооруженные спортивными винтовками, спустились по трапу из гондолы и направились цепочкой к юртам, держа оружие наготове.
6: «Приготовьтесь бежать!» Дефо направил камеру на дирижабль. «Я произведу отвлекающий маневр».
1: Лила азартно кивнула. Эленора продолжала колебаться.
6: «Что за отвлекающий маневр?»
1: «Пожар и паника». Дефо сказал своей Нави-матрице настроить камеру на воспроизведение, проецируя непрерывный повтор последних отснятых кадров.
6: «Что бы вы ни видели, бегите прямо к радости жизни и поднимайтесь в гондолу. Уяснили?»
1: Женщины кивнули.
6: «Тогда пошли!»
1: Прошептал он, включая камеру.
7: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Только они выскочили из укрытия, как на корпусе дирижабля засверкали красные отблески. Изображение огня в очаге, многократно увеличенные камерой, перерастающие в страшные языки пламени. Супершимпы, взвыв от ужаса, бросились в рассыпную от воздушного корабля. За считанные секунды изображение распространилось на пол корпуса, создав совершенно правдоподобную картину вспыхнувшего триллиона кубических сантиметров водорода. Экипаж дирижабля начал выпрыгивать из иллюминаторов гондолы. Дефо первым взбежал на пригорок. Толкнув Эленору и Лилу к сходням, он начал освобождать якорные канаты. Дирижабль, избавившись от веса людей и обезьян, рвался вверх, извиваясь, словно кит, у которого начались схватки. Кто-то крикнул, чтобы он остановился. Не утруждая себя ответом, Дефо схватился за последний канат и, выдернув якорь, взмыл вверх. Дернувшись вперед по ветру, неуправляемый дирижабль сразу же нырнул вниз. Болтающиеся канаты запутались в ветвях акаций. Осознав, что через рощу радости не перелететь, Дефо заставил свою нави-матрицу послать отчаянный приказ аварийным системам дирижабля сбросить балласт. Тонны воды оглушающим водопадом рухнули вниз. Воздушный корабль стремительно взмыл вверх, вырываясь из рук Гелио. Нави-матрица отсчитывала увеличение высоты. 1000, 2000, 3000 метров. Саванна осталась далеко внизу. Пора подниматься на борт. Держась за канат левой рукой, Дефо вытянул вверх правую и поймал натянутый трос. Ухватившись за него крепче, он разжал левую руку. И полетел вниз, обдирая ладонь о стальной трос. Правая рука не выдержала веса его тела. Отчаянно взмахнув левой, Дефо успел ухватиться за канат. Болтаясь на одной руке, он понял, что вторая теперь бесполезна. Она его не выдержит. Прикрепленная к ноге аптечка заглушила боль и замаскировала рану, нанесенную тальцем, и предала его, когда он взял на себя слишком много. Раскачиваясь в тишине на высоте нескольких километров под брыкающимся дирижаблем, Дефо стал обдумывать свой следующий шаг. С одной здоровой рукой он не сможет подняться вверх. Дефо постучал по тросу носком. Если ему удастся зацепиться ногой за ушко якоря, он сможет спокойно продержаться до тех пор, пока его не втащат в дирижабль. Слишком далеко. Нога не достает до ушка. Далеко внизу проносилось ровное зеленое одеяло. Радость набрала высоту 4000 метров и продолжала подниматься. Ослабив левую руку, Дефо заскользил вниз по тросу, ощупывая его ногой в поисках ушка. Наконец, носок зацепился за якорь. Дефо мысленно поздравил себя. Удалось! Но в тот самый момент, как его ботинок скользнул в ушко, трос дернулся, радость достигла предельной высоты, и автоматически открылся клапан, выпуская избыточный водород. Неслушающийся рук дирижабль, словно огромный дельфин, нырнул вниз. Дефо постарался поймать вырвавшийся трос. Уставшие пальцы действовали недостаточно быстро. Трос выскользнул из его руки. Две бессонные ночи, поединок с тальцем, борьба с якорным канатом вымотали его до предела. Скинув руки, Дефо медленно упал назад, зацепившись ботинком за якорное ушко. Притяжение всего в 2/3 от нормального дало ему достаточно времени, чтобы совершить последнюю отчаянную попытку ухватиться за трос и промахнуться. Болтаясь вниз головой, держась только одним ботинком, Дефо чувствовал, что нога выскальзывает из ушка. Согнувшись пополам, он попытался поймать ботинок здоровой рукой. Это ему удалось. Пальцы схватили ботинок в тот самый миг, когда нога выскользнула из ушка, и он полетел вниз, удаляясь от троса. Дефо падал. Крепко вцепившись в бесполезный теперь ботинок, Дефо кричал, давая волю страху и раздражению. Над головой еще был виден извивающийся змеей трос и уменьшающийся в размерах тень дирижабля. В 5 километрах внизу была земля, и она стремительно приближалась. Он не испытывал того сонного благодушия, которым, как считается, наслаждаются умирающие. Даже при ускорении свободного падения в 2/3 G о мягкую траву он ударится очень сильно, отскочит один раз и больше не встанет. Никогда. Нави-матрица бесстрастно фиксировала падение. Сперва медленное. Всего несколько метров в секунду, но все убыстряющееся и убыстряющееся. Мелькающие цифры альтиметра слились в сплошное пятно. Жуткую тишину нарушил шум крыльев. Чьи-то руки схватили Дефо. Крылья неистово забились. Он буквально ощутил, как напрягаются закрылки, пытаясь создать подъемную силу. Его держала в руках Эленора Секир. Выйдя из пике, она пыталась остановить падение, но ее крыльям приходилось иметь дело с двойным весом. «Отличный прыжок», — отметил Дефо, но нагрузка на крыло слишком велика. Он чувствовал, как Эленора напрягается, пытаясь не сорваться в штопор, что обязательно случится, если она не отпустит его. Но она не сдавалась, отчаянно махала крыльями, боролась до конца. Ее искаженное от напряжения лицо было всего в нескольких сантиметрах от лица Дефо. И тут произошел чудодейственный толчок, и случилось невозможное. Дефо застыл в воздухе. От плечей Эленоры вверх уходил натянутый трос. Ныряя за Дефо вниз, она пристегнула его к своей упряжи. Уставившись на этот трос, Дефо попытался произнести слова признательности, но у него получился лишь полный благодарности хрип. Эта упрямая женщина — гений. Ему захотелось поцеловать ее. Впрочем, в этом случае она наверняка отпустит его. Дефо чувствовал, как их метр за метром тянут вверх к спасению. Женщина из Аир радостно улыбалась. Оказавшись втянутым на борт несущегося галопом дирижабля, Дефо первым делом увидел орудующего с лебедкой механика Рея. Лила лежала на палубе, протягивая руку в люк, чтобы помочь подняться своей матери. Чарли с верхнего мостика, зажмурившись, стоял, вцепившись в ферму, все еще ожидая взрыва. Дефо расслышал слова молитвы.
6: «Наш сатана в аду, твое имя проклятый! Веди нас к соблазну! Поощряй наше грехопадение!»
7: Дефо был поражен. Чарли не производил впечатления человека религиозного. Но близкое знакомство со смертью разбудит дьявола в ком угодно. Проворно натянув ботинок, Дефо приказал своей нави-матрице взять на себя управление дирижаблем. Радость, выровнявшись, взяла курс на Лачуга-Град. Слушая, как Эленора вызывает веретено, Дефо гадал, как у Гелю обстоят дела с Вилунгхой. Фермера, убившего двух сотрудников Аир, пытавшегося подставить тачдахов, а затем напортачившего с прикрытием, ждут большие неприятности. Впрочем, как и всех на славе. А также первые 10 тысяч колонистов, приближающихся от Эпсилона и Эридана с околосветовой скоростью. Но лично Дефо не имел ни малейшего желания находиться здесь, когда неприятности начнутся. Прямо сейчас он вернется на веретено, чтобы наслаждаться долгими часами безделья в ожидании корабля, который заберет его из этой системы. Аир сможет и без него разобраться с кашей, которую само же и заварила. Увеличение количества людей приведет к увеличению интенсивности движения, и настанет день, когда грязь и память о ней станут не такими уж неприятными воспоминаниями, которые можно задвинуть на задворки сознания и забыть.

Вы слушали рассказ Рода Гарсия и Робертсона «На встречу славе» в переводе с английского Саксина, СМ. Уильям Бартон. Полет на космическом корабле. Это было самое прекрасное время. Это было самое злосчастное время. Разве не так все и должно быть? Кажется, была середина ноября 1966 года. Вечер. Наверное, часов 7. На улице, конечно, темно, холодно и тихо. Небо над городком Вудбридж, штат Виргиния, просто усыпано звездами. Их было так много, что темный и холодный вечерний воздух казался подсвеченным каким-то необычным зеленоватым светом. Может быть, правда, это отражалось освещение небольших заправочных станций и магазинчиков, расположенных неподалеку вдоль автострады номер 1. Я шел домой с ярмарки, не пользующихся спросом товаров, в торговом центре Фишера, который находился рядом с шоссе. Там я начитался комиксов и съел две порции жареной картошки фри с кетчупом, но все равно хандроид не развеял. Я здорово задержался. Прочитал почти целиком «Фантастическую четверку». Теперь можно было и не покупать книгу. Я должен был вернуться домой к 7:30, потому что мать спешила на свидание с каким-нибудь толстым рабочим, эдаким пропахшим пивом парнем с сальными волосами. Она обычно говорила, что встречается с ними, но я-то знал, что имеется в виду. В течение 2 лет после того, как она выгнала моего отца, один парень сменял другого, и мать оставляла меня дома присматривать за 2 маленькими сестренками, которым было 3 и 7. Помню, я часто думал, что мать совсем опустилась. Сейчас я стоял на восточном краю долины Дорво, смотрел вниз и удивлялся, как же там темно. Долина напоминала пустую чашу и была такой же таинственной, как всегда. Мы с Мари обнаружили ее 3 года назад и сами дали ей название. Почти 500 миль заброшенной земли, на которой даже кусты и трава не росли, а вокруг были деревья. Мы назвали ее в честь одного места из книги, которую тогда пробовали писать «Жители Венеры». Это был наш личный вклад в жанр научной фантастики. Но после выхода в свет «Пиратов с Венеры» мы отказались от своей затеи. Мари. Черт бы его побрал. Именно из-за него я оказался один на ярмарке. Когда я позвонил ему, в трубке сначала долго молчали, потом его мать сказала: «Извини, Воля, Мари снова ушел сегодня с Ларри. Я не знаю, когда он вернется, но передам, что ты звонил». Я чувствовал полное опустошение. Сколько раз мы сидели вместе на таких же ярмарках, бесплатно читали комиксы, пили кока-колу и поедали.

Сергей Чукун. Потом я вспомнил, как прошлым летом мы в последний раз тут в Дорво играли в Венеру, размахивали мечами из тростника и сбивали грозди ягод с кустов контака. Ведь это были зловредные существа, которых мы называли красными дьяволами. Мы хохотали и делали вид, что стали героями настоящего романа. Нашего романа. Контаком назвал эти кусты отец Мари. Он же объяснил нам, что на самом деле они называются эфедра. Именно из них изготавливают лекарства против аллергии. Но потом снова начались занятия в школе, 11 класс, и мы познакомились с Ларри. Тем самым Ларри, который встречался с Сузи. Хорошенькой блондинкой Сузи, а у той была толстая подруга-коротышка в очках по имени Эмили. Нечто подобное случалось и раньше. Когда нам было лет 10 или 11. Тогда Мари вступил в малую лигу. Он еще сказал, что это поможет ему добиться успехов в многоборье. Теперь же место бейсбола заняла киска. Я молча стоял и смотрел на темную долину. За ней простирался лес, а над деревьями поднимался золотой шпиль католической церкви Божьей Матери. Церковь подсвечивалась снизу. Мне приходилось бывать там до того, как родители развелись. В наших мифах о долине Дорво, о прекрасной планете Венере, утраченной Венере, мы называли эту церковь собором Венусии, а город, расположенный рядом из торгового центра, превратился у нас в столицу Дорво-Ангор. Я понимал, что пора идти. Через темный лес, вниз по зеленой дороге, мимо дома Марии, его родители наверняка молча сидят перед телевизором, попивают пиво Пабст. Потом через ручей, через площадь Стекс, домой, где меня поджидает бешеная, вечно ко всему придирающаяся мать. Если мне повезет, она не вернется домой до утра. И тогда мне не придется лежать всю ночь без сна в темноте и слушать, чем они там занимаются. Я сделал глубокий выдох. Струя теплого воздуха, которая заблестела в темноте при свете мириадов звезд. И тут я замер. В темноте долины показался какой-то слабый свет. Сердце у меня готово было выскочить из груди. «Смотри, Мари! Межоблачный гидроплан!» «Да, точно. Где же теперь Мари?» «Где-нибудь в темном кинозале щупает там себе девчонку, словно взрослый парень». Свет не исчезал. И спустя мгновение я принялся спускаться вниз сквозь высокую траву, продираясь через красных дьяволов и сорняки, огибая ямы, которые не разглядеть было, но ведь я прекрасно все знал здесь. Чем дальше я уходил в темноту, тем острее становилось ночное зрение. Я всмотрелся в призрачный свет, приставил ладонь ко лбу, чтобы заслонить собор и свет звезд. И встал, как вкопанный. «Нет, не может быть!» Я отвернулся и заморгал, как сумасшедший. Потом снова взглянул в ту сторону. Летающая тарелка ничего особенного собой не представляла. Обычный диск едва касается земли, примерно 60 футов в диаметре. Размером с дом. Не блестит, иначе в ней отражались бы звезды. Тарелкой, там, где еще больше сгущалась темнота, виднелось что-то, может, амортизирующие посадочные модули и еще какие-то тени. И эти тени двигались. Даже слышно было, как шелестит трава. Совсем рядом. Что-то сжалось в груди. Защекотало между ног. Захотелось писать. Я медленно спустился вниз до самого дна долины. Двигающиеся в траве и кустах тени были совсем маленькими. По размерам не больше крабов, только без клешней. И я никак не мог разобрать, что же у них там вместо клешней. Казалось, что тени хватают кусты красных дьяволов, пригибают их к земле и срывают с них гроздья ягод. Зачем крабам без клешней понадобились ягоды контака? Роботы. В книжке комиксов они были бы роботами. Во всяком случае, на меня они никакого внимания не обращали. У меня было такое чувство, что все это происходит не со мной. Как будто я принял 3 таблетки контака или выпил целую бутылку сиропа от кашля. Снизу под тарелкой виднелся длинный узкий трап. Он вел к люку. Изнутри лился неяркий синеватый свет. Может, как раз этот свет я и заметил, стоя наверху. Я подошел ближе, хотя сердце у меня колотилось все быстрее и быстрее. Потом поднялся по трапу.

0: Казалось, очень похожей на звездный корабль из книги «День, когда Земля остановилась». Вот изогнутый коридор. Одна стена цельная, вторая решетчатая и слегка вогнута. Вот несколько лампочек над чем-то похожим на дверь. За поворотом... Дыхание у меня перехватило. Я замер, только сердце бешено колотилось в груди. Я еще раз успел подумать, зачем вообще тут оказался. То, что я увидел, мало походило на Горта из фильма. Тот был совсем никакой, а у этого все как у людей. Локти, запястья, колени, бедра, но на месте лица пусто, лишь серебристый щиток. Такой выпуклый пятиугольник, напоминающий бляху городского полицейского. У моего дяди Алла похожий значок работника бостонского метро. Я стоял прямо перед ним. Ростом он был примерно как мой отец, то есть всего на дюйм или два выше меня. Чем-то он походил на тех роботов, которых я сам рисовал, когда пытался писать рассказы о звездах. Я изображал их на заднем плане, а на переднем были герои Золтан Тарки, полицейские Декстер и Келлен и те негодяи и разбойники, с которыми им приходилось сталкиваться. Я вспомнил, как мы с Мари бывало сидели на ярмарке и рассматривали картинки в комиксах и раскрасках, добавляли свои персонажи – Тарки, Келлена, роботов, а также Эллендера и Райтериона с Венеры. У этих даже были девушки. Тут я остановился и содрогнулся. Протянул руку и дотронулся до него. Холодный, неподвижный. Голос меня совсем не слушался, но я все же пробормотал.
1: Клату Барада.
0: С трудом сдержал смешок. Вместо этого чихнул. Вспомнил, что Патрисия Нил никак не могла произнести эти слова, как Майкл Рейни. Вместо этого у нее получалось что-то вроде
1: «Клайто Борода»,
0: чисто по-американски.
1: Стоп.
0: О, боже. Спокойно. Я отвернулся от серебристого призрака. Может, это всего лишь скафандр, пустой внутри. Я провел рукой по панели с лампочками. Совсем как в кино. Дверь бесшумно отворилась, и я вошел.
2: Оу!
0: Я даже голоса своего не узнал. За дверью начинался еще один коридор. Задняя стена его была прозрачной. Наверное, сделанная из толстого стекла. В комнате за ней был мутный желтый свет, много воды и какие-то вещи, похожие на папоротники. Что-то шевелилось в этом призрачном тумане. Я прислонил нос к теплому стеклу и впился глазами в помещение. Тут же вспомнил последнюю сцену из комикса «Том Свифт и побег на Луну». Это всегда была моя любимая книга. Там им в самом конце все-таки удается попасть на борт тарелки, управляемые роботами, которую послали за ними друзья из космоса. Маленькие динозавры, маленькие тираннозавры, маленькие бронтозавры, маленькие птеранодоны, летающие в тумане. Но не совсем бронтозавры, сам себе сказал, я почти прошептал. Головы длиннее и костлявее, но и не диплодоки, ноздри не там. Вдали в тумане двигалось что-то еще. Может, младенцы? Только что вылупившиеся из яйца. Наверное, целые выводы. Медленно я двинулся дальше. Миновал еще одну дверь, прошел еще один коридор. Через какое-то время я вдруг подумал, как же им удалось разместить в одной летающей тарелке столько помещений, ведь вся тарелка целиком спокойно приземлилась в долине Дорво. Еще один робот, еще одна дверь, и вот я уже в изогнутой комнате с большими окнами вдоль одной стены. «Палуба наблюдения», — вспомнил я. Этот термин использовался в одной из книг. Я снова прижался к холодному стеклу и уставился в зеленоватые ночные сумерки. Долина Дорво. Небольшие сухопутные роботы, похожие на крабов. Откуда-то из-за леса яркий зеленый свет. Странно. Снаружи совсем не так светло. Сейчас ведь часов 8 вечера. Перед моим мысленным взором мелькнуло лицо матери. Скоро она начнет звонить в полицию. Я отогнал эту мысль. Что же мне делать? Сейчас же выбираться отсюда. Бегом домой, надо самому вызвать полицейских. Я представил себе, как это

0: Как они будут смеяться надо мной перед тем, как повесить трубку, а мне потом придется объясняться с разъяренной матерью. «Негодяй!» – закричит она. Боб даже не стал ее ждать. Потом я проиграл другой сценарий. Вот приезжают полицейские, вместе мы отправляемся в долину Дорво, там пусто, даже трава не примята. А в школу утром мне нужно идти в любом случае. Так или иначе, но там обо всем узнают.
1: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Неожиданно замигали огни и раздался спокойный женский голос.
2: «Ратанадундахат, шаюнкахан, амараналей».
0: Снова замигали огни. Я видел, как снаружи маленькие крабоподобные роботы принялись спускаться по склону, таща за собой собранный урожай красных дьяволов. Внутри у меня все похолодело. Я повернулся и побежал через дверь, по коридору, снова через дверь, потом опять по коридору. Повернул за угол, снова через палубу наблюдения. Я повернулся и чуть не наткнулся на безликого робота. Он так и не двигался. Я еле выдавил из себя: «Пожалуйста!» Откуда-то снизу раздался громкий вой. Корабль весь затрясся. Огни снова замигали, а женский голос тихо произнес:
2: «Амео глад орис темтуил аглад эотайо».
0: Опять замигали огни. Где-то далеко раздался звук, похожий на вой сирены. Я почувствовал, что могу наделать штаны. Крепко сжал ягодицы и прорычал:
3: «Дурацкая история! Думай! Делай же что-нибудь, недоносок!»
0: Словно привычные слова отца могли мне сейчас помочь. Я повернулся и выглянул в окно. Земля куда-то опускалась. Я как на ладони увидел за лесом поселок Марумско в свете ночных фонарей. Вот зеленая дорога. Родители Мари уже, наверное, допивают свое пиво. Дальше темная полоска реки. Где-то там, на площади Стекс, должно светиться крыльцо моего дома. Мать, конечно, уже готова меня убить. Поселок быстро уменьшался, да и окружавший его Вудбридж тоже. Я прижал лицо к стеклу и глядел на север. Как же все-таки здорово, что отсюда видны и огни Пентагона, и залитый светом купол Капитолия, и желтоватый памятник Вашингтону. Куда ни глянь, везде огни городов. Маленькие и большие, настоящие потоки огней, они ярче и многочисленнее, чем все звезды на небе. Я никогда раньше не летал ночью на самолете. Я никогда раньше... Лицом я чувствовал холод и внимательно смотрел, как удаляются огни городов. Вдруг на западе появился какой-то свет, так обычно восходит солнце.
3: Нет! Я уже так высоко, что солнце светит оттуда, где сейчас в разгаре день!
0: Я посмотрел на голубую полоску над изогнутой линией горизонта. Узкая голубая полоса. Сверху все черное, и солнечный свет затмевает звезды. Изогнутая линия? Неожиданно я понял. Я вижу изгиб поверхности Земли, а это значит, что... Я содрогнулся, а потом вдруг подумал: а что если где-то рядом за взлетом моей тарелки наблюдают из своего Gemini-12 Баз Элдрин и Джим Лоуэлл? Теперь внизу ясно была видна выпуклая поверхность Земли. На какую-то долю секунды я вспомнил изображения, которые присылали астронавты Gemini-11. Наша выпуклая голубая планета быстро уменьшалась. Что-то пронеслось мимо, огромное и желто-серое.
3: Луна! Это ведь Луна!
0: С какой скоростью мы летим?
3: Ведь и летим, да всего минут 5, не больше.
0: Я попытался подсчитать скорость в уме, но не смог. Я никогда не был силен в математике. В любом случае, наша скорость намного меньше скорости света. Я вспомнил последнюю сцену из фильма «Захватчики с Марса». Там маленький мальчик просыпается после того, как ему приснился страшный сон. Сердце у меня защемило. А что, если я сейчас вот проснусь, и нужно будет идти в школу? Но корабль улетал дальше и дальше в темное звездное пространство. И я вдруг понял, что пока на секунду отвлекся, Земля и Луна совсем исчезли из виду.
4: Куда мы летим? И почему я лечу?

0: Я очнулся от тяжелого сна без сновидений, медленно открыл глаза. Я лежал на боку, порядком замерз, аж до судорог. Спиной я уткнулся в изогнутую стену палубы наблюдения, а глаза, когда я их открыл, уставились в неподвижную фигуру Горта у двери. Я прошептал:
1: «Горт! Меренга!»
0: Ноль эмоций. Я всегда просыпаюсь вот так, всегда знаю, где именно нахожусь, никогда ничего не путаю. Может, потому что между самим просыпанием и тем моментом, когда открываешь глаза, проходит несколько секунд, и в эти несколько секунд я успеваю вспомнить, кто я такой и где я находился, когда заснул, а значит, знаю, где проснусь. Я сел, опершись спиной в обшивку, что-то в затылке хрустнуло. Не знал, что позвоночник может так хрустеть. Теперь после сна все казалось мне более реальным. Между прошлым вечером и настоящим моментом пролегала пропасть. «Я здесь. Точка». Около полуночи мы пролетели мимо Юпитера. Планета выглядела как толстый, слегка приплюснутый оранжевый мяч, совершенно не похожий на то, что я себе представлял. 3 часа, думал я. Какая же должна быть скорость? 50 тысяч миль в секунду. Больше? Мы пролетели мимо какого-то предмета, напоминавшего моток розовых крепких ниток. И тут я обнаружил, что если провести пальцем по стеклу иллюминатора вокруг предмета, он становится больше. Если же постучать по стеклу, предмет снова уменьшался. Я выбрал 5 небольших полумесяцев. Сначала обвел их пальцем, потом постучал по стеклу. Вон та красноватая картофелина должна быть Амальтея, а розовый шар — Европа. Может, некрасивый желтый шар — это Ио? 2 другие планеты почти одинаковые, серые, изъеденные кратерами, чем-то схожие с Луной. Это Ганимед и Каллисто, но я не мог различить, где какая. Мари смог бы. Все ребята в округе, кроме меня, не могли надивиться на Мари, который в летнюю ночь спокойно называл все звезды на небе. Он знал и научные, и мифологические имена. Но однажды я поймал его на ошибке. И тогда он сказал: «Не знаю, захочу ли я дальше с тобой дружить». После этого я предпочитал молчать. Лампочки снова замигали, а тихий женский голос произнес:
2: «Лакринеао труайлек апора».
0: Фраза оборвалась, словно женщина хотела сказать что-то еще, но не знала, что именно. Я постоял немного, потом повернулся и посмотрел в окно. Похоже на желтый мяч, немного подернутый дымкой, что ли, а вокруг него желто-белое полосатое кольцо, рифленое, как пластинка на 45 оборотов. И по цвету похоже на те пластинки, что были у меня в детстве. Особенно одна, она еще называлась «Уилли, свистящий жираф». Мне очень нравилась та песня. Я так часто ее слушал, что до сих пор помню наизусть. Много лет спустя я с удивлением узнал, что написал эту песню Руб Голдберг. Сатурн в окне становился все больше, медленно рос. И тут я подумал, что он должен бы оказаться уже позади, должен уменьшаться. Мы замедляем ход. Я взглянул на робота, словно ждал от него подтверждения своих мыслей. Ничего. Когда я снова посмотрел в окно, там появился дымчатый красный шар. Мы пролетали мимо него. Я ввел шар пальцем по стеклу, и он остановился и замер. Теперь двигалось лишь небо за ним. И Сатурн. Титан. Ничего. Черт побери, Титан! Как будто я мог что-то сделать. Разве что вспомнить капитана Нордена из «Песков Марса», который все время говорил о холодных, завывающих ветрах на Титане. Еще так и Дэйви из «Беды на Титане» и их доморощенный кислородный летательный аппарат, на котором они преодолели метановую атмосферу. Неужели и спустя много лет я буду все это помнить? Перед глазами у меня промелькнул образ взрослого мужчины, каким я мог стать. Толстяк в помятом костюме, продающий не весь что. Такими были все мужчины площади Стэкс. Такими были все мужчины в Америке в 1966 году. Снова раздался женский голос.
2: Как отвлекайся, Кега.
0: Опять замигали огни, словно знаки препинания. Я постучал по изображению Титана на стекле, чтобы убрать его, и прижался носом к стеклу. Я ожидал, что здесь будет холоднее. Сатурн ведь достаточно далеко от Солнца. Вот мелькнула искорка бледно-желтого света. Она молниеносно разрасталась и без моей помощи заполнила уже все окно, остановившись прямо напротив меня. Серый каменный цилиндр, на поверхности которого имелись разные строения. Я даже видел, что он вращается вокруг своей длинной оси. Вращается, значит, должен обладать искусственной гравитацией, центробежной силой. А внутри он, наверное, пуст. Может, это то самое, что Айзек Азимов в своих научно-фантастических рассказах называл «споумом», «космическим домом». Это было в той книге, которую отец принес домой, что-то там еще насчет Каммермейера. Так вот, там была статья Азимова «Нет места лучше споума». За год или два до этого отец уезжал на конференцию Американского химического общества, а когда вернулся домой, все время посмеивался над маленьким толстым мужчиной с ярко выраженным нью-йоркским акцентом. Я помню, как он тогда говорил: «Азимов? Теперь я вижу его совсем в ином свете». Когда я был маленьким, мы жили где-то в Бостоне, может, в Бруклине, в квартале, где селилось много российских евреев, и отец прекрасно различал их акценты и особенности выговора. У нас в семье было даже много шуток на эту тему. Цилиндр, вращаясь, приближался к нам. Хотя, наверное, это наша тарелка летела к нему. Вдруг цилиндр раскрыл свой черный клюв, как у попугая. Оттуда вырвался яркий желтый свет, и мы залетели внутрь. Прямо вот так залетели внутрь, пролетели мимо каких-то зеленых лужаек, зависли над большой белой площадкой, наверняка бетон, и аккуратно приземлились на свободное место. Вокруг было полным-полно таких же летающих тарелок. Огни снова замигали. Раздался приветливый женский голос.
2: «Тодос пассажирос сай».
0: Тут тарелка вся задрожала и застонала. Вниз опустился трап. Я сообразил, что надо найти хотя бы одного крабоподобного робота, тогда я смогу попасть к входному люку. И спустя каких-нибудь четверть часа я уже был на улице. По бетонной площадке гулял прохладный ветер. Запах тут был какой-то сладковатый, у меня даже защекотало в носу. Может, пыльца каких-нибудь неизвестных растений? У меня на многие вещи аллергия. Я прошептал: «А если я заболею?» В окружающей тишине голос мой прозвучал как-то странно. Тогда я прокричал: «Эй!» Даже эхо не ответило мне. Ветер просто сдул мой крик. «Кто-нибудь?» Конечно, нет. Я нахмурился, прошел мимо двух других летающих тарелок, потом вдруг остановился, в животе все прям свело. Я обернулся, посмотрел на свою тарелку и подумал, как же легко тут запутаться и потеряться. Но разве это так важно? Откуда мне знать, полетит ли моя тарелка снова на землю? С того места, где я стоял, мне было видно пространство за последними тарелками. Там возвышался высокий сетчатый забор, сверху была натянута колючая проволока, а еще дальше за забором простирался темно-зеленый лес. Нигде никакого движения. В лесу никаких динозавров, ни больших, ни маленьких. В небе никаких птеранодонов. В небе? Ну, не совсем. Сверху была такая длинная желтая полоска яркого света. В научно-фантастическом романе ее назвали бы термоядерной трубкой или как-то в том же духе внутренним солнцем этой длинной планеты, суррогатного Пелусидара. Слева и справа от трубки были полосы такого же темно-зеленого цвета, как и лес. А между ними еще три полосы черного света. В одной из них был виден Сатурн. Его яркие кольца напоминали отсюда уши, а может, большие ручки, как у кувшина. А это что за яркая звезда? Наверняка солнце. Стекло? Почему же снаружи я не заметил никаких окон? Почему поверхность цилиндра казалась мне каменной?

слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Уильям Бартон. Полет на космическом корабле. Продолжение.

памяти начали всплывать отрывки из романов и рассказов. Что-то двигалось вдалеке. Я всмотрелся внимательнее и весь похолодел, когда понял, что это такое. Одно из тех бронтозавроподобных существ, кажется, взрослое, но голова какая-то маленькая и качается на змеиной шее, выискивая добычу среди деревьев. Хорошо, что я за колючей проволокой. Несмотря на страх, я чувствовал возбуждение. Словно... Послышался глухой бренчащий звук, будто кто-то рыгнул далеко-далеко. Бронтозавр посмотрел наверх. Внутреннее солнце внезапно стало ярче и наполнило все вокруг ослепительным лиловым светом. Я заморгал, в глазах появились слезы, потом взглянул наверх и сообразил, что Сатурна там уже нет. Зато у меня внутри все куда-то потянуло. Голова кружилась, меня подташнивало. Было такое ощущение, будто корабль совершил неожиданный маневр. Потом раздался громкий треск. Большие окна прорезала белая зигзагообразная трещина. Она протянулась от одного оконного отверстия к другому, словно раскололось само небо. Я тут же представил, что может случиться, если сейчас исчезнет стекло на окнах. Весь воздух, как в трубу, улетит в космос, а вместе с ним и лес, и деревья, и бронтозавры, и летающие тарелки, и Олли, и все-все-все. Трещина разошлась в стороны, образовав что-то вроде двух огромных губ. За ними была видна сине-лиловая глотка, в которую, казалось, странным образом влетел корабль. После этого термоядерная труба внутреннего солнца постепенно поблекла, приняв прежний желтый оттенок. Странные ощущения, будто меня куда-то тянет и выворачивает наизнанку, прекратились. Только дул легкий ветерок. «Будь это роман, — подумал я, — мы бы сейчас неслись быстрее света». И тут я сказал: «Черт побери! Такого еще ни с кем не случалось. Мари с ума сойдет от зависти». Да, точно. Я даже представил себе, как он был бы потрясен и рассержен, с какой глупой улыбкой отвернулся бы от меня, тут же забыв и обо мне, и о Венере, и обо всех наших совместных делах и мечтаниях. А люди на Земле тоже скоро забыли бы обо мне и продолжали бы жить своей обычной жизнью.

Прошло несколько дней, точно не могу сказать сколько. Я здорово похудел с той ночи, когда по пути домой с ярмарки решил сократить путь и пройти по долине Дорво. Я сидел у небольшого костра, который развел прямо на бетонной площадке у моей верной летающей тарелки, и жарил себе на ужин несколько свежих плодов хлебного дерева. Мангустан! Я видел этот плод в детской книжке, которую раскопал на чердаке у деда, когда года 4 тому назад мы ездили на похорон. Называлась книжка «Дети на затерянном острове». С тех самых пор я пытался найти продолжение, в котором Лебек и Дюбуа посылают мальчишек в страну пещерных жителей. Плод хлебного дерева? Наверное, нет. Наверное, в юрский период не было никаких хлебных деревьев. Неожиданно я представил себе, как выхожу через калитку, ведущую в большой лес, а там чего только не растет. В основном орехи и еще вот эти штуки. Папоротники и дерево, наверное, настоящее гинго. А вокруг маленькие ящерицы, может, семейство цинковых, а может, какие-то змейки. Я аккуратно достал один плод из огня палкой и разрезал его второй палкой, которую мне удалось заострить под определенным углом. Бело-желтая мякоть плода была вполне съедобна, чем-то похожа на разваренный картофель, но без запаха. Больше плодов у меня не было. Завтра придется снова отправиться за новой партией. При мысли об этом мне стало слегка не по себе. Последний раз, когда я бродил по лесу и собирал орехи, ягоды и другие плоды, я услышал тихий шорох, поднял голову и не сдержался, намочил штаны. Аллозавр меня не заметил. Он даже не поднял головы, а я потихоньку отполз в сторону и также ползком добрался до калитки. Я молча приготовил еду и поел, а штаны повесил сушиться у огня, использовав в качестве вешалки своего безмолвного друга. Тут я поднял на него глаза. Маленький человекоподобный робот, ростом не больше 2 футов, напоминает детскую игрушку из каталога Sears. Я был похожий, когда мне было лет 8-9. В одной руке он держал электрический воспламенитель, в другой — огнетушитель. Робот неуклюже подошел ко мне, когда я разрыдался над жалкой грудой сухих палочек, с помощью которых хотел добыть огонь. С криком «К черту!» я отбросил палочки в сторону. Я спросил тогда: «Что скажешь, старина? Почему у этого космического корабля биом юрского периода?» Молчание. «То-то! Я тоже не знаю!» Я подобрал немного остывший плод хлебного дерева и откусил безвкусную мякоть. Даже масло с перцем и сметаной не помогли бы. Не очень, по крайней мере. «Что скажешь, приятель? День благодарения уже наступил?» «Скорее всего, нет, ведь даже недели еще не прошло. Но я представил себе младших сестренок Милли и Бонни. Вот они вместе с матерью усаживаются за стол, на котором стоит жареная индейка. Бонни, наверное, скучает без меня, а Милли, та просто рада, что ей достанется и моя порция. Рождество. Интересно, что подарит мне отец? Я просил его достать мне книгу «Русский вкратце». 2 года. А что потом? Колледж — это не для меня. Оценки плохие, да и денег нет. Вьетнам? Наверное. У некоторых из моих друзей старшие братья попали туда. А один парень, который дразнил меня еще, когда я был совсем маленьким, погиб там. Помню, я даже статью читал в газете «Пост» о том, как много хороших американских парней развращают порочные маленькие азиатские проститутки. Мы с Мари обсуждали статью на следующий день, и он так странно посмотрел на меня, усмехнулся, а потом заговорил о чем-то другом. Я вспомнил еще, как мы говорили о Вьетнаме на уроке социологии в 8 классе. Я сказал тогда, что меня это не волнует, что к тому времени, когда я дорасту до призывного возраста, то есть к концу 1969 года, все благополучно закончится. Ну да, закончится. И в этот момент раздался низкий гудящий звук, словно кто-то беспрестанно бил в гонг. Я посмотрел наверх. Голубой бархат неба снова прорезала белая трещина, белые губы раскрылись, и над нами разверзлась полная звезд неба. Я поднялся на ноги, отбросил в сторону наполовину недоеденный плод и побежал в сторону трапа моей летающей тарелки. Сзади я услышал резкий шипящий звук. Это мой приятель-робот заливал костер из огнетушителя.

Когда мы приземлились на желто-серой планете, я спрятался под трапом летающей тарелки и всмотрелся в горизонт. Ровный ландшафт под бледным бело-голубым небом. В первый момент я рванул было туда прямо с трапа, высоко подпрыгивая на ходу, ведь гравитация здесь была примерно вдвое меньше земной. Но тут яркая точка крошечного голубого солнца, казалось, разлетелась на сотни миллионов иголок и булавок, которые вонзались в мою по-осеннему белую кожу, и я вынужден был снова спрятаться в тень. Когда я дотронулся до лица, то почувствовал, что кожа на нем уже успела обгореть. Господи, как глупо. Что же дальше? Ведь и воздух здесь может быть опасным, смертельно ядовитым. Я могу подхватить какую-нибудь болезнь. А может, я вообще уже мертв, только еще не упал. Да-да, знаю. Герой романа никогда не умирает. Кроме той книжки Фолкнера, над которой посмеивалась учительница литературы в 10 классе. Она еще говорила: «Как же нам все это понимать? Герой бродит с ручки и бумагой по берегу реки, а потом прыгает в воду, тонет и при этом все записывает». Из космоса планета была похожа на желто-серый мячик, ничем не примечательный. Правда, на полюсе виднелась маленькая шапка ледяного покрова, еще несколько бледных тучек рядом с какими-то горными вершинами. Небольшие каньоны, дюны. Марс, только не красный. «Арракис», — подумал я. Мне очень понравился тот сериал из 5 частей в аналоге, хотя сбивали с толку вечные перемены формата, которыми так увлекался Кэмпбелл. То он издавал журнал так, как обычно издают дайджесты, то возвращался к нормальному размеру, и так постоянно. А у меня из-за этого вся коллекция на полке была перепутана. Помню, я еще решил, что мир Дюны, наверное, пошел с Марса. Герберт, скорее всего, в какой-то момент понял, что для его романа места в Солнечной системе маловато. Я вспомнил свою спальню, свою кровать, маленький стол, книжные шкафы до отказа, набитые детскими книжками в твердых переплетах, которые я собрал на чердаке у деда, а еще книгами в мягких обложках и журналами, купленными на ярмарке. Удивительное рядом, фантастика, таинственные миры. Крабоподобные роботы с ведрами и небольшими автоматическими тачками на солнцепеке нагружали розовато-лиловый песок. Какая-то смесь? Что бы это ни было, но лежала смесь не толстым слоем. Я принюхался, но никакого особого запаха не заметил. Но чего я ждал, чтобы запахло корицей? Здесь скорее пахнет, как на салюте или фейерверке. Порох. Здесь пахнет порохом. С палубы наблюдения я смог разглядеть нечто, напоминавшее город. Далеко на горизонте виднелись низкие белые здания, ярко блестевшие в свете солнца. Я обвел их пальцем по стеклу, и изображение тут же увеличилось. Необожженный кирпич? Никакого движения, некоторые здания полуразрушены. Может, это развалины Корада? В любом случае, до развалин очень далеко. Я могу дождаться темноты, а потом отправиться туда. Наверное, дорога займет часа 3-4. Да. А что, если корабль улетит без меня? Что тогда? Я вдруг вспомнил книгу «Брошенные в галактике». Нет, я совсем не хочу стать одним из мальчишек Андре Нортона. Уж лучше приключения в духе Хайнлайна. А может, из меня выйдет настоящий Джон Граймс? Может, меня уже поджидает прекрасная шпионка? Бог ты мой, какой же я глупый! Мне повезет, если я продержусь еще хотя бы неделю. А что, если сценарий моего романа разыгрывается, как у Ларри Найвена? Что, если мы приземлимся на планете, где есть заселенная область? Я представил, как сбегаю по трапу прямо на песок, и тут меня подхватывают убийственные ветры и несут в чертову страну Оз. Немного погодя, я поднялся по трапу. Выглянул в окно. Увидел маленьких динозавров или кого-то в этом роде. Одно известно точно. Тарелка улетит, космический корабль отправится дальше в космос, рано или поздно мы окажемся где-то еще. Но кто стоит за всем этим? Роботы? Вряд ли, приятель. Может, вся эта штука просто некий суперсовременный зонд? Рано или поздно он соберет все образцы и повезет их домой. И что будет, когда меня обнаружат вместе с другими образцами?
Я наблюдал, как крабы-роботы собирают спайс, и вдруг мне так сильно чего-то захотелось, все равно чего, например, увидеть вдалеке песчаного червя. Или чтобы сейчас сюда подъехал Пол Атридес. Нет. Тогда, может, Чани.

Я думаю, что в следующий раз мы приземлились на очередную планету недели через три. Хотя слово «приземлились» тут вряд ли подходит. За эти три недели я уже видеть не мог плоды хлебного дерева. Примерно на полпути я набрался храбрости, поймал и приготовил несколько маленьких ящериц, но они оказались слишком костлявыми и солеными, как копченые селедки. Тогда я поймал двух коричневых змей, каждой длиной около 2 футов. По вкусу они напоминали... Нет, не курицу, скорее рыбу. Но зато во время готовки из них вытекал сочный жир, который придавал особый вкус плодам хлебного дерева. Следующую планету я даже не берусь описать. Я сошел вниз по трапу, соблюдая предельную осторожность, да так и остался стоять, разинув рот. А что тут можно сказать? Похоже на Землю, но какая-то чужая. Космодром, если это был он, представлял собой простую бетонную площадку, не больше посадочной площадки для вертолетов, что возле Пентагона. А рядом высились стены города, или так мне показалось. Ни на средние века, ни на древний Рим не похоже. Стены простые, без украшений, ни зубцов, ни бойниц, ни башен. Я вспомнил, что египтяне называли Мемфис Инебхет – белые стены. За стенами я видел невысокие белые квадратные здания. Небо наверху было темно-зеленым, словно выкрашено краской. То тут, то там по нему проплывали маленькие коричневые облака. Солнце, если это было солнцем, имело тускло-красный цвет и висело посреди неба, окаймленное, как Юпитер, какими-то крапчатыми пятнами. Пятна на солнце? Или на звезде? Может, это планета? А пятна — отраженный свет? В стороне от города рос невысокий лес. Эти растения даже и деревьями-то было не назвать. Какие-то сероватые, голубоватые, красновато-фиолетовые. Амторский гелиотроп. В тени леса что-то двигалось. Какие-то предметы, похожие на коконы или стручки. Растения с губами. Из тарелки появились роботы-крабы. Они выстроились ровными рядами и направились к ближайшим городским воротам. Я пошел за ними. Какого черта? Если они пойдут назад, то я вернусь вместе с ними. Вполне безопасно. В городе было мрачно. Кругом серо-зеленые тени. Мрачно и тихо. Никакого движения. Мне это напомнило тот момент, когда Ген из Гаттелла сходит на Манатор, вроде бы покинутый всеми. Ну да, акробороботы очень похожи на колдонессов. Перед моим мысленным взором предстал Кхек, пробирающийся по бесконечным норам и лазам Манатора. Я заглянул в открытую дверь, закричал, споткнулся и упал на колени, не в силах отвести взгляд. «Боже мой!» Хорошо, по крайней мере, что оно не двигается. Когда я подобрался ближе, то разглядел, что существо было примерно 3 фута ростом, и все словно сделано из черной кожи. Широко раскрытые черные кожаные глаза, черные кожаные клыки, черные кожаные руки, похожие на трехпалые механические захваты. Я дотронулся до него, а сам подумал: интересно, а что я буду делать, если оно вдруг проснется и окажется настоящим? Черт побери, наверное, сделаю все, что оно не пожелает. Но существо не двигалось, несмотря на мои пинки. В нем не было ни капли жизни. Холодный черный металл, приклеенный к земле. Может, это статуя? Или еще один неработающий робот? Что же здесь все-таки происходит? И где все? Я снова вышел на улицу. Крабороботов нигде не было видно. Окей. Еще немного осмотрюсь, а потом вернусь к тарелке. Я дошел до конца улицы, она вела на какую-то восьмиугольную площадь. Посреди площади возвышалось нечто, напоминавшее отключенный фонтан, а за ним здание с куполом почти полностью стеклянным. Внутри здания игра света и тени. Я толкнул стеклянную дверь, и она отворилась. Я вошел. Внутри были сплошные широкие коридоры. Полы устланы коврами того же цвета, что и небо. А вдоль стен стояли... Понятия не имею, экспонаты, что ли? Что-то похожее на картины, диорамы. Куски какого-то материала, вроде стекла, а в них неподвижные фигуры. Наверное, животные. Некоторые могли быть только механизмами. И какие-то изображения, фигуры ходят по городу и что-то делают. Так что это, инопланетяне?
Может, все они в каком-то оцепенении, в состоянии временного бесчувствия? Я вдруг осознал, что все романы, которые я читал с тех самых пор, как научился читать, были достаточно однообразными, будто у авторов не было других источников новых идей, кроме чужих произведений, и они пародировали друг друга. Посреди здания, занимая почти все пространство под куполом, находилась наклонная спираль. Она была сделана из какого-то материала, похожего на металлическую пыль, и висела в воздухе без движения. Похоже на галактику Андромеды, голубого, красного, белого цветов, да еще... Тут у меня даже во рту пересохло. Карта звездного неба. Я все кружил вокруг этой спирали, заглядывал внутрь и пытался понять, узнать хоть что-нибудь. Но спираль ничем не отличалась от других изображений спиральных галактик, которые мне доводилось видеть раньше. Она была похожа на них всех. И в то же время не на одну. Если это какая-нибудь NGC 7006, то значит я уже дальше самой далекой звезды. С другой стороны спирали находился коридор, по бокам которого стояли предметы, выглядевшие как модели космических кораблей. Некоторые из них почти не отличались от тех, что создают на Земле люди. Вот, например, очень напоминает капсулу Джемини. Не точно такая же, но похожа. А это? Кто-то карабкается по пыльной поверхности какой-то Луны? Чем дальше я шел, тем совершеннее становились модели кораблей. Интересно, а где тут летающие тарелки? Ага, вон там, в самом конце. Вот летающая тарелка, вокруг нее существа держат в руках что-то похожее на оружие, а рядом еще танки и пушки. Да, точно, все они стоят у края летающей тарелки. На земле под краем тарелки расставлены дюжины две фигурок, причем все разные. Ух ты! Неужто Федерация Галактик? Ну и сообразительней же я. Тут я повернул назад в бесполезной карте звездного неба. А может, мне повезло, и это моя родная галактика? Может, я не так уж и далеко от дома? Ну и что? Как домой-то добираться? Ведь не пешком же. Я остановился у модели аппарата для полетов к Луне. Может быть, это их Луна? Довольно примитивный космический корабль, немного напоминает самые первые экскурсионные модули серии «Аполлон» для высадки на Луну. Луна. Я запрокинул голову, пытаясь разглядеть, что там наверху, над куполом. Может, мне удастся увидеть лунный серп на этом темно-зеленом небосводе? Очень темном зеленом небосводе. Во рту стало так сухо, что просто терпеть невозможно. Никакого солнца, хотя с одной стороны неба я заметил какие-то красные проблески. Так сколько же времени я пробыл здесь, черт побери? Я прошел назад по коридору, обогнул спиральную галактику и по второму коридору вышел из здания. На улице немного похолодало, но я чувствовал, что начинаю потеть, особенно под мышками. Что ж, я пошел той дорогой, которая, по моему мнению, должна была привести меня к космодрому. Главное — выйти за городские стены. Там я все увижу. Я побежал, задыхаясь на ходу. Горло сжало, словно железом, и я чувствовал, что сейчас заплачу, как маленький ребенок, который потерялся в супермаркете. А впереди, над стенами вдруг взлетела в воздух моя маленькая летающая тарелка, зависла там на секунду, а потом поднялась в темно-зеленое небо и улетела. Я стоял и смотрел вверх. По щекам катились горячие слезы, в глазах затуманилось, и я прошептал: «Вечно я делаю глупости. Отец прав». Я отер рукой слезы, неожиданно разозлился и подумал: «Все равно Мария теперь умрет от зависти, вот».

Я проснулся, открыл глаза. Сквозь окно пробивался ярко-красный солнечный свет. Он как прожектор светил прямо на меня. Я неожиданно пожалел, что не отношусь к той категории людей, которые, просыпаясь, долго не могут сообразить, где находятся. Сон свой я помнил плохо. Что-то про школу. Чувствовал я себя отвратительно, но, возможно, сон к этому не имел никакого отношения. Боже, как сухо во рту! Я повернулся на бок и огляделся. Голова у меня кружилась и болела, очень хотелось есть. Ковер, на котором я спал, покрывал весь пол и был светло-серого цвета, гораздо мягче и пушистее, чем ковер в доме моих родителей. Теперь это, правда, дом матери. Стены темно-зеленого цвета с коричневой отделкой. Нечто напоминающее мебель, странные формы диваны, стулья и маленькие столы. Не знаю почему, но я боялся до них даже дотрагиваться. Слишком много книг начитался. Вечный вопрос, а что если... Я обошел все кругом. Тем временем стало темнеть, а я все думал, что же мне теперь делать, и смотрел, как на небе загораются неизвестные мне звезды. В конце концов, встал на колени и напился из канавы. Горький металлический привкус куда хуже, чем вода в речке Марумско. Последний раз, когда я выпил воды из той речки, меня выворачивало, как бродячего пса. Потом подскочила температура и обострился тонзиллит. В результате я 5 дней не ходил в школу. Мне сделали какой-то укол и напичкали лекарствами. Помню, как Мари смотрел на меня с удивлением и презрением. «Почему ты все время болеешь, Воля?»

Прошло еще немного времени, совсем стемнело и начался дождь. Дождь был горячим, он обжигал глаза и голову, и я бегом пустился к ближайшему укрытию. Так я оказался на крыльце какого-то дома, как в обычном пригороде. Нет, не в пригороде, в маленьком городишке. Из фильмов 30-х годов. С Джуди Гарланд и Микки Руни в главных ролях. Я толкнул дверь, она открылась. Я зашел внутрь и сел посреди комнаты на пол. Просто сидел там и слушал шум дождя. И еще думал, есть ли у них тут громы и молнии. Через какое-то время я поднялся, чувствуя себя усталым. Все тело у меня занемело. Я потер рукой пустой живот. Он больше не выпирал вперед. Такими темпами я скоро стану худышкой, как когда-то в детстве. Вообще-то я всегда об этом мечтал. Почему я вообще растолстел? Это произошло тогда, когда я сдружился с Марием. Мы все время болтались, где попало, ели, что попало и когда попало. Помню только, что мама радовалась, когда я начал толстеть. Рядом с комнатой, которую я про себя назвал гостиной, была другая, маленькая, без окон и очень удушная. В сумеречном свете я разглядел, что там, рядом с отверстием в полу, было нечто напоминавшее каменную раковину. Может, здешние существа не могли садиться, а они приседали на корточке над дырой? Нет, погоди. Трин-туны обычно отрыгивают излишки и шлаки, значит, они просто наклонялись над дырой и... Я почувствовал, как внутренности у меня скрутило. Ну вот, теперь мне надо справить нужду. Замечательно. Я сделал шаг вперед и остановился. Лоб у меня покрылся испариной, мышцы свело. Я боялся присесть на корточки над дырой. А что если я поскользнусь и упаду, а назад не выберусь? Что если все смывается смертоносным лучом, дезинтегратором? Черт побери, откуда во мне столько глупостей? Неудивительно, что в школе меня не любят. Лучше выйти на улицу и присесть там. Продолжение повести Уильяма Бартона «Полет на космическом корабле» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Уильям Бартон. Полет на космическом корабле. Продолжение. Рядом с отверстием в полу имелась и настоящая ванна. Сделана она была из такого же серого камня, что и раковина. С одного края располагался целый ряд прозрачных кнопок. Световой пульт управления? Я дотронулся до одной кнопки. Раздалось шипение, и ванна стала заполняться водой, хотя ничего похожего на кран я не заметил. Жидкость поступала непонятно откуда, и вся комната вскоре наполнилась уже знакомым, острым и неприятным запахом. Серная кислота? Я помню этот запах с уроков химии. Интересно, как там у них дела? На лабораторных работах со мной всегда сидел большой и крепкий парень. Звали его Эл. Он вечно отпускал глупые шутки и готов был все время говорить о спортивных состязаниях. Была в доме еще одна комната, похожая на кухню. Там был также черный ход, расположенный с боковой стороны здания, совсем как в доме моих родителей. На кухонном столе стояла небольшая плитка с дверцей. Я открыл ее, но не увидел никаких газовых конфорок или электрических нагревательных элементов, только одну маленькую лампочку. Ну да, я вспомнил, что у моей сестры Милли была игрушечная плитка, и в ней можно было по-настоящему готовить с помощью одной только лампочки на 100 ватт. Например, омлет или малюсенькие печеницы, а еще праздничный пирог размером с карточную колоду. Если бы я знал... А как же холодильник? Вот длинный узкий желоб под одним из окон. Может, раковина для мытья посуды? Рядом на стене висит рулон белых бумажных полотенец. Прекрасно. Мать Мари уже перешла на такие, хотя в моем доме мы все еще пользовались обычными полотенцами. Они вечно так ужасно пахнут. Мать еще называла их тряпками для посуды. Я нажал одну из прозрачных кнопок над желобом, и он тут же наполнился серой пузыристой грязью с запахом кислоты. Я стоял как парализованный, боясь даже дотронуться до этой грязи. Все верно. Заколдованная деревня. Может, и правда я попал в книгу А.Е. Ван Вогта? Тут я совсем рассердился, сорвал бумажные полотенца с деревяшки и прошел назад в гостиную. Я хотел снова выйти на улицу. Черт побери, теперь у меня, по крайней мере, есть туалетная бумага. Ух! Я отскочил назад и повернулся, чтобы бежать, но ударился головой о стену. Я попытался успокоиться и заставил себя посмотреть еще разок. У открытой наружной двери стоял двуногий, похожий на человека, не совсем горд, но почти такой же и ростом не больше 4 футов. Он смотрел на меня своими горящими красными стеклянными глазами. Нет, он все же не такой, как горд. Ноги у него птичьи, а руки трехпалые. 2 пальца еще большой. Это уже скорее тринтун. Неужели он что-то напевает или мурлычет? Нет, все тихо. Я проглотил комок в горле и, заикаясь, произнес: «Генри Стэнли, если не ошибаюсь». Молчание. «Эй, приятель, извини, но должен сказать, что я совсем не Дэвид Ливингстон. Просто маленький человечек, попавший в беду». Голова у него слегка повернулась. Красные линзы сфокусировались на моем лице. Казалось, он смотрит прямо мне в глаза, а потом он проговорил: «Ничего себе!» Я ответил: «Приятно познакомиться». «Черт побери! Живот совсем свело, и я забыл на секунду, что хотел в туалет, а теперь быстро прошел к двери, обогнул робота, и он повернулся ко мне». На тротуаре старался не наступать на волокнистую и сине-желтую траву газона. Вчера вечером, когда я шел по ней, трава вся извивалась и пыталась схватить меня за ботинки. Я вышел на середину улицы и принялся стягивать штаны, потом сбросил ботинки и штаны, все вместе. Я сел на корточки и еще раз порадовался, что у меня есть с собой бумажные полотенца. На космическом корабле я пользовался похожим на мох растением, которое собирал в лесу, но оно было колючим. Боже, как бы я хотел залезть в ванну. Когда я поднял глаза, то увидел робота. Он стоял на крыльце и наблюдал за мной. Спустились сумерки, и на западе, я думал, что запад именно там, на темно-зеленом небе разлились красные всполохи. Это заходило за горизонт красная планета Солнца. Вконец измученный я брел по одной из радиальных дорог, ведущих в сторону от центра города. Мы уже побывали на космодроме, на этой небольшой бетонной площадке. Потом снова вернулись в музей и внимательно осмотрели там все экспонаты, пытаясь найти хоть какой-нибудь знак, ключ. Любой ключ. Мы. Я и мой маленький приятель-робот, который везде ходил за мной, словно безмолвный щенок. Его крохотные птичьи лапки постукивали по тротуарам и каменным полам зданий, которые не были усланы коврами, но таких было немного.
1: «Видение курильщика опиума», — прошептал я.
0: Голос у меня стал скрижещущим, как у персонажей мультиков, потому что во рту пересохло и на зубах скрипела пыль. Робот тихонько произнес что-то вроде «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у но к полудню они все высыхали. Я подошел к одной из них. Вода была скорее похожа на маслянистую грязь. Я встал на колени и склонился над лужей.
2: Фу!
0: На плечо мне легли длинные металлические пальцы. Я поднял голову. «Приятель, может, ты знаешь, где можно найти воды?» Робот склонил голову на бок. Так обычно собаки слушают то, что говорят им люди. Вряд ли он меня понимал. Собаки тоже хотят понять, но не могут. Я отвернулся, наклонился над лужей и глотнул.
1: «Чуть не задохнулся!»
0: Сплюнул.
1: «Боже мой!»
0: Я провел рукой по зудящим губам, огляделся и, выбрав один из домов, поднялся на крыльцо, открыл дверь и зашел внутрь. В доме было уже темно, никакого освещения, кроме окон, не было. В конце концов, я сел на ковер посреди комнаты, думая, что же будет дальше.
1: «А что вообще я могу найти в этом чертовом музее?»
0: Робот стоял и смотрел на меня. Его красные глаза ярко поблескивали, словно он пытался сконцентрироваться. Но правда ли он хочет меня понять? Откуда мне это знать? Это же просто робот. Робот, которого сделали инопланетяне. Перед глазами у меня пронеслось видение. Вот мы с роботом находим на большой карте звездного неба Землю, а потом еще раз находим ее ночью в небе над куполом. После этого робот ведет меня к какому-нибудь древнему аппарату, одному из экспонатов этого музея Тринтунов.
3: «Уолли на землю! Уолли на землю! Слышите, парни?»
0: Робот по-прежнему стоял на месте и смотрел на меня своими красными глазами. «Все верно, только в книгах. Но это...
1: Что это?»
0: Я прошептал.
1: «И как же мне, черт возьми, называть тебя? Пятницей? Нет, слишком уж это избито».
0: Робот издал несколько звуков, будто играл на флейте. Миле в прошлом году на Рождество подарили флейту, и она так вот именно и играла.
1: «Звукоподражание? В одной книге так делал паровоз. Наверное, я смогу». Неожиданно робот протянул свой металлический палец и хотел было сунуть мне его в рот.
0: «Эй!» Он замер, потом произнес.
3: «Уи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-
0: ковер, свернулся калачиком, закрыл лицо руками и принялся всхлипывать. Слез у меня не было. Наверное, я весь высох. Потом я перевернулся на спину, вытянулся и уставился на бессмысленные темные тени. Я пытался проглотить комок в горле, но вместо

0: Ему пора домой.
1: Господи, как многого мне не хватает. Даже того, что раньше мне так не нравилось. Мамы и папы, сестричек, моих так называемых друзей, Мари, даже школы. В какой-то момент, когда в комнате стало совсем темно и видны были только блестящие красные глаза робота, я, наверное, заснул.

0: Проснулся я внезапно. Открыл глаза, кругом темно, а в руке нестерпимая боль. Я сел, пытаясь разобраться, что к чему, а голос... Мой голос так и кричит, будто я начал кричать во сне и так и не останавливаюсь. Красные глаза робота совсем рядом. В их свете я могу разглядеть и его самого, руки, ноги, бесстрастное лицо, даже очертания вещей в комнате, мебели Тринтунов. Я попробовал встать, споткнулся и изогнулся, чтобы посмотреть на плечо сзади. Боль пронзила меня насквозь. Какое-то темное и мокрое пятно. Кровь! Я истекаю кровью! Я издал какой-то неопределенный звук, посмотрел на робота и заметил, что он держит что-то в руке, аккуратно зажав это пальцами. Он на секунду поднес руку к своему бесстрастному лицу, словно желая съесть это что-то, хотя рта у него не было. Потом потянулся и схватил меня за руку как раз под темным пятном. «Нет! Нет! Пусти!» Голос у меня срывался. Робот протянул вторую руку и коснулся моей раны. Вспыхнул белый свет. Невыносимая боль. Вот так. Я потерял сознание. Потом снова проснулся. Голова была ясной. Комнату заливал розовый солнечный свет. Надо мной неподвижно стоял робот. Его красные глаза неотрывно следили за мной. Глаза без век. Точно. Я сел. Чувствовал я себя не хуже обычного. Во рту было по-прежнему очень сухо. Левая рука у плеча болела, как от сильного удара. Память.
1: Керист.
0: Шепотом. Сон? Нет. Больное место на руке отмечено белым шрамом, словно я когда-то давно сильно порезался. Точно. Свежие шрамы обычно красные, потом они еще долго остаются розовыми. Такой большой и подавно. Я дотронулся до шрама. Чувствительно, но не больно.
2: Какого черта?
0: Я поднялся на ноги, облизал губы, и робот отступил на несколько шагов, продолжая при этом смотреть мне прямо в глаза. Потом он поднял руку, будто звал меня за собой. «Сюда! Сюда! Пошли!» Повернулся и медленно побрел к двери в ванную комнату. Снова обернулся ко мне и снова тот же жест рукой. «Пошли! Чего ж ты ждешь?» Я прошел вслед за ним в ванную. «Ну и?» Робот протянул руку и ткнул в прозрачную кнопку. Комната тут же заполнилась бледным розовым светом, и кожа моя словно тоже порозовела. Я прямо-таки чувствовал, как набираюсь сил и бодрости. Затем он стукнул по кнопке над отверстием в полу, и внизу мелькнул слабый голубой свет, послышалось негромкое шипение. Я почувствовал электрический запах. Ага, дезинтегратор. Почему я сам не догадался проверить все кнопки в доме? Боялся? Господи, я ведь заполнил и ванну, и раковину на кухне.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Робот постучал по кнопке над ванной, по той самой, на которую нажимал я, тогда еще у меня набралась полная ванна кислоты. На сей раз в ванной появилась прозрачная, чистая вода. Я не мог оторвать взгляд от нее, смотрел, как наполняется ванна, и потирал шрам на руке. Сердце у меня бешено колотилось в груди. «Ладно», — сказал я и посмотрел на робота. Он, как и прежде, бесстрастно взирал на меня. «Что-то проясняется. Ну что?» «Черт побери». Я протянул руку и потрогал пальцем.

0: никакого шипения, никакого ожога. Теплая вода. Я зачерпнул пригоршню, поднес ее к лицу, понюхал. Никакого запаха. Набрал полный рот. Никакого вкуса. Проглотил. Вода. Голосочек, как у попугая, повторил.
1: Вода.
0: По спине у меня пробежали такие мурашки, словно кто-то там прополз. Я повернулся к роботу и спросил: «Ты что-то сказал, приятель?»
1: «Биу».
0: Ага. Я снова повернулся к ванне, перевел дыхание. Потом стащил с себя грязную одежду, залез в ванну и сел. Окунулся в теплую воду и, наклонившись, погрузил в нее лицо и принялся растирать щеки. Они покрылись местами жесткой, местами шелковисто-мягкой щетиной. Я открыл рот и попробовал выпить воды, но вместо этого чуть не захлебнулся и расхохотался. Я поднял взгляд на робота и прокричал: «Господи, как здорово!» Он ответил:
1: «Пата, сто рапа».
0: Потом неожиданно отвернулся и медленно вышел, а я остался один в ванной. Я откинулся назад и погрузился в воду. Как приятно, когда вода вот так обволакивает тебя, отдирает чешуйки старой отмершей кожи, слой старого пота, грязи и бог еще знает чего еще. Неожиданно я вспомнил о шампунях, мыле, зубной пасте и щетке. Откуда робот узнал, что я хочу вымыться? Тут в памяти всплыло, как я кричал, пытался вырваться, на руке была кровь, а робот поднес что-то к лицу, потом зашипел заживитель ран и остался вот этот шрам. Я дотронулся до него и подумал: образец. Наверное, робот взял образец моей плоти для анализа. Что там говорили на уроках естествознания? Мы на 70% состоим из воды, что-то вроде этого. Как я мечтал о пузырьке Микрин, противного голубого ополаскивателя для рта, который обычно стоял у нас в ванной. Я всегда просил мать покупать ополаскиватели марки Scope, как делала мать Мари. Но Scope зеленого цвета, а моя мать всегда, видите ли, предпочитала голубой. Я решил, что даже если просто прополощу одежду в воде, все равно она станет чище. Разве нет? Лучше, чем вообще ее не стирать. Робот вернулся. В руках он нес каменное блюдо с чем-то дымящимся и коричневым. Вся ванная наполнилась запахом жареной свинины. Боже мой! Настоящие свиные отбивные! У меня даже слюнки потекли. Я поставил блюдо на край ванны. Еда внешне была похожа на гамбургер с толсто нарезанным мясом, немного светлее по цвету, чем обычная говядина. Я потрогал еду пальцем, потом облизал его и понюхал. Ага, похоже на жир от свиной отбивной, но... Я вздрогнул и уставился на робота. Синтезированное из... молчания. Какой же он умный. Умнее меня. Что еще можно ожидать от цивилизации, освоившей жизнь в космосе? Внутри у меня все замерло. Это лучше, чем арсенал чудес. Не считая, конечно, книжки о Пеганне «Серебряные волосы». Я взял кусочек жареного мяса и положил его в рот. Разжевал. Проглотил, взял второй. Не совсем, конечно, свинина. Похоже на дичь, но и не оленина. Вдруг я понял, что тарелка наполовину опустела, а живот уже не сводит от голода. Я произнес: «Ну что ж, рубленное мясо Уолли вполне ничего. А вустерского соуса случайно у тебя нет? Мне больше всего нравится соус марки Ли и Перенс». Робот повторил:
1: «Рубленное Уолли ничего нет, соус».
0: «Ну ладно, я...» Начал я и замолчал. Вгляделся в его красные глаза и внезапно понял, что мой маленький механический друг только что произнес целое предложение.

0: бы, среди ночи я очнулся от сна и понял, что это был сон. Я ненавидел себя и сам сон, но ничего уже не мог поделать. Лицо у меня было мокрое. Кто-то поглаживал голову. Я стряхнул с себя остатки сна, открыл глаза. Вокруг разливался неяркий розовый свет, исходивший непонятно откуда, явно не из окон, но заполнявший всю комнату. С улицы доносился тихий шум дождя. Здесь каждую ночь шли кислотные дожди. Робот гладил меня по голове тремя своими длинными тонкими пальцами.
1: «Олли, проснись! Сейчас!»
0: Я прошептал «Да!» Вздрогнул, подумал, что чего-то очень хочется. Все равно чего.
1: «Ой, плачет! Во сне!»
0: Говорил он все еще словно лаял, хотя уже намного лучше. Слова стали похожи на слова, не были какими-то отрывистыми, разрозненными слогами. Что же такое мне снилось? Я уже не мог вспомнить, так обычно бывает со снами. Что-то о родителях, о какой-то ссоре, произошедшей несколько недель тому назад. Отец тогда ушел из дома. Помню, мать назвала его дерьмом, а он ее шлюхой. Они вечно так ругались, будто пытались выяснить, кто же главный в доме. Я спросил, можешь приготовить мне поесть?
1: Что? Поесть?
0: Без какой-либо интонации, но уже кое-что понимает. А действительно, что? Он уже умеет делать мясной фарш и желтоватый напиток, похожий на сладкое жирное молоко. Молоко Олли? Тоже каннибализм. Неожиданно я понял, чего мне так сильно не хватало. Представляете? Брюссельской капусты. Мороженое?
1: Что? Мороженое?
0: Действительно, что?
2: Молоко, сахар.
0: Какого черта, почему я не знаю, из чего оно делается? Я прекрасно могу себе его представить даже на вкус. Аж мурашки по спине побежали и в животе свело. Ванильное мороженое, я его больше всего люблю. Я даже знаю, как выглядит плод ванили, но не думаю, что плод ванили можно получить из содержимого тела Уолли Мансона. Робот протянул руку и еще раз медленно погладил меня по голове. Я сказал... Оно холодное, замороженное, но не такое твердое, как лед. И тут я понял, что на планете не холодно. Может, робот вообще не знает, что такое лед. Оно мягкое, кашеобразное. Я беспомощно пожал плечами. Наверное, оно такое из-за жирности. Я прошел вслед за роботом на кухню. Мне было интересно, что же он собирается делать. К черту, возможно, и я смогу запускать синтезатор. Робот всего-навсего дотронулся пальцами до четырех кнопок. Две были расположены с одной стороны панели управления, две с другой. Кнопки стали голубого цвета, а потом робот замер и стоял без движения примерно минуту. Раздался тихий булькающий звук, и неожиданно из нижнего желоба появился шарик белого мороженого. Наверное, около кварты. Робот достал из буфета тарелку, положил мороженое на тарелку и протянул мне...
1: «Мороженое!»
0: Я взял тарелку, понюхал шарик мороженого. «Наверное. Но пахло оно совсем не как мороженое. Вернее, не совсем как мороженое. А ложка у тебя есть?»
1: «Нет. Ложка!»
0: Я вздохнул. Его можно попросить даже коктейль из Макдоналдса. Я высунул язык и лизнул шарик.
3: «Нет, это не мороженое!» Больше похоже на жирные сливки. Наверное, таким было бы мороженое без вкусовых добавок.
0: Ничего, вполне. Спасибо. Я откусил кусок побольше и запачкал все лицо. Да, с консистенцией все в порядке. Потом я умылся над раковиной в ванной комнате, вернулся в гостиную и свернулся клубочком на полу, намереваясь заснуть. Я еще не спал, когда вернулся робот. Он сел рядом со мной на корточке, протянул руку и нежно погладил меня по волосам. Холодные металлические пальцы, но все равно приятно.

Бывали дни, когда я просыпался с ощущением какого-то неописуемого счастья. Я вволю ел, отдыхал. Мне было с кем поговорить, если это можно так назвать. Свет из окна падал наискось, будто я проспал. На сером ковре этот свет казался оранжевым. Я встал, потянулся, прислушался, как хрустнули хрящи на спине. От того, что я спал на полу, я чувствовал себя намного лучше, чем после всех этих мягких матрасов в родительском доме. Мать обожает мягкие матрасы и считает, что они должны нравиться и всем остальным. Помню, как по утрам потягивался и хмурился отец. Интересно, почему? Я подошел к двери и вышел на крыльцо. Было тепло. Легкий ветерок ласково касался моего обнаженного тела. На перилах висели мои вещи. Они высохли, но словно задубели. Стирка в простой воде не дала почти никакого результата. Я попробовал объяснить роботу, что такое мыло, но у него получилось что-то вроде кулинарного жира Криско. Приятное на вкус и на запах вещество, которое я в результате просто-напросто съел. Я вывесил вещи на улицу для просушки и позабыл о них. Они вымокли под кислотным дождем, и брюки даже посветлели. Местами на них видны светлые подтеки. Господи, мать меня за это убьет. Ботинки я оставил в доме. На планете было тепло, так что я спокойно ходил нагишом. По крайней мере, пока. Я снова потянулся, помочился за перила на траву. Мне показалось, что она при этом извивалась, словно пыталась увернуться от моей струи. Потом вернулся в дом. Робот! Молчание. Какое-то уж очень грозное молчание. Я прошел на кухню. Рядом с желобом стояла тарелка с холодным светло-коричневым куском мяса и кружка с желтоватым молоком Уолли. Робот! Сердце у меня бешено забилось в груди. На заднем дворике его тоже не было. И в ванной комнате не было. Ни в одной комнате этого дома, который стал мне почти родным. Не было его и на улице. В принципе, на улице вообще никого не было, одна лишь трава. Еще медленно плывущие по небу облака. Никаких птиц, никаких крыс и жуков. Я вернулся на кухню и медленно съел холодный завтрак. Робот позаботился обо мне, оставил еду и дал мне выспаться. Черт побери. После завтрака я прошел в ванную, набрал воду. Я старался не паниковать.

0: Уильям Бартон. Полет на космическом корабле. Продолжение. Полдень. Ни обеда, ни робота. Наконец я натянул носки и ботинки, вышел голышом на улицу и занялся своими обычными делами, только не разговаривал. Чему говорить, когда тебя никто не слышит? Я вышел через ближайшие городские ворота и прошел к пустому космодрому. Стоял там, всматриваясь в зеленое, словно трава неба, и прикрыв рукой глаза от яркого света красно-оранжевого полуденного солнца. Никаких тарелок. И робота тоже не видно. Я вернулся домой и осмотрел все там. Робота нигде не было. Очень медленно я прошел в центр города, к музею. Всю дорогу я размышлял над тем, что же мне делать, если робот исчез навсегда. Да, конечно, у меня есть раковина, туалет, ванная. Есть вода для питья, вода для умывания. Я могу спокойно справить нужду в доме. С другой стороны, я так и не научился управлять синтезатором. Сколько раз я стоял рядом с ним, положив пальцы на нужные кнопки, но чувствовал себя при этом крайне глупо. Я так хотелось, чтобы у меня получилось. Я бормотал про себя всякую чушь, типа... «Абракадабра, сезам, откройся, черт бы тебя побрал!» Робот стоял рядом и наблюдал за мной своими красными глазками, а потом произнес: «Олли нет, может делать!» Он уже говорил намного лучше, чем в начале, но все равно делал ошибки. «Ну же, негодяй! Можешь посмеяться надо мной!» Но он повторил: «Нет, может делать, Олли!» И каждую ночь он усаживался рядом со мной и гладил меня, пока я спал, по волосам. Мне этого будет недоставать, пусть даже я не умру с голоду. Я зашел в музей, думая о том, как бы не заплакать. А что, если он не вернется? Ведь космический корабль может вообще не прилететь. Что, если мне придется остаться здесь навсегда? Остаться одному? Одному, а если повезет, вместе с несчастным роботом? Нет. Не навсегда. Мне всего-навсего 16 лет. Что если мне придется прожить здесь лет 50? 50 лет питаться своей собственной синтезированной плотью. У меня по коже мурашки забегали. Я стоял под прозрачным куполом музея перед бесполезной картой звездного неба.
1: Где я, черт побери?
0: Голос мой разнесся эхом по большому залу и оглушил меня. Я прошел в исторический отдел, где был в самый первый день, в коридор с экспонатами, относящимися к эпохе, когда Тринтоны вышли на первый контакт и когда их радостно приняли в Федерацию Галактик. Здесь было много интересных диорам. На каждой из них Тринтон, рядом с ним другие существа, а сзади большое изображение другого мира с розовыми солнцами и небом зеленого или желтого, голубого, фиолетового, золотого и самых разных других цветов. Обычно во всех мирах растительность по расцветке дополняла цвет неба, как на Земле. Голубое небо и зеленая трава. Словно Бог творил все по определенному плану. Моей любимой была диорама с бледно-бледно-желтым небом. Казалось, тот мир состоял из сплошных высотных зданий. Эдакая инопланетная версия азимовского Трантора. Тут было много разных существ и крабоподобных роботов. В небе над зданиями висела летающая тарелка, а над ней завис в пространстве Споум, такой большой, что его было видно с поверхности планеты. Интересно, все эти планеты все еще существуют? Или исчезли? Что если все эти миры опустели, как и тот, где оказался я, как все те, в которых мне довелось побывать? Про себя я даже иногда называл этот мир «Затерянной империей» и не раз думал, что же тут могло приключиться. Интересно, робот это знал? Я не раз спрашивал его, но он ничего не отвечал. Либо не знал, либо не умел ответить. Вдруг раздался свистящий голос.
1: «Олли!»
0: Сердце оборвалось у меня в груди, я обернулся.
1: «Ты... ух!»
0: Я хотел сказать: «Ты вернулся!» Но передо мной стоял вовсе не робот. По крайней мере, не мой робот. Существо было такого же роста, но... у него была светло-серая кожа, Большие темные слегка раскосые глаза. Лицо без носа. Рот без губ. На каждой руке по три пальца и птичьи ноги. Очень похожи на рисунки, которые обычно встречаются в книжках про инопланетян и летающие тарелки. Таких книжек в мягких переплетах навалом на ярмарках-распродажах. Из-за них трудно бывает разглядеть настоящую научную фантастику, которую я люблю. Интересно, кто вообще читает такие книжонки? Кенни. Кенни всегда брал Чарльза Форта, в то время как мы с Мари набрасывались на книги Андре Нортон «Принц опасности» и все, что у нее выходило. Как называлась та книга? «Слушай», что-то в этом духе. Существо приблизилось ко мне, подняло одну трехпалую руку в воздух.
2: «Извини, я тебя напугал».
1: «Кто? Что?»
0: Он сказал.
2: «Это я, Уолли».
1: «Ух, робот?»
0: Тонкий рот без губ расплылся в улыбке.
2: «Да. Можешь меня по-прежнему так называть, если тебе это нравится. Но я поднялся на одну ступеньку вверх. Теперь я скорее искусственный человек».
0: «Искусственный?» В голове проносились беспорядочные мысли. «И что теперь? Тор-Дурбар? Пиноккио?» Я вспомнил шутку о единственном единородном сыне и ухмыльнулся. Робот продолжал.
2: «Пошли, Уолли! Пошли домой! Ты, наверное, умираешь с голоду!»
0: Я заметил, что он теперь говорил с правильными интонациями.

0: полу, завернувшись в одеяло, которое робот достал неизвестно откуда и прислушивался к шуму дождя. Комнату этого инопланетного дома освещал неяркий оранжевый свет. Даже если бы у меня и была с собой книга, читать при таком свете было бы невозможно. Но все равно мне очень хотелось почитать. Я склонил голову к груди и всеми способами пытался забыться. Вспоминал книги, которые прочитал. Бог ты мой, да я прочитал тысячи книг, я только чтением и занимался. Почему я так плохо помню, что в них было написано? Я попробовал представить себя Гхеком, который в одиночку крадется во тьме под пещерами Манатора, пьет кровь Ульсиоса, а потом оказывается на скале, возвышающейся над подземной рекой, которая, возможно, течет к Омиану, затерянному морю Коруса. Черт побери. Но я был Тарсом Таркасом и пытался протиснуть свой толстый зад в отверстие между корнями дерева, а Джон Картер тем временем защищал меня от людей и растений, или нет, погодите, его звали Картерис. И это были цветки пималии из садов Тарта в Тувии. Ничего не помогло. Я никак не мог забыться. Теперь я пробирался сквозь репродуктивные дебри красных марсиан. Однопроходные, судя по всему. Помню, на уроках естествознания нам однажды показывали такой фильм. Биолог в том фильме перевернул утконоса, а все ребята в классе еще хихикали над отверстием на брюхе животного, покрытым шерстью. Биолог раздвинул в стороны края отверстия, ребята захихикали еще больше, а там, черт побери, оказалось яйцо. И что дальше? Если Джон Картер будет совокупляться с Деджа Торис, он что, наткнется на яйцо? Как все это будет называться? В моих фантазиях все время, пока они беседовали, он наседал на нее и... О, боже! Теперь у меня появилась эрекция. Настоящая, какая появляется иногда, даже если ничего не делаю руками. С другой стороны... Ну да. Я откинул одеяло, перевернулся на спину, сомкнул пальцы на чертовом члене и... Замер, затаив дыхание. Робот неподвижно стоял у двери в ванную комнату, сложив руки на своей светло-серой груди. Его черные глаза блестели в оранжевом свете. Он молчал, но через минуту спросил.
1: «Что-то не так, Оли?»
0: Я почувствовал, как эрекция уходит, но тут робот спросил снова.
1: «Хочешь? Я помогу».
0: Я опять почувствовал необычное возбуждение к своему ужасу. Вместо промежности Деджа Торис я представил, как к моему члену тянутся три пальца и делают то, что еще лет три тому назад я сам проделывал перед роботом в ванной. Он также бесстрастно стоял у двери и спокойно наблюдал за всем происходящим своими тогда еще красными глазами, похожими на лампочки, украденные с рождественской елки. Робот сказал...
1: У тебя изменился цвет лица, Уолли. Ты покраснел. Такого с тобой раньше не случалось.
0: Член выскочил из моей руки и совсем опал, стал намного меньше обычного. Я ответил:
2: «Ох, извини. Теперь все в порядке. Я...
0: А чего я хочу? Может, мне и вправду хотелось, чтобы он помог?» Неожиданно передо мной пронеслось видение моего возможного будущего. Вот я живу здесь вместе с роботом. Живу до самой старости, а потом умираю. Ну уж нет. Казалось, робот улыбается. Я тут же вспомнил все сальные шуточки, которые слышал в школе. Он же не живой, не живой. Словно мастурбируешь в носок. Хороший такой мягкий носок. Робот сказал...
1: Я буду на кухне. Позови меня, когда закончишь. Я принесу тебе молока.
0: И ушел. Я вдруг почувствовал, что страшно замерз и завернулся в одеяло.

0: Вы когда-нибудь просыпались прямо после того, как увидели сон? Нет, не так. Прямо посредине сна. Сон словно еще продолжается, действие разворачивается так же реально, как в настоящей жизни, и вдруг вы становитесь самим собой, прекрасно осознаете, что все это вам снится, вы знаете, что все это лишь сон, но он все равно продолжается. В моем сне стояло лето, наверное, июнь. Мне было лет 10-11, значит, класс 5-6, 1961 или 62 год. Занятия в школе либо только-только закончились, либо вот-вот должны были закончиться. Следовательно, было примерно 8 июня. Мы сидели у большого пустыря, грязного и заброшенного, в самом конце Картер-Лейн напротив дома Кенни. Иногда мы, мальчишки, собирались там, чтобы поиграть в настоящий бейсбол. В этом месте, почти у самой дороги, протекала небольшая речка. Там собирались построить большой частный бассейн, а мои родители не захотели купить семейный абонемент на лето 1963 года. А пока там были редкие деревца и чвакающие болотца. Сплошная грязь, которая вдруг обрывалась у самой воды. Мы с маленькой светловолосой девочкой сидели на стволе склонившегося почти горизонтально дерева и смотрели друг на друга.
1: Ай, как же ее звали? Ну, конечно, я помню. Трейси. Ей столько же лет, сколько мне, и она учится в моей школе в параллельном классе. Я встречался с ней лишь на площадке во время переменок, да вот еще здесь в выходные дни. У нее были белокурые волосы, голубые глаза, светлая кожа и любопытный взгляд. Совсем худенькая, даже трудно представить, что она вырастет и превратится во взрослую женщину. Всему свое время. Волосы у нее были заплетены в длинные косы и уложены кругами на голове. Однажды я спросил ее, почему она всегда носит такую прическу. Тебе бы пошли длинные распущенные волосы. Своими голубыми любознательными глазами она заглянула прямо мне в душу.
2: Мама считает, что так я буду выглядеть слишком взрослой.
1: А для меня распустишь их?
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». По-моему, она никогда не улыбалась. Нет, она не была печальной, просто очень серьезной. Похожа на меня больше, чем кто-либо другой. Она ответила:
2: «Я не смогу сама их так же заплести. Мама убьет меня».
0: На секунду она перестала хмуриться.
2: «Но мне бы очень этого хотелось. Для тебя, Оли, я сделала бы все, что угодно».
0: Я улыбнулся. Во сне можно увидеть то, чего не было на самом деле. 11-летние дети влюбляются друг в друга, несмотря на то, что мама девочки не хочет, чтобы она была слишком взрослой. Несмотря на то, что девочка никогда ни слова не сказала о своем отце или о том, почему она всегда такая. Нет, не печальная, просто очень серьезная. Что бы там ни было, она видела меня насквозь. Может, эти дети могли бы подождать лет 10, а потом зажили бы свободно и счастливо. В реальной жизни в тот самый день она сказала мне, что ее отца перевели на другое место работы и что они теперь едут в Техас. Когда? Завтра. Утром. Потом она посмотрела на солнце, заслонив глаза рукой, и сказала:
2: «Мне пора идти. Мама не знает, что я здесь».
0: К моему удивлению, когда мы поднялись на ноги, девочка крепко обняла меня, потом повернулась и убежала. Я брел домой под палящим полуденным солнцем, и у меня щипало в горле. Так всегда бывает, когда хочется плакать. Когда я пришел домой, мама готовила ланч, сэндвичи с тунцом и огромным количеством сельдерея. Она взглянула на меня и сказала: «Что произошло?» Потом потрогала мой лоб, наверное, думала, что у меня поднялась температура. Я открыл глаза. Вокруг все было розовым, как всегда по утрам в затерянной империи. Рядом со мной, скрестив ноги, сидел робот. Он медленно гладил меня по голове. Волосы у меня прилично отросли, а из-за отсутствия шампуня выглядели не очень-то чистыми. Интересно, как первобытные люди мыли волосы? Я... откатился в сторону. Сердце бешено колотилось. Робот сказал:
3: «Извини, Волли. Если тебе неприятно, больше я этого делать не буду».
0: Я проглотил комок в горле.
4: «Боже, уж лучше бы у меня не было этих эрекций при пробуждении.
0: Да вряд ли».
4: «Нет, нет, ты просто меня напугал. Я все еще не могу к тебе такому привыкнуть».
3: «Извини, процесс необратим».
0: Я почувствовал, что краснею.
4: «Да ладно, все в порядке».
3: «Хочешь позавтракать?»
0: «Ага. Бутерброды с тунцом? Ну, тут все возможно».
4: Робот поднялся на ноги, а я поймал себя на том, что осматриваю его бесполую промежность.
0: Ну, нет, не совсем. Сзади у него есть какое-то подобие задницы. Так иногда выглядят молодые мамаши летом, когда надевают белые шорты в обтяжку.
4: Робот повернулся и направился на кухню, а я подумал, что вообще-то он чем-то напоминает девочку в комбинезоне. Что-то там под этим комбинезоном есть.
0: Снова всплыл в памяти образ Трейси. Конечно, в том возрасте у нее никаких особых форм не было. Я видел ее волосы, глаза, лицо.
4: Ну что ж, значит, робот может удовлетворить меня вручную. Он сам вызвался.
0: А ты, подонок, уже и о другом подумал.
4: А о чем другом? Что может обыкновенный Тринтум?
0: А может, у него опыт общения с другими расами затерянной империи? Может, народ летающих тарелок из книжек в мягких обложках существовал на самом деле, а мой робот сейчас сделал огромные усилия, чтобы стать как можно больше похожим на человека? Он всегда так старался накормить меня и сделать все, о чем я просил. Помнишь мороженое? Не говоря уже о мыле.
4: Эх, такое вкусное мыло.
0: Я даже попросил его еще раз сделать такое же, на десерт.
4: Что если попросить его обрести половые признаки для меня? Как и о чем именно просить? Иногда я видел своих младших сестренок в ванной. Ничего особенного. Однажды летом мельком видел мать. Она переодевалась в комнате и забыла прикрыть дверь, не подозревая, что я вижу ее отражение в зеркале. Наверное, тогда мне было лет 5. Она, возможно, и не придавала значения тому, вижу я ее или нет. Тогда еще не придавала. Помню, меня тогда поразили черные волосы. А что еще? Ну, в одной энциклопедии дома я видел подробный рисунок. Черно-белый рисунок. Назывался он «Наружные женские половые органы», и я мало чего там понял. А те журналы, которые отец Мари хранил в подвале? Ничего. Я достаточно разбирался в анатомии и в рецептах журналистской кухни, чтобы понимать, что девочки в этих журналах слишком уж прилизаны. Я ухмыльнулся. Бог ты мой, до чего я дошел? Может, лучше просто есть мыло? Может, заказать роботу настоящий торт? На кухне робот заканчивал приготовление завтрака для меня. Мясо, нарезанное кусочками, сочное, аппетитное, а к мясу чашка молока. Несколько раз мы пытались сотворить хлеб, но все заканчивалось каким-то серого вида пластилином, на вкус гораздо больше похожим на мыло, чем то мыло, что я ел на десерт. Я положил руку ему на плечо. Мне уже надоело постоянно есть мясо со вкусом свинины или оленины и пить сладковатое молоко.
3: Робот? Что, Уолли?
0: Ты можешь помочь мне вернуться домой? Он обернулся и долго-долго смотрел на меня своими пустыми черными глазами.
3: Тебе так одиноко тут, Уолли?
0: В горле у меня был комок, и я кивнул. Говорить я не мог.
4: Да, черт бы тебя побрал, одиноко! Мне не хватает всего на свете, пусть даже это все дребедень. Мне не хватает даже того, от чего я раньше страдал. Никогда бы не подумал, что я буду так страдать без всего этого. То же самое было с отцом. Я никогда не думал, что буду скучать по нему, пока он не ушел от нас.
0: Робот ответил:
3: «Тебе известно что-нибудь об ускоренных рамках соответствия и вероятностных аттракторах пространства и времени?»
2: Ну?
4: Он опять долго смотрел на меня, а потом сказал:
3: «Ешь свой завтрак, Уолли. Прими ванну, а потом решим, что делать».

0: Часов в 10 утра он провел меня через город к так называемому космопорту. Мы вышли на пустую бетонную площадку. На улице тепло и приятно пригревало красновато-желтое солнце. Я даже чуть не скинул ботинки, но робот остановил меня.
1: «Ты ведь не хочешь поранить палец, правда?»
0: Я сразу же вспомнил, как в детстве, еще до школы, я как-то гулял по пляжу вместе с родственниками матери. Мы тогда жили в Массачусетсе, в небольшом городке неподалеку от Бостона, а пляжи Новой Англии достаточно каменистые. Куда же мы обычно ездили? Не в Нантакет, это остров, на котором живут богатеи.
1: Нантакет, может?
0: Да, точно. Помню, однажды утром дед возил меня смотреть грузовое судно. Но я там всегда ранил пальцы на ногах. Постоянно. Робот сказал:
1: «Встань тут, Оли. Рядом со мной».
0: Он поднял руки и сделал медленный жест.
2: В животе у меня все замерло. Мы медленно поднялись в воздух, а с нами вместе и кусок бетонной площадки космопорта.
3: «Эй!»
1: «Стой спокойно, Оли».
2: Мы поднимались все выше и выше, а из бетона под нами вдруг стали появляться какие-то антенны, гигантские радиотелескопы, такие еще бывают на телебашнях. Я прошептал:
1: «Сезам, откройся!»
2: «Откуда это я взял? Из каких-то комиксов?»
0: Мы остановились, и тут неожиданно в бетонной площадке открылся люк. Робот позвал меня за собой.
1: «Пойдем?»
2: «Что это?»
1: «Информационный центр космопорта и межзвездный центр связи».
3: «Ого!»
0: Я обомлел. Когда мы спустились, внизу оказался большой зал, похожий на центральный диспетчерский зал любого аэропорта, с такими же наклонными окнами и экранами радаров. Множество мерцающих огней. Красные, зеленые, голубые, желтые, все цвета радуги.
2: Робот помахал пальцами в сторону огней, и наружные антенны со стоном закружились в разные стороны, закивали огромному зеленому небосводу.
0: «Что ты собираешься сделать? Ты вызываешь Землю?» Робот уставился на меня своими пустыми черными глазами.
1: «Нет, Оли. Я могу вызывать только станции с такими же системами межзвездной связи, как эта».
0: «Ага. Значит,
1: он ответил: я должен выяснить, что произошло, Оли. Только после этого я смогу придумать, что следует делать, если вообще что-либо можно сделать».
0: Мне стало не по себе, а робот продолжал:
1: «Это займет какое-то время. Ты ведь сможешь сам добраться отсюда до музея?»
0: «Ну да, конечно». «Неужели робот считает меня таким идиотом?»
2: «Наверное, да.
0: Не так уж много людей попадает на автоматический космический зонд, а потом теряется на заброшенной планете».
1: «Я сам разыщу тебя, когда подоспеет время ужинать. Вон в том лифте клетки ты сможешь опуститься на поверхность».
0: Сказав это, робот отвернулся и снова принялся что-то делать с разноцветными огоньками, а огромные антенны при этом скрипели и раскачивались в разные стороны. Какое-то время я в полной растерянности стоял и наблюдал за ним. Чего же мне надо? Действительно ли я хочу вернуться домой, к той обыденной, незаметной жизни, которая вряд ли хоть капельку изменится в будущем? Что если империя вовсе не затерянная? Что если тарелки снова вернутся, и на этот раз в них будут живые существа? Что если жизнь снова забьет тут ключом? Ведь, возможно, меня ждут настоящие приключения. В конце концов, я залез в лифт и спустился вниз, думая о том, чем буду теперь заниматься.

«Займет какое-то время», — сказал робот, но он явно переоценил свои возможности. Прошло 2, 3, 4 дня. Я уже отчаялся. Перестал ходить в космопорт и наблюдать за раскачивающимися антеннами и мигающими разноцветными огнями, которые отражались в слегка раскосых глазах робота, немного напоминавших защитные очки. Солнцезащитные очки. А что за очками, приятель?

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Уильям Бартон. Полет на космическом корабле. Продолжение.

0: Робот готовил мне завтрак и что-нибудь на ланч, а потом уходил. Я на весь день оставался один. Так муж уходит на работу, а жена остается дома. Помню, мать всегда орала по этому поводу еще до разрыва с отцом. Отец возвращался после работы такой усталый, что был способен только поужинать и плюхнуться перед телевизором. А мать постоянно его подзуживала. Я тут сижу целый день, постоянно перед глазами одни и те же четыре стены, и черт бы их побрал. Мне тоже хочется куда-нибудь сходить, хоть изредка. А отец смотрел на нее мутными глазами, лежа в трусах на диване, и отвечал: «Я устал». Тогда в глазах у матери вспыхивали красные огоньки.
1: «Устал? Ну, попозже, ночью, ты уже не так чувствуешь усталость, уж я-то знаю».
0: «Сучка». Теперь, когда отца с нами не было, мать сама работала и тоже возвращалась домой уставшая. Мы в основном питались макаронами с сыром. Макароны с сыром и мясным хлебцем. Я часто задумывался, вспоминает ли мать отца, думает ли о том, как он уставал и что она чувствует теперь сама. На пятый день уже стемнело, а робот все не возвращался. Я успел проголодаться и начинал беспокоиться, как обычно беспокоилась мать, когда отец позже обычного приходил домой с работы. На автостраде US-1 часто бывали пробки. Можешь сходить в космопорт и посмотреть, что там такое. А если робота там нет? А если начнется дождь? Но тут открылась дверь и появился робот. Он шел медленнее обычного.
2: «Извини, я задержался. Сейчас приготовлю тебе ужин».
0: Я прошел вслед за ним на кухню. Он нажал на голубую кнопку над желобом. Так обычно он начинал процесс приготовления мяса и молока для меня. Но сегодня он казался очень уставшим. «С тобой все в порядке?» Он выложил мясо на тарелку и произнес:
2: «Не просто овладеть этой органической формой. Мне понадобилось еще усовершенствовать себя с физиологической точки зрения».
0: Тут он вытащил из желоба вторую тарелку с дымящимся куском мяса, точно такую же, как первая, а потом и две кружки прохладного желтоватого молока.
2: «Теперь есть будем вместе».
0: Мы устроились на полу в гостиной. Первым начал есть я. Робот рукой взял кусок мяса и долго крутил его, словно был озадачен. «Кусок меня», — подумал я и спросил: «Что-то не так?» Робот взглянул на меня и ответил:
2: «У меня есть некоторые предрассудки. Не могу есть то, что выглядит как кусок живого существа».
0: «Оно ж синтетическое».
2: «Когда я был настоящим роботом, я это знал. Но органическому процессору с этим труднее справиться».
0: «Слушай, если даже я спокойно поедаю свою плоть, то почему это волнует тебя?»
2: «Верно».
0: Робот сунул кусок мяса Уолли в рот и принялся жевать. Я даже мурашками покрылся. После мяса было мороженое. Теперь оно уже стало намного слаще и даже походило на то самое ванильное, о котором я так мечтал. Робот попробовал его и сказал:
2: «Вот это нормально. Может, в следующий раз мне удастся его усовершенствовать, ведь теперь я понимаю, каким оно должно быть».
0: Но он почти ничего не съел и поставил тарелку на пол. Я протянул руку и спросил, так и не дотронувшись до его руки: «Скажи, в чем дело?» Казалось, он вздохнул.
2: «Так много всего, Оли».
0: Внутри меня похолодело. «Например?»
2: «Я не знаю, как доставить тебя домой».
0: «Ага».
2: «И еще я не могу понять, что произошло с цивилизацией моей планеты. Не знаю, куда они все подевались. И почему, тоже не знаю».
0: Он пододвинул ко мне вторую тарелку с мороженым.
2: «Съешь».
0: «Хорошо». Спустя какое-то время я спросил: «Ты хоть знаешь, где мы находимся?»
2: «Да. В моей галактике, в моем мире».
0: «Земля тоже в этой галактике?»
2: «Думаю, что нет, Оли».
0: «Ага». Я доел мороженое. Робот убрал посуду. Двигался он, правда, очень медленно. Когда он вернулся, я уже встряхивал одеяло и устраивался на ночлег.
2: Мне так хотелось, чтобы у меня была хоть какая-нибудь книга. Боже мой, я был согласен даже на «Зеленые дворцы» или на «Лорда Джима», и даже на «Алый знак доблести».
0: Робот остановился и посмотрел на меня. Руки безжизненно болтались у него по бокам. Это не просто усталость. Я отбросил одеяло и позвал его прилечь рядом.
2: «Давай! Раз тебе теперь нужно есть, то, наверное, нужно и спать».
0: Он свернулся рядом со мной под одеялом. Вскоре стало тепло, а потом я, видимо, заснул.

0: Я проснулся, но глаза у меня еще были закрыты, и я плохо помнил, что видел во сне. Что-то из реальной жизни. Скорее всего, что-то хорошее, иначе бы я точно помнил. А сейчас в груди какое-то теплое чувство, даже если спать в обнимку с подушкой, так тепло не будет.
1: Ну и, конечно, эрекция. Правда, тут что-то не совсем как обычно.
2: О боже, я обнимаю робота!
0: Я попытался высвободить руку спокойно, без паники. Интересно, что так щекочет кончик носа. С трудом открыл глаза. Прямо перед моим лицом чья-то шея. Худощавая, с белой кожей, в обрамлении курчавых светлых волос. Длинные светлые волосы, заплетенные в длинные косы, которые аккуратно уложены вокруг головы. Наверное, все мышцы у меня напряглись, как при хорошем столбнике. Я глубоко вздохнул. Воздух так быстро проскочил по напряженной гортани, что из горла вырвался странный вскрик. Я мгновенно откатился в сторону, поднялся на руки и колени. Одеяло висело у меня на спине, а я так и стоял на четвереньках, выпучив глаза, и сердце бешено колотилось в груди. Рядом со мной, под одеялом, оказывается, лежала нагая девочка. Она повернулась лицом вверх, подняла голову, посмотрела на меня своими голубыми глазами и сказала уставшим и смущенным голосом:
3: «Оли».
0: У меня изо рта опять вырвался странный звук, точно такой же, какой испускает ошеломленный Джеки Глисон в каждой новой серии «Новобрачных». Что-то вроде «Хумина». Девочка медленно села, скрестив ноги, и повернулась ко мне. Глаза ее прояснились, как всегда бывает, когда человек медленно пробуждается ото сна. Бледная, гладкая кожа, маленькие розовые соски на гладкой ровной груди, курносый нос с россыпью веснушек. Огромные, огромные голубые глаза и никакой одежды, кроме шпилек цвета латуни в волосах.

0: Доброе утро, Уолли.
1: Я плюхнулся на пол. Проглотил комок в горле. По крайней мере, попробовал.
0: Трейси?
1: Девочка наклонила голову на бок, улыбнулась, и вся комната наполнилась солнечным светом.
0: Наверное, так, Уолли. Я та девочка, которая снилась тебе в снах.
1: Мои
0: сны?
1: Странно. Обычно, когда во рту пересыхает, то пересыхает сразу, и человек замечает это уже потом. А мне сейчас показалось, что язык впитывает слюну, как сухая губка, медленно и постепенно. Девочка сказала...
0: Да, Уолли. Как же назывался тот рассказ? Кажется, Сильверберга.
1: Точно помню на обложке цифру 7. Седьмая подборка лучшего либо из Galaxy, либо из NFA Fantasy. Там еще телепат видит мысли людей, как целые предложения и бегущие рекламы, соединенные специальными значками.
0: Ты читаешь мои мысли.
1: Без интонаций. Мне было не по себе. Девочка поднялась на ноги, потянулась, как подтягиваются все люди после сна. У нее еще по девичьи узкие бедра, а между ног лишь немного светлых волос. «Ей 11 лет», — подумал я. Я вспомнил, что у большинства девочек груди начинали расти в классе в 7. Она заметила мой взгляд, улыбнулась и сказала,
0: «Ну да, может, не совсем как мне хочется».
1: Потом странно так на меня посмотрела.
0: «А как, по-твоему, я научилась говорить по-английски? Думаешь, простое подражание твоей постоянной болтовне?»
1: Я отвел глаза, щеки у меня пылали. Да, именно так я и думал.
0: Ого.
1: Тебе мешает, что я все время разговариваю? Я знал, что это многих доставало, в том числе и моих родителей. Наверное, даже и Мари, хотя обычно он с удовольствием меня слушал. Девочка сказала...
0: Что ты, Оли? Мне нравится с тобой разговаривать.
1: Глаза ее засветились. Я вдруг вспомнил, что настоящая Трейси именно так и говорила мне тогда. А это Трейси... Какой-то противный голос в мозгу напомнил мне, что это вовсе не Трейси, а робот. Продолжала.
0: Со мной никогда не происходило ничего более прикольного.
1: Не происходило с Трейси или с роботом? Я ответил. Со мной тоже. И сел, подтянув колени к подбородку и сжав пятки. Черт побери, ушла бы эта эрекция. Туалет. Надо просто помочиться, вот и все.
0: Трейси... Нет. Боже мой, робот!
1: Его светло-голубые глаза неотрывно смотрели прямо мне в лицо, и в них читалось сочувствие. Девочка подошла ко мне, присела на колени, положила свою мягкую теплую руку мне на колено и, нагнувшись, заглянула прямо в глаза.
0: Это он! Он, не она!
1: Мне трудно даже описать, как я струсил в этот момент. Девочка сказала,
0: «Хочешь попробовать то, что тебе снилось во сне, Уолли? В твоих снах, правда, мало подробностей, но мне удалось добыть достаточно программного обеспечения на основе X-хромосом и скопировать инстинктивные модели поведения из твоей генетической матрицы».
1: Я даже содрогнулся.
0: «Какой ужас!»
1: Запинаясь, я с трудом произнес,
0: «Ну...» Ты же еще ребенок. Настоящий Трейси. Моей Трейси сейчас 16 лет, и она уже девушка. А это... Этот...
1: Девочка села на пятки. Вид у нее был очень грустный. Так всегда выглядела настоящая Трейси. Печальный и серьезный.
0: Извини, Оли. Я не знал, что это имеет значение.

На завтрак роботу удалось приготовить французские тосты. Даже желтые шарики сверху. Наверное, их можно назвать масло Уолли. Правда, кленового сиропа не получилось. Даже противного заменителя, который всегда ели мои сестры. Они вечно сдирали все с телевизионных реклам. И этот сироп покупали только для того, чтобы подражать тому жуткому ролику.

0: Я приготовил. Девочка взяла один тост, окунула его в масло и откусила. После ванны мы вышли на улицу. Волосы у робота были такие чистые. Это и понятно, они ведь совсем новые. Он настоял, чтобы я надел свои грязные носки и ботинки, хотя сам шел босиком. Я хотел было и одеться, но вещи мои все это время оставались на перилах крыльца и так задубели и выцвели, что я побоялся их надевать. Я старался не смотреть на идущую рядом девочку. «Куда направляемся, робот?» Она вдруг остановилась, повернулась ко мне, заглянула прямо в лицо, а глаза ее при этом стали еще больше, еще печальнее. Нет, тоскливее. Наверное, так выглядела и Трейси, вовсе не печально и не серьезно, но я, 11-летний, я просто не разобрался в этом. Она сказала:
1: «Мне было бы приятно, если бы ты называл меня Трейси».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я был потрясен. В голове была только одна мысль. Это ведь робот, не девочка, не Трейси. Трейси, моей Трейси, сейчас 16 лет. И она живет где-то там, на земле, скорее всего, в своем Техасе. А я... Тот второй голос, строгий, немного похожий на голос отца, шептал мне: «Это всего лишь робот». А если это всего лишь робот, то какая разница, если... Я резко оборвал сам себя и сказал: «Извини, Трейси». Она улыбнулась, и день стал светлее. «И куда же мы направляемся?» Она показала на купол музея. Он был совсем недалеко, в самом центре города. Там сходились в одну точку все улицы Лучи. Когда мы зашли в музей, она подвела меня к большой сине-бело-красной галактике, висевшей прямо под куполом. Она смотрела вверх, запрокинув голову и уперев руки в бока. На секунду я задумался, откуда у нее заколки для волос. Наверное, тоже из моих снов, из моей памяти. Неужели они сделаны из гемоглобина моей крови? Почему они цвет латуни? Обычно такие заколки бывают стального цвета. Но заколки у Трейси действительно были цвета латуни. Может, в образце моей ткани оказались молекулы меди? Трейси принялась что-то нажимать на панели управления, находившейся в самом низу. Галактика исчезла, вместо нее появилось бесформенное пятно света и тени, чем-то похожие на взрыв. Она посмотрела на меня.
1: «Твоя культура только сейчас начинает постигать подобные космические объекты и называет их сверхскоплениями, Олли. Это карта того мира, который ты называл Затерянной Империей».
0: У меня волосы зашевелились на голове, но... Черт побери, я знал, что существует телепатия. Может, поэтому мне было легче, чем кому-либо другому? Представляю, что было бы с моей матерью, осозная она, что кто-то может заглянуть в ее мысли. Все выглядело не похожим ни на что на свете. Но если она знает, как это называется, то значит и у меня в голове где-то должно быть это название. Может, я читал об этом в Scientific American? Я был так рад, что публичная библиотека округа принца Уильяма всегда получала этот журнал. «Он большой?» Она ответила: «Около 300 миллионов световых лет поперечники». С одного боку в пятне загорелась яркая точка.
1: «Это мы».
0: «А Земля?»
1: «Твоих знаний о структуре вашей галактики недостаточно, чтобы я могла определить».
0: «Ага, извини». Она улыбнулась, потом нажала на какую-то кнопку, и с другой стороны пятна засветилась еще одна точка.
1: «Там может находиться твоя местная группа. Примерно 5 галактик отвечают твоим описаниям Млечного Пути, Андромеды, Треугольника и Магеллановых облаков. Они приблизительно так же расположены, но твои представления об их размерах и местонахождении очень неточны».
0: «Извини».
1: «А рядом с этими галактиками есть еще примерно 20 других. Ваши астрономы, должно быть, знают о них».
0: «Но не я».
1: «Нет, Уолли».
0: «Но даже если это и есть Земля, мы не можем...» Она зажгла еще одну точку. На этот раз рубиново-красного цвета в самом центре сверхскопления Затерянной Империи.

0: станция. Она расположена в одном из главных образовательных учреждений империи. Там можно попробовать разузнать, что возможно сделать.
1: Но... Она ответила...
0: Если бы нам удалось достать космический корабль, мы бы долетели туда за несколько недель, Колли.
1: Я неожиданно почувствовал себя очень странно. А Земля? Опять тоскливый взгляд.
0: Если это действительно твоя местная группа, тогда и до нее не намного дальше.
1: А где еще может быть Земля?
0: Олли, ты прибыл сюда на автоматическом космическом зонде, как ты и сам догадался. Мы долгое время исследовали другие сверхскопления.
1: Значит, Земля может быть где угодно?
0: По какой-то причине я почувствовал себя... Даже не знаю, как это выразить. Свободно, беспечно, что ли?
1: Она сказала,
0: да.
1: А что, если она на обратной стороне Вселенной? Она рассмеялась.
0: Обратной стороны нет, Олли.
1: Ну тогда очень-очень далеко. Ваши корабли летают так быстро.
0: Если Земля где-то очень далеко, нам, возможно, не удастся найти ее вообще. Ты, похоже, даже не представляешь себе истинных размеров Вселенной.
1: Один из ваших зондов нашел же ее?
0: Да, это вселяет надежду. У зондов тоже есть свои пределы дальности полета.
1: Но космического корабля у нас все равно нет. Тут она отвернулась от меня и посмотрела наверх сквозь купол музея в далекое зеленое небо.
0: Я не знаю, куда подевались все. Не знаю почему, но система связи работает отлично. Мне удалось активировать узлы, находившиеся в режиме ожидания. Удалось ввести код программы и необходимые данные. Нам скоро должны прислать корабль.
1: Она снова взглянула на меня и рассмеялась. Наверное, выражение лица у меня было крайне глупым.

0: пустой мир с темно-зеленым небосводом остался в прошлом. Я уже никогда туда не вернусь. Мы с Трейси теперь жили у журчащего ручья в лесу светло-оранжевого спума. Над светло-оранжевым пейзажем протянулись широкие полосы голубого проходистого гиперпространства. Динозавров тут не было. Мне даже в какой-то степени их не доставало. Зато по воздуху летали то ли бабочки, то ли летучие мыши серебристо-красного цвета. Они садились на светло-оранжевые деревья. А по светло-оранжевой траве ползали то ли мыши, то ли пауки. Кругом был слышен их шелест. Все здесь было маленьким, нежным, не опасным. Когда мы прибыли сюда, то спокойно вышли за пределы космопорта для летающих тарелок. Здесь не было никакого заграждения из колючей проволоки. Тем временем зеленая планета все удалялась и, наконец, совсем исчезла из виду. Кругом было одно лишь звездное небо, и Трейси сказала: «Слушай, Оли, ты опять-таки все перепутал. Тринтун — это название планеты, а жители называли себя просто тринтами».
1: «Ты уверена?» Она улыбнулась.
0: «В твоей долговременной памяти то же самое, а вот в кратковременной произошла путаница. Но я, конечно, не могу гарантировать, что в книжке все было именно так».
1: «Ага».
0: Она подвела меня к длинному низкому зданию, похожему на склад. Там мы забрали волшебные игрушки и ушли в лес. Тем временем космический корабль летел все дальше и дальше. В верхние окна было видно голубое небо, так контрастировавшее с окружавшим нас пейзажем. Наконец мы вышли на луг, заросший оранжевой травой и редкими оранжевыми деревьями. Маленькими, узловатыми, как дикие яблоньки. На них даже висели небольшие плоды оранжевого цвета. Еще в траве попадались красновато-желтые цветы, а ручей с журчанием омывал круглые коричневые камешки. Мы установили палатку, расстелили одеяло для пикника. Оказалось, что Трейси среди волшебных игрушек прихватила термосумку с горячими гамбургерами. От них исходил такой аппетитный запах, что у меня слюнки потекли. Я потрогал один гамбургер. Он был как раз таким, как надо. «Что это такое?» Трейси ответила: «Не знаю. Химический состав соответствует нашим телам». При ближайшем рассмотрении оказалось, что это вовсе не гамбургеры. Круглые, хорошо прожаренные кусочки хлеба. Я надкусил один. Ух! В глазах Трейси мелькнула тревога. «Невкусно?» Я откусил еще и поморщился. «Ужас! Разве можно мешать горчицу с корицей?» Она улыбнулась. «Но даже это тебя не останавливает». «Нет». Я доел первый гамбургер и принялся за второй. «А сосиски этот аппарат делать умеет?» «Наверное». «Сосиски с булочками. Замечательно». В какой книжке я вычитал выражение «Société аноним пипопаж»? «Анонимное общество любителей конины». Я встряхнул головой, чтобы отделаться от дурацких мыслей. Если это возможно. «Боже, по крайней мере, я больше не ем Уолли. Уже одно это хорошо». «Кто жил здесь, Трейси? В этом оранжевом мире?»
2: «Здесь никто никогда не жил. Споумы вообще не живут, Уолли. Они нужны были для автоматизированной транспортировки. Я думаю, что в них просто разрослись экологические образцы. Споумы уже так давно предоставлены сами себе».
1: «Как давно?» Задумчивый взгляд.
2: «Ну, со времени первого полета к звездам до момента моего производства прошло около миллиарда ваших лет».
1: Во рту снова пересохло. Уже знакомые чувства.
0: «Я не то имел в виду».
1: Она сказала:
2: «Судя по астрономическим данным, большую часть этого времени я провела в латентном сне. Может, 100 миллионов лет».
1: «Значит, еще до конца мелового периода и тех страшных событий, из-за которых вымерли динозавры?»
0: «Теперь понятно, откуда в автоматических споумах эти животные.
1: Помнится, некоторые ученые выдвигали разные теории о сверхновой звезде».
2: «Не думаю, что тут была какая-либо связь», — сказала она. «Где бы ни находилась Земля, она должна быть за пределами... На нее не распространилось то, от чего погибли или исчезли все».
1: В ее кукольных фарфоровых глазах появилось задумчивое выражение, но тут же исчезло.
0: «И ты не знаешь, из-за чего наступил конец затерянной империи?»
2: «Нет, пока не знаю. Но, похоже, исчез лишь органический разум».
1: Мне трудно в это поверить. Я обвел рукой окружавший нас пейзаж.
2: Все это, все то, что я видел на планетах, существовало и сохранилось без всякого присмотра на протяжении сотни миллионов лет, а может и больше того.
1: Она снова улыбнулась.
3: Нельзя говорить без присмотра, Олли. Без присмотра людей, это да.
1: Ну да. Я лег на спину и взглянул на небо. Голубое гипернебо.
2: Интересно, что ждет меня? Что будет, если нам все же удастся найти Землю? Что тогда?
1: Просто вот так вот отправлюсь домой? Я пытался представить себе, как снова окажусь в долине Дор-Во. Вот так, с голой задницей, держа за руку обнаженную девочку. «Привет, мама! Извини, я опоздал! Смотри, что я зато нашел!»
3: «Олли, у тебя снова эрекция», — сказала Трейси.
1: Я перекатился на бок, лицом к ручью и деревьям, прижал колени к животу.
2: «Извини».
1: Она ответила:
3: «Слушай, я понимаю, что мы не можем сделать того, о чем ты мечтал во сне. Мы рискуем разрушить это незрелое тело. Но я бы могла тебе помочь. Я видела, как ты это делаешь».
1: Я подумал, а что, если мы разрушим меня? Через какое-то время она осторожно дотронулась рукой до моей спины. Я вздрогнул. Она сказала:
3: «Я вырасту, ты ведь знаешь. Это тело настоящее, все сделано с помощью твоего генома».
1: Я ответил: «Тебе 11 лет, Трейси. Пока ты вырастешь, пройдет немало времени».
3: «Я созрею для нормального полового акта через год-полтора. Если, конечно, ты не против подождать».
1: Я посмотрел на нее через плечо. «Не могу поверить, что обсуждаю такие вопросы с маленькой девочкой». Она тихо ответила:
3: «Я не маленькая девочка, Оли. Я робот. Ты не забыл?»
1: Я отвернулся. Она ведь сама просила, чтобы я называл ее Трейси, не робот. Она снова по-девичьи вздохнула.
3: «Мне трудно понять, что хорошо, что плохо, Олли. Твои воспоминания о реальной жизни перемежаются тем, что ты читал в своих бесчисленных книжках. Похоже, и ваша цивилизация запуталась. Не может отличить мечту от реальности».
1: Я расхохотался. Уильям Бартон. «Полет на космическом корабле». Продолжение. К полному разочарованию Трейси, главная планета оказалась в руинах. Причем каких? Руины, настоящие развалины, обычно почти сравниваются с Землей. Это знает любой американский мальчишка 60-х годов. Мы часто спорили на эту тему с Мари, когда пытались писать собственные рассказы о нашей Венере. Мари все время настаивал, что развалины должны напоминать Помпеи или Колизей, как их описывают в книгах и показывают в кино или по телевизору. Как затерянные африканские города, описанные Бероузом или Кораат на Барсуме. Мари просто никогда не видел настоящие развалины. Он ведь мало путешествовал, всю жизнь прожил в Нью-Йорке и пригородах Вашингтона. А я жил на юго-западе. Родители возили меня в Меса-Верде, в каньон Чако. Руины оставленных городов, которые в течение веков подвергаются воздействию непогоды, отличаются от охраняемых руин типа Колизея или тех, которые несколько тысячелетий оставались под слоем вулканического пепла. Бероуз в 1890 году служил в армии на юго-западе. Почему же он этого не знал? Небоскребы главной планеты выглядели теперь простыми обрубками. Сохранились в основном лишь фундаменты. Стены разрушены. Везде какая-то дымка. Мы стояли рядом с нашей летающей тарелкой. Трейси сказала:
3: «Что бы ни произошло, произошло оно здесь.
1: И потому не осталось ничего и никого, кто поддерживал бы жизнь». «Поддерживал бы жизнь», — подумал я, «и ждал бы возвращения хозяев». Спустя несколько дней мы оказались на подстанции «Термин Трейси», невдалеке от главной планеты. Таких станций множество, и разбросаны они по всем просторам затерянной империи. Из окна летающей тарелки станция была похожа на небольшую луну голубого цвета. Даже планетой-то ее трудно было назвать. Такая маленькая голубая луна, окруженная призрачным белым сиянием. Я пристально всматривался, но ничего рядом с ней не заметил. Ни солнца, никакой особо яркой звезды, никакого газового гиганта, вокруг которого она могла вращаться по орбите. Вообще ничего. На Земле... Нет, какая Земля? Кругом один огромный город. но здания построены вроде как из листового металла. Олова, меди, цинка, разноцветного анодированного алюминия. Мостовые вымощены листами золотистого цвета. Все из металла, кроме неба. Я стоял под навесом тарелки и смотрел на черное небо, в котором было так много звезд, что они освещали все вокруг. Время от времени по небу пролетал метеор, а за ним тянулся желтый хвост. «Где мы, черт побери?» Впечатление было такое, что за каждой звездой прячется какая-то бесформенная масса, а когда я смотрел на них, то видел лишь полоски света, которые тут же исчезали. Трейси положила свою прохладную руку мне на спину, у меня даже мурашки пробежали по коже.
3: «Мы находимся в нестандартной галактике. Здесь много звездной пыли, туманности и множество по-настоящему молодых звезд».
1: «Как Магеллановые облака! Я... Ух! А эта галактика была здесь 100 миллионов лет тому назад?»
3: «Да! Эти галактики быстро развиваются и существуют не очень долго, но все же они не эфемерны. Они не похожи на обычные заселенные планеты. Мы использовали эти галактики как центры добычи ресурсов, промышленные комплексы».
1: «Мы. Моя маленькая Трейси. Инопланетянка». Она продолжала.
3: «У меня много дел, Олли. Может, сходишь, сам все посмотришь? Я потом найду тебя».
1: «Угу». Я внезапно вздрогнул и обернулся, чтобы посмотреть на нашу тарелку. Она улыбнулась.
3: «Я не отпущу ее, Олли».
1: Она похлопала меня по руке, потом повернулась и быстро исчезла в сумерках. «Все посмотреть». «А что здесь смотреть?» Я тронулся с места, но достопримечательностей никаких не заметил. Металлические здания. Нет, даже не это главное. Все это похоже на внутренний механизм какой-то странной огромной машины. Или старый телевизор, только нет вакуумных трубок. Словно я поднял капот машины, заглянул внутрь, а что искать, не знаю. Я вспомнил, что всегда недолюбливал мальчишек, которые хорошо разбирались в машинах. Я не мог принять того, в чем сам разобраться не мог. Отец не разрешал мне помогать ему, когда чинил нашу машину. Он вечно называл меня кретином или тупицей. Говорил, что я либо что-нибудь сломаю, либо поранюсь. Когда я скучал по отцу, то о таких вещах обычно не вспоминал. На меня всегда все сердились по тому или иному поводу. Впереди я увидел нечто похожее на озеро. Нет, скорее на бассейн. Круглый, с прохладной свежей водой, а вокруг гладкий, немного наклонный берег. Жаль, что нет травы. Здесь все будто затянуто каким-то атласным одеялом. На нем очень приятно сидеть голышом. Но вообще-то тут прохладно без одежды. Я вернулся к тарелке, достал одно из одеял, которые мы захватили из Скоума. Потом снова подошел к бассейну, завернулся в одеяло и сел, осматривая город Эрзац. Я вспомнил, что отец Мари учил в колледже французский, а мой отец немецкий. Поэтому я всегда говорил «Эрзац», а Мари – «Фо». А если бы я мог выбрать кого-то себе в спутнике? Кого бы я взял? Мари. Хочу ли я, чтобы тут со мной оказался Мари? Он был моим лучшим другом, начиная со второго класса, а правильнее сказать, у меня вообще не было больше друзей. Помню, за день до моего исчезновения я наткнулся на Мари в школьном коридоре. С ним вместе стоял Ларри, они что-то горячо обсуждали, а увидев меня, замолчали. Ларри улыбнулся, и глаза Мари выражали уже хорошо мне известное презрение. «Что такого я сделал, Мари?» Чем больше я смотрел в небо, тем лучше начинал различать очертания скоплений за звездами. Надо было просто не смотреть прямо на них, делать вид, что рассматриваешь что-то другое, но при этом удерживать внимание краешками глаз, следить боковым зрением. И тогда вроде бы ниоткуда появлялись тусклые, бледные световые пятна и формы. Если бы тут со мной был Мари, он наверняка прочитал бы мне лекцию о боковом зрении. При этом вид у него был бы самый восторженный. Он никогда не упускал случая продемонстрировать свою крутизну. Показать, что он умнее и лучше меня во всем. Я почувствовал резь в глазах и потому отбросил все волновавшие меня вопросы. Я точно знал, что не хочу, чтобы рядом со мной сейчас был хоть кто-нибудь. Интересно, почему? Над головой небо прорезали три ярко-желтых следа от метеоров. Они летели рядом друг с другом.
0: похоже на след от кошачьих когтей, только уж слишком длинный. Наверное, потом я заснул. Очнулся я, так и не поняв, спал или нет, потому что небо оставалось здесь неизменным. Темнота, звезды и неясные формы за ними. Неожиданно я заметил, что на краю бассейна стоит маленькая девочка и смотрит прямо на меня.
3: Трейси?
0: Она подошла ко мне по атласному покрытию, и теперь я мог разглядеть ее в свете звезд. Огромные глаза, мягкое и прекрасное лицо. Что было бы, если бы ты не уехала тогда, 5 лет тому назад?
2: Ничего.
0: Твоя мама обнаружила бы, что мы встречаемся, переговорила бы с моей матерью, и нам запретили бы видеться, на всякий случай. Мальчики и девочки в этом возрасте не должны проводить так много времени вместе.
3: Но что-то с ней не так.
0: Я спросил:
3: с тобой все в порядке? У тебя нездоровый вид.
0: Она опустилась на колени рядом со мной, и я заметил, что кожа ее блестит от пота.
3: Что случилось?
0: Она ответила:
4: все будет в порядке. Мне пришлось еще кое-что в себе изменить, раз уж я оказалась здесь. Технические возможности здесь гораздо шире, чем на зеленой планете.
0: Она дрожала.
3: Ох, Трейси!
0: Я притянул ее к себе и закутал в свое одеяло. Она была горячая и вся какая-то вялая, обмякшая. Но это был не жар. Такое впечатление, что внутри у нее что-то нагревалось. От этого она и потела, а ночь вокруг казалась холодной. Когда мне было 5 лет, мой дед, который умер-то в состоянии алкогольного опьянения, дал мне выпить стакан виски. Он еще очень смеялся, когда я спокойно все проглотил и даже не поперхнулся. Но потом я вот так же потел. Помню, мать тогда совсем с цепи сорвалась. Она так ругала деда, как никогда раньше, но сделать ничего не могла. Я просто заснул тогда, а на следующий день проснулся, ощущая себя как шарик, надутый гелием и готовый вот-вот взлететь. Она прижалась ко мне, обхватила руками мою грудь. Ее пот стекал по моей коже, и я тоже начал дрожать.
4: «Все будет хорошо. Правда?»
0: Чуть слышно прошептала она. «Ну и ладно». Она сказала:
4: «Я нашла землю».
0: Я неожиданно испугался. Она продолжала:
4: «На самом деле, не так уж и далеко. Не больше 200 миллионов парсеков. На другой стороне следующего сверхскопления».
0: «И сколько времени нужно, чтобы туда добраться?» Я почувствовал, как ее лицо, прижатое к моей груди, изменило форму.
3: «Улыбается?»
0: Она ответила:
4: «Это зависит от многих факторов».
0: «Например?» Она слегка сжала меня и задрожала еще больше.
4: «Ну, ты долетел до зеленой планеты всего за несколько недель, поэтому и назад можно будет добраться почти так же быстро».
0: «Черт побери, мать, школа, Мари. И как же я смогу им объяснить, где я был все это время или кто такая эта маленькая девочка?» Меня охватила волна ужаса. «Когда я сойду на землю в долине Дорво, Трейси, моя Трейси, а теперь она действительно моя Трейси, вернется на тарелку и улетит?» Я услышал щелчок, а потом ее голос.
4: «Но на сверхдвигателя оказывает воздействие теории относительности, Уолли».
0: Я подумал о возвращении домой. Вот я в своей старой задубевшей одежде появляюсь на пороге материнского дома на площади Стекс. Наверное, уже март 1967 года. Аполлон-1 уже, видимо, улетел. И еще мне придется 2-й год учиться в 11-м классе. Ну и ладно. Мари все равно с ума сойдет от зависти. Тут я спросил: «Ну и что?» Еще щелчки.
4: «С тех пор, как ты оставил землю, прошло 23 года, Уолли».
0: Опять щелчки.
4: «Часть времени затрачена на небольшие перелеты и остановки на планетах».
0: Еще щелчки.
4: «Если я отвезу тебя прямиком домой, на это уйдет еще 20 лет».
0: Щелчки.
4: «А по космическому времени всего 3 недели.
1: Тут она принялась сильно дрожать. Я только теперь понял, что это за щелчки. Она так дрожала, что стучала зубами.
5: «Боже мой, ты больна!»
1: Пот с нее лил ручьем. У меня вся грудь и живот были залиты ее потом. Он стекал даже на атласное покрытие. Она сказала:
4: «Прижми меня покрепче, Олли. Утром со мной все будет в порядке. Обещаю».
1: Я крепко завернул ее и себя в одеяло. Стало теплее. Я так и сидел, уставившись в небо, а Трейси дрожала и стучала зубами, что-то шептала сама себе. Иногда я даже различал отдельные слова. Иногда мне казалось, что она говорит на каком-то иностранном языке. 23 года. 1989. А потом еще 20.
6: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: Высоко в небе медленно двигались звезды. Старые садились, новые поднимались. Так я немного разобрался в направлении оси голубой луны. Метеоры сгорали в атмосфере, то один, то сразу два или три. Потом я вгляделся внимательнее и обнаружил источник дождя метеоритов. Туда, подумал я, и мы должны будем двигаться в межзвездном пространстве. Один раз из ниоткуда появилось нечто похожее на розовую луну Боунстелл. Сначала просто точка на небе, которая быстро разрослась в рябой шар, а потом снова исчезла. Прошло немало времени, и Трейси понемногу успокоилась. Перестала дрожать. Я решил, что кризис прошел. Я долго держался, но, несмотря на свое решение не спать до утра, охранять Трейси и помогать ей, я все же заснул.

0: Когда я проснулся, вокруг, конечно, было темно. Я лежал на боку, а надо мной было звездное небо. Я обнимал Трейси. Она прижалась спиной к моей груди, а я уткнулся лицом в ее затылок. Волосы, которые давно уже расплелись, щекотали мне нос. Пот уже не тек с нее ручьем, но волосы были какими-то жирными и пахли странно. Вначале они были совсем другими. У меня, как всегда, была эрекция, даже сильнее обычного. Жара у нее не было. Кожа была прохладной и не потной, но и не сухой. Словно смазана маслом. Жирная, как и волосы. И очень прохладная. Настолько прохладная, что... Я почувствовал, как сердце колотится в груди. О, Боже! Какая-то она странная стала, словно поправилась, что ли. Стала мягче. Я протянул руку к ее груди, чтобы послушать, бьется ли сердце. У меня дыхание перехватило, и я пытался подавить все мысли, но вот же, я так и знал. Что же мне теперь делать? Она зашевелилась, глубоко вздохнула, а я замер. Она еще раз вздохнула, потянулась, потом снова свернулась клубочком, коснулась моей руки грудью. Я прошептал: «Трейси!» Голос у нее был хриплый, будто она очень сильно устала. «Вот, Оли!» Я прижал руку к ее груди и подумал: «Погоди, погоди немного!» Она перевернулась на спину, посмотрела мне в глаза. Ее собственные глаза блестели в свете звезд. Зубы белой полоской выделялись в темноте.
1: «Ускоренное созревание. Да, я знаю, я еще не совсем выросла. Я не могу за одну ночь набрать такую массу тела, но приборы быстро сообразили, как сократить процесс».
0: Она взяла мою руку, стянула ее с груди и положила себе между ног, туда, где было так горячо и влажно.
1: «Теперь отступать некуда, Олли».
0: Как ни странно, но я прекрасно знал, что нужно делать.

0: Мы по-прежнему сидели, обнявшись у озера под звездным небом. Потом я так проголодался, что у меня даже закружилась голова. Я попробовал прилечь, но это не помогло. Идти назад к тарелке оказалось непросто. Не потому, что трудно было уйти с волшебного берега, а потому, что Трейси тесно прижималась ко мне, и я постоянно спотыкался. Наконец мы решили идти, просто держась за руки. Я не мог сдержать улыбки. Мне казалось, что я лечу по воздуху. Все по-другому. По-другому. Так, я сказал, теперь я ощущаю себя взрослым. Интересно, почему от одного совокупления все чувства так меняются? Трейси рассмеялась, потом остановилась и посмотрела на меня снизу вверх, взяла обе мои руки в свои. Ну, не совсем одного. Наверное, она была права.
1: Ты все еще хочешь домой?
0: Улыбка исчезла с моего лица, меня словно выключили.
1: Уолли?
0: Я ответил. Если только вы не изобрели путешествие во времени, моего дома уже нет. Мне трудно представить, какой станет Земля в 2009 году. Может, там уже прошла атомная война. Помню, в 8 классе я пробовал написать рассказ. Я назвал его «Разрыв бомбы». Действие происходило в далеком будущем, в 1981 году. Я примерно знал, сколько атомного оружия было в Америке в 1963 году и пытался экстраполировать это число на 2 десятилетия в будущее. Получилось что-то около 30 тысяч боеголовок. Окей, пусть и у русских будет то же количество. Я попытался описать войну, во время которой в один день разорвется 60 тысяч водородных бомб. Я не смог написать рассказ, но представил себе, каковы будут последствия такой войны. Трейси ответила,
1: «Ты прочел столько книг, а все же не можешь представить себе 2009 год? Почему тогда книги?»
0: «Не знаю». Она продолжала,
1: «Если домой к тебе мы не полетим, то что будем делать?»
0: Я провел рукой по ее обнаженной спине, однако то ли она была слишком невысокой, то ли у меня руки слишком короткими, но я не смог ухватить ее за мягкое место. Она хихикнула.
1: «Если ты ни о чем другом и думать не можешь, значит, этим и будем заниматься».
0: «Я согласен». Она сжала мою руку.
1: «Рано или поздно тебе это надоест, Уолли».
0: «Невозможно».
1: «Ну тогда пошли. Когда-нибудь позже что-нибудь придумаем».
0: Всю дорогу назад к тарелке я думал о своем. «Трейси», она посмотрела на меня, «а тебе удалось узнать, что стало с твоим народом?» На секунду она отвела глаза.
1: «Я никогда не была народом, Уолли».
0: Мне стало не по себе. «Зачем я ей напомнил?» «Но теперь ты человек». Она улыбнулась. Мне всегда хотелось, чтобы именно так улыбалась та первая Трейси.
1: «Да, благодаря тебе».
0: «Не?» Она ответила.
1: «Кое-что мне удалось узнать, Уолли. Я ведь говорила тебе, что сверхдвигатели восприимчивы к растяжению времени».
0: Я кивнул.
1: «Так вот, граждане империи жили достаточно долго по сравнению с людьми, в основном благодаря усовершенствованию медицины, но и они не были бессмертны. В каком-то смысле Вселенная была им неподвластна. Ведь и для землян многие звезды недостижимы».
0: «Верно. Аполлон-Сатурн долетит до Луны через 10 лет. До Марса к 1984 году, к концу столетия до Лун Юпитера, но до звезд
1: никогда».
0: Тут передо мной предстала другая картинка Земли в 2009 году. Хорошая, не разорванная десятками тысяч атомных взрывов планета. Вот Мари, например, мог стать первым человеком, высадившимся на Марс, ведь он так и хотел. Марии 30 с небольшим лет, и он на Марсе. Вот я возвращаюсь домой, а он готовит новую экспедицию на Сатурн. Ревность? Нет. Я же держу за руку Трейси. Она сказала,
1: «Я думаю, они разрабатывали новый тип космических двигателей, которые могли бы переносить корабли мгновенно, чтобы в любой момент времени попадать в любую точку пространства». Какую же к черту книгу я читал, в которой было такое мгновенное радио?
0: «Мир Роканонна».
1: «Доказательств моей теории немного, но похоже, что Все процессы прекратились после того, как они включили одну из опытных установок.
0: И куда они делись? Глаза ее затуманились.
1: Не знаю, Олли. Может, они улетели к точке Омега?
0: Я молчал. Она тоже. Я решил больше не расспрашивать. Спустя какое-то время мы поднялись по трапу на борт и отправились в сторону нашего СПОУМа.

Путешествия. Путешествия и секс. Мы так много занимались сексом, что я спокойно мог бы потерять еще 20 фунтов и превратиться в поджарого рок-певца. Но Трейси настаивала на том, что ей нужно есть, чтобы расти. Я бы не возражал, если бы она осталась прежнего роста. 4 фута 9 дюймов. Но ведь несправедливо не давать ей вырасти. А когда она ела, что оставалось делать мне? Я тоже ел. В конце концов, мы отправились в мир, который Трейси обнаружила в одном из электронных информационных узлов. Мне они казались чуть ли не волшебными, но она умела с ними обращаться. Она сказала, что там будет интересно нам обоим. И правда. Планета-музей. Главная достопримечательность затерянной империи. Смитсоновский институт, музей Гуггенхейма, Лувр. Все музеи, какие только можно себе представить, в одном. Как можно рассказать об истории цивилизации, которой миллиард лет? Миллиард лет, 100 миллиардов галактик, и все это сосредоточено в одной точке. Я стоял в зале, который по площади был больше, чем Пентагон. Здесь подробно рассказывалось о развитии нетехнологической расы разумных существ, внешне напоминавших устриц без раковины. Склизкие сероватые существа, которые 100 тысяч лет занимались оттачиванием особого вида искусства, чьи произведения были, на мой взгляд, похожи лишь на кипящий свиной жир. Меня постоянно мучила одна мысль. В книжках все неправильно. В них все инопланетяне похожи на китайцев или на индусов, только одеты в дурацкие резиновые костюмы и делают вид, что они такие необычные и такие замечательные. Даже в самых лучших книгах. Говорящие медведи из детских сказок. Марионетки. Помню, раньше мне все это даже нравилось. Разумные коровы и огромные двуногие кошки расширяли круг друзей. Мы с Трейси бродили по залам музея, занимались сексом, ели. В один прекрасный день мы оказались в пещере, где к своду были подвешены межзвездные боевые корабли, около 10 тысяч. Они ощерились дулами своих орудий, пушками и лучевыми огнеметами. Автоматический гид сообщил нам название «Флот Чукамагов». Наверное, по просьбе Трейси он изобрел слово, которое я бы смог воспроизвести. Их задел фронт волны расширяющейся империи. А так как они были воинственной цивилизацией, то решили постоять за себя и объявили войну. Местная полиция, если их можно так назвать, насильно завела весь флот сюда, заставила экипажи покинуть свои корабли и отправила их общественным транспортом на родные планеты. Мы лежали на полу на разосланном одеяле, усталые, все еще потные. А перед нами висел звездный боевой корабль, примерно с километр длиной. Я даже в кино такого никогда не видывал. Взгляни только на эту штуковину. Тут можно написать целый роман. Черт, может, кто-то и уже и придумал нечто подобное. Может, написал роман и опубликовал, просто я его пропустил. А может... Я повернулся на бок, взглянул на Трейси и улыбнулся. Я видел, что она ждет, чтобы я снова залез на нее, но я лишь сказал: «Слушай, у меня есть идея. Скажи, что ты думаешь о

0: автопилот остановил наш корабль неподалеку от орбиты Юпитера, как мы и рассчитывали. Чтобы привлечь наше внимание, он проиграл негромкую мелодию. Но мы и так уже закончили, поднялись с пола, вытерлись одеялом и сели голышом в прекрасные кожаные кресла, которыми так гордились чукамаги. Не совсем удобно, особенно если учесть, что член у меня все время проваливался в углубление, которое чукамаги сделали специально для своих бобровых хвостов. Но ничего. Давай посмотрим, что там у нас. Уильям Бартон. Полет на космическом корабле. Окончание. Я наблюдал, как автопилот нашел Землю с помощью телескопических приборов. На наших экранах появился покрытый инеем бело-голубой шар. Не совсем, как я представлял. Наверное, когда я улетал, я плохо его разглядел, поэтому теперь ожидал увидеть континенты, как на глобусе, а вместо этого вижу какие-то бело-голубые полоски и небольшие светло-коричневые пятна. А что это там светится? Антарктида? Я сказал, надеюсь, до атомной войны не дошло. Трейси ответила,
1: не так-то часто встречаешь подобное. Насколько мне известна ранняя история затерянной империи, на миллион цивилизаций с трудом найдется одна такая, которая сама себя взрывает. Чаще случаются экологические кризисы.
0: Какие такие кризисы? Как можно стереть с лица Вселенной целую межгалактическую цивилизацию? Нет, она говорит о другом. Она не рассказывает, что такое точка Омега, почему она притянула к себе лишь органические формы жизни, способные ощущать, а роботов оставила на месте. Ладно, оставим это на потом. Может, расскажет, а может и нет. Я проверил электромагнитный спектр. Со стороны Земли много шумов, этого и следовало ожидать. Можно послушать.
2: Боже мой!
0: Трейси склонила голову на бок, а на экране появилось изображение двух моряков.
1: Узнаешь?
2: Да. Не думал только, что остров Джиллигана будут показывать и спустя полвека.
1: Но говорят они не на твоем языке.
0: Наверное, фильм сдублирован на арабский или японский. Я проверил всю Солнечную систему. Почти пусто. Пара спутников у Юпитера и Сатурна. Черт побери, я был уверен, что они уже устроили большую базу на Марсе. Никаких сигналов с Луны. А как же лунные станции?
2: Что, черт побери?
0: На одной из близких к Земле орбит была небольшая станция, похожая на детскую оловянную игрушку. Никакого управления, никакого вращения, никакой искусственной гравитации. Но зато меня потряс пришвартованный с одного из ее боков большой корабль с треугольными крыльями. По крайней мере, доросли до настоящих космических кораблей. Трейси ответила.
1: Приборы дальнего сканирования говорят, что на борту 11 человек.
0: 11. Даже у фон Брауна в его кораблях 1950 года было всего 7 человек. А сколько человек на станции?
1: Всего 11 на станции и на корабле.
0: Она внимательнее всмотрелась в данные сканирующих приборов и сказала.
1: Кажется, станция рассчитана на одновременный прием 3 человек. Вон та маленькая штука с солнечной батареей, наверное, спасательная капсула.
0: Я посмотрел, но ничего не увидел. Меньше Аполлона, больше Джемини. Чем-то похоже на восход с двумя блоками возвращения. Все затянуто чем-то зеленым. Я откинулся в кресле пилота и сказал, «Черт меня побери, ничего не могу понять. Может, у них там уже закончилась атомная война, а этим удалось спастись?» Трейси улыбнулась.
1: «Ты несправедлив к ним».
0: Теперь, когда она стала взрослой, она научилась проявлять характер. Хотя, с точки зрения секса, так было намного удобнее. Она была теперь ростом 5 футов 8 дюймов, а я 6 футов. Она спросила,
1: «Ну что, мы готовы?»
0: Я печально взглянул на старушку Землю, вспомнил о Марии. Что-то он там теперь делает, 60-летний старичок. Потом сказал, «Давай, побыстрее закончить бы и заняться чем-нибудь более интересным». Я послал сигнал, и основные силы флота вынырнули из гиперпространства. Управляемые роботами боевые корабли волна за волной. Через несколько минут экраны радаров словно с ума сойдут. И после этого на всех экранах телевизоров и кинотеатров, на всех аудиокассетах, во всех книгах, журналах, газетах, на всех рекламных щитах, на всех придорожных знаках, где обычно указывают предел скорости и направление движения, на всех бутылочных наклейках, на всех коробках с сухими завтраками, на всех волшебных вещах, о которых поведала мне Трейси, маленьких экранах электронных калькуляторов, блестящих маленьких штучках, называемых компакт-дисками, которые пришли на смену нашим старым долгоиграющим пластинкам, на каждой странице каждого браузера. Понятия не имею, что это такое, но Трейси говорит, что это связано с какой-то штукой под названием интернет. Так вот, по всему миру, кругом и везде появилось яростное лицо Бога и его слова. Смотрите, я накажу каждого за то, что он сделал, и за то, чего не смог сделать. На секунду я представил себе выражение лица Марии, еще успел подумать, помнит ли он меня вообще. А потом мы принялись за работу. Семя человечества было отправлено в триллионы миров затерянной империи. Одну семью сюда, общину туда, в одно место целую нацию, в другое население небольшого городка, кое-куда просто мужчину или женщину поодиночке. И каждый остался наедине со своими мыслями. «За что мне это наказание? За что мне это награда?» Прошло много-много времени, прежде чем они поняли, что произошло. И еще больше воды утекло, прежде чем они начали разыскивать друг друга. Но это, малыш Адам, уже другая сказка.

0: этом и предыдущем эфире вы слушали повесть Уильяма Бартона «Полет на космическом корабле». В переводе с английского Натальи Фроловой. Альфред Ван Вогт. «Далекий центавр». Я вздрогнул во сне, проснулся и подумал, как это вынес Ренфри? Вероятно, я сильно дергался, потому что острая боль пронзила меня, и тьма сомкнулась надо мной. Не знаю, долго ли я лежал в болезненном беспамятстве, но когда пришел в себя, почувствовал тягу двигателей, разгонявших космический корабль. На этот раз сознание возвращалось медленно, и я лежал неподвижно, чувствуя бремя долгих лет сна. Нужно было точно придерживаться порядка, установленного Пелхэмом. Я не хотел вновь потерять сознание. Я лежал, размышляя о том, что глупо с моей стороны беспокоиться о Джиме Ренфри, который должен лежать в гибернации еще 50 лет. Потом я начал разглядывать освещенный циферблат часов на потолке. Когда я проснулся, они показывали 23:12, а сейчас было 23:22. Значит, прошло уже 10 минут. По мнению Пелхэма, этого достаточно для адаптации. Я медленно протянул руку к краю постели и щелкнул тумблером. Послышался тихий шум, и массажный автомат медленно пополз по моему ногому телу. Сначала он тер мои руки, потом ноги и под конец занялся туловищем. Я чувствовал, как течет тонкая струйка масла, впитываясь в мою сухую кожу. Много раз я вскрикивал от боли, но уже через час смог сесть и зажечь свет. Небольшая, скромно меблированная и знакомая каюта не могла долго занимать мое внимание. Я встал. Вероятно, движение было слишком резким, потому что я пошатнулся, ухватился за металлическую опору постели, и меня вырвало бессветным желудочным соком. Потом тошнота прошла, но чтобы добраться до двери, открыть ее и пройти узким коридорчиком до рубки, потребовалась вся сила воли. Хоть это и не входило в мои обязанности, но я не удержался от соблазна. Склонился над пультом управления и взглянул на хронометр. Он показывал 53 года, 7 месяцев, 2 недели, 0 дней, 0 часов и 27 минут.
1: 53 года! Все, кого я знал на Земле, молодые мужчины, с которыми мы вместе учились, девушка, поцеловавшая меня на приеме, устроенном в нашу честь в ночь отъезда, все они уже мертвы или заканчивают свою жизнь, подумал я почти равнодушно. Образ той девушки остался в моей памяти. Она была красива, полна жизни и совершенно незнакома. Она смеялась, целуя меня. Должно быть, теперь она старуха или вообще умерла.
0: Слезы подступили к глазам. Я вытер их и принялся разогревать банку жидкого концентрата, который должен был стать моим первым завтраком. Постепенно я обрел душевное равновесие.
1: 53 года и 7,5 месяцев, думал я. Почти 4 года сверхустановленного времени. Придется кое-что подсчитать, прежде чем принять очередную порцию эликсира долголетия. 20 гранул по расчетам должны были законсервировать мое тело и сохранить ему жизнь в течение 50 лет. Вероятно, средство оказалось сильнее, чем установил Пелхэм во время кратковременных тестов. Так я размышлял, напряженно щуря глаза. Вдруг до меня дошел комизм ситуации, и я рассмеялся. Смех расколол тишину, словно серия выстрелов. Я даже испугался, но вместе с тем и расслабился. Надо же, сижу и скорблю. А ведь 4 года — это капля в море, если сравнивать с продолжительностью нашего путешествия. Однако я все еще жив и молод. Время и пространство были побеждены. Вселенная принадлежала человеку. Неторопливо, маленькими глотками я ел свой суп, одолел целую миску, используя каждую секунду из отведенных мне 30 минут. Потом, подкрепившись тем же путем, вернулся в рубку.

На этот раз я задержался, глядя на экраны. Уже через минуту я нашел Сол. Звезда ярко пылала почти в центре экрана кормового обзора. Чтобы обнаружить Альфа Центавра, потребовалось больше времени, но, наконец, я нашел и ее. Сверкающую точку в усеянной огнями темноте. Я не стал терять времени на определение расстояния. За 54 года мы преодолели 0,1 из 4,3 световых лет пути до ближайшей к нам звездной системы. Удовлетворенный, я вернулся к каютам. «Теперь нужно навестить всех по очереди», — подумал я. Первый — Пелхам. Когда я открыл герметичную дверь каюты Пелхама, в нос мне ударила невыносимая вонь разложения. С трудом переводя дыхание, я захлопнул дверь и стоял в узком коридоре, весь дрожа. Прошла минута, другая. Оставалось только смириться с действительностью. Пелхам был мертв. Не помню точно, что я тогда делал. Помню лишь, что метнулся сначала в каюту Ренфри, потом к Блейку. Чистый свежий воздух в их каютах и вид их неподвижных тел вернули мне душевное равновесие. Меня охватила глубокая печаль. Бедный благородный Пелхам, изобретатель эликсира долголетия, который сделал возможным этот прыжок в межзвездное пространство, лежал сейчас мертвым, жертва своего собственного изобретения. Ведь это он говорил: риск, что кто-то из нас умрет, не очень велик, но имеется, как я его называю, фактор смерти, составляющий около 10%. Это побочный продукт первой дозы. Если наш организм переживает первый шок, он выдержит и следующие дозы. Видимо, фактор смерти составлял больше процентов, потому-то эликсир продержал меня в гибернации 4 лишних года. Удрученный, я пошел на склад и взял там брезент и скафандр. Но даже скафандр не облегчил чудовищного занятия. Эликсир до некоторой степени консервирует тело, но когда я его поднял, от него отваливались куски. Наконец, я отнес брезент к воздушному шлюзу и вытолкнул в космическое пространство. Времени у меня оставалось немного. Периоды бодрствования должны быть короткими, ведь при этом потреблялись текущие, как мы это называли, запасы кислорода. Главный резерв должен был оставаться нетронутым. Все эти годы химические регенераторы в каютах постепенно освежали текущий воздух, подготавливая его к очередному нашему пробуждению. Как-то так получилось, что мы не приняли в расчет возможность смерти кого-либо из членов экипажа, и сейчас, уже выбравшись из скафандра, я отчетливо чувствовал разницу в составе воздуха. Сначала я подошел к передатчику. Считалось, что половина светового года явится пределом досягаемости радиоволн, а мы как раз приближались к этой черте. Торопливо, но довольно подробно я составил рапорт, записал его на диктофон и включил передачу. Пройдет немногим более 5 месяцев, и сообщение достигнет Земли. Свой рапорт я подшил в бортовой журнал, добавив внизу приписку для Ренфри. Это был короткий некролог Пелхам. Я писал его от чистого сердца, однако была еще одна причина. Ренфри и Пелхам были друзьями. Ренфри — инженерный гений, конструктор нашего корабля. Пелхам — великий химик и врач. Его эликсир позволил человечеству выйти в космос. Я считал, что Ренфри понадобится моральная поддержка, когда он начнется в тишине мчащегося корабля. Я любил их обоих, так что этот маленький некролог казался мне совершенно необходимым. Дописав, я торопливо осмотрел двигатели, записал показания приборов и отсчитал 55 гранул эликсира. Это была доза на очередные 150 лет, рассчитанная со всей доступной точностью. Прежде чем погрузиться в сон, я еще долго думал о Ренфри, о том, как он будет потрясен, когда узнает о Пелхаме. Я шевельнулся, обеспокоенный этой мыслью. И все еще думал об этом, когда навалилась темнота.

Невозможно описать охватившее меня волнение, когда я увидел знакомый почерк Блейка, а потом Ренфри. Пока я читал рапорт Ренфри, мои эмоции улеглись. Это был обычный сухой рапорт и ничего больше. Гравиметрические данные, точный расчет пройденного пути, детальное описание работы двигателей и, наконец, оценка изменений скорости, основанная на 7 постоянных. Это была высокопрофессиональная работа, первоклассный научный анализ. Но ничего, кроме этого, ни одного упоминания о Пелхаме, никакой реакции на то, что я написал. Если бы этот рапорт мог служить критерием, Ренфри вполне мог быть роботом. Об этом я кое-что знаю. Примерно так же считал и Блейк. Я понял это из его записки. Билл, вырви этот лист, когда прочтешь. И так произошло наихудшее. Что за ирония судьбы? Для меня невыносима даже мысль о том, что Пелхам мертв. Что это был за человек. Какой чудесный друг. Но ведь мы хорошо знали, что здорово рискуем, а он понимал это лучше, чем любой из нас. Теперь нам осталось только сказать: спи спокойно, дорогой друг. Мы тебя никогда не забудем. Что касается Ренфри, его состояние внушает мне тревогу. Мы беспокоились, как он перенесет первое пробуждение, а к этому добавился шок от смерти Пелхама. Думаю, наше беспокойство было обосновано. На Земле Ренфри со своей внешностью, деньгами и интеллектом был избранником судьбы, мы оба это знаем. Его главным недостатком было то, что он не заботился о будущем. Блистательный ученый, окруженный толпой поклонниц и льстецов, у него оставалось время только на сегодня. Неприкрытая действительность всегда поражала его, словно гром с ясного неба. Он покинул трех своих бывших жен, в сущности, не таких уж и бывших, если тебя это интересует, не понимая, что это навсегда. Одного прощального банкета хватило бы, чтобы вскружить человеку голову, лишить его ощущения реальности. Проснуться спустя 100 лет и понять, что тех, кого ты любил, уже нет, что они умерли и их съели черви. Я сознательно окрасил все в такие мрачные тона, ведь человеку свойственно анализировать даже самые страшные аспекты действительности, независимо от того, насколько сильна внутренняя цензура. Я лично рассчитывал на Пелхама как на своего рода моральную опору для Ренфри. Мы оба понимаем, что Пелхам знал о своем влиянии на него. Теперь нужно искать что-то новое. Попробуй что-нибудь придумать, Билл, пока будешь заниматься делом. Ведь нам придется жить с этим человеком, когда мы все проснемся через 500 лет. Вырви этот лист. Остальное — обычная рутина. Нет. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я бросил лист в мусоросжигатель и еще раз взглянул на обоих спящих, да чего же смертельно неподвижных, и вернулся в рубку. На экране солнце было очень яркой звездочкой, драгоценным камнем на темном бархате неба, роскошным сверкающим бриллиантом. Альфа-Центавра светила ярче, лучистое сияние на фоне черноты. По-прежнему нельзя было различить Альфу и Проксиму по отдельности, но их общее свечение производило грандиозные впечатления. Я был взволнован только сейчас, поняв значение этого события. Впервые человек совершает полет к далекому Центавру. Впервые осмеливается коснуться звезд. Даже мысль о том, что на Земле после нашего отлета сменились уже 7, а может и 8 поколений, что девушка, подарившая мне грезу о своих сладких алых губах, вспоминает со своими потомками как пра-пра-пра-пра-бабка, если они вообще помнят. Даже эта мысль не затмила моего восторга. Минувшее время было огромное, невообразимо, а потому не могло вызывать эмоций. Я выполнил все текущие операции, принял новую дозу эликсира, лег в постель и заснул, так ничего и не придумав относительно Ренфри.

тревоги. Я продолжал лежать, поскольку не мог сделать ничего другого. Шевельнувшись, я просто потерял бы сознание. Я хорошо знал, какой бы страшной ни была грозившая кораблю опасность, скорейший путь к ее ликвидации лежит через выполнение процедур во всех деталях и с точностью до секунды. Все-таки мне это удалось. Сирена пронзительно выла, но я не шевелился, пока не пришло время встать. Когда я проходил через рубку, шум стоял невыносимый. Но я выдержал это, и потом сидел еще полчаса и цедил суп. Я был почти уверен, что если этот Содом продлится чуть дольше, Блейк и Рентри проснутся. В конце концов, я решил, что пора познакомиться с опасностью, и, глубоко вздохнув, занял место за пультом управления. Утихомирив сверлящую мозг сирену, я включил экран. Кормовой экран вспыхнул огнем. Это был мощный столб белого пламени, удлиненный, заполняющий почти четверть неба. Мне в голову пришла чудовищная мысль. Может, мы находимся в нескольких миллионах километров от какого-то огромного солнца, недавно вспыхнувшего в этой области пространства? Я самозабвенно манипулировал дальномерами, потом некоторое время тупо вглядывался в ответ с металлическим щелчком, появившийся на экране. 7 километров. Всего 7 километров. Странная штука, человеческий разум. Минуту назад, считая, что это некая аномальная звезда, я не видел ничего, кроме раскаленной массы. Теперь же вдруг заметил отчетливые контуры и легко узнаваемый силуэт. Ошеломленный, вскочил я на ноги. Ведь это был... Это был космический корабль. Огромный, длиной 1,5 километра. Точнее, тут я вновь рухнул в кресло, потрясенный катастрофой, свидетелем которой невольно оказался. Это были пылающие останки космического корабля. Никто не мог уцелеть в этом аду. Разве что экипаж успел катапультироваться на спасательных шлюпках. Словно безумный, обыскивал я небо в поисках блеска металла, который указал бы на присутствие уцелевших. Но не было ничего, кроме темноты и звезд и пылающих останков. Через некоторое время я заметил, что корабль удаляется. Если его двигатели до сих пор уравнивали скорость с нашей, то теперь и они поддались ярости огня, пожиравшего корабль. Я начал фотографировать, кстати, с полным правом, пользуясь резервом кислорода. Когда расстояние между нами стало увеличиваться, это миниатюрное новое, бывшее до сих пор космическим крейсером, стало постепенно менять цвет, теряя свою ослепительную белизну. Последний взгляд явил мне удлиненное зарево, похожее на туманность вишневого цвета, видимую с ребра. Эдакий отблеск света в темноте над далеким горизонтом. Я сделал все, что было возможно, вновь включил аварийные системы и вернулся в постель. Ожидая, пока начнет действовать эликсир, я думал, что звездная система Альфа Центавра должна иметь населенные планеты. Если я не ошибаюсь в своих расчетах, мы находимся всего в 1,6 светового года от главной группы Солнц Альфа, чуть ближе к Красной Проксиме. Это может означать, что во Вселенной есть, по крайней мере, еще одна высокоразвитая цивилизация. Удивительный, невообразимый мир открывался перед нами. Я снова ощутил дрожь восторга. Буквально в последнюю минуту, когда сон уже одолевал меня, я вспомнил, что совсем позабыл о наших проблемах с Рентри. Однако беспокойства не было. Рентри, оказавшись лицом к лицу с чужой цивилизацией, наверняка обретет жизненную энергию. Наши неприятности закончились.

0: Видимо, мое возбуждение продержалось все 150 лет, потому что, едва проснувшись, я подумал: «Мы на месте! Наконец-то кончилась эта долгая ночь и наше фантастическое путешествие. Теперь мы будем вместе, будем видеть друг друга и узнаем здешнюю цивилизацию. Увидим солнце далекого Центавра». Странное дело. Пока я лежал переполненный радостью, меня удивило, что прошедшее время казалось мне таким долгим. Фактически, я просыпался всего 3 раза и лишь 1 раз на целый день. Я видел, в буквальном значении этого слова, Блейка, Ренфри и Белхэма всего 1,5 дня назад. Период моего бодрствования длился всего 36 часов с того момента, когда мягкие губы коснулись моих и прильнули к ним в сладчайшем за всю мою жизнь поцелуе. Откуда же взялось ощущение, что прошли целые столетия, секунда за секундой? Откуда это невероятное, ничем не оправданное сознание путешествия сквозь бесконечную непроницаемую ночь? Неужели человеческий разум так легко обмануть? Наконец мне показалось, что я нашел ответ. Мой организм жил все эти 500 лет. Все мои клетки и органы функционировали. Поэтому не исключено, что некоторые участки мозга сохраняли сознание все это время. Конечно, играл роль и психологический фактор, ведь теперь я знал, что прошло 500 лет, и я вздрогнул, заметив, что с момента пробуждения прошло уже 10 минут, и осторожно включил аппарат для массажа. Мягкие руки автомата массировали меня, когда дверь открылась, щелкнул выключатель, и я увидел Блейка. Слишком резкий поворот головы в его сторону привел к тому, что перед глазами у меня затанцевали огоньки. Закрыв глаза, я слушал его шаги, пока он шел ко мне. Через минуту я уже мог взглянуть снова, на этот раз я видел его четко. Он нес миску с супом и остановился, угрюмо глядя на меня. Почему угрюмо? Наконец, его длинное худое лицо расплылось в бледной улыбке. «Привет, Билл», — сказал он. «Не пытайся говорить. Я буду кормить тебя супом, а ты лежи спокойно. Чем скорее встанешь на ноги, тем лучше. Я на ногах уже 2 недели». Он сел на край постели и зачерпнул ложку супа. В воцарившейся тишине был слышен только шум массажера. Силы постепенно возвращались ко мне, и я все отчетливее видел подавленность Блейка. «Что с Ренфри?» сумел, наконец, выдавить я. «Он проснулся?» Блейк поколебался, потом кивнул. Лицо его помрачнело, и он нахмурился. «Он безумен, Билл», — просто сказал он. «Теперь это законченный псих. Мне пришлось его связать. Сейчас он в своей каюте, уже несколько успокоился, а до тех пор бормотал что-то, как маньяк».
1: «Сдурел ты, что ли?» — прошептал я. «Ренфри никогда не был настолько впечатлителен. Угрюмый и унылый, это я могу понять, но одно осознание того, что прошло столько лет и никого из друзей уже нет в живых, не могло повергнуть его в безумие».
0: Блейк покачал головой.
1: «Дело не только в этом, Билл».
0: Он помолчал, потом продолжал.
1: «Билл, приготовься к шоку, какого еще никогда не переживал».
0: Я вопросительно уставился на него, чувствуя пустоту в голове.
1: «Что ты имеешь в виду?» «Я знаю, что ты это вынесешь», — говорил он со странной гримасой на лице. «В общем, не пугайся. Мы с тобой были парой подопытных мышей. Для таких толстокожих типов, как мы, должно быть все равно, приземлимся мы в 1,000,000 году нашей эры или до нее. Мы бы осмотрелись по сторонам и сказали бы: «Как порываешь, старый дурень?» Или же: «Кто был тот птеродактиль, которого я видел с тобой вчера вечером?» Или что-нибудь вроде этого.
2: «Говори сразу, в чем дело?» – прошептал я.
0: Блейк встал.
1: «Билл, когда я прочел твои сообщения о том, что случилось, и посмотрел фотографии горящего корабля, мне кое-что пришло в голову. 2 недели назад Солнце Альфа были очень близко друг к другу, всего в 6 месяцах от нас при нашей средней скорости 800 км в секунду. Посмотрим, — подумал я, — удастся ли поймать какую-нибудь их станцию. Так вот...» Он заставил себя улыбнуться. «В течение нескольких минут я поймал сотни передач.
0: Они шли на всех 7 каналах отчетливо, как колокольный звон на Рождество. Он помолчал, глядя на меня со слабой улыбкой на губах.
1: «Билл», — простонал он, — «мы величайшие кретины под солнцем!» Когда я сказал обо всем Ренфри, он увял, как проколотый шарик.
0: Он снова замолчал. Мои напряженные нервы не выдержали этого молчания.
1: «Ради бога, дружище!» — начал я и замолчал. Я лежал неподвижно, и вдруг меня осенило.
0: Кровь застыла у меня в жилах, но, наконец, я сумел произнести:
1: «Значит, ты говоришь, что...»
0: Блейк кивнул.
1: «Да, именно так.
0: Они обнаружили нас своими локаторными лучами и энергетическими экранами. Нам навстречу уже отправлен корабль. Надеюсь, — мрачно закончил он, — они смогут что-нибудь сделать для Джима». Часом позже, сидя за пультом управления, я заметил вспышку, и через минуту могучий космический корабль в километре позади нас уравнял с нами свою скорость. Мы с Блейком переглянулись.
2: «Я не ослышался?» — спросил я дрожащим голосом. «Этот корабль стартовал из ангара 10 минут назад?»
0: Блейк кивнул. «Дорогу от Земли до Центавра он проходит за 3 часа. Этого я еще не слышал и почувствовал, что в голове у меня все идет кругом.
2: «Что?» — воскликнул я. «А у нас это заняло 500!»
0: Я помолчал.
1: 3 часа. Как мы могли забыть о техническом прогрессе?
0: Молча смотрели мы, как в монолитной стене напротив нас появляется отверстие. В эту пещеру я и направил наш корабль. Окончание рассказа Альфреда Ван Вогта «Далекий Центавр» в следующей части «Модели для сборки» на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Альфред Ван Вогт. «Далекий Центавр». Окончание. На кормовом экране было видно, как закрывается люк. Перед нами вспыхнул свет и сошелся лучом на какой-то двери. Когда я опустил корабль на металлический пол, на экране связи появилось чье-то лицо.
1: «Касселлахан!»
0: – прошептал мне на ухо Блейк.
1: «Тот, что поддерживал со мной контакт!»
0: Касселлахан, у него было умное, красивое лицо, улыбнулся нам и сказал: «Вы можете покинуть свой корабль и войти через эту дверь». Когда мы осторожно выходили наружу, в просторный приемный зал, мне показалось, что нас окружает пустое пространство.
1: «Это похоже на ангар межпланетного корабля», — подумал я. «Только какого-то чужого».
0: «Нервы», — тут же одернул я себя, но по лицу Блейка понял, что тот испытывает похожие чувства. Через дверь мы вошли в коридор, который привел нас в огромное роскошное помещение. Это мог быть тронный зал или апартаменты кинозвезды. Все стены покрывали великолепные драпировки. То есть сначала мне показалось, что это драпировки, но потом я понял, что это не так. Это было... Я никак не мог понять. Я уже видывал дорогую мебель в доме Ренфри, но эти диваны, стулья и столы фосфорицировали, словно были сделаны из подобранных по оттенкам разноцветных огней. Нет, не так. Они не фосфорицировали, а... И снова я не пришел ни к какому определенному выводу. Времени на детальный осмотр уже не было. Мужчина, одетый так же, как и мы, поднялся нам навстречу. Я узнал Касселлахана. Он шел к нам, улыбаясь, потом вдруг замедлил шаги, потянул носом. Мгновением позже он торопливо пожал нам руки, резко отступил к креслу и сел. Это было на удивление невежливо, но я обрадовался, когда он отошел, поскольку, как ни коротко было наше рукопожатие, успел почувствовать слабый запах духов. Это был незнакомый, но явно неприятный запах. Да и вообще, мужчина, злоупотребляющий духами. Я вздрогнул. Неужели за эти столетия род людской стал таким изнеженным? Жестом он пригласил нас сесть. Неужели это и есть приветствие, подумал я, усаживаясь. «Должен предупредить вас насчет вашего друга», — начал Касселлахан. «Это явный шизофреник, и наши психологи могут поправить его здоровье лишь ненадолго. Полный курс лечения потребует большого времени и вашего сотрудничества. Вы должны соглашаться на все его проекты, конечно, если они не будут представлять опасности. А теперь», — он одарил нас улыбкой, — «позвольте приветствовать вас на четырех планетах Альфа Центавра. Это великий день в моей жизни. С раннего детства меня готовили для этой цели — быть вашим учителем и гидом. И, разумеется, я восхищен, что наступила минута, когда мои знания в области вашего языка и американских обычаев среднего периода могут найти практическое применение». Он выглядел далеко не восхищенным, смешно морщил нос, и выражение лица у него было какое-то болезненное. Но его слова шокировали меня. «Что вы имеете в виду?» — спросил я, говоря об изучении американского языка. «Неужели общенародный язык уже вышел из употребления?» «Нет, разумеется, нет», — улыбнулся он. «Но он так изменился, что, честно говоря, вы не поняли бы даже такого простого слова, как «ихм». «Ихм?» — повторил Блейк. «Что означает «да»?» «Вот оно что». Мы посидели молча. Блейк грыз нижнюю губу. Наконец он сказал: «А каковы здешние планеты? По радио что-то говорили о популяционных центрах, которые вновь превращаются в городские метрополии». «Я буду счастлив показать вам столько наших метрополий, сколько вы захотите осмотреть», — сказал Касселлахан. «Вы наши гости, и несколько миллионов кредитов положены на счет каждого из вас, а не к вашим услугам». «О боже!» — вырвалось у Блейка. «Однако должен дать вам один совет», — продолжал Касселлахан. «Мы не можем допустить, чтобы наши граждане почувствовали себя обманутыми, поэтому вам нельзя будет ходить по городу или смешиваться с толпой. Они смогут увидеть вас только в хронике или в закрытой машине, а услышать лишь по радио. Если у вас есть какие-то матримониальные планы, можете раз и навсегда распрощаться с ними». «Не понимаю», — сказал удивленный Блейк. «Я тоже ничего не понимал». «Речь идет о том», — решившись, закончил Касселлахан, «чтобы никто не почувствовал вашего неприятного запаха. Это могло бы ухудшить и ваше материальное положение. А сейчас», — он встал, — «я на время покину вас.
1: Надеюсь, вы не обидитесь, если впредь я буду в вашем присутствии надевать маску. Всего наилучшего, господа, и...
0: Он замолчал, глядя на что-то позади нас.
1: «Ага, ваш друг тоже здесь», — произнес он. Я резко повернулся. Блейк вытаращил глаза. «Эй, друзья!» — весело сказал от дверей Ренфри. «Какими же болванами мы были!» — добавил он с гримасой.
0: Не зная, что ответить, я подбежал к нему, схватил за руку, и мы обнялись. Блейк последовал моему примеру. Когда мы, наконец, выпустили Ренфри из своих объятий и оглянулись, Косолохата уже не было. Он исчез как раз вовремя, потому что я уже хотел дать ему в морду за его последнее замечание.
1: «Итак, внимание!» — сказал Ренфри. «Мы начинаем!»
0: Он посмотрел на нас с Блейком, оскалил зубы, радостно потер руки и добавил:
1: «Целую неделю я оглядывал тут все и обдумывал вопросы для этой старой квочки, а здесь...»
0: Он подошел к Косолохату.
1: «Что обуславливает постоянство скорости света?» — начал он.
0: Косолохат даже не моргнул.
1: «Скорость равна корню кубическому из GD», — ответил он, где D означает глубину континуума пространства времени, G — всеобщую толерантность или гравитацию, как сказали бы вы, всей материи этого континуума. «Каким образом возникли эти планеты?»
0: «Каждое Солнце, чтобы удержаться в своем пространстве, выбрасывает материю, как корабль в море бросает якорь. Это весьма поверхностное описание. Я мог бы дать вам математическое выражение, но его пришлось бы записывать. В конце концов, я не ученый. Просто эти факты известны мне с детства».
1: «Минуточку», — прервал его Ренфри. «Солнце выбрасывает эту материю без всякого принуждения, лишь для того, чтобы остаться в равновесии?»
0: Косолохат посмотрел на него.
1: «Разумеется, нет. Принуждение очень сильно, уверяю вас. Без такого равновесия Солнце выпало бы из своего пространства. Только несколько звезд-отшельниц могут поддерживать равновесие без планет».
0: «Несколько чего?» — спросил Ренфри. Он был потрясен настолько, что забыл о вопросах, которыми собирался засыпать Косолохата. Мысли мои прервал голос Косолохата.
1: «Солнце-отшельник, услышал я, это очень древняя холодная звезда класса М. Самые горячие из них, как известно, имеют температуру поверхности около 90 градусов Цельсия, а самые холодные — минус 10. Это отшельник в буквальном смысле слова, одичавший с возрастом. Главная черта такой звезды в том, что она не допускает существования рядом с собой материи, планет или даже газов».
0: Ренфри молчал, задумавшись, и я воспользовался случаем, чтобы продолжить дискуссию.
1: «Меня интересует, — сказал я, — всеобщее знание всех этих деталей, даже если человек не является ученым. Например, когда мы покидали Землю, каждый ребенок знал принципы действия атомного двигателя буквально с пеленок. 8- и 10-летние мальчики ездили на специально сконструированных машинах-игрушках, разбирали их на части и собирали снова. Эти принципы были у них в крови, а каждое новое достижение в этой области было для них настоящим лакомством. Так вот, я хотел бы узнать, что сейчас соответствует тогдашнему положению».
0: «Адели Диктандер», — ответил Косолохат. «Я уже пытался объяснить это мистеру Ренфри, но его мозг, похоже, не усваивает некоторые простейшие понятия».
1: Вырванный из задумчивости, Ренфри скривился. «Он хочет убедить меня в том, что электроны могут мыслить, а я этого не могу принять».
0: Косолохат покачал головой.
1: «Не мыслить, думать они не умеют, но зато у них есть психика». «Электронная психика!» — воскликнул я.
0: «Просто Адели Диктандерная», — ответил Косолохат.
1: «Каждый ребенок...» «Знаю!» — простонал Ренфри. «Каждый шестилетка скажет мне это».
0: Он повернулся к нам.
1: «Потому я и подготовил вопросы, подумав, что если мы получим образование на уровне среднеразвитых, то сможем понять этот аделедиктандерный паштет хотя бы как местные дети».
0: Он повернулся к Косолохату.
1: «Следующий вопрос. Что?»
0: Косолохат посмотрел на часы.
1: «Мне кажется, мистер Ренфри», — прервал он его, — «если мы собираемся на планету Пелхэм, то сейчас самое время. Вы сможете задать мне вопросы по дороге».
0: «В чем дело?» — вмешался я.
1: «Он свозит меня в крупные конструкторские лаборатории в европейских горах на Пелхэме», — объяснил Ренфри. «Хотите поехать со мной?»
0: «Нет», — ответил я. Блейк пожал плечами.
1: «Я не хочу лишний раз надевать этот комбинезон, который хоть и не пропускает нашего запаха, но не защищает нас от их вони».
0: «Мы с Биллом», — закончил он, —
1: Останемся здесь и поиграем в покер на те 5 миллионов кредитов, которые лежат у нас в государственном банке. Косолахат повернулся в дверях. Лицо его под маской, которую он теперь носил, постоянно выражало явное неодобрение. «Вы очень легкомысленно относитесь к дару нашего правительства». «Ихм», — подтвердил Блейк. «Значит, мы воняем», — сказал Блейк. Прошло уже 9 дней с тех пор, как Косолахат забрал Ренфри на Пелхан. Контакт с ним был возможен лишь с помощью радиотелефона. Третьего дня Ренфри позвонил и сказал, чтобы мы ни о чем не беспокоились. Блейк стоял у окна нашей квартиры на вершине небоскреба в городе Нью-Америка, а я лежал навзничь на диване с головой полной мысли о безумии Ренфри и воспоминаний 500-летней давности. Наконец я прервал свои раздумья. «Перестань», — сказал я. «Мы столкнулись с изменениями в метаболизме человеческого организма. Вероятно, это вызвано новыми пищевыми продуктами с далеких звезд. Видимо, они пахнут лучше нас, если для Косолахата быть рядом с нами настоящая каторга, тогда как нам его соседство просто неприятно. Нас всего трое, а их миллиарды. Честно говоря, я не вижу решения проблемы, так что придется нам смириться». Ответа я не получил и вернулся к своим мыслям. Мой первый рапорт был принят на Земле, и после изобретения межзвездного двигателя в 2320 году, то есть спустя 140 лет после нашего отлета, люди решили, что надо делать. 4 пригодные для заселения планеты Альфа-Центавра были названы в нашу честь. Ренфри, Блейк, Пелхэм и Эндикотт. С 2320 года их население увеличилось до 19 миллиардов человек. Это не считая миграции на планеты более удаленных звезд. Пылавший космический крейсер, который я видел в 2511 году, был единственным потерянным кораблем на линии Земля-Центавр. Он мчался с максимальной скоростью, когда его энергетические экраны среагировали на наш корабль. Автоматика немедленно включила торможение, но невозможно было сразу погасить такую скорость, и все его двигатели взорвались. Подобная катастрофа не могла больше повториться. Прогресс в области аделедиктендеристики был так велик, что ныне даже самые огромные корабли могли мгновенно остановиться на полной скорости. Нам было сказано, что мы не должны испытывать чувство вины из-за этого случая, поскольку результатом теоретического анализа этой катастрофы явились важнейшие достижения в области аделедиктендернской электронной психологии. Блейк опустился в ближайшее кресло.
2: «Эх, парень, — сказал он. Ну и влипли же мы.
1: Единственное, что нам осталось, это прожить еще лет 50 в качестве паразитов чужой цивилизации, где мы не можем понять, как действуют простейшие технические устройства». Я беспокойно зашевелился. Меня мучили те же мысли. Однако я молчал, и Блейк продолжал.
2: «Признаться, когда я понял, что планеты Альфа-Центавра колонизированы, то вообразил, что смогу завладеть сердцем какой-нибудь здешней дамы и жениться на ней. Невольно я вновь вспомнил девичьи губы, касающиеся моих губ.
1: Интересно, — сказал я, — как все это переносит Ренфри. Он...» Знакомый голос, донесшийся от двери, оборвал меня на полуслове.
3: «Ренфри переносит это великолепно! Первый шок сменился смирением, а оно — стремлением к намеченной цели».
1: Мы повернулись к двери и оказались лицом к лицу с Ренфри. Он шел к нам медленно, улыбаясь, а я смотрел на него, гадая, хорошо ли его вылечили. Он был в отличной форме. Его темные волнистые волосы были старательно уложены, бездонные голубые глаза оживляли лицо. Он производил впечатление прирожденного физического совершенства. В обычных условиях все и всегда у него было кричаще ярким, как у актера в костюмированном фильме. И сейчас он был таким же, кричаще ярким. «Я купил космический корабль, парни», — сказал он. «Выложил все свои деньги и часть ваших. Но я знал, что вы одобрите мою идею, верно?»
2: «Конечно», — согласились мы.
1: «Что ты хочешь сделать?» — спросил Блейк.
2: «Я знаю», — вставил я.
1: «Мы облетим всю Вселенную, посвятив остаток жизни открыванию новых неизведанных миров».
2: «Джим, это была неплохая мысль. Мы тут с Блейком едва не организовали клуб самоубийц».
1: Ренфри улыбнулся.
2: «Во всяком случае, скоро нам будет некогда скучать».
1: Касселахат не возражал против проекта Ренфри, и спустя 2 дня мы снова оказались в космическом пространстве.
3: Три последующих месяца были необыкновенны. Поначалу я испытывал страх перед бесконечностью космоса. Молчаливые планеты проплывали по нашим экранам и исчезали вдали, оставляя после себя лишь воспоминания о диких, продуваемых ветрами лесах и равнинах, пустых волнующихся морях и безымянных солнцах. Пейзажи и воспоминания вызывали у нас болезненные чувства одиночества. Постепенно мы понимали, что это путешествие не поможет нам избавиться от бремени отчуждения, давившего на нас с момента прибытия на Альфу Центавра. Мы не нашли тут никакой духовной ниши для наших сердец. Ничего, что дало бы нам удовлетворение хотя бы на год, а что уж говорить о 50. Я видел, что такие же мысли тяготят и Блейка, и ждал какого-нибудь сигнала, который говорил бы о том, что и Ренфри испытывает то же самое. Но ничего подобного не было. Это меня беспокоило, поскольку я заметил еще одно. Ренфри наблюдал за нами, и во всем его поведении был намек на некое тайное знание, на какую-то скрытую цель. Мое беспокойство усиливалось, и неизменное душевное равновесие Ренфри нисколько не помогало. Однажды, в конце 3-го месяца, я как раз лежал на койке, погруженный в невеселые мысли о нашем положении, когда дверь открылась, и вошел Ренфри. В руках у него были парализатор и веревка. Направив оружие на меня, он сказал: «Мне очень жаль, Билл, но Касселахат советовал мне не рисковать. Лежи спокойно, пока я тебя свяжу».
2: «Блейк!» — заорал я.
1: Ренфри покачал головой. «Бесполезно», — сказал он. «Я уже побывал у него». Рука, в которой он держал парализатор, нисколько не дрожала. Глаза его были холодны, как сталь. Единственное, что я мог сделать, это напрячь мускулы, когда он меня связывал, и помнить, что, по крайней мере, в 2 раза сильнее его. «Он наверняка не сможет связать меня слишком крепко», — подумал я. Наконец он закончил.
2: «Не сердись, Билл», — сказал он. «Мне неприятно это говорить, но оба вы слишком разгорячились, прибыв на Центавр. Это лечение, рекомендованное психологами, с которыми консультировался Касселахат. Предположительно, это вызовет у вас шок, такой же сильный, как и прежде». Поначалу я не обратил внимания на его слова о Касселахате. Но потом меня осенило. Невероятно, но Ренфри убедил Касселахата, что мы с Блейком спятили. 7 месяцев нашего общего путешествия он держался молодцом, чувствуя ответственность за нас. Это была тонкая уловка. Вопрос лишь в том, что должно стать причиной шока.
1: «Это не затянется надолго», — услышал я голос Ренфри. «Мы как раз выходим на орбиту звезды-отшельницы».
2: «Звезда-отшельницы!» — воскликнул я.
1: Он не ответил. Когда дверь за ним закрылась, я начал возиться со своими путами, не переставая рассуждать. Что там говорил Касселахат? Что звезды-отшельницы держатся в пространстве благодаря неустойчивому равновесию. В этом пространстве. Пот стекал по моему лицу. Я представил, что нас отбросят в другую плоскость пространственно-временного континуума. Когда я освободил, наконец, руки, то почти почувствовал, как корабль падает вниз. Я был связан не настолько долго, чтобы путы успели затормозить кровообращение, поэтому сразу направился в каюту Блейка. 2 минуты спустя мы уже шли к рубке. Ренфри мы застали врасплох. Блейк схватил его парализатор, а я одним мощным рывком выдернул его из кресла и швырнул на пол. Он лежал неподвижно, вовсе не сопротивляясь, искались в усмешке.
3: «Слишком поздно», — сказал он. «Мы приближаемся к первой ступени нетерпимости, и ничего нельзя сделать, разве что подготовиться к шоку».
1: Я почти не слышал его. Тяжело опустившись в кресло у пульта управления, я уставился на экраны. Ничего не было видно, и это меня поразило. Я взглянул на регистраторы. Они яростно дрожали, отмечая небесное тело бесконечных размеров. Довольно долго смотрел я на эти невероятные данные. Потом передвинул рукоять десилератора. Под напором полной тяги Адели Диктандера корабль замер. Зримо представив себе две силы, противостоящие друг другу, я выжал рукоять до упора. Падение продолжалось. «Орбита!» — услышал я голос Блейка. «Выведи нас на орбиту!» Дрожащими пальцами я постукивал по клавиатуре, вводя новые данные размера, гравитации и массы светила. Отшельница не оставила нам ни одного шанса. Я попытался рассчитать другую орбиту. Третью, четвертую. Наконец я вычислил орбиту, которая увела бы нас даже от мощного Антареса, но жуткое падение продолжалось. Экраны были по-прежнему пусты. Ни следа материи. На секунду мне показалось, что я смутно вижу пятно большей черноты на фоне мрака космического пространства, но уверенности у меня не было. Наконец, в порыве отчаяния я присел возле Ренфри, который даже не пытался подняться. «Слушай, Джим», — умоляюще сказал я, — «зачем ты это сделал? Что теперь с нами будет?» Он беззаботно улыбнулся. «Подумай», — сказал он, — «о старом заскорузлом отшельнике-человеке. Он поддерживает связи со своими приятелями, которые так же слабы, как у звезды-отшельницы с другими звездами в галактике. Вот-вот мы должны наткнуться на первый уровень нетерпимости. Это проявляется в прыжках типа квантового каждые 498 лет, 7 месяцев, 8 дней и несколько часов». Это звучало сущим бредом. «Но что будет с нами?» — напирал я. «Ради бога, Джим!» Он посмотрел на меня с иронией. И я вдруг понял, что он совершенно здоров психически. Прежний рассудительный Ренфри даже стал как-то лучше и сильнее.
3: «Нас отбросит с этого уровня нетерпимости, и тем самым мы вернемся...» Удар! Резкий перекос. Я поскользнулся, с грохотом рухнул на пол, и тут чьи-то руки, это был Ренфри, схватили меня. И все кончилось.
1: Я поднялся, чувствуя, что мы уже не падаем. Посмотрел на пульт. Все огоньки погасли, все стрелки стояли на нулях. Повернувшись, я взглянул на Ренфри, потом на Блейка, мрачно поднимавшегося с пола.
3: «Пусти меня к пульту, Билл», — требовательно сказал Ренфри. «Я хочу рассчитать курс на Землю».
1: Целую минуту я таращился на него во все глаза, потом медленно отодвинулся. Пока он настраивал приборы и нажимал ручку акселератора, я стоял рядом. Наконец он взглянул на меня.
3: «Мы будем на Земле через 8 часов», — сказал он. «И примерно через полтора года после того, как покинули ее 500 лет назад».
1: Я чувствовал, как трещит мой череп, и только через какое-то время понял, что это из-за внезапного озарения.
3: Так значит, звезда-отшельница, освобождая от нас свое поле нетерпимости, просто стряхнула нас в другое время.
1: Ренфри говорил, что это бывает каждые 498 лет, 7 месяцев и...
3: Но что будет с кораблем?
1: Разве можно перенести в 22 век Адели Диктандер 27 века и тем самым изменить ход истории, бормотал я себе под нос. Ренфри покачал головой.
3: «А что мы в нем понимаем? Разве мы осмелимся когда-нибудь залезть в его двигатель?»
1: «Наверняка нет. Мы оставим корабль для своих собственных нужд». Ну, начал я, однако Ренфри прервал меня.
2: «Послушай, Билл», — сказал он, — «представь себе такую картину. Через 50 лет девушка, которую я тебя поцеловал, я видел, как это тебя потрясло, будет сидеть рядом с тобой, когда твой голос из космоса сообщит на Землю, что ты только что проснулся и съел первую порцию супа во время первого межзвездного полета к Альфе Центавра». Именно так все и оказалось.

Для сборки рассказ Кейта Лаумера «Бронзовый бог». Возвысившись над материалистическим учением, дипломаты корпуса со свойственными им благочестием и стремлением познать высшие духовные идеалы разрешили идеологический конфликт на планете Хугов благодаря находчивости и усердию посланника Петляката, внесшего неоценимый вклад в историю развития дипломатических отношений. Дипломатических отношений Земли с другими государствами. Смиренно склоняя голову перед тем, кто вершит наши судьбы, помня, что каждый поступок наш отмечен в книге вечности, Петлякат приподнял покрывало мистики, растолковав враждующим сторонам реалистическую доктрину греха, в результате чего было достигнуто... Том 2, пленка 1, 480 год Большой Эры, 2941 год от Рождества Христова.

0: праздник и ждет вас через час в папских садах. Его надменность будет крайне недоволен, если ему придется ждать.
1: О, мы премного благодарны его надменности за гостеприимство, но...
0: Через час, повторил Хой горе печаль, и эхо его голоса прокатилось по залу. Он повернулся, чтобы уйти, задумался на секунду, вновь посмотрел на землян. Тяжелая цепь, висевшая у него на шее, звякнула.

0: залов. С наигранной веселостью заявил он. Нечистая сила. Глупости, да и только. «Почему вы говорите шепотом?» – спросил Витив. «Естественно, из уважения к папе». Магнан резко остановился, схватил Ретифа за рукав пиджака. «Что это?» – спросил он, вытягивая дрожащую руку. Чья-то небольшая тень метнулась из-за пилястры и скрылась за одной из дверей. «Может, галлюцинация?» Ретиф посмотрел на своего спутника и вопросительно поднял бровь.
1: «У него были красные глаза».
0: «А как, по-вашему, какого цвета глаза должны быть галлюцинации?»
2: «У меня совсем вылетело из головы», — быстро сказал Магнан, «что мне необходимо вернуться. Представляете, забыл на звездолете свою шапочку для купания. Проводите меня».
0: Ретиф пошел вперед. «Мы почти у цели. 6, 7... Вот мы и пришли». Он сунул в замочную скважину ключ, который передал ему служка. «Ой, горе печали». Тяжелая дверь распахнулась со скрипом, переходящим в протяжный стон. Магнан быстро прошел в комнату, остановился перед картиной, на которой были изображены хуги, висящие вниз головой над языками пламени, и разнообразные черти, протыкающие хугов зазубренными копьями. «Религия повсюду одинакова», — философски заметил он, и, оглядевшись по сторонам, в смятении уставился на отсыревшие каменные стены, две низкие кушетки, статуи дьяволов, стоящие по углам.
1: «Какое омерзительное помещение!»
0: Поставив чемодан на пол, Магнан подошел к ближайшей кушетке и ткнул в нее кулаком.
2: «Одна ночь на этом матрасе, я сломаю себе спину. К тому же здесь жуткий сквозняк, и я наверняка простужусь
0: И дрожащим пальцем он указал в угол комнаты, где стояла голубая каменная статуя черта с крохотными гранатовыми глазками, угрожающе поблескивающими в тусклом свете.
2: «Ретив, там кто-то пошевелился. С красной шерстью и горящим взглядом, совсем такой, как на картине».
0: Ретив начал распаковывать чемодан. «Если еще раз его увидите, швырните в него ботинком. Сейчас давайте быстро переоденемся. По сравнению с разъяренным послом, несколько чертей не более чем домашние голуби».

0: Через полчаса, помывшись, насколько это было возможно в каменной раковине, Магнан стоял у треснутого зеркала и поправлял складки хуфского церемониального саронга. Изредка он вздрагивал и испуганно оглядывался через плечо.
1: «Нервы мне разыгрались, вот и мерещатся всякие глупости», — убежденно заявил он. «Это все, ой, горе-печаль, виноват. Должен признаться, его слова чуть было не выбили меня из колеи. Да чего же эксцентричные суеверия у этих туземцев?»
0: В другом конце комнаты третий секретарь посольства Ретив набивал обойму небольшого пистолета зарядами величиной со спичечную головку.
2: «Может, камерарий в изысканной манере просто сообщил нам, что во дворце полно мышей», — предположил он.
0: Магнан повернулся, увидел пистолет.
1: «Ретив, это еще что?»
2: «Эксцентричное лекарство от туземных привидений, на тот случай, если они разбушуются».
0: Пистолет исчез под хукским саронгом. «Считайте, я решил поносить амулет на счастье, мистер Магнан».
2: «Держать камень за пазухой – древняя дипломатическая традиция», – с сомнением в голосе сказал Магнан. «Но энергетический пистолет под саронгом...»
0: «Я воспользуюсь им только в том случае, если кто-нибудь выпрыгнет из стены и скажет «бабах», – пообещал Ретив. Магнан презрительно фыркнул и, явно любуясь собой, уставился в зеркало.
2: «Честно говоря, я вздохнул с облегчением, когда господин посол настоял на своем решении провести сегодняшний вечер в национальной одежде хугов, а не в обнаженном виде, как полагается, по ритуалу».
0: Он повернулся к зеркалу одним боком, затем другим, разглядывая неровный нижний край саронга, из-под которого торчали его голые ноги.
1: «Какая удивительная дипломатическая победа! Стоит господину послу сжать челюсти и на него любо-дорого посмотреть. Даже ой, горе-печаль не посмел ему возразить. Жаль, он не сделал следующего дипломатического шага и не настоял на брюках».
0: Магнан умолк, уставился на черные портьеры, закрывающие окно.
1: «Ретив! Опять началось!»
0: Ретив наклонил голову, присмотрелся. Тяжелая ткань портьер заколыхалась, раздвинулась. Примерно в футе от пола появилась сверкающая красная бусинка. Затем нога толщиной с проволоку. Вторая нога. Третья. И, наконец, туловище, похожее на красный мохнатый мячик.
1: Глаза, расположенные на концах тонких трубочек, длиной в 2 дюйма, быстро оглядели комнату, уставились на Ретифа. Магнан завопил, как резанный, бросился к двери, распахнул ее настежь. «Стража, на помощь! Привидение, нечистая сила!»
0: Голос его затих в конце коридора. Послышалось бряцание оружия и топот ног. Незваный гость явно заволновался. Жалобно вскрикнув, словно черт, которого окропили святой водой, он согнул 2 проволочные конечности, заложил их за спину. Магнан продолжал визжать за дверью, заглушая рокот голосов хукских стражников.
1: «В таком случае приведите того, кто знает земной язык. На моего коллегу напало страшное чудовище. Оно пытается разорвать его на части».
0: Ретив быстро раздвинул портьеры и открыл окно. «Скорее, приятель», — негромко сказал он. «Уходи, пока тебя не зацапали». Шерстяной мячик перекатился по полу, остановился перед Ретифом. Конечности замелькали в воздухе, и к ногам дипломата упал в 4 сложенный листок. Затем мохнатое создание прыгнуло в окно и исчезло.
2: «Где Збизм?»
0: – послышался с порога угрожающий голос. Куполообразная голова в сверкающем шлеме повернулась в одну сторону, потом в другую. За спиной стражника Магнан изо всех сил вытягивал шею, пытаясь заглянуть в комнату.
1: «Где оно?» —
0: хрипло выкрикнул он.
1: «Чудовище было 4 футов ростом, с клыками, как у мамонта!»
0: Хук сделал несколько шагов вперед, указал 7-футовым копьем на открытое окно.
2: «Это была мышка», — небрежно сказал Ретив. «Удрала к себе в норку». «Ты выпустил Збизма?»
0: «А что, спизмы такие страшные?» — спросил Ретив, незаметно пряча записку в карман саронга.
2: «Збизм — нечистая сила. Можешь укусить дерево, будет заражение крови».
1: «Какая наглость!» — возмущенно воскликнул Магнан. «Кусать людей абсолютно безопасно!»
0: Хукский стражник повернулся к нему, взмахнул копьем.
2: «Ты пойдешь за мной», — приказал он. «Те, кто заключает договор с дьяволом, варят в масле».
0: «Эй, «Эй!» — Магнан попятился. «Отойди от меня, любезный!» Хук нетерпеливо протянул к Магнану мощную руку. Ретив сделал шаг вперед, примерился, нанес резкий удар костяшками пальцев. Стражник покачнулся и, чуть не задев Магнана, рухнул, стукнувшись подбородком о пол с такой силой, что по комнате прокатилось эхо. Копье ударилось в стену и разлетелось на куски.
1: «Ретив!» — заикаясь, пробормотал Магнан. «Вам что, жить надоело? Вы напали на воина папской стражи!»
0: У меня сложилось впечатление, что он зацепился за ковер и упал. «Разве вы не заметили?»
1: «Но...»
0: «Это произошло в тот самый момент, когда он собирался схватить вас за грудки».
1: «Да, теперь припоминаю».
0: Магнан откашлялся и заговорил воодушевленным тоном.
1: «Ужасное падение! Когда он споткнулся, я кинулся со всех ног, чтобы поддержать его, но, увы, не успел. Бедняга, так ему скотине и надо. Проверим, что у него в карманах».
0: «Зачем?»
1: «Вы правы, не успеем. Он упал с таким грохотом, что сейчас сюда со всего дворца сбегутся».
0: В дверях показался капитан папской стражи, которого легко можно было узнать по шлему в форме ангела с длинными клыками. Склонив голову на бок, капитан уставился на безжизненное тело своего подчиненного.
3: «Кто из вас до него напал?» – осведомился он.
0: Магнан посмотрел на распростертого стражника, словно видел его впервые в жизни.
1: «Кажется, этот несчастный упал», — изумленно произнес он.
3: «Убивать хугов незаконно».
0: Капитан свирепо нахмурился.
1: «Он сломал копье», — с готовностью сообщил Магнан, указывая на обломки.
3: «Одно из самых страшных преступлений — осквернение церемониального копья», — убежденно сказал капитан. «Обряд очищения очень дорого стоит».

0: И две кредитки. «Взятка!» — вскричал магнат. «Вымогательство! Коррупция! Еще две кредитки!» Капитан удовлетворенно кивнул и посмотрел на Ретифа. «А ты ничего не скажешь!» «Я не буду платить!» — рявкнул магнат. «Немедленно отведите этого беднягу к доктору и освободите помещение. Нам необходимо закончить церемонию переодевания!» «Религиозные пожертвования — старый хукский обычай!» — запротестовал капитан. «Ты хочешь нарушить бездны табу?» «У нас, у землян, есть свои табу», — вмешался в разговор Ретиф. «Обычаи велят нам отдавать деньги только добровольно». Он протянул хрустящую бумажку, которая тут же исчезла в руке капитана. Стражник тем временем поднялся на ноги и стоял, покачиваясь из стороны в сторону. Капитан рявкнул на него и, подобрав обломки копья, приглушенный хук в сопровождении своего начальника, вышел из комнаты, по пути бросив на Магнана убийственный взгляд. Ретиф закрыл за непрошенными гостями дверь, вынул доставленную с пизмом записку, развернул ее и прочел. «У фонтана людоеда, когда взойдет вторая луна, приколите к саронгу желтый навозный цветок». Магнан, вновь разглядывая себя в зеркале, глубоко вздохнул. «Неблагоприятное начало!» Он склонил голову на бок, потом подпрыгнул на месте. «Великие небеса! Половина десятого, мы опаздываем!» Стряхнув с саронга несуществующую пылинку, он тщательно пригладил жидкие пряди волос и, сделав Ретифу знак следовать за собой, вышел из комнаты. Они спустились с лестницы, прошли высокую арку зала, очутились на широких гранитных ступенях, ведущих в сад. Бледно-голубые фонари, прикрепленные к голым веткам чахлых деревьев, освещали призрачным светом декоративные цветы, похожие на грибовидные наросты, скульптуры, изображавшие мучившихся в аду грешников, длинные столы, уставленные земными яствами, в спешке доставленными со звездолета. Над гротескными каменными фонтанами стояла завеса брызг, в воздухе пахло серой. Наверху крепостной стены, окружающей сад, сверкали установленные в несколько рядов копья. Неподалеку, уходя в небо на полмили, возвышалась бронзовая статуя свирепого усмехающегося идола, отдающего честь по-хукски. Правая рука с растопыренными пальцами вытянута вперед, левая рука сжимает бицепс правой. Магнан задрожал. «Какой кошмар!» — сказал он, не в силах оторвать взгляда от бронзового бога. «Послушайте, по-моему, у него из ноздрей идет дым!» Ретиф принюхался. «Пахнет горелым», — согласился он. Высокая мрачная фигура шагнула из темноты и остановилась рядом с Магнаном. «Горят старые газеты», — произнес глухой утробный голос. «Хукские боги приносят большую пользу, избавляют нас от мусора». «Ой, горе, печаль, как вы меня напугали!» Магнан тоненько захихикал и взмахом руки отогнал жужжащее насекомое, норовившее впиться ему в щеку. «Надеюсь, сегодняшний вечер завершится к всеобщему удовольствию. Как отзывчиво поступил его надменность, позволив нам устроить в его дворце этот прием и сыграть на нем роль хозяев. Какой благородный жест, означающий, можно сказать, признание нашей дипломатической миссии. Превращать гостей в хозяев в старые хукские обычаи», — сказал Ой, горе, печаль. «Неплохо бы вам выучить все даже обычаи, чтобы вы... чтобы не повторилась история с прежним дипломатом». «Да, мы очень переживали, когда предшественник посла Петликата выслали с вашей планеты. Но послушайте, откуда ему было знать, что от него требовалось запомнить папский молитвенный тазик 100-кредитными купюрами?»
1: «Папа набегнул ему, положив на дно тазика несколько кредитов. А ваш позол... избордил их, налив сверху похлебку из бобов. Любой бы разъярился».
0: «Некрасиво получилось», — согласился Магнан. «Но я уверен, что это маленькое недоразумение не повлияет в дальнейшем на нашу дружбу».
2: Музыканты оркестра начали настраивать инструменты. Печальные стоны струн разнеслись по саду. Вооруженные папские стражники заняли свои места, дипломаты в саронгах выстроились гуськом.
1: «Где пора?» — сообщил Егоре Печаль.
0: «Дела».
1: «На прощание хочу дать вам один совет, дети мои. Мирские блага, конечно, ничего не значат для его надменности, но самый смертный из всех грехов – жадность. Его надменность презирает жадность и жмодов».
2: Позвякивая цепью, камерарий удалился.
0: «Посла все еще нет», – нервно сказал Магнан. «Надеюсь, он появится раньше, чем папа Айдушка Шизик. Я содрогаюсь при одной мысли о том, что мне придется вести с его надменностью светский разговор».
2: «Согласно отчету бывшей миссии, — сказал Ретиф, — разговаривать с папой очень просто. Отдайте ему все, на что он положит глаз, а если этого будет мало, подарите еще немножко».

0: «Я вижу, вы становитесь настоящим дипломатом», — Ретиф одобрительно сказал Макнан. «И все же я обеспокоен. Протокол обязывает вас развлекать гостей. Почему бы вам не рассказать папе пару неприличных анекдотов?» «Что вы, Ретиф! Вряд ли главе теократии доставит удовольствие выслушивать всякие-то биологические подробности». «Не беспокойтесь, к биологии они относятся весьма положительно и подробностей не стесняются. Зато не советую вам заводить каких бы то ни было разговоров о пище. Хуги до сих пор считают, что еду им приносит в клюве аист».
1: «Какой ужас!»
0: «На всех наших консервах стоит надпись «Сделано в Гонконге». Сбегаю к поварам, прикажу, чтобы срочно содрали этикетки с банок. А вы тем временем идите ко входу в сад и принимайте гостей. Через час я пришлю вам на смену Стронсвиста». «Если хотите, я могу задержать папу», — предложил Ретиф, шагая рядом с Макнаном к воротам. «Для начала я потребую у него пригласительный билет».
2: «Без фокусов, Ретиф. Если мы добьемся успеха после того, как предыдущая миссия потерпела фиаско, нам всем обеспечено продвижение по службе».
0: «Лично мне кажется, папа не сумеет по достоинству оценить тот прием, который мы его оказываем. Вот если бы вместо пикника на лужайке мы направили бы на его дворец несколько пушек, у нас сразу установились бы прекрасные отношения».
2: «Вы ничего не смыслите в дипломатии».
0: Макнан вздернул нос всем своим видом, показывая, что оскорблен до глубины души.
2: «Тысячелетняя история доказала, что чем больше дипломаты ходят на приемы, тем скорее они добиваются успеха. Интересно, а хуги об этом знают?»
0: «Естественно. В конце концов, у каждого из нас в черепной коробке находится мозг, осознающий, что все мы братья по разуму».
2: «Черепная коробка Хуга тверже армопласта. Прежде чем вы вдолбите в нее родственные чувства, вам перережут глотку».
0: «Жду не дождусь», — рассеянно сказал Макнан, не обращая на слова Ретиф ни малейшего внимания.
2: «Когда мне предоставится возможность блеснуть остроумием в беседе с его надменностью? Как вам должно быть известно, мои способности лучше всего проявляются в присутствии высокопоставленных особ, и, само собой, их внешний вид не имеет никакого зна...»
0: Услышав позади себя какой-то странный звук, Макнан посмотрел через плечо, дико вскрикнул и отскочил в сторону, отдавив ногу официанту при виде Хуга 7 футов ростом, с мощной грудью и широченными плечами, на которые была накинута золотая мантия. Благородные черты монстра состояли из 2 носовых отверстий, каждое диаметром в 1 дюйм. Крохотных красноватых глаз с поволокой и широкого рта, осклабившегося в улыбке и обнажившего сверкающие золотые зубы. Унизанные перстнями пальцы сжимали рукоять огромного двуручного меча.
3: «Дурно пахнет!» — взревел монстр, потянул воздух носом и громко фыркнул.
4: «Ужасно!» — заявил он, отпихивая Макнана локтем. «Убирайся отсюда, любезный! На гонюшню!»
5: «Ваша надменность, я всего лишь помазал за ухом одеколоном для бритья».
4: «От тебя воняет, как от жлюхи в публичном доме. Где базол быдлогат? Надеюсь, нас хорошо накормят, говорят. Дерри любят пожрать».
0: Папа весело подмигнул Магнану розовым пальцем и ткнул его под ребра толстым кривым пальцем. Магнан сглотнул.
5: «О, ваша надменность!»
0: Айдушка Шизик его не слышал, так как, покончив с дипломатией, решительно направился к ближайшему накрытому столу. Вооруженные стражники, звеня ятаганами, подозрительно подглядывая на выстроившихся дипломатов, не отставали на него ни на шаг.
5: «Я сбегаю, пригляжу, чтобы подали прохладительные напитки», — запинаясь, пробормотал Магнан. «Ретиф, сопровождайте и развлекайте его надменность до подхода подкреплений. Я хотел сказать, пока не появится господин посол».
0: Он скрылся в темноте. Папа сунул палец в большую хрустальную салатницу, вытащил его, внимательно осмотрел со всех сторон. Затем взял салатницу в руки и одним движением кисти швырнул ее содержимое на накрахмаленные рубашки дипломатов, стоявших по стойке смирно с застывшими улыбками на устах.
4: «Кто эти прихлебатели?» — громко осведомился он. «Дальние родственники ждут объедков. Я тоже мучаюсь с родственниками, вернее, мучился. 2 недели назад у нас был праздник самопожертвования. Вот я и принес великую жертву, отправив всех до единого к их предкам».
0: «Неплохая идея», — заметил Ретиф. «Думаю, многим теперь понравится заниматься самопожертвованием». Папа взял со стола тарелку, на которой лежали бутерброды с икрой, наклонил ее, и когда бутерброды посыпались на землю, поднес тарелку к носу, понюхал и осторожно откусил от нее маленький кусочек.
4: «Я так много слышал о блюдах, Терри», — сказал он, шумно жуя. «Немного жестковато, но вкусно».
5: Он откусил от хрупкого фарфора еще один кусочек и протянул тарелку ретифу.
4: «Загусывай», — милостиво предложил он.
5: «Спасибо, ваша надменность, но как раз перед вашим приходом я выпил бутылку пива. Не хотите ли отведать тарелки из обеденного сервиза? Гурманы от них просто в восторге».
0: Двери, ведущие на одну из террас дворца, распахнулись настежь. Чистолюбивые чиновники посольства разом приняли позы почтительного ожидания, заулыбались. Коренастая фигура чрезвычайного посла и полномочного министра земли в огромном красном тюрбане и в короткой, вышитой золотом ночной рубашке Хугов торжественно вышла вперед. Рядом шагала точно такая же фигура, но с копной ярко-оранжевых волос на голове. Магнан шел в 2 ярдах сзади.
4: «Ваш позол двойник?» —
5: поинтересовался папа, делая шаг навстречу приближающейся парочке.
6: «Нет, это миссис Петлякат», — пояснил ретив. «Если бы я был на месте вашей надменности, я бы незаметно избавился от недоеденного блюдца. Она звереет, когда сердится».
4: «Проклятые самки! Так и даровятся годобить на жратве!»
5: Папа выкинул ободок блюдца в грибовидный куст.
4: «А приветствую вас, посланник Годоблят!» — громыхнул он. «И вашу очаровательную тёлку! Надеюсь, она скоро понесет!»
5: «Понесет?» — Петлякат растерянно огляделся по сторонам.
4: «Что понесет?» «Надеюсь, вы вовремя брюхатите своих тёлок!» — радостно улыбаясь, заявил папа. «Или это слишком старое?» «Не страшно, я уверен, что в свое время она была прекрасной производительницей!» «Какая чушь!» – басом рявкнула миссис Петлякат, выпрямляясь во весь рост и гневно сверкая глазами. «Между прочим, – продолжал Айдушка Шизик, – я терпеть не могу разговаривать о делах за едой, и поэтому предлагаю немедленно обсудить соответствующий случаю подарок. За своей стороны я готов забыть маленькое недоразумение с бывшим позлом и не сопротивляюсь принять любую сумму в размере от 1 миллиона кредиток и выше».
5: «Миллион кредиток?» – пробормотал Петлякат.
4: «Подарок?» «Конечно, если вы не хотите прослыть жмотом, можете подкинуть еще миллион».
5: «Миллион кредиток из фондов корпуса? Но с какой стати, ваша надменность?»
0: «Эдит!» – папа укоризненно помахал перед носом посла толстым, как сарделька, пальцем.
4: «Не вмешивайтесь в даже внутренние дела».
5: «Что вы, ваша надменность? Я только хотел узнать, по какому случаю мы должны сделать вам подарок?»
7: «Сегодня вторник».
5: «О!» Папа миролюбиво кивнул.
6: «Вам повезло, что не среда. В среду пришлось бы платить вдвойне».
0: Он взял бокал с подноса у стоявшего поблизости официанта, выплеснул коктейль на землю, откусил хрусталь от ободка и принялся задумчиво жевать.
4: «Благой бугет!» – пробормотал он.
7: «Мой лучший хрусталь!» Миссис Петлякат схватилась за сердце. «А этот козел жрет его и не подавится!»
4: «Козел?»
0: Папа подозрительно посмотрел на нее.
4: «Кто такой козел?»
6: «Нечто вроде гурмана!» Быстро нашелся Петлякат, отирая платком вспотевший лоб. «Известен своим изысканным вкусом».
4: «А теперь о бензии!» Сказал папа. «Зучья безделица! 1000 в день послужит доказательством высокой оценки моих заслуг со стороны корпуса».
5: 1000 в день чего?
0: Посол недоуменно оглянулся на дипломатов, стоявших все с такой же почтительной улыбкой на устах.
4: «Кредиток, разумеется. И не забудьте о субсидиях на гугскую промышленность, скажем, по 50 тысяч в месяц. Деньги можете платить лично мне, чтобы избежать бюрократических проволочек».
5: «Гугскую промышленность? Но, насколько я понял, у хугов нет никакой промышленности».
4: «Именно поэтому нам необходимы субсидии», — решительно заявил папа.
0: Лицо посла вытянулось, но он тут же спохватился и заставил себя улыбнуться. «Ваша надменность, главная моя задача – наладить дружеские отношения между 2 нашими расами, помочь хугам попасть, ну, так сказать, в гольфстрим галактической цивилизации».
4: «Как можно наладить дружеские отношения без денег?» – спросил папа тоном, нетерпящим возражений.
5: Петлякат задумался. «Мы, конечно, могли бы предоставить вам заем».
4: «Сделать дарственную куда проще», — указал папа.
5: «Само собой, нам придется увеличить штат, чтобы справиться с делами». Посол потер руки, в глазах его появился лихорадочный блеск.
7: Для начала хватит 25 сотрудников.
0: Хук в черной мантии, вышитой серебром, подошел к папе и зашептал ему на ухо, указывая рукой в сторону дворца.
8: «Что?» —
7: вскричал Айдушка Шизик громовым голосом и уставился на Петляката.
8: «Нарушаете бездные табу? Помогаете нежелательным элементам? Ведете переговоры с врагами Звездного Брездола?»
7: «Ваша надменность!» — дрожащим голосом произнес Петлякат, даже не пытаясь перекричать разъяренного священнослужителя. «Я ничего не понимаю. Что такое вам сказали?»
0: Все тем же громовым голосом папа начал отдавать распоряжение по-хукски. Стражники бросились в рассыпную и исчезли в кустах. Айдушка Шизик пошел вдоль стола, собирая хрупкие фарфоровые тарелки в стопку и что-то бормоча себе под нос. Петлякат семенил следом.
7: «Ваша надменность!» — вскричал он, задыхаясь. «Объясните мне, что случилось. Я уверен, произошла страшная ошибка. Что ищут ваши люди? Уверяю вас...»
8: «По доброте сердечной я согласился принять вас на хуге. Я оказал вам величайшую любезность и выучил ваш язык. Я даже готов был взять у вас деньги. Страшная жертва с твоей стороны. А сейчас я узнаю, что вы открыто сговариваетесь с врагами богов».
0: Ретиф, оставшийся стоять на месте, огляделся по сторонам, увидел фонтан в форме хукского двухголового карлика с огромными зубами и животом, подошел к нему, повернулся лицом к папе и послу, продолжавшему ожесточенно жестикулировать у обеденного стола. Почувствовав, что кто-то дергает его за ремешок сандалий, он посмотрел вниз. В высокой траве блестели два красных глаза, расположенных на концах тонких трубочек.
7: «Ты ищешь меня?» – тихо спросил Ретиф.
9: «Конечно!» – пискнул тоненький голос. «Нам никак не удается побеседовать в спокойной обстановке, мистер...»
7: «Ретиф».
9: «Привет, Ретиф. Меня зовут Франспорт. Ребята уполномочили меня рассказать вам, Терри, что здесь происходит. В конце концов, у нас, спизмов, тоже есть какие-то права».
0: «Если тебе удастся объяснить мне, что творится в этом сумасшедшем доме, я буду твоим вечным должником, Франспорт. Давай, выкладывай».
9: «Все дело в хугах. Они не дают нам ни минуты покоя. Представляешь, эти бегемоты-псалмопевцы утверждают, что из-за нас происходят все несчастья, от скисания молока до потери потенции. Дошло до того, что после захода солнца стало страшно выйти прогуляться».
0: «Погоди, Франспорт, начинай сначала. Кто вы такие? Почему хуги вас преследуют? Откуда ты так хорошо знаешь земной международный язык?»
9: «Однажды я отправился путешествовать с зайцем на земном звездолете, который опустился на нашу планету, чтобы починить двигатели. Матросы считали, что я принес им счастье. Веселые были денечки, но вскоре я начал тосковать по дому и...»
0: «Постой. Ты хочешь сказать, что являешься коренным обитателем этого лучшего из миров?»
9: «Ну, конечно. Мы из Пизмы появились здесь задолго до хугов и жили тысячи лет, не зная горя. Потом хуги расселились по поверхности, а мы заняли тихие и удобные места под землей. А затем они ударились в религию, и наша жизнь превратилась в ад».
0: «Где-то я слышал, что религия играет положительную роль в развитии разумных существ».
9: «В том случае, когда с ее помощью не пытаются истребить других разумных существ».
0: «Ты прав».
9: «Ну вот. Хукские священники провели самую настоящую пропагандистскую кампанию, нарисовали кучу картин, где спизмы с копьями мучили несчастных хугов. Через некоторое время даже простые обыватели при виде спизмы начинали махать руками и осенять себя крестными знамениями. Мы и опомниться не успели, как хуги объявили нам самую настоящую войну. Говорю тебе, Ретиф, мы живем хуже некуда. И это еще цветочки, ягодки будут впереди».
0: Папский стражник, осматривая кусты, приближался к фонтану людоеда. «А вот и жандармы», — вполголоса сказал Ретиф. «Прячься скорее, Франспорт. Тебя ищут по всему саду. Почему бы нам не продолжить разговор позже?» Спизм нырнул в высокую траву.
9: «Это очень важно, Ретиф», — послышался его голос из-за ближайшего куста. «Ребята рассчитывают на меня».
0: «Следи за мной, если я останусь один, мы обязательно поговорим».
7: Невесть, откуда появившийся Магнан, подозрительно посмотрел на Ретиф и подошел к нему вплотную.
9: «Ретиф, если вы впутались в эту путаницу...»
0: «Кто я? Что вы, мистер Магнан? Мы же прилетели вместе с вами сегодня утром».
9: «Магнан!»
0: — раздался из-за куста резкий голос Петляката.
9: «Папа проинформировал меня, что на территории посольства был замечен ужасный демон. Естественно, нам ничего об этом не известно, но, к сожалению, его надменность сделал вывод, что мы общаемся с существами из загробного мира».
0: Он подошел ближе, понизил голос. «Чушь несусветная, но мы должны сделать вид, что безоговорочно мне верим. Проследите, чтобы дипломаты занялись поисками этого мифического черта, а я тем временем попытаюсь умиротворить его надменность».
10: «Слушаюсь, господин посол, но что будет, если мы его найдем?»
5: В этом случае вы окажетесь куда большим идиотом, чем я предполагал. Петлякат изобразил на лице соответствующую улыбку и поспешил вернуться к папе. «Ретив, вы идите туда!» Магнан махнул рукой в сторону фасада дворца. «А я посмотрю в кустах. И не вздумайте кого-нибудь найти. Не хватало еще, чтобы вы обнаружили какое-нибудь чудовище, подобное тому, что напало на нас!»
7: Магнан вздрогнул, ошарашенно посмотрел на своего собеседника.
5: «Великий Боже! Как вы думаете?»
7: «Нет», — твердо сказал Ретив. «Я считаю, сейчас речь идет о драконе величиной как минимум с дом».
5: «И все же...» «Мне, наверное, следует рассказать обо всем господину послу».
7: «Чтобы подтвердить подозрения папы?» «Вы храбрый человек, мистер Магнан. Не возражаете, если я пойду послушаю, чем это кончится?»
5: «С другой стороны, — торопливо сказал Магнан, — в настоящее время господин посол очень занят. Не стоит отвлекать его по пустякам».
7: Он отошел от фонтана и, стараясь оставаться в поле зрения папы, начал усердно заглядывать под все кусты. Ретив вернулся к столу, у которого теперь никого не было, кроме официанта, собирающего мятые салфетки в большой бумажный пакет. Тихонько свистнув, Ретив подождал, пока официант поднимет голову и бросил ему одну из тарелок. Хук выронил пакет и поймал тарелку в воздухе. «А вот еще!» Ретив сгреб со стола и протянул официанту 4 блюдца, 3 пустых бокала и несколько недоеденных бутербродов с сыром. «Держите скорее и займите место в свите папы. Он ходит по саду, оставляя за собой ободки от блюдец, разрисованные цветочками. Наверное, они пришлись ему не по вкусу».
8: «Тебе не нравится, как я работаю?» – свирепо спросил Хук.
7: Ретив взял со стола ложку, уронил ее, незаметно подпихнул ногой под скатерть, свисающую до земли. «Вы прекрасно работаете», — успокоил Ретив официанта и, нагнувшись за ложкой, увидел 2 красных глаза на тонких трубочках. «Вылезай в пакет», — прошептал он, почти не разжимая губ.
8: «С кем ты разговариваешь?»
7: Хук быстро наклонился, посмотрел под стол. Бумажный пакет зашуршал. Спизм успел юркнуть в него и теперь устраивался поудобнее.
5: «Молюсь богу ложки», — небрежно ответил Ретив. «Уронить ложку — дурная примета».
8: «Да».
7: Хук прислонился к столу, достал из кармана жеванную зубочистку, начал ковырять ее в стальных зубах.
8: «Взей на здрадзе зубожечий. Каждый дурак знает, что уронить ложку — хорошая примета, а вилку — дурная».
7: «У нас на земле считается, что упасть с 10-го этажа к смерти рассеянно», — сказал Ретив, глядя на приближающихся папки стражников. Один из них подошел к столу, бросил на Ретива подозрительный взгляд, наклонился, поднял скатерть, затем потянулся к бумажному пакету.
5: «Не хотите ли выпить?» – быстро спросил Ретив и, зачерпнув чашкой густой красный пунш, шагнул к стражнику и поскользнулся. Струя липкой жидкости ударила в застежку капюшона на шее и потекла по нагруднику кирасы, оставляя на ней причудливые узоры.
7: Официант схватил со стола поднос и попятился. Стражник выпрямился, задыхаясь от возмущения.
10: «Идиот! Дубина, да и розовая!» – воскликнул он.
8: «Что такое?» – взревел громовой голос. «Разбитие спиртных напитков во время исполнения служебных обязанностей!»
7: Папа отпихнул Ретифа и остановился перед опустившим голову стражником.
8: «В доказание ты будешь сварен в Базли!» – прорычал он. «Уведите его!»
5: «Это я виноват, ваша надменность», — произнес Ретив. «Я предложил ему...»
8: «Ты хочешь помешать папскому отправлению правосудия?» —
5: вскричал первосвященник, поворачиваясь к Ретифу. «Ты осмелился предположить, что папское правосудие может быть ошибочным?»
7: «Нет, вы ошиблись, ваша надменность», — сказал Ретив. «Я случайно пролил на вашего стражника чашу с пуншем». Папа побагровел, беззвучно зашевелив губами. Потом шумно сглотнул слюну.
8: «Мне так долго никто не возражал, что я забыл, какое за это полагается наказание», — произнес он обычным голосом и помахал в воздухе 2 скрещенными пальцами. «Благословляю тебя и отпускаю тебе этот грех, сын мой».
7: Папа милостиво улыбнулся.
8: «Я отпускаю тебе грехи на неделю вперед. Развлекайся, будь моим гостем».
5: «О, как это благородно со стороны его надменности!» Чуть завывая, провозгласил Магнан, выходя из-за ближайшего куста. «Как жаль, что мы не нашли демона, а то бы я...»
8: «Спасибо, что напомнил», — угрожающе сказал папа, перевел взгляд на посланника Петляката и принялся сверлить его глазами. «Долго мне ждать?»
5: «Послушайте, ваша надменность, как мы можем найти здесь демона, если демона здесь нет?»
8: «Это твоя проблема».
7: У ворот в стене, окружающей сад, послышался чей-то вопль. Два солдата пытались обыскать официанта, державшего в руках большой бумажный пакет. Официант отскочил в сторону, пакет упал на землю, разорвался пополам. Расшвыривая бумажные салфетки, отпихивая ногами хлебные корки, Спизм рванулся вперед и, проскользнув мимо изумленных солдат, кинулся к калитке на другом конце сада. Стражники, выхватывая из-за поясов длинноствольные пистолеты, преградили ему путь. Прозвучал выстрел. Пуля чуть было не угодила в одного из папских слуг, поспешивших принять участие в погоне. Папа взмыл, замахал руками. Спизм резко остановился, развернулся на месте, помчался в направлении дворца, из которого выбежали несколько священников. Прозвучал залп. Хрустальная ваза, стоявшая на столе рядом с Магнаном, взорвалась, осыпав его осколками. Магнан завопил, как резанный, и бросился ничком на землю. Спизм прыгнул в одну сторону, потом в другую, и, оставив преследователей сзади, вновь побежал к воротам, на этот раз никем не охраняемым. Испустив боевой клич, от которого, казалось, задрожали стены дворца, папа Айдушка Шизик выхватил из ножен огромный двуручный меч и кинулся навстречу Спизму. Когда первосвященник пробегал мимо Ретифа, тот чуть повернулся и выставил ногу, зацепив его надменность за усыпанный драгоценными камнями кожаный башмак. Папа с размаху шмякнулся о землю, пробраздил ее орденами и въехал под стол. «О, как я рад вас видеть!» — послышался голос Магнана. «Одну минуточку, ваша надменность, сейчас я подползу к вам поближе».
11: Папа взревел и поднялся на ноги вместе со столом.
7: Тарелки, бокалы, остатки пищи посыпались на Магнана, едва успевшего закрыть голову руками. Папа вновь взревел, швырнул стол, отпихнул Петляката, который, пританцовывая на месте, пытался стереть бумажной салфеткой грязь с папских орденов.
11: «Предательство!» – завопил первосвященник. «Вероломные убийцы! Агенты Брисбоги! Нарушители законов! Еретики!»
7: «Ну-ну, ваша надменность, не надо так волноваться!»
11: «Волноваться!» «Ты вздумал со мной шутки шутить?»
7: Папа поднял меч и замахал им над головой. Стражники мгновенно окружили дипломатов со всех сторон.
11: «Настоящим я отлучаю всех вас от церкви!» – взвыл папа. «Лишаю вас воды, пищи и своего покровительства! Кроме того, вы будете публично казнены, стража, арестовать их!»
7: Дулы пистолетов угрожающе нацелились на дипломатов, окруживших посла. Магнан всхлипнул. Двойной подбородок Петляката заколыхался.
11: «Не упустите вот этого!»
7: Айдушка Шизик ткнул в сторону Ретифа пальцем.
11: «Я сбодгнулся о его ногу!»
7: Стражник приставил пистолет к спине Ретифа.
5: «Ах, ваша надменность! Вы забыли, что Ретиф получил отпущение грехов на неделю вперед!» — жизнерадостно заявил Петлякат. «Ретиф, голубчик, сбегайте быстренько в мой кабинет и пошлите шифровку. 203 или 302 или, одним словом, ПОМОША, мягкий знак!»
11: «Он такой же негодяй, как все вы, и будет наказан вместе с вами!» — выкрикнул папа, глядя, как стражники выводят с террасы оставшихся там сотрудников дипломатической миссии. «Вы всех арестовали!»
12: «Да, ваша надменность», — ответил капитан стражи. «Грум из лук.
11: Сварите их в мазле за участие в преступлении. Что же касается остальных?»
5: «Ваша надменность», — сказал Петлякат. «Я, конечно, не прочь умереть, если это доставит удовольствие вашей надменности, но тогда мы не сможем ни сделать вам подарков, ни предоставить субсидий. Верно?»
11: «Дёрт побери!»
7: Айдушка Шизик опустил меч, чуть не перерубив ногу Магнану.
11: «Совсем забыл о подаргах!»
7: Лицо его приняло задумчивое выражение.
11: «Слушай, что скажешь, если я дам тебе возможность выбирать в камере чек на мое имя, прежде чем тебя казнят?»
5: «Боюсь, что невозможно. Мне потребуется посольская печать, чековый автомат, шифровальные книги, скрепки, пресс-папье».
11: «Ладно, придется сделать исключение. Я оставлю тебе жизнь, пока не обладят чек».
5: «Простите, ваша надменность, но я не могу допустить, чтобы из-за меня вы нарушили древние традиции. Раз уж мы все отлучены от церкви, начнем потихонечку голодать».
11: «Прегради болтать. Не смей меня дробить. Кто кого отлучает? Ты меня или я тебя?»
5: «Ну, конечно, вы, ваша».
11: «Правильно. А я беру свое отлучение обратно».
7: Папа свирепо посмотрел по сторонам.
11: «Теперь поговорим о подарке. Можешь доставить 2 миллиона прямо сейчас. Совершенно случайно я приехал сюда на бронированном автомобиле».
5: 2 миллиона? Но речь шла только об одном.
11: Сегодня надо платить вдвойне».
5: «Вы говорили, вдвойне платят по средам, а сегодня вторник».
11: «По папскому повелению, сегодня среда».
5: Но вы не можете, то есть, как это возможно?
13: Реформа календаря. Давно забирался ее провести.
5: Ну, тогда...
13: Прекрасно. Настоящим даю тебе отсрочку. Остальных это не касается, увидите преступников.
5: Ах, ваша надменность, произнес Петлякат куда с большей благодарностью, чем раньше. Я, конечно, благодарен вам за повилование, но, боюсь, мне не справиться с составлением необходимых документов без помощи моих сотрудников.
7: Айдушка Шизик уставился на посла, сверкая влажными красными глазами.
13: Хорошо. Забирай. Я даю отсрочку всем, кроме вот этого.
7: Папа ткнул пальцем в Ретифа.
13: С ним я сам разберусь.
7: Стражники придвинулись к Ретифу и направили на него дуло пистолетов.
5: «Может быть, его надменность проявит снисходительность», — сказал Магнан, стряхивая с руки остатки паштета из печенки. «И на первый раз простит нашего коллегу, если он пообещает, что никогда больше этого не сделает».
13: «Чего не сделает?» — подозрительно спросил папа.
5: «Не подставит вам ножку. Вы ведь помните, как упали?»
13: «Он подставил мне ножку!»
7: Айдушка Шизик поперхнулся. Лицо его посинело.
13: «Специально!»
5: «О, наверное, произошла какая-то ошибка», — промямлил Петлякат.
14: «У вас, ваша надменность, необычайно развито чувство юмора. Я уверен, вы сами над собой посмеетесь, когда поймете, как смешно выглядели», — заявил Магнан.
7: «Ретив, неужели вы?»
14: «Я хочу сказать, вы, конечно, не...» — заикаясь, пробормотал Петлякат.
15: «Как бы не так!» — возмущенно воскликнул Магнан. «Я лежал под столом и прекрасно все видел».
13: «Обыскать его!» — взревел папа.
7: Стражники кинулись к Ретифу, вывернули карманы его саронга, подобрали упавший на землю вчетверо сложенный листок.
13: «Ага!» — вскричал папа, развернул записку, пробежал ее глазами. «Конспирация!» — завопил он. «У меня под боком! Заговать его в кандалы!»
15: «Протестую!» — Петлякат вытянулся во весь рост. «Нельзя заковывать дипломатов в кандалы каждый раз, когда они допускают в своей работе некоторые оплошности. Разрешите, я сам с ним разберусь, ваша надменность. Обещаю, что виновный получит строгий выговор с занесением в личное дело».
13: «Боги должны блудить дождь, им причитает за Бобраву», — громовым голосом сказал папа. «Завтра великий праздник Зреды».
14: «Завтра четверг», — поправил папа Магнан.
13: «Завтра Зреда! Сегодня Зреда! Настоящим повелеваю, что всю неделю будет Зреда, черт ее побери. И, как я уже объявил, этот Терри станет участником церемонии. Такова папская воля. И хватит со мной спорить».
5: «О, так он станет участником церемонии». Петлякат облегченно вздохнул. «Это другое дело. Думаю, денек-другой мы спокойно можем без него обойтись».
7: Посол усмехнулся тонкой дипломатической усмешкой. Корпус всегда поддерживал религиозные учения, в какой бы форме они ни выражались.
13: «Истинные боги — это хуксские боги, клянусь богами», — на весь зал заорал папа. «Если я еще раз услышу из твоих уст ересь, я предам тебя анафеме. Приказываю увести этого Терри в храм и подготовить его к ритуалам Зреды. Остальных задержать под арестом, бога ради, пока боги не объявят свою волю».
5: «Господин посол», — сказал Магнан дрожащим голосом и дернул Петляката за рукав ночной рубашки. «Неужели вы допустите, чтобы Ретифа...»
7: «Его надменность хочет спасти лицо», — конфиденциальным тоном сообщил посол и подмигнул Ретифу.
13: «Не беспокойтесь, мой мальчик. Можно считать, вам повезло. Увидите отправление хукских религиозных обрядов, так сказать, изнутри, и наберетесь опыта».
5: «Но...» — неуверенно произнес Магнан. «Если его сварят в масле, зачем ему опыт?»
13: «Немедленно замолчите, Магнан. Я не потерплю слюнтяев в нашей организации».
7: «Спасибо, что подумали обо мне, мистер Магнан», — сказал Ретив. «У меня все еще есть мой амулет на счастье».
13: «Голдовство!» — рявкнул папа. «Так я и думал».
7: Он слегка повернул голову, уставился на Петляката одним глазом.
13: «Увидимся на церемонии», — он перевел взгляд на Ретифа. «Зам пойдешь или окажешь сопротивление?»
7: «Ввиду количества пистолетов на меня наставленных», — ответил Ретив, — «я, пожалуй, не стану оказывать сопротивление».

Станция 2000. Модель для сборки. Второй час. Продолжение рассказа Кейта Лаумера «Бронзовый бог».

0: В маленькой камере было темно и сыро. Руки у Ретифа затекли от наручников. Он сидел на деревянной скамье перед небольшим столом, на котором стояла бутылка дурно пахнущего вина. Из-за стены доносились легкие ритмичные постукивания. Ретиф сидел в камере уже больше 12 часов, и по его подсчетам религиозный обряд, в котором он должен был принять непосредственное участие, мог состояться с минуты на минуту. Постукивания участились, стали слышнее. Раздался неприятный царапающий звук, словно кто-то провел ногтем по стеклу. Затем наступила тишина.
1: «Ретиф, ты здесь?»
0: — спросил из темноты тоненький голос. «Привет, Франспорт. Заходи в гости. Я рад, что тебе удалось удрать от жандармов».
1: «А ты ж недотеп. А в общем-то, Ретиф, у меня плохие новости».
0: «Выкладывай, что случилось, Франспорт. Я весь внимание».
1: «Сегодня праздник. И старый Шизик решил одним махом покончить со всеми своими неприятностями. Хуги уже много месяцев строит выкуриватель. Стаскивает к нему все подряд, начиная от тряпья и кончая старыми автомобильными шинами. Когда праздник будет в самом разгаре, священники собираются поджечь этот хлам и включить помпы. По системе труб дым пойдет в наше жилище. Понимаешь, что это значит? На несколько миль вокруг с пизмом негде будет укрыться. Ребятам придется покинуть с веками обжитые дома и спасаться на поверхности, где их будут поджидать папские стражники. С пизмом придет конец».
0: «Душераздирающая история, Франспорт. Я бы с удовольствием тебе посочувствовал, если бы в данный момент не находился в безвыходном положении».
1: «Да, конечно, ритуальная церемония. Тебя собираются...»
0: Франспорт умолк и прислушался. За дверью послышалось звяканье металла о металл.
1: «Боже великий, Ретиф! За тобой пришли, а я так и не успел сказать тебе самого главного. Слишком много времени ушло на прокладку тоннеля, а затем я с дуру начал болтать не о том...»
0: В замочной скважине скрипнул ключ.
1: «Послушай, ты пил вино из этой бутылки?»
0: «Нет».
1: «Замечательно. В него подмешан сильный наркотик. Когда я уйду, вылей вино и сделай вид, что ничего не соображаешь. Веди себя послушно, выполняй все их распоряжения. Если только они заподозрят тебя в обмане, всем Терри на Хуге перережут горло. Крепко запомни, ни в коем случае не поднимай головы, не вытягивай рук и сомкни ноги, когда...»
0: Ключ в замке повернулся с громким щелчком.
1: «Убегаю. Счастливо оставаться».
0: В углу зашуршало. Наступила тишина. Ретиф схватил со стола бутылку, опрокинул ее над дырой, где только что исчез Франспорт. Тяжелая дверь распахнулась настежь, и в камеру неторопливо вошли священник в черной рясе и три стражника с копьями наперевес. Ретиф стоял с пустой бутылкой в руке, загораживая собой дыру.
2: «Как ты себя чувствуешь, Дерри?»
0: Священник оглядел Ретифа с головы до ног, подошел к нему вплотную, поднял век и удовлетворенно хмыкнул. Забрав из безжизненной руки пленника пустую бутылку, он поставил ее на стол и громко сказал:
2: «Дёбленьки! Ты уверен?» –
0: придирчиво спросил один из стражников.
2: «От этих иностранцев можно ждать чего угодно». «Конечно, уверен. Гиперразъемные реакции зуброзатылочных гагловых дам типичны. Глазический случай. Уведите его».
0: Подталкиваемый наконечниками копий, Ретиф прошел по освещенному факелами коридору, поднялся по спиральной лестнице и неожиданно очутился на залитой солнечным светом площадке. В шуме голосов, доносившихся со всех сторон, отчетливо слышался один единственный голос.
2: «Уверяю тебя, позол быдлозад, наше основное божество и груги-ноги не только прекрасный архитектурный памятник, постоянно напоминающий пастве о втором пришествии, но и оракул, регулярно вещающий посредом в час пополудни. Конечно, мы не всегда понимаем, о чем он говорит, но все слушают его с почтительным восхищением».
0: Глаза Ретифа привыкли к яркому свету. Он увидел огромный трон из черного дерева с резными... Подошел к трону и елейно поклонился.
2: «Ваша надменность, тот, кто избран, находится здесь».
0: Он махнул рукой в сторону Ретифа.
2: «Он...
0: Айдушка Шизик вопросительно поднял бровь.
2: «Глазический случай гиберзатылочных фигвамбалибов», сообщил один из стражников. «Сварите этого болтуна в масле», — нахмурившись, сказал папа. «Он слишком много знает».
1: «У вас усталый вид, Ретиф», — заметил Петлякат. «Надеюсь, вы хорошо спали. Вас удобно устроили?»
0: Ретиф смотрел на левое ухо посла отсутствующим взглядом.
1: «Ретиф, господин посол задал вам вопрос», — резко сказал Магнан.
2: «Наверное, он погрузился в медитацию», — торопливо произнес Айдушка Шизик. «Начнем церемонию».
1: «А вдруг он болен?» — не унимался Магнан. «Может, ему лучше присесть?»
2: Воскликнул папа, вытягивая вперед руку. «Нам еще предстоит отпраздновать начало церемонии».
1: «Да, конечно». Петлякат уселся на маленькую скамеечку рядом с троном. «Отсюда открывается великолепный вид, ваша надменность».
0: Почувствовав, что стражник подтолкнул его в спину, Ретив повернулся и увидел прямо перед собой улыбающегося во весь рот хукского идола. Гигантская рука с растопыренными пальцами, огромное бронзовое лицо со стилизованными хукскими чертами находились всего в 50 футах от площадки, расположенной на вершине холма, где стоял Ретив. Казалось, идол обладал злой волей. Впечатление это создавал огонь, мерцавший в глубоких глазных впадинах. Тонкие струйки дыма текли из круглых ноздрей, каждая диаметром в дюйм, по покрытым копотью щекам и растворялись в прозрачном воздухе. Рот от уха до уха, казалось, раскалывал лицо пополам. Зубы, похожие на лопаты, далеко отстояли один от другого, а в промежутках была видна полированная металлическая глотка, тускло освещенная горящим внизу огнем. Два монаха подошли к Ретифу и принялись украшать его саронг ритуальными лентами. Третий монах стоял сзади и что-то гнусавил на хукском языке. Вдалеке барабаны медленно били дробь. Толпа, заполнившая склоны холма и равнину внизу, шумела.

0: старушка усердно лил в желоб масло, размазывая его по стенкам руками.
1: «Скажите, а в чем заключается ритуал?» – спросил Петлякат, вспомнив о своих дипломатических обязанностях.
0: «Подождешь, увидишь», – коротко ответил Айдушка Шизик.
1: «Господин посол!»
0: – Магнан откашлялся.
1: «Взгляните, он в наручниках!»
0: «Значит, таков обычай», – резко сказал Петлякат.
1: «И это канава?» – продолжал Магнан. «Она начинается рядом с ретифом и обрывается прямо у пасти этого жуткого руконога».
2: «Мистер Магнан, вы прекрасный экскурсовод, но я тоже не слепой!»
1: «Между прочим», — Петлякат понизил голос, «вы случайно не захватили с собой фляжку?»
0: «Что?»
1: «Нет, господин посол, могу предложить вам антигриппозный аэрозоль, если хотите, и все-таки это канава. Жарко, не правда ли ваша надменность?»
0: Петлякат повернулся к папе.
1: «Нечем дышать».
3: «Тебе не нравится наша погода?» — угрожающе спросил папа.
1: «Нет-нет, очень нравится. Я с детства обожаю жару». «Ваша надменность», — обратился к первосвященнику Магнан. «Вы не могли бы сказать, что будет с ретифом?»
3: «Его ждет большая честь».
1: «Все мы гордимся, что одному из нас выпало счастье познать хукскую философию, приняв непосредственное участие в отправлении религиозного обряда», — назидательным тоном заявил Петлякат и свистящим шепотом добавил: «Сядьте на место, Магнат, и прекратите болтать!»
0: Папа вновь заговорил по-хукски. Монахи схватили ретифа, сняли с него наручники, ловко уложили в жёлоб лицом вниз. Барабанная дробь усилилась. Ретифа подтолкнули, и он почувствовал, что начал скользить вниз.
1: «Господин посол!» – взвизгнул Магнан. «Мне кажется, они хотят скормить его этому чудовищу!»
0: «Какая чушь!» – презрительно сказал Петлякат.
1: «Наверняка все, что происходит, символично. И должен вам заметить, мистер Магнан, ваше поведение недостойно опытного дипломата».
2: «Стойте!»
0: — голос Магнана сорвался. Ретив, скользивший все быстрее и быстрее, услышал топот ног и тяжелый всплеск. Костлявые пальцы обхватили его за голени. Повернув голову, он увидел белое и перекошенное от страха лицо Магнана. Жёлоб закончился, и два человека, описав в воздухе короткую изящную дугу, упали в челюсти бронзового бога.
2: «Не вытягивай рук и сомкни ноги», — сказал Франспурт.
0: Ретив пролетел между огромными зубами, задохнулся на секунду горячим воздухом, затем неожиданно со всего размаху ударился о сетку из тоненьких упругих нитей, которая сначала подалась, а затем отшвырнула его назад. Он упал на сетку еще раз, схватился за веревочную лестницу, висевшую справа от него, и только сейчас почувствовал тяжесть тела Магнана, вцепившегося ему в ноги мертвой хваткой.
2: «Яблочко!» — взвизгнул чей-то тоненький голос над его ухом. «А теперь смадываемся отсюда, пока хуги не разобрались, что к чему».
0: Ретив поставил ногу на ступеньку веревочной лестницы, наклонился, поднял Магнана за шиворот, поставил рядом с собой. Жара была удушающей, хоть они и находились в самом начале глотки бронзового бога.
1: «Что? Что? Что? Пра-па-па-прап?»
0: заикаясь, пробормотал Магнан, пытаясь ухватиться за веревку.
2: «Скорее, Ретив!» – нетерпеливо сказал Франспурт. «Из ноздрей ведет потайной ход».
0: Ретив помог Магнану вскарабкаться по лестнице. Они вошли в туннель, проложенный в металле, и, следуя за спизмом, начали спускаться по широковатым ступенькам. Снизу до них доносились недоуменные голоса хукских стражников.
2: «Полный порядок», — сказал Франспурт. «Передохните немного, а потом я познакомлю вас с ребятами».

0: Они зашли в пещеру с самодельным каменным полом, освещенную лампами, в которых тускло горели ароматичные масла. Сотни глаз, расположенных на концах тонких трубочек, уставились на пришельцев. Красным спизмом из клана Франспорта не сиделось на месте. Они перемещались, подобно крабам, на средиземноморском побережье. В углах пещеры стояли бледно-голубые спизмы на длинных ногах. В нишах и на полках сидели крохотные зеленые спизмы, а рядом с ними оранжевые с белыми пятнами. Темно-вишневые спизмы свисали с потолка, как сталактиты, махая в воздухе тремя ногами. Магнан изо всех сил вцепился Ретифу в руку.
1: «Господи, помилуй, Ретиф!» — задыхаясь, пробормотал он. «Может, мы умерли, и моя тетушка Минерва оказалась права?»
0: «Знакомься, Ретиф!» — весело воскликнул Франспорт, спрыгивая на каменный пьедестал в центре пещеры.
1: «Это наши ребята. Мы с ними не один пуд соли вместе съели. И хоть сейчас они очень стесняются, ни один не отказался помочь, когда стало известно, что ты попал в беду.
0: Поблагодари их от моего имени, от имени мистера Магнада. Ощущения были незабываемыми. Правда, мистер Магнан?»
1: «По крайней мере, я никогда их не забуду».
0: Магнан шумно сглотнул.
1: «Но послушайте, Ретиф, как вам удается разговаривать с нечистой силой? Вы, надеюсь, вы не заключили договор с дьяволом?»
0: «Эй, Ретиф», — громко сказал Франспорт, «твой друг, кажется, напичкан расовыми предрассудками».
1: «Конечно нет!» — возмущенно воскликнул Магнан. «Лучшие мои друзья, независимо от цвета шерсти, отъявленные негодяи!» «Я хочу сказать, в нашей профессии приходится встречаться...»
0: «Мистер Магнан немного не в своей тарелке», — объяснил Ретиф. «Он никак не думал, что ему придется играть активную роль в событиях сегодняшнего дня».
1: «Кстати, о сегодняшнем дне», — сказал Франспорт. «Надо как можно быстрее вывести вас на поверхность. Помпы начнут работать с минуты на минуту».
0: «Куда вы собираетесь уйти, когда вас начнут выкуривать?»
1: «Мы продолжили маршрут по канализационным трубам, которые выходят на большое поле в нескольких милях от города. Остается надеяться, что там нас не будут поджидать вооруженные стражники».
0: «А где находятся помпы?» — спросил Ретиф.
1: «Наверху, в животе и к руки-ноги».
0: «Кто ими управляет?»
1: «Несколько священников. Почему ты спрашиваешь?»
0: «Как можно туда попасть?»
1: «В живот ведут несколько потайных ходов, но сейчас нельзя терять времени на осмотр достопримечательностей». «Ретиф, вы что, с ума сошли?» — вскричал Магнан. «Если священники нас увидят, нам крышка на той самой кастрюле, где нас сварят в масле».
0: «Мы попытаемся увидеть их первыми.
1: Франспорт,
0: ты сможешь найти дюжину другую добровольцев?»
1: «Для того, чтобы залезть бронзового бога? Не знаю, Ретиф. Ребята очень суеверны».
0: «Мне необходимо, чтобы они совершили отвлекающий маневр, пока мистер Магнан с моей помощью не начнет переговоры».
1: «Кто я?» — пискнул Магнан. «Переговоры?»
0: Франспорт презрительно фыркнул.
1: «Великие небеса, Ретиф, разве с хугами можно о чем-нибудь договориться?»
0: Магнан откашлялся, прочищая горло.
1: «Вы плохо представляете себе, мистер Франспорт, на что способен истинный дипломат!»
0: «Ну что ж...» Франспорт повернулся к своей аудитории, что-то прожужжал, потом соскочил с пьедестала. Его тут же окружили спизмы самых разнообразных расцветок и размеров.
1: «Мы готовы, Ретиф! Вперед!»

0: Изнутри живот и круки-ноги был похож на гигантскую пещеру. В дальнем ее конце хукские рабочие бросали в топку огромные печи старые башмаки, связки журналов, ломанные изделия из пластика. В пещере царил полумрак, лишь отблески света играли на металлических стенах. От чадного воздуха слезились глаза. Франспорт, стоявший рядом с Магнаном и Ретифом, глубоко вздохнул. «Страшно подумать, что будет, когда они начнут качать дым в наше жилище». «Где священники?» — шепотом спросил Ретиф. Спизм протянул руку проволоку к башенке, находившейся наверху узкой лестницы, огороженной перилами.
1: «У них там командный пункт».
0: Ретиф посмотрел по сторонам. «Послушай, Франспорт, расставь своих ребят по местам и жди. Дай мне 5 минут. Потом показывайтесь рабочим по очереди и стройте им рожи пострашнее». Франспорт повернулся, что-то прожужжал, и спизмы исчезли в темноте. «Может, подождите меня здесь?» — предложил Ретиф Магнану.
1: «Куда это вы собрались?»
0: «Хочу навестить духовных лиц и провести с ними душеспасительную беседу».
1: «А я останусь один? С этими упырями-спизмами? Ни за что!»
0: «Хорошо, пойдемте со мной. Только не шумите, а то в животе Бога ко всем прочим запахам прибавится запах горелых дипломатов». Поднявшись по узкой лестнице, Ретиф сделал несколько шагов от двери, ведущей в башенку, осторожно заглянул в пыльное окно. Скучающий хукский священник со свитком в руках сидел, развалившись в кресле. Монах в черной рясе стоял рядом с ним в почтительной позе. Внезапно по бронзовому животу и к руки-ноги прокатился скорбный протяжный стон.
2: «Что такое?» Магнан подпрыгнул, чуть не упал и уцепился за Ретифа.
0: «Наши союзники пошли в наступление», — тихо сказал Ретиф. Хуги, нервно оглядываясь по сторонам, перестали топить печь. Раздался еще один протяжный стон. Один из рабочих бросил лопату, что-то забормотал себе под нос. Священник подошел к окну, посмотрел вниз, сделал знак монаху, который тут же выскочил на лестницу, перегнулся через перила и заговорил на хукском языке. Ему ответил хор голосов. Двое рабочих пошли к выходу. Монах закричал им вслед. По всему помещению прокатилось громкое эхо. Затем наступила мертвая тишина, которую нарушил хриплый вопль, перешедший в нечто напоминающее предсмертные рыдания. Монах подскочил на месте, резко повернулся, кинулся к дверям в башенку. Нога его соскользнула со ступеньки, он упал между стойками перил, едва успев ухватиться за одну из них, и в этот момент увидел перед собой изумленное лицо Магнана. У монаха отвалилась нижняя челюсть. Он набрал полную грудь воздуха, собираясь заорать. Магнан сорвал с себя лилово-розовый кушак, скомкал его, сунул хугу в рот. Издав звук, напоминающий хрюканье свиньи, монах отпустил стойку перил, полетел вниз и с гулким стуком ударился о кучу сваленных под лестницей автомобильных шин. Рабочие с громкими воплями побежали к выходу. Ретиф быстро сделал 2 шага, вошел в открытую дверь башенки. Священник, стоявший у окна, резко повернулся, вскрикнув, кинулся к микрофону, стоявшему на столике в углу. Ретиф вытащил из саронга пистолет и направил дуло на священника. «Если вы сделаете сообщение сейчас, оно будет неполным», — сказал он.
3: «Кто ты?»
0: Хук протянул руку к ящику стола. «У вас там лежит Библия?» — поинтересовался Ретиф. «Я предлагаю сначала поговорить на светские темы».
3: «Послушай, ты, наверное, не знаешь, с кем разговариваешь. Я его неназыдность, аргиепископ Уйжук-Дижук-Ди, у меня огромные связи».
0: «Верю. И не пытайтесь убежать. За дверью стоит мой сообщник, а он страшен в гневе». На пороге появился задыхающийся Магнан. Уй, шутки жутки, попятился.
3: «Что? Что ты хочешь?»
0: «Насколько я понимаю, — сказал Ретиф, — в разгар праздника среды Бог должен обратиться к народу с пророческими заявлениями».
3: «Совершенно верно. Я как раз забирался, ну, как вам сказать, посмотреть текст, когда вы ко мне ворвались. Так что извините».
0: «Именно о тексте мне и хотелось с вами поговорить. Необходимо внести в него некоторые изменения».
3: «Что такое? Махинации со Святым Писанием?»
0: «Ни в коем случае. Просто надо будет вставить в него несколько добрых слов о наших друзьях и, возможно, короткое рекламное объявление о дипломатическом корпусе Земли».
4: Богохульство! Ересь!
5: Ревизионизм. Я никогда не завершу такого звездодатства.
0: Ретив щелкнул предохранителем.
1: С другой стороны, торопливо сказал архиепископ, возбуждая в чем да я смогу пойти тебе навстречу. Сколько ты платишь?
0: Я не могу взять грех на душу и предложить взятку святому отцу. Вы сделаете это ради всеобщего благополучия.
4: Что именно?
0: Начнем с кампании, которую вы проводите против спизмов.
5: Ах да! Мы прекрасно поработали. Благодаря усилиям незравненного Айдужги Жизика все спизмы до единого будут уничтожены. Добродетель воздержествует.
0: Боюсь, дипломатический корпус Земли неодобрительно отнесется к геноциду. Я думаю, нам удастся договориться о том, что хуги и спизмы поделят сферы влияния.
4: Договор с силами тьмы? Ты сошел с ума!
0: Не надо так волноваться, ваша ненасытность, миролюбиво произнес Магнан. Я уверен, что, согласившись сотрудничать с ними, вы поднимете свой авторитет, завоюете прекрасную репутацию.
4: Ты предлагаешь, чтобы церковь пошла на компромисс с греховодниками?
0: Не совсем так, все тем же тоном сказал Магнан. Можно составить план мирного сосуществования.
5: Я, архиепископ Гуга, никогда не соглашусь сотрудничать с отродьями Заданы.
0: Ну-ну, ваша ненасытность. Если бы вы сидели с ними за одним столом, вы бы сами убедились, что эти отродья славные ребята.
1: За дверью послышались какие-то звуки, и на пороге появился Франц Пурт, красный мохнатый шар, поводящий во все стороны глазами на тонких трубочках. Из-за его плеча выглядывал голубой спизм на длинных ногах.
6: «Неплохо сработан, Ретив», — сказал Франц Пурт. «Я вижу, что заловил еще одного хуга. Сбрось его с лестницы вслед за первым и пойдем отсюда. Теперь мы успеем удрать до того, как они пустят дым».
0: «Скажи, Франц Пурт, твои ребята не смогли бы развернуть трубы, идущие от комп? Надо заблокировать тоннели и пустить дым в другом направлении».
6: «Ха! Это мысль! И я знаю, в каком направлении!»
0: Он повернулся, что-то прожужжал голубому спизму, который тут же бросился вниз по лестнице со всех ног. Архиепископ забился в угол. Бормоча какие-то молитвы, он непрерывно крестился дрожащими руками. В башенку с любопытством, глядя на прилаты, заходили спизмы голубые, зеленые, оранжевые.
7: «На помощь!» —
0: срывающимся хриплым голосом крикнул священник.
7: «На меня напала нечистая сила!»
0: Магнан придвинул кресло к столу. «Присаживайтесь, ваша ненасытность», — успокаивающе сказал он. «Давайте попробуем выработать модус вивенди, удовлетворяющий обе враждующие стороны».
5: «Договориться с изъятиями ада! Это означает конец церкви!»
0: «Напротив, ваша ненасытность. Если вам когда-нибудь удастся уничтожить оппозицию, вы останетесь без работы. Надо сделать так, чтобы защитить интересы каждой из сторон».
5: «В чем-то вы правы», — неохотно согласился «Уй, шутки-жутки». «Но гнусная деятельность этих демонов должна строго контролироваться, и, конечно, бабой!»
6: «Послушай, мои ребята тоже хотят жить», — запротестовал Франспорт.
5: «Можете продавать любовные зелья и противозачаточные средства», — сказал архиепископ. «Церковь готова бы смотреть сквозь пальцы на торговлю женщинами и наркотиками, но снабжать продуктами питания несовершеннолетних строго запрещается. Это относится и к спиртным напиткам, за исключением хорошо выдержанных вин, поставляемых священникам, исключительно в медицинских целях».
6: «Ладно, мы согласны», — сказал Франспорт. «Но вам, священникам, с этой минуты придется прекратить свою пропаганду. Я совсем не хочу, чтобы спизмов изображали исчадиями ада».
1: «О, я думаю, вам нетрудно будет написать картины, где у спизмов будут крылышки и ореолы вокруг голов», — предложил Магнан.
0: «В конце концов, ваша ненасытность, вы должны возместить спизмам моральные убытки, которые они потерпели по вашей вине».
5: «Дерди с крыльями!» – простонал и шутки-жутки. «Придется менять всю символику! Но это реально!»
6: «И мы должны получить гарантии, что Земля с 2 футов от поверхности и ниже принадлежит нам. Можете забирать себе поверхность и атмосферу в придачу, если, конечно, вы разрешите нам иногда совершать прогулки и дышать свежим воздухом».
5: «Вполне разумно», — согласился архиепископ.
3: «Само собой, наш договор вступил в силу только после одобрения его папой».
6: «Кстати, кто займет место папы, если с Айдушкой Шизиком что-нибудь

0: предательство!» – завопил архиепископ, вскакивая с кресла и махая в воздухе руками. «Я порываю наш договор!»
1: «Нельзя нарушать обещание, ваша ненасытность», – укоризненно произнес Магнан. «К тому же мистер Ретиф вооружен».
2: «Идите к микрофону, ваша ненасытность», – сказал Ретиф. «Я считаю, пришла пора незамедлительно объявить о наступлении новой эры. И не надо говорить о нашем участии в этом деле. Пусть вся честь достанется вам одному».
0: «Как жаль, что Айдушка Шизик упал с платформы, когда изо рта и к руки ноги пошел дым», — сказал посланник Петляка, подцепив на вилку очередной кусок шашлыка. «Хотя, признаться, это была достойная смерть для столь высокого государственного деятеля. Как трагично скользнул он по желобу и исчез в дыму».
3: «Да, все необходимые документы для канонизации уже подготовлены».
2: Его новая надменность, папа Уй Шутки Жутки, явно нервничая, посмотрел на сидевшего рядом с ним Спизма.
3: «Он будет ангелом-хранителем, обращенных в истинную веру дьяволов, демонов и прочей нечистой силы».
0: «Вы пропустили самое интересное, Магнан», — сказал Петлякат, пережевывая пищу. «И вы тоже, Ретиф. Вам следовало бы послушать, как деликатно я внушил папе религиозную идею о возможности мирного существования двух различных рас на одной планете. Так что пока вы отсутствовали, хукская философия претерпела радикальные изменения, и произошло это, смею надеяться, только благодаря моим скромным усилиям».
2: Буркнул папа себе под нос.
0: «Честно говоря», — продолжал Петлякат, — «я даже не ожидал, что оракул выскажется с такой определенностью, не говоря уже о проявленной им щедрости».
3: «Щедрости?» —
0: встрепетнулся Уй Шутки Жутки, и по выражению его лица было понятно, что он лихорадочно перебирает в уме все условия договора.
3: «Ну, конечно! Вы ведь отдали все права на добычу полезных ископаемых тем, кого раньше угнетали. Широкий жест доброй воли с вашей стороны».
4: «Полезных ископаемых? Каких полезных ископаемых?»
2: Транспорт в шикарной новой мантии главного представителя спизменных дел при папском дворце небрежно сказал: «Он имеет в виду залежи золота, серебра, платины, радия и урана, а также алмазные, изумрудные и рубиновые копии, находящиеся в недрах Земли. Наша планета – настоящая сокровищница. Мы будем доставлять металлы и минералы на поверхность прямо к грузовым звездолетам, так что помощь хугов нам не понадобится».
0: Папа побагровел.
4: «Ты знал об этих изгобаемых?» – прерывающимся голосом спросил он.
0: «Разве его бывшая надменность ничего вам не говорил?» – вмешался Петлякат. «Ведь нас направили на Хук с дипломатической миссией сразу после того, как космическая разведка донесла богатейших залежах полезных ископаемых на этой планете».
4: «А мы изготовили нашего главного бога из бронзы? Причем импортированной бронзы!» – с горечью сказал папа.
0: «Просто струсили при одной мысли о спизмах и не захотели вести раскопки», – театральным шепотом пояснил Франспорт.
2: Небо на востоке потемнело, полыхнула молния, прогремел гром. Крупная капля дождя упала в тарелку Петляката на шашлык.
0: «Ага, пойдемте в дворец», – предложил Франспорт. «Знаю я эти грозы, сейчас такое начнется!»
2: Яркая вспышка осветила статую их руки-ноги, выделяющуюся темным пятном на фоне истинно черного неба. Тарелки запрыгали по столу от громовых раскатов. Папа и его гости торопливо встали, и в это время третья молния, ослепительно вспыхнув прямо над их головами, ударила в плечо гигантского идола. Посыпались искры. Могучая правая рука с растопыренными в салюте пальцами медленно согнулась в локте, описала дугу и остановилась, прижав большой палец к носу. Вновь посыпались искры, как при электрической сварке. Папа бросил на Бога недоуменный взгляд, запрокинул голову и долгое время пытливо смотрел на небо.
3: «Между нами, мирянами говоря», — хриплым шепотом спросил он, — «как вы думаете, этот феномен имеет какое-нибудь особое значение?»
0: «Будь я на месте вашей надменности», — с благоговейным ужасом сказал Франспорт, — «я бы поостерегся. И, кстати, от имени спизмов я намереваюсь сделать безвозмездный вклад в папскую казну».
3: «Я согласен. А теперь поговорим о полезных изгобаемых. Мне кажется,

за 20% с дохода невысокий налог. За... Углубившись в беседу, они медленно пошли по длинному коридору. Петлякат в сопровождении Магнана отправился готовить доклад в главное управление сектора. Ретив вышел на террасу и закурил. Вдалеке торжественно возвышалась гигантская фигура и руки-ноги, показывающие папскому дворцу нос. Ретив улыбнулся и, чтобы не остаться у Бога в долгу, приставил к своему носу растопыренные пальцы.

0: Андрей Егоров. Что за черт?
1: Что за черт?
0: Демиург Савва Офф отстранился от обзорных экранов и прокричал:
1: «Меланья, чаю давай!»
0: Венец творения человек на призыв даже и не подумал отозваться.
2: И ведь пожалел ее глупую, взял к себе в чертог, полагал, со временем из девицы выйдет толк.
0: Ничего подобного. Как была дура дурой, так и осталась. Савва Офф прошелся по комнате. Тесная клетушка с белыми гладкими стенами девственной чистоты, как и полагается, обиталище подлинного демиурга, творца миров, управителя судеб человеческих народов, избранных и не слишком.
1: «Чай!»
0: Безрезультатно. Мелания бездействовала. Савва Офф похрустел пальцами, пребывая в крайней степени раздражения. Мало ему того, что смертные снова затеяли конфликт на распроклятом Ближнем Востоке, не иначе вездесущие черти баламутят, так еще это дурище. Доведет, придется отправить обратно, доживать короткий бабий век на земле.
3: В коридоре шаги сердитого демиурга грохотали поступью каменного гостя.
0: Специально топал яростно, как истинный громовержец. Надеялся, у девицы проснется гражданское самосознание, и она появится, услужливая, с виноватой гримасой на пухлом личике. Не проснулась. Он решительно проследовал в апартаменты Мелании, как истинный хозяин. Все равно для него, бесполого существа, в этом смысле она интерес не представляет. Баба-дура, как он ее привычно величал, поначалу сильно негодовала. Краснела так, что становилась похожей на спелый томат. Овощ вкусный, но цвета паскудного, столь любимого тьмой. Пришлось снять нижнюю часть комбеза, продемонстрировать, что у него далеко не все, как у людей. То, что они по его образу и подобию созданы, факт, конечно, безусловный, но не совсем достоверный. Должны же быть творческие доработки. Иначе рутина и скука смертная. И потом, без такой маленькой детали, как разделение полов, человечеству было бы куда как скучнее существовать. Правда, и ему спокойнее. Но это уже второй вопрос. О себе великий демиург Савва Офф думал в последнюю очередь. Не страдал предосудительным эгоизмом и прочими малопривлекательными пороками. В комнатах служанки царила подозрительная тишина.
1: «Меланья!»
0: — снова позвал Савва Офф. Ни ответа, ни привета. Словно сгинула в одночасье.
2: А ведь еще утром крутилась рядом, щебетала по своей бабьей паскудной привычке, выспрашивала у него очередные глупости, мешая работать. Кажется, он послал ее к черту и углубился в расчеты и корректировки.
0: В смежной комнате, где помещался красочный девичий альков, предмет бесконечной радости Меланьи, тоже никого не оказалось. На аккуратно застеленной широкой кровати лежали шелковые подушечки в кружевах. Пышные покрывала оторочены бахромой, все как просила. Помнится, дурище даже всплакнуло, когда осознала, что в новом жилище могут исполняться любые мечты.
1: «Да где же она?»
0: Демиург замер на пороге, пребывая в недоумении. Потом хлопнул себя по лбу.
2: «Все время забываю, смертным необходимо время от времени справлять естественные надобности».
0: Против посещения демиургом ее туалетной комнаты Мелания сильно возражала.
2: Никак не удалось убедить дурищу, что процесс избавления организма от продуктов переработки тоже его рук дело, а посему смущаться его визитов не стоит.
0: Девица каждый раз принималась вопить дурным голосом и не могла успокоиться несколько часов кряду. Поэтому Савва Офф, по некоторому размышлению, решил не нарушать ее одиночество в такие моменты. Решение далось демиургу непросто. Он привык, чтобы все и вся подчинялось его грозной воле. Савва Офф взял с прикроватной тумбочки костяной гребень, покрутил в руках.
2: Рядом стояли всевозможные коробочки с духами, лежала пудреница в золоченой оправе, посверкивали под ярким светом россыпи драгоценностей, которые демиург преподносил гости чертога регулярно.
0: Ему это ничего не стоило, а Мелания испытывала столь детский восторг в связи с появлением очередной блестящей вещицы, что и в нем самом невольно шевелились некоторые неопределенные эмоции.
3: Вкрадчивый голос неожиданно отозвался змеиным шепотком, нарушив тишину.
4: «Я у тебя за спиной».
0: Демиург резко обернулся. Даже несколько резче, чем следовало. Сначала с хрустом голова, затем после короткой паузы, вызванной удивлением, остальное тело.
3: Нечистый пив-он стоял, облокотясь на внушительный комод, предмет, доставленный по просьбе Мелании из ее земного дома. Крайне непрактичная и уродливая вещь, по мнению демиурга, но ей комод позволял предаваться воспоминаниям из прежней человеческой жизни. Поэтому Савва Офф не возражал. Знал, как для людей порой бывают важные крупинки прошлого, если, конечно, душа их не очерствела окончательно.
2: Миланья, о чудо, оказалась тут как тут. Держала черного кавалера под локоть, а на Демиурга смотрела с вызовом.
1: «Что происходит?»
3: Савва Офф нахмурился.
4: «А ты как думаешь?»
3: Манерой отвечать вопросом на вопрос нечистый пифон всегда раздражал Демиурга. Они виделись всего пару раз. На встречах, где не принято проявлять нетерпимость и обнажать клинок. Они проходили в глубоком межмирье. В кромешной тьме загорались тысячи огней, пространство по воле вселенского разума обретало устойчивые координаты, и высшие существа имели возможность перемещаться и общаться друг с другом. Присутствие было обязательным. Если кто-то пропустил переход из одной вечности в другую, его считали ушедшим. Оказаться отключенным от вселенского разума, изливающейся из его ментальности силы, что может быть страшнее для высшего существа?
4: «Как?»
3: — угрюмо поинтересовался Демиург. Наличие нечистого в светлом чертоге порядком его раздосадовало. Это означало, что Пифону удалось каким-то образом прорвать периметр, а он, занятый проблемами смертных, и не заметил, как ослабла защита, и в ней появилась брешь.
4: «Это было несложно».
3: На сером лице нечистого появилась примерская ухмылочка. Он указал длинным кривым когтем, растущим на указательном пальце, на Миланью.
5: «Не может быть!»
3: Савва Офф перевел изумленный взгляд на девушку.
2: «Неужели она догадалась, как отключить периметр?» «Ну да, крутилась возле оборудования все утро. Но чтобы сообразить, как именно это сделать?» «Нет, нечистый, похоже, водит его за нос. Они способны на любое коварство».
1: «Это ты?»
3: спросил Демиург у девушки и обмер, осознав внезапно. «Она!» Поджатые губы, исполненные презрения взгляд, говорили сами за себя.
1: «Но почему?»
4: «Он любит меня».
1: «Понятно. Значит, он появлялся здесь раньше. Нашептывал слова, искушал», — пробормотал Савва Офф. «А на деле хотел использовать против меня. И использовал».
2: «Дура, баба!» — констатировал он.
3: «Вот видишь», — возмутилась Миланья.
1: «Это я по-настоящему любил тебя. Любил, как умею. Я избавил тебя от земного брена. Дал тебе вечность. И чем ты мне за это отплатила?»
4: «Благими намерениями устелена дорога в ад», —
3: вкрадчиво заметил Пифон. Кривая усмышка стала шире. Происходящее его, очевидно, забавляло.
4: «Мы тоже даровали твоей гости вечность. И еще свободу. Ей больше не нужно быть ни у кого в услужении».
1: «Может, у меня не слишком мягкий характер», — продолжал Демиург, не обращая внимания на едкие реплики нечистого. «Может, я порой бываю груб, но я старался быть с тобой честным. Только и всего».
3: Он замолчал, осознав, что все его слова теперь бессмысленны. Он сам вложил в человеческую женщину немного коварства и чуть-чуть снизил порог здравомыслия. Полагал, так будет интереснее. И вот теперь она предпочла искусителя и, не подумав, предупредить своего создателя о визитах зверя в чертог.
4: «Женщины».
3: Может, он и бесполое существо, но почувствовал себя уязвленным. Самца он творил по своему образу и подобию, включая нрав и привычки. А женщину выдумывал уже после того, как изобрел секс. Задействовал тонкую психологию. Ликовал, что создал такое удивительное существо, что мужчинам никогда не будет скучно. Похоже, переусердствовал.
4: «Закрывай чертог, отправляйся в изгнание», — проговорил Пифон. «Или присоединяйся к нам. Ты же знаешь, у тебя всегда есть выбор».
1: «Выбор?» — проговорил Демиург. «Похоже, ты не понимаешь, с кем имеешь дело».
3: Тон его сделался ленивым, зрела уверенность. Через мгновение он вышвырнет незваного гостя из чертога и вернется к повседневной работе. «Предательницу придется вернуть в земное бытие». Доверие она не оправдала. С полной потерей памяти, конечно, а, возможно, и сексуальной ориентации. Должен же он ее как-то наказать. Савва Офф вытянул перед собой изящные ладони, нащупал искомое и рванул из виртуальных ножен небесный клинок, призванный одним лишь разящим светом отпугнуть нечистого. Не тут-то было. Вместо клинка в руках Демиурга оказалась бесполезная рукоять.
6: «Она добралась и до системы управления клинком», — осознал Савва Офф.
3: И в тот же миг увидел отчетливую картину падения. Очередной слет высших существ, и снова несколько светлых демиургов оказываются вне списка. Он порой представлял, как это происходит, но никогда не думал, что такое может случиться с ним, создателем Вселенной, богом, от воли которого зависят судьбы миров и населяющих их народов.
0: Демиург метнулся к дверному проему. Нечистый попытался преградить беглецу путь, но Савва Офф сменил направление бега, скакнул в стену и исчез, растворился за ней. Нечистый взревел, отшвырнул Миланию и выкинул перед собой когтистую ладонь. Плазменный трезубец, пылающий россыпью красных искр оружия тьмы, устремился за демиургом, ломая перегородки чертога с сухим электрическим треском. В последний момент, ощутив жар адского пламени, Савва Офф прыгнул в сторону, и трезубец пронесся мимо. Демиург спешно прыгнул вверх, растянулся под потолком и применил маскировку, застыв без движения. Нечистый оказался рядом в считанные мгновения. Повел остроносой мордой, инфракрасным зрением высматривая врага, но так и не смог обнаружить. Савва Офф знал, дело времени. Крадущейся походкой, сжимая в руке новый плазменный трезубец, Пифон направился дальше по коридору, сканируя пространство. «Теперь дело за малым», — думал Демиург. «Добраться до вселенского покоя, сердце чертога. Двигаться напрямую слишком опасно. Маскировка мигом слетит, стоит ему сделать хотя бы одно движение. Безоружный он не сможет противостоять порождению тьмы». Савва Офф действовал стремительно. Спрыгнул с потолка, сотворил портал и нырнул в черную дыру. Пришлось некоторое время перемещаться в густом киселе. Потерял драгоценные минуты. На выходе его ожидал сюрприз.
7: «Он здесь!» — заверещала Милания. «Скорее!»
3: Девушка успела добраться до вселенского покоя. Савва Офф ринулся к пульту. Пальцы торопливо забегали по сенсорам, и вот уже в воздухе проявились очертания нового небесного клинка. Трезубец ударил его, проник в тело и выжег изнутри. Пифон уже в третий раз видел, как умирают высшие белые существа. Голубые нити созидательной энергии с оглушительным свистом выстрелили от охваченной пламенем фигуры, оставив на стенах множество темных отметин. И все исчезло. Только горстка серого пепла осталась от уничтоженного демиурга.
4: «Ты умница, детка!»
3: Нечистый Пифон подхватил женщину, обвил ее шею когтистой дланью и впился в ее губы сладострастным поцелуем. Раздвоенный язык проник в рот, защекотал небо. Глядя пламенеющим взором на мгновенно впавшую в истому смертную, Пифон отстранился. Сделал несколько быстрых шагов назад и одним движением рук сверху вниз низверг ее в пылающую бездну. Она миновала тысячи межзвездных миль, перенеслась в самые недра его собственной звезды зла, Алголь. Нечистый с удовлетворением глядел в разлом в реальности, откуда слышался хохот зловещих существ, обладающих врожденными садистскими наклонностями. Он сам создавал их. И душераздирающие крики несчастной жертвы.
4: «Теперь ты свободна», —
3: проговорил Пифон с придыханием.
4: «И у тебя впереди целая вечность. Можешь наслаждаться ею».
3: Затем он кроваво-красным вихрем пронесся по пустынному белому чертогу, сжигая все, включая недавно созданный Савва Оффом мир. Сколько таких миров еще предстоит уничтожить? «Все демиурги совершают одни и те же ошибки», — думал нечистый Пифон, покидая охваченное испепеляющим жаром обиталище. «Проникаются любовью к своим созданиям, созданным по их образу и подобию, забывая, что в любой копии таится несовершенство».

0: Олег Дивов. Американцы на Луне. Рассказ из сборника «Поворот рек истории», издательство «Яуза», 2019 год. Применение оружейных систем лунного базирования против наземных или космических целей осуществимо и желательно. Лунная военная мощь будет сильным сдерживающим фактором для войны из-за крайней трудности с точки зрения противника устранения нашей способности отомстить. Любые военные операции на Луне будут сложны для врага, если наши силы уже присутствуют там и имеют средства противодействия высадке или нейтрализации прилунившихся враждебных сил. Проект «Горизонт», том 1, июнь 1959-го. В том, что луноход русский, не было никаких сомнений. Здоровенное ведро с крышкой и 8 колес. Во избежание кривотолков, чтобы ты сразу понял, это ведро прилетело на Луну строить коммунизм, на нем нарисовали флаг Советского Союза, а для совсем тупых еще и написали «USSR». И снизу помельче «Explosive, do not touch». Майор Эрл по долгу службы разбирался в луноходах и ничего подобного раньше не видел. Таких мощных аппаратов Советы еще не строили. Ведро было реально здоровое. В нем запросто поместилась бы пара космонавтов и осталось место для ракетной установки или миномета. Крышка ведра была откинута. Это выглядело как приглашение. Ну-ка загляни, оцени подарочек. Только руками не трогай, а то взорвется. У обычного лунохода под крышкой теплообменник. У необычного, сам догадайся, с трех раз. Мирные русские луноходы не возникают ниоткуда на территории США, когда их там совсем не ждут. Майор Эрл обеими руками протер глаза. «Как-то мы промахнулись с тактикой», — подумал он. «Как-то мы забыли, что у русских все хуже, чем у нас, и всего меньше, чем у нас, за исключением одного. Дури у них однозначно больше». Разработчики проекта «Горизонт» считали, что если Советам хватит наглости напасть на американскую лунную базу, это может быть только классическая сухопутная атака. Враг скрытно подтянется вплотную, а потом в стремительном броске постарается разбить антенны и продырявить командный модуль. Любой другой вариант просто не имеет смысла. Нельзя подобраться к Луне незаметно. Нельзя просто взять и направить боевую ракету с Земли, чтобы накрыть наш лунный форпост термоядерным взрывом. Мы успеем заметить, успеем спросить, что бы это значило, и ответим сокрушительным ударом, от которого нет спасения. Перестрелка на Луне неминуемо означает, что Советы вот-вот начнут бойню на Земле. У русских только один шанс на победу в Третьей мировой войне. Сначала захватить базу «Горизонт-1». Русские должны появиться здесь непосредственно перед нападением на Европу или США, или на всех сразу. Главное, внезапно, без объявления войны. Это все, что остается русским. Подлость и вероломство. У них нет другого выхода, кроме как замаскировать вторжение под научную экспедицию. Высадиться в почтительном отдалении и атаковать с поверхности. Если еще доберутся до нас ученые фиговы. Луна — суровая хозяйка. На случай визита непрошенных гостей база «Горизонт-1» стоит тылом к неприступной скале, а спереди у нас запланированы обширные минные поля и система дальнего обнаружения. Русские придут, да как напорются на мины, и тут мы как выскочим, да как перестреляем их всех. А то и в плен возьмем кого-нибудь. И Госдепартамент тихонько спросит у товарища Брежнева: «Ну что, поджигатель войны, допрыгался? Мы готовы устроить прямой эфир с Луны в любую минуту, и что ты на это скажешь?» И товарищу Брежневу придется ответить, зачем его ученые полезли с оружием на нашу территорию. Мы здесь тоже маскируемся под научную экспедицию, но это вынужденная необходимость. Понятная и простительная. А русским придется врать в глаза всему человечеству, и человечество им такого не забудет. Казалось бы, все понятно. Кто первым успел закрепиться на Луне, тот и выиграл. Отсюда, ребятки, наша Родина диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу. Упс. Посреди базы советский луноход. Как на голову свалился. Подло-то как. Без единого выстрела. На всякий случай майор Эрл протер глаза еще раз. Очень хотелось сказать: «Ущипните меня кто-нибудь!» Еще больше хотелось, чтобы ребята сейчас не выдержали и начали смеяться. Ну, пошутили, да. Кто-то из хьюстонских умников смонтировал запись, а мои интеллектуалы вывели ее на обзорные мониторы с утра пораньше. И теперь наслаждаются, смотрят, как у командира с просонья шерсть встает дыбом. Невинное солдатское развлечение. В конце концов, мы тут все солдаты. Увы. Дежурная смена базы «Горизонт-1» в полном составе, все 12 человек, таращилась на луноход выпученными глазами и смеяться не собиралась. Она даже не очень дышала. Луноход стоял точно посреди стройплощадки, рядом с выпуклыми крышками 5-й и 6-й ракетных шахт. Демонстрация силы, демонстрация возможностей. Чтобы забраться сюда, машине пришлось объехать по довольно сложной траектории кучу строительного мусора, а потом как-то протиснуться между фермами разобранного подъемного крана, буровой установкой и экскаватором. С учетом задержки сигнала, телевизионная картинка идет до Земли 3 секунды минимум, у русских чертовски ловкие операторы. Еще хуже, если луноход смог залезть на площадку самостоятельно, в автоматическом режиме. «Кто-нибудь, ущипните меня!» — буркнул позади капитан Робертс. «Или скажите, что это дурацкая шутка. Посмеемся вместе. Командир вас не накажет, обещаю. Я его уговорю. На коленях буду ползать». В командном пункте висела тишина. Нехорошая такая, когда люди растеряны и напуганы. Все до единого, включая командира и заместителя. «Хорошо. Тогда объясните мне, как мы его прошляпили!» Робертс начал повышать голос. «Будто ты не знаешь», — сказал Эрл, не оборачиваясь. «Нечего искать виноватых. Прекрати.
1: Нашей вины тут нет. Русские нас обыграли, если это то, о чем я думаю».
0: «Красиво обыграли», — добавил Эрл про себя. «Дешево и элегантно».
1: «Обидно, конечно. Если бы мы держались графика и успели расставить минные поля...»
0: «Стоп-стоп. Во-первых, будем честны перед собой. Армия США никогда за всю свою историю ничего не успела построить в запланированный срок и в рамках бюджета. Во-вторых, у нас и так национальная экономика чуть не треснула. Сотня запусков «Сатурнов» только за последние 2 года. Почти 300 тонн полезной нагрузки доставлено, включая пару атомных энергоблоков. Наконец, сами подумайте, какой может быть график, когда создается нечто невероятное, чего люди просто раньше не делали, а делать надо?
2: Военная база на Луне, надежный оплот мира во всем мире, абсолютная защита от коммунистической угрозы раз и навсегда. Такое чудо, 8-е чудо света практически, и чтобы по графику? Да вы с ума сошли.
1: «Что?» — переспросил Эрл, возвращаясь к реальности. «Я сейчас не про нас конкретно», — сказал Робертс. «Я вообще... Как эта колымага сюда прилетела, а мы не знаем?»
0: «Приехала», — сухо поправил Эрл.
1: «Но сначала-то прилетела!»
3: «Перестань», — сказал Эрл уже пожестче.
1: «Хватит. Ты ни в чем не виноват. Мы все не виноваты. Никто, черт побери, не виноват!»
2: «Так, джентльмены... Начинаем работать. Горецкий, бери телекамеру, иди осмотри эту штуку вблизи. Видишь, на ней написано «руками не трогать», вот и не трогай. Даже не думай.
1: обязательно загляни внутрь под крышку. Если тебе не хватит роста, подгони экскаватор и залезь на него.
4: Ирвинг, возьми счетчик Гейгера, помери, что за чудо техники к нам пожаловало.
1: Люди, наконец, зашевелились, будто слова командира разбудили их. В командном отсеке стало привычно тесно, а то все сдулись и были маленькие-маленькие.
5: «Чего я намерю? Там наверняка плутониевые батареи, а может вообще реактор? И небось фонит, как дырявый!» — буркнул Ирвинг, направляясь к выходу.
1: «Наше дело померить и доложить!» — прикрикнул Роберт ему вслед.
4: «Твое дело», — уточнил негромко Эрл. «Сходи, проконтролируй. Ну и парни с тобой
1: посмелее будут.
4: И глупости не натворят».
6: «Ты понимаешь, что это предательство?» —
4: прошипел Робертс.
6: «Это нереально без предательства. Невозможно так перехитрить нас. Никакая разведка!»
1: «Блейк и Морган!» — позвал Эрл. «Берите ровер, поезжайте по следам лудохода. Ну так, в разумных пределах, без героизма. Хотя бы уточните направление. Остальные работают по плану. Отдыхающей смене отдыхать, если сможете. Теперь оставьте нас, джентльмены».
4: Астронавты молча потянулись на выход. Эрл, наконец, нашел силы оторвать взгляд от мониторов и вместе с креслом повернулся к Робертсу.
7: «Ты чего бесишься?»
6: «А что еще остается?»
4: — шепотом заорал тот.
6: «5 часов! Через 5 часов тут будут 2 конгрессмена! Прилетят смотреть результаты сумасшедшей работы, из-за которой вся Америка чуть пупок не додорвала. И чего мы им скажем? Господа нас предали!
5: А мы не виноваты! Система слежения не развернута, минных полей нет, мы не успели, а они нам что?»
1: «Я примерно знаю».
4: Эрл грустно улыбнулся.
5: «Свайгерт, наш парень, он скажет: ну что, блин, да выпендривались.
1: Вот насчет Маккейна не уверен. Маккейн тот еще ястреб и служака. Наверное, пообещает всех разжаловать и уволить с позором или вроде того. Меня посадят под арест. Почему бы и нет? Хотя бы высплюсь».
4: Робертс набрал побольше воздуха и открыл было рот, но присмотрелся к Эрлу и выдохнул.
7: «Извини, командир. Пойду одеваться. Я не должен был давать волю чувствам. Я просто в шоке, вот и... Как ты-то держишься?»
4: «Легко», — сказал Эрл. «Если в луноходе то, чего мы все боимся, значит, как ты верно заметил, несколько лет сумасшедшей работы пошли в задницу.
7: А с ними и дело моей жизни. Но какая шикарная была игра, а? Какие высокие ставки, какой сильный противник. Все самое крутое, что может быть на свете.
4: И я в этом участвовал. Неплохо». Робертс пожал плечами. Эрл отвел глаза.
7: «Теперь главное, чтобы эта штука не взорвалась», — процедил он совсем другим голосом.
1: «Действительно, блин, да выпендривались».
7: «Как думаешь, сколько там?»
5: «Полезные нагрузки 500-600 фунтов.
1: Я бы положил туда самый обычный артиллерийский снаряд.
7: Дешево и сердито».
1: «Значит, пара килотонн. Хватит, чтобы развалить всю площадку до основания».
7: «Погоди, но в обычном контейнере боеголовка долго не продержится, если не создать ей микроклимат. Мы-то знаем, мы изучали это, а русские нет. Может, у них взрыватель давно протух». «А им и не надо долго.
4: Луноход 4-2 недели как прилетел».
6: «Проклятие!»
5: «Ага. Он просто сел не там, где заявлено. Промахнулся, бедненький.
4: Ну и оказался гораздо больше, чем мы думали. Иди, знакомься. У нас сегодня был запланирован исторический день. Чтобы дальше не случилось, он уже состоялся. Ничего себе событие. Встреча двух цивилизаций на Луне».
1: Робертс невесело хмыкнул и вышел, но тут же снова заглянул в дверь.
7: «Маккейн не может тебя отстранить, но если... Что мне делать?»
1: «Обеспечивать жизнедеятельность объекта. Политики будут торговаться, а наше дело — работать». «Железные у тебя нервы», — сказал Робертс.
0: Эрл отвернулся и закрыл глаза.

Создание обитаемой базы на Луне имеет огромный военный и научный потенциал. Поскольку неоценимый научный, военный, политический престиж достанется нации, которая первой создаст лунную базу, необходимо, чтобы Соединенные Штаты были в этом первыми. Проект «Горизонт», том 1, июнь 1959 года.

Вблизи луноход выглядел, как это назвал Горецкий, сурово, блин. Он был побит и исцарапан. Два колеса из восьми будто обгрызены по краям. Пара манипуляторов согнута, один сломан. Да, у него оказались манипуляторы. Раздвижные суставчатые штанги с клешнями на концах. Еще луноход был со всех сторон в объективах и нес две телекамеры на кронштейнах. Сейчас одна из них медленно перемещалась, наблюдая за Горецкий, который бродил вокруг, выдерживая безопасную дистанцию в 5 футов. Он установил ее экспериментально. Если подойти ближе, луноход начинал драться. На удивление, резко и ловко. Горецкий получил такой сильный удар клешней в бедро, что даже упал. А у Ирвинга машина выбила из руки счетчик, подобрала и раздавила. Ирвинг сказал Этаныч по-божески, щадит нас. Горецкий попросил не разводить панику, но голос его звучал как-то не слишком уверенно. Блейк и Морган никуда не уехали, потому что следов лунохода на равнине не нашли. Ирвинг в шутку посоветовал им обследовать скалу, под которой располагалась база. Коллеги шутки не поняли и отправились смотреть. Через полчаса Эрл напомнил им, что подъемный экран разобран, и снимать людей с высоты в 50 футов решительно нечем, а прыгать запрещает техника безопасности. Блейк и Морган нехотя спустились и доложили, что тайна внезапного появления советской машины на площадке раскрыта. Проектировщики уверяли, будто скала у нас в тылу неприступная, а мы-то по ней толком не лазали, да и не смотрели в ее сторону. Нам тут было чем заняться, пахали, не разгибаясь. Увы, скала вовсе не такая отвесная, как кажется. И луноход на своих манипуляторах перелез через нее, словно паук. Там повсюду отчетливые следы. Вот почему он такой ободранный. Все посмотрели на луноход с уважением. Потом Горецкий забрался в ковш экскаватора, и Ирвинг, осторожно, соблюдая дистанцию, вывесил наблюдателя над ведром. Обе камеры лунохода следили за этой операцией, как казалось, с искренним любопытством. В ведре нашелся-таки теплообменник, а еще там был контейнер со знаком радиационной опасности и маркировкой на кириллице. Стальные потроха лунохода тщательно засняли с разных ракурсов, отправили запись на Землю вместе с докладом об обстановке и пошли, наконец, с чистой совестью и похоронным настроением завтракать.

0: За едой все разговоры были о том, какой классный парень этот русский луноход. Вот бы нам такого в команду, а лучше парочку, мы бы тут горы свернули. Капитан Робертс доложил майору Эрлу, что в команде прямо на глазах нарастают пораженческие настроения. Люди хвалят технику вероятного противника. Эрл посоветовал капитану не умничать. Часу на час сюда прилетят два конгрессмена. Один герой покорения космоса, а другой герой Вьетнамской войны. И тогда капитан увидит, что такое реальные пораженческие настроения в команде. После того, как ее поразят во все места. «Ты же сказал, Свайгерт наш парень», — напомнил Робертс. «Это да. Он был единственный холостяк в программе «Аполло». И единственный действующий астронавт, у которого дома барная стойка и краны с пивом. Я однажды зашел к нему в гости». Эрл мечтательно вздохнул, что-то вспоминая. «Только он теперь политик. И летел сюда, чтобы сделать историческое заявление о том, как Америка спасла мир. А тут русские пришли. И мы с тобой пустили их на базу».
1: «Как бы мне умотать с этой базы подальше?» — буркнул Робертс, опуская глаза в тарелку.
0: «Вот», — протянул Эрл. «Вижу, ты понял. Вот они какие, болезненные, пораженческие настроения».

0: Оказаться вторыми после Советского Союза в создании форпоста на Луне будет катастрофой для нашего национального престижа и, в конечном счете, для нашей демократической философии. Проект «Горизонт», том 1, июнь 1959-го.
1: «Ну что, блин, да выпендривались», — сказал Свайгерт.
0: Они с Эрлом сидели в ковше экскаватора и смотрели на луноход сверху, а тот разглядывал их снизу.
1: «Давно надо было идти обратно на командный пункт, но там свирепствовал конгрессмен Маккейн. Ругался с землей, а попутно грозил страшными карами всем, кто подвернется под руку».
0: Эрл догадывался, что эту пару видных государственных деятелей подобрали самым логичным образом. Один умеет водить космические корабли, а другой не загнется в полете и вообще не даст слабину. Но выглядели они так, словно их для этой миссии нарочно вырастили. Свайгерт и Маккейн чертовски убедительно смотрелись вместе. Первый очень живой, светлый и, очевидно, гражданский. Второй — столь же, очевидно, военная косточка, несгибаемый, посидевший во вьетнамском плену. И оба — герои, без сомнений. Эрл представил себе, как эти двое, стоя в скафандрах среди крышек ракетных шахт, говорят: «Мы от имени Соединенных Штатов Америки заявляем…» и далее по тексту. 10 ракет с боеголовками по мегатонне встали на боевое дежурство на базе «Горизонт-1». Оружие возмездия. В Третьей мировой не будет победителей. Что бы ни случилось на Земле, 10 промышленных центров Советского Союза будут уничтожены через 3 дня после начала войны. Наша месть будет гуманной. Вы успеете вывести из городов население, но мы нанесем непоправимый ущерб инфраструктуре. Вбомбим вас в каменный век. Одумайтесь. Прекратите бессмысленную гонку вооружений и тому подобное. Прекрасно. Волшебно. Красотища. Если бы не луноход.
2: «Я вот думаю», — сказал Эрл, «а если бы мы шли, по графику?»
1: «По первоначальному графику проекта «Горизонт» эта база должна была стоять тут в 70-м году», — отрезал Свайгерт. «Сейчас 80-й, если ты забыл».
2: «Ну, я про наш график, реальный. Если бы все по плану, без этих постоянных срывов, если бы русские вели себя как порядочные враги, не заходили с тыла, ну и...» «Хорошо, мы развернули средства наблюдения и поставили минные поля».
3: «А толку-то? Лунные клеймеры — противопехотные мины. Их задача — рвать шрапнелью скафандры.
0: Остановить луноход они вряд ли смогут. Придется ехать ему навстречу и стрелять из безоткатки. Сомнительное удовольствие, но надо. И мы, значит, бах! А он в ответ врубает самоуничтожение и тоже бах!
2: Здесь кругом базальт.
0: Перекосит наши ракетные шахты от лунотрясения, и конец игре.
1: А если пехота на таких вот здоровенных луноходах?
3: А если их будет не 1, 2, 4, 5? Мы же не отобьемся.
0: Значит, мы сразу просим у Земли разрешение шарахнуть Дэви Крокетом, чтобы всех в труху.
2: А нам санкцию не дают.
0: Говорят, мы добрые христиане, мирные люди, и не можем начинать с бухты-барахты атомную войну». Свайгерт молча похлопал в ладоши.
1: «Хотя, по идее, именно для этого мы сюда забрались. Грозить советом ядерной дубиной из безопасного расстояния».
2: «Ну вот, догрозились уже».
1: «Не продумано ни черта, согласен», — сказал Свайгерт. «Мы просто не готовы к реальному столкновению. Исписали тонны бумаги, а как дошло до дела, впали в ступор.
2: И понятно, в общем, почему.
1: Весь проект «Горизонт» сочинили ради понта, чтобы утереть нос советам. И похоронили его из-за нехватки денег. Когда снова откопали, денег тоже не было. Но теперь их можно тупо печатать. Все равно инфляция кошмарная, хуже не станет. А «Горизонт» — это загрузка производства и рабочие места. Если бы не дикое воровство на подрядах, из-за которого в основном мы не попали в график… Впрочем, я тебе этого не говорил.
3: но реанимировали проект не ради того, чтобы красть.
0: Национальный престиж. Нужна победа. Хоть какая, лучше всего над своими страхами.
2: «Что, все настолько плохо?»
0: — осторожно спросил Эрл.
3: «Послушай, майор, я пока не начал заниматься политикой, не понимал, насколько все запущено.
0: 70-е, мягко говоря, не лучшие десятилетия в истории США. Забудем про Вьетнам, Уотергейт, отставку Никсона и все такое. Давай о том, что измеряется в долларах. Два нефтяных кризиса, общая стагнация, инфляция реально до небес. Джимми Картер — никчемный болтун. Но когда он говорит, что наша экономика больна, а нация в кризисе, это ему написали компетентные люди.
3: Ты знаешь, что Америка могла бы проводить Олимпийские игры в этом году?
0: Нет, не слышал. Угадай, почему этот вопрос спустили на тормозах? И следующую Олимпиаду тоже по боку.
3: Денег нет.
0: А где они? Мы же их печатаем.
3: А вот.
0: Свайгерт обвел рукой вокруг себя.
3: Их зарыли в лунный грунт, чтобы нация могла гордиться.
0: Сквозь забрало скафандра трудно было разглядеть выражение лица конгрессмена, но голос его звучал молодо, звонко и горько.
3: «Давай на чистоту. Я с самого начала был против всего этого. И, насколько помню, ты был против, если не переменил свое мнение».
0: «Я очень хотел на Луну», — скромно признался Эрл.
1: «Все хотели», — сказал Свайгерт и умолк.
3: «Все были против, и все хотели на Луну»,
0: — раздалось в наушниках.
1: «Ирвинг, не подслушивай, сукин сын!»
3: «Виноват, сэр. А потом нам политики запудрили мозги, и мы прониклись важностью нашей великой миротворческой миссии.
1: Разве не так все было, сэр?»
3: «Виноват, сэр. Перейдите на третий канал, если не хотите, чтобы вас слышала вся база, сэр».
1: «Эй, астронавт!» — позвал Свайгерт. «Опускай нас. Сидел бы и сидел тут, да кислород на исходе».
0: Они выбрались из ковша и, помахав луноходу, все обращались с ним как с живым существом, двинулись к базе.
3: «Как думаете, что будет?»
0: — спросил Эрл на пороге тамбура.
1: «Что-то точно будет. Прямой эфир зарезервирован, а с телевидением не шутят.
0: Нация ждет заявления. Поэтому заявление должно прозвучать хоть какое-нибудь.
1: И сейчас компетентные люди пишут его для Джона Маккейна. И пускай заявляет.
0: А я рядом молча постою. Я не гордый. Мое дело было довести сюда корабль. Им понадобился астронавт, космический пилот. Иначе черт С-2 бы меня сюда послали, и черт С-2 я попал бы на Луну».
2: «Все хотели на Луну?»
0: Эрл покачал головой.
3: «Да ужас как!»
0: — сказал Свайгерт.

0: Вышесказанное показывает, что политика Соединенных Штатов нуждается в проекте «Горизонт». Неспособность энергично реализовать такую программу будет означать игнорирование простого намерения исполнительной и законодательной ветвей власти принять надлежащие меры для обеспечения нашего национального выживания. Проект «Горизонт», том 1, июнь 1959.
1: «Джек, прием!»
2: — донесся вдруг скрипучий голос.
3: «На связи!»
2: Свайгер сделал такие большие глаза, что в этот раз Эрл разглядел их сквозь плексиглаз.
1: «Не раздевайся! Ты можешь пробыть на улице еще какое-то время? Час, например?»
3: «Если сменю баллоны, хоть четыре, не проблема!»
2: «Что случилось?»
1: «Что и следовало ожидать. Этот слабак Джимми сдался».
3: «Так», — протянул Свайгерт.
1: «Русские сказали ему, у них на луноходе 20 килотонн».
3: «Врут», — вмешался Эрл. «Максимум две».
1: «Какая разница, майор?» — проскрипел Маккейн. «Наши эксперты подтверждают, там действительно ядерный заряд. Даже одной килотонны хватит, чтобы уничтожить ракетные шахты и всю базу заодно». Русские дали президенту час на размышление, и тот выложил карты на стол. Игра проиграна.
3: «Так», — повторил Свайгерт.
1: «Джек, ты должен присутствовать при инспекции. Майор Эрл даст команду открыть крышки шахт, а луноход заглянет туда своей камерой». «Проклятье! Приказ для майора уже здесь, сейчас его раскодируют. Ну и еще просьба, Джек. Из Вашингтона прислали новое коммюнике взамен того, что мы должны были зачитать. Тут какая-то чушь про нашу мирную научную базу, про будущие совместные исследования с русскими. Это надо озвучить непременно в скафандре и на фоне лунохода. Спасибо, не в обнимку с ним. Джек, давай ты это зачитаешь. Я не смогу. Я молча рядом постою, я не гордый, а?»
2: «Понимаю, Джон», — очень серьезно произнес Свайгерт. «Это работа для астронавта, да». В гробовом молчании они с Эрлом пристегнули друг другу свежие баллоны и вышли из тамбура обратно на Луну. Там Эрл сделал странное. Он руками повернул Свайгерта к себе лицом, жестом приказал отключить рацию, а потом уткнулся шлемом в шлем и заговорил. Голос был слышен глухо, но отчетливо.
4: «Джек, вы старше меня и опытнее», — быстро сказал Эрл. «Но я тут командир. Дайте совет. Как командир базы я еще не получил никаких приказов. О чем говорил конгрессмен Маккейн, вообще не слышал. Рация случайно выключилась. Допустим, я убежден, что русские блефуют. Ирвинг садится на экскаватор, цепляет луноход и тащит его как можно дальше от площадки. Экскаватор справится, наверное. А вы с Джоном выходите на площадку и читаете старые коммунике. Про оружие возмездия и мир во всем мире.
2: А о чем там русские договорились с президентом, это их дела и их проблемы.
4: Вся планета будет слушать вас. Вся планета будет знать, у нас тут ракеты. Теперь скажите, Джек, что мне делать?»
2: «А если долбанет?» «Вся планета будет знать, что американцы притащили на Луну атомную бомбу и сами с дуру на ней подорвались?»
4: «Да ничего не долбанет!»
2: — заорал Эрл.
4: «Русские такие же обманщики, как и мы! У нас нет ракет на Луне, потому что нет денег, и все через задницу, и весь проект «Горизонт» через задницу! Один сплошной блеф! А у русских нет бомбы, потому что они всегда брали нас на пушку! И мы всегда пугались! И сейчас испугались! Реактор там на луноходе. Хреновый. Сифонит, как дырявый. И ничего больше».
2: «Готов проверить?» Эрл видел, как Свайгерт щурит глаза в улыбке. Ехидная улыбка человека, который старше и опытнее, и видал такое, что тебе не снилось, и не хочет тебе помогать. Хочет, чтобы ты сам решил. Потому что есть вещи, которые надо решать самому».

и тебе. Мы все были обязаны бы постоянно врать людям. Кто-то скажет, это ложь во спасение, коммунистическая угроза и так далее. Мир во всем мире. Национальный престиж, опять-таки. Но мне кажется, может, я не прав, что национальный престиж не покупается враньем. Рано или поздно нас разоблачат. И это будет такой удар по самолюбию нашей нации, которого она, ей-богу, не заслужила. А ты как думаешь? Эрл пожал плечами. В скафандре это было незаметно, но Свайгард вроде бы понял. Они медленно зашагали к луноходу. Тот приподнял камеру и уставился на них. И то ли он это сделал мягче, спокойнее, чем раньше, то ли просто ушло нервное напряжение, но жест лунохода показался Эрлу дружелюбным. «А ракеты? Да черт с ними!» — сказал Свайгард. «Зато теперь все точно знают, что американцы были на Луне». И помахал луноходу. Спереди у него были два больших объектива, словно глаза. В одном из них, наверное, шевельнулась пылинка или проскочил солнечный блик. Но Свайгерту вдруг показалось, что луноход ему подмигнул.

Леонид Каганов. Лимонная планета. Несмотря на герметичность телепортационного коридора, ветер ощутимо дул в лицо и нес незнакомые запахи. Дженни Маль перешагнула красную линию и почувствовала деликатный толчок, как при сходе с траволатором. Иная планета, иная гравитация. Здесь было заметно легче, чем на Феррере, но все равно гравитация была похожа на земную, несмотря на мизерный диаметр планетки. Дженни всегда в этот момент оборачивалась. За спиной оставался многолюдный зал телепорта Ферреры. Жители разных планет терпеливо ждали благоприятных условий для открытия рукавов в дальние места Вселенной. Студенты читали на ковриках, дети резвились, опоздавшие толпились у касс, багажные роботы возили туда-сюда негабаритные грузы, а дальше, где кончался зал, за стеклом простиралась бескрайняя Феррера. Жилые высотки, купола зеленеющих воздушных садов, огни рекламы, монорельсы. Рукав телепорта схлопнулся, зал исчез, и сразу прекратился сквозняк. Дженни повернулась обратно. Перед ней был местный зал прибытия, заброшенный и выкрашенный казенной краской. Металлические ограждения, две пустые таможенные будки одна за другой, выключенные информационные табло, составленные штабелем банкетки ожидания и сваленные в неопрятную кучу оградительные столбики с болтающимися петлями пыльные выцветшие ленты. Сюда почти никто не высаживался. Транзитные потоки шли в глубине хаба, пронизывая эту планетенку насквозь. Ни души. И никто не встречает. Дженни прошагала мимо будок прямо к огромной двери с надписью «Exit», не стеклянной, как в гражданских телепортах, а стальной, как в военных бункерах. Ее робот-чемоданчик мягко подкатился следом. Дженни вынула из-за пазухи медальон на цепочке и приложила к сканеру у двери. Дверь заурчала и послушно разъехалась. С той стороны как раз подходили двое. Длинный сухой старик с мохнатыми бровями в парадном кителе, фуражке и с комендантским

0: жетоном в руке, а рядом черноволосый коротышка с ухоженной бородкой, окаймлявшей подбородок и рот. «Добрый день! Дженни Маль, это я!» – представилась Дженни и протянула руку старшему.
1: «Полковник Эрнест Гаусс, комендант базы», – отрекомендовался старик, крепко пожав ее ладонь.
0: «Херберт Медина», – представился чернявый коротышка, – «биолог».
2: Гаусс нахмурил мохнатые брови и обвел суровым взглядом дверь, сомкнувшуюся за спиной Дженни.
1: «Кто вам открыл порт?»
2: – спросил он, раздраженно взмахнув комендантским жетоном.
1: «У нас режимный объект, доступ только у меня».
0: «Инспектор ЦУП», — напомнила Дженни, — «обладает высшими полномочиями. С этого момента база переходит под мое руководство. Вы же читали приказ?»
1: «Так точно»,
2: — хмуро кивнул полковник и, сделав приглашающий жест к лифту, сказал: «Добро пожаловать».
0: «Хотите выбрать каюту, принять душ, отдохнуть, поесть?» — предложил коротышка Херберт. «Пока мне не от чего отдыхать», — отрезала Дженни. «Я бы хотела ознакомиться с базой и гарнизоном».
2: Полковник молча кивнул. Они вошли в огромный технический лифт, и Гаусс нажал кнопку 2.
0: «Сейчас мы на самом нижнем этаже», — пояснил он. «Пятом».
1: «Почти в центре планетоида», — вставил Херберт.
0: «Шучу».
1: «Здесь хаб телепорта», — продолжал Гаусс. «Реакторы, централи и прочая механика. Этажом выше техническая зона, склады, ремонтные цеха и стойла роботов. Там люди почти не бывают. Третий этаж — жилые каюты, вы можете выбрать любую, они все пустые практически. Второй — комнаты отдыха, столовые, рабочие кабинеты, конференц-залы, оранжерея. Собственно, мы здесь».
2: Двери лифта открылись, и полковник указал Дженни на большую оранжерею, начинавшуюся за стеклянными дверями сразу направо от лифта.
0: «Мы называем ее парк», — сообщил Херберт.
2: Дженни приоткрыла дверь в тропическую влагу и остановилась, оглядываясь.
0: «Красиво»,
2: — кивнула Дженни, оглядывая бескрайний ярко освещенный зал, заросший, как джунгли, зеленью, оборудованный дорожками и скамейками. Под ближайшей скамейкой валялся забытый кем-то маленький плюшевый заяц. Дженни нагнулась и задумчиво подняла его.
0: «Прямо здесь все и случилось?»
1: «Да»,
2: — хмуро кивнул Херберт.
0: «И отсюда выход на поверхность», — уточнила Дженни.
1: «Поверхность высоко», — объяснил полковник. «Над нами еще один ярус для заключенных. А уже над ним ярус ноль, шлюз на поверхность».
0: «Про заключенных первый раз слышу», — удивилась Дженни.
1: «А их нет, ярус нежилой», — объяснил полковник. «База была спланирована как тюремный объект в том числе. Но заключенных нет, сейчас только двое ссыльных. К ним нет претензий, я разрешил им жить вместе со всеми».
2: Полковник знал, что слегка нарушил инструкцию, и пояснил:
1: «А куда они денутся с базы? Снаружи не выжить, снизу хаб заперт. И даже если сбежать в него, все равно без документов никуда не деться».
0: «Так сколько человек проживает на базе?»
2: Полковник на миг задумался.
1: 8, сказал он. «Прибыли вы, вчера уехал Петерсон. 8.
2: Он принялся загибать пальцы.
1: «Биолог Херберт, техник Лях, двое ссыльных, Мигулис и Саймон, я, вы, наш врач Августа Петерсон, ну и...»
2: Он запнулся.
0: «Нейджел», — подсказал Херберт. «Нейджел чем занимается?» — уточнила Дженни.
1: «Он просто Нейджел», — ответил полковник. «Он растет, ему 3 года».
0: «Так это тот ребенок, которого выкрали рециды?» — оживилась Дженни. «Он все-таки нашелся?»
2: Полковник покачал головой.
1: «Не нашелся. Роботы продолжают поиск».
0: «Прошло 2 месяца», — удивилась Дженни. «На планете не выжить и дня без воды и кислородных масок. Значит, он давно мертв».
2: Полковник молча смотрел на Дженни, и теперь было понятно, что он глубокий старик.
1: «С вашего позволения», — задумчиво произнес он, — «мой вам совет». Точнее, наш. Точнее, просьба ото всех нас. Никогда не говорите так при Августе.
2: В конференц-зале была электронная доска, раскладные стулья и большой стол. После объявления по общей связи все собрались быстро. Последней вошла женщина, почти ровесница Дженни. У нее было спокойное, но словно спящее лицо. Она двигалась медленно, а сев в углу замерла, уставившись в одну точку. Дженни взяла зайца и шагнула вперед.
3: «Добрый день всем присутствующим. Меня зовут Дженни Маль. Я старший инспектор ЦУБа. Все вы знаете, почему я здесь. С сегодняшнего дня мы будем выстраивать новую ксенополитику с обитателями планеты. Впереди много работы, и я надеюсь, мы станем дружной командой. Сейчас нам надо познакомиться. Мы будем передавать этого зайца по кругу, и пусть каждый расскажет о себе. Начну я. Меня можно звать Дженни. Мне 35, я родилась на Ферере. На Земле в Гавре получила степень магистра ксенотехнологии. В ЦУБе работаю 15 лет, до этого работала в ООН. Я провела 7 проектов в разных концах Вселенной, в том числе это я выстроила отношения с зырянами. Я не хвастаюсь, но мне приятно об этом говорить. Обычно я веду тренинги, координирую штабы и подчиняюсь напрямую совету. О том, что меня направляют сюда для полевой работы, я узнала неделю назад, и не было времени подготовиться, поэтому мне потребуется ваша помощь, чтобы войти в курс дела. Спасибо».
2: Она протянула зайца невзрачному мужику в спортивном костюме.
1: «Меня зовут Саймон», — сказал он, бережно принимая зайца, словно боялся помять. «Мне 42, я родился на Земле, по профессии пилот. Отбываю 8 лет ссылки, осталось 4,5. Живу в каюте 17. Вы можете заходить в любой момент, я готов помогать всем, чем смогу. Что-то еще?»
2: Он неуверенно огляделся и передал зайца полковнику Гауссу.
1: «Эрнест Гаусс, 70 лет, родился на Марсе, военный. Принимал участие в боевых операциях, кавалер Ордена Галактики 2-й степени. 23 года командую этой базой с момента ее основания». Он решительно передал зайца Херберту.
3: «Херберт, 38, биолог, профессор университета Кальмана. На планетоиде я 5 лет. Здесь очень интересная флора и очень богатая фауна», — сообщил он с сарказмом. «Сразу договоримся», — жестко перебила Дженни. «Разумную расу мы фауной не называем».
2: Херберт кивнул, огляделся и передал зайца высокому бородачу с живыми черными глазами в старомодных роговых очках.
4: «Йозеф Мигулис», — представился бородач. «Журналист, родился на Земле, 37 лет. Осужден на 5, осталось 2. Могу быть вам полезен тем, что немного знаю язык».
3: «Язык рецидов?» — удивилась Дженни.
4: «Да», — кивнул бородач. «Делать тут нечего. От ученых осталось много отчетов и аудиозаписей. Мне было интересно копаться в них».
2: Он задумчиво покрутил зайца и быстро передал его соседу. Техник Лях помял зайца большими пальцами и шумно выдохнул в сторону. Кажется, он был пьян.
5: «Ну, меня зовут Лях. Я по технике, если что, починить. А родился на Проксиме».
2: Он недоуменно посмотрел на зайца и передал его обратно Мигулису. Мигулис осторожно покосился на Августа, но та по-прежнему смотрела в одну точку на пол перед собой. Тогда он поймал взгляд Дженни и вернул ей зайца.
3: «Августа»,
2: — сказала Дженни как можно более приветливо и протянула игрушку ей.
3: «Вы одна остались?»
2: Августа очнулась, взяла зайца в ладонь и принялась его нежно гладить. Казалось, она снова не замечает никого. Затем она подняла на Дженни большие серые глаза.
3: «Одна осталась. Альфред вчера улетел, и Нейджела все еще нет. Только его заяц». «Хорошо, спасибо. Давайте на этом закончим. Я думаю, вы сегодня устали», — занервничала Дженни. «Все думают, что я устала», — ответила Августа, снова глядя перед собой. «Еще все думают, что я схожу с ума. Но я держусь, мне просто тяжело. Меня зовут Августа, я родилась на Земле, выросла в католическом приюте. Мне 26, я работаю здесь врачом. Я была замужем, у меня есть сын. Он пропал, а я верю, что он все еще жив. Я думаю, ничем вам не смогу помочь, Дженни. Можно я уйду к себе и заберу этого зайца?»
2: «Конечно». В наступившей тишине Августа вышла, шагая медленно и неуклюже. Дженни обвела взглядом собравшихся.
3: «Всем спасибо за первую встречу. На сегодня все», — сообщила она. «Завтра в это же время жду вас здесь, чтобы объявить программу действий».
2: Через час в каюту Дженни робко постучали, а затем просунулась голова Саймона.
3: «Не помешаю?»
6: «Заходите»,
2: — кивнула Дженни, откладывая планшет.
3: «Что-то случилось?»
2: «Ничего», — ответил Саймон. «Просто зашел спросить, может, вам что-то показать, рассказать, помочь устроиться. Вы же первый день, и вы инспектор», — добавил он заискивающе. Дженни кивнула на кресло, приглашая сесть.
3: «Вы пришли и снова предложили помощь, а до этого приглашали в свою каюту 17. Саймон, я вам нравлюсь как женщина?»
7: «Как вы могли подумать?» — испугался Саймон, а затем смутился еще больше. «Я имею в виду, вы очень яркая женщина, и, конечно, всем, безусловно, должны нравиться. Но поверьте, я совершенно не это, не в этом смысле».
3: «Спасибо», — кивнула Дженни. «Значит, вы надеетесь, что инспектор сбросит вам срок за старание?»
2: Саймон выпучил глаза, открыл рот и закрыл.
3: «Нет, Саймон», — сообщила Дженни. «ЦУП занимается безопасностью Вселенной. Осужденными занимается управление наказаний. Это абсолютно другая структура. Я могу упомянуть в своем рапорте ваше хорошее поведение, но в службу наказаний мой рапорт никогда не попадет. Материалы ЦУПа имеют высшую секретность».
2: «Жаль», — вздохнул Саймон и встал. «Я тогда пойду».
3: «Подождите», — усмехнулась Дженни. «Поговорим, раз уж пришли. А я подумаю, можно ли что-то для вас сделать».
2: «Что вам рассказать?» – оживился Саймон.
3: «Как вы догадываетесь, меня интересуют только рециды. Расскажите про них».
2: Саймон поморщился. «Это такие тараканы ростом с барана. Снизу три ноги, сверху три клешни, морда пирамидки со жвалами такими жуткими шипастыми». Его снова передернуло. «Они живут в норах и бегают по поверхности, и это их планета».
3: «Лично вы, Саймон, что о них думаете?»
2: Саймон вздохнул и развел руками. «Страшные, бессмысленные звери», — сказал он тихо. «Я их ненавижу. И все здесь их ненавидят и боятся, и они нас ненавидят, только не боятся. И планету эту я ненавижу, этот проклятый ядовитый сладкий песок, этот адский климат. Я здесь 3,5 года, а кажется, что всю жизнь».
3: «Не пойму вас, Саймон», — удивилась Дженни. «Вы живете на подземной базе, в комфортной температуре, в компании неплохих людей, ученых, гражданских, военных. У вас игровые приставки, столовая, тренажерный зал, парк. На поверхность вам ходить не положено, вы ссыльный. Как вам удается ненавидеть планету, рецидов и сладкий песок? Вы его что, языком пробуете?»
2: Саймон приосанился.
7: «Ну, во-первых, я здесь полезный член общества. Полковник меня всегда выгоняет работать наружу вместе со всеми. А там дел хватает не только для роботов. Они же вышки подкапывают и солнечные батареи рушат. Песок здесь везде. Он просачивается на базу, сыплется из вентиляции. Его разносят роботы на подошвах. Пылесосы не справляются. Вы пальцем проведите по стене в лифте. Вон она, желтая пыль. Это проклятые соли свинца с ураном, торием, йодом и еще черт знает чем. Из них вся планета состоит. И не дай вам бог не сплюнуть, если почувствуете на зубах крошки и сладкий привкус.
3: А что касается рецидов...
7: Послушайте, ну они же роют! Они же роют, как черти! Дурак-полковник ставит забор из колючей проволоки. Ну что им проволока? Они же панцирные! Мы все тут живем в страхе. Вы знаете, как они унесли Нейджела? Прокопали нору сверху до самой оранжереи. А когда он вышел поиграть, просто схватили его и унесли. Прямо на глазах матери. А их же не догнать! Они же как метеориты бронированные, и клешни у них как ножи.
2: А он был такой толковый мальчишка. Саймон грустно умолк.
3: Вы любили Нейджела?
7: Его все любили. А как не любить? Он при нас родился, начал ползать, ходить, говорить. Это первый человек, родившийся тут. Мы им гордились. Я клеил с ним маленькие аэробусы.
8: «Все-таки о рецидах», — перевела разговор Дженни. «Зачем они это сделали? Они выставили какие-то условия?»
4: Саймон покосился на нее удивленно.
9: «Да какие условия? Они ж тупое зверье! Убить кого-то — это у них геройство, чтобы потом хвастаться, чтобы свои уважали! Они же людоеды, в смысле, каннибалы, друг друга жрут каждый день! А нас тем более им за честь сожрать! У нас за всю историю базы 5 человек погибло! Они же глаза сожранных врагов вешают себе на головогрудь, как ожерелье! А глаза висят и воняют, пока свежие. У кого больше побрякушек, тот круче. А от кого сильнее воняет, тот в расцвете сил. Недавние подвиги.
8: Дженни посмотрела на Саймона с интересом. То есть, когда полковник выжигал ближайшие поселения рецидов с их женщинами и детскими коконами, вы это одобряли?
5: «А что ж нам было делать еще?» — вскричал Саймон. «Был шанс до заката найти Нейджела. Мы выгнали наружу всех роботов, все трактора, все огнеметы!»
8: «И лично вы это одобряете?»
5: «Да кто ж...» —
4: снова вскричал Саймон, но осекся и забормотал тихо.
9: «Не, ну, я, конечно, как ссыльный не имею права рассуждать. Мне приказал полковник, я сел в трактор и поехал, как все. Что сказали, то и делал. Мое дело послушание».
4: Он очень боялся наговорить лишнего.
8: «За что вы были осуждены, Саймон?» — спросила Дженни задумчиво.
4: «Непредумышленное убийство», — буркнул тот. «На самом деле несчастный случай. Я был пилотом аэробуса. Туристы погибли, а мне повезло».
8: «За это не дают 8.
4: «Но...» — Саймон замялся.
9: «У меня был парашют, а у них нет».
8: «Не оказание помощи и оставление в беде».
4: «Там был всего один парашют», — еле слышно выдавил Саймон. «Я перепугался, когда салон вспыхнул. Думал, они погибли. Кто ж знал?» Он вдруг поднял на Дженни взгляд.
5: «А что вы меня обвиняете, Дженни?»
8: «Я вас не обвиняла».
5: «Вы думаете, остальные здесь лучше? Думаете, только мы с Мигулисом ссыльные, а остальные сами сюда работать приехали, в этот тараканий ад? Лях-алкоголик. Его со всех работ повыгоняли. Полковник, когда еще был генералом, утюжил города повстанцев на Венере. Его генштаб от трибунала еле отмазал. Да он и сейчас такой».
4: Саймон опасливо оглянулся на дверь и понизил голос. «Он же рецидам дарил зараженные радиацией полотенца, чтобы они вымирали целыми поселками. Он фашист хуже Херберта. Вы же знаете, Херберта сюда выгнали из университета за статьи о расовом превосходстве позвоночных над панцирными. Чуть не посадили. Петерсон, самовлюбленная тварь, гнилая душа».
8: «Петерсон Августа?»
4: «Петерсон Альфред. Он улетел. Подал на развод, бросил жену и сбежал».
5: «Не могу, говорит, больше тут ни минуты», — передразнил Саймон. «Я погибаю, я потерял своего ребенка, мне так тяжело, я самый несчастный. Я не могу так больше жить, мне нужно себя спасать, или я погибну».
4: «А она никуда убежать не может. У нее крыша поехала. Нейджел ждет».
8: «Не наша работа осуждать других», — веско заметила Дженни. «Мужчины тяжелее переносят стресс. По статистике, 90% мужчин бросают семью, если ребенок погибает или серьезно заболевает. Это глубокий инстинкт продолжения рода — бросить проблемную самку».
5: «Я бы никого не бросил в такой ситуации», — с чувством заявил Саймон. «А он всегда был эгоист. Вот вам просто пример. Наша столовая, на столе общие блюда с котлетами».
8: «А Августа?»
4: — быстро перебила Дженни, делая пометку в планшете.
5: «Августа — дура сумасшедшая. Вы еще наплачетесь с ее заскоками. Ее на лечение надо сдать, но врач-то здесь она.
4: Она ж головой поехала от горя. Ходит, Нейджела зовет, молится, чтобы вернулся. На поверхность ночами вылезает без разрешения и бродит до утра, пока кислород не кончится. Он ей мерещится за каждым кустом капусты. Говорить с ней нельзя. Молчит или плачет, или в точку смотрит».
8: «А Нейджел?»
4: «Нейджела давно тараканы съели, это ж всем понятно.
8: А Мигулис?»
4: «Мигулис в ссылке по суду, как я. Это проклятое место, сюда по доброй воле никто не едет».
8: «А я?»
4: «Что вы?» — растерялся Саймон.
8: «Как думаете, меня тоже за провинность сослали?»
4: «Вы инспектор?» —
10: «Наверное, по работе».
11: «Да», — кивнула Дженни, — «по работе. И очень жалею, что меня не прислали сюда раньше. Потому что на этой планете с самого начала нужен был профессиональный ксенотехнолог, не дожидаясь ни жертв, ни скандалов на всю мировую сеть».

0: Подходя к кабинету полковника, Дженни услышала голоса из-за приоткрытой двери. Она остановилась и прислушалась.
1: «Августа, родная», — говорил полковник таким отеческим тоном, какого Дженни от него не ожидала. «Но нет у нас на складах мягких игрушек. Попроси Ляха, пусть выпилит из пластика».
2: «Нейджелу нужны мягкие игрушки»,
0: — без интонации повторяла Августа.
2: «Я вчера увидела его зайца и почувствовала, он сейчас очень по нему скучает. Когда Нейджел вернется к нам, он будет очень уставший от песка, камней и рецидов. Он захочет отдохнуть и поиграть. Пусть у него в комнате будет новый ковер с цветами и новые друзья. Большой плюшевый жираф и оранжевый магус Ферреры. Закажите это, Эрнест».
1: «Августа», — терпеливо объяснял полковник, — «давай-ка мы с тобой как бы подождем Нейджела и сами спросим у него. Вдруг ему захочется не жирафа, а, ну, я не знаю, львенка, а лучше даже набор солдатиков. И тогда мы уж точно закажем».
2: «Львенка?»
0: — задумалась Августа.
2: «Ну, конечно, и львенка. Давайте я впишу еще львенка».
1: «Августа, родная», — мягко отвечал полковник, — «у базы лимит. Я не могу послать в диспетчерскую список игрушек вместо запчастей и продуктов. Там решат, что я спятил».
0: Августа открыла рот и беззвучно зарыдала. Дженни решительно вошла в кабинет. По лицу Августы лились самые настоящие слезы. Ее трясло. Выглядела она ужасно.
2: «У нас, полковник, — сказала Дженни с напором, — полный безлимит. Завтра будет огромный список заказов высшей срочности. Там будут тонны ковров, расписная посуда, ткани, ящики с украшениями. И совершенно не проблема дописать плюшевого львенка для Августа, если ей нужно».
3: «Это же не мне!
2: — всхлипнула Августа.
3: — Это для Нейджела. Вдруг он жив, вдруг он вернется. Мы должны сделать все возможное. Мы не можем просто сидеть сложа руки и просто ждать, ничего не делая».
0: Дженни обняла Августу за плечи.
2: «Августа, вы правы. Обещаю, все игрушки вашего списка будут включены в доставку. А сейчас идите к себе и отдыхайте».
3: «А еще можно ли...»
0: — с надеждой обернулась Августа.
3: «Можно еще меховую курточку? Там ведь...»
0: Она ткнула пальцем вверх.
3: «Ночами в пустыне минус 40. Нейджел был в одной маечке, он же мерзнет сейчас».
0: Полковник снова хотел что-то сказать, но Дженни бросила на него испепеляющий взгляд.
2: «Курточку закажем тоже»,
0: — уверила она, выпроваживая Августу. Убедившись, что ее шарканье затихло вдали коридора, Дженни набросилась на полковника.
2: «Гаус, что вы вообще творите? Женщина в психотравме, убили сына, сбежал муж, а вы уперлись! Вам жалко вывесить плюшевого жирафа? Да пусть обнимет хоть 100 жирафов и плачет в каюте, пока не придет в себя! У нас проблема с планетой, а вы мне хотите добавить проблем с Августой!»
0: Полковник Гаус выпрямился.
1: «Дженни Маль, она бредит! Ее надо вернуть в реальность, а не потакать! Завтра Августа попросит карусель для Нейджела, потом зоопарк для Нейджела, потом школу для Нейджела с партами и живыми одноклассниками!»
2: «Это вы бредите!» — крикнула Дженни. «Просто дайте несчастной женщине плюшевого жирафа!»
1: «И курточку!»
2: «И курточку! Я вижу, она достаточно вменяема, критически оценивает свое состояние и хорошо держится, чтобы не доставлять нам лишних проблем. Пока Нейджел был жив, вы же заказывали ему одежду и игрушки, не припирались? Вот и продолжайте. Ей нужно только одно, чтобы все шло как раньше, и это не ваша работа, полковник, убеждать несчастную мать, что ее сына больше нет. Жизнь это сделает без вас».
0: Полковник Гаус хмуро массировал ладонями шею.
1: «Может, вы и правы, Дженни», — выдавил он наконец. «Я человек военный, привык командовать здоровыми мужчинами. А вы там профессор, психолог всякий, вам беднее. Я решу, что можно сделать для Августа».
0: Дженни строго постучала пальцем по столу.
2: «Еще раз напомню, полковник, если вы невнимательно прочли приказ. Все решаю на этой базе я. Единственная причина, почему вы до сих пор здесь, а не в следственном изоляторе ЦУБа, это потому, что вы мне нужны для работы с рецидами».
0: Полковник выпрямился во весь рост.
1: Если ЦУП мне больше не доверяет, я готов сегодня же подать рапорт об отставке.
2: И нет, усмехнулась Дженни. Наломать дров и сбежать? Нет, теперь нам всем предстоит это расхлебывать.
1: Что расхлебывать?
2: Вы так и не поняли, удивилась Дженни. Хорошо, объясню. Пересядьте, пожалуйста, на диванчик, а я займу ваше кресло, чтобы мы с вами лучше понимали наше нынешнее положение. Итак, вы сидите на базе 23 года.
1: Саймон сидит, я служу.
2: Все это время про Ичшел никто не помнит. Все знают Большой Шел, планету с древней расой и богатой цивилизацией, там есть что посмотреть. То, что у Шелла есть малоприятный и малопригодный для жизни спутник, планета Ичшел, помнят только астрономы.
1: «Это не планета, а планетоид», — поправил полковник.
2: «Неважно. В его глубине транспортный хаб, каких тысячи во Вселенной. Но он жизненно необходим нашей расе, потому что Большой Шел, вы знаете, по чьим протекторатам? Адонсы не дадут нам построить свой хаб. А других природных тел в этом районе нет. Без хаба мы теряем доступ ко всему рукаву Малого Магелланова облака, а там наши территории и наши люди. Поэтому уйти мы отсюда не можем». И здесь имеется наше присутствие. Гарнизон, ремонтники, пара ученых. Но тут есть жизнь. Причем разумная.
1: Это не разум.
2: Есть критерии разумной расы, полковник. Рециды разумны по всем критериям. И вот мир живет все эти годы в уверенности, что база сама по себе, рециды сами по себе. И, наверное, какие-то ученые приходят к дикарям собирать фольклор, а взамен дарят азбуку, фонарики и водяные скважины.
1: «Примерно так и было, пока они не сожрали фольклористов», — кивнул полковник. «Только азбука наша им ни к чему. У них врожденный язык рефлекс, их мозг не способен выучить и десяток чужих слов. Мы пытались. И скважины, кстати, мы тоже ставили, они их сами поломали и забили камнями. У них же война племен, битвы кланов, кровная месть, набеги. Пусть ни у кого не будет колодца, лишь бы у врага не было».
2: «Это ваша неудача в работе с рецидами», — жестко перебила Дженни.
1: «Моя работа — обеспечивать безопасность базы», — возразил полковник. «Они все портят».
2: «Что портят?»
1: «Вы забываете», — прорычал полковник, — «что из-за ваших идиотских экологических законов мы сидим на урановой планетке без атомного реактора. И вся мощность транзитного хаба, не говоря уже о базе, питается от солнечных батарей в пустыне». «У нас 40 квадратных километров солнечных батарей, и когда твари сознательно портят их и рубят кабеля, моя задача — выпускать роботов с огнеметами. Все эти годы мне никто не говорил ни слова, всех устраивало».
2: Дженни усмехнулась. «В мире много событий. Бестолковая наука в заброшенной дыре, несговорчивые дикари и даже погибшие техники с лингвистами. Все это в новостные топы попадает редко. Граждан мира интересуют только новости, спорт и происшествия. Но тут похищают ребенка».
1: «Это не наша вина», — снова возразил полковник. «Они же постоянно роют и ломают. Мы следим, мониторим активность пустыни, у нас всюду сигнализация, тысячи датчиков, охранные роботы в патруле».
2: Дженни гневно ткнула пальцем в полковника. «Вы никому не были интересны, пока не погиб ребенок. Но эта новость попала в топы. И вас заметили. И куча блогеров всего мира бросились подключаться к дата-центру базы, изучать архивы и записи и обсуждать на весь мир, кто же вы, черт побери, такие, и что у вас тут творится. И что они видят в реальном времени с камер ваших тракторов? Как вы едете по пустыне и убиваете туземцев. И все новостные ленты мира заполняются уже не новостью одной строки о пропавшем где-то на краю галактики ребенке, а подробнейшими репортажами про войну с местной расой, шеренги роботов с огнеметами, горы сожженных панцирей в пустыне, обгорелые личинки в сожженных коконах, еще и свивающиеся...
1: Мы пытались найти ребенка!
2: Привычными средствами. Как с теми радиоактивными полотенцами, да, полковник?
0: Полковник сжал зубы и некоторое время молчал.
1: «Какие полотенца?» — спросил он наконец.
0: «Не было полотенец».
2: «Это я вас должна спросить, какие?»
1: «Кто вам эту чушь сказал?» «Это когда было-то? 15 лет назад, когда главного техника убили!»
2: «В итоге», — продолжила Дженни ледяным тоном, «весь мир Вся вселенная стоит на ушах, клешнях, щупальцах, кто на чем. И конца скандалу нет уже второй месяц. А виноват ЦУП. Потому что у нас под носом, оказывается, все годы идет война и бойня. Гибнут наши родные, дети и чужие личинки. Происходят без суда и следствия массовые казни и геноцид разумной расы. Вы в своем уме, полковник Гаусс? У всей вселенной возникают вопросы. К кому?
1: К ЦУБу.
2: Если бы только к ЦУБу. Вопросы ко всей расе землян. Потому что мы тоже подписали пакт гуманизма. А вы даже не представляете себе размах резонанса.
0: Полковник молчал.
2: Вам доверили планету, полковник Гаусс. Вы больше 20 лет работали, а довели ситуацию до катастрофы. И теперь мы будем это расклёбывать. Я диктовать, вы исполнять.

0: Дженни снова оглядела конференц-зал. Все в сборе, не было только Августа. Но это и к лучшему. На доске появился слайд, загруженный Дженни.
1: Начнем с азов. Первый параграф Конституции Вселенной, кто помнит?
2: «Все расы равны»,
0: — подсказал Херберт с иронией.
1: «Совершенно верно», — отчеканила Дженни. «Поэтому с сегодняшнего дня на базе не должно звучать ни единого слова о неразумности рецидов. Это понятно, Херберт?»
2: «А что сразу, Херберт? Вы, инспектор, не должны меня понимать превратно.
1: Разрешите объясниться? Я никогда не призывал к дискриминации, но Конституция ведет речь о юридическом равенстве, а с точки зрения биологии расы космоса не могут быть равны. У них разный вес, рост, разные сроки жизни. Я даже не говорю про разное развитие цивилизаций, но у разума много чисто биологических параметров. Например, память, способность к обучению, умение подавлять инстинкты ради сложных поведенческих стратегий. Объективные научные критерии придумал не я. Линейкой мы можем измерить рост, тестированием способность к обучению и получим разные цифры, которые покажут, что расы не равны. Я вовсе не намекаю, будто слабая память».
3: «Именно что намекаете, Херберт», — отрезала Дженни. «Для нас, ксенополитиков, не имеет значения, что думают биологи, психологи, историки, социологи, а тем более военные. Нам не важно, правда ли, будто у рецидов плохая память и скорость мысли. В нашей профессии правды не существует. Вам надо просто вызубрить. Неразумных рас не существует. Раса, если она раса, разумна по определению. А разум не измеряется тестами. Он или есть, или нет. Он неделим, как квант».
0: «Кванты делятся», — заметил из угла Мигулис. Дженни бросила на него испепеляющий взгляд.
3: «Я смотрю, вы совсем тут одичали. Повторяю, как инспектор ЦУП. Разум — неделимая, неизмеримая величина. В религии — это душа. В синтетизме — элементаль вселенского замысла. В юридическом праве, в философии, даже в вульгарном атеизме — субъект. Объясню на примере. Вы разумны, пока спите, Херберт? Вы осознаете себя? Вы много выучили во сне? Получается, днем вы разумная раса, к вечеру устали и полуразумная, а ночью неразумная?»
2: «На таком уровне я полемизировать не готов», — сообщил Херберт.
1: «С вами никто здесь не полемизирует», — ответила Дженни и вынула из-за пазухи жетон на цепочке, показав его Херберту и всем присутствующим. «Вам следует вызубрить первый параграф. Все расы равны. Повторите».
0: «Все расы равны», — повторил Херберт.
1: «Прекрасно. А если равны, то мы обязаны строить дружеские отношения. Все расы — друзья. Повторяем за мной хором. Все расы — друзья. 3, 4. Все вместе».
0: Раздался нестройный хор голосов.
1: «Еще раз громче. Все расы — друзья. Все расы — друзья».
0: Присутствующие повторяли за Дженни несколько раз, пока она не сочла, что достаточно.
2: «Жаль, что рецидов в этой комнате нет», — заметил Херберт в наступившей тишине.
0: «Им было бы полезно». Все засмеялись.
1: «Вас, Херберт, как разумную расу с хорошей памятью, я попрошу запомнить этот разговор», — отчеканила Дженни. «Потому что через месяц в этой комнате будут рециды и будут повторять все расы друзья вместе с нами. Это часть программы».
0: Собравшиеся изумленно переглянулись.
2: «Проблема в том», — задумчиво произнес Мигулис, — «что у рецидов нет слова «друг».
1: «Этого не может быть», — отрезала Дженни. «Вы просто не знаете».
0: Мигулис погладил бородку и аккуратно выдохнул.
2: «В языке рецидов всего 420 слов», — сказал он тихо.
0: «Несложно выучить. Но понятия «друг» нет. Есть понятие «врага» — «чук». И термин «акчук» по смыслу что-то вроде «временный помощник в убийстве общего врага».
1: «Союзник», — догадалась Дженни.
0: «Не совсем. Когда враг убит, твой акчук сразу превращается в чук. Теперь предстоит разобраться с ним».
1: «Значит, нам выпадет честь подарить их языку слово «друг», — подытожила Дженни.
0: Все смущенно замолчали. Мигулис покачал головой.
2: «У них врожденный язык. Они вылупляются с языком, памятью родителей и предков.
3: «Мемонаследование», — уточнил Херберт. «Как у голосимцев, адонцев и трисимметричных панцероидов Большого Шелла. Они получают с генами язык, приемы боя, нормы морали, а заодно помнят самые важные эпизоды из жизни предков своего рода».
2: Полковник тактично кашлянул. «Вам же не нужно время, чтобы собрать побольше информации».
3: «Знание базовых принципов освобождает от изучения ненужных частностей», — отрезала Дженни. «Социальные законы едины для всех рас. В известной нам Вселенной 108 разумных рас. Я магистр ксенотехнологии. Я работала с 7 расами, выстроила отношения даже с зырянами. Сегодня я главный эксперт-технолог во всем ЦУБе. И я знаю, что говорю. В любой культуре есть союзники, есть привязанность к братьям, родителям».
2: В конференц-зале снова повисла тишина.
4: «Ну давайте, Мегулис, раз уж начали, чего молчите?» — усмехнулся полковник.
3: «Да почему я?» — обернулся Мегулис. «Пусть Херберт объяснит, он биолог». «А мне это зачем?» — возмутился Херберт. «Есть литература по рецидам, статьи, справочники, все подробно описано. Читай, не выходя из кабинета ЦУБа. Зачем мне это озвучивать? Чтоб потом в рапорте стояло, что Херберт опять фашист и оскорбляет чужую расу?» «Давайте я попробую помочь нашей Дженни», — вызвался вдруг Саймон и поднял руку. «Дело в том, что у рецидов нет привязанности к родителям. Мать они сжирают, как только та перестает плодоносить, отца, как только он слабеет. Съесть отца почетно, это выпадает не каждому, потому что потомков сотни. Лишних потомков сжирают отцы, обычно к концу засухи, когда племя доедает всех пленных рабов. Если отец был вождем, убивший вождя сам становится вождем. Любви к братьям у них тоже нет. Братьев начинают жрать еще внутри кокона, и так растут. Из 5000 зародышей остается 5 сильнейших, они и вылупляются». «Пренатальный отбор», — уточнил Херберт. «Ни у какой другой разумной расы такого нет. В мужской отсек кокона самка закладывает около 400 личинок и замуровывает. Они начинают расти и драться за пищу. А пища в коконе — только они. Вырастают 3-5 самых злобных, сильных. Растут они внутри, уж извините за совпадение, около 9 месяцев и вылупляются взрослыми, только встать на задние ноги и пройти ритуальный экзамен по истории рода. Детства у них нет. Все обучение и школа проходит в коконе, в тесноте и драках. Биологи ставили внутрь видео жучков. Возьмите записи, если не противно. Мне приходилось стоять у коконов и слышать вопли оттуда. В отсеке самок вылупляется одна. Самки не воюют. У нее есть питательный пузырь, она его доедает и выползает за 6 месяцев. Самок считают недоразвитыми, панциря у них нет, за членов общества их не держат. Они непрерывно строят коконы и плодоносят. На всякий случай уточню, что лично я не приветствую подобных законов природы, а выступаю против насилия, взаимной ненависти и половой дискриминации. Так и укажите в рапорте».
2: Дженни даже слегка растерялась. Паузу нарушил Мегулис. «Если вернуться к языку, иногда вылупляется всего один — единолуп. Единолупом быть особо почетно, вырос без братьев, сумел всех сожрать. Если вылупляются несколько, то есть перволуп, самый сильный, который пробивает выход из кокона, а за ним братья, солупы. Если кто-то из них потом убьет перволупа, он становится перелуп. Убивший перволупа — тоже почетный титул».
3: «Хватит», — нервно перебила Дженни. «С меня довольно».
4: «Они, Дженни», — грустно подытожил полковник, — «конечно, равные расы и очень нам друзья, но ничего общего не найти. Поверьте тем, кто живет с ними рядом много лет».
3: «Почему ничего общего?» — возразил Мегулис.
2: «Кровная месть племен. Этот обычай был у нас в древности».
3: «Стоп и тишина», — перебила Дженни и призывно хлопнула в ладоши. «Разговоры окончены. Продолжаем работу по плану».
2: Она включила новый слайд.
3: «Времени мало. В 2 словах – азы технологии. Работа с чужими территориями бывает 3 видов – партнерство, протекторат и марионеточное спонсирование. Первые 2 требуют достаточного уровня культуры, о них говорить не будем. Наш путь 3. Рециды – примитивные общества 4-й категории с типичными проблемами. ЦУП ведет 4 похожих проекта в разных концах Вселенной. Для примитивных мы используем стратегию Electi et Impera, для обществ индустриальных Divide et Impera, для высших информационных Pressa et Impera. Все схемы известны со времен Древнего Рима. Кому интересно, возьмите любой учебник по всеобщей технологии. Здесь первобытная клановая структура без власти и закона. И наш метод — Electi et Impera. Задача — сформировать Electi. Для этого нам надо провести империализацию и выстроить вертикаль, на вершине которой будет лояльный нам вождь, следящий за своей территорией. Взамен он получает дотации, в нашем случае это простейшие предметы быта, а также поощрение самолюбия, учитывая совсем низкий класс цивилизации. Такова схема марионеточного спонсирования — невмешательство во внутренние дела с поддержкой лояльного следящего. Наша цель — чтобы он контролировал всю территорию и обеспечивал нам отсутствие угроз на ней. Для прессы это всегда называется «дружбой народов». Для внутреннего пользования — гарантиями порядка. Для цивилизованного мира это единственный допустимый, а заодно самый эффективный способ прекратить нападения, подкопы и похищения людей. Альтернатива — геноцид. Но этот позорный путь никогда не применяется. Почему, полковник?
4: «Запрещен пактом гуманизма», — отрапортовал Гаус.
3: «А еще потому», — веско закончила Дженни, «что это равнозначно признанию собственного неумения работать по примитивным территориям».
2: «Примитивные территории?» — присвистнул Херберт. «Нет ли в этом расизма?»
3: «Это научный термин из учебников. Он относится к уровню общества, а не к расе. Есть высокоразвитые общества, есть примитивные. Высокоразвитая цивилизация должна обладать высокими технологиями работы с примитивными, гуманизм и толерантность. Этим мы и займемся. Для начала следует выбрать кандидатуру среди местных вождей. Кто-нибудь в курсе состояния нынешних племен и авторитетов? Или с окончанием научной работы закончились и все контакты с ними?»
0: Собравшиеся разом зашумели.
3: «Херберт, ответьте вы», — потребовала Дженни. «Вы здесь ученый, вы ведете работу?»
0: Херберт слегка растерялся.
4: «Работа, конечно, идет», — сообщил он, откашлявшись. «Но она, в общем, автоматизирована, без участия человека. Аэросъемка снимает кочевья сверху, микрожучки ползают и собирают информацию, и все это пишется в базы данных. Можно запросить у системы любой анализ. Вы хотите, чтобы я сделал это прямо сейчас?»
3: «Да».
0: «Хорошо, я пошел за своим планшетом». Херберт поднялся и вышел. Полковник кашлянул.
2: «Вы не понимаете, Дженни», — заметил он. «У рецидов нет понятия благодарности, не говоря уже о верности. Когда им даешь подарки, они требуют больше, пока не впадут в агрессию».
3: «Полковник, не учите меня работать», — отмахнулась Дженни. «Читайте учебник ксенотехнологии, там все схемы расписаны по пунктам».
0: «Господин полковник прав», — неожиданно поддержал Мигулис. «Благодарности у них нет. Они предадут, как только смогут. Главное для них свой собственный род. Он у них в генетической памяти».
3: «И вы, Мигулис, тоже не учите меня работать. Кроме того, вожди постоянно жрут друг друга и меняются», — неожиданно произнес Лях.
0: Дженни обернулась.
3: «Одна из первых задач — сделать так, чтобы на примитивной территории вождь был один и никогда не менялся. Так мы получим безопасность региона».
0: Вернулся Херберт, на ходу копаясь в планшете. Он вывел карту на экран. 2 полушария, размеченные цветными областями и флажками. Заштрихованные пятна солончаков, синие точки водных источников, красные флажки, обозначающие стоянки племен, и колыхающиеся огоньки в тех местах, где идут стычки.
2: «Самый крупный род — Хох», — заговорил Херберт, указывая пальцем. «Он контролирует 1/3 планеты, разбит на 1000 подкланов, которые постоянно грызут друг друга. Род Гдох — числом поменьше, их много в наших краях на юге. Есть род Укох».
3: «Шкох», — поправил Мигулис. «Я переслушал много записей».
2: «Да будь они все прокляты», — отмахнулся Херберт. «В общем, тоже большой. Остальные меньше, до 1000 воинов. Вот я вывел диаграмму столбиками».
0: Дженни кивнула.
3: «Кто более дружественный к нам?
4: «Никто!» — ответили разом все присутствующие и от такой неожиданности переглянулись.
3: «С кем было меньше конфликтов?»
4: Все молчали. Херберт пожал плечами.
3: «Хорошо», — продолжала Дженни. «Есть информация по вождям крупных родов?»
4: Херберт снова уткнулся в планшет, набрал несколько запросов, и на экране появилась разноцветная схема и несколько треугольных рыл, напоминавших раскрывшиеся еловые шишки.
3: «Почему такие фотографии плохие?» — спросила Дженни.
2: «У микрожучков объективы быстро забиваются песком, переговоры и перемещения пишутся лучше».
1: «Да зачем вам их фотографии? Они же одинаковые, как тарелка с креветками!»
3: «Херберт!»
4: — прикрикнула Дженни.
1: «Нет, ну правда, вы же их не различите! Я только могу сказать, что вождь Хох стар, его скоро съедят. Они живут в среднем до 10 земных лет, а ему уже 11-й пошел».
4: «Так мало?» — удивилась Дженни.
1: «Зато взрослеют всего за год».
3: «Мне казалось, они должны жить до 100, как панцероиды Большого Шелла, они же так похожи».
1: «Вы, главное, не ляпните такого на Большом Шелле», — усмехнулся Херберт. «Они люто ненавидят рецидов с момента, как мы их открыли. Для них это как древнему мусульманину показать обезьяну и объяснить, что человеческий род точно произошел от нее».
4: Херберт снова покачал головой. «Нет, это разные виды».
1: «Да есть гипотеза ковчега», — с жаром возразил Мигулис.
4: Херберт даже подпрыгнул.
1: «Бред! У Шелла никогда не было космических технологий. Ни разу, ни до катастрофы, ни после. Вы бы еще вспомнили гипотезу расколовшейся планеты и гипотезу божественной эвакуации и магической телепортации».
4: «Телепортация — бред», — согласился Мигулис. «А раскол планеты, скажем, от метеорита, по-моему, вполне научный».
1: «Чушь!» — взвился Херберт. «Вам же Петерсон, профессиональный планетолог, столько раз объяснял, а вы опять. Шелл — планета земного типа. Спутник Ич-Шелл — тяжелый планетоид из свинца и тория. Как они могут оказаться обломками одного тела? Только полный кретин!»
3: «Стоп и тишина!» — перебила Дженни. «Вождь второго племени моложе?»
4: Херберт пришел в себя и глянул в планшет.
1: «Вождь Угтох совсем молодой, ему 2 года. Единолуп».
3: «Очень хорошо», — подытожила Дженни. «С ним и будем и работать. Это будет наш Сан-Сан».
4: «Простите?» — переспросил Мигулис.
3: «Общий термин для вождя примитивного общества», — объяснила Дженни. «Происходит от «сын солнца». У любых культур ниже 3-го уровня верховный вождь всегда объявляет себя второй персоной мироздания. Сыном светила, посланником неба или наместником бога. Понятно, почему он персона вторая, а не первая?»
4: Дженни оглядела конференц-зал.
3: «Основной закон первобытного общества — диполь власти и подчинения. Власть без подчинения не укладывается в сознание, как палка с одним концом. Поэтому вождь должен предъявить своим рабам точку собственного подчинения, даже если ее нет. Поза раба всегда у ног. Выше подданных стоит вождь, а точка подчинения вождя, значит, должна быть совсем наверху. Гипотетическое продолжение вертикали власти. А наверху что? Небо, светило и божества. Это общий закон. Наша задача — вклиниться в эту вертикаль. Для своего народа вождь останется сыном света, но будет подчиняться властелину света, то есть вам, полковник».
1: «Что?» — изумился Гаусс. «Я властелин света?»
3: «Можем придумать вам другое имя, например, Санта Гаусс. Важно, что вы комендант, авторитет. Вас они знают и боятся. Вас надо вклинить в диполь подчинения и замкнуть власть на себя».
4: Дженни снова повернулась к экрану.
3: «Вы видите мне снова карту?»
4: Она нахмурилась и ткнула пальцем.
3: «А поселения вокруг базы, которые вы сожгли, это были сплошь кочевья Кток?»
2: «Вообще они тут бегают вперемешку», — ответил Херберт. «Опасаетесь, что нас записали в кровные враги? Мы враги у всех племен, потому что другие, и у нас есть чем поживиться. Наоборот, мы недавно доказали, что мы сильные враги. Нас боятся и уважают. Вам их не понять, Дженни».
3: «Почему же вполне? Значит, работаем с Кток. Как вы их обычно вызываете пообщаться, полковник?»
2: «Выезжаем на тракторе и вываливаем кучу тряпок. Они любят тряпки и не нападают. Потом можно говорить через бронестекло».
4: Дженни покачала головой.
3: «Никакого бронестекла. Мы выйдем из трактора и пойдем пешком. Впереди пойдете вы, полковник, и будете выкрикивать то, что буду диктовать я. Мигулис будет переводить».
0: Все хором загалдели.
5: «Это невозможно!» — кричал Херберт. «Пешком к ним ходили только фолклористы, и вот чем кончилось!»
4: «Я ссыльный, а не смертник!» — возмущался Мигулис. «Мне 2 года осталось!»
5: «Что станет с базой, когда меня убьют?»
0: — говорил полковник. Дженни подняла руку.
3: «Стоп и тишина! Я профессионал, автор учебников, и я точно знаю, что делаю. Если вы трусы, я бы обошлась без вас, но мне нельзя. Самка в примитивных цивилизациях, где отбор идет через конкуренцию самцов, занимает униженное положение, и ее не принято слушать. Поэтому идет полковник, я и переводчик. Сперва отправим маленького робота-парламентера с тряпками и заученными словами о том, что завтра в полдень вождь всех людей Гаус явится провести переговоры со своим братом, как его зовут?»
0: «Вот только не брат», — возразил Мигулис. «Брат Салуп — конкурент на всю жизнь. Салупов приходится терпеть, чтобы они продолжили род в случае гибели, но не стали причиной этой гибели. Салуп всегда пытается убить перволупа».
3: «Демагогия!» — отмахнулась Дженни. «Схема предписывает использовать термин «братья», значит, будем использовать его».
0: Вдруг послышался голос Августы. Оказалось, она незаметно вошла.
6: «Скажите, Дженни?»
0: — спросила Августа, глядя спокойными серыми глазами.
6: «Могли они не убить Найджела, а взять в братья и растить как своего?» «Конечно, дорогая. Именно так они и поступили», — ответила Дженни. «Тогда я пойду с вами. Вдруг они расскажут про Найджела?» «Не завтра. В следующий раз. Обещаю».

0: Тулф и свита пришли на место за несколько часов. Было их сотни полторы. Первым делом они вырыли в песке множество ям, и половина родни спряталась там с топориками, прикрывшись раскидистыми ветками сиреневой мочалки. Дженни хладнокровно наблюдала изображение с камер. Казалось, именно этого она и ждала. Решив, что пора, она сделала знак. Первая надела кислородную маску, и все трое вышли из трактора. Дженни вдруг заметила, что на корме размашистой черной краской намалевано «Кукарачас Муэрте». «Это», — указала она пальцем, — «стереть сегодня же».
1: «Зачем?» — удивился Гаусс. «Они же не умеют читать».
0: «Это нужно не для них, а для нас», —

0: Лишь местами блестело что-то вроде канав, усыпанных желтыми кристаллами, а по краям такой канавы обычно кудрявились здоровенные дырчатые лепестки капусты сиреневого цвета. Единственная флора этой планеты. Капуста, она же мочалка. Желтая пустыня продолжалась до горизонта, который казался совсем рядом, и где-то там поблескивали поля солнечных батарей. Дженни решила, что молчание затянулось.
1: «В любой культуре есть традиция переговоров без оружия», — сообщила она. «Не может не быть».
0: «Есть и у рецидов», — охотно подтвердил Мигулис. «Одно из самых известных стихотворений поэта Архо. «Я без копья, ты без копья, нынче друзья». Это все. У них короткие стихи». «Перевод мой», — не без гордости сообщил Мигулис. «Рифму я добавил от себя, они не знают рифмы. Там главное в поэзии количество слогов выдоха, каждый сопровождается ударом клешней по панцирю».
1: «А вы же говорили, что слова «друзья» нет», — перебила Дженни.
0: Мигулис смутился. «Если переводить совсем дословно, это будет...
2: «Урластопоцы, герластопоцы, легкобоб акчух».
0: «Я вышел из норы без копья, ты вышел из норы без копья. Это в честь праздника погиб враг, против которого мы были в заговоре». «И сразу другой смысл», — заметил полковник Гаусс.
1: «Хорошая идея начать с этого стиха», — подытожила Дженни. «Гаусс произнесет любую фразу, Мигулис переведет как стих».
0: «Только господину полковнику надо колотить ладонью по груди», — уточнил Мигулис, «чтобы они поняли, что это он читает. Если Тулф ответит, значит, разговор пошел на равных. А если нападет...» «Если нападет», — уточнил полковник, «вы, Дженни, даже отреагировать не успеете. У них от природы мышцы другого типа. Они стальной трос перекусывают и разгоняются до 200 километров по песку. Человеку с ними не справиться. У гадов скорость, как у пули, только роботы успевают реагировать. И я хочу заметить, что сейчас они окопались для атаки».
1: «Прекратите истерику, полковник», — холодно осадила его Дженни. «Делайте то, что говорит эксперт. Мы навязываем незнакомую им схему поведения, угрозы они не видят. Включится любопытство».
0: «А если нет?» — спросил Гаусс.
1: «Доверьтесь опыту», — повторила Дженни. «Вы 20 лет отстреливались с базы, а я 15 лет работаю с негуманоидами».
0: Под ногами хрустел липкий желтый песок, сверху палила безжалостная осанта, а вдали над самым горизонтом висел далекий тусклый диск большого шелла. Впереди стояли рециды в низкой стойке. Наконечники копий тускло поблескивали.
1: «Стоп, тишина!» — негромко скомандовала Дженни и остановилась. «Держим паузу. Мигулис. Ставим коробку на песок и раскладываем подарки перед собой медленно».
0: Мигулис принялся выкладывать стеклянные плошки, бусы из металлокерамики и фонарики. А Дженни рассматривала своего будущего Сансана. Вождь Тулф был самый рослый. Усики, которыми поросла треугольная морда, были совсем еще розовые, только начали темнеть с концов. Дженни читала, что это говорит о юном возрасте. Год-два. Стоял вождь на трех крепких ходовых ногах, вывернутых немного косолапо. В этой неряшливой позе чувствовалась раскованность и некое презрение к миру. Три могучие клешни верхнего пояса то неподвижно свисали вдоль туловища, то начинали почесывать туловище между хитиновыми пластинами. Тело вождя было, как у всех, опоясано плетенной сбруей из кишок и веток, только оружие на нем висело больше. Маленьких метательных кольев был целый пучок, а по бокам виднелась пара местных топориков-хлыстов, острый камень, приделанный к гибкой плетеной рукоятке. В том месте, где голова-грудь переходила в брюхо и служила чем-то вроде шеи, висело богатое ожерелье из нанизанных глаз. Даже странно, как в таком юном возрасте успел съесть столько врагов. Помимо ожерелья, на шее вождя красовались еще две плетеные ленты. На одной висел пластиковый фонарик из тех, что дарили им когда-то пачками. На другой красовался крупный плетеный шар. То ли фляга с водой, то ли своего рода медаль, символизирующая власть. Морда вождя не выражала ничего. Такая же, как у всех, здесь хитиновая треугольная пирамидка, обращенная острием вперед, с усиками, выбивающимися из-под наклестов чешуйчатых пластин, с тремя глазами
1: и пучком жевал

0: концепт. Он был похож одновременно на земного броненосца и на кузнечика под сильным увеличением, если бы не три глаза, по одному на каждую грань морды. Дженни прежде никогда не работала с трисимметричными организмами, и на большом шале ей тоже бывать не доводилось. Вблизи они, конечно, выглядели жутко. Ящик с подарками опустел, все дары были разложены по песку. Но рециды не спешили бросаться на драгоценности, хотя пучили глаза и нетерпеливо переминались. Полковник хлопнул ладонью по груди и громко выкрикнул:
1: «Ахо!»
0: Ответом была гробовая тишина. На приветствие никто не ответил.
2: «Продолжаем по плану», — спокойно произнесла Дженни. «Гаус, декламируйте что-нибудь и колотите по груди».
0: Полковник на миг замешкался и забасил:
1: «Протокол выхода на поверхность базы. Провести визуальный осмотр через наружные камеры. Вывести трех охранных роботов в шлюз. Первый под прицелом двух других производит осмотр прилегающей территории, обращая особое внимание на неровности песка.
3: Ур! Лас! Топ! О! Си!»
0: выкрикивал в паузах Мигулис, тоже хлопая себя ладонью по груди.
3: «Вех! Ка-боп! Ак-чун! Смотреть им в глаза!»
0: яростным шепотом приказала Дженни. Шеренга рецидов замерла в 5 метрах. Вокруг, справа, слева, за спиной сидели в своих ямах воины и тоже ждали.
1: «Ахо!»
0: Вдруг негромко выдохнул вождь и снова лениво почесался. И сразу со всех сторон послышалось:
1: «Ахо! Ахо! Ахо!»
0: Рециды переворачивали копья, втыкая их остриями в песок. Тулф бочком пробежал вперед, очутился перед полковником и ухватил клешнёй связку бус. От него удушливо несло тухлым мясом.
3: «Вот только так!»
0: — назидательно прошипела за спиной полковника Дженни Маль.
3: «Сила разума, красота поэзии и точные соблюдения технологий!»
0: Дальше переговоры шли хорошо. Дженни тихо говорила за спиной полковника, тот громко повторял, Мигулис переводил. Тулф сперва не понимал, что от него хотят, но Дженни была терпелива и заставляла повторять одно и то же всякий раз с другими словами. Наконец Тулф прекратил шевелиться и задумался. Думал он явно медленнее, чем двигался и жестикулировал. Его усики по всей морде подрагивали.
1: «Ох, Шук!»
0: — заявил он наконец.
1: «Чук!»
0: — подтвердил полковник.
1: «Хох, Чук! Шкох, Чук! Рох, Чук! Шчох, Чук!»
0: — перечислял вождь.
1: «Алоэ, Чук!»
3: «Алоэ означает весь, все, любое!» —
0: шепотом пояснил Мигулис.
1: «Чук!»
0: — подтвердил полковник.
1: «Алоэ, Чук! Гдох и полковник Гаус, Ак, Чук! Тулф, Сан-Сан!» «Сан-Сан!»
0: С трудом повторил вождь, пробуя незнакомое слово, смысл которого ему так долго объясняли.
1: «Алоэ, Сан-Сан!»
0: воскликнул он, обвел клешнями бескрайнюю равнину, а затем ударил себя в грудь.
1: «Сан-Сан!»
0: он указал клешней на полковника.
1: «Пук-гс-ак-чук!» «Ак-чук!»
0: — терпеливо повторил полковник Гаус.
1: «Ич!»
0: — выкрикнул вождь и положил клешню на плечо полковника.
3: «Ич означает рядом, близко, плечом к плечу!» —
0: шепотом пояснил Мигулис.
3: «Положите тоже руку ему на плечо!» — скомандовала Дженни, и полковник подчинился.
0: Вождь снова заговорил. «Он говорит, что враги сильны!» — объяснил Мигулис. «Просит огненный хлыст! Огнемет!»
3: «Полковник Гаус даст Сан-Сану огнемет», — подсказала Дженни.
1: «Нет»,
0: — обернулся полковник.
3: «Полковник Гаус даст Сан-Сану огнемет», — с нажимом повторила Дженни.
0: Брови полковника полезли вверх.
1: «Инструкция ЦУП запрещает давать дикарям оружие», — рявкнул он.
3: «ЦУП здесь я»,
0: — напомнила Дженни и вынула жетон. Он ярко сверкнул на солнце. Вождь внимательно смотрел на жетон. Его усики восхищенно подрагивали.
1: «Пока я здесь, огнеметов у тварей не будет», — твердо сказал полковник. «Высылайте меня под трибунал, а потом делайте, что хотите».
2: «Стоп и тишина!» — прикрикнула Дженни.
0: Вождь вдруг оказался прямо перед ней и угрожающе поднял все три клешни. Мигулис изо всех сил залопотал что-то на местном языке.
1: «Акчук!»
0: — произнес полковник с отчаянием и указал пальцем на Дженни.
1: «Акчук! Акчук!»
0: Дженни медленно-медленно сняла с шеи жетон и передала его полковнику. Тот недоуменно посмотрел на него и надел себе на шею. Вождь мгновенно успокоился и вернулся на свое место перед полковником.
1: «Что это было?»
0: – тихо спросил полковник.
2: «Все хорошо», – шепнула Дженни. «Вы друзья, он защищает вас от меня. Вы перволуп, я солуп, а перелупом он мне стать не позволит. Диполь власти установлен правильно и работает как надо. Выполняйте, что я сказала».
1: «Полковник Гаус даст Сансану огнемет», — пробасил Гаус хмуро, и Мигулис начал переводить.
0: Когда он закончил, вождь издал вопль и вдруг пустился в пляс. Он крутился волчком, поднимая клубы песка и описывая круги, как смерч. Он приседал и размахивал клешнями. Вслед за ним пустились в пляс и его воины. Из окопов повыскакивали спрятавшиеся и тоже начали кружиться.
2: «Что вы стоите, полковник?» – прошипела Дженни. «Пляшите, а мы за вами!»
1: «Как?»
0: – растерялся полковник. Вместо ответа Дженни подняла руки и начала пританцовывать на песке. Мигулис тоже начал дергаться. Полковник разочарованно развел руки в стороны, чуть присел, едва-едва согнув коленки, поднял руки вверх и снова неловко присел. Он топтался на месте, делал наклоны и приседания, вытягивая вперед руки, как привык делать утреннюю гимнастику. На рецидов это произвело неизгладимое впечатление. Они прекратили вопить, остановились, а затем принялись повторять его позы. Сверху, с аэрокамер, полковник смотрелся школьным учителем, который вывел на зарядку свой класс. По крайней мере так, Херберт сказал Ляху, с хохотом указав на экран.

0: В столовой Мигулис взял коробку еды и подошел к столику, куда только что села Дженни. «Разрешите составить компанию?» – спросил Мигулис. «Конечно», – кивнула Дженни. Мигулис поддел край фольги, из коробки повалил пар и аппетитно запахло зеленым горошком. «Все-таки считаю, что мне повезло», – сказал он. «Ссыльным здесь позволяют жить и питаться вместе с гарнизоном, дают интересную работу». «За что вы осуждены? Можно полюбопытствовать?» – спросила Дженни. «Журналист – одна из самых опасных профессий», – усмехнулся Мигулис. «Вторая после политики». «И все же», – полюбопытствовала Дженни. «Ничего достойного вашего внимания», – отмахнулся Мигулис. «Авторские права. Я вам хочу сказать другое. Я не верил, что ваши схемы работают, но беру свои слова обратно». Дженни улыбнулась, показав ровные белые зубы с застрявшими кое-где частицами горошка. «Это закон Вселенной, Йозеф. Если существа обрели разум, они социальные и живут в обществе себе подобных. А значит, у них есть система социальных договоров и традиций. Месть, дружба, союзничество, благодарность, власть, подарок, доверие. В этом поле мы и работаем. Если общество отстает от нас на много веков, мы используем свое превосходство не чтобы провоцировать вооруженные конфликты и показывать силу оружия, а чтобы наладить партнерские отношения так, как это выгодно нам. Миссия высшей цивилизации – навязать свои правила игры, а не принять местные». Внезапно в столовую вошел Лях и принялся озираться. Заметив Дженни, подбежал к столику.
1: «Да как вы себе это представляете?» – вскричал он возмущенно.
0: «Что случилось?»
1: «Полковник сказал, вы требуете, чтобы я подготовил огнеметы для передачи рецидам?»
0: «Да».
1: «Это оружие!» – кричал Лях. «Там интеллектуальная система! Она подчиняется только человеку или роботу, выполняющему 4 закона робототехники! Огнемет невозможно дать рециду! Он заблокирован от применения чужими! У нас нет прав снять блокировку!»
0: «А вот вы о чем!» – кивнула Дженни. Она сняла с шеи жетон и протянула Ляху. «У нас есть любые права. Приложите, снимите блокировку и верните мне». Лях ушел, потрясенно сжимая жетон. «Мне кажется, Лях не хочет давать рецидам огнеметы», — заметил Мигулис. «И никто не хочет». Дженни пожала плечами. «Это необходимая часть плана. Как Сансан установит контроль над территорией, если не запугает соседей?»
2: Мигулис снова вздохнул.
1: «Возьму себе еще котлету», — сказал он. «Вам принести?»
0: «Спасибо, я сыта».
2: Мигулис вернулся за столик и некоторое время смаковал белковую котлету.
0: «Дженни, вы, конечно, большой профессионал», — продолжил он тактично. «Но все-таки рециды — особая раса. И я боюсь, мы все боимся, что ваши схемы, они для тех рас, которые...»
2: Он с трудом подбирал слова.
0: «Больше демонстрируют свою разумность. Рециды другие. Вот вы сказали запугать соседей. Рецидов нельзя запугать. Вы не видели, как они бросаются с голыми клешнями на трактор под огнеметы? У них нет страха, они не ценят жизнь. Ни свою, ни чужую. Потому что не верят в смерть».
2: «Так не бывает», — возразила Дженни.
0: «Здесь так. У них память предков.
2: Они помнят, что было до их рождения, понимаете? Поэтому уверены, что жизнь циклична, и после смерти будет перерождение. Каждый из них считает себя не личностью, а бесконечным родом».
0: Дженни вскинула брови. «А их не смущает параллельное существование живых родителей? Или братьев с той же памятью? А тот факт, что их воспоминания о жизни предков только до момента зачатия?»
2: Мигулис пожал плечами.
0: «Такие мелочи никогда не смущали даже существ без генетической памяти. Но если у тебя память предков длиной в несколько поколений, то вера в перерождение души непоколебима. Бессмертие и служение своему роду — это главное в их психологии. У поэта Архо было так. Как смерть найти такую, чтобы забыть, кем был, кем есть, кем после буду быть? Перевод мой».
1: «Этот Архо уважаем среди рецидов? Мы можем с ним встретиться?»
2: Мигулис покачал головой.
0: «Его давно казнили».
1: «Как?»
2: – удивилась Дженни.
0: «Как казнили?» «Пробили в панцире дыры и засыпали внутрь соль. Одна из самых долгих и мучительных казней.
2: Рициды большие мастера по части пыток.
1: А за что его казнили, удивилась Дженни.
2: Поэт — опасная профессия, пожал плечами Мигулис. Вторая после журналиста. Зато он теперь национальный классик, если отозваться о нем пренебрежительно, убивают.
0: Дженни встала.
1: Спасибо за приятную беседу, Мигулис. У меня к вам просьба. Придумайте несколько лаконичных надписей на языке рицидов. «Непобедимый полководец», «Главный друг людей» и «Великий ученый». Будем поощрять нашего Сансана медальками.
2: У них же нет письменности, удивился Мигулис.
1: Ох, я и забыла.
2: А если сделать говорящий брелок, воодушевился Мигулис.
1: Нет, это не работает. Не будешь же каждому встречному включать. Отстающие расы покупаются только на медальке.
0: В столовую вбежала Августа и устремилась сразу к Дженни.
1: Ну что?
0: Спросила она тревожно.
1: Есть новости про Нейджела? Они что-то рассказали? Ведь он жив, жив.
3: Я тоже так думаю, дорогая, ответила Дженни.
1: Мы обязательно все узнаем.

0: Полковник сидел в своем кабинете с планшетом и мрачно переключал видеотрансляции.
1: «Вы опять в моем кресле», — заметила Дженни, входя. «Нет-нет, сидите, я просто напоминаю».
0: «Садитесь», — хмуро произнес Гаус, вылезая из-за стола. «Знаете, Дженни, я каждый день смотрю, что там происходит, и не могу понять».
1: «А что там непонятного?»
0: Дженни заглянула в его планшет.
1: «Те, кто не пожелал сдаться сыну светила, единственному вождю всех мировых пустыней, доблестному Акчугу, великого небесного вождя из крепости двуногих колдунов, у тех неприятности. В остальном все идет хорошо».
0: «Мэм», — возразил полковник, — «я провел поисковый рейд по ближайшим поселкам, и вы грозите мне трибуналом. А вы организовали карательную акцию с огнеметами на весь планетоид. Горы трупов, толпы пленных рабов, сожженные кладки, угнанные самки, уничтоженные личинки. Как это понимать? Я имею в виду, как вы все это оформляете, так сказать, по официальным бумагам? Надеетесь, что не попадете в новости? Нет шумихи, нет геноцида?»
2: Дженни спокойно выдержала его взгляд.
1: «Вы не понимаете разницы?»
0: «Не понимаю. Буду благодарен за объяснение», — сухо сказал Гаус.
1: Дженни Маль кивнула. «Хорошо, объясню. Вы, полковник, развязали межрасовый конфликт. Высокоразвитая раса против отстающей. Позвоночные против панцирных. Это, кстати, нам еще долго будут вспоминать во всем мире. А я оказываю помощь дружественному народу по просьбе его законного вождя в его борьбе с бандформированиями и сепаратистами. Вашей целью был террор. Наказать, запугать. Моя цель — помочь законному вождю вернуть законность и установить мир во всем своем мире. Вы занимались геноцидом. Уничтожали разумных существ по расовому признаку. Я помогаю местному Самсану навести, выражаясь юридически, конституционный порядок. Торговля слабым оружием не запрещена, применяем его не мы. Если кто-то погиб, то от своих соотечественников и лишь по той причине, что не желал подчиниться местным законам. Продолжать?»
0: «Вас понял, вопросов не имею», — зло ответил Гаус.
1: «Спасибо», — в тон ему ответила Дженни. «И отныне, полковник, постарайтесь освободить кабинет и не мешать мне работать».
0: «Запомним этот момент, госпожа Маль», — сухо произнес полковник. «Отныне я не скажу вам ни одного слова. Все, что я считал важным, я давно сказал и не вижу толку говорить с вами дальше. Вы инспектор ЦУП, и я обязан подчиняться вашим приказам. Но заставить меня заговорить с вами не сможете даже вы».
1: «Очень хорошо», — кивнула Дженни. «Это облегчит жизнь всем нам».
3: «Я поговорю с ней», — произнес стоящий в дверях Херберт. «Вы так громко спорили, что я заглянул. У меня вопрос простой. О мире во всем мире. Кого они станут убивать, когда Сан-Сан покорит все мировые пустыни?»
1: «В каком смысле?»
2: Дженни изогнула бровь.
3: «Ну, кого они, по-вашему, будут убивать, когда все племена подчинятся Сан-Сану, прекратятся стычки и наступит мир? Они же не вегетарианцы, госпожа Дженни. Они каннибалы.
1: Будем образовывать, насаждать мораль и культуру — это следующие этапы».
2: «Вы не поняли, Дженни.
1: Скоростная мышца не формируется без пожирания белков, которых нет в местной капусте. Вы знаете, что такое скоростная мышца? У людей два вида мышц. Гладкая мускулатура для внутренних дел, а еще скелетная, поперечно-полосатая, та поздняя находка эволюции, которая отличает нас от улитки по силе и скорости. А этим тварям природа подарила еще третий тип. Скоростная сверхсильная мускулатура. Сила воина, как они ее называют. Мы по сравнению с ними слабые, медленные улитки. Но формируется у них мышечный белок при поедании животного белка. А кроме капусты им жрать в пустыне нечего. Поэтому капустой питаются лишь самки и пленники. У них атрофируются скоростные мышцы. А воинам надо постоянно жрать чужое мясо. И чем больше ты убиваешь и съедаешь врагов, тем становишься сильнее. Начинают они убивать себе подобных до вылупления и продолжают, пока не одряхлеют, когда их самих сжирают более молодые. На этом строится вся их культура и мораль». «Я в курсе и не вижу проблемы», — отрезала Дженни. «Мы взяли Сан-Сана клятву прекратить пытки. Это первый шаг в сторону правового общества. Затем будем искоренять каннибализм».
0: «Но как?»
1: «Это вы мне должны ответить, Херберт. Вы биолог». Будем искать пищевые заменители, привезем белковые синтезаторы. Я не обещала вам поднять цивилизацию с низшего четвертого уровня до первого за одну неделю. Это большая работа, большие проблемы.
2: Херберт с досадой махнул рукой.
3: Вы недооцениваете проблемы, Дженни. Я не знаю, что у вас там в ЦУБе за шкала, но если самый низший уровень, что вы встречали, назван четвертым, то здесь вы столкнулись с пятым, а то и шестым. Это полное дно. С ними все перепробовали за 20 лет. Они станут наглеть все больше и больше, пока не выйдут из-под контроля. Уничтожил пару племен, ты сильный, к тебе уважение. Ходишь на переговоры, даришь подарки, значит, трус, проситель, заискиваешь. Это не гуманоидная мораль.
1: Как раз типичная гуманоидная мораль, отрезала Дженни. Читайте учебник.
3: Вы доведете нас до катастрофы.
2: Дженни смерила его взглядом.
1: Катастрофа, Херберт. Ваша диссертация об интеллектуальном превосходстве позвоночных рас над панцирными.
2: Это сработало. Херберт потух, глянул на полковника, развел руками и вышел.
1: «Может, и вы считаете, что позвоночные превосходят панцирных? А полковник?»
2: — осведомилась Дженни. Полковник всем видом показывал, что ее здесь нет. Он собирал в коробку свои вещи, выдвигая ящики старинного стола.

0: Встреча была назначена в том же месте, но на этот раз к парламентерам присоединились Херберт и Августа. У Дженни были сомнения насчет Августа, но обещание есть обещание. К тому же технологии требовали, чтобы группа контакта с каждым разом увеличивалась. Это демонстрирует вовлечение. Ехали молча. Полковник с тех пор действительно больше не говорил с Дженни. Херберт и Мигулис глядели в иллюминаторы. Августа сидела на заднем сиденье, такая же, как каждый день. Заторможенная, с безучастным лицом, устремив остановившийся взгляд в точку на своих ботинках. Дженни надеялась, что вылазка подарит Августе новые эмоции, но та по-прежнему выглядела отрешенно.
1: «Августа, сегодня мы обязательно спросим у вождя о судьбе Нейджела», — не выдержала Дженни.
0: Августа, казалось, не слышала, и Дженни повторила.
1: «Не надо специально спрашивать»,
0: — тихо ответила Августа.
1: «Нейджел жив, я это чувствую. Когда его найдут, они первыми нам скажут».
0: Дженни пожала плечами и умолкла. Но Августа вдруг подняла голову.
1: «И спасибо вам, Дженни, за то, что делаете с планетой», — сказала она. «Теперь Нейджелу ничего не угрожает. Его уже не убьют. Его как найдут, сразу вернут нам».
0: Дженни на всякий случай кивнула, но Августа продолжала.
1: «Возможно, Нейджел спрятался в коконе. Я просмотрела каждую запись видеожучков, где воины Сансана спарывают коконы. Они всегда смотрят внутрь, прежде чем включить огнемет и уничтожить личинки. Нейджела не было ни в одном».
0: Полковник заерзал на сиденье. Херберт шумно вздохнул. Не выдержал Мигулис.
2: «Августа, милая, неужели вы смотрите на эти зверства? Зрелище даже не для здорового человека».
1: «Да», —
0: спокойно ответила Августа.
1: «Это невыносимо. Но я должна что-то делать. Я не могу улететь с этой планеты, пока Нейджел не найдется. Я ищу Нейджела как только могу. Смотрю записи. Поднимаюсь ночами в пустыню, зову его. Оставляю ему рисунки на песке».
2: «Давайте сменим тему», — нервно предложила Дженни.
1: «Я не знала, что они убивают личинки врагов. Мы должны взять с Сансана клятву, что это прекратится».
0: «Дженни, Дженни», — вздохнул Мигулис. «Ну как они могут оставлять в живых личинки врагов? Самок врагов, если их не успеет убить своя же родня, угоняют в рабство, чтобы те рожали им новые кладки. Но личинок убивают всегда. Ведь у них генетическая память рода».
2: «И что?»
0: «Личинка вырастет и всегда будет помнить, кто она и кто убил ее род. И она отомстит. Есть целый ритуал – ужун. В кокон врага тайком подкидывают сильных личинок, те вылупляются, внедряются в племя, притворяясь родными, и начинают мстить. Перегрызают врагов по одному. Или выходят на контакт со своими, приводят их тайком и помогают уничтожить племя врасплох. Поэтому коконы охраняют от подкидышей, а вылупившимся устраивают обряд допроса. Экзамен по истории рода. Но ужун — изощренный ритуал, иногда все-таки удается обмануть».
2: «Стоп и тишина!» — перебила Дженни. «Приехали!»
0: Они выгрузились из трактора и пошли вперед. Мигулис и Херберт несли две коробки с дарами. Полковник шел молча и хмуро. За полковником шла Дженни, а замыкало шествие Августа.
3: «Ахо!»
0: — выкрикнул полковник.
3: «Ахо!»
0: — откликнулся Сансан и щелкнул клешнями.
3: «Ахо!» —
0: в разнобой завопили рециды и бросились потрошить ящики с подарками. Скоро все было разобрано. Тогда Сансан ударил себя клешней по головогруди и заговорил. На его шее теперь висело столько новых ожерелий с вырванными глазами, что фонарик и фляга почти утонули под ними.
2: «Он говорит, что ему нужно больше подарков», — перевел Мигулис и, не выдержав, добавил. «Господи, как же от него воняет даже через кислородную маску!»
4: «Мы пришли поздравить Сансана с победой над всеми кланами и племенами», —
0: шепотом начала Дженни. Полковник монотонно повторял за ней,
2: а Мигулис переводил.
4: Сан-Сан стал самым великим вождем, другом нашего Гаоса, хозяина неба. Он объединил племена, остановил войны и принес планете мир. Сан-Сан получает великую медаль. Это медаль мира.
2: А в нашем племени такую награду носят самые выдающиеся вожди, которые принесли мир народам. Это подарок. Это почетно. Это носят на шее. Все уважают. Воевать с такой медалью больше нельзя. Убивать нельзя.
0: Когда Мигулис закончил перевод, Дженни дала команду, и полковник вынул заранее приготовленный сувенир на атласной ленте. Здоровенный золотой диск с профилем Альфреда Нобеля, который Лях накануне распечатал в мастерской на 3D-принтере, скачав где-то модельку и увеличив раза в 3. Он брезгливо повесил бляху на шею вождю.
3: «Охо!»
2: – заорал Сан-Сан и пустился в восторженный пляс, а за ним бросились плясать его воины. Они крутились, щелкали, оглушительно стрекотали, взбивали кучи песка, время от времени наклонялись, хватали пригоршни песка клешнями и обсыпали друг дружку.
0: Дженни приказала полковнику танцевать. Тот воздел вверх руки и пару раз для вида подвигал тазом, без малейшего, впрочем, энтузиазма. Поплясав, Сан-Сан покопался клешнями у себя на груди, вытянул из глубины свою плетеную круглую фляжку и надел на шею полковнику. Дженни могла только представить, какое у того сейчас было лицо под кислородной маской. Но полковник не растерялся. Он громко крикнул
3: «Охо!»
0: и сделал пару наклонов и приседаний с вытянутыми руками. Шар болтался у него на шее и колотил по бокам.
4: «Мы хотим укреплять дружбу наших народов», — продолжала Дженни. «В знак мира мы приглашаем Сан-Сана посетить завтра наш дом, посмотреть, как живем мы, убедиться, что мы не хотим войны, ну и получить новые подарки».
0: Мигулис переводил долго, подбирая все новые и новые слова. Видно, идея была слишком неожиданной. Сан-Сан несколько раз уточнил, покажут ли ему нору людей. Затем спросил, покажут ли ему только нору или всю планету людей, где живут победители, носящие такие же медали. Видно, эта идея захватила его воображение. Потом он простосердечно уточнил, не собираются ли его там схватить и облить огнем. Дженни заверила, что так с друзьями никогда не поступают. Наконец, Сан-Сан предупредил, что придет с лучшими своими воинами, и при них будет много оружия. Дженни охотно согласилась, но полковник отказался повторить ее слова. Он просто молчал. Дженни потребовала. Полковник не реагировал.
4: «Полковник считает, Дженни, что вооруженные огнеметами тараканы попадут на базу только через его труп», — сообщил Мигулис и попытался пошутить. «Оказалось, теперь я умею переводить даже молчание».
0: Дженни потребовала, чтобы Мигулис перевел ее слова. И тот, скрипя, повторил приглашение. Сан-Сан просиял и снова повторился разудалый обстоятельный танец. На этом встреча закончилась. Первое, что сделал полковник, когда вошел в трактор, сорвал с шеи вонючий плетеный шар и зашвырнул под заднее сиденье. Люки не закрывали всю дорогу, чтобы выветрилась вонь. Все молчали, чувствуя себя измотанными. И только когда на горизонте уже показалась неопрятная россыпь гаражей, занесенные песком и окруженные вышками, периметры колючей проволоки и возвышающиеся надо всем этим мачта с развивающимся флагом, послышался тихий-тихий всхлип. Дженни обернулась и похолодела. Вслед за ней обернулись остальные. Августа мелко дрожала на заднем сиденье и смотрела перед собой. Только уже не в пол, а на ладони. В ладонях она бережно сжимала плетеный шар, обмотку которого уже наполовину расплела на прутике. И теперь стало видно, вокруг чего намотаны эти плетеные кружева из побегов местной капусты. Это был отполированный до блеска маленький детский череп.
2: Дженни резко остановила трактор. Шар выпал из ладони Августа и укатился под сиденье. Августа обвела всех невидящими глазами, медленно распахнула дверь, спрыгнула на песок и неровными шагами заковыляла к базе, выставив перед собой ладони, словно слепая. «Только не трогайте ее», — тихо сказал полковник, никому конкретно не обращаясь. Бросив трактор, все двинулись следом на почтительном расстоянии. Августа шла к базе медленно, оставляя на песке длинные волочащиеся следы. Вскоре сбоку появились занесенные песком платформы от старого сломанного вездехода, затем исполинская катушка от кабеля, тоже брошенная здесь в незапамятные времена, здоровенный моток колючки и пышные заросли капусты у самого входа на базу, единственные декорации, не являвшиеся человеческим мусором. Августа остановилась и повернулась к зарослям.
5: «Стоп и тишина!»
2: — произнесла Дженни, и все остановились.
5: «Что она делает?»
2: Но Августа ничего не делала. Она просто стояла и смотрела. Когда остальные приблизились, стало видно, что перед зарослями у входа на базу сидит небольшой рецит — самка. Перед ней на песке лежал сверток капустных листьев, и в первый момент Дженни подумала, что она что-то принесла на обмен, и это первый проблеск зарождающейся торговли. Самка с трудом распахнула жвалы и заскрежетала. Теперь стало заметно, что бок у нее распорот, и оттуда вытекает густая неопрятная слизь.
5: «Что она говорит?»
2: — спросила Августа. «Говорит, что умирает, и ее рот убили, просит взять личинку», — машинально перевел Мигулис.
4: «Ужун!»
2: — тихо произнес Херберт, но самка услышала это слово и сразу умолкла. Полковник крепко, по-отечески обнял Августу за плечи. «Нам надо идти, дорогая», — сказал он.
5: «Я ненавижу эту планету»,
2: — ответила Августа самке и зашагала к входному шлюзу. И только когда пылесосы закончили свою работу, а двери к шлифтовой шахте распахнулись, она произнесла отрешенно, ни к кому не обращаясь.
5: «То был другой череп. Я знаю, Нейджел жив».

0: Сан Сан пришел с утра пораньше. С ним прибыло два десятка воинов с огнеметами. Полковник, видимо, сдался. Он без интонации повторял все, что просила Дженни. Гостей пустили внутрь и провели по базе. Показали оранжерею, ремонтные ангары, тренажерный зал. Труднее всего оказалось объяснить, что такое спорт. Здесь люди получают радость победы без боя. В итоге такая формулировка гостям понравилась. Показали мастерскую, где Лях прямо на глазах у изумленного вождя распечатал из золота большую копию звезды героя. Звезду повесили на алую ленту и надели млеющему Сансану на шею. В столовую гостей не водили, запретила Августа, сказав, что она, как врач, категорически не допустит такого нарушения санитарных норм. Она же настояла, чтобы гости оставили свои вонючие украшения за порогом перед пылесосами, и сама же придумала формулировку, которая не встретила возражений. «Глаза врагов приносить нельзя. Плоть врага оскорбляет жилище». Гости почти не пахли, по крайней мере, вентиляция, включенная на всю мощь, справлялась. Августа, всем на удивление, полностью отошла от шока и теперь держалась молодцом, взяв на себя множество санитарных забот. Но с гостями встречаться наотрез отказалась, заперлась у себя и не выходила, пока новые друзья не покинули базу. Дженни заставила полковника произнести много плановых речей о дружбе, культуре и мире. В конференц-зале Дженни, как и обещала, устроила скандирование «Все расы друзья» на обоих языках. Помимо всего прочего, такая видеозапись требовалась для первого рапорта в ЦУП. Гостям это неожиданно понравилось. Они сумели повторить незнакомые звуки, хотя в следующий миг напрочь забыли. Вождь, впрочем, два новых слова уже выучил. Он вовсю именовал себя Сан-Сан, а полковника Сангс. Всем гостям раздали золотые медальки за речевку, а Сан-Сану объяснили, что изучение новых слов – очень почетное дело. Вкратце рассказали про ученых и научный прогресс, и пока не заскучал, по-быстрому вручили заранее приготовленную медаль «Большой ученый-академик» за выученные слова. Неприятный момент возник, когда Сан-Сан указал клешней на Дженни и спросил полковника – по какому праву он позволяет самке открывать рот в присутствии воинов? Подсказать ответ Дженни, понятное дело, не могла, а полковник молчал. На помощь пришел Мигулис. Он вдруг заговорил, и на гостей его речь произвела большое впечатление. Позже он сознался, что он сказал, будто это специальная говорящая самка-воин. Она очень почетная, полковнику досталась за его великие победы в деле мира, поэтому он ей гордится, заставляет везде ходить за ним и говорить вслух, чтобы все кругом видели, как он богат самыми лучшими самками. Сан-Сан тут же предложил поменяться самками, но ему объяснили, что это перебор. Дни потянулись бесконечной чередой. Дженни готовила программы и отчеты, Мигулис консультировал ее по языку. Лях снова начал попивать, о чем Саймон не преминул донести Дженни. Сам он по-прежнему играл в игры в комнате отдыха. Полковник отошел от дел. У него разыгрались проблемы с давлением, и теперь он все чаще сидел по совету Августы в оранжерее на лавочке, перелистывая на планшете фотографии юности. Августа ожила. Словно с нее разом сняли проклятие. Она больше не шаркала, не смотрела в точку, а все чаще улыбалась. К ней вернулась энергия, и она нашла себе много забот, в которые с головой погрузилась. Например, она как медик всерьез занялась вопросами санитарии. Добилась смены фильтров вентиляционной системы, которые не менялись с момента основания базы, а от роботов-уборщиков, железного графика и небывалой чистоты во всех помещениях. Песок в коридорах, на который жаловался Саймон, пропал. Помимо этого, Августа занялась кулинарией. Засела за литературу и с минимумом дополнительных продуктовых заказов сумела так перепахать рацион и меню и так перепрограммировать поваров, что в столовой теперь вместо соевых котлет с горошком каждый день было новое фирменное блюдо. Кроме того, она проделала в лабораториях базы серию анализов и написала небольшую научную работу, доказав, что местная капуста-пустынник годится в пищу для человека после полной экстракции солей тяжелых металлов в бараклаве, многочасовой термической обработки и вымачивания в уксусе. Она сама лично пекла пироги с этой капустой. Они были странными на вкус, но съедобными. В общем, можно было подумать, что она выздоровела совершенно, если б не Нейджел. Детский череп был похоронен с почестями у входа на базу, поставлена оградка, высажена капуста и воздвигнут большой каменный обелиск. Лях и Саймон строили его целую неделю. Но Августа так ни разу не пришла на могилу. Если вдруг заходил разговор, она с удивительным упорством продолжала твердить, что Нейджел жив и скоро вернется. И продолжала заказывать для Нейджела игрушки, одежду, стулья, тренажеры, краски, книги про мушкетеров. Спорить с ней было совершенно бессмысленно.
1: «Нейджел очень любит играть в мушкетеров», — говорила она. «Когда он вырастет, обязательно станет мушкетером».

0: В очередной раз Сан-Сан пришел через месяц. С ним явилась такая толпа воинов, что пришлось спешно придумывать новое правило. В гости могут приходить столько рецидов, сколько поместится в лифт. С собой Сан-Сан принес свертки с гнилым мясом и настаивал, чтобы полковник разделил с ним трапезу, как с братом, отведал плоть общих врагов. Дело осложнялось тем, что пировать плотью общего врага действительно было важным обычаем рецидов, а отказ от высокой чести считался оскорблением. С большим трудом удалось убедить Сан-Сана провести церемонию пира не на базе, а снаружи. Здесь снова помогла формулировка, придуманная когда-то Августой. Дженни даже описал ее в отчете, назвав «правила Августы». «Плоть врага оскорбительна для жилища, проносить врага на базу нельзя ни живого, ни мертвого, ни целого, ни по кускам». От поедания плоти у входа в шлюз тоже удалось отвертеться, пользуясь тем, что на лице кислородная маска и не разобрать, кладет полковник куски себе в рот или брезгливо проносит мимо резиновой перчатки и возвращает в миску. Затем Сан-Сан устроил перед полковником парад своих самок. Он пригнал их к базе несколько сотен. Самки шли нескончаемой вереницей, по команде делая танцевальные развороты, а Сан-Сан повторял, что тоже очень богат самками, гораздо богаче, чем Сан-Гс. Дженни сочла это позитивным сдвигом в пользу равенства полов. Сан-Сану была вручена заранее приготовленная медаль «Почетный гражданин Земли». Формулировка оказалась неожиданно сложной для понимания рецидами, и после долгих объяснений Мигулиса Сан-Сан сделал вывод, что раз он полноценный гражданин, то его племя может жить прямо над базой. Дженни объяснила всем, что это правильная идея, которая немного опередила события, потому что культурная ассимиляция тоже входит в план. Сан-Сану было даровано право перенести лагерь своего племени на площадку базы. Сообщить это пришлось Мигулису. Полковник снова отказывался открыть рот. Сан-Сан так обрадовался, что испражнился прямо в коридоре базы, а за ним это сделали все его воины. То ли недавно съеденная плоть врагов закончила свой пищеварительный цикл, то ли это был ритуал радости. В любом случае, о существовании туалетов им никто рассказать не успел. Даже невозмутимая Дженни была этим сбита с толку. Но план есть план. На утро ненужный более периметр из колючей проволоки снесли роботы. Племя Сан-Сана насчитывало несколько тысяч особей, и все они переехали сюда. Территория быстро покрылась траншеями и норами, тут и там белели пузыри коконов, стоял галдеж и танцы, подозрительно напоминавшие драки. Разумеется, на базе ничего этого слышно не было, хотя все роптали. Сан-Сан и его воины стали частыми гостями. Понедельник был назначен днем посещения. Дженни прививала дикарям знания о календаре. На базе Сан-Сану нравилось. Он чувствовал себя все увереннее. Он задавал все больше вопросов, и Дженни не могла нарадоваться. Однажды Сан-Сан принялся расспрашивать, насколько сильно уважаем полковник Гаус в мире людей. Мигулис, развеселившись, поведал, что имя полковника Гаусса носит важный закон науки, а также второй по величине город на планете Феррера. Сан-Сан удалился задумчиво, а в следующий визит сообщил, что настало время сделать торжественное объявление. Забравшись на стол в конференц-зале, он сообщил полковнику, что назвал собственным именем всю планету — Сан-Сан Тулф. Также имя Сан-Сан Тулф получила звезда Санта, Большой Шел и заодно все небо. А также именем Сан-Сан Тулф отныне называется сезон дождей. Но и полковника Сан-Сан не оставил в обиде. Назвал его именем самый большой поселок. Все, что раскопано в пустыне над базой, теперь называется Сан-Гс. Сообщив все это, Сан-Сан потребовал себе новую медаль. Медали не оказалось, разбудить ляха и поставить к 3D-принтеру не удалось. Лях был в глубоком запое. Сан-Сан был крайне разочарован отсутствием награды. Он нервно и обиженно щелкал клешнями. А потом поинтересовался, когда уже наконец он сможет жить здесь, на базе, вместе с людьми. Дженни ответила, что это входит в планы. Все думали, что это шутка, но к вечеру Дженни приказала начать подготовку верхнего нежилого этажа, который по плану базы предназначался под тюрьму для рецидов. Полковник принял это известие, не меняясь в лице. Но вечером в комнату Дженни постучал Херберт и сказал, что надо поговорить, и что он по поручению остальных. «В чем дело?» — осведомилась Дженни. Херберт помялся. «Дженни, пускать рецидов на базу — безумие. Вам мало, что вы поселили их у нас на голове?»
1: «И ничего плохого не произошло», — возразила Дженни. «Теперь они станут ближе на один этаж. Свободного прохода не будет, мы поставим стальные двери».
0: «Но это просто опасно для людей».
1: «Если бы они хотели напасть, давно бы напали», — парировала Дженни. «Мы проводим интеграцию и ассимиляцию».
0: Херберт перевел дух. «Вы хотите изменить рецидов», — с горечью сказал он. «Но вы даже людей не можете изменить. Что бы вы ни делали, Дженни, все равно лях при первой же возможности продолжит спиваться. Полковник — жечь огнем врагов, Саймон — трусить и доносить. Петерсон — думать только о себе, а Мигулис — играть в диванного воина правды, сливать в сеть нежелательную информацию и наводить друзей блогеров на горяченькие новости».
1: «Вы думаете, это делал он?»
0: «Я не думаю, я знаю».
1: «Хорошо, а я?»
0: «А вы, Дженни, будете самоуверенно гнать по своим учебникам и карьере, как трактор. Пока вам не перекусят траки те, кого вы так нежно пытаетесь ассимилировать».
1: «Ну ладно, а вы?» — вскипела Дженни. «Кто вы, Херберт?» «Да вы хуже всех. Вы неудачник, который презирает всех вокруг и видит в людях одни мерзости».
0: Херберта передернуло, но он совладал с собой и высокомерно пожал плечами. «Даже ваше хамство, Дженни, не отменяет сказанного мной. Вы надеетесь изменить кровавых упырей, но даже людей изменить не в силах».
1: «Всего доброго, Херберт!»
0: Дженни указала на дверь.
1: «Прочтите, наконец, учебник!»

тех пор Сан Сан начал стучаться в дверь нижнего яруса постоянно, хотя открывали ему по-прежнему лишь по понедельникам. Дженни каждый раз готовила новые тезисы и читала Рицидам цикл лекций по культуре, а затем Сан Сану вручали новую медаль. Сан Сан точно знал, какую он медаль хочет. Он всякий раз подолгу засматривался на жетон, висящий на шее у Дженни. Ему много раз объясняли, что вот конкретно этот жетон принадлежит полковнику, является символом базы, не дарится и не меняется. Рециды привыкли к тому, что полковник говорит неохотно и без интонации, повторяя за Дженни, а переводил по-прежнему Мигулис. Дженни к тому времени сама неплохо подтянула язык, но кто же будет слушать самку? У Сансана тем временем появилась новая идея. Он требовал, чтобы его именем люди назвали свой город. Ведь он большой ученый и почетный гражданин. Где же почет? Дженни нашла удачный ответ, потому что в ее практике это был не первый случай. По крайней мере, на двух отстающих планетах уже давно имелись местные достопримечательности, названные именно словом Сан-Сан. Правда, в честь местного персонажа. Оставалось только показать карты или видеоролики и сказать, что название Сан-Сан есть. Проблема была в том, что этот остроумный ответ было невозможно передать рецидам. Читать они не могли, в картах не разбирались. Тогда Сан Сану объявили, что база будет названа его именем. Сан Сан с воинами пустились в пляс. Отплясавшись, Сан Сан похвастался, что самый великий завоеватель, раз мир людей теперь носит его имя. Раздраженный Мигулис объяснил, что речь о здешней базе, а планету людей много, они огромные и далеко. Сан-Сан попросил показать ему эти планеты. Дженни сказала, что такая экскурсия входит в план работы, и повела гостей вниз, на самый нижний ярус, к хабу. Прислонив свой жетон к сканеру, она распахнула стальные двери и, покрутив рукоятки пульта, по очереди установила телепортационные рукава с несколькими портами разных планет. Сан-Сан и воины были совершенно потрясены, когда перед ними замелькали разноцветные залы ожидания, нарядные пассажиры всевозможных видов и рас и далекие пейзажи за окнами. Дженни прочла назидательную лекцию о дружбе и технологиях, и на прощание подарила Сан-Сану планшет с фотографиями разных миров.

0: Шли месяцы. Однажды к Дженни, поглощенной работой над новым учебником, снова явился Херберт. Он постучал в дверь, вошел бочком и встал, прислонившись спиной к стенке. «Прочел вашу статью «Ясный путь цивилизатора», — заявил он. «Очень хорошая статья». «Спасибо», — улыбнулась Дженни. «Она, как я понял, опубликована в ежеквартальном вестнике ЦУБа?»
1: «Да, именно в нем», — подтвердила Дженни. «Ее сейчас активно цитируют в новостях».
0: Херберт уважительно закивал головой. «Очень хорошая статья, очень впечатляющие успехи по работе с рецидами в ней описаны», — повторил он. «Прошел год, и каковы результаты? Установление мира и прекращение войн между племенами, полные моратории на казни и зверства, прекращение атак на коммуникации и базы, порча солнечных батарей ушла в прошлое. Вождь туземцев с вашей помощью освоил кнопку на планшете, зарегистрировал аккаунт и шлет фоточки в мировую сеть. Теперь в ближайших планах отказ от каннибализма?»
1: «Надеюсь, все и дальше пойдет хорошо», — улыбнулась Дженни удовлетворенно.
0: Херберт притворно подсокал языком.
2: «Что же будет, когда в мировых новостях всплывет истинная информация по планетоиду?»
1: «Какая?» — удивилась Дженни.
0: Херберт принялся загибать пальцы.
2: «Численность рецидов сократилась с начала операции на 35%. Они добили множество племен и продолжают добивать. Нашими, замечу, огнеметами. Треть населения убыла. Такого геноцида планетоид не знал еще никогда, даже когда полковник раскладывал под солнечной фермой радиоактивные полотенца».
1: «Позвольте», — опешила Дженни, но Херберт продолжал, загибая пальцы.
2: «Ежедневно проводятся массовые публичные казни с солью и колами до 1000 трупов в сутки. Вы видели фотки, которые выкладывает ваш Сан-Сан в свой аккаунт? Он же все это выкладывает. А у нас тем временем испорчена четверть солнечных батарей, выкопано 2 силовых кабеля из 3, в часы пик для хаба у нас теперь включаются аварийные аккумуляторы. Сан-Сан собрал армию, у него огромное число воинов. Они живут у нас на голове и занимаются подкопами. У нас готовятся 3 новых подкопа в стенах яруса. Так нам рисуют сканеры базы. Одного рецида камеры засекли даже на нашем ярусе, прямо в коридоре у медпункта Августы. И это было не в день посещения, не в понедельник».
0: Дженни вскочила.
1: «Вы серьезно?»
2: «Абсолютно», —
0: кивнул Херберт, ловко вытащив из-за спины планшет и вручив его Дженни.
1: «И добавлю, я предупреждал. Мы все предупреждали. Эти твари не созданы для партнерства. Ну, у вас же учебник».
3: «Срочный сбор», — хмуро скомандовала Дженни. «Вызываем Сан-Сана на ультимативный разговор».
2: «Ультимативный?» — протянул Херберт. «А что вы ему скажете, Дженни? В чем ультиматум? Какие у вас рычаги влияния на него?» «Да, они бегали по пустыне, грызли батареи, иногда убивали людей, а полковник 20 лет сжег и травил тех, кто перебегал черту. Вы приехали все изменить, и что сделали за год? Раздали тварям огнеметы, пустили к нам в дом и поселили на чердаке армию людоедов?»

0: кандидатура.
1: А нету кандидатур, отрезал Херберт. Сан-Сан, с вашей помощью выжег всех, кто имел хоть малейший авторитет и мог представлять для него опасность. Сан-Сан для них теперь великий вождь и герой. Его именем названо небо и даже большой шел в небе, родная колыбель по их поверьям. Вы убьете его? Так они всей планеты кинутся мстить за великого вождя. А у нас не найдется столько роботов с огнеметами, если все начнут рыть со всех сторон.
0: «Вы несете бред, Херберт!»
1: — взвизгнула Дженни. «Я просто передаю вам слова полковника. Он отправил меня поговорить с вами, сказал, что у него нет сил на такой разговор, у него болит сердце. Вы понимаете, до чего довели старика? Он просил меня пытаться объяснить, что рециды — это порох, который только ждет свои искры. Я 2 дня ходил и подбирал для вас слова, чтобы вы поняли, черт воздери, Дженни! Ведь ладно еще, если сожрут только базу и нас с вами. Но что будет, если орда людоедов распробует человеческое мясо, объявит людей врагами и полезет вниз, в хаб, выбежит из телепортационных рукавов в залы ожидания на Земле, Феррере, Ксантине или Новом Константинополе? Вы представляете, сколько будет жертв?» Дженни его уже не слушала. Она выскочила из каюты, объявила общий сбор по селектору, отправила сообщение Сан-Сану с требованием прийти в конференц-зал на срочное совещание, а сама бросилась искать полковника. Полковник сидел на своей любимой лавочке в оранжерее и смотрел перед собой, нахмурив брови и прижимая правой ладонью к груди свой планшет. Казалось, что он клянется своим планшетом в чем-то, хотя губы его оставались неподвижны, а лицо спокойным. В свете фитоламп оно казалось пластмассовым.
0: «Полковник!»
1: — окликнула его Дженни.
0: «Вам следует пройти в комнату переговоров и поговорить с Сан-Саном».
1: Он не обратил на нее внимания.
0: «Полковник, не время для спектаклей!» — раздраженно повторила Дженни. «Вы наш Санта-Гаус! Вершина диполя власти, вождь слушается только вас!»
1: Она вынула из-за пазухи свой жетон и поднесла к носу полковника.
0: «Полковник Эрнест Гаус, старший инспектор ЦУП, Дженни Маль приказывает вам начать говорить со мной!»
1: Полковник не отвечал.
2: «Дженни!»
1: — раздался за спиной голос Августы.
2: «В конференц-зале толпа рецидов, они нервничают и ждут полковника».
1: Августа осеклась.
2: «Что-то случилось?»
1: Августа все поняла. Она подбежала, чтобы пощупать пульс на шее полковника, но сразу отдернула руку. Шея старика была холодной и каменной.

0: Дженни вошла в конференц-зал решительной походкой. За ней шли Мигулис, Херберт и Августа. Саймона оставили командовать роботами, которые укутывали тело полковника в простыни. Сан-Сан стоял на столе, возвышаясь над всеми. Он был откровенно жирный, его брюхо округлилось, и даже лицевой щиток, казалось, раздался вширь. Воинов в этот раз пришло много, они почесывались и зверски воняли.
1: «Пришло время обсудить правила дружбы», — начала Дженни строго. «Сан-Сан — друг, и должен вести себя как друг».
0: Мигулис принялся переводить, но Сан-Сан перебил и затрещал в ответ.
1: «Что он говорит?» — спросила Дженни.
2: «Он спрашивает, где Сангс. Он будет говорить только с полковником».
0: Дженни кивнула.
1: «Отвечайте, Мигулис, что в жизни у Сангс сегодня наступил очень важный день».
0: Мигулис заговорил, но Дженни перебила.
1: «Стоп и тишина! Это пока сложная мысль, надо иначе».
0: Она задумалась. «Но я уже перевел про важный день жизни», — возразил Мигулис.
1: «Тогда нашлась Дженни. Продолжите, что у полковника сегодня день рождения. Он поехал в далекий мир принимать поздравления от друзей. И пока не вернется, говорить буду я».
0: Мигулис перевел, и когда он закончил, Сан-Сан застрекотал в ответ. Дженни разобрала только постоянно повторяющиеся «Сангс» и «Чаган».
1: «Что он говорит?» — спросил.

0: спросила она. «Он говорит про вас гадости?» Мигулис растерялся. «Но я не знаю, что значит чаган».
1: «Чаган, как Ужун, только хуже»,
0: — внезапно подала голос Августа.
1: «Ужун — засланный враг, боец, его уважают. А чаган — выродок, враг своего племени. Он говорит, что Дженни — враг племени. Она давно мешает полковнику жить, и терпеть ее больше нельзя. Он говорит, что тоже хочет сделать подарок полковнику на день рождения».
0: «Отвечайте ему!» — начала Дженни, но Сан-Сан вдруг предостерегающе поднял одну из клешней, зашипел и защелкал. Мигулис снова не понял, а вот Августа рванулась вперед и встала между вождем и Дженни. Она широко раскинула руки, отчаянно застрекотала, вытянув губы трубочкой. В отличие от Мигулиса, говорила Августа без запинок и так плавно, словно язык рецидов был ей родным, ловко пощелкивая и выплевывая согласные. Сан-Сан некоторое время ее слушал, а затем вдруг дернулся, словно сбрасывая морок, и исчез. В следующий миг он уже был перед Дженни за спиной Августы. Щелкнула клешня, и тело Дженни мягко повалилось на пол. Отрубленная голова осталась в клешнях Сан-Сана, а в третьей клешне он держал ее жетон. Все-таки двигались рециды с невозможной скоростью.

0: Эпилог. В маленький пустой кафетерий на верхнем ярусе транспортного порта небольшого городка Земли зашел высокий мужчина с черной бородкой и в старомодных очках. На плече его был небольшой мешок, какие модно было носить 10 лет назад. Он взял в автомате чашечку кофе, сел за столик, положил перед собой очки и принялся размешивать сахар. В этот момент из недр кафешки выкатилась тележка, увешанная тряпками и уставленная флаконами, но вел ее не робот, а мужичок в спортивном костюме с усталым лицом. Он распахнул дверцу ближайшего автомата и принялся вытирать тряпкой капли конденсата на изнанке стеклянной двери. Работа, с которой роботы до сих пор справляются из рук вон плохо. Мужчина с черной бородкой недоуменно посмотрел на мойщика, затем нацепил очки и вдруг негромко воскликнул: «Саймон?» Имя произвело шокирующее впечатление. Мойщик сжался, словно от удара, выронил тряпку и лишь затем взглянул на посетителя.
1: «Йозеф!» – произнес он изумленно. «Мигулис!»
0: Они шагнули друг к другу и обнялись.
1: «Мы думали, ты погиб!» – удивленно сказал Мигулис. «Тебя искали месяц! Нейджел лично облазил все этажи!»
2: «А я думал, вы погибли.
1: Откуда ты? Куда?»
0: «А все, домой», — улыбнулся Мигулис. «Срок закончился. Жду пересадки на Ксантин. Рейс через полчаса, так что... Что с тобой случилось?» Саймон молчал, а потом махнул рукой и сел напротив.
1: «Не рассказывай никому», — попросил он.
0: «В общем, я просто убежал».
3: «Куда?» — удивился Мигулис.
0: «Хап!» Когда раздались вопли, я понял, что конец. Снял с полковника комендантский жетон и спрятался за кустами. Потом увидел, как вас притащили в оранжерею, и как вождь пытался вручить полковнику голову Дженни, потом вы что-то кричали, а потом вождь начал полковника жрать.
3: Мигулис покивал.
0: Убивший вождя становится вождем. Когда он понял, что полковник умер, он объявил себя полковником. Вождь всех племен, командир рецидов, людей и всех миров за нижней железной дверью.
1: «Я так и понял», — вздохнул Саймон.
0: «А потом его воины схватили вас, и Августер вдруг закричал: „Нейджел, спасайся, они захватили базу!“ А вождь ударил ее клешне по щеке, и я понял, что сейчас всех сожрут. А потом вдруг в оранжерее погас свет. Я понял, что это мой шанс, и рванул через вентиляционный ход на технический этаж и в хаб. Открыл дверь, включил телепорт и убежал в первое попавшееся место. С тех пор живу в порту, без документов наружу не выйти. Договорился с роботом, подменяю его за еду. Зато жив. И до сегодняшнего дня думал, что вас сожрали».
3: Мигулис грустно покачал головой.
0: «А броситься в ЦУП, рассказать, что произошло, не?»
1: «Не», — вздохнул Саймон. «Не мог.
0: Первые дни был в шоке, а потом уже вроде и время прошло.
3: А дверь хаба зачем открытой оставил?»
1: «Про дверь сейчас вообще не помню», — вздохнул Саймон.
0: «Может, забыл, а может, оставил, чтобы кто-то еще смог спастись».
3: Он вдруг посмотрел на Мигулиса.
1: «Так ты тоже следом сбежал?»
3: Мигулис покачал головой. «Так все и было. Он убил Дженни, начал жрать тело полковника, ему понравилось. Мы с Августой пытались объяснить, что рециды и люди — одно племя, но он ответил, что он верховный вождь и победил всех. База его, мир его, люди должны стать рабами и кормом. Тогда Августа закричала Нейджелу, чтоб спасался, и погас свет».
1: «А потом? Что потом?» — крикнул Саймон.
0: «А потом было чудо», — ответил Мигулис. «Был шум, была драка, в темноте лязг. А когда зажегся свет, на полу лежали трупами все самые крупные воины Сансана. Уж не знаю, сколько их было, дюжина, наверное. А у выключателей стоял здоровенный рослый парень, с виду совсем юный, но ростом выше рецидов головы на две. Крепкий такой, складный, подтянутый. И одет в смешной такой карнавальный костюм мушкетеров. Плащ самодельный, шпага. Саймон, ты не поверишь, у него была самая настоящая шпага, как из музея. Блестящий штырь с рукояткой, длинный и острый.
1: И это был Нейджел?
0: Догадался спросить Саймон. Мигулис улыбнулся. Да, это и был Нейджел.
1: Ну подожди!
0: Саймон пытался сообразить.
1: Нейджелу было 3 года, когда он пропал. С тех пор прошел всего год.
0: Мигулис помотал головой.
3: Нет, что ты, удивился Мигулис.
0: Это ж не человек. Этот парень был молодой рецит. Но только здоровенный и сильный, как на большом Шелле. И очень умный. Он зажег свет, снова сделал пару молниеносных выпадов шпагой и проткнул еще пару воинов. Ты ж знаешь... Только они и могут двигаться с такой бешеной скоростью. А потом на глазах оставшейся мелочи уже спокойно подошел к Сансану и сказал: «Ты оскорбил маму Августу, ты напал на мое племя и сейчас ты умрешь».
1: На каком языке он это сказал?
0: Ты знаешь, не помню, наверное, на местном. Нейджел говорит без акцента на 2 языках. А дальше была стычка, но очень короткая, просто раз и все. Мы потом рассматривали запись с камеры. Сансан выхватил топоры и бросился на него, а Нейджел ловко ушел в бок и оттуда ткнул шпагой под боковую пластину, где у них двигательный ганглий. Я думаю, у Сансана вообще не было шансов. Нейджел владел шпагой просто мастерски, а рециды не знают ни огня, ни железа.
1: Остальные воины просто растерялись, и Нейджел знал, что они растеряются.
0: Он подошел к Августе, помог ей подняться, обнял и поцеловал. А потом в оранжерею забежала толпа рецидов сверху, видно, кто-то из воинов успел открыть шлюз.
1: И тогда Нейджел сорвал с тела Сансана жетон Цуба, еще в крови Джейн.
0: Он надел его себе на шею и крикнул:
4: «Я убил Сансана! Я ваш новый Сансан! Я Нейджел, единолуп! Я научу вас жить по-другому! Поклоняйтесь мне!»
1: «А они что?»
0: «Ну что им оставалось? Это же ритуал. Кто убил вождя в поединке, тот вождь».
3: Саймон тряс головой, не в силах осмыслить.
1: «Подожди, ну кто он, Нейджел? Откуда он?»
0: «А ты еще не понял?» — усмехнулся Мигулис. «Вот и мы не понимали до последнего». Августа вырастила личинку.
1: «Но они же каннибалы и звери, у них же родовая память, они тупые и жестокие!»
0: Мигулис снова покачал головой.
1: «Смотря как воспитывать и чем кормить.
0: Если твой род прилетел в незапамятные времена на отравленную планету, где из еды только капуста, а из мяса только свои соотечественники, то можно за несколько поколений деградировать до звериного состояния. Так говорит Херберт. Но, оказывается, можно и обратно».
1: «Но...»
0: Саймон не мог поверить.
1: «Как Августа об этом знала заранее?»
0: «А она не знала. Просто пожалела личинку, взяла к себе и вырастила». Саймон вдруг отстранился от Мигулиса, и на его лице мелькнуло неприятное выражение.
4: «Слушай, ты, журналистишка, ты же все это сейчас придумал специально для меня, да?»
0: Он вскочил, схватил Йозефа за рубашку и заорал в лицо.
4: «Ты же придумал это! Придумал, сознайся!»
0: Мигулис аккуратно отцепил его руки и встал.
3: «С чем тебе будет удобнее жить, Саймон, так пусть и будет», — ответил он.
0: «А мне пора на рейс. Прощай». Он закинул за спину мешок и вышел из кафе.
4: «Ты придумал это!» —
0: снова крикнул Саймон с отчаянием.
4: «Не было никакого Нейджела!»
5: Рассказ Хуана Хосе Ореолы в нашей программе носит название «Дрессированная женщина». Сегодня Сегодня я остановился на пригородной площади, чтобы полюбоваться необычным зрелищем. Запыленный циркач показывал дрессированную женщину. Представление происходило под открытым небом и прямо на земле, однако внимание мужчины было главным образом направлено на круг, начерченный с разрешения властей мелом. Не раз он заставлял отойти зрителей, приступивших к границе этой импровизированной арены. Цепь, которая тянулась от его руки к шее женщины, была чисто символической, так как хватало бы и самого легкого усилия, чтобы разорвать ее. Гораздо более впечатляющим был тонкий шелковый кнут, которым надменный дрессировщик беззвучно бил по воздуху. Завершал труппу маленький уродец неопределенного возраста. Ударяя в тамбурин, он создавал музыкальный фон для действий женщины, которые сводились к проходам тяжелой походкой, преодолению бумажных преград и ответам на элементарные арифметические вопросы. Каждый раз, когда на землю падала монета, перед публикой разыгрывалась короткая театральная сценка. «Поцелуй!» – командовал дрессировщик. «Нет! Не этого! Господина, который бросил монету!» Женщина угадывала не сразу, и с полдюжины растрепанных мужчин получали поцелуи под смех и аплодисменты. Подошел полицейский и сказал, что устраивать подобное на улице запрещено. Дрессировщик протянул ему замызганную бумагу с печатями, и посрамленный полицейский, понурив голову, ушел. По правде говоря, прелести женщины оставляли желать лучшего. Тем не менее, пробуждали бесконечную снисходительность, явно не характерную для мужчин. Публика умеет быть благодарной за приложенные усилия. Она платит, к примеру, за то, чтобы посмотреть на одетую блоху. И не столько из-за красоты ее костюма, сколько из-за труда, с каким блоху в этот костюм облачили. Я сам как-то довольно долго с восхищением смотрел на инвалида, который ногами делал то, что немногие смогли бы сделать руками. Ведомый слепым инстинктом солидарности, я переключил свое внимание с женщины на мужчину. Этот тип, несомненно, страдал. Чем сложнее был номер, тем большего труда ему стоило притворно смеяться. Каждый раз, когда женщина допускала оплошность, мужчина дрожал от злости. Я догадался, что женщина была ему совсем не безразлична, и, возможно, за годы примитивной дрессировки он привязался к ней. Между ними существовала связь. Тесное и унизительное, нечто большее, чем отношение между дрессировщиком и зверем. Тот, кого это заинтересует, непременно придет к двусмысленному заключению. Публика простодушна.

И по своей природе мало на что обращает внимание и упускает из виду детали, заметные зоркому глазу. Она восхищается фокусником, но ее не волнует ни его головная боль, ни ужасные подробности его личной жизни. Она признает лишь результат. И когда он ее устраивает, не скупится на аплодисменты. Единственное, что я могу сказать с уверенностью, дрессировщик, судя по его жестам, казался гордым и одновременно виноватым. Очевидно, никто не мог отказать ему в заслуге укрощения женщины, но никто также не мог отбросить мысль о его низости. Пока я размышлял таким образом, женщина кувыркалась на узком коврике из потертого бархата. Блюститель общественного порядка снова подошел и снова хотел помешать циркачу. По его словам, мы нарушаем движение, можно даже сказать, ритм нормальной жизни. Дрессированная женщина, вам место в цирке. Обвиняемый снова достал свою грязную бумагу. Полицейский, морщась от отвращения, прочел ее издалека. Между тем женщина собирала монеты в свою шляпу, обшитую блестками. Некоторые мужчины давали себя поцеловать, другие скромно отступали, то ли из чувства достоинства, то ли от смущения. Благодаря коллективной взятке представитель власти ушел совсем. Изобразив на лице великую радость, дрессировщик приказал карлику выстукивать на тамбурине тропические ритмы. Женщина, готовая к исполнению математического номера, затрясла разноцветными счетами, словно бубном, и стала танцевать с развязными, даже бесстыдными ужимками. Ее хозяин почувствовал, что больше всех пострадал он, потому что в глубине души очень надеялся полицейский прекратить представление. Злой и подавленный он стал подгонять медлительную танцовщицу зажигательными выкриками. Публика стала поддаваться этому искусительному энтузиазму, и все, кто больше, кто меньше, хлопали в ладоши и двигались в такт. Для пущего эффекта и желая извлечь из ситуации наибольшую выгоду, хозяин принялся стегать женщину фальшивым кнутом. И тут я понял, что дал промашку. Как все, я смотрел только на нее и перестал замечать мужчину, который, по-видимому, переживал настоящую драму. В этот момент его набеленное мукой лицо бороздили слезы. Желая скрыть от всех как сочувствие, так и осуждение, напрасно надеясь на знак одобрения со стороны дрессировщика и не ожидаясь, пока кто-нибудь другой сочувствующий опередит меня, я перескочил через меловую линию и оказался в кругу гримас и кривляний. Науськанный своим отцом, карлик со всей силой ударил в табурин и принялся выбивать ритмы в немыслимом крещендо. Одобренная столь неожиданным сопровождением, женщина превзошла себя и имела оглушительный успех. Я примерился к ее движениям и не пропустил ни одного па этого непрерывного импровизированного танца до тех пор, пока мальчик не перестал стучать. И в качестве заключительного аккорда ничто не показалось мне более уместным, чем рухнуть на колени.

0: В эфире «Серебряного дождя» модель для сборки. Евгений Лукин. Спасатель. Виновных, понятное дело, нашли и строго наказали. Однако в тот ясный весенний денек, когда подъем грунтовых вод вызвал оползень берега, и только что сданная под ключ девятиэтажка начала с грохотом расседаться и разваливаться на отдельные бетонные секции, мысль о том, что виновные будут со временем найдены и строго наказаны, как-то, знаете, мало радовала. Повисшие на арматурных ниточках однокомнатки находились двое. Сотрудница многотиражной газеты «За наш труд» Катюша Горина, вцепившаяся в косяки дверной коробки, и распушившийся взрывообразно кот Зулус, чьи аристократические когти немилосердно впивались в Катюшу на плечо. Место действия было наклонено под углом градусов эдак в 60 и все еще подрагивало по инерции. «Ой, мама!» – осмелилась наконец простонать Катюша. И ради этого она выстояла 10 лет в очереди на жилье. Где-то за спиной в бетонной толще что-то оборвалось, ухнуло, и секция затрепетала. Зулус зашипел, как пробитая шина, и вонзил когти до отказа. «Зулус!» – взвыла Катюша. Потом в глазах просветлело, и она отважилась заглянуть вниз в комнату. То, что несколько минут назад было комнатой. Стена стала полом, окно – люком. Все пространство до подоконника скрылось под обломками, осколками, книгами. Телевизор исчез, видимо, выпал в окно. «Ой, мама!» – еще раз стонуще выдохнула Катюша. Легла животом на косяк и ногами вниз начала сползать по стенке. Лицом она, естественно, вынуждена была повернуться к дверному проему. В проеме вместо привычной прихожей открылись развороченные до шахты лифта бетонные недра здания. И все это слегка покачивалось, ходило туда-сюда. Зрелище настолько страшное, что Катюша, разжав пальцы, расслабленно осела в груду обломков. Скрипнула, идя на разрыв арматура, и Катюша замерла. «Вот оборвемся к лешему», – плачуще пожаловалась она коту. «Не оборвались». Кривясь от боли, сняла с плеча дрожащего Зулуса. Далеко-далеко внизу раздался вопль пожарной машины. С котом в руках Катюша подползла к отверстому окну люку. Выглянула и отпрянула. «Восьмой этаж». «Эй!» – слабо, без всякой надежды позвала она. «Эй, сюда!» Висящая над бездной бетонная секция вздрогнула, потом еще раз, и Катюша почувствовала, что бледнеет. Расстегнула две пуговки и принялась пихать за пазуху Зулуса, когтившего с перепугу все, что попадется под лапу. «Надо выбираться», – выплясывала в голове. «Надо отсюда как-нибудь по-добру, по-здорову». «Как выбираться-то под окном 8 этажей, а дверь?» Кричать, кричать, пока не услышит. «Люди!» Секция вздрогнула чуть сильнее, и снаружи на край рамы цепко упала крепкая и исцарапанная пятерня. Грязная, мужская. Оцепенев, Катюша смотрела, как из-за оконной бездны появляется вторая голая по локоть рука. Вот она ухватилась за подоконник, став ребристой от напряжения, и над краем рамы рывком поднялось сердитое мужское лицо. Опомнившись, Катюша кинулась на помощь, но незнакомец, как бы не заметив протянутых к нему рук, перелез через ребро подоконника сам. Грязный, местами разорванный комбинезон, ноги босые, мозолистые, лицо землистого цвета в ухабах и рытвинах пожарник? Нет, скорее жилец. Наскоро отдышавшись, мужчина поднялся на ноги и оглядел полупрокинутое шаткое помещение. Катюшу он по-прежнему вроде бы и не замечал. Его интересовало что-то другое. Он осмотрел углы, потом, привстав на цыпочки, заглянул в дверной проем, и все это на самом краешке окна, с бездной, под ногами. Озадаченно нахмурился и с видимой неохотой повернулся к хозяйке. «Где кот?» «Что?» – испуганно переспросила Катюша. «Кот, говорю, где?» Катюша стояла с полуоткрытым ртом. Видя, что толку от нее не добьешься, мужчина достал из кармана металлический стержень и принялся водить им из стороны в сторону, как водят в темноте карманным фонариком. В конце концов, торец стержня уставился прямо в живот Катюши, и землистое лицо незнакомца выразило досаду. Зулус за пазухой забарахтался, немилосердно щекоча усами, потом выпростал морду наружу и вдруг звучно мурлыкнул. «Отдайте кота», — сказал незнакомец, пряча стержень.
1: «Вы... кто вы такой?»
0: «Ну, спасатель», — недовольно отозвался мужчина.
1: Спасатель, Господи!
0: Разом обессилев, Катюша привалилась спиной к затылкам наклонной шаткой стене. По щекам текли слезы. Мужчина ждал. Ну что, мне его силой у вас отнимать? Катюша взяла себя в руки.
1: Нет, торопливо сказала она. Только с ним. Зулуса я здесь не оставлю. Только с ним.
0: Мужчина злобно уставился на нее, потом спросил. А с чего вы взяли, что я собираюсь спасать именно вас?
1: А кого?
0: Катюша растерялась. Вот его. И незнакомец кивнул на выглядывающего из-за пазухи зулуса. Шутка была, мягко говоря, безобразной. Здесь, на арматурном волоске от гибели, в подрагивающей бетонной ловушке... Однако это был спасатель, а спасателю прощается многое. Катюша нашла в себе силы поддержать Марку и хотела уже улыбнуться в ответ, но взглянула в лицо незнакомцу и обомлела. Это было страшное лицо. Лицо слесаря, недовольного зарплатой, который смотрит мимо вас и цедит, отклячив нижнюю губу, что для ремонта крана нужна прокладка, а прокладки у него нет, и на складе нет, он достанет и прокладку. Тогда незнакомец не шутил. От страха Катюша почувствовала себя легкой-легкой. Такой легкой, что, выпрыгни она сейчас в окно, полетела бы, как газовый шарфик.
1: «Я буду жаловаться», — пролепетала она.
0: «Кому?»
1: «Начальству вашему».
0: «Сомневаюсь», — морщась и массируя кисть руки, сказал незнакомец. «Во-первых, начальство мое находится в 11 световых годах отсюда. Во-вторых, когда вы собираетесь жаловаться? Через 40 минут будет повторный оползень, и секция оборвется. Отдайте кота!»
2: Внизу заполошно вопили пожарные машины. Штуки 3.
0: «Сейчас сойду с ума», — обреченно подумала Катюша.
2: «Я вижу, вы не понимаете», — сквозь зубы проговорил мужчина. «Моя задача — спасение редких видов, а ваш кот — носитель уникального генетического кода. Таких котов...»
1: «Ах, вы еще и пришелец!» — нервно смеясь, перебила Катюша. «Из космоса, да?»
0: Незнакомец хотел ответить, но тут над головой что-то со звоном лопнуло, секцию бросило в бок, и все трое, считая зулуса, повалились в обломки.
2: «Отдайте кота», — повторил мужчина с омерзением, скидывая из себя полированную доску.
1: «А я?»
0: «Что я?»
1: «Ну ведь я же человек!»
0: Шепотом, как в лавиноопасном ущелье, вскричала она, еле удерживая бьющегося за пазухой зулуса. «Ну и что?» Цинизм вопроса потряс Катюшу до такой степени, что на несколько секунд она просто онемела. Потом в голове спасением возник заголовок ее же собственной передовой статьи.
1: «Но ведь», — запинаясь, произнесла Катюша, — «главная ценность — люди!»
0: Незнакомца передернуло.
1: «Ничего себе ценность!» — буркнул он, поднимаясь.
0: «Вас уже за 5 миллиардов, а что с вами делать, никто не знает. И потом перестаньте врать. Что за ценность такая, если ее ежедневно травят дымом из мартена и селят в доме, готовом развалиться? Ценность!»
1: «А разум?»
0: — ахнула Катюша. «Что разум?»
1: «Но ведь мы же разумны!»
0: «Знаете, — устало сказал мужчина, — на вашей планете насчитывается 4 разумных вида, причем 2 из них рассматривают людей как стихийные бедствия и о разуме вашем даже не подозревают».
2: Кажется, он и впрямь был пришельцем из космоса.
0: Внизу всхрапывали моторы, клацал металл и страшный надсаженный голос орал команды.
2: «Как вы можете так говорить?» — еле вымолвила Катюша, чувствуя, что глаза ее наполняются слезами.
1: «Вы же сами человек, мужчина!»
0: «Нет», — решительно сказал незнакомец. «Вот это вы бросьте. Никакой я вам не мужчина. Я вообще не гуманоид, понятно? То, что вы видите, это оболочка. Рабочий комбинезон. Технику нам, сами понимаете, из соображений секретности применять не разрешают. Так что приходится вот так, вручную».
2: Он сморщился и снова принялся массировать кисть руки. В этот момент здание как бы вздохнуло. На стену, ставшую потолком, просыпался град бетонной крошки. В прямоугольном люке, как тесто, в квашне вспучился клуб белесой строительной пыли. Высунувшийся из-за пазухи зулус в ужасе жевал ноздрями воздух, насыщенный запахами катастрофы. Катюша поднялась на колени и тут же, обессилев, села на пятки.
1: «Послушайте», — умоляюще проговорила она. «Пожалуйста. Что вам стоит? Спасите нас обоих, а?»
2: Такое впечатление, что спасатель растерялся. На землистом лице его обозначилось выражение сильнейшей тоски.
1: «Да я бы не против», — понизив голос, признался он и быстро оглянулся на окно и на дверь. «Тем более вы мне нравитесь. Ведете себя неординарно, не визжите. Но поймите и меня тоже», — в свою очередь взмолился он. «Вас вообще запрещено спасать, как экологически вредный вид. Я из-за вас работы могу лишиться».
2: Несколько секунд Катюша сидела, тупо глядя вниз на осколок керамики. «Не отдам», — вяло произнесла она и застегнула пуговку.
1: «Ну не будьте же эгоисткой», — занервничал спасатель. «До оползня осталось 30 минут».
3: «Вот и хорошо», — всхлипнув, проговорила она. «Втроем и грохнемся».
1: «Зря вы», — сказал незнакомец. «Имейте в виду, мне ведь не впервой. Больно, конечно, но не смертельно. Оболочка регенерируется, в крайнем случае выдадут новую. Кота жалко».
3: «Пришелец», — горько скривив рот, выговорила Катюша. «Сволочь ты, а не пришелец».
1: «Ну, знаете, взбеленясь», — сказал спасатель. «Разговаривать еще тут с вами».
2: Он растянул полягушачий рот и очень похоже мяукнул. В тот же миг зулус за пазухой обезумел, рванулся так, что пуговка расстегнулась сама собой. Катюша попыталась его удержать, но кот с воплем пустил в ход когти. Скрикнув, она отняла руки, и зулус в мгновение ока нырнул за пазуху незнакомцу. Не веря, Катюша смотрела, как на ее располосованных запястьях медленно выступает кровь.
1: «Послушайте, — искательно сказал незнакомец, — вы все-таки не отчаивайтесь. Попробуйте выбраться через дверь. Там из стены торчит балка, если вы до нее допрыгнете...» Катюша схватила полированную доску и вскочила, пошатнув свой разгромленный и полуопрокинутый мирок.
3: «А ну пошел отсюда, гад!» —
2: плача закричала она. Но то ли секция сыграла от ее взмаха, то ли у спасателя была воистину нечеловеческая реакция, но только Катюша промахнулась и, потеряв равновесие, снова села в обломки.
1: «Ну, как знаете...»
2: С этими словами незнакомец исчез в отверстом люке окна. Катюша выронила доску и уткнулась лицом в груду мусора. Плечи ее вздрагивали.
3: «Предатель! Предатель!» — всхлипывала Катюша. «Предатель подлый! Из пипетки молоком кормила!»
2: Теперь ей хотелось одного, чтобы секция оборвалась и как можно быстрее, чтобы оборвался в тартарары весь этот проклятый мир, где людей травят дымом из мартена и селят в домах, готовых развалиться, где даже для инопланетного спасателя жизнь породистого кота дороже человеческой. Однако 30 минут — это очень и очень много. Всхлипы Катюши Гориной становились все тише и тише. Наконец она подняла зареванное лицо и вытерла слезы.
1: «Может, в самом деле попробовать выбраться через дверь?»
2: Но тут секция энергично вздрогнула несколько раз подряд, и на край рамы цепко упала знакомая исцарапанная пятерня. Все произошло, как в прошлый раз, только землистое лицо, рывком поднявшееся над торчащим ребром подоконника, было уже не сердитым, а просто свирепым. «С таким лицом лезут убивать!»
1: «Давайте, цепляйтесь за плечи!» — едва отдышавшись, приказал он.
3: «Что, совесть проснулась?» — мстительно спросила Катюша.
2: Спасатель помолчал и вдруг усмехнулся.
1: «Скажите спасибо вашему коту!» — проворчал он. «Узнал, что я за вами не вернусь, и пригрозил начать голодовку».
2: «Как пригрозил?»
1: «Покошачьи!» — огрызнулся спасатель. «Ну, не тяните время, цепляйтесь! До оползня всего 15 минут!»

Надо сказать, что Герман Гессе достаточно иронично относился и к жизни, и к собственному творчеству. И свидетельством тому его ранний рассказ, один из его ранних рассказов «Раритет». Несколько десятилетий тому назад молодой немецкий поэт написал свою первую книжку. То был трогательный, несмелый, смятенный лепет невнятных любовных стихов, не отличавшихся ни формой, ни особым смыслом. Читавший их ощущал лишь робкое дуновение нежного весеннего ветерка и угадывал за готовыми зазеленеть ветвями силуэт прогуливающейся юной девушки. Она была белокурой, хрупкой, одетой в белые одежды. Она прогуливалась под вечер в прозрачном весеннем лесу. Большего о ней узнать было невозможно. Поэту этого казалось достаточно, и он бесстрашно начал, поскольку был не без средств, старую трагикомичную борьбу за признание. 6 знаменитых и множество не столь знаменитых издательств одно за другим отсылали томящемуся в мучительном ожидании юноше тщательно переписанную им рукопись обратно с вежливым отказом. Их очень краткие письма сохранились до наших дней и по стилю не слишком отличаются от ответов, принятых сегодня в издательствах, однако все они написаны от руки и явно не заготовлены заранее. Раздраженный и обессиленный этими ответами, поэт напечатал стихи за свой счет тиражом 400 экземпляров. Книжечка содержала 30.

9 страниц в 12-ю долю листа и была переплетена в плотную кирпичного цвета бумагу с оборотной стороны несколько более шершавую. 30 экземпляров автор подарил своим друзьям. 200 он отдал на продажу одному книготорговцу, и эти 200 вскоре сгорели во время пожара на складе. Остаток тиража, 170 экземпляров, поэт хранил у себя, и что с ним стало, никто не знает. Создание его оказалось мертворожденным, и автор на время отказался, должно быть, по материальным соображениям от дальнейших поэтических опытов. Однако лет 7 спустя он ненароком открыл, каким образом следует сочинять ходкие комедии. Он усердно принялся за дело, удача сопутствовала ему, и с этого момента он каждый год поставлял новую комедию аккуратно и в срок, как хороший фабрикант. В театрах был аншлаг, в витринах можно было видеть издания пьес, сцены из спектаклей и портреты автора. Теперь он был знаменит, но переиздавать свои стихи не собирался, должно быть, он их теперь стыдился. Он умер в рассвете лет, и когда после его смерти была опубликована краткая автобиография, обнаруженная среди его бумаг, читатели с жадностью набросились на нее. Из этой-то автобиографии Свет и узнал впервые о существовании той забытой юношеской книжечки. С тех пор множество комедий, написанных им, вышли из моды, их больше не играют. Издания их в изобилии и по большей части сборниками пылятся в букинистических магазинах. А вот та юношеская книжечка, от которой, возможно, даже скорее всего, сохранились лишь 30 раздаренных в свое время автором экземпляров, стала перворазрядной книжкой и книжной редкостью, за которой библиофилы неутомимо охотятся, предлагая большие деньги. Она постоянно числится в списках дезераторов. Лишь 4 раза она появлялась у букинистов, и каждый раз из-за нее разгорались жаркие баталии среди славших депеши претендентов. Ведь автор ее знаменит. Это его первая публикация, да еще изданная за свой счет. К тому же для достаточно тонких знатоков интересно и трогательно обладать книжкой сентиментальной юношеской лирики столь известного хладнокровного ремесленника сценического успеха. Короче говоря, за этой безделицей идет страстная охота, и отлично сохранившийся необрезанный экземпляр стоит невозможных денег, особенно после того, как к поискам присоединились несколько американских библиофилов. В результате редкой книжечкой заинтересовались и ученые. Есть уже 2 диссертации о ней. Одна рассматривает ее в лингвистическом аспекте, другая — в психологическом. Семейное переиздание лимитированным тиражом 65 экземпляров без права допечатки давно распродано, и в библиофильских изданиях об этом можно было прочесть уже десятки статей и заметок. В основном спор идет о судьбе тех 170 экземпляров, не ставших жертвой пожара. Уничтожил их автор, потерял или продал? Никто не знает. Наследники живут за границей и совершенно не интересуются этой историей. Коллекционеры же предлагают за экземпляр уже больше, чем за чрезвычайно редкое первоиздание «Зеленого Генриха». Если так случится, что где-нибудь обнаружатся те самые 170 экземпляров, и они не будут тут же все разом уничтожены кем-нибудь из библиофилов, то знаменитая книжечка потеряет всякую цену и будет разве что изредка, бегло и с иронией упоминаться в истории библиофилии среди прочих анекдотических нелепостей.

0: Фред Саберхаген, берсеркер, маска Марса. Знак волка.
1: Темный силуэт размером не уступающий человеку проскользнул между двумя самыми маленькими из трех сторожевых костров, двигаясь беззвучно, будто порождение сна. Чисто по привычке Дункан следил за наветренным направлением, хотя его голова отяжелела от усталости и мысли о жизни, приходящей 16-м летом. Скинув копье, Дункан завыл и ринулся на волка. Мгновенные огненные глаза, расставленные будто бы на целую ладонь, смотрели прямо на него. Затем волк отвернулся, издал один низкий вопросительный звук и скрылся во тьме за пределами сторожевых костров. Остановившись, Дункан издал порывистый вздох облегчения. Наверное, волк убил бы его, если бы встретил нападающего грудью, но зверь пока не осмеливается встретиться с человеком в окружении костров. Глаза овец были прикованы к Дункану сотни мерцающих бликов в сгрудившейся массе отары. Одно-два животных тихонько заблеяли. Забыв о сне и самокопаниях, Дункан принялся расхаживать вокруг отары. Легенды говорят, что люди-древние земляне имели зверей под названием собаки, которые охраняли овец. Если это правда, то можно счесть людей дураками за то, что они вообще задумали покинуть землянию. Но подобные мысли чересчур святотатственны, а в положении Дункана следовало бы молиться. Волк теперь приходил каждую ночь и слишком уж часто убивал павцы. «Пошлите мне знак, небесные боги!» Подняв глаза к ночным небесам, принялся он твердить заученные слова молитвы. Но небеса хранили молчание. Только величавые светлячки рассветной зоны следовали по своим беспорядочным тропам, исчезая из виду на полпути вверх по восточному небосклону. Сами звезды согласны с тем, что три четверти ночи уже позади. Легенды утверждают, что земляне находилось среди звезд, но молодые жрецы признают, что подобные заявления следует понимать только символически. Тяжелые мысли вернулись, несмотря на близость волка. Уже 2 года Дункан молился и надеялся на мистические откровения, на знак от богов, приходящих указать жизненный путь каждому юноше. Со слов других юношей, произносимых только шепотом, лишь время от времени он знал, что многие симулируют подобные знаки. Для ничтожных пастухов и даже охотников в этом нет ничего страшного, но как может человек, не узревший настоящего видения, подняться выше пастыря животных? Быть жрецом, изучать вещи, принесенные со старой земляни и сбереженные, о, как Дункан жаждал знаний, величия, вещей, которым не мог подобрать название. Снова поглядев вверх, он охнул, ибо узрел в небе громадный знак почти прямо над головой. Ослепительно яркая точка, затем яркое облачко, оставшееся от нее среди звезд. Схватившись за копье, Дункан всматривался в небо, на время забыв даже об овцах. Мало-помалу облачко рассеялось и угасло.

Незадолго до того корабль-берсеркер, привлеченный светом звезды солнечного типа, выскользнул из межзвездных пространств и устремился к планете Дункана. Эта звезда и эта планета сулили жизнь, но корабль знал, что некоторые планеты хорошо обороняются, и потому искривил и замедлил свое молниеносное приближение, превратив его в длинную осторожную кривую. В близлежащем космосе не было никаких боевых кораблей, но телескопы Берсеркера обнаружили яркие точки оборонительных спутников, скрывающихся в тени планеты и появляющихся вновь. Чтобы собрать побольше данных, компьютеры Берсеркера запустили шпионский зонд. Совершив один виток вокруг планеты, зонд устремился к ней, испытывая надежность системы обороны. Порядком приблизившись к ночной стороне планеты, он внезапно обратился в яркое облачко. И все же оборонительные спутники для Берсеркера не представляли реальной преграды. Он сможет прихлопнуть их без малейшего труда, если только подберется поближе, хотя дальнобойные ракеты, выпущенные в планету, они все-таки не пропустят. Другое дело, что на планете могут таиться иные объекты, надежно погребенные, готовые контратаковать противника. Очень странно, что на этой обороняемой планете нет искр света на ночной стороне, указывающих города, и что она не испускает в пространство никаких радиосигналов. Берсеркер с механической осторожностью двинулся вперед к региону, разведанному шпионским зондом.

0: Поутру Дункан пересчитал отару, нахмурился и пересчитал снова. Затем принялся искать, пока не нашел задранного ягненка. Значит, волк все-таки добыл себе ужин. Итого 4 овцы за 10 дней. Дункан повторял себе, что погибшие овцы больше не важны, раз знак, явленный свыше вчера ночью, гарантирует ему жизнь, полную великих свершений и благородных целей. Но для него овцы все равно оставались важны, не только потому, что их хозяева рассердятся. Угрюмо разглядывая бедного ягненка, Дункан вдруг заметил жреца в коричневой рясе верхом на ослике, в одиночестве поднимающегося по длинному, поросшему травой пологому склону пастбища со стороны храмовой деревни с намерением помолиться в одной из пещер у подножия горы при входе в долину. Увидев призывные взмахи рук Дункана, тот не мог покинуть отару, чтобы подойти к жрецу. Человек на ослике изменил направление. Дункан прошел немного вперед ему навстречу. «Да благословит тебя земляне», — лаконично сказал жрец, подъехав поближе. Этот коренастый человек с явным удовольствием спешился и потянулся, выгнув спину и загрехтев. Заметив нерешительность Дункана, он улыбнулся. «Тебе очень одиноко здесь, сын мой».
1: «Да, о святой. Но вчера ночью я узрел знак. Я ждал его 2 года, и, наконец, он был дан мне вчера ночью».
0: «В самом деле...» «Добрая весть!» Взгляд жреца скользнул к горе, затем к солнцу, будто для того, чтобы определить, сколько времени можно затратить на беседу. Но Дункану он сказал без малейших признаков нетерпения. «Поведай мне о нем, если желаешь». Однако, узнав о том, что знаком Дункана была вспышка в небе, жрец нахмурился. Казалось, он едва удержался от улыбки.
1: «Сын мой, сей свет видели многие».
0: Сегодня старейшины дюжины деревень большинства племен пришли в храмовую деревню. Каждый видел в небесной вспышке что-то свое, и ныне я собираюсь помолиться в пещере именно из-за этого. Жрец сел на ослика, но неожиданно снова обернулся к Дункану.
1: «И все же меня не было среди избранных, чтобы узреть знак небесных богов.
0: А ты был.
1: Может быть, это знак для тебя, как и для других.
0: Так что не огорчайся, что он предназначался не только для тебя. Исполняй свой долг богобоязненно, и знак будет дарован тебе». Он повернул своего осла прочь. Чувствуя себя совсем ничтожным, Дункан медленно зашагал обратно к отаре.
1: Да как он мог подумать, что свет, виденный половиной мира, предназначался для единственного пастуха? Теперь его знак исчез, а волк остался.
0: После полудня показалась еще одна фигура, шагавшая со стороны деревни Колин. Дункан подтянул пояс своей шерстяной туники и пятерней вычесал травинки из шевелюры. Пощупал подбородок, жалея, что борода растет пока так жидко. Он уже не сомневался, что в гости идет Колин, когда она была еще в полумиле от него. Но заставил себя двигаться спокойно и сделал вид, что только что заметил ее, когда Колин показалась на вершине холма на расстоянии окрика. Ее каштановые волосы и одеяния развивались на ветру.
2: «Привет, Колин!»
3: «Привет, пастырь Дункан!»
2: «Отец послал меня спросить о своей овце».
0: Он с беспокойством окинул взглядом отару, узнавая овец одну за другой.
2: «Слава богам земным и небесным!»
0: «Овца твоего отца цела и здорова!» Она подошла поближе.
3: «А другие овцы не все целы?»
1: «Ах, как она прекрасна! Но за простого пастуха ее ни за что не отдадут!»
0: «Вчера ночью волк снова зарезал овцу!» Дункан замахал руками.
2: «Я слежу, жгу костры. У меня копье и палец, и я бросаюсь на него, когда он подходит, и отгоняю прочь. Но рано или поздно он заходит с другой стороны, или какая-нибудь овца отбивается от стада».
3: «Надо, чтобы пришел кто-нибудь из деревни. Помог бы даже отрок. Если волк крупный и умный, помощь нужна любому пастуху».
0: Он кивнул, польщенный ее намеком, что он уже мужчина, а не отрок. Но беды его чересчур велики, и Дункан остался безутешен.
1: «Ты видела вспышку в небе вчера ночью?» – спросил он с горечью, припомнив собственную радость при мысли, что это знак только для него.
3: «Нет, но вся деревня только о ней говорит. Я скажу им о волке, но вряд ли кто-нибудь придет тебе на помощь в ближайшие день-два. Все танцуют и говорят, не думая ни о чем, кроме небесной вспышки».
0: Она устремила озадаченный взгляд на что-то позади Дункана.
3: «Смотри!» Жрец промчался в полумиле от них по пути в долину из пещеры, изо всех сил погоняя своего осла галопом к храмовой деревне.
0: «Может, он встретил своего волка?» – предположила Колин. «Он не оглядывается. Может, получил в пещерах важный знак земных богов?» Они еще немного поболтали, сидя на траве, пока Дункан ел принесенные пироги.
3: «Я должна идти», – подскочила Колин.
0: Солнце уже опускалось, а ни он, ни она этого не заметили.
3: «Да, поторопись. Ночью волк может шастать по всей равнине».
0: Провожая взглядом заспешившую прочь Колин, Дункан ощутил дух волка в собственной крови. Наверное, она поняла это, потому что как-то странно оглянулась на него с вершины.

Собирая на склоне холма хворост для ночных костров, Дункан мгновение помедлил, поглядев на закат. «Небесные боги, помогите мне!» — молился он. «И земные боги, ибо темный волк должен принадлежать к вашему царству. Если вы не дадите мне знака, то хотя бы помогите одолеть волка!» По традиции он поклонился и приложил ухо к скале. День за днем просил он какого-нибудь бога о знаке, но ни разу... И тут услышал голос. Съежился на месте, слушая камень, не в силах поверить своим ушам. Наверное, шум водопада или бегущий скот где-нибудь неподалеку. Впрочем, нет. В камне звучал настоящий голос, грохотавший и выкрикивавший слова откуда-то из-под земли. Слова Дункан различить не мог, но это оказался настоящий голос бога из-под земли. Он выпрямился со слезами на глазах, на мгновение забыв даже об овцах. «Этот восхитительный знак предназначен не для половины мира, а только для него!» А он еще сомневался, что знак будет дан. Важнее всего услышать, что голос говорит. Склонившись, Дункан снова прислушался. Приглушенный голос повторял что-то снова и снова, но Дункан не понимал его. Взбежав шагов на 5 вверх по склону, он приложил ухо к следующей скале, выступающей из-под земли. «Да, здесь голос гораздо яснее». Порой юноше удавалось различить слово другое. «Дать!» — сказал голос. «Бур-бур-бур!» «Оборона!» — сказал голос. Во всяком случае, так показалось Дункану. Но даже слова, которые он узнавал, произносились со странным акцентом. Заметив, что наступают сумерки, он встал, охваченный испугом и нерешительностью. Он все еще отвечает за овец и должен зажечь сторожевые костры. Просто обязан, потому что без них волки вырежут всех овец. И в то же самое время он должен слушать этот голос. Сквозь сумерки к нему приближался силуэт. Дункан схватился за палец, но затем увидел, что это Колин. «Солнце село», — с напуганным видом прошептала она. «А я боюсь темноты. Возвращаться к тебе было куда ближе, чем идти до деревни».

лукавить, пытаясь заманить берсеркера в пределы своего планетарного оружия. Поэтому берсеркер послал вперед своих механических лазутчиков, чтобы те пробились сквозь сеть спутников и рассыпались над поверхностью, сея смерть до тех пор, пока не спровоцируют отклик планеты в максимальном масштабе. Костры были разведены. Колин взяла копье и присматривала за овцами. Как бы там ни было, несмотря ни на какого волка, Дункан должен следовать своему знаку. Он вскарабкался вверх по темному склону холма, слушая камень за камнем, и всякий раз голос земного бога становился громче. В глубине души Дункан понимал, что Колин специально подстроила так, чтобы поневоле переночевать с ним и помочь защищать овец, и чувствовал к ней безграничную благодарность и любовь. Но даже эти чувства сейчас отошли на второй план. Голос прежде всего. Он затаил дыхание, прислушиваясь. Теперь он слышал голос, даже стоя во весь рост. Там, впереди, у подножия скалы, лежали валуны, опрокинутые снежными лавинами. Возможно, среди них есть пещера. Добравшись до валунов, Дункан услышал, что голос ракочет среди них. «Атака продолжается. Требуется человеческий отклик. Требуется приказ номер один. Это контроль обороны. Атака продолжается». Снова и снова. Кое-что из этого Дункан понял. Атака требуется человек. Требуется приказ номер один. Это должно означать, что будет исполнено одно желание, как в легендах. Больше никогда Дункан не будет смеяться над легендами, считая себя мудрее. Это не розыгрыш, подстроенный другими юношами. Никто не способен спрятаться в пещере и кричать снова и снова подобным голосом. Никому, кроме жрецов, не дозволено входить в пещеры, но, вероятно, даже жрецы не знают об этой. Это пещера Дункана. Ибо его знак привел его сюда. Ему дарован грандиознейший знак. Чувствуя скорее благоволение, чем страх, он проскользнул между обломками скал, отыскал путь вниз, ощущая под ногами сперва камни и землю, а затем металл. Соскользнул в низкую металлическую пещеру, именно такую, как по рассказам выглядят пещеры богов, очень длинную, гладкую, округлую и правильную, не считая того места, где она измята и сломана упавшими камнями. Плавные изгибающихся стенах пещеры были светящиеся места, будто громадные глаза животных, дававшие достаточно света, чтобы оглядеться. И здесь голос был очень громким. Дункан направился к нему. «Мы достигли поверхности», — радировали берсеркеру лазутчики на своем бесстрастном языке компьютерных символов. «Здесь разумная жизнь земного типа обитает в деревнях. Пока что мы убили 839 единиц. Мы не встретили никакого отклика опасного оружия». Берсеркер подождал еще чуть-чуть, позволив увеличить дань, взятую в жизнях живых единиц. Когда вероятность, что эта планета западня, упала до компьютерной оценки практически до нуля, берсеркер вышел на предельное сближение и начал сметать уцелевшие оборонительные спутники со своего пути. «Вот он я!» Дункан упал на колени перед ревущей металлической вещью. Перед силуэтом бога лежали очень древние перевитые прутья и яичная скорлупа. Когда-то жрецы совершали здесь жертвоприношения, а потом забыли об этом боге. «Вот он я!» — повторил Дункан уже погромче. Бог заметил его, ибо оглушительный крик прекратился. «Требуется отклик от запасного поста обороны 9864», — сказал бог. «Планетарная оборона переходит под контроль поста 9864». «Как попросить бога говорить более ясно?» После очень короткого молчания бог заявил: «Требуется приказ один». Это было уже понятнее, но чтобы увериться окончательно, Дункан спросил: «Ты выполнишь одно мое желание, о могучий?» «Повинуюсь вашим приказаниям. Экстренная ситуация. Спутниковая сфера уничтожена на 90%. Ответ планетарного оружия полностью запрограммирован. Требуется команда активации». Все еще стоя на коленях, Дункан зажмурился. Будет исполнено одно его желание. Остальные слова он воспринял как предупреждение о том, что выбирать надо со осмотрительностью. Если он пожелает, боги сделают его мудрейшим из вождей или отважнейшим из воинов. Бог даст ему 100 лет жизни или дюжину молодых жен.

0: Или Колин. Но Колин сейчас там, во тьме, один на один с волком. Может быть, в этот самый миг волк подбирается к ней, затаившись за самым кругом света, следя за овцами и за хрупкой девушкой. Может быть, в этот самый миг Колин кричит. Сердце Дункана оборвалось, ибо он понял, что волк одолел его, разрушил этот миг, от которого зависит остаток его жизни. Он все еще пастух. И если он мог заставить себя забыть об овцах, то забыть о Колин было свыше его сил. «Уничтожь волка! Убей его!» – сдавленным голосом выкрикнул он. Термин «волк» не ясен. «Убийцу! Уничтожь убийцу! Это мое единственное желание!» Не в силах больше выносить близости Бога, Дункан без оглядки бросился прочь из пещеры, проливая слезы над своей загубленной жизнью. И побежал искать Колин.
1: «Отход!» – верещал электронный голос берсеркера. «Западня! Отход!»
0: Услышав призыв, его рассеявшееся племя машин-лазутчиков вознеслось с предельным ускорением, бросив свою планетарную работу по параболе, вздымаясь к своей громадной металлической матке. Слишком медленно. Они расплылись, превратившись в полосы света, фейерверки раскаленных газов. Берсеркер и не ждал его. Он уже устремился в открытый космос, зная, что планетарное оружие дотянулось до него. Теперь он не тратил вычислительные мощности в попытке рассчитать, почему так много жизней было пожертвовано, чтобы заманить его в западню. А затем увидел, что перед ним швырнули густую сеть силовых полей, перекрыв пути к отступлению. «Бежать некуда».

Все небо залило пламенем, даже сами хребты холмов содрогнулись под ногами, а возле устья долины вершину горы сорвало прочь, и чудовищное копье чего-то почти невидимого начало бесконечным потоком изливаться из нее в небеса. Дункан увидел Колин, прильнувшую к голой земле, кричащую ему что-то, но гром подземный поглотил ее голос. Разбежавшиеся овцы скакали повсюду, жалобно вереща под ужасным небом. Среди них Дункан увидел темный силуэт волка, бегающего вместе с ними кругами, слишком напуганного, чтобы быть волком. Юноша схватил свою палицу и погнался за зверем, спотыкаясь о срезающуюся землю. Он настиг волка, потому что бежал к нему, пока тот бегал кругами, не обращая внимания на человека. Увидел отразившееся в глазах зверя небо, встал перед ним и взмахнул палицей в тот самый миг, когда волк подобрался для прыжка. Дункан нанес удар первым, а потом еще и еще, чтобы уже наверняка. И вдруг в небе появились истинно белые, стремительно движущиеся солнца. Удивительные солнца, через минуту покрасневшие и рассеявшиеся во всемирном сиянии. И когда земля наконец успокоилась, Дункан зашагал, как во сне, пока наконец не увидел Колин, пытающуюся собрать разбежавшихся овец. Помахал ей и затрусил на помощь. Волк мертв, а он может поведать о восхитительном знаке. Боги не убили его. А земля под его бегущими ногами обрела вековечную надежность.

выводит меня из себя. Я стараюсь не смотреть на нее, но она вновь и вновь манит к себе мой взор. Просто напасть какая-то, даже жутко немного. Я слышала, что именно в полнолуние могут происходить ужасные вещи. Одно лишь хорошо в полнолуние — то, что дорога освещена. Это тем более хорошо, если идешь по ночному лесу.

0: задержалась. Ночь застала меня на полдороге к дому. Бедная моя матушка, она, наверное, места себе не находит. Боже, а вдруг меня уже ищут по всей округе? Вдруг вся деревня вышла с факелами на лесную дорогу, кричат, аукают. И неудивительно, ведь в последнее время все они пребывают в жутком страхе. Страхе за свою жизнь и жизни своих близких. Говорят, что в нашем лесу завелся страшный зверь, похожий на огромного волка. А началось все ровно 2 месяца назад, в такую же вот лунную ночь, с соседского мальчишки, с Пьера. Ах, Пьер, Пьер, он всегда был такой задира. Да, был. Его останки нашли в лесу, бедный Пьер. Сейчас мне даже как-то не хватает всех его этих злых шуточек, его мелких пакостей и проделок. Ведь в сущности он был очень добрым мальчиком. Да, бедный, бедный Пьер. А всего через пару дней такая же участь постигла Калетту. Калетта. Конечно, отчасти она виновата сама, моя бедная Калетта. Виновата ее самоуверенность и заносчивость. Она всегда была такой. Я до сих пор вспоминаю то злосчастное мгновение. Ее лицо, ее черные волосы под белым чепцом, ее холодные голубые глаза, ее вздернутый носик, когда она сказала нам, своим подругам, что ничего и никого не боится, и пошла в сторону леса с гордо поднятой головой. Нам надо было тогда ее остановить, может быть, даже силой, хотя вряд ли она послушала бы нас. К чести ее, надо сказать, она не сдавалась без боя. Она бежала изо всех сил, потому что зверь настиг ее уже за пределами леса, совсем близко от деревни. Тогда-то его и приметили наши лесорубы. Они побежали с топорами на выручку, но бедную Калетту спасти так и не удалось. Но зверя они все-таки вспугнули. Он не успел растерзать свою жертву и убежал в лес. Ах, Калетта, бедная, глупая девчонка. Но окончательно страх закрался в наши души после гибели Поля, одного из наших лесорубов. А ведь это был очень сильный мужчина, почти исполинского роста. Говорят, он всего лишь отошел по нужде, немного отстав от остальных, когда они вместе все возвращались в деревню. Через несколько минут товарищи услышали его прерывистый крик. Потом долго искали его среди деревьев и нашли с перегрызенной шеей. Скорее всего, зверь напал на него сзади. Были и другие жертвы. До дома еще достаточно далеко. Мне становится по-настоящему страшно. У меня озноб. Может быть, просто похолодало? Почему матушка отпустила меня одну в лес? Она и не хотела меня отпускать. Более того, как только она меня не уговаривала, запрещала, умоляла, пугала, угрожала, но я все равно ушла наперекор ее воле. Бедная моя матушка. Какая же я все-таки своенравная и непослушная дочь. А еще осуждала Калетту, а сама... Хотя, с другой стороны, кто-то должен был навестить бабушку. Ведь она так часто болеет в последнее время. Нельзя оставлять ее надолго одну. Почему она не живет с нами? Нет, она не согласится никогда. Вот от кого я унаследовала гордость и упрямство. От нее, от своей милой бабушки. Что же делать, если они не выносят друг друга? Моя матушка и матушка моего покойного отца. Еще когда он был жив, бабушка поклялась, что не переступит порог нашего дома и не будет разговаривать ни с сыном, ни с невесткой. В чем была причина их ссоры, я не знаю. Да она, наверное, и сама уже не помнит. Хотя нет, она помнит. Впрочем, это не важно. Важно то, что я оказалась единственным связующим звеном, посредником между бабушкой и родителем. Только со мной она разговаривала, спрашивала, как дела в деревне. Нет, у меня действительно озноб. И тяжесть какая-то в ногах. Идти становится все труднее и труднее. Матушка со слезами дала мне в дорогу корзинку с едой и посоветовала надеть красную шапку. Говорят, звери боятся красного цвета, он отпугивает их. Возможно, так оно и есть, но только при условии, что на дворе день. А ночью... Ночью все кошки серы, и шапки тоже. Я сегодня слишком долго засиделась у бабушки. Ведь ей так одиноко. Она совсем-совсем одна, ей не с кем даже словом перекинуться. И в этот вечер мы с ней очень долго разговаривали. В том числе и обо всех тех ужасах, что творятся у нас в округе, обо всех несчастных жертвах и о нем, об этом звере. Бабушка выслушала меня, а потом сказала, что это не просто волк, это оборотень. Она еще сказала, что во времена ее молодости было нечто подобное, только жертв было не так много, как сейчас. Тогда этот волк-оборотень проявил себя лишь раз. Бабушка не договорила. Она посмотрела в окно и, увидев, что начинает темнеть, всплеснула руками и заторопила меня в дорогу. Ах, то почему же я не осталась ночевать у нее? Но она мне не предлагала, и я тоже не напрашивалась. А самое главное, ведь меня ждала матушка. Я уже давно должна была быть дома. Нельзя же оставлять матушку до следующего утра в полной неизвестности, когда вокруг творятся такие вещи. Осталось совсем немного. Сейчас я уже приближаюсь к выходу из леса. Еще немного, откроется лужайка, и будет видна наша деревня и наш дом почти на самой окраине. Но почему же мне все хуже и хуже? Страх сковывает мои движения. Жуткий, невыразимый страх. Я чувствую нечто ужасное, оно приближается ко мне. Оно совсем близко от меня, оно следит за мной и, возможно, ждет подходящего момента, чтобы наброситься на меня. Я не вижу его, не слышу, но я чувствую приближение зверя. Он идет по моим следам, как тень. Он настигнет меня. На одно мгновение я останавливаюсь, оборачиваюсь назад, вглядываюсь в полумрак, а потом бегу, бегу, что есть сил. Мне удалось преодолеть оцепенение, я уже миновала черту леса. Я бегу по лугу, освещенному полной луной, по серебристо-серой траве. Именно здесь зверь тогда настиг бедную Калетту. Но что это? Я вижу впереди какую-то фигуру. Неужели зверь обогнал меня и ждет впереди? Нет. Благодарение Богу, похоже, это человек. Бросаюсь к нему из последних сил.
1: Кто напугал тебя, дитя мое?
0: Это наш молодой кюре, приехавший к нам всего пару месяцев назад на смену старому священнику, который скоропостижно скончался. Но что же могло привести его в такую пору сюда? Не время сейчас думать об этом. Спасите меня, господин кюре!
1: Что случилось?
0: Зверь! Зверь преследует меня, он настигнет меня, уже почти настиг.
1: Дитя мое, пойдем скорее, я отведу тебя домой.
0: Нет, мне не спастись от него нигде. Господин кюре, избавьте меня от него. Вы можете это сделать, только вы.
1: Но как, дитя мое? У меня с собой нет никакого оружия. Нам остается только поскорее покинуть это место и молиться о спасении.
0: Вот, господин кюре, молиться. Именно молиться. Это и есть наше оружие.
1: Хорошо, хорошо, но все же сначала уйдем отсюда поскорее. В его глазах теперь я прочла страх даже больше, чем у меня самой.
0: Ах, святой отец, вы ничего не понимаете.
1: Так объясни мне, дитя мое, что ты хочешь мне рассказать?
0: Поздно. Он победил. И на этот раз
1: я закрыла лицо руками. Я почувствовала, что зверь совсем рядом у меня за спиной. Ему осталось сделать всего один прыжок.
0: И вот он взметнулся надо мной, раскинув огромные серые мохнатые лапы. И мое сознание опрокинулось во тьму.
1: В серую тьму.

0: Первое, что я увидела, был красный проблеск рассвета на сумеречном небе. Навстречу мне выбежал перепуганный охотник.
1: Что с тобой случилось, девочка, ты ранена? Зверь напал на тебя?
0: Что? Какой зверь? Почему зверь? Равнодушно произнесла я механическим голосом.
1: Он посмотрел на меня с недоумением. Ты вся в крови, девочка.
0: Да? Я оглядела себя. Да, действительно, и фартук, и платье были забрызганы кровью.
1: Ты, кажется, в шоке, бедная девочка. Придется проводить тебя до дома. Нельзя же оставлять тебя одну в таком состоянии.
0: Он обернулся в сторону леса и вздохнул.
1: А с этим зверем придется разобраться в другой раз.
0: Да, в другой раз. Обязательно разберемся, ответил я ему тем же голосом и, пошатываясь, побрела в сторону деревни. Охотник молча последовал за мной. Да, пусть он проводит меня до дома, боюсь, я сама не дойду. Дома. Матушка обязательно спросит, откуда у меня кровь, если я не ранена. Что же мне ей сказать? Я обернулась и мельком посмотрела на охотника. Идет за мной, заботливо следит, чтобы я не упала. Да, Жан, он добрая душа. Я придумала. Скажу матушке, что встретила в лесу раненого охотника, которого покусал дикий зверь. Я обернулась еще раз. Наверное, в этот момент в моем взгляде было что-то странное, потому что он посмотрел на меня как-то с опаской, что ли. Да, я придумала. Скажу матушке, что встретила раненого охотника, которого покусал дикий зверь. Что я старалась ему помочь, но он умер у меня на руках. Да, именно так я и скажу.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Сергей Шлычков. «Сладкая песнь Нанки». Рассказ из сборника «Фатум. Самые темные века». Издательство «Снежный ком М», 2018 год.

Тангай лежал на земляном полу общинного дома. Рядом медленно умирал костер, но Тангай не обращал внимания на подступающий холод. Тангай спал. Слабый Тангай. Глупый Тангай. Может, не такой глупый, как безумный Гоки, чей разум каждую луну похищали духи Нижнего мира. Может, если бы Тангай, как Гоки, тоже плясал голым на отмеле и обмазывался дерьмом, ничего плохого и не случилось бы. Какая беда от безумца, кроме запаха? Может, тогда и Нанка сидела бы сейчас у очага, варила похлебку из рыси и пела о далеких странах. Песни Нанки Тангай любил. Голос у нее был красивый, и песни странные. Вроде как и пела Нанка про вещи привычные, про любовь, про добро и зло, про героев, которые почти как боги. Все женщины поют такие песни долгими, как бисерная нить вечерами. Но Нанка их пела по-другому. Будто бы и не про людей, про каких-то других существ. Как мы, только бесконечно более прекрасных, более холодных, более величественных. После тех песен становилось ясно, что нам их никогда не понять. Другие они, совсем чужие, как лед посреди речного песка. А уж когда Нанка пела про

0: оленя и колдунью Зиму. Маленькие дети по 4 луны не могли спать. Ну, как придет холодная красивая зима и утащит в ледяную пещеру, чтобы, разорвав на части, украсить свое белое платье красным. Что там дети? Даже опытные охотники ходили в тайгу с опаской. Колдунью боялись. Но лучше всего Нанка пела колыбельные, которых знало великое множество. После тех колыбельных даже старики спали сладко, как в детской люльке. Любила Нанка петь колыбельные и пела их, как настоящая ведьма. Как-то раз в селение привели колдуна из других земель. Этого колдуна охотникам продали купцы из-за камня. Продали недорого за мешок соболиных шкурок. Шкуры по совести были так себе, а вот колдун был хорош. Толстый, черноглазый и горбоносый. Он лежал на охотничьем воске, связанный веревками из волчьих кишок, скалился, плевался кровью и громко называл всех «Камименос пустис!» Колдовал, наверное. А когда его потащили к говорящему с духами, плюнул на медвежий тотем. По всему было видно, что это человек великой силы, раз не боится гнева матушки-медведицы. Говорящий с духами опоил колдуна сонным отваром, взрезал его брюхо и аккуратно намотал длинные веревки кишок на тотемный стол. Тем временем женщины развели костры и поставили на них котлы. Все как полагается. Каждой семье достанется часть силы. Отведает семья похлебки из колдуна, и будут ее целый год обходить. И байне болезнь, и нарлак, несущий неудачу. Но то ли говорящий слишком сильно прибил колдуновы кишки к столбу, то ли сонное зелье выдохлось, а как только стали резать колдуна старым в запекшейся крови серпом, он проснулся и начал вопить. Плохой знак, совсем плохой. Чтобы сил не ушла, колдуну спать полагается. Колдун же спать не желал, кричал, как лиса в капкане. Так вся сила на крик уйти могла. И тут подбежала к колдуну Нанка и начала его по голове гладить. Обешали все. Не было такого, чтобы честные люди колдунов по голове гладили. А Нанка гладила колдуна по курчавым волосам, да напевала:
1: «Бай-балам-бай-бай, хуй-ка-балам-бай-бай, балам-бай-бай, балам-якши-бай-бай».
0: И затих колдун. Засопел, зачмокал, как младенец, да глаза прикрыл. Ну, тут дело на лад пошло. Нанка поет, а говорящий, знай себя, от колдуна куски отрезает и кидает в старые закопченные котлы. Смотрел на это Танка и удивлялся. Как так? Колдуну печень достают, а он спит себе да улыбается, словно к материнским коленям приник. Такая вот была сила в голосе у Нанки. За этот голос, говорящий с духами, и привел Нанку к себе в жилище. Петь про огонь и солнце. Там-то они с Тангаем и познакомились. Тангаю тогда было 12 зим, 3 из них он служил и учился у говорящего с духами. Лечил оленей, заговаривал медвежью лопатку на удачу, мазал человеческой кровью губы страшным каменным бабам в мертвом урочище. Правда, губы мазал под присмотром наставника. С бабами дело такое. Один раз не так ей губы намажешь и жизни не взвидишь. Мстительные они, бабы, по поводу губ. Потому что очень уж на красоту падки. В общем, был Тангай уже почти шаманом. В некоторых стойбищах его узнавали, кланялись, называли Канчакбер. И тут Нанка. Поначалу Тангай возревновал, ходил насупившись, как барсук. Но как услышал Нанкины песни, так и пропал. Нанка провела с ними 3 зимы. И каждый вечер Тангай слушал Нанкины песни и засыпал счастливым. А вот говорящий счастлив не был. Две зимы он учил Нанку песням духов, песням солнца, песням на улов тайменя, да только не получалось у нее ничего. Как запоет про духов, так хоть беги да прячься. Свистит, хрипит, сипит, щеки надувает, глаза хмурит. Тут и человеку не по себе станет, не то что добрым духом. Зато про любовь Нанка пела, как сама великая мать. Говорящий голову сломал. Отчего так? Даже новую песню пытался придумать. Духов через любовь, значит, заклинать. Но получилась такая похабщина, что говорящий слег на неделю. Тангай песню слышал и считал, что старый шаман еще легко отделался. Только за слова «Между ног твоих, о великая мать, буду я тебя каждый день» у говорящего должен был отсохнуть язык. А уж что он предлагал духам мужского рода? Сразу было понятно. Говорящая о любви знает много, но такая любовь вряд ли придется по нраву духам Нижнего мира. Так и не научилась Нанка шаманским песням. Сидела у очага и пела про любовь. Тангая это вполне устраивало. Не устраивало других. Через три зимы к говорящему пришел Нанкин отец и потребовал дочь. Сказал, мол, если ведьма из нее не вышла, пусть детей рожает, как старая Вельда. Нанка плакала, и у Тангая разрывалось сердце. Очень он хотел, чтобы Нанка оставалась с ним и пела свои песни ему, а не толстому охотнику Бока. И тогда Тангай решил помочь Нанке. Сделать так, чтобы Нанка не плакала. Тангай знал, как. По стародавнему обычаю, каждый живущий в мире духов носил на своем теле метки. Олени, волки, медведи и вечные деревья красовались на телах избранных после того, как они начинали говорить с духами. Эти метки шаманы наносили заговоренные костью таймени после того, как их ученики проходили испытания духов. По ним духи определяли, что перед ними человек свой, и не пили из него кровь. Нанке, конечно, этих меток не получить. Не прошла бы она сурового испытания. Но ведь и духов можно обмануть. Разве не обманывал Сайкл-жец вечного окуня? Разве Лайон не женился обманом на девочке тайге? Так чем же Тангай хуже? Может, и он духов вокруг пальца обведет? Может, и о Тангае сложит песню, а Нанка будет петь ее своим детям? Может, даже это будут его, Тангаевы дети? Так думал глупый Тангай. Чтобы обмануть духов, Тангай поймал таймени и вырезал из него самую большую кость. Кость Тангай, как полагается, заговорил на четыре ветра и выдержал в крови медведя четыре дня. Свежей крови у Тангая не было, но с прошлого года у него оставался сосуд с кровью медведя-людоеда. Кровь плохо пахла и была похожа на бурую противную слизь, но Тангай решил, что так даже лучше. Злые духи не любят порченной крови. А потом Тангай пришел к Нанке. Как и полагается, в таких случаях он выглядел очень важно. Серьезно хмурил брови и поджимал губы.
2: «Вставай, Нанка! Пойдем! Буду из тебя ведьму делать, чтобы ты больше не плакала!»
0: Тангай изо всех сил старался говорить сильным низким голосом, как настоящий шаман. Голос не слушался, и вместо солидного мужского рокота постоянно норовил превратиться в детский неразборчивый шепот. Но Нанка все равно услышала. А услышав, охнула, уронила рукоделье и заметалась было по дому. Но Тангай остановил ее, крепко взял за плечи и внимательно посмотрел в ее рысьи глаза. Именно так должен поступать мужчина, когда женщина носится по дому, опрокидывая котлы с барсучьим жиром. Успокоив Нанку, Тангай решительно взял ее за руку и повел к реке. Возле реки он давно приметил себе логово. За пруду с небольшой пещерой в скале. Притащил туда медвежий череп и отметил вход резной оленьей костью. Даже говорящий одобрил. Достойная смена растет. Вот к этому логову Тангай и привел Нанку, чтобы открыть для нее путь в мир духов. Но сначала Нанку надо было очистить от всей прошлой жизни. Она и сама это знала, а потому быстро скинула из себя просторную шелковую рубаху и полезла в воду. Тангай дивился, до чего же Нанка хороша. Тонкая и гибкая, как ласка. Узкие плечи и бедра, маленькая грудка. Совсем Нанка была не похожа на старую вельду. Куда такой рожать детей толстому Боке? Раздавит он ее на ложе, как медведь-муравейник. Нехорошо это. А значит, решил Тангай, все он делает правильно. Духи должны понять.
3: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта «Саундстрим».
0: От прошлой жизни Тангай отмывал Нанку основательно. Старался ничего не пропустить. Шептал, как полагается, заговоры и тер гибкое Нанкино тело лисьей шкурой, а иногда и пальцами. Отмывал обстоятельно и долго, может, даже слишком долго. Уж больно нравилось Тангаю прикасаться к Нанке. Да и Нанка была не против. Закрыла глаза и улыбалась, и сердце стучало часто-часто. Ну, как говорится, долго, не коротко. Все-таки Тангай ведьму делал, а не колбасу из заячьих потрохов. Очистив Нанку от скверны, от сглаза, от порчи, от ночных шептаний и злых мыслей, Тангай отвел ее в пещеру. Развел жаркий костер, положил голую Нанку на медвежьи шкуры и долго ей любовался.
4: «Ну, скоро ты?»
0: — сбивчиво прошептала Нанка. «Женщины!» Что на супружеском ложе, что на пороге духов, а ведут себя одинаково. Скоро бывает во время брачной ночи, да и то, если не повезет. «Надо же быть настолько нетерпеливой», — думал Тангай. Хотя на мгновение ему показалось, что Нанка имела в виду совсем не ритуал посвящения, а что-то другое. Эта мысль была приятна, но сильно мешала, а дело предстояло ответственное. Рисунки надо было наносить всю ночь, а может, еще и день. Потому Тангай отогнал такие приятные, но неуместные мысли и дал Нанке сонного отвара. Немного, ровно столько, чтобы Нанка была и здесь, и в мире духов. Подождал, пока ее дыхание станет ровным и глубоким, и принялся за дело. Тангай разводил краску с барсучьим жиром, вдувал смесь в полую кость таймени и потом долго, точка за точкой, наносил на тело Нанки узоры. Могучие вечные деревья, благородные олени, бегущие по небу, круторогие архары и волшебные птицы появлялись на смуглом Нанкином теле. Тангай пел и рисовал. Прошла ночь и еще день. Иногда Нанка просыпалась и рассказывала о том, что видела в мире духов. О железных людях, которые дышат огнем. О духах, которые управляют звездами. О прекрасных городах, где живут белые великаны. Города, те, говорила Нанка, стоят в местах, где никогда не бывает зимы. А люди там ходят голые, как безумные гоки. Но они не глупые, а напротив, мудры и возвышены. Их святилища сделаны из камня и бронзы, и они могут говорить с небом и морем. И дерьмом они, как боки, не мажутся, поливают себя цветочным маслом. Тангай слушал, дивился, как оно все в мире духов устроено, давал Нанке отвара и продолжал рисовать. А когда закончил, завернулся вместе с Нанкой в шкуру, обнял ее и заснул.

0: Спал Тангай долго, а проснулся от того, что было ему очень жарко. Поначалу Тангай удивился, откуда такой жар? Костер давно погас. Что может так жарко гореть? А потом понял. Горела Нанка. Нанка была такой горячей, что к ней было страшно прикасаться. Тангай бросился ее будить. Толкал, шептал что-то, потом кричал, даже уронил котел, но Нанка не просыпалась. Тогда Тангай развел костер. Огонь заплясал на стенах, осветил Нанку, и Тангай замер от ужаса. Духов перехитрить не удалось. Они распознали обман и страшно отомстили за неуважение. Прекрасные птицы на теле Нанки расплылись и превратились в ужасных драконов. Олени скрутились, скукожились. Казалось, что они уже не бегут по небу, а на полном скаку рушатся в глубокую пропасть. Но страшнее всего было смотреть на ноги Нанки. На ногах Тангай рисовал деревья жизни, чтобы укрепить Нанкины силы. Но прекрасных деревьев больше не было. Вместо них появилась страшная сумеречная роща. Нанкины вены стали черными и оплетали деревья, не давая им расти. И каждая черная вена по краям словно горела красным. От этого на ногах Нанки разгорался пожар, без пощады пожирающий деревья жизни, да и саму Нанки. Тангай закричал, завыл и бросился к Нанке. Он тормошил ее тело, внезапно ставшее таким легким. Уже не шептал, дико кричал заговоры, сбивался, начинал сначала. Метался по пещере, пытался окурить Нанку травами, но Нанка с каждым мгновением все глубже уходила в мир духов. И как бы Тангай ни тряс ее тело, ухватить ее душу у него не получалось. Тогда Тангай схватил кинжал и принялся калить его на огне. «Раз он, Тангай, такой глупый, пусть он и пострадает!» Вонзит раскаленный кинжал себе в живот, омоет Нанку своей кровью и обменяет ее душу на свою жизнь. Зачем нужна жизнь такому глупому Тангаю, если больше не будет Нанкиных песен? И пусть он сам больше этих песен не услышит, зато их смогут услышать другие, потому что Нанка снова будет петь. Петь и плести бисерную нить, и все будет как всегда, даже лучше, потому что глупого Тангая больше не будет. Тангай уже занес было горящий, словно зимнее солнце, кинжал, замер и полетел на землю, сбитый увесистой затрещиной. Посреди пещеры стоял говорящий с духами. Говорящий был мрачен. Он не стал тратить время на ругань, не стал суетиться и творить бесполезные заклинания. На то он и говорящий, что всегда знал, что делать. Выдал Тангаю еще одну затрещину, пригрозил скормить его дикой рыси, если он, Тангай, не подберет сопли, и послал его за старой травницей Лайдой. Потом завернул Нанку в шкуру и потащил в свою хижину. Всю осень говорящие Лайда пытались спасти Нанку. Каждую ночь говорящий камлал, пока не падал без чувств. Надеялся умилостивить духов. Старая Лайда долго стояла у котла, делая целебные отвары. Так долго, что от жара кожа на ее руках распухла и потрескалась. А сам Тангай уже просто не понимал, в каком мире он находится. Каждый день он мыл Нанку, вливал в нее целебные зелья старой Лайды, пытался кормить похлебкой из тетерева. Снова и снова, опять и опять, изо дня в день. У него даже не осталось сил винить себя. Хотелось только одного, чтобы Нанка снова очнулась и начала петь. Когда закончились осенние дожди, а с севера начали дуть холодные ветра, Нанка пришла в себя. Начала говорить и двигаться. Тангай радовался и даже не думал о том, что после такого обмана духов шаманом ему уже не быть. Главное, Нанка очнулась. Каждый вечер Тангай садился рядом с Нанкой и пел ей колыбельную.
1: Бай-балам, бай-бай, уйта-балам, бай-бай.
0: Нанка подпевала тихим шепотом и улыбалась. Травница Лайда сказала, что, видать, теперь Нанке долго жить, раз уж духи ее отпустили.
2: «Если, конечно, муж нормальный попадется», —
0: бросала Лайда уничтожающие взгляды на Тангая. Тангай краснел. Что удивительно, краснела и Нанка.
2: «Ты посмотри на них», — возмущалась травница. «Только, считай, родились заново. Только духов смерти обманули, а одно на уме. Видать, и вправду долго жить будут».
0: Говорящий был с Лайдой не согласен. Он говорил, что сомневается даже в своей способности прожить рядом с Тангаем достаточно долго. Куда уж Нанке? А замуж за своего ученика он отдавать даже каменную бабу не посоветует. Тот ее либо сломает, либо потеряет. Да и вообще, надо ждать зимы, чтобы понять, будет ли Нанка жить и как долго. Тем не менее, с каждым днем Нанке становилось все лучше, и Тангай был счастлив. Потому на бурчание говорящего внимания не обращал, а зря. Старый шаман знал духов. Духи мстительные. Кто знает, какую плату они потребуют за такой обман. А в том, что плату они потребуют, говорящий не сомневался. Нанка-то в себя пришла, а вот черные вены, оплетающие деревья на ее ногах, никуда не делись. Так быть не должно. Неправильно это. Если духи отпускают, то отпускают совсем. Значит, не отпустили Нанку духи. Кружат где-то рядом, выжидают. А чего выжидают, даже говорящему было непонятно. В конце концов, он решил не мучить себя тревожными мыслями и дождаться зимы, а там видно будет.

0: Зима пришла быстро, слишком быстро. Не успели еще пожелтеть листья на старом тополе, как землю накрыло покрывало морозных метелей. Метели принесли с собой такую стужу, которой даже старики не помнили. Злой северный ветер Сивай, напившись силы у моря холода, обрушился на беззащитное селение. Целыми днями, опьяненный морозом, он плясал на улице, поднимая полами своего белого халата облака ледяной крошки. Днем и ночью в поселении жгли костры, силясь прогнать страшного гостя, но Сивай только заливисто хохотал и продолжал свою дикую пляску, выдувая последнее тепло из деревянных жилищ. Люди кутались в меховые одеяла и ждали, когда же придет добрый Хоме-снегопад, чтобы укутать селение в теплую белую шубу и не дать людям погибнуть от безумного ледяного ветра. Но вслед за Сиваем пришел холод, не имеющий имени. Тихий убийца, как прозвали его люди. Дело это было невиданное. Холод никогда не приходил раньше доброго Хоме. А еще через поллуны, через селение прошли люди тундры. Суровые северные кочевники, живущие возле владений колдуньи зимы, уходили из родных земель на юг. Уходили со всем скарбом. На деревянных санях, запряженных белыми волками, люди тундры везли целые семьи со стариками, детьми и племенными деревянными идолами. Говорили они вещи страшные. С их слов выходило так, что на исходе осени холод, не имеющий имени, зарезал своим ледяным кинжалом доброго Хома и выпил из него всю кровь, так что теперь на тихого убийцу совсем нет никакой управы, а потому хорошей зимы не жди. Останавливаться кочевники не стали. Принесли страшные вести и двинулись дальше темными тенями в ледяной пурге. В ночь после ухода людей тундры Тангай высунул нос на улицу, чтобы справить нужду, и увидел две огромные нескладные черные фигуры, идущие через лес вслед за кочевниками. Темные силуэты бесшумно двигались между деревьями, едва не волоча угловатыми длинными руками по земле. Байная болезнь и Нарлак, несущий неудачу, спешили вслед за людьми. Тангаю стало страшно. Раз Байне и Нарлак уходят из тундры, значит, там нет больше никого, кто мог бы болеть, и некому там больше нести неудачу. Говорящий, выслушав сбивчивый рассказ Тангая, совсем помрачнел. Долго шептался о чем-то с Мьелом охотником, а потом отправил того копать яму на окраине поселения. Копали в спешке, старались успеть, пока холод совсем не проморозил землю. Для чего копали, никто не говорил. На все вопросы Тангая старики лишь мрачно сплевывали, да зябко передергивали плечами, отчего Тангаю становилось еще страшнее. Черная яма на присыпанной белым крошевом земле выглядела как беззубый рот вечно голодного духа, жадно тянущийся к людям. А еще думалось Тангаю, что если уж такое началось с приходом Сивая и холода, то что же будет, когда явится сама Белая Королева, колдунья Зима? Однако, когда Тангай возвращался в хижину говорящего, тревожные мысли отступали. В хижине не было места злым и жадным духом зимы. Там была только Нанка и ее песни. И каждый вечер Тангай спокойно засыпал, слушая ее голос.
1: Балам бай бай, балам якши бай бай.
0: Нанка пела, Тангай спал и видел прекрасные сны о далеких землях, где нет зимы. Где по горячей пыльной степи летят всадники на маленьких мохноногих лошадях. Где в огромных каменных городах люди живут сыто и счастливо. Однажды ему привиделось совсем странное. Видел он белый город на берегу теплого моря и видел себя стоящим посреди этого города. Был он в доспехах, с тяжелым шлемом на голове и длинным копьем в руке. Но не человеком видел себя Тангай, нет. Огромной золотой статуей возвышался он над белыми стенами, над людьми и над морем, и видел за тем морем темную гряду камня и зеленую шубу тайги. И еще видел Нанку. Нанка стояла на другой стороне моря в окружении бородатых всадников незнакомого племени. Стояла и приветливо махала Тангаю. Хотел Тангай помахать Нанке рукой в ответ, да не смог пошевелиться. А тем временем главный бородач в колпаке, украшенном золотыми бляхами, стоящий за спиной Нанки, нехорошо улыбнулся и потянул из ножен длинный кинжал. Хотел Тангай был рвануться вперед, швырнуть в подлого бородача золотое копье, да не смог сделать ни шага. Напрягся Тангай, и заскрипело, заскрежетало сминаемое золото истукана. Сделал Тангай шаг. Закричали внизу испуганные люди. Замахнулся бородач, замахнулся Тангай. И тут со стороны камня налетела стылая волна. Накрыла и Нанку, и всадников, и белый город. Ледяным молотом ударила золотого Тангая в грудь. Тангай упал и проснулся на земляном полу. В хижине стоял пронизывающий холод. Угли тлели в очаге, не в силах согреть воздух. А стены были покрыты изморозью. В селение пришла колдунья зима. С того дня мир словно заснул в ледяной колыбели. Даже безумный ветер Сивай преклонил колени перед колдуньей. Он больше не сбивал с ног, не задувал в щели, не плясал между черных деревьев. Каждый новый день был холоднее предыдущего, и даже огонь не приносил тепла. Люди из семей, которые поменьше, перебрались зимовать в общинный дом. В том числе и говорящий с Тангаем и Нанкой. Так было теплее. Люди ложились вокруг огня, прижимались друг к другу, замирали, словно камни, покрытые мхом, и слушали песни Нанки.

0: Сам Тангай старался прижаться к Нанке поближе. Лежал и думал: хорошо, что пришла зима. Когда бы он еще мог так обнять Нанку и заснуть, слушая ее песни? Может, и не так плоха колдунья, как о ней поют. Так думал счастливый Тангай. Глупый, счастливый Тангай. В середине зимы еды почти не осталось. С наступлением холодов Мьел со своими людьми каждое утро ходил в тайгу бить дичь. Складывали ее в страшный земляной рот про запас. Но холода становились все злее, а зверя все меньше. Охотники возвращались встревоженные. Толстый Бокай рассказывал, что на птичьей поляне творится неладное. Говорил, что в один день все снегири взяли и повымерзли. Попадали с деревьев и лежат теперь посреди белого покрывала рубиновыми каплями. Охотники, вернувшиеся с дальней заимки, говорили, что лес стал ледяным. Между деревьев словно натянулась хрустальная паутина, заморозив вековые сосны так сильно, что стволы лопались от одного удара топора. Шептались, что видели в тайге волков, замерзших в прыжке на оленя. А речки промерзли так сильно, что тайменя теперь можно поймать, только прорубив речной лед до самого дна. А потом в тайге стали пропадать люди. Старые опытные охотники просто исчезали в замерзшем лесу и не возвращались. Зато по ночам кто-то стал ходить вокруг домов. Скрипел снегом, сопел, но следов не оставлял. Только стали появляться перед порогом оранжевые замерзшие ягодки рябины. Верный признак старого карлика Батурнака, крадущего детей для колдуньи зимы. Говорящий подумал, посоветовался с духами предков и запретил ходить в тайгу. «Не стоит кормить злых духов зимы. Самим есть почти нечего», — ответил он на вопросы охотников. Слова говорящего прозвучали зловеще. Люди были и так напуганы, а теперь совсем упали духом. Все чаще поглядывали на страшный земляной рот на окраине поселения, гадая, кто же первым накормит его, и думали, чем же они прогневали колдунью зиму. Зато по вечерам все как один приходили слушать песни Нанки.
1: Оскун кушум парак, перекелзе баламза.
0: Слушали, жались к очагу и ждали первых теплых ветров весны. Весна в положенный срок не пришла, зато в селение пришли гости. Ранним утром Тангай проснулся от лошадиного ржания. На улице слышался шум. Тангай накинул меховую доху и выскочил за дверь. Посреди покрытого снегом двора стоял говорящий. Рядом с ним куталась в шаль испуганная Нанка. А перед ними стояли люди-грифы. На улице немилосердно мела вьюга. Падалось с неба на почерневший зимний лес, протискивалось между деревьев и обрушивалось на беззащитных людей. Все вокруг было скрыто за вуалью ледяного крошева. От этого фигуры людей-грифов казались темными утесами, нависающими над старым шаманом и хрупкой девочкой. Говорящий что-то упорно доказывал странным гостям. Показывал то на себя, то на Нанку. Грифы слушали. Кони под ними стояли неподвижно. Просторные, покрытые узорами из человеческой кожи шубы скрывали их фигуры, так что нельзя было понять, дышат они или нет. Высокие колпаки с изображениями грифов нависали над лицами. Тангаю показалось, что это не люди на лошадях, а недобрые серые птицы сидят на скале, смотрят на людей, примериваются, чтобы неожиданно сорваться вниз, спикировать, схватить и разорвать говорящего и Нанку на тысячу клочков. Самый старый из всадников в шубе из белого барса и шапке, обшитой красным шелком, что-то сказал своим спутникам, и спрыгнул с лошади. Не обращая внимания на говорящего, старик подошел к Нанке и крепко взял ее за плечо. Нанка принялась вырываться, но старик ловко стукнул ее кулаком по голове, взвалил на плечо и потащил в общинный дом. Тангай подхватил топор и, путаясь в полах дахи, бросился было за стариком, но говорящий вовремя перехватил его. «Стой! Ничего

0: Тангай остолбенел.
1: Неужто сам хранитель земель, смотрящий на солнце, бегущий с оленями, самый могучий шаман камня, человек, который отказался ото всего, от женщин, от вина, от имени, человек, отказавшийся даже от снов, да и человек ли? Какой же он человек без снов?
0: Продавший сны. Так его называли, только шепотом, не дай бог, какой ворон услышит и донесет. Продавшие сны отказывались от всего ради одной только цели — искать и уничтожать нестроение. Оберегать земли от злых духов и людей от нарушителей закона. Отказывались, потому что хранитель закона не может иметь ничего и не должен ничего желать, иначе он будет защищать свои желания, а не закон.
2: Лучше бы он ее просто взял, чем так, пробормотал говорящий.
0: Тангая замутила. В общинном доме собралось много людей. Так много, что жара стояла, как летом. Но Тангая бросала в холодный пот.
1: Нанка. Его Нанка стояла голая на земляном полу. А старый хранитель осматривал узоры на ее теле и ощупывал.
0: Пальцы старика уверенно скользили по гладкой коже Нанки, а у Тангая темнело в глазах от гнева.
1: Может, он, конечно, и хранитель. Может, он и лишил себя всего, что мужчину делает мужчиной. Но уж больно долго он щупал Нанку там, где не надо.
0: Тангай пытался найти на старом морщинистом лице следы похоти. И не находил. Непроницаемая маска безразличия. Хранитель щупал Нанку, как иной щупает звериную шкуру, проверяя на разрыв и на порчу.
1: И это еще больше бесило Тангая. Как можно гладить Нанку так равнодушно? Не для того ее такой красивой создали.
0: Наконец, старый хранитель распрямился и мрачно посмотрел на людей.
2: Кто?
0: Голос его рокотал, как зимний обвал.
2: Кто это сделал?
0: Тангай раскрыл было рот, но сухой локоть говорящего впечатался ему прямо в грудь. В глазах Тангая потемнело, он согнулся и стал беспомощно ловить воздух ртом.
3: «Я, о великий!»
0: Говорящий согнулся в почтительном поклоне.
2: «Раматон!»
0: Хранитель назвал говорящего мирским именем, показывая, что не признает затем право на место шамана.
2: «У тебя есть оправдание?»
1: «Старый я! Совсем старый!»
0: Говорящий склонился еще ниже.
1: «Руки уже не те, глаза плохо видят, ошибся!» «Но ошибка невелика! Девчонка жива, значит, духи ее приняли! А что до старости, так есть у меня ученик, он и...»
0: Говорящий повернулся, указывая на Тангая, и тут же рухнул на землю от мощного удара булавы хранителя. Кровь брызнула из пробитой головы старого шамана. Народ охнул и попятился.
1: Такого еще не бывало. Шамана даже хранитель бить не может. Говорящий пытался подняться, но хранитель налетел на него, схватил за ворот и зашипел в залитое кровью лицо.
2: «Ошибка! Ошибка, сын змеи!»
0: Хранитель брызгал слюной.
2: «Жива, говоришь? Ты, заячье дерьмо, ее ноги видел? Ты рысий выкидыш на улицу выглядывал? Вся земля до самого камня льдом обратилась. Ты кого мне из девчонки сотворил? Ведьму!»
0: Прохрипел, булькая кровью, говорящий. Хранитель отшвырнул старого шамана, словно куль.
2: «Да, ведьму! Дочь зимы!»
0: Народ испуганно охнул.
1: «Дочь зимы! Страшное темное колдовство! Дочери зимы не лечат больных, не заговаривают посевы, не избавляют от злых духов. Дочери зимы несут только холод и смерть!»
0: Ледяной ветерок, словно предвестник грядущего вечного холода, пробежал по дому. Установилась нехорошая тишина. И тут же взорвалась криками:
1: «Убить! Разорвать! Пустить кровь ведьме!»
0: Люди кричали, брызгали слюной, потрясали кулаками. Людям было

0: страшно, и свой страх они пытались выжечь огнем гнева. Тангай их понимал. Что там одна суровая голодная зима? За каждой зимой приходит весна, таков уж закон. Но дочь зимы не признавала законов. Дочь зимы могла уморить весь род человеческий, погрузив мир в вечный холод. Но ведь это не просто дочь зимы. Это Нанка! Нанка, чьи песни они слышали каждый вечер, под чьи колыбельные засыпали их дети, чей голос они слушали страшными зимними ночами, чтобы не слышать ни плясок злого ветра Сивая, ни хрипения холода, не имеющего имени, ни крадущихся шажков Батурнака-похитителя. Как можно поверить, что Нанка — зло? Нанка стояла, обняв худые плечи руками, и в глазах ее плескался первобытный ужас. «Еще чуть-чуть, и люди вдоволь напьются гнева и страха. Еще немного, и опьяненные гневом и страхом, толпа навалится и сомнет, сломает, разорвет хрупкую Нанку». Мьел-охотник, которому Нанка пела на свадьбе, достал нож. Большой Холо, которого Нанка выхаживала своими песнями после нападения рыси, засучил рукава. Старая Вельда, чьи дети засыпали под Нанкины колыбельные, хищно согнула худые пальцы и метилась Нанке в глаза. Даже травница Лайда подобрала у очага камень. Люди, конечно же, знали, что всему виной злые духи. Но люди не могли убить духов, они были слишком слабы для этого. Им было гораздо проще убить человека, особенно если представить себе, что этот человек виноват во всех их бедах. Хранитель значительно кашлянул, и люди почтительно замерли. Замолчали, ждали, что скажет мудрейший. Но оружие предусмотрительно не опускали.
1: «Нельзя ее убивать. Совсем нельзя. Она дочь зимы. Вот если бы у тебя убили дочь, ты бы что сделал?»
0: Хранитель ткнул пальцем в Мьела.
2: «Отомстил бы?»
1: «Отомстил. Правильно. Так нам велит закон. Она дочь колдуньи зимы. Неужели вы, глупцы, хотите, чтобы злая белая госпожа мстила вам? Нельзя ее убивать!»
0: Сердце Тангая радостно подпрыгнуло.
1: «Пусть ее убьют другие!»
0: И тут же рухнуло.
1: «Холод, голод, дикий белый медведь!»
0: Хранитель хитро улыбался.
1: «Главное, чтобы это было не на нашей земле. Отправим ее к Ледяному морю. Пусть идет во владение своей матери. А чтобы с пути не сбилась, ее сопроводят мои стражи. Одежды ей давать не станем. Человеческая одежда не нужна детям духов. И еды тоже не дадим. Зима не любит запаха человеческой пищи».
0: Хранитель подал знак, люди-грифы схватили Нанку и поволокли на улицу. И тогда Тангай закричал, как раненая росомаха, и бросился на грифов, размахивая топором. Его успокоили, ударив в бок чем-то острым, и он не видел, как на руки и шею Нанки набросили веревки, как старого говорящего вытащили во двор и проткнули острой пикой, как его Нанку волокли по мерзлой земле к лошадям, как, взвалив ее на седло, люди-грифы скрылись в пелене вьюги, увозя Нанку к смерти, к самому ледяному морю.

0: Теперь глупый Тангай будет спать на мерзлом земляном полу общинного дома. А когда проснется, он встанет и пойдет сквозь снежную пелену вслед за Нанкой. Юга будет заметать следы, но Тангай — ученик шамана. Тангаю не нужны следы. Тангай услышит песню Нанки и пойдет за ней. Тангаю не будет холодно. Без песен Нанки он сам станет холодом, и только ветер будет петь Тангаю. Земля подскажет Тангаю, где были стоянки людей-грифов. Где они спали, где они ели. Где они, устав от бесконечной скачки, решили отдохнуть и выпить вина. А потом один из них скинул войлочные штаны и взгромоздился на Нанку. А потом другой, а потом третий. Тангай полетит сквозь белую пустыню, сжимая в руке нож. Он обязательно их найдет. И тогда Нанка споет им колыбельную песню.
1: Спи, усни, мой мальчик, спи, усни, дитя.
0: И люди-грифы уснут. Не смогут не уснуть. Такая уж сила у голоса Нанки.
1: Спи, усни, пригожий, закрывай глаза.
0: И тогда Тангай подойдет и ударит каждого из них в сердце.
1: Помче дух придет к тебе, но ты будешь спать.
0: А потом он возьмет Нанку за руки и поведет за собой. Так всегда поступали мужчины его племени.
1: Ворон-птица прилетит, но не потревожит тебя.
0: И земля не дождется весны. Вместо нее придут Нанка и Тангай. Сначала к людям его племени, а потом на запад. К людям, дышащим огнем. К мудрым народам, которые говорят с небом и морем. К диким лесным людям, которые рисуют на теле синей краской. К черным людям, которые поклоняются кошке и соколу.
1: Кошка-рысь придет, но не нарушит твой сон.
0: Они пойдут ко всем людям, которые не хотели слушать сладких песен Нанки. И Нанка им споет. Сначала им будет холодно, но потом станет хорошо. Они будут лежать на коленях Нанки зимы, укутанные одеялом вьюги, и слушать ее сладкую песню, пока Тангай холод не остановит их сердце ударом кинжала.
1: Колдунья зима прилетит, но ты никогда не проснешься.
0: А потом Тангай найдет лодку, и они поплывут через океан. И за ними по пятам будет следовать зима, чтобы укутать всю землю белым саваном и усыпить ее сладкой песней Нанки.
1: Спи, усни, мой мальчик.
0: Когда Тангай проснется, если проснется,

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.com.

0: Приобретением я был очень доволен. Именно приобретением, не покупкой. Все остальное, наручи, кольчужку и пару мелочей, бывший наемник продал мне по сходной цене. А его почему-то отдал даром. «Сколько?» — спросил я, рассматривая хитрый узор. Наемник скосил глаза и мрачно буркнул: «Так бери». «Почему?» — насторожился я. «Нет ли какого скрытого изъяна у этой интересной штучки? Сталь плохая или еще чего?» «Это в подарок. К кольчуге. Мне его тоже подарили, так что пользуйся, не стесняйся».
1: «Да вроде вещь неплохая».

0: Плохая, но как-то...
1: Бери, бери, вдруг заволновался продавец. Не понравится, оставишь где-нибудь.
0: Ну ладно. Я еще раз оглядел настойчиво предлагаемый предмет и решился.
1: Спасибо, коли так.
0: Наемник выдохнул, облегченно, как мне показалось. Сейчас приобретение лежало на столе, чуть скрытое миской с вареной картошкой. Картошечка была сварена в кожуре, разрезана на половинки и посыпана крупной солью. Сверху на каждом ломтике таял желтый кусок нежнейшего сливочного масла. Не имея причин ждать, я потянулся к миске, попутно схватив ломоть хлеба. С аппетитом чавкая, разглядывал покупку. Добротное, я бы сказал, нерешенное изящество одноруч. Лезвие длиной дюймов 30. Уже упомянутый узор бьется по верхней части клинка. Удобная рукоять и гарда, посеребряные ножны. И чего наемник с ним расстался? Да, понимаю, завязал с ремеслом, хочет на покой хлеб выращивать, женой обзавестись, детишек прижить. Но зачем хорошую вещь отдавать первому встречному? Я мысленно пожал плечами, что ж, мне как раз требовался такой взамен сломанного, и сосредоточился на обеде. 3 минуты. Ровно 3 минуты продолжалась моя идиллия. А потом он заговорил.
2: «Здравствуй, путник, утомленный дорогою жизни!»
0: Я поперхнулся. Усилием воли проглотив кусок, повел глазами по сторонам. Никого. Подошел к двери, распахнул настежь. Никого. Пустой коридор 2-го этажа придорожной гостиницы. Выглянул в окошко. Под окнами, вопреки обыкновению, никто не шлялся, не орал песни пьяным голосом, не ругался и уж тем более не выражался столь высокопарно.
2: Послышалось. «О, путник, ты не туда смотришь!» — вежливо подсказал голос. «Обрати внимание свое сюда!»
0: Я обратил. Голос действительно исходил от меча. Подозревая колдовство, черную магию и проклятие до 3-го рода, я осторожно шагнул к столу. Может, все-таки померещилось?
2: «Не бойся, путник, ибо наступил для тебя день благодати!»
0: «Это ты говоришь?» — спросил я.
1: «Ты? Мой меч?»
3: «Да я! Глухой, что ли?»
0: Неожиданно раздраженным тоном ответил тот.
3: «Глаза разуй, олух! Счастье тебе привалило, я, то есть, говорящий меч, несравненное творение забытого в веках мастера!»
1: «Чур меня!» — пробормотал я, перекрестился и бросился к окну с намерением расстаться, если не с жизнью, то с проклятым местом уж точно.
3: «Куда, болван? Стоять!» —
0: заорал меч, и я застыл с ногой, занесенной над рамой. Кто его знает, колданет вдогонку.
3: «Да не бойся ты, трусливое семя осла, не сделаю я тебе ничего плохого! И почему все вечно сбежать норовят? Или сломать меня?»
0: «А тебя можно сломать?» — поинтересовался я, не опуская ноги.
3: «Нет!» — отрезал он. «Я волшебный типа, то есть волшебного типа! Мне нельзя повредить!»
0: Видя мое тактично выраженное опасение, клинок смягчился.
3: «Успокойся! Никакой черной магии. Исключительно чудодейственное мастерство оружейника. Просто сейчас таких не делают, вот и все».
0: Услышав в его голосе человеческие нотки, я немного расслабился и даже вернул ногу на пол. Меч лежал спокойно, не делал попыток вырастить гигантские щупальца и схватить меня. Я рискнул подойти.
1: «Так ты волшебный?»
3: «Именно! Позволь представиться. Гладиус Пада Эпис Вордиус Первый. Меч!»
0: Тут он чуть засмущался. «Можно просто Свордиус?»
4: «Бриан Шверк, бывший ремесленник. Можно просто Бриан?» — непроизвольно отозвался я и добавил.
0: «А тебя можно потрогать?»
3: «Валяй!» — милостиво разрешил меч. «Для того и выковали. Быть, так сказать, полезным людям».
0: Я аккуратно коснулся пальцами рукояти, затем, осмелев, зажал ее в ладони.
1: и дернулся от едва ощутимой дрожи, пробежавшей через клинок, когда он снова заговорил. «Так что будем делать, Бриан? Какие у тебя были планы на будущее?»
4: Я возвратил меч на стол от греха подальше. Уселся на табурет и задумался.
1: «Планы? Вообще на будущее или на ближайшее?»
4: «Вообще. Ага, ясно. Ну, я собирался в наемники податься. Сам видишь. Ты ведь видишь?»
1: «Вижу»,
4: — подтвердил Свордиус. «Час от часу не легче».
1: «Так вот, видишь, здоровый мужик, чё мне в мастерской штаны просиживать да на хозяина спину гнуть? Оружием владеть кое-как обучен. Пойду в воины, денег заработаю».
4: «А потом?» — с подозрением спросил меч.
1: «Потом? Ну, потом домишко себе куплю, наверное. Осяду. Может, дело свое открою, торговлю».
4: «Никуда не годится!» — резюмировал Свордиус.
1: «Чего это?» — возмутился я подобной бесцеремонности. «Чуть не годится!»
4: «Ничего не годится! Что за профессия, наемник?»
1: В этот момент он явственно скривил гарду.
5: «А торговец? Фу, еще хуже!»
1: «Нет, ты у меня станешь рыцарем! Без страха и упрек, разумеется!»
5: «Кем?»
4: В тот момент я как раз отхлебнул воды и, естественно, расплескал ее по всему столу.
1: «Рыцарем!» — повторил он. «Без страха и упрека, не меньше!»
5: «А если я не хочу?» — кинул я робкий пробный шар.
1: «Гнев мой будет страшен!» — буднично ответил меч.
4: «Ага, понятно». Решив, что с этим разберусь позже, я на какое-то время замолчал. Меч, по-видимому, удовлетворенный, проворчал что-то неразборчивое, затем поинтересовался.
1: «Ты уже доел? Тогда давай, собирайся. Посмотрим, на что ты способен».
5: «Я? Зачем? Куда? За что?»
1: «Собирайся!»
4: Голос прозвучал сердито, и я не решился противоречить. Накинув жакет и опоясавшись, не без опаски пристегнул ножны. Вопреки мрачным предчувствиям, ножны не превратились в извивающегося питона и не задушили меня. Свордиус также не проявлял враждебности. Я вышел из дверей гостиницы и, не придумав ничего лучшего, направился в город. Меч молчал, и я подумал, что мой выбор его устроил. Город не представлял собой ничего особенного. Те же серые каменные стены, тот же барбакан, тот же огромный базар, такой же замок с непременным донжоном, как и во всех остальных поселениях, что я видел за месяцы своего путешествия. Разве только чуть крупнее, чем обычно. Еще накануне я узнал, где находятся казармы, и собирался попытать счастье у капитана местной дружины. Возможно, здесь нужны вольнонаемные солдаты. Из предыдущих попыток ничего не вышло, так как эти скопидомы, владетели, не желали тратить ни одной лишней монеты на оплату моих услуг. Конечно! У них же есть крестьяне. Обязал всех воинской повинностью, вот тебе и армия. И платить не надо, корми да учи. А те гроши, которые мне предлагались, не стоили ни капли моих усилий, я считаю. Сейчас ноги невольно несли меня к возвышающейся громаде замка. Может, этот, как его там, барон Вильский, окажется щедрее? Направление, видимо, угадал и мой меч.
1: «Эй, ты куда?»
4: «Туда», — пробормотал я и для верности указал рукой.
1: «Нечего тебе там делать», — безапелляционно заявил Свордиус. «Ты не будешь тратить свое время, воюя за какого-то неизвестного тебе лендлорда».
5: «Почему это?» — вскинулся я. «Нет, ну согласитесь, до какой степени унижения нужно дойти, если твой собственный меч диктует, куда тебе идти и чем заниматься?
1: Не собираюсь же я стать рыцарем, в конце концов».
5: «Чем тебе плох, барон? И почему я не могу делать то, что хочу? Вот возьму и пойду, что ты на это скажешь?»
1: «Скажу, что...
5: скажу!»
4: Меч замялся.
5: «Скажу, что мы с тобой должны помочь вон тому человеку немедленно!»
4: И он поволок меня в темный проулок между двумя домами. С трудом удержавшись на ногах, я предпочел топать своими двумя, а не валяться в пыли, волочась за железякой, которая тащила мой левый бок вперед с неведомо откуда взявшейся силой. Мы пробежали по узкому проходу, загаженному до невозможности. Именно там протекало одно из ответвлений клоаки. Завернули за угол и оказались в крохотном дворике, образованном глухими стенами нескольких домов. Свордиус затормозил, и я влетел носом в каменную кладку. После того, как белое пятно перед глазами исчезло, я смог оглядеться. Во дворике обнаружилась компания из трех субъектов. Один, щуплый пожилой человечек, судя по одежде из гильдии торговцев, привалился к стене с поднятыми руками. Двое других — амбал с красной рожей самого свирепого вида и молодой, но бравый задохлик с ножами в руках — стояли в позах, исключающих двойное толкование. Они беззастенчиво и бессовестно грабили бедолагу.
1: «Но ради святого Антониуса я-то здесь при чем? Одним ограбленным больше, одним меньше. Попался какой-то разине этим молодцам. Сэляви, как сказал бы мой прежний хозяин, он родом был не из наших мест». Однако Свордиус имел на этот счет противоположное мнение.
6: «Это твой шанс!»
4: — раздался его горячий шепот.
6: «Ты видишь творимое здесь зло, так искорени его!»
7: «Я... ну я...»
6: «Я не хочу!»
5: «Нет, я и в самом деле не хотел связываться с двумя разбойниками, особенно с тем краснорожим амбалом. Чего ради?»
4: «Но мой меч решил, что я не имею права упустить столь соблазнительный шанс, и с ревом кинулся на противника. Ничего не оставалось, как выхватить его из ножен, заорать и побежать навстречу собственной безвременной кончине».
1: «Наверное, мы с мечом орали очень громко, а топал я за двоих, иначе как объяснить, что амбал лишь мельком зыркнул в мою сторону, подхватил напарника за локоть и нырнул в соседнюю щель, еще более узкую, чем та, по которой мы пришли.
4: Я остановился и даже успел подхватить старика, падающего в совершенно неуместный обморок.
5: «Сэр! Эй, сэр! Не время разлеживаться! Бежать надо!»
4: Торговец, кажется, немного ожил и приоткрыл один глаз.
8: «Так вы не собираетесь убивать меня?» —
4: спросил он.
5: «С какой стати?» — возмутился я. «Да я вам спас жизнь, между прочим!
4: И если хотите остаться в живых, да при своих деньгах, советую вам скорее убраться отсюда. Те два молодчика могут вернуться».
8: «Да-да, вы правы, дорогой сэр. Огромное вам спасибо, дорогой сэр. Поспешим же!»
4: И мы поспешили. Выбравшись обратно на людную улицу и избавившись от старичка, все равно вознаграждать он меня ничем, кроме словословий, не собирался, я отошел в сторону и зашипел на меч.
6: «Что ты вытворяешь? Зачем ты потащил меня в этот вонючий переулок?»
4: Свордиус радостно захихикал.
2: «Ты рожден быть героем, мой храбрый Бриан! Защищать слабых и покровительствовать бедным! И я из тебя его сделаю, хочешь ты того или нет!»
7: «Кто герой?»
6: «Я герой!»
5: «Да что ты себе позволяешь? Рехнулся, ибо воистину!»
6: «Какой из меня герой? Это все ты! Поволок не весь куда! А если бы меня убили? Ты хоть подумал, а? Подумал! Чтоб я еще раз взял тебя с собой!»
4: «Проклятие, Бриан! Проклятие!» — зловеще прошептал меч. Я запнулся на полуслове.
6: «Какое проклятие?» «Страшное колдовское проклятие постигнет тебя, ежели ты вздумаешь ослушаться меня или посметь не взять с собой».
4: «Да?»
6: Моя ярость слегка приутихла.
4: Оно как и правда. Кто же их волшебные мечи знает? Так и хотелось дать его самодовольному навершию в морду, чтобы у него не было мордой.
6: «Не сомневайся».
4: После сего досадного происшествия пришлось возвращаться в гостиницу, несолоно хлебавшим. Совсем не жаждалось, чтобы этот негодяй втравил меня в очередную историю. В комнатушке я нарочито резко отстегнул ножны и выдворил их в угол. «Пусть знает, я сердит. Я очень сердит!»

0: Ланч прошел в молчании. Только когда я обсосал последнее голубиное крыло, и в наступающем сытом благодушии уже начало казаться, что все произошедшее было дурным сном, меч снова принялся болтать.
1: «И все-таки, мой юный друг, ты отлично сегодня поработал. Я весьма доволен. Теперь подумаем, чем займемся завтра».
2: «Завтра?»
0: Внутри меня что-то рухнуло вниз.
2: «Послушай, Свордиус, почему ты не хочешь, чтобы я нанялся в дружину и заработал немного денег?
0: Честным путем, заметь. Разбойничать и обирать неосторожных путников я не собираюсь». Свордиус отмахнулся от меня, как от назойливого комара.
1: «Это не для тебя, я же сказал. Завтра мы совершим с тобой что-нибудь великое. Да-да, непременно великое».
0: «Святой Стефаний, вступись за раба Божия грешного», — пробормотал я.
2: И тут меня осенило.
0: Если уж мой меч вознамерился сделать из меня героя, почему бы не провернуть дельце с выгодой для себя?
1: «Хорошо, согласен. Завтра мы совершим подвиг. Мы спасем принцессу».
0: Меч возликовал.
1: «Восхитительно! Просто замечательно! Потряса...»
0: «Погоди,
3: а где ты здесь возьмешь принцессу?»
1: «А ты не слышал? Ее королевское высочество, наследная принцесса Агата Мария, завтра вечером прибывает в город с визитом».
4: «И что? Кто-то задумал совершить покушение на сию августейшую особу?»
0: Я вздохнул. Это была самая слабая часть моей задумки.
2: «Вообще-то нет.
0: По крайней мере, я о подобном заговоре ничего не знаю».
4: «Тогда я не понял», — после некоторого раздумья сказал меч.
0: Посвящать Свордиуса во все подробности плана я не решился. Не был уверен, что тот не воспротивится мероприятию.
2: «Но, допустим, кто-то собирается завтра напасть на принцессу. Ведь наш долг спасти ее, не так ли?»
4: «Совершенно верно».
2: «Значит, мы будем наготове. Станем незаметно сопровождать карету ее высочества на въезде в город. И если случится то, чего мы боимся, смело бросимся на врагов».
4: «Непременно!»
2: «А когда мы ее выручим, ты ведь не будешь против, если она щедро одарит своих спасителей. В конце концов, я не ты. Я живой, и мне нужно чем-то питаться. А если я в ближайшее время не поступлю на службу, чего ты так не желаешь, или не найду другой работы, мне придется голодать. Много ли ты навоюешь с падающим от истощения героем?»
4: «Хм».
0: Меч замолчал. Очевидно, решает для себя непростую дилемму. Не добившись больше от него ни слова, я сообщил, что собираюсь пойти прогуляться. И поскольку на прогулке могу ограничиться легким кинжалом, не будет ли он столь любезен остаться дома? Свордиус буркнул, что разрешает прогулку, если я не направлюсь снова в замок или не осяду в каком-нибудь местном трактире.
4: «Учти, я это почувствую, и гнев мой возгорится незамедлительно», — предупредил он.
0: Я заверил его, что вовсе не собираюсь нарушать запретов, и выскользнул за дверь.
2: Времени было в обрез, и я рванул на базар. Там, расспросив пару-тройку торговцев, я непременно должен выйти на нужных мне людей. План был прост, как морковка на грядке. Как назло, никто не объявлял войну местному владетелю или всей стране, и никто не собирался вредить короне и похищать ее высочество принцессу. Но! Допустим, я точно знаю, когда произойдет нападение.
4: А что? Славные лесные братья окружают карету, чуть-чуть не доехавшую до города. Охрана перебита или... Ладно, обезоружена, все в панике, принцесса без чувств, и тут появляюсь я. С мечом, разумеется, туда его за ногу. Хотел геройство? Получит. Раз-раз, вжик-вжик, и вот уже свирепые разбойники в ужасе разбегаются от могучего воина в сверкающих... Ах ты, проклятие, доспех-то еще не весь собрал. Но пусть будет кольчуга, хорошо. Итак, сверкающие кольчуги. Солдаты с благодарностью поднимаются с земли. Фрейлины визжат от восторга. Принцесса спасена. И очень-очень благодарна своему спасителю.
0: Золотые слитки с кулак величиной проплыли перед мысленным взором и, отрастив алмазные крылья, упорхнули в страну надежд и желаний. Пора приниматься за работу. Походив по базару и путем осторожных расспросов, выяснив, кто мне нужен, я бегом ринулся в трактир. Надеюсь, Свордиус ничего не имеет против того, что я загляну туда одним глазком. Нагружаться-то не стану, ни-ни, кто ж хлещет накануне такой компании. Там я в самом деле обнаружил искомое лицо. Сделав глубокий вдох, подсел за столик и попросил трактирщика налить соседу за мой счет. К ночи, пьяные в дрова, мы обо всем договорились. Денег пришлось выложить немало. Точнее, почти все. И пообещать заплатить из своей награды, если дело выгорит. Но я намеревался отхватить большой куш. Стоит ли жалеть о малом?

0: Юстина Южная. Меч, герой и немного цирка. Часть вторая. Продолжение и окончание.
1: На следующее утро я проснулся. Да-да, поверьте, это нехитрое действо потребовало отдельной фразы. Ибо по понятным причинам лишилось обычной легкости и жизнерадостности. Тем не менее, я проснулся, встал и даже умылся. Свордиус все еще молчал. Вчера он попытался вразумить меня благочестивыми наставлениями, и я, кажется, вежливо попросил его заткнуться. Меч обиделся. Почему я остался жив и здоров, не знаю. Возможно, он меня пожалел и не стал насылать черную оспу, болотную лихорадку или бубонную чуму. Хотя, судя по тому, что сегодня одна только мысль об Эле вызывала жестокую головную боль, мерзавец мог применить особо изощренное заклятие отвращения от выпивки. Проверять я на всякий случай не стал, ограничившись двумя кружками ледяной колодезной воды. До вечера, времени, когда прибывала принцесса, надо было многое успеть. В частности, подготовить место моей засады. Предложенное вчера сообщникам укрытие не годилось. К своему неудовольствию я увидел, что неподалеку расположился бродячий цирк. Барон, очевидно, не пожелал такого соседства и выставил циркачей вместе с их зверинцем за пределы городских стен. Впрочем, это никак не повлияло на количество благодарных зрителей. Даже теперь, когда цирк только разворачивался, на зрелище сбежалось поглазеть десятка три оборванных пацанов и еще большее число праздных зевак из взрослых. В общем, мне пришлось поискать уголок поукромней. И вскоре я его нашел. Свордиус следил за приготовлениями в безмолвии, я не знал, подозревать его в осуждении или одобрении моих действий. Только раз он поинтересовался, почему я так уверен, что на принцессу нападут и нападут именно здесь. Я что-то соврал. Наконец, солнце начало клониться к закату. Я плотно засел в убежище близ лесной дороги, слушая, не раздастся ли стук копыт и грохот колес. Гул голосов, доносящийся со стороны цирка, приумолк. Народ расходился. На окрестности спускалась тишина. Одной заботой меньше.

0: Ждать пришлось долго. Чуть не уснул, но Свордиус время от времени пихал меня в бок. Когда все вокруг погрузилось в сумерки, на дороге послышался далекий шум. Спустя несколько минут из-за поворота показались 4 верховых гвардейца, а следом 2 богатых кареты. Замыкали кавалькаду еще 1, 2, 3. Проклятье, слишком много солдат! Все же я надеялся, что мои бравые ребята не подведут и дадут мне шанс хотя бы красиво появиться, прежде чем сбегут от погони. Цокот копыт приближался. Приближался. Вот уже. Вот-вот. Да! Раздвигая пышные придорожные кусты, наперерез каретам выскочили мужики в черных масках. Лошади заржали, вставая на дыбы. Гвардейцы на секунду замешкались. Я, полный азарта, привстал, готовясь сорваться в любой подходящий момент. Сейчас, дадим лесным братьям каплю времени. Ага. Вот так? Ну, пора! Я вскочил и храбро кинулся вперед, выхватывая на ходу меч, и провернулся вокруг его рукояти, как дохлая крыса на веревочке. «Нет, так нельзя!» — раздался строгий голос Свордиуса. «Чего? Чего нельзя?» «Тело рвалось к дороге, туда, где меня ждала законная награда!» Я уставился на меч довольно свирепо, потрясая им перед собственным носом. «Чего нельзя, глупая ты железяка? Скорее бежим, не видишь, что ли? Принцесса в опасности!»
1: «Нельзя спасать ее высочество ради гнусной корысти», — ответил он. «Это ведь ты все сам устроил, не отпирайся!»
0: Я воздел свободную руку к небу.
1: «О, святой Бонифаций!
2: Ну я, ну и что? Давай соображай скорее, секунды на секунду они...»
1: «Нет, Бриан, мы не будем спасать принцессу, так как она совершенно не нуждается в спасении!»
0: Я взвыл.
2: «А вот кого мы будем спасать, так это...»
1: И он рванул влево прямо по зарослям крапивы.
2: «Куда? Да-да-да-да!» — завопил я, прыгая по кочкам.
1: «Выполнять твое предназначение!» Надо было его зашвырнуть в ближайшие кусты. Но, наверное, я все еще боялся. И именно поэтому пропрыгал ярдов 100, лавируя меж деревьев и спотыкаясь о корни, пока не вылетел на крохотную полянку.
0: Полянка, погруженная в сумрак, сначала показалась пустой, но затем я различил возню на дальнем ее крае. И тут же тишину разрезал женский визг, от которого у меня почти лопнули оба уха. Женщину сжимал в объятиях здоровый коренастый мужик. Уже понимая, что мне предстоит, я вяло прокричал: «Оставь ее, грязный вилан!» и повлекся за Свордиусом. Согласитесь, драться с громилой, которому не было заплачено, чтобы упасть от малейшего прикосновения, это совсем другая история. Мужика наш грозный вид не напугал, и мне пришлось немало повозиться, прежде чем уложить его на землю, порезав мечом бедро. Я предоставил его самому себе и собрался вернуться к дороге. А вдруг...
1: Но путь нам заступила пострадавшая дама.
3: «Боже мой, прекрасный сэр, как я вам благодарна! О, как я вам благодарна! Вы вмешались столь вовремя! Если бы не вы, то...»
0: «Не стоит благодарности, я вовсе не...»
3: «Как вы скромны! Как великодушны! Нет, я непременно должна вас отблагодарить! Ах, ну я не знаю даже вашего имени, отважный воин!»
0: Кинув последний взгляд на просвет в чаще, я покорился. Наверное, мои сообщники уже разбежались и укрылись в лесу, как и было договорено на случай непредвиденных обстоятельств. Теперь соваться к принцессе бесполезно.
2: «Почему? Ну почему так? Какая разница?» — в сердцах воскликнул я. «Идите домой и постарайтесь не попадаться больше никаким злодеям».
3: «О, мне непременно нужно знать ваше имя, храбрый сэр. Вы не представляете, я мечтала... Это такое, знаете ли, тайное желание. Я давно мечтала оставить свою постылую работенку и стать спутником какого-нибудь благородного рыцаря. Спасать несчастных, помогать невинным, творить добро... Меня зовут Нисана, сэр. Нисана Миндель. Я клоунесса, с вашего позволения. Видели цирк у городской стены?»
0: «Ох, я застонал. Только клоунов мне не хватало».
2: «Это все ты виноват!» — заорал я на меч. «Если бы ты не полез не в свои дела, сейчас ехали бы в замок, пялились на фрейлин и купались бы в золоте! Всю жизнь мне исковеркал, изверг!»
1: «Вовсе не коверкал. Всего лишь направил по дороге твоей судьбы», — проворчал Свордиус.
2: «Ты хоть понимаешь, что натворил? Я же отдал на это дело все мои деньги! Завтра нам будет нечем заплатить за гостиницу, и меня выкинут на улицу. На что я буду жить, по-твоему? В наемники ты мне пойти не дашь.
1: Не беспокойся о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, наставительно произнес меч. Нисана, открыв рот и замерев, наблюдала за нашим диалогом. Я ожидал от клоунессы потери чувств, но на ее лице светилось отчетливое благоговейное восхищение.
3: «О, прелестно! Прелестно! Говорящий меч! Никогда таких не видела! А можно его потрогать?»
1: «Можно!» — обреченно согласился я и переспросил. «Можно ведь?»
2: «Разумеется!»
1: — с достоинством ответил тот.
2: «Разрешите представиться! Гладиус Пада Эпис Вордиус Первый! Для вас просто Свордиус!» «Приятно встретить человека, не убегающего с криками при обнаружении мной способности разговаривать!»
1: «Могу поклясться, он показал мне язык! Гардой!»
3: «Что вы! Для меня это честь! Вы позволите?»
1: Клоунесса двумя пальчиками приняла меч и, едва не уронив, перехватила поудобнее.
2: «Как получилось, что столь прекрасная дама оказалась в одиночестве в лесу?» Галантно поинтересовался Свордиус.
3: «Ах, это все Ливарий, управляющий. Я сказала ему, что не выйду завтра на представление. Мне опротивил рыжий парик и пестрые тряпки. Я чувствую в себе другое призвание. Я ведь сказала вам, да?» «Ну, конечно, сказала. Мой контракт закончился вчерашним числом, управляющий не мог ничего сделать. Я ушла от Ливария, но он взялся преследовать меня и шел до самого леса, а там попытался снова уговорить. Я отказалась, и тогда он... Ох, я так благодарна вам за избавление!» «О, если бы сэр-рыцарь благоволил все-таки назвать свое имя!»
1: Пришлось оглянуться и убедиться, что раненый мужик уполз. «Бриан Шверк», — процедил я. «Я не рыцарь».
3: «Нет? Удивительно! Впрочем, я уверена, что с такими задатками вы скоро им станете. Да-да, непременно станете! Извините, что осмеливаюсь тревожить, однако я невольно услышала о затруднительном положении, в котором вы оказались. Если позволите, у меня в этом городе есть подруга, Агнесса. Я собиралась остаться жить у нее. У Агнессы найдется вторая комнатка для моих спасителей. Вы пока могли бы пожить безо всякой платы».
1: Я, наконец, пристально взглянул на Нисану. Невысокая пышечка, крепкая и ладная. Темные волосы. Маленький курносый нос, мушка на щеке. На вид лет 27 или около того. Не в моем вкусе, но дареному коню, как известно, это понимал даже Свордиус.
2: «Благодарю вас, обворожительнейшая Нисана! Мы с благодарностью принимаем ваше предложение», — пропел он.
1: «Спасибо», — присоединился я. «Хоть какая-то компенсация упущенным возможностям».
3: «Ах, сэр, я буду очень рада. Только...»
1: Она пронзила меня неожиданно суровым взглядом.
3: «Только смотрите без фокусов, господин Шверк. Я честная женщина».
2: Я заверил Нисану, что ни в коем случае не собирался претендовать. «Нет, я не имел в виду, то есть я был бы счастлив, то все понимаю и не смею».
1: Наконец она удовлетворенно кивнула.
3: «Не будем терять времени».
1: И мы поселились у Агнессы. Я бездельничал. Нисана стряпала и латала мне одежду. За эту услугу она требовала обучать ее воинской премудрости, так что приходилось показывать ей те приемы владения мечом, какие знал сам. Свордиус собирал нас по вечерам и заставлял вкушать духовную пищу. Нисана внимала с восторгом, а я посвящал те же часы размышлениям о том, как бы избавиться от назойливого приобретения. От двух назойливых приобретений, если уж быть честным. Эти двое не давали мне никакого проходу и не позволяли сидеть в трактирах. Агнессу мы встречали редко. Она трудилась в замке и часто задерживалась на сутки. Бывшая клоунесса иногда ей помогала. Тогда у нас появлялись деньги. Раз в три дня Свордиус выгонял меня совершать подвиги. Единственная польза от них состояла лишь в том, что после нас ждал чуть более богатый, чем обычно, ужин, приготовленный восхищенной Нисаной. Пару раз меня вознаграждали несколькими монетами, хоть какое-то приятное разнообразие. Однажды, вернувшись из очередного похода за славой, я сидел за столом и мрачно жевал кусок холодной баранины. В углу примостился Свордиус.
2: «Слушай,
1: «Зачем тебе все это?» — спросил я его, не надеясь на ответ. «Можешь ты хоть месяц пожить без приключений и спасения первых встречных и поперечных?»
0: «Не могу!»
2: Он все-таки ответил, и в голосе Клинка прозвучала грустинка.
1: «Я так устроен. Как только вижу какую-нибудь несправедливость, мигом кидаюсь исправлять».
0: «Так не смотри! Не увидишь!»
1: «Вот дурень! Так я тоже не могу! Иначе потеряю цель и зачахну! Мне нужно действовать!»
2: «А ты правда в силах наслать на человека проклятие?»
1: «Да, я как-то пробовал, но...»
2: Свордиус резко замолчал.
1: «Конечно могу! И горе тому, кто усомнится!»
2: «Пробовал, значит. Ага». Я перевел разговор на иные темы.
4: Через 2 месяца подобного существования нам сказочно повезло. Я спас баронского отпрыска. Бастарда, но любимого отцом. Вышло это случайно. Пацан игрался в реке и пошел ко дну от случившейся судороги, а река в том месте изрядно глубока и бурлива. Ребятня вместо того, чтобы помочь, рванула на берег с воплями о страшном духе водяном, а я как на грех проходил рядом. Нужно ли говорить, что Свордиус потянул меня в воду и едва заслышал отчаянный крик?

Кордиус подозрительно легко согласился. Промашку я допустил лишь в одном. В тот же вечер напился и проболтался о намерении Нисани. Естественно, Клоунесса возопила, что жаждет отправиться вместе со мной, делить тяготы походной жизни, готовить обеды, а по пути спасать, защищать, помогать! Святой Франциск! Но выбора не оставалось. Я купил ей низенькую лошаденку, и через 3 дня мы оставили городские стены далеко позади. Путешествие текло легко и приятно. Пели птички, шуршали деревья, по небу плыли белые облака, сияло солнце. Меч и Ниссан развлекались беседой о преимуществе фламбергов над прямыми клинками. Позже по пути встретилась кибитка то ли с бродячими актерами, то ли с шарлатанами-целителями в количестве 2 человек, и дальнейшие 10 миль мы проехали в их обществе. Свордиус немедленно умолк, даря мне несколько часов блаженного спокойствия, но это обстоятельство успешно скомпенсировало Ниссана. К вечеру на горизонте возник очередной лес. Его опушка единогласно была избрана местом ночлега. В общем, день бы завершился как нельзя лучше, если бы стаду диких свиней не взбрело в голову промчаться через наш крошечный лагерь по своим поросячьим делам. Что уж у них там произошло, может, местечковый пожар случился, может, охотник какой выбрался пострелять в ночи из арбалета и таки подстрелил кого. Но на опушку свинки примчались в отвратительном настроении. А их предводитель, здоровенный кабан с черной шерстью на загривке, пылал жаждой мести. Он-то и повел себя совершенно по-свински, принявшись раскидывать наши пожитки и ломать колеса у повозки. От такого напора мы, как бы это сказать, растерялись. Ниссана шмыгнула в кусты, оттуда зачем-то завопила, наверное, попала в крапиву. Один из актеров рванул в чащу, второй, молодой парнишка, вывалился из кибитки и замер ногами вверх прямо перед носом у кабана. Я собрался уже залезть на дерево, облюбовал веточку, но тут... Надо ли упоминать, о ком я посмел забыть? Конечно, доблестный клинок, Гладиус Падок, как его там Свордиус, не смог оставить артиста в столь незавидном положении и кинулся на выручку, прямо со мной. Руки, уже вцепившиеся в вожделенную ветку, соскользнули, ноги понесли к черногривому чудовищу. И чего бы парнишке не погибнуть тихо, мирно, без душераздирающих воплей и призывов о помощи, сидел бы я сейчас на дереве и горя не знал. Ни разу не видел, чтобы на кабана охотились с мечом, посему пришлось осваивать данное искусство на ходу. К моему удивлению, все остались живы, кроме предводителя поросячьего стада. Его мы сожрали на ужин в назидание потомкам. Но дело не в том. Я наконец-то узнал, что мои бродячие актеры вовсе никакие не актеры и даже не шарлатаны-целители, они министрели. Нет, вы понимаете? Министрели! Уже через 30 минут у костра раздавалась не очень трезвая песня о храбреце с мечом, в одиночку победившем могучего вепрооборотня и спасшего 2 таинственных незнакомцев. Также в песне выяснялось, что таинственные незнакомцы на самом деле наследные принцы дальних держав, а могучий вепрь — родственник страшного мага, посланного, чтобы... Тра-ля-ля, в общем, было там что-то и о Ниссане, юной деве прекрасной, ликом подобной луне с устами, что ярче кораллов. Вот. Теперь представляете масштабы бедствия? Да уже завтра, если мы въедем в ближайший город, песня зазвучит на всех углах. Ночью я не спал. Ближе к рассвету поднялся, накрыл Свордиуса одеялом от навершия до кончика клинка, осторожно, дабы не разбудить бывшую клоунессу, собрал вещи и отошел в сторонку, якобы по нужде. Там отвязал коня и повел по мягкой траве подальше от стоянки на дорогу. Через несколько минут вскочил в седло, двинувшись вперед. Розовеющее небо, пробуждающиеся малиновки и свежие запахи раннего утра. Свободен! Наконец-то свободен! Больше никаких подвигов, спасений и от всеславному рыцарю Бриану! Спокойная трудовая жизнь, маленький домик, семья, детишки, ароматный хлебушек по утрам, добрый крепкий эль по вечерам, тишина и благоденствие. А меч мне ничего не сделает, мало ли куда я пропал.
Пошел погулять на заре и упал во враг. Медведя утащили.

0: Волки задрали. И Мерина моего заодно. Всякое бывает. Часа через два я заскучал. Ну, знаете, как-то непривычно. Никто над ухом не зудит, дифирамбы не поет, лекции не читает. Женского голоска опять-таки не слышно. Нет, хвала святой Екатерине, конечно, но будто не хватает чего. А затем конь принялся сбавлять темп. Устал бедняжка, ему передохнуть. Да и мне кушать хочется, не в седле же, неудобно. По мелочи то да сё, как не задержаться. Спустя полчаса сзади раздался глухой топот, пока еще далекий и еле слышный. Неужто лошадка Ниссан грохочет? Я чуть откинулся назад, поддергивая повод. Коняга перешел на шаг. Сердце часто забилось. О, нет! Святой Бернард, да что ж я делаю? Мне ж бежать отсюда надо, драпать! Они ж меня вдвоем... Они же со мной такое... Я наддал пятками, посылая скакуна вперед. Скакун, однако, двинулся не слишком резво, явно в расчете подождать свою каурую подружку. Вдруг нагонит. Ну, та и нагнала. С наездницей вместе.
1: Господин Бриан, стойте! Господин Бриан, подождите нас, да остановитесь же, вы забыли свой меч!
0: Забыл, ага. Именно.
2: «Стоять, ослиное отродье! Как ты посмел меня оставить? Нет тебе прощения ни в сем веке, ни в будущем! Да если ты сейчас же не обернешься, тебя постигнет кара! Страшная!»
0: Я вздохнул, натягивая поводья.
1: «Ну как же вы так, господин Шверк?»
0: Задыхаясь от скачки, пропыхтела Ниссана в попытках одновременно сдержать лошадь и поправить прическу.
1: «Ушли, ничего не сказали! А мы... Ой!»
0: Тут она врезалась носом в конскую шею и ненадолго замолчала. Зато он не промолчал Свордиус. Ох, он не промолчал! Но пересказывать здесь его речь я не стану, по понятным причинам. Короче, мы опять поехали всей компанией. Министрели нас не догнали, и на том проведению спасибо. Снова грело солнышко, жужжали шмели, носились среди лугов зеленокрылые стрекозы, снова деревья качали кронами и укрывали путников своей благодатной тенью. Снова дикий лес окружил нас со всех сторон. И снова все было хорошо. А потом Свордиус углядел в переплетении ветвей какую-то компанию.
2: «Вертеп разбойников! Логово злодеев!» — возликовал он. «Разрушим сию обитель зла!» «Свордиус, стой!» — скричал я. «Их же семеро!» «Что такое семеро для столь храброго героя, как ты? Вперед, Бриан Бесстрашный! Зададим врагам хорошую трепку!»
0: И я сам не заметил, как понесся вперед с мечом наголо, а рядом скакала, норовя сползти с лошади Ниссана. Ее воинственные вопли сотрясали окрестности и лишали нас шанса на внезапность. «Все! Плевать на проклятие! Клянусь, я продам эту говорящую железяку первому подвернувшемуся олуху в ближайшем городе! Нет! Отдам!»

Ну что ж, дорогие друзья, вот под эти вот бодрые звуки наш сегодняшний эфир потихонечку подходит к концу. И перед тем, как он закончится совсем, по нашей старой доброй традиции, некогда заведенной в нашей программе, позвольте мне огласить ту музыку, которую я сегодня использовал в своем миксе. Особенно мне хочется рассказать про то, что звучало в первой части сегодня, так как мы познакомились сегодня с новой работой. Новой работой, но очень-очень старого человека, которого зовут Борис Блен, и большинству из вас, и мне в том числе, он больше известен как легендарный немецкий саунд-продюсер, музыкант, создатель легендарного гуатрансового проекта Electric Universe, который в свое время в 90-е годы и в 2000-е годы являлся одной из визитных карточек шикарного гамбургского лейбла Spirit Zone. Так вот, сегодня этот великолепный музыкант представил свой очередной проект, который называется Galaxy. Такой ambient psychill project. И сегодня мы с вами слушали альбом, который называется Everlasting Tone, который вышел не так давно, в 2010 году, на лейбле Chilcot Records, достаточно известный лейбл. Мы нередко касались творчества этой компании в нашей программе. Ну и вот сегодняшний день не исключение. А во второй части программы, и вот, собственно, то, что и звучит сейчас, мы с вами послушали буквально несколько треков с замечательного лейбла Yellow Sunshine Explosion Records. Мы уже в модели для сборки играли подобную музыку. И вот сейчас звучит сборник Goa Tribes. Если я не ошибаюсь, четвертая серия этого сборника великолепного. Не очень свежий, он 2008 год, но, тем не менее, чудесная работа. Мне он очень нравится и нравился все эти годы. Вот, собственно, и все то, о чем я вам хотел рассказать в музыкальном плане. Новостей у нас на сегодня больше нет. Прощаемся, как всегда, ненадолго. Встретимся здесь же, в модели для сборки. А сегодняшний эфир для вас подготовили и записали литературный ведущий Владислав Копы, диджей Андрей Эдисон. Большое всем спасибо и до новых встреч.

0: вторжение с Альдебарана. Это произошло совсем недавно. Почти в наше время. Два представителя разумной расы Альдебарана, которая будет открыта в 2685 году и отнесена нейроархом, этим линнеем 30 века, к отряду мегалоптеригия в подклассе тельца, одним словом, две особи вида мегалоптерикс амбигуафлиркс, посланные синцитиальной ассамблеей Альдебарана, называемой также окончательным собранием для исследования возможности колонизации планет в районе шестого парциального периферийного разрежения, ППР, прибыли сначала к Юпитеру. Взяли там пробы андрометокулястров и, установив, что таковые пригодны для питания телепатика, о котором речь будет ниже, решили исследовать заодно третью планету системы. Маленький шар, вращавшийся по скучной круговой орбите вокруг центральной звезды. Нацелив свой астромат на всего лишь один гиперпространственный метошаг в сверхпространстве, оба альдебаранца вынырнули в своем слегка разогревшемся корабле у границ атмосферы и вошли в нее с небольшой скоростью. Медленно проплывали под астроматом океаны и континенты. Быть может, стоит отметить, что обитатели Альдебарана, в противоположность людям, путешествуют не в ракетах. Напротив, ракета, за исключением только самого кончика, путешествует в них. Прибывшие были чужаками, и место их посадки определил случай. Альдебаранцы мыслят стратегично, и как достойные отпрыски высокой парастатической цивилизации, охотнее всего совершают посадку на терминаторе планеты, то есть на линии, по которой проходит граница дня и ночи. Они посадили свой космический корабль на пучке антигравитонов, вышли из корабля, точнее, сползли с него, и приняли более концентрированную форму, как это обычно делают все мегаптеригии, как из-под класса полизоа, так и из-под класса монозоа. Теперь следовало бы описать, как выглядели прибывшие, хотя их вид достаточно хорошо известен. Согласно утверждениям всех авторов, обитатель Альдебарана, как и другие высокоорганизованные существа галактики, обладает множеством очень длинных щупалец, оканчивающихся рукой с шестью пальцами. У альдебаранца, кроме того, гигантская уродливая каракатицевидная голова и шестипалые щупальца ноги. Старшего из альдебаранцев, являвшегося кибернетором экспедиции, звали Нгтркс, а младшего, который был у себя на родине выдающимся полизиатром, Пвгдрк. После посадки они нарубили много ветвей с удивительных растений, которые окружали их корабль, и прикрыли его в целях маскировки. Затем выгрузили необходимое снаряжение, заряженные и готовые к бою Альдо-Лиха, Теремтака и перипатетического телепатика, о котором мы упоминали выше. Перипатетический телепатик, сокращенно называемый ПТ, это прибор, которым пользуются для объяснения с разумными существами, живущими на планете. Благодаря гиперпространственной подводке к универсально-смысловому супермозгу, находящемуся на Альдебаране, ПТ может также переводить всевозможные надписи со 196 тысяч языков и наречий галактики. Этот аппарат, как и другие машины, настолько отличается от земных, что обитатели Альдебарана, как станет известно после 2865 года, не производят их, а выращивают из генетически управляемых семян или яиц. Перипатетический телепатик внешне напоминает скунса, но только внешне. Внутри же он заполнен мясистыми клетками семантической памяти. Там же находятся стволы альвеолярного транслятора и массивная мнемомнестическая железа. Спереди и сзади телепатик имеет по специальному отверстию экрану ОЭ межпланетного слокосокома, словесно-когерентно-созерцательного коммуникатора. Взяв с собой все необходимое, введя перипатетика на ортоповодке и пустив Теремтака вперед, альдебаранцы отправились в путь, неся в щупальцах массивное Альдо-Лихо. О такой местности для первой разведки можно было только мечтать. Вокруг под низко нависшими вечерними тучами шумели густые заросли. Перед посадкой им удалось разглядеть в отдалении достаточно прямую полосу, в которой они готовы были заподозрить путь сообщения. Облетая неизвестную планету, они видели с высоты также и другие следы цивилизации. Бледные пятнышки на затемненном полушарии, которые выглядели как города ночью. Это наполнило прибывших надеждой, что на планете обитает высокоразвитая раса. Такую расу они, собственно, и искали. Во времена, предшествовавшие упадку синцитиальной ассамблеи, перед агрессивностью которой склонились сотни даже очень далеких от Альдебарана планет, обитатели Альдебарана охотнее всего атаковали населенные планеты. Они видели в этом свою историческую миссию. Помимо всего прочего, вопрос о колонизации незаселенных планет, требовавший огромных капиталовложений в строительство, развитие промышленности и тому подобное, весьма неохотно рассматривался окончательным собранием. Некоторое время разведчики шли, точнее, продирались сквозь густую чащу, испытывая болезненные укусы неизвестных им летающих членистоногих перепончатокрылых тварей. Видимость была плохой, и чем дальше продолжался поход, тем больнее упругие ветви хлестали по каракатицам. Им уже не хватало сил раздвигать кустарник усталыми щупальцами. Прибывшие не намеревались, разумеется, покорить планету. Это было не в их силах. Они представляли лишь разведывательную группу, после возвращения которой должны были начаться приготовления к великому вторжению. Альдалиха то и дело застревала в кустах, из которых его вытаскивали с большим трудом, стараясь не задеть спусковой отросток. Слишком отчетливо под мягкой шкурой чувствовался дремлющий в глубине заряд саргов. Обитатели планеты должны были, несомненно, скоро пасть их жертвой.
1: «Что-то не видно следов этой здешней цивилизации», — прошипел, наконец, Плагдрк, обращаясь к Нгтрксу.
0: «Я видел города», — ответил Нгтркс. «Впрочем, погоди. Там просвет, наверное, это дорога». «Да, смотри, дорога». Они пробились к месту, где кончались заросли, но тут их ждало разочарование. Полоса достаточно широкая и прямая, действительно напоминала издали дорогу. Вблизи же она оказалась трясиной, которая представляла собой липкую, хлюпающую субстанцию, простиравшуюся вдаль на сложно устроенном дне, покрытом округлыми продолговатыми углублениями и выступами. Из трясины торчали большие камни. ПВГДРК, являющийся как полезиатр специалистом по вопросам планет, заявил, что перед ними полоса испражнений какого-то гигантозавра, ведь дорога, и с этим они оба соглашались, полоса быть не могла. Ни один колесный альдебаранский экипаж не мог бы форсировать подобные преграды. Разведчики произвели полевой анализ проб, взятых Теремтаком, и прочли на его морде фосфорицирующий результат. Клейковатая илистая субстанция, смесь окислов алюминия и кремния, SH2O плюс значительные примеси грязи. Итак, полоса не была следом гигантозавра. Они двинулись дальше, утопая и проваливаясь по половине щупалец, и вдруг за спиной и быстро наступающей темноте они услышали какой-то стонущий звук. «Внимание!» – прошипел Нгтыкс. Завывая, кренясь и взмывая вверх, их догоняло нечто похожее на гигантское горбатое животное со сплющенной головой, отставшей на спине кожей, которая хлопала и плескалась на ветру.
1: «Слушай, уж не стенцитиум ли это?» – взволнованно спросил Нгтыкс.
0: Тут черная глыба поравнялась с ними, они как будто разглядели яростно прыгавшие колеса, словно у причудливой машины, и уже хотели было занять исходную позицию, как их обдало потоками грязи. Оглушенные и забрызганные от верхних до нижних щупалец, разведчики, отряхнувшись, бросились к телепатику, чтобы узнать, носит ли членораздельный характер рев и грохот издаваемые машины. Неритмичный звук примитивного двигателя, работающего на углеводородах и кислороде в условиях, к которым он не приспособлен. Прочли они кодированную надпись и переглянулись.
1: «Странно», — сказал Пвгдрк.
0: Он поразмыслил минуту и, склонный к несколько поспешным гипотезам, добавил:
1: «Садистоидальная цивилизация, которая удовлетворяет свои инстинкты, истязая созданные ею машины».
0: Телепатику удалось зафиксировать на ультраскопе великолепное изображение двуногого существа, которое находилось в застекленном ящике над головой машины. С помощью Теремтака, который обладал специальной имитативной железой, разведчики, наспех собрав глину, сделали в натуральную величину точную копию двуногого. Глину перетопили в пластофолиум, и манекен приобрел естественный бледно-розовый цвет. Следуя указаниям Теремтака и Перипатетика, альдебаранцы придали форму голове и нижним конечностям. Весь процесс занял не более 10 минут. Затем, развернув синтекторическую ткань, они выкроили одежду, похожую на ту, которую носила двуногая, уехавшая в машине, одели в нее манекен, и Нгтркс потихоньку полз в пустое нутро, прихватив с собой телепатика. Передний экран отверстия телепатика он выдвинул изнутри в ротовое отверстие манекена. Замаскировавшись и поочередно двигая то правой, то левой конечностями манекена, Нгтркс двинулся вперед по грязному тракту. Лагдрк, сгибаясь под тяжестью Альдалиха, шел за ним в некотором отдалении. Впереди двигался спущенный с протоповодка Теремтак.

0: вторжение с Альдебарана. Продолжение. Операция с маскарадом была типичной. Альдебаранцы прибегали к этому испытанному приему на десятках планет и, как правило, с хорошими результатами. Манекен удивительно походил на обычного обитателя планеты и не возбуждал ни малейших подозрений у встречных. Нагтркс свободно приводил в движение конечности и тело и мог бегло разговаривать при помощи телепатика с другими двуногими. Наступила темная ночь. На горизонте поблескивали редкие огоньки строений. Нгтыркс подошел в своих доспехах к чему-то напоминавшему в темноте мост. Внизу слышалось журчание текущей воды. Первым пополз вперед Теремтак, но тут же раздался его тревожный свист, шипение, царапанье коготков, и все закончилось тяжелым всплеском. Нгтырксу было неудобно спускаться под мост, поэтому туда полез Пвгдрк, который не без труда выудил из воды Теремтака, провалившегося, несмотря на все свои предосторожности, сквозь щель в настиле. Он не подозревал ее существовании, поскольку недавно по мосту проехала машина двуногих. «Ловушка», — сообразил Пвгдрк. «Они уже знают о нашем прибытии». Нгтыркс серьезно в этом сомневался. Разведчики не спеша двинулись дальше, преодолели мост и вскоре заметили, что болотистая полоса, по которой они продвигались между купами черных зарослей, разделяется надвое. У развилки стоял покосившийся столб с прибитым к нему обломком доски. Он едва держался в земле. Заостренный конец доски указывал на западную часть ночного небосклона. По команде разведчиков Теремтак осветил столб зеленоватым мерцанием своих шести глаз, и альдебаранцы увидели надпись «Нижняя мычиска 5 км». Надпись, которую они почти не могли расшифровать, едва проступала на подгнившем дереве. «Реликт какой-то древней цивилизации», — выдвинул предположение Пвгдрк. Нгтыркс из глубины своей оболочки направил на табличку экран телепатика. «Указатель направления», — прочитал он на заднем экране и посмотрел на Пвгдрк. «Все это довольно странно. Материал, из которого сделан столб, целлюлоза, разъеденная плесенью, типа Арбакетулия папирацата гарк», заявил Бвгдрк, произведя полевой анализ. Они осветили нижнюю часть столба и нашли у подножия вмятый в грязь клочок тонкого целлюлозного материала с напечатанными словами, совсем крохотный обрывок. «Над нашим го сегодня утром спутн в 7:14 можно было разобрать на нем. Телепатик перевел обрывочную надпись. Разведчики недоуменно взглянули друг на друга. «Все понятно», — заявил Нгтыркс. «Табличка указывает на небо». «Да, нижняя мычиска — это, вероятно, название их постоянного спутника». «Здор, при чем тут спутник?» — проговорил Нгтыркс изнутра двуногого манекена. Некоторое время они обсуждали этот неясный вопрос. Осветив столб с другой стороны, разведчики обнаружили незаметную, еле выцарапанную надпись «Марыся мировая Б». «По-видимому, это сокращенные орбитальные данные спутника», — заметил Пвгдрк. Он натирал столб фосфокерической пастой, чтобы восстановить стертое окончание фразы, когда Теремтак издал в темноте слабый предостерегающий ультрашип. «Внимание, прячься!» — передал Пвгдрк сигнал Пвгдрку. Они быстро погасили Теремтака, и Пвгдрк отступил с ним и Альдалиха в самому краю липкой полосы. Нгтыркс также сошел с середины дороги, чтобы не быть слишком на виду, и замер в ожидании. Кто-то приближался. Сразу стало ясно, что это разумное двуногое, ибо шло оно, выпрямившись, хоть и не по прямой. Все отчетливее было видно, что двуногое описывает сложную кривую от одного берега липкой полосы до другого. Пвгдрк принялся регистрировать эту кривую, но тут наблюдение сильно осложнилось. Существо без видимых причин как бы нырнуло вперед, раздался плеск и недовольное ворчание. Пвгдрк был почти уверен, что через некоторое время существо продвигалось на четвереньках, а затем снова выпрямилось. Вычерчивая синусоидальные биения на поверхности липкой полосы, существо приближалось. Теперь оно к тому же издавало воющие и стонущие звуки. «Фиксируй! Фиксируй и переводи, чего ты ждешь!» — гневно прошипел телепатик Нгтыркс, скрытый в двуногой кукле. Сам он ошеломленно вслушивался в величественный рык приближавшегося двуногого. Мощно раскатывалось во тьме. Экран телепатика лихорадочно дрожал, но все время держался на нуле. «Почему он так петляет? Он телеуправляем?» — не мог понять Пвгдрк, склонившийся над Альдалиха у края полосы. Существо было уже совсем рядом. Возле трухлявого столба к нему подошел сбоку Нагтыркс и переключил телепатика на передачу. «Добрый вечер, пан!» – умиленно произнес телепатик на языке двуногого с несравненным искусством, моделируя голос, когда так Нагтыркс, нажимая изнутри пружинки, ловко изобразил на лице манекена вежливую улыбку. Это тоже была одна из дьявольских уловок альдебаранцев. Они достаточно понаторели в покорении чужих планет.
1: «О!»
0: ответило существо и остановилось, слегка пошатываясь. Оно медленно подалось к двуногой кукле и вперило взгляд ей в лицо. Нгтыркс даже не дрогнул. «Высокоорганизованный разум. Сейчас мы установим контакт», — подумал притаившийся на краю полосы Пвгдыркс, судорожно сжимая бока Альдалиха. Нгтыркс привел телепатика в трансляционную готовность и без малейшего шороха принялся в своем укрытии торопливо разбирать щупальцами инструкцию первого тактического контакта. Плечистая фигура приблизила глаза вплотную к двуногой кукле и исторгла вопль из коммуникационного отверстия.
1: «Франек! Сукин ты!»
0: Существо в состоянии агрессии. Почему, едва успел подумать, Нагтыркс в отчаянии нажал на железу межпланетного слоса космоса телепатика, спрашивая, что говорит встречный. «Ничего», — неуверенно сигнализировал экран перипатетика.
2: «Как ничего? Я же слышу», —
0: беззвучно прошипел Нагтыркс. И в тот же миг обитатель планеты, ухватив обоими щупальцами подгнивший столб, вырвал его с чудовищным треском из земли и наотмашь ударил по голове двуногую куклу. Пластифолиевая броня не выдержала страшного удара. Манекен рухнул лицом в черную грязь. Нагтыркс не услышал даже протяжного воя, которым враг возвестил свою победу. Телепатик, задетый лишь концом дубины, был подброшен со страшной силой в воздух, но по какой-то счастливой случайности упал на все четыре лапы рядом с оцепеневшим от страха Пвгдырк. «Атакует!» – простонал Пвгдырк и, собрав последние силы, нацелил во мрак Альдалиха. Его щупальца тряслись, когда он нажимал спусковой отросток. Герой тихо воющих саргов помчался в ночь, неся гибель и уничтожение. Вдруг он услышал, что сарги возвращаются и, яростно кружась, вползают в зарядную полость Альдалиха. Пвгдырк втянул в воздух и задрожал. Он понял, что существо поставило защитную непробиваемую завесу из паров этилового спирта. Он был безоружен. Немеющим щупальцем альдебаранец пытался вновь открыть огонь, но сарги лишь вяло кружились в зарядном пузыре, и ни один из них даже не высунул смертоносного жала. Он чувствовал, слышал, что двуногая направляется к нему, шлепая по грязи, и вновь чудовищный свист рассекаемого воздуха потряс землю и расплющил в грязи теремтака. Отшвырнув Альдалиха, Пвгдырк схватил щупальцами телепатика и прыгнул в заросли.
1: «А мать ваша сучья, дышлом крещеная!» — гремело ему вслед.
0: От ядовитых испарений, которые непрерывно извергало коммуникационным отверстием двуногое, у Пвгдырк перехватило дыхание. Собрав остатки сил, Пвгдырк перепрыгнул через канаву, забился под куст и замер. Он не был особенно храбрым, но никогда не терял профессиональной любознательности ученого. Его погубило алчное любопытство исследователя. В тот момент, когда альдебаранец с трудом разбирал на экране телепатика первую переведенную фразу существа, предок по женской линии четвероногого млекопитающего, подвергнутый действию части четырехколесного экипажа в рамках религиозного обряда, основанного на «воздух завыл над его каракатицевидной головой», и смертельный удар обрушился на него.

Утром мужики, измычески пахавшие у опушки, нашли Франика Йоласа, который спал, как убитый в канале. Очухавшись, Йолас рассказал, что вчера повздорил с шофером Фраником Пайдраком, который был в компании каких-то мерзких тварей. Вскоре из леса прибежал Юзик Гусковяк, крича, что на перекрестке лежат убитые и покалеченные. Только после этого туда потянулась вся деревня. Твари действительно нашли на перекрестке. Одну за канавой, другую возле ямы от столба. Рядом лежала большая кукла с расколотой головой. Несколькими километрами дальше обнаружили замаскированные в орешнике ракету. Без лишних слов мужики принялись за дело. К полудню от астромата не осталось и следа. Сплавом аномаргопротексина старый Йолас отремонтировал крышу хлева, давно уже нуждавшуюся в починке. Из шкуры альдолиха, дубленной домашним способом, вышло 18 пар недурных подметок. Телепатика универсального межпланетного слоса-коммуникатора скормили свиньям, так же, как и то, что осталось от проводника Теремтака. Никто не решился дать скотине бренные останки обоих альдебаранцев, чего доброго отравятся. Привязав щупальцем камни, альдебаранцев бросили в пруд. Дольше всех раздумывали жители Мычески, как быть с ультрапенетроновым двигателем астромата, пока, наконец, Ендрик Барчак не сделал из этой гиперпространственной установки хороший самогонный аппарат. Анка, сестра Юзека, ловко склеив разбитую голову куклы яичным белком, понесла ее в местечко. Она запросила 3000 злотых, но продавец комиссионного магазина не согласился на эту цену. Трещина была видна. Таким образом, единственная вещь, которую узрел наметанный глаз корреспондента «Эхо», приехавшего к вечеру того же дня на редакционном автомобиле собирать материал для репортажа, был новый нарядный костюм Йоласа, содранный с манекена. Репортер даже пощупал материю, девясь ее качеству. «Брат из-за границ прислал», — флегматично ответил Йолас на вопрос о происхождении синтектарической ткани. И журналист в статье, рожденный им к вечеру, сообщил только об успешном ходе закупок, ни словом не упомянув о провале вторжения с Эльдебарана на Землю.

0: Итак, дорогие друзья, вы слушаете станцию 2000 на частоте 107 FM. В эфире самая любимая программа «Модель для сборки». Вот.
1: И сегодня в программе Станислав Лем со своими произведениями «Вторжение с Альдебарана» и «Темнота и плесень». «Темнота и плесень» будет во второй части нашей программы, если можно так сказать. Вернее, в части первой и совсем во второй. Ну, а что в ней будет, вы узнаете, когда вы послушаете нас чуть позже. Например, минуточек эдак через пять. Через пять минут мы начнем чтение произведения «Темнота и плесень». Ну, с праздниками всех, конечно, дорогие друзья. Со всеми праздниками, которые свалились на нашу голову.
0: Да, праздники вообще. И первое, второе, третье мая, там, и дальше.
1: Девятое
0: вообще летят.
1: А потом 19-й день пионерии, который я никак забыть не могу. Воспитали так. 19 мая, день пионерии. Все аттракционы во всех парках городов работают бесплатно для детей в галстуках.
0: Да?
1: Да. Надо возродить славную традицию. Какие-нибудь галстуки новые придумать. Ну, там...
0: Флёрно.
1: В этом парке обслуживают тех, кто в галстуках Версачи. В этом парке обслуживают тех, кто с флёрными. Там в этом еще как-нибудь. Казино могут обслуживать бесплатно в этот день.
0: Ну, насчет казино я сомневаюсь.
1: Один день? Такая замануха, ты что, запросто? Ну что ж, дорогие друзья, сегодня в программе, как уже было сказано, Станислав Лем.
0: Вот, и замечательный трек, который вот такой вот мы сейчас слушаем. Это проект Dubtrees, выпущенный на LSD Sounds.
1: Хорошая песня была. Про город, в котором мы живем, вещаем.
0: Это точно. И наш эфир продолжается. Вы слушаете программу?
1: Номер нашего эфирного пейджера, кстати, который заработал, вдруг появился в студии. Слава богу, 96143, абонент станции. Если я ничего не путаю, не изменился абонент?
0: Абонент? Нет, вообще не менялся.
1: Хорошо.
0: Вообще ни разу.
1: Так что звоните.
0: Да, особенно если вы представители казино.
1: Принимаем предложение.

Теодор Старджон. Искусники планеты Ксанаду. И вот солнце обернулось сверхновой звездой, а человечество раздробилось на части и рассеялось по всему космосу. И так хорошо люди знали себя, что понимали, надо сохранить не только саму жизнь, но и свое прошлое, иначе они утратят человеческую сущность. И так гордились они собой, что свои традиции превратили в строгие обряды и нерушимые правила. Великая мечта воодушевляла человечество. Куда бы ни занесло его осколки и частицы, сколь разной ни была бы их судьба, им не придется начинать сначала. Они продолжат извечный путь человечества. И по всей Вселенной, во все времена люди останутся людьми, будут говорить как люди и мыслить как люди, стремиться к новым целям и достигать их. И когда бы ни повстречал человек человека, сколь бы разными и далекими друг от друга они ни были, они встретятся мирно, признают друг в друге родню и заговорят на одном языке. Но такова уж человеческая природа. Брилл вынырнул из глубин космоса неподалеку от розовой звезды, поморщился от ее розового сияния и отыскал четвертую планету. Она повисла в пространстве, дожидаясь его, словно некий экзотический плод. Зрелый ли это плод?

0: И удастся ли заставить его дозреть? И не таит ли он яда? Он оставил свой аппарат на орбите и в шаровой капсуле опустился на планету. У водопада, наблюдая за спуском, ждал юный дикарь. «Земля была мне матерью», — произнес Брилл, не выходя из шара. Это было традиционное приветствие человечества, и говорил он на древнем языке. «И мне отцом», — закончил дикарь. Выговор у него был ужасный. Брилл осторожно вылез из капсулы, но не отошел от нее ни на шаг. Оставалось довершить свою часть обряда. «Я чту различия в наших желаниях, ибо каждый из нас — личность, и приветствую тебя. Я чту равенство наших прав, ибо все мы люди, и приветствую тебя», — отозвался юнец. «Я Уонайн, сын Тенайна, сенатора и жены его Нины. А это место называется округ Ксанаду, на Ксанаду четвертой планете».
1: «Я Брилл, скит Карсона, второй планеты в системе Самнер, сочленные высшей власти», — сказал гость и добавил. «Я прибыл с миром».
0: Он подождал, не бросит ли туземец, согласно старинному дипломатическому этикету, какое-нибудь оружие. Уонайн ничего не сделал, оружия при нем явно не было. Единственная его одежда — легкая туника, перехваченная широким поясом из каких-то плоских, черных до блеска отполированных камней. Под таким одеянием не спрячешь и стрелу. Брилл, однако, выждал еще минуту, присматриваясь к безмятежному лицу юного дикаря. Не подозревает ли Уонайн, что в тугом черном мундире, в сверкающих ботфортах, металлических перчатках с крагами скрыт целый арсенал? Но Уонайн сказал только: «Так добро пожаловать! Приди с миром!» и улыбнулся. «Войди в дом Тенайна и мой, и отдохни».
1: «Ты сказал, что Тенайн твой отец сенатор. Может он помочь мне попасть в ваш правительственный центр?»
0: Подросток помедлил, чуть шевеля губами, будто переводил про себя слова мертвого языка на знакомые наречия. Потом он сказал: «Да, конечно». Брилл слегка стукнул пальцами правой руки по ладони левой, затянутой в перчатку, и шар капсулы взметнулся в воздух. Скоро он достигнет корабля и останется там, на орбите, пока не понадобится вновь. Уонайн не ахнул, не изумился. «Должно быть, это выше его понимания», — подумал Брилл. И он зашагал вслед за мальчиком по тропинке, что велась среди чудесных, пышно цветущих растений. Больше всего тут было лиловых цветов. Попадались снежно-белые, а потом и ярко-алые, и на всех лепестках искрились алмазные брызги водопада. Тропа шла в гору. Здесь по обе стороны росла густая мягкая трава. Пока к ней приближались, она была красная, когда проходили мимо — бледно-розовая. На ходу Брилл пытливо осматривался. Узкие черные глаза его все видели, все подмечали. Мальчик поднимается в гору пружинистым шагом, дышит легко и свободно. Тонкая ткань его туники переливается на ветру всеми цветами радуги. Там и сям высятся могучие деревья, за иными может укрыться человек или оружие. А кое-где из почвы торчат каменные выступы. По ним можно судить, какие тут есть ископаемые. Летают птицы, слышен словно бы птичий свист и щебет. Но, может быть, это и какой-то условный знак. От взгляда этого человека ускользало только очевидное. Но ведь очевидного в мире так мало. Однако он никак не готов был увидеть такой дом. Они уже наполовину прошли парк, когда Брилл наконец понял, что это и есть жилище Уонайна. Никаких стен и границ не заметно. В одном месте дом поднимается высоко, в другом это просто площадка между двумя цветочными клумбами. Там комната становится террасой, здесь лужайка служит ковром, над ней оказывается крыша. Дом разделен не столько на комнаты, сколько на открытые пространства. То подобием сквозной садовой решетки, то просто иной цветовой гаммой. И нигде ни одной стены. Негде спрятаться, укрыться, запереться. Вся округа, все небо без помехи заглядывают в дом, видят его насквозь, и весь этот дом — одно огромное окно в мир. При виде всего этого Брилл несколько изменил свое мнение о туземцах. Он-то знает людей, недаром говорится, каждому человеку есть что скрывать.
1: И хоть здесь не видно ни одного укромного уголка, Брилл только стал еще зорче присматриваться к окружающему, спрашивая себя, как же они прячут то, что хотят скрыть.
2: «Тен! Тен!» — кричал между тем мальчик. «Я привел друга!»
1: По саду навстречу им шли мужчина и женщина. Мужчина — настоящий великан, но в остальном так похож на Уанайна, что сразу ясно — это отец и сын. Тот же длинный узкий разрез ясных, серых, широко расставленных глаз, те же яркие огненно-рыжие волосы, тот же крупный, однако изящно очерченный нос, губы совсем не толстые, но рот большой и добродушный.
3: Зато женщина.
1: Не сразу Брилл позволил себе посмотреть на нее. Позволил себе поверить, что может жить на свете такая женщина. Увидев ее, он торопливо отвел глаза и потом уже все время ощущал ее присутствие и лишь изредка взглядывал, чтобы увериться. Да, это не почудилось. Это все правда. Волосы, лицо, голос, тело.
0: Как и мужа и сына, ее окутывало радужное переливчатое облако, и лишь когда ветерок замирал, видно было, что это схваченная черным поясом туника.
2: «Это Брилл с Кит Карсона, из системы Самнера», — оживленно болтал мальчишка. «И он сочлен наивысшей власти. И это их вторая планета, и он знает приветствие и сказал все правильно».
4: «И я тоже», — прибавил он, смеясь.
2: «А это Т-9, сенатор. И Нина, моя мать».
3: «Добро пожаловать, Брилл,
1: с планеты Кит Карсон», — сказала женщина. И не в силах поверить, что с ним могло случиться такое, он с трудом отвел глаза и почтительно склонил голову.
0: «Войди же», — дружелюбно сказал Т-9 и провел гостя под сводом, который оказался не отдельной аркой, как можно было подумать, но входом в дом. Комната была широкая. Один конец шире другого, хотя сразу не определишь, намного ли. Пол неровный, постепенно повышается к одному углу, который занимает какая-то поросшая мхом насыпь. Там и сям разбросаны белые и серые полосатые глыбы. По виду это камни, а тронешь рукой, словно бы живая плоть. Иные из них гладкие, как стол. В иных и в той насыпи в углу есть углубления, вроде полок. И это вся мебель. По комнате, журча и пенясь, струится вода, как будто обыкновенный ручеек. Но Брилл заметил. Нина прошла босыми ногами по чему-то невидимому, чем покрыт этот ручей во всю длину, до озерка, в который он впадает в дальнем углу комнаты. Это озерко он видел, когда они только еще шли сюда, и непонятно, все ли оно заключено в доме или часть остается снаружи. У самого озерка растет огромное дерево. Тяжелые листва клонятся над насыпью, и похоже, что широко распростертые нижние ветви переплетены тем же невидимым веществом, которым покрыт ручей, и образует сплошной навес. Над головой ничего больше нет, но ощущение такое, словно это потолок. Все это безмерно угнетало Брилла. И он даже поймал себя на внезапной острой тоске по дому, по многоэтажным стальным городам родной планеты. Нина улыбнулась и оставила их втроем. Следуя примеру хозяина, Брилл опустился на землю, или это был пол, в том месте, где он переходил в насыпь или в стену. Все существо Брилла возмущалось. Расплывчатость, небрежность замысла — верный знак, что здешним жителям чужды решимость, дисциплина, строгость и собранность. Он знал, как себя держать. На первых порах не следует выдавать варварам свои истинные чувства. «Нина сейчас вернется», — сказал Т-9. Брилл, который неотрывно следил, как проворно и легко движется женщина во дворе за прозрачной стеной, при этих словах чуть не подскочил. «Я не знаю ваших обычаев», — и старался понять, что она делает.
1: «Готовит тебе поесть», — объяснил Т-9.
0: «Сама?»
1: Т-9 и его сын посмотрели с недоумением.
0: «А тебя это удивляет?»
5: «Я полагал, что дама — это супруга сенатора», — сказал Брилл.
1: Он считал свой ответ исчерпывающим, но те двое не поняли. Он посмотрел на мальчика, потом на мужчину.
5: «Возможно, под словом «сенатор» я подразумеваю не то, что вы».
1: «Да, возможно. Не скажешь ли ты нам, что такое сенатор на твоей планете?»
5: «Это член Сената, слуга наивысшей власти и вождь свободной нации».
1: А его жена?

0: «Но я не представил доказательств», — сухо сказал Брилл и, заметив, что сын с отцом переглянулись, пояснил. «Верительных грамот, письменных полномочий». И коснулся небольшой плоской сумки, висящей у него на энергопоясе. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». А разве верительная грамота говорит, что тебя зовут не Брилл, и ты прилетел не с планеты Кит Карсон из системы Самнера, а откуда-нибудь еще? Простодушно спросил О-9. Брилл хмуро глянул на него, а Т-9 сказал мягко. Спокойнее, О-9. И обернулся к Бриллу. Конечно, мы во многом различны. Так всегда бывает с жителями разных миров. Но я уверен, в одном мы схожи. Молодость порою спешит напрямик, там, где мудрость прокладывает обходной путь. Брилл помолчал, обдумывая эти слова. Видимо, это что-то вроде извинения, решил он, и коротко кивнул. Молодежь у них тут жалкая и никчемная. На Карсоне мальчишка в возрасте этого О-9 уже солдат и готов нести солдатскую службу, и никто не станет за него извиняться. И уж он не допустит ни единого промаха. Ни единого. «Мои верительные грамоты я должен вручить вашим правителям, когда с ними встречусь», — сказал он. «Кстати, когда это можно сделать?» Т-9 пожал могучими плечами. «Когда тебе угодно. Чем скорее, тем лучше». «Прекрасно. Это далеко?» Т-9 посмотрел с недоумением. «Что далеко?» «Ваша столица или где там собирается ваш сенат?» «А, понимаю». «Он не собирается в том смысле, как ты думаешь, но, как когда-то говорили, он заседает непрерывно. Мы...» Он сжал губы, с них слетел какой-то певучий короткий звук. И сейчас же Т-9 засмеялся. «Прости», — сердечно сказал он. «В древнем языке не хватает некоторых слов, некоторых понятий. Какое слово у вас обозначает присутствие всех в одном?» «Я полагаю, нам не следует отвлекаться», — осторожно произнес Брилл. «Вы, видно, хотите сказать, что ваш сенат не заседает в каком-либо определенном месте в назначенное время?» «Я...» Тен чуть засмеялся, потом кивнул. «Да, это верно, поскольку...» «И у меня нет возможности лично обратиться к вашему сенату?» «Этого я не говорил». Еще дважды Тен пытался что-то объяснить гостю. Брилл прищурился. Вдруг Тен расхохотался. «Рассказывать на древнем языке старые сказки — невелика хитрость. Говорить на нем с другом куда труднее», — сказал он с досадой. «Вот если бы ты научился говорить по-нашему...» «Согласен? Наш язык прост и удобен. Он основан на том, что тебе хорошо знакомо. У вас на Кит Карсоне уж, наверное, тоже есть еще какой-нибудь язык, кроме древнего». «Я чту древний язык», — сухо молвил Брилл, уклоняясь от ответа. И очень медленно, раздельно, будто не по годам непонятливому ребенку, стал объяснять. «Я хотел бы знать, когда я могу увидеться с здешними правителями и обсудить некоторые вопросы всепланетного и межпланетного значения?» «Обсуди их со мной». «Вы сенатор», — сказал Брилл, и в его тоне ясно звучало «всего лишь сенатор». «Верно», — сказал Т-9. Стараясь не терять терпение, Брилл спросил. «А что такое сенатор на вашей планете?» «Тот, кто связывает людей своего округа со всеми другими людьми. Тот, кто хорошо знает дела и заботы небольшого участка планеты и может привести их в согласие с тем, что происходит на всей планете». «А кому служит ваш сенат?» «Людям», — сказал Т-9, так, словно его сызнова спрашивают об одном и том же.
1: «Ну да, конечно. А кто же служит сенату?»
0: «Сенаторы». Брилл прикрыл глаза. С языка его чуть не сорвалось крепкое словцо. «Из кого состоит ваше правительство?» — спросил он ровным голосом. Все это время О-9 жадно слушал, переводя взгляд с одного собеседника на другого, словно увлеченный зритель какой-нибудь стремительной игры в мяч. Но тут он не выдержал.
1: «А что значит правительство?»
0: В эту минуту появилась Нина, и Брилл

0: вздохнул с облегчением. Она вышла из темного уголка в саду, где занималась чем-то совершенно непонятным у подобия длинного рабочего стола, и теперь шла к ним по террасе. Она несла огромный поднос, нет, скорее вела его, заметил Брин, когда она подошла ближе. Тремя пальцами она поддерживала поднос снизу и одним сзади. Ладонью он почти не касался. Прозрачная стена комнаты исчезла при ее приближении, а может быть, Нина прошла в том месте, где стены не было. «Надеюсь, хоть что-нибудь здесь придется тебе по вкусу», — весело сказала она и опустила поднос на бугорок рядом с Брилом. «Вот это мясо птиц, это маленьких млекопитающих, а вот рыба. Эти печенья сделаны из злаков четырех разных видов, а это белое из одного, мы его называем молочная пшеница. Здесь вода, в этих двух сосудах вино, а в этом спиртовая эссенция, мы ее зовем ушегрейка». Не поднимая глаз от еды, силясь замкнуться, чтобы весь мир не заполняли благоухание и свежесть, исходящие от этой женщины, так близко наклонившейся к нему, Брил сказал: «Все это очень кстати». Нина отошла к мужу, опустилась на землю его ног и, откинувшись, оперлась на его колени. Он ласково погрузил пальцы в ее густые волосы, и она, вскинув глаза, блеснула ему мимолетной улыбкой. С еды, многоцветной, точно женское платье, тут дымящийся жаром, там источающий воздух прохладу, Брил перевел взгляд на три улыбающихся, внимательных лица. Он не знал, как быть. «Да, все это очень кстати», — повторил он. А они по-прежнему сидели и смотрели на него. Он взял одно белое печенье и поднялся, озираясь по сторонам, осматривая этот нелепый прозрачный дом и все вокруг. Куда деваться? Пар, поднимающийся от подноса, защекотал ноздри, и у Брила потекли слюнки. Он отчаянно голоден, но... Со вздохом он сел, положил печенье на прежнее место, силился улыбнуться, но улыбка не получилась.
1: «Неужели тебе совсем ничего не нравится?» — озадаченно спросила... «Неужели тебе совсем ничего не нравится?» — озабоченно спросила Нина.
0: «Не могу я здесь есть!» — ответил Брил, но тут же почувствовал в туземцах что-то такое, чего прежде не было, и прибавил: «Благодарю». Опять посмотрел на их невозмутимые лица и сказал Нине: «Все это очень хорошо приготовлено, приятно посмотреть».
1: «Так ешь!» — предложила она и снова улыбнулась.
0: Эта улыбка подействовала на Брила пристранным образом. Ни их ужасающая распущенность, эта манера сидеть и лежать где попало и как попало, позволять мальчишке вмешиваться в разговор, небесстыдное признание, что у них есть какой-то свой варварский язык, ничто не могло вывести его из равновесия. А тут, ничуть не изменившись в лице и не уронив столь позорным образом собственного достоинства, он, однако, почувствовал, что краснеет. Он тотчас насупился и обратил эту ребяческую слабость в краску гнева. Ох, с каким наслаждением он наложит руку на самое сердце этой варварской культуры и стиснет его без пощады. Вот тогда будет покончено со всякими лицемерными любезностями. Будут знать дикари, кого можно увидеть. Будут знать дикари, кого можно унизить, а кого нет. Но эти трое смотрели так невинно и простодушно. На открытом лице мальчика ни тени злорадства, на мужественном лице Тенайна искренняя забота о Косте, на лице Нины... Ох, какое у нее лицо! Нет, нельзя выдать свое смятение. Если они нарочно хотят его смутить, он им не доставит этого удовольствия. А если это неумышленно, пусть не заподозрят, в чем он уязвим. Огромным усилием воли он заставил себя говорить негромко, и все же голос его прозвучал резко. «Как видно», — произнес он медленно, — «мы, жители планеты Кит-Карсон, ценим уединение несколько более высоко, чем вы». Все трое удивленно переглянулись. Затем цветущее здоровым румянцем лицо Тенайна прояснилось. Он понял. «В «Вы не едите на людях?» Брилл не вздрогнул, но дрожь отвращения была в его голосе, когда он ответил коротко «Нет».
1: «О», — промолвила Нина, — «мне так жаль».
0: Брилл счел за благо не уточнять, о чем именно она жалеет. Он сказал только «Неважно. Обычаи бывают разные. Я поем, когда останусь один». «Теперь мы понимаем», — сказал Тенайн. «Будь спокоен. Ешь». Но они все так же сидели и смотрели на него.
1: «Как жаль, что ты не говоришь на другом нашем языке», — сказала Нина. «Тогда было бы так просто объяснить».
0: Она подалась к Бриллу, протянула руки, словно хотела прямо из воздуха извлечь желанное понимание и одарить им гостя.
1: «Пожалуйста, Брилл, постарайся понять. В одном ты очень ошибаешься. Мы чтим уединение едва ли не превыше всего».
0: «Очевидно, мы вкладываем в это слово разный смысл», — ответил он.
1: «Но ведь это значит, когда человек остается наедине с собой, не так ли? Когда ты что-то делаешь, думаешь, работаешь, или просто ты один, и никто тебе при этом не мешает».
0: «Никто за тобой не следит».
2: «Ну!» — радостно воскликнул Онайн и выразительно развел руками, словно говоря, что и требовалось доказать.
1: «Так что же ты? Ешь, мы не смотрим!»
0: «Ничего нельзя понять». «Мой сын прав», — с усмешкой сказал Тенайн. «Только по обыкновению уж слишком режет напрямик. Он хочет сказать, мы не можем на тебя смотреть, Брилл. Если ты хочешь уединения, мы просто не можем тебя видеть».
2: Вдруг озлившись и махнув на все рукой, Брилл потянулся к подносу. Рывком схватил бокал, в котором, по словам Нины, была вода, достал из кармашка на поясе какую-то обладку, сунул в рот, проглотил и запил водой. Грохнул бокалом о поднос и, уже не сдерживаясь, крикнул: «Больше вы ничего не увидите!»
0: С непередаваемым выражением лица Нина легко поднялась на ноги, изогнулась, словно танцовщица, и чуть дотронулась до подноса. Он взмыл в воздух, и она повела его по двору прочь.
2: «Хорошо», — сказал Уонайн, будто в ответ на чьи-то неслышные слова, и неторопливо пошел следом за матерью.
3: Что же это было у нее в лице? Что-то такое, с чем она не могла совладать. Оно поднялось из глубины к этой невозмутимой поверхности, готовое явственно обозначиться, вырваться наружу. Гнев?
2: «Если бы так», — подумал Брилл.
3: «Обида? Он бы и это понял, но... смех?»
2: «Только бы не смех!» — взмолилось что-то в его душе.
0: «Брилл!» — позвал Тенайн. Опять он совсем забылся, заглядевшись на эту женщину. Голос Тенайна заставил его вздрогнуть.
2: «Что такое?»
0: «Скажи, что нужно сделать, чтобы тебе удобно было есть, и я все устрою».
2: «Вы не сумеете!» — без обиняков ответил Брилл.
0: Холодными недобрыми глазами он обвел комнату и все вокруг.
2: «Вы тут не строите стен, сквозь которые нельзя было бы видеть, и дверей, которые можно закрыть».
0: «Да, правда, не строим». Уже не в первый раз великан принимал его слова буквально, не замечая их оскорбительного смысла.
2: «Конечно, не строите», — подумал Брилл. «Даже для...»
0: И тут в нем шевельнулось чудовищное подозрение.
2: «Мы, жители планеты Кит-Карсон, всегда полагали, что история человечества есть путь развития от животного к чему-то более возвышенному. Разумеется, мы слишком скованы и не можем совсем уйти от животного состояния, но мы делаем все, чтобы не выставлять на показ то, что осталось в человеке от животного».
0: Он сурово повел затянутой в перчатку рукой, указывая на весь этот огромный открытый дом.
2: «Вы, очевидно, не достигли такого уважения к идеалам. Я видел, как вы едите. Несомненно, и другие отправления организма совершаются у вас также открыто».
0: «Да», — сказал Тенайн. «Но с этим», — он показал пальцем, — «совсем другое дело».
2: «С чем с этим?»
0: Тенайн снова показал на одну из серых глыб. оторвал клочок мха, это был самый настоящий мох, и кинул на гладкую поверхность глыбы. Протянул руку, дотронулся до одной из серых полос. Мох потонул, как тонет камушек в зыбучем песке, только гораздо быстрее. «Живую ткань, достаточно сложно организованную, они в себя не вбирают», — пояснил Тенайн. «Но мгновенно до последней молекулы поглощают все остальное, и не только с поверхности, но даже на некотором расстоянии».
3: «Так это и есть у вас...»
0: Тен кивнул и подтвердил. «Да, оно самое и есть».
3: «Но... но ведь это значит, у всех на виду!»
0: Тен с улыбкой пожал плечами. «Вовсе нет. Вот почему я и сказал, что это совсем другое дело. Едим мы все вместе, а это...» Тен сорвал еще кусок мха и следил, как он погружается в серую глыбу. «Этого никто не заметит». Он вдруг рассмеялся и опять сказал: «Хотел бы я, чтобы ты узнал наш язык. Так просто и понятно можно было бы все это выразить».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Сегодня в нашем эфире рассказ Теодора Старджона «Искусники планеты Ксанаду». Продолжение. И все-таки Брила кое-что заботила. «Я ценю ваше гостеприимство», — сказал он напыщенно. «Но я хотел бы продолжать свой путь». «И как можно скорее», — прибавил он с отвращением, покосившись на серую глыбу. «Как тебе угодно. Ты привез нам какую-то весть. Передай же ее. Она для вашего правительства». «Для нашего правительства. Я уже сказал тебе, когда будешь к этому готов, Брил, говори». «Я не верю, что вы единолично представляете всю планету». «Я тоже в это не верю», — весело отозвался Тенайн. «Потому что это не так». «Но когда ты говоришь со мной, тебя слышит еще 41 человек, и все они сенаторы».
1: «Другого способа нет?»
0: Тенайн улыбнулся. «Еще 41 способ. Говори с любым из остальных. Никакой разницы нет».
1: «И нет более высокого правительственного органа?»
0: Тенайн протянул руку и достал из углубления в поросшей мхом насыпи бокал резного хрусталя с металлическим сияющим ободком по краю. «Найти высший орган правительства Ксанаду – все равно, что найти высшую точку вот здесь», – сказал он, проводя пальцем по ободку. Бокал отозвался нежным звоном.
1: «Не очень-то надежная система», – буркнул Брил.
0: Воздух снова наполнился тем же хрустальным звоном, потом Тенайн поставил бокал на прежнее место. Брил не понял, было ли это ответом на его замечание.
1: «Естественно, что мальчик даже не знает слова «правительство», — сказал он презрительно.
0: «У нас этот термин не в ходу», — ответил Тенайн. «Правительства в таком смысле у нас нет. Очень мало есть такого, с чем гражданин нашего общества не мог бы справиться сам. Хотел бы я показать тебе, как мало такого на Ксанаду. Если ты у нас погостишь, я тебе это покажу». Он посмотрел Брилу прямо в глаза, тот только что снова пугливо и с отвращением покосился на серую глыбу и откровенно рассмеялся. Но когда он опять заговорил, в голосе его было столько доброты, что ярость, мгновенно опалившая Брилу, угасла, и в мозгу шевельнулся вопрос: «Уж не дал ли я себя провести?» Но разбираться в этом было некогда. «Не может ли твое дело подождать, пока ты не узнаешь нас получше, Брил? Говорю тебе, у нас на планете нет единого правящего центра. В сущности, почти нет никакого правительства. Мы, Сенат, просто советуем людям. И еще говорю тебе, обращаться к одному сенатору значит обращаться ко всем сразу. Ты можешь сделать это сейчас, сию минуту или через год, когда захочешь. Я говорю тебе правду. Можешь ее принять, а можешь месяцы и годы странствовать по всей планете и проверять меня. Воля твоя. Ты всегда и везде получишь тот же ответ».
1: «Откуда я узнаю, насколько точно будет передано остальным все, что я тебе сообщу?» — уклончиво сказал Брил.
0: «Это не будет передано», — прямо ответил Тен. «Все мы слышим тебя одновременно».
1: «Что-то вроде радио?»
0: Тен чуть помедлив кивнул. «Да, что-то в этом роде».
1: «Я не стану учить ваш язык», — резко сказал Брил. «И не могу жить, как живете вы. Если вы согласитесь на эти условия, я еще немного у вас побуду».
0: «Согласимся? Да мы только этого и хотим».
1: Тен весело вскочил, шагнул к углублению, где стоял хрустальный бокал, и протянул руку ладонью вверх.
0: Сверху соскользнул широкий непрозрачный лист какого-то блестящего белого вещества и замер в воздухе.
1: «Нарисуй пальцем», — сказал Тенайн.
2: «Что нарисовать?»
1: «Жилище, какое тебе нужно. Как ты хочешь жить, есть, спать, все, что надо».
2: «Мне требуется совсем немного. Все мы на Кит-Карсоне не умеем обходиться малым».
0: Он прицелился пальцем в металлической перчатке, словно это было оружие, поставил для пробы несколько точек в углу белого экрана, затем вывел четкий аккуратный параллелепипед.
2: «Если принять мой рост за единицу, мне нужна вот такая постройка. Полтора в ширину, один с четвертью в вышину. Узкие просветы, отдушины на уровне глаз, по одной в каждом конце, по две в боковых стенах, затянутые сеткой от насекомых.
1: «У нас нет вредных насекомых», — заметил Т9.
2: «Все равно просветы, защищенные самой прочной сеткой, какая у вас найдется. Вот здесь крюк, чтобы вешать одежду. Здесь кровать. Плоская, жесткая, с твердой подстилкой, не толще моей ладони. 1,1 в длину, 1/3 в ширину. Под кроватью наглухо закрытый лазь, запирающийся на замок, и чтобы отпереть его мог только я. Здесь полка размером 1/3 на 1/4, на пол единицы над полом, чтобы, сидя возле нее, можно было есть. И еще вот такую штуку, если она закрывается наглухо и вполне надежно».
1: Брилл с досадой ткнул пальцем в сторону приспособления, похожего на серую каменную глыбу.
2: «Вся эта постройка должна стоять отдельно от других зданий, на возвышенном месте, чтобы над ней не поднимались никакие деревья, холмы и скалы, и ничто не заслоняло подходов к ней со всех четырех сторон. Построить надо прочно и крепко, насколько это возможно за короткий срок. И нужен свет, который я смогу сам включать и выключать, и дверь, которую я один смогу отпереть».
1: «Прекрасно», — беспечно сказал Т9. «Какая температура?»
2: «Как здесь сейчас?»
1: «Еще что?» «Музыка, картины. У нас есть, например, очень неплохие...»
2: Брилл только фыркнул презрительно и весьма красноречиво. «Если сумеете, проведите туда воду. А все остальное... это ведь жилище, а не дворец развлечений».
1: «Надеюсь, тебе будет удобно в этой... в этом жилище», — сказал Т9 с едва уловимой насмешкой.
2: «Именно к такому я привык», — надменно ответил Брилл.
1: «Что ж, идем?»
2: «Куда?»
1: Великан поманил его и прошел под аркой. Брилл, жмурясь от розового вечернего света, вышел за ним.
2: На пологом склоне, на полпути между домом Т9 и горной вершиной позади него, простирался луг, поросший красной травой. Брилл заметил его, когда шел сюда от водопада. Сейчас посреди луга толпился народ. Люди сновали точно мышкара вокруг огня. Яркие и легкие одежды сверкали, переливались несчетным множеством цветов и оттенков. А посреди торчало что-то похожее на гроб. Брилл не поверил собственным глазам, просто отказывался верить, но чем ближе они подходили, тем яснее становилась неопровержимая истина. Перед ним та самая постройка, которую он только что нарисовал. Он все замедлял и замедлял шаг. Изумление его росло с каждой минутой. Вокруг небольшой постройки хлопотало много народу, и даже дети скрепляли края стены и кровли при помощи какой-то жужжащей машинки, затягивали сеткой узкие щели оконца. Крохотная девчурка, должно быть, она только-только научилась ходить, бесстрашно подошла к Бриллу, шепеляво попросила на древнем языке дать ей руку и приложила его ладонь к какой-то пластине, которую она принесла с собой. «Теперь тебе сделаем ключи», — объяснил Т9, когда малышка затопала прочь к двери, где ждал ее один из строителей. Человек этот взял у девочки пластинку и вошел внутрь. Видно было, как он опустился на колени возле кровати. Т9 с Бриллом обогнал мальчик-подросток. Он нес лист того же материала, из которого сложены были стены и крыша. Лист был светло-коричневый, чуть шероховатый, с виду очень легкий, и однако чувствовалось, что он необыкновенно прочен. Когда они подошли вплотную, мальчик как раз приладил его между входом и концом кровати. Тщательно выровнял, приставив ребром к стене, чуть пристукнул по другому ребру ладонью, и вот он стол, который требовался Бриллу. Ровный, надежный, да притом без всяких ножек и подпорок.
3: «Кажется, тебе хотя бы на первый взгляд кое-что здесь пришлось по вкусу», — услышал Брилл. Это была Нина. Она по воздуху подвела груженный снедью поднос к новоявленному столу, весело помахала рукой и пошла прочь.
2: «Я сейчас приду!» — крикнул ей вдогонку Тен и прибавил 3 односложных певучих слова на языке ксанаду. «Должно быть что-то ласковое», — решил Брилл. Во всяком случае, так это прозвучало. И тотчас Тен снова с улыбкой обернулся к нему.
1: «Ну, Брилл, как тебе это нравится?»
2: «Ну...» «Кто же всем распоряжался?» — только и нашелся спросить Брилл.
1: «Ты?» — сказал Тен, но этот ответ ничего не объяснял.
3: отворенную дверь Брил видел, что люди уже идут прочь, смеясь и переговариваясь на своем ласковом певучем языке. Вот какой-то юнец сорвал среди розовой травы ярко-алые цветы, подал девушке, она улыбнулась ему, и отчего-то Брила взяла досада. Он резко отвернулся и пошел вдоль стен, постукивая по ним кулаком, выглядывая в узкие прорези окон. Тенай напустился на колени у кровати, подергал запертый ларь под нею. Сильные плечи его напряглись, но ларь был неподатлив, как скала. «Приложи сюда ладонь», — сказал он. Брил хлопнул рукой в перчатке по указанному месту. Створки раздвинулись. Брил наклонился и заглянул внутрь. Ларь внутри светился. В глубине видно было светло-коричневую стену, по бокам рубчатые переборки, на которые опиралась постель. Он снова тронул нужную пластинку. Створки сошлись беззвучно и так плотно, что едва можно было разглядеть, где они смыкаются. «Так же и с дверью», — сказал Тенайн. «Кроме тебя ее никто не откроет. Здесь вода. Ты не сказал, куда именно ее подвести, если так, как сейчас, неудобно». Брил протянул руку к крану, и сразу же в чашу полилась прозрачная струя.
2: «Нет, все годится. Они работали как настоящие мастера».
3: «Они и есть мастера», — сказал Тенайн.
2: «Так значит, им уже приходилось сооружать такие постройки?»
3: «Нет, никогда». Брил пронзил его взглядом.
2: «Нет, не может этот простодушный варвар умышленно его дурачить. Видно, он, Брил, не уловил смысла. За долгие годы их разделившие как-то изменилось значение слов, унаследованных от общих предков. Пока просто запомним это, а обдумаем после». «Тенайн», — внезапно спросил он, — «сколько вас, жителей Ксанаду?»
3: «В нашем округе 300. На всей планете около 13 тысяч».
2: «Нас 1,5 миллиарда. А какой у вас самый большой город?»
3: «Город?» — повторил Тенайн раздумчиво, словно роясь в памяти. «А, да, город. У нас их нет. У нас 42 таких округа. Одни побольше, другие поменьше».
2: «Все население вашей планеты поместилось бы в одном здании какого-нибудь города у нас на Кит-Карсе. И давно вы здесь? Сколько поколений у вас сменилось?»
3: «Пожалуй, 32, а то и 35.
2: «Мы обосновались на Кит-Карсене около 6 столетий назад по земному счету. Выходит, по времени наша культура более древняя. Может быть, вам интересно узнать, каким образом мы сумели настолько вас опередить?»
3: «С восторгом послушаю», — сказал Тенайн.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
2: «Вы тут недурно владеете кое-какими ремеслами», — вслух размышлял Брил, — «и отлично умеете работать сообща. Вы можете создать великолепный мир, если только захотите, если вами по-настоящему руководить».
3: «Вот как?» Тенайн, видимо, был очень польщен.
2: «Мне надо подумать», — озабоченно продолжал Брил. «Вы не то, что мне... что я думал сначала. Пожалуй, я останусь у вас немного дольше, чем предполагал. Может быть, я стану изучать ваш народ. Вы, в свою очередь, больше узнаете о моем».
3: «Буду рад и счастлив», — сказал Тенайн. «А сейчас тебе еще что-нибудь нужно?»
2: «Ничего. Можете идти».
0: На этот властный тон великан ответил только своей обычной, открытой и приветливой улыбкой, помахал рукой и вышел. Слышно было, как он глубоким звучным баритоном окликнул жену, и та радостно отозвалась. Брил прижал руку в перчатке к замку, и дверь бесшумно скользя затворилась.
2: «Чего я так расхвастался?» — подумал Брил и сразу понял. Уж слишком поразил его народ Ксанаду. Что же это за люди, если они оказываются искусными мастерами даже такого дела, которым никогда раньше не занимались?
3: Он снял жесткую, тяжелую, отливающую металлом одежду, перчатки с крагами Бадфорты. Все это было соединено проводами. Энергопитание в Бадфортах, счетчики управления в брюках и поясе, воспринимающие устройства в мундире, передатчики и локаторы в перчатках. Он повесил одежду на крюк и установил защитное поле. Теперь сигнал предупредит его, если к убежищу приблизится хотя бы на 30 метров что-то или кто-то ростом больше мыши. Он установил радиационный купол, непроницаемый для всяких лучей, лазеров и иного излучающего оружия. Потом подвесил левую перчатку с проводом над столом и принялся обрабатывать уголок светло-коричневой пластины. Через полчаса он нашел, наконец, сочетание температуры и давления, способное ее разрушить, и, ошалев от неожиданности, опустился на край кровати. Из такого материала преспокойно можно строить космический корабль.

что же, у них были в запасе пластины именно тех размеров, какие он требовал? Тогда на планете должны быть склады, должны быть заводы, которые выпускают такие вот доски всех размеров на выбор. Или же здесь есть машины, способные производить этот материал, который он сейчас на силу расплавил прямо так, сходу. Но тяжелой промышленности у них нет. А если есть склады, то их не сумели обнаружить робот-разведчики, засланные из Кит-Карсона и летающие по постоянным орбитам вокруг Ксанаду вот уже 50 лет. Он медленно откинулся на постели, стал размышлять. Чтобы завладеть планетой, прежде всего надо разыскать центральное правительство. Если это самодержавная власть, построенная строго по принципу пирамиды, тем лучше. Правящая верхушка малочисленна, убиваешь ее, либо подчиняешь себе и используешь уже существующую организацию. Если никакого правительства нет, можно привлечь население на свою сторону, либо истребить его. Если есть промышленность, ставишь своих надсмотрщиков и заставляешь туземцев работать, пока не обучишь этой технике людей со своей планеты, а потом туземцев уничтожаешь. Если они знают и умеют что-то на твоей планете неизвестное, изучаешь это искусство, либо подчиняешь себе мастеров. Все точно и определенно. Все предусмотрено. Каждая возможность, каждая мелочь. Но если здесь, когда носили роботы, существуют высокоразвитые технологии и никакой промышленности, прочно установившаяся на всей планете культура и почти никаких средств сообщения. О подобном никто не слыхивал. И когда роботы докладывают такое, на планету посылают исследователя. Его задача — выяснить, как туземцы все это проделывают. Он должен определить, что здесь нужно сохранить, а что уничтожить, когда настанет время прислать сюда экспедиционные войска. «Всегда есть хороший, надежный выход», — думал Брилл, заложив руки под голову и глядя в потолок. «Имеется отличная планета, ничуть не хуже Земли, богатая природными ресурсами, населенная ничтожным количеством простаков. В любую минуту их можно с легкостью истребить». Но сначала надо выяснить, как они общаются между собой. Как достигают такой слаженности в работе и каким образом мгновенно постигают все тонкости мастерства прежде незнакомого. И как вырабатывают сложнейшие, великолепные материалы в два счета из ничего. Ему вдруг представилось ослепительное видение. 1,5 миллиарда жителей Кит-Карсона обратились в таких, как здесь, великолепных мастеров на все руки. Общаются друг с другом неведомыми до ныне способами. Возводят города и ведут войны с таким же непостижимым искусством. Также мгновенно все понимают и повинуются каждому приказу, как было при постройке этого домишки. Нет, этот народ уничтожать не следует. Его надо использовать. Кит Карсон должен перенять их хитроумные фокусы. Ну а если не равен час, эти фокусы присущи только жителям Ксанаду, а карсонцы на такое не способны, как быть тогда? Что же, надо взять этих мастеров с планеты Ксанаду и распределить по городам и армиям Кит Карсона. Они мигом все воспринимают, мигом повинуются. Объясни одному, что от него требуется, и это усвоят все. И каждый сможет обучать группу самых толковых карсонцев. Производство, военная техника, стратегия и тактика. Да, конечно же, все преобразится. Планету Ксанаду можно оставить почти в том виде, как она есть. Просто она будет поставлять на экспорт всяких помощников и адъютантов. Все это пустые мечты, оборвал себя Брилл. Сперва надо разузнать побольше. Посмотреть, как они фабрикуют этот непробиваемый и несгораемый картон и антигравитационные чайные подносы. При мысли о подносе у него заурчало в животе. Он поднялся и подошел к столу. Горячие блюда все еще дымились, холодные ничуть не размякли и не оттаяли. Он осторожно попробовал одно, другое, вошел во вкус и с жадностью набросился на еду. Нина. Ох уж это Нина. Нет, их нельзя уничтожать, сонно подумал он. Разве можно истребить народ, способный произвести на свет такую женщину?
На всем Кит-Карсоне не сыскать такой поварихи. Он снова растянулся на постели и предавался мечтам, пока не уснул.

ним были вполне откровенны. Ему показывали все подряд. Никому и в голову не пришло спросить, а для чего ему это нужно. Спрашивать было бы странно, потому что эти люди, видно, не знали особенные гордости, свойственные искусному умельцу, будь ты гончар или специалист по электронике. Они не любовались восторженно делом своих рук. «Вот что я могу!» Они рассказывали подробно, но спокойно, словно о чем-то доступном всем и каждому. На планете Ксанаду так оно и было. Сперва Брилу показалось, что все делается стихийно, как попало. Красивые, неприлично одетые люди снуют взад и вперед без всякого видимого плана. Работа, игра, праздность — все у них вперемешку. Но играя, они проходят по саду, где выросла сорная трава, и на ходу ее выпалывают. Девочки бегают и резвятся как раз возле того места, куда их через минуту позовут сортировать какие-то семена. Т-9 пробовал объяснить ему, как это получается. Допустим, у нас чего-то не хватает. Ну, скажем, стронция. Из-за этой нехватки получается что-то вроде вакуума. Те, кто сейчас свободен, ощущают это и начинают думать о стронции. Ну, тогда они идут и собирают его. «Но я не видел рудников», — озабоченно сказал Брил. «И потом, как же с транспортировкой? Допустим, нехватка у вас тут, а рудники в другом округе». «Так больше не бывает. Разумеется, там, где есть залежи, нехватки быть не может. А где нет своих месторождений, там мы обходимся другими средствами. Используем иной материал, либо добываем тот же стронций без всяких рудников». «При помощи превращений?» «Это слишком хлопотно». «Нет, мы выводим речных моллюсков, у которых панцирь состоит не из углекислого кальция, а из углекислого стронция. И когда нужен стронций, дети собирают ракушки». Брил видел фабрику одежды. Она размещалась частью под навесом, частью в пещере, частью на лесной поляне. Тут же рядом плавали в пруду и загорали на лугу юноши и девушки. Словно бы между делом они выходили в тень и работали у огромного резервуара, в котором время от времени вскипал, окрашивался яркой зеленью и затем оседал какой-то химический состав. Черный осадок фильтрами поднимали со дна, раскладывали в формы и прессовали. Как именно действуют прессы с виду просто крышки этих форм, Брил понять не мог. В древнем языке не нашлось нужных слов. Но за какие-нибудь 4-5 секунд осадок превращался в те самые камни, из которых делались пояса. Правильные, отполированные, и на левой половине пряжки с обратной стороны оттиснуты какие-то цифры, буквы древнего языка, химическая формула. «Одно из немногих наших суеверий», — заметил Т-9. «Это и есть формула, по которой получаются наши пояса. Она доступна даже очень примитивной химической промышленности. Мы хотели бы, чтобы их делали и носили во всей Вселенной. Они — это мы и есть. Надень такой пояс, Брил, и ты станешь одним из нас». Брил смущенно и презрительно фыркнул и стал смотреть, как двое детей ловко мастерят пояса. Играючи, беспечно и легко, через минуту вот так же играючи они начнут плести венки. Скрепив камни друг с другом, ребенок ударяет готовым поясом по тому, которым опоясан сам. На миг вспыхивает холодным ярким пламенем многоцветная радуга. И пояс, окаймленный теперь короткими язычками переливчатого света, бросают в корзину. А потом Брил впервые увидел, как туземец надел такой пояс, и это был, пожалуй, единственный случай за все время пребывания на Ксанаду, когда он не скрыл изумления. Юноша-купальщик, весь мокрый, вышел из пруда. Подобрав на берегу пояс, защелкнул его на талии, мигом вверх и вниз хлынуло радужное вещество, и уже затрепетала у шеи многокрасочная ткань и, сверкая, колышется вокруг бедер. «Вот видишь, эта одежда живет», — сказал Т-9. «Вернее, это не просто неживая материя». Он подобрал кайму своей туники и проткнул ее пальцами. Они прошли насквозь, а ткань, словно вспорхнув, отлетела прочь, целая и невредимая. «Это не совсем материя», — серьезно продолжал Т-9. «Уж извини, на древнем языке выходит что-то вроде каламбура. Всего ближе для этого в древнем языке слово «эманация». Так или иначе, это вещество по-своему живет. Оно сохраняется, ну, скажем, год или чуть дольше.
А потом стоит обмакнуть его в молочную кислоту, и оно восстановится. И один такой пояс может зарядить миллион новых или миллиард. Разве сочтешь, сколько палок может зажечь огонь? Но зачем носить такое? Тенайн рассмеялся. Из скромности. Он опять засмеялся. Один ученый, который занимается древнейшей историей Земли, веками, когда Солнце еще не стало сверхновой, приводил мне слова некоего Рудовски. «Скромность не столь простая добродетель, как честность. Мы носим эту одежду, потому что она согревает нас, когда нам нужно тепло, и порой скрывает наши недостатки. Большего не даст и человеческая привязанность». «Одежда отнюдь не скромная», — чопорно сказал Брил. «Она скромна ровно настолько, чтобы нас было приятнее видеть одетыми, чем раздетыми. Как еще можно показать людям, что ты скромен?» Билл повернулся спиной и к Тенайну, и к этому разговору. Он вообще не слишком хорошо понимал слова и повадки этого человека, а подобные рассуждения либо вовсе не доходили до него, либо сбивали с толку. Может быть, и то, и другое сразу.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Теодор Старджон. Искусники планеты Ксанаду. Окончание. Про картон он все разузнал. На толстой ветви какого-то дерева подвешен был чан с молочно-белой жидкостью. Тен объяснил, что это подобие клейковины. Его дает специально выведенный вид осы, и оно растворено в нуклеиновой кислоте, синтезированной из местного растения. Под чаном широкие металлические листы, набор подвижных планок. Планки устанавливают точно по нужным размерам и очертаниям будущей пластины, открывают кран, и жидкость заполняет контур. Потом двое ребятишек прокатывают ручной валик по верхнему краю планок. Белое зерко становится светло-коричневым, застывает, и получается плоский прочный лист. Тенайн очень старался растолковать Брилу, что это за валик, но древний язык, заодно с невежеством Брила по части техники, оказался неодолимым препятствием. Устройство валика было столь же просто, а теория его действия столь же сложна, как, скажем, у транзистора. Пришлось с этим примириться. И также непонятно осталось, как отличают живое от неживого канализационные устройства, похожие на огромные булыжники, и в чем секрет антигравитационных подносов. Оказалось, подносы эти надо направлять только к столу, пустые же они возвращаются на кухню сами. Однако разобраться, в чем секрет жителей Ксанаду, отчего они такие искусные мастера, на все руки Брилу не удавалось. Он уже готов был счесть пустой, невозможной выдумкой то, что померещилось сначала, будто здесь любое умение, доступное одному, тотчас передается всем. Тенайн пытался объяснить, как это происходит. По крайней мере, он отвечал на все вопросы. Каждый из этих веселых и праздных непосед мог в любую минуту взяться за любое дело, начатое другим, и продолжать его сколько угодно. Кто-нибудь возьмет флейту, начнет наигрывать, и сразу подходят другие, кто с инструментами, а кто и без, и подхватывают мелодию. Вот их уже 50, 60, и эту музыку потом вспоминаешь как страсть, как бурю, как изнеможение и сон после часа любви. А порою кто-нибудь из толпы выступит вперед, возьмет инструмент из рук уставшего музыканта и принимается играть вместе с остальными. Ясно и красиво. Да, впрочем, уверяет Тен, и все эти 50 или 60 человек навряд ли когда-либо раньше исполняли эту мелодию. По словам Тена, получалось, что тут все сводится к ощущению. Просто возникает ощущение. Взять хотя бы скрипку. Допустим, я ее слышал, но никогда не держал в руках. Я смотрю, как кто-нибудь играет, и понимаю, как возникают звуки. Потом беру скрипку. Делаю все, как делал тот человек. Думаю, нужно, чтобы раздался вот такой звук, а потом такой. И понимаю не только, как он должен прозвучать, но как я это почувствую пальцами, всей рукой, в которой держу смычок, подбородком, ключицей. Из этих моих ощущений складывается чувство, какое должно быть, чтобы сыграть эту мелодию. Конечно, тут есть какие-то пределы, прибавил Тенайн. У одних получается лучше, у других немного хуже. Если у меня кончики пальцев слабее, я не смогу играть так долго, как другой. Если у ребенка рука еще мала для инструмента, он поневоле иной раз не возьмет октаву или пропустит ноту. Но когда мы думаем определенным образом, всегда возникает ощущение. «Итак во всем», — сказал он под конец. «Когда мне нужно что-то в доме, прибор, машина, я не возьму для нее железо, если больше подходит медь. Я сразу почувствую, что железо не годится. Не на ощупь почувствую, просто буду думать об этом приборе, какие у него части, для чего он служит. Переберу в мыслях все материалы, из которых его можно сделать. И сразу почувствую, вот что мне нужно». «Так», — сказал Брил. «И еще у вас каждый округ старается найти все материалы и сырье у себя, а не посылать за ними к соседям. Вот поэтому у вас и нет торговли. И однако вы говорили, у вас все стандартизовано, по крайней мере, повсюду одни и те же приборы и устройства, и вообще вы действуете одинаково». «Да, правильно», — согласился Тен. «У нас есть все, что нам нужно, и мы все это делаем сами».
вчера Мибрил сидел в доме Танайна, слушал, как бурлят и вновь стихают разговоры, или вдруг нахлынет музыка, и удивлялся. Потом отводил поднос с едой в свою конуру, запирал дверь, ел и угрюмо размышлял. Порою он чувствовал себя под огнем неведомого оружия на незнакомом поле битвы. Ему вспомнилось, как мельком сказал Тенайн однажды о людях и об инструментах. «Между человеком и машинами спокон веку идет борьба. Либо человек подчиняет себе машины, либо они его подчиняют. Трудно сказать, что более пагубно. Но культура, в которой главенствуют люди, неизбежно разрушит ту, где на первом месте машины, либо сама будет разрушена. Так всегда бывало. У нас на Ксанаду уже погибла одна культура». «Ты никогда не задумывался, Брил, от чего нас так мало? И от чего почти у всех рыжие волосы?» Брил об этом уже задумывался и втайне осуждал маленькую общину, которая так бесстыдно пренебрегает уединением. Конечно, живя чересчур открыто, никакое человеческое племя не проникнется достаточным интересом к самому себе, чтобы щедро плодиться и размножаться. «Когда-то нас были миллиарды», — к немалому его изумлению сказал Тенайн. «И всех стерло в порошок. Знаешь, сколько осталось в живых? Трое». Черна была для Брила та ночь, когда он понял, до чего жалки все его старания раскрыть их секрет. Ибо если на планете уцелели всего лишь несколько человек и совершилась какая-то мутация, а затем их потомки вновь заселили планету, новые качества передаются из поколения в поколение. С таким же успехом можно дознаваться, от чего у них рыжие волосы. В ту же ночь он пришел к заключению, что народом